другу. Но все же я с ней встретился и увидел, что произошли необратимые перемены. Она уже вполне подходила под то, что мне сейчас нужно, под секс-тренажер. И я позвал ее к себе, а она не будет

мне морду, а так как дружба — это святое, она готова практически на все. Ну, что тоже, знаете, странно, ведь она не обязана спать с другом. Но раз уж она сама пришла, мне задумываться о причинах и лейтмотивах фраз был совсем не досуг. Тем более, что она уже разделась, улеглась и даже раздвинула ноги. Вернувшись в часть, я выкинул ее из головы и, ожидая следующей командировки, продолжал писать длинные страстные письма. Теперь на первый план выдвинулась моя вторая санаторная любовь. Красноярская скромница. С ней, наверное, даже связывал какие-то надежды. А она сообщала в письмах, что очень ждет и очень любит. Из ее писем я узнал, что она приехала в Питер, поступала в институт, что провалилась, и что сейчас учится в ПТУ на маляшу-штукатурщицу и живет в общежитии. Однажды она вдруг сообщила неприятную новость, что до последнего времени была девственницей, ждала только меня, но... Ее изнасиловали. С одной стороны, я огорчился, а с другой, путь, простите за цинизм, был открыт. Едва мне снова дали отпуск, как я рванул к ней. В этот раз мы гуляли вместе с товарищем по батальону. Ему тоже дали отпуск. Так вдвоем мы и пошли по бабам. Ему после приличного промежутка времени, проведенного в армии, не меньше моего, хотелось заглянуть хоть на часок в женское общежитие. И он держался моего общества, справедливо считая, что со мной у него больше шансов на удачное знакомство, а ему это крайне важно. Может, это даже было написано на наших жеребящих мордах? Не знаю, но вахтеры общежития быстро нас раскусили и решили не пускать. «Меня!» Не пустить к девушке, которой пишу уже 2 года? Наивные. Они думали, что нас остановят двери. Но мы в душе были не кочегарами или там плотниками, а настоящими монтажниками, высотниками и пошли в обход. Точнее, полезли по водосточной трубе на 3-й этаж, как нечего делать. И вот она, любимая. Мы, конечно, посидели для приличия, поговорили. Еще посидели, еще поговорили. Прошло 2 часа. И тут я ненавязчиво и непринужденно выключил свет. Подруга моей любимой, жившая в этой же комнате, не издала протестующих воплей, за что я ей очень благодарен. Правда, мой товарищ и в темноте продолжал тупо и прилично сидеть, держа красотку за руку. После первого же акта любви я вызвал его в коридор покурить и спросил: «Ты чего? Ты чего, дядя? Вали ее, она же не против». «Не, она не хочет, она же не стала раздеваться». «Вот болван», — уверенно думал я. «Ничего про баб не знает». Но оказалось, что, несмотря на свою самоуверенность, болваном в ту ночь остался я. Ну кто же мог подумать, что так выйдет? Я еще не попадал в такие ситуации. Этот отпуск был последним. Уже через 3 месяца я вернулся из армии. До сих пор помню этот день. 26 апреля. Семья обрадовала меня тем, что всего 4 дня назад, 22 апреля, к ним приходил папа одной незнакомой им девочки сообщить, что она ждет от меня ребеночка. Черт возьми, как? Я же спрашивал у нее, можно ли в нее кончать. Она же сама разрешила. Но кто же мог предположить, что девушка не знала о том, что после этого случаются дети? Кто угодно, но только не я. Мама сказала: «Рома, помоги ей. Денег дадим. У нас среди знакомых хорошие врачи есть. Тебе нужно только узнать, какой у девочки срок». Мысль о том, что будет ребенок, вызывает у мужчин разные чувства. Обычно ты хочешь ребенка от той женщины, с которой планируешь жить, и тогда, когда уже можешь ребенка прокормить. Но эту девочку я, простите, знаю очень относительно. Только по нашим детским письмам, в которых она, между прочим, клялась, что любит, но даже не дождалась. А постель еще, знаете ли, не место для знакомства. И ребенка я решил не заводить. Живя с родителями и не работая, не мог же я посадить им на шею случайно свалившуюся на меня бабу, да еще и с ребенком. А самое главное, я уже решил поступать в институт, окончательно определившись к этому моменту, кем же я все-таки хочу стать в своей жизни. Ну а пока
Пока я просто ехал к беременной девушке, понимая, что жизнь-то моя накрывается медным тазиком, который еще и гудит, как на

0: Но при этом все равно у меня были сомнения в том, правильно ли отталкивать девушку и ребенка. Виноваты ли они в чем-то? Сомнения мучили меня до тех пор, пока я, как велела мама, не спросил у Ясеня, а на каком она, собственно, месяце. И тут она выдала фразу, сразу настроившую меня на саркастический лад. «Ну, давай посчитаем, когда ты у меня был». «Что? Ты беременна и даже не знаешь срок? И не помнишь день, когда я был, хотя писала, что считаешь минуты до моего возвращения?» «Да». Тут я окончательно и бесповоротно понял, что ребенка мне точно не хочется. Тем более уверенности в моем отцовстве у меня совсем не было. Правда, несмотря на все это, я собрался поступить по-джентльменски, оставить деньги на аборт и записать на обоих телефон врача. Все произошло меньше 3 месяцев назад, а значит, сроки еще не вышли. Но девушка неожиданно уперлась, что хочет ребенка именно от меня. «Я понимаю, но жениться сейчас не могу. Не хочу, понимаешь, жениться. Хочу учиться. А я хочу и рожу. Ну как ты не понимаешь? Я хочу ребенка именно от тебя». «Тогда, деточка, это твой выбор и только твой ребенок». «Да, он мой. Я своего ребенка не брошу, как некоторые. Я и не бросаю. Я предлагаю от него просто избавиться». Ну и так далее. Сложно все это слышать, но еще сложнее ломать себе жизнь, связывая себя с человеком, которого не любишь, и, что еще страшнее, которому не веришь. Больше мы не встречались. Она звонила еще пару раз, разговаривала с моим дедом. «Передайте Роме, что у него родился сын». Потом позвонила снова и сказала, что ей трудно, ей нужно $300. Я мог тогда помочь. Но поскольку я не был уверен, что это мой ребенок, не хотел открывать кормушку. Сказал, что она разговаривает с моим братом Александром, а Роман женился и уехал в Америку. Да, где-то живет ребенок. Я с содроганием жду, что скоро он нарисуется и даст мне просраться. Ну что ж, пускай. Если будет на меня похож, куплю ему квартиру и помогу с работой. Правда, это ничего не изменит, но сниму камень с души. Это не совсем правильно бросать своих детей. Он же не виноват, что мама у него дура. Ситуация, прямо сказать, некрасивая, зато с тех пор я понял, что в таких вопросах нельзя доверять женщине полностью, чтобы на эти грабли не наступить еще раз. Женщины, особенно молодые, не особенно умны. К тому же они верят своим не особенно умным подружкам, которые могут наговорить чего-нибудь особенного. Типа, если вы в третий раз за ночь это делаете, то кончать туда можно. Или, если женщина не кончила, то она не залетит. Ну и прочую лабуду. Самец, помни, даже если ты идешь у нее на поводу, ее проблемы решать все равно придется тебе. Возможно, такие ситуации – это временное явление жизни. Просто девочки в этом возрасте дозрели телом, а с мозгами у них по-прежнему засада. Им страшно хочется секса, но страшно в этом признаться. Даже самим себе, а тем более подругам и уж, конечно, следующему парню. Хорошо врать они еще не умеют, но говорить правду им уже не хочется. Страхов и предубеждений у них не меньше, чем у ровесников, просто они иные. «Он обязательно бросит меня, узнав, что я уже попробовала». Или «А если я нужна ему только для того, чтобы после армии было с кем перекантоваться, пока не найдет другую? Я 2 года потеряю зря». Или «А вдруг он не женится, если я не залечу с первого же раза? Ведь все мои подруги только так и выходили замуж». Ну и так далее. Что стукнет в голову молодой бабе, неясно никогда. Поэтому самцу нужно думать своей головой и надеяться только на себя. И верить своим ощущениям. Потому как бабы со всеми своими страхами жутко лживы и способны на любые чудовищные наговоры. Я это понял, когда через 1-2 месяца после дембеля зашел в свой подъезд и встретил того самого приятеля, с которым нас вместе забирали в армию. «Андрюха!» — обрадовался я. «Ты вернулся? А что ты здесь стоишь? Позвонил бы в дверь, тебе бы открыли. Ну, заходи, отметим». «Нет!» — он стоял как каменный. И в глазах этого каменного гостя горел нехороший огонь. «Ты с моей девушкой спал». «Вот эта девица», — офонарил я. «Зачем она ему-то про всех любовников рассказывает?» «Ну, спал и чего? Она сама пришла. Позвонила и пришла. Она сказала другое. Что ты позвонил. Обманом завлек ее к себе на хату и изнасиловал. Произнесло могильным голосом зомбированное существо. Я понял, что меня сейчас, наверное, будут немножко убивать. Мне стало жаль себя. Его тоже. Ее я не жалел. Скорее даже восхищался. Вот тварь. Где? Как? Я пытался встряхнуть его и привести в нормальное человеческое состояние. Ну как завлек? Как ишака морковкой? Ну тогда скажи, что это была за наживка? Изнасиловал? Но как? Ты можешь трахнуть бабу, если она не хочет? Даун! Приди в себя! Я тряс его, клялся, что не был у девушки первым, что не стал бы ломать целку, раз эта девочка товарища. Постепенно в его глазах появились искры разума и проблески понимания. «Правда?» — в сотый раз переспрашивал он. «Ты не был первым?» «Даже не вторым. Там же батальон прошел. Клянусь, чем хочешь. Ты же видел, мне своих баб хватало». Он ушел от меня окрыленный. Сказал, что все выяснит и прогонит ее какой-то, по-видимому, даже ее матери. Но он, по всей видимости, в душе был исследователем и хотел знать все от корки до корки. Будь на его месте человек более разумный, он бы не стал ничего выяснять, а просто пошел бы искать другую. Но откуда разум, если ты 2 года писал девушке и мечтал о ней свободной рукой? На следующий день они заявились оба. За ночь красотка совсем прополоскала ему мозги и сейчас собиралась подтвердить это громким спектаклем. Она кричала мне, что я не мужчина, а дерьмо в штанах, и не могу нести ответственность за случившееся. Ей явно до зарезу нужно было доказать ему, что я был первым, и что я изнасиловал ее. Мне было жаль друга. Он тонул во всей этой чудовищной лжи, но я совсем не планировал его в этом поддерживать. Я сказал: если ты хочешь довести эту ситуацию до полного кретинизма, то можешь дать мне в рожу. Только делай это побыстрее, потому как рядом с этой стервой я долго стоять не могу. И демонстративно убрал руки за спину. Честно говоря, я от него такого не ожидал. Размахнувшись как следует, он двинул мне пару раз. Теперь искры полетели из моих глаз, а он, взяв за руку своего оракула, исчез из моей жизни навсегда. Вскоре через кого-то я узнал, что он на ней все-таки женился и уехал в другой город. Бог им судья, но женщина начала совместную жизнь с обмана. А ведь мужчина повзрослеет, наберется ума, и ему не всегда будет 20. Что он ей скажет после окончания периода сперматоксикоза, когда спокойненько обдумает ситуацию и когда познакомится с еще какими-нибудь представителями слабого пола и изучит их психологию получше? Я вот уже тогда, после всех этих случаев, стал задумываться над тем, что женщины коварны. Они играют нами, а мы им верим. И меня стали посещать серьезные опасения. Вдруг мне вообще девственница не достанется. Тем более, что, будучи идеалистом, я тогда полагал, что если женюсь, то, конечно, уже не буду трахаться с другими. А если жена окажется не девственницей, значит, так и останется пробел в истории моей половой жизни. Но нет, надо успеть до свадьбы попробовать хотя бы одну девочку. И я стал искать. Правда, поиски мои были без отрыва от производства. Ибо как раз в это время у меня начались экзамены в Институт культуры на отделение режиссуры шоу и массовых праздников. За годы бесполезной службы в рядах советской армии я забыл все, что знал, и даже то, о чем никогда не задумывался. Поэтому готовился я тщательно, собираясь в дальнейшем работать по выбранной профессии, будучи уверенным, что после института непременно стану знаменитым и, как следствие, богатым. Что любопытно, далеко не все из моих коллег были такими же, как я. Абитуриенты Института культуры в те годы, да и сейчас, делились на 3 основных категории. Примерно 10-я часть думала так же, как и я. Они шли учиться, точно зная, чего хотят. Остальные делились на 2 примерно равных группы. Одна из них — это те, кто не поступил в театральные вузы, а вторая, прости господи, просто случайные дуры. Те самые, которых упомянули в афоризме. Если ума нет, иди в пед. Если стыда нет, иди в мед. Если совсем дура, иди в культуру. Вот абитуриентка из последней категории и была первой девственницей в моей биографии. Хотя от нее никто такого сюрприза и не ожидал. Она же была старше меня на 3 года. Ну какие целки могут быть в 24? Эту невинность я приметил, так как она была практически легендой абитуры, наравне с одним грузином, который сделал в сочинении 80 ошибок. Девочка никак не могла понять, что все делает неправильно. Мне стало искренне ее жаль, и учитывая, что она, будучи человечицей, не была для меня конкуренткой, я пригласил ее к себе домой, собираясь подготовить ее к экзамену по специальности. Где-то в середине процесса этого помогания мне совершенно случайно как-то вдруг подумалось, а почему бы не пригласить ее еще и в спальню? Ну что в этом плохого? Невинно спросил я, словно предлагая попить чаю. «Ой, нет-нет», — стала ломаться она. Пытаясь взять в толк, чего она ломается, если я ей явно нравлюсь, я тихонечко подталкивал ее к двери в спальню. Оказавшись окончательно припертой, она выдала. «Я сегодня не могу». «Это мужчина не всегда может, а женщина готова всегда», — подумал я ехидно. «Ну, пойдем, пожалуйста». «Я завтра сама приду», — вдруг с необычайно честными интонациями объявила она. «Да?» «Но раз уж ты, в принципе, согласна, то какая разница, сегодня или завтра? Да лучше сегодня. Знаем мы эти ваши завтраки». И она сдалась. Я подложил ей под задницу небольшую подушку, думочку, ну, чтобы ей было удобнее лежать. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что она была невинна. И что самое неприятное, крови оказалось много. Мне пришлось ее долго смывать с ковра. Хороший и дорогой был ковер, а эта зараза мне даже не помогала. Она примерзко хихикала, типа «Хо-хо-хо, ты сам хотел, вот и получил». Да уж, спасибо. Сюрприз был неожиданный, но все равно приятный. Я ведь и вправду хотел. За время экзаменов мы с ней успели многое. Не только в постели. Я слово держал и готовил ее к экзаменам. И, между прочим, хотя в тот год она не поступила, на следующий ее взяли. Ну, а я планомерно продолжал искать возможность трахнуть девственницу. Как я их находил? Ну, конечно, спросить девушку напрямую об этом очень сложно. Но бывало по-разному. Например, мы гуляем в компании, и кто-нибудь из девчонок говорил подруге: «Катька, поцелуй его. Ему понравится. Ты же не целованная». Ух ты! И я начинал ухлёстывать за Катькой. Недели 2 так гуляешь, чуть-чуть обнимешь, поцелуешь, потом разденешь по пояс. Она говорит, что дальше нельзя, на следующий день можно немного дальше. Так и идёт продвижение по нелёгкому и интересному пути. С ними интересно, а не без комплексов, потому что не в курсе, что плохо, а что хорошо. Их можно обучать, они подчиняются, ведь они уверены, что ты бывалый мужчина и пробовал все. И в дальнейшем они будут настроены на твою волну, заточены под тебя. А если перед тобой было 2 мужлана, которые просто тупо трахали, то она все делает уже по шаблону. И перевернуть ее в другую позу невозможно. У меня была одна девочка, которая полагала, что сексом можно заниматься лишь лежа на спине. Все остальное — жуткий разврат. Практически уверен, что моя охота и мои действия тогда не нанесли ущерба ни одной из юных особ. Наоборот, я, знаете ли, романтик. Мне нравилось все красиво обставлять. Чтобы этот день запомнился девушке, подарить цветы, духи. Одна из баб, которых я лишил невинности, однажды позвонила мне из Германии, где удачно вышла замуж. «Ромочка, я тебя поздравляю». Услышал я в трубке торжественный голос, словно мне вручали Нобелевскую премию. «С чем, дорогая?» Безуспешно пытался я вспомнить хотя бы какую-нибудь дату. «Как? В этот день, 4 года назад, мы впервые сделали это. А ты что, не помнишь?»
1: «Нет, ну, разумеется, помню. Пока».
0: «То есть девушку помню, А вот дату подзабыл. Даты я в календаре не отмечаю. А то, что она это помнит, клево. Услышать такое поздравление всегда приятно. Значит, я все-таки мастер своего дела. Целку вообще, на мой взгляд, должны ломать профессионалы, чтобы все сделать правильно и не напугать девочку. Она же ожидает черт знает чего. Ведь бабы насчет секса несут сплошную отсебятину. Подруги говорят, что трахаются с 5 лет. Запомни, вначале больно, потом приятно. Поэтому для них этот момент всегда связан с адреналином. А мужчине как раз этот адреналин-то и интересен. Помню, как одна девочка-спортсменка лежала подо мной на постели и плакала. Я говорю: успокойся, тебе что, больно, неприятно? Она говорит: нет, приятно. Я спрашиваю: а что ты плачешь? Она говорит: мне очень страшно. Ну, вообще, знаете, в сексе существует куча разных факторов, которые могут все испортить. Помню, как однажды, когда я занимался этим с женой и уже кончал, вдруг резко зазвонил будильник. Мы закончили процесс, а потом хохотали, как ненормальные. Но ведь если в этот момент под твоим животом задыхается девственница, она может остаться старой девой до конца света. Если ты первый, ты просто обязан быть на высоте. Мой опыт мне подсказывает, что я, наверное, делаю все неплохо. Ведь женщины, переспав со мной, никуда не уходили. А раз остаются, значит, во мне что-то их привлекает. Всего в моей жизни было 18 девственниц. Одна стала моей женой, а 17 гражданам девочек не досталось. Ну, просто не повезло. Вообще, знаете, девственницы... Если мы говорим о невинности, понятие сложное и совсем не ограничивается физической целостностью организма. Не это самое главное. Тем более сейчас, когда хирурги восстанавливают эту штуку столько раз, сколько хочешь. У меня были девочки, способные на разные фокусы в постели, но туда не давали. А это для мужа. И кто они такие после подобных заявлений, если не лицемерные монстры? Девственность все-таки хочется приравнять к целомудрию. Есть хороший анекдот на эту тему. Парень из приличной семьи приходит свататься к девушке. Ее мать расписывает перед будущим зятем достоинства своей дочери. Посмотрите на нее, она же невинна, как бутон розы. Образование получила в монастыре, фривольных книг не читала, телевизор не смотрела. Мы с мужем ее воспитывали в духе полнейшего аскетизма. Вот, например, посмотрите на ее спальню. Заходит в спальню, там только кровать, тумбочка, на ней Библия. Ничего лишнего. И клетка с сонным попугаем. Парень споткнулся, попугай в клетке проснулся и закричал: «Осторожней, придурок! Мать разбудишь!» Немая сцена. А попугай продолжает: «Не туда, козел! В жопу давай! Мне еще замуж выходить!» Да, никакой мужчина не хочет подобного. Он хочет быть первым, потому что если до тебя кто-то здесь уже побывал, она начинает сравнивать. И ты превращаешься в одного из. Хотя кто-то скажет: а не все ли равно? Главное, чтобы когда вы уже вместе, быть уверенным, что вы не один из, а девственность, потеря которой вызывала жуткие страхи у девушек моего поколения, сейчас вообще не рассматривается как серьезная категория. Сейчас, когда до твоего слуха доносится отголосок чужих юношеских страхов, сомнений и неврозов, ты, вспоминая себя прежнего, пытаешься понять, отчего эти дети сходят с ума? Например, вчера у меня за стенкой в 3:30 утра начала долбить по клавишам пианино соседка. Я знаю о ней лишь то, что она молода и что где-то там учится. По уровню игры чувствуется, что учится в консерватории. А по манере игры, ну, точно девственница. И ее бедную то колбасит, то штормит, то накрывает. И мысли-то все время у нее путаются. И думает она совсем не о музыке. Грязно ругаясь про себя, пришлось долбить стену, проклиная ее целомудрие. Господи, деточка, да лучше бы ты в подъезде с мальчиком до утра целовалась, а потом пришла бы домой и рухнула бы в койку. Так нет, она об этом, зараза, только мечтает. А в реальности не дает спать соседям. Как все изменилось, лежал я и думал, утихомирив девочку громкими стуками пепельницы по батарее и головой по стене. Сейчас, встречая целочку, уже поневоле думаешь.
1: Жили-были дед и баба. Где хуй знает? Знаю лишь, что старик был пидорасом и на том скопил барыш. Баба же гнала бодягу и травила полсела. Так еблась и жрала брагу развеселая семья. И жила у них в подвале, крыс пугая по ночам, курочка по кличке Ряба, цвета желтая моча. Там жила она лет 8, яйца сучка не клала, и решили дед и баба, нахуй нам она нужна. И вот как-то с похмелюги дед топор свой ржавый взял, поточил его немного и полез, кряхтя, в подвал. Ёпс, залез. «Эй, цыпа, цыпа, подойди ко мне, мой друг!» А топор не выпускает из своих костлявых рук. Только кура там, прожившая 8 лет без мужика, разбежалась и с наскоку вдруг пиздык на старика.
2: «Что такое?» Дед с испугу выпустил топор из рук. «Кура на хую повисла!» Сразу же прошел испуг. Деду тут же не стерпелось. Дряблый хуй чуть-чуть привстал. Так ебаться захотелось, что жену в пизду послал. Ухватил дед крепко Рябу за пушистый хохолок, уложил с собой рядом и воткнул ей между ног.
1: Притащился вновь к старухе. Лег на дряхлую кровать, закатил глаза, паскуда, и давай спокойно спать. Ночь прошла. За нею утро, осень в скорости прошла. Вдруг негаданно-нежданно Ряба сына родила. Был сынок похож на деда, от куриная пизда. Хуй такой же под 2 метра, борода как у козла. Вместо рта пиздюля с клювом, вместо ног окорочка. Вот такое вышло чудо у папаши-старичка.
0: Бабка это увидала, заорала: «Сука! Блядь!» И такой пизды въебало, что пером не описать.
1: Деду дали 6 с полтиной. Бабку увезли в дурдом. Курочку сварили в супе, сына ёбнули колом. Здесь одна мораль, ребята, и один на всех мотив. Коль ебешься с кем попало, покупай презерватив.
0: В соседстве с ним и в ту же пору другой помещик проживал, но тот такого бабам ходу, как наш приятель, не давал. Звался сосед Владимир Ленский. Столичный был, не деревенский. Красавец в полном цвете лет, но тоже свой имел привет. Похуже баб, похуже водки. Не дай нам бог такой находки, какую сей лихой орел в блатной Москве себе обрел. Он, избежав разврата света, затянут был в разврат иной. Его душа была согрета наркотика струей шальной. Ширялся Вова понемногу, но парнем славным был, ей-богу, и на природу тихий лон явился очень кстати он, ведь наш Онегин в эту пору от ебли частой изнемог. Привычки с детства не имея, без дел подолгу пребывать, лежал один, задернув штору, и уж смотреть на баб не мог. Нашел другую он затею и начал крепко выпивать. Немного выпить худо нету, но наш герой был пьян до свету, из пистолета в туз лупил и как верблюд в пустыне пил. Онегин с Ленским стали други. В часы свирепой зимней вьюги подолгу у огня сидят, ликеры пьют, за жизнь пиздят. Но тут Онегин замечает, что Ленский лепит не в попад, и уж давно съебаться рад, и пьет уже едва-едва, послушаем-ка их слова. «А что, Владимир, ты уходишь?» «О да, Евгений, мне пора. Скажи, с кем время ты проводишь? Скажи, уже ли нашлась вдова?» «Да только-только. Ну, шуравые, ну, народ. И как же звать чувиху эту?» «Как? Ольга? И что, не дает?» «Как не дает? Знать, ты, приятель, плохо просишь. Скажи, там есть еще одна?»
2: «Родная Ольгина сестра».
0: «Ты шутишь?»
2: «Нету. Ты будешь тулить ту, я эту.
0: Так что, мне можно собираться?»
1: И вот друзья уж рядом мчатся. Но в этот день мои друзья не получили нихуя, за исключением угощения. И не испросив прощения, послушаем-ка их украдкой. Ну что, у Лариных? Напрасно поднял ты меня. Ебать там никого не стану. Тебе ж советую Татьяну. А что так? Милый друг мой Вова, баб, понимаешь, ты хуёво. Когда-то, в прежние года, и я драл всех, была пизда. С годами гаснет жар в крови. Теперь ебу лишь по любви. Владимир сухо отвечал, а после во весь путь молчал. Домой приехал, принял дозу, ширнулся, сел и загрустил. Одной рукой стихи строчил, другой хуй яростно дрочил. Меж тем двух ёбарей явление у Лариных произвело на баб такое впечатление, что у сестер пизду свело.

0: Ключик золотой в жопу себе вставь, покрути немного, для работы тебе надо. А придешь с работы поздно вечером домой, снова вставишь ключик и покрутишь перед сном. Ключик золотой в жопу себе вставь, покрути немного, для работы тебе надо. А придешь с работы поздно вечером домой, снова вставишь ключик и покрутишь перед сном.
1: Отбывал в тюрьме 4-й год. Рептилию на зоне называли кот Базилио. В авторитеты не попав, в опущенные тоже, Маркс получал периодически по роже. Маляву получили люди с воли, мол, Маркс наебывал своих коллег, доколе те не засунули его в места, где для продюсеров другая жизнь, не та, что на свободной музыкальной ниве. А потому Карлушу часто били. Когда Маркс ехал в зону, как назло, очки посеял и не видел, кто с ним рядом столько лет сидит и зим. Подшучивали часто: «Гражданин, на воздух, на прогулку!» Маркс встает и в дверь башкой: «Куда ты, идиот?» Карл Феоктистович обратно, с оборота, башкой в стену: «Что-то никак не выйти мне на воздух. Где свобода? Когда она нас радостно у входа в объятия примет? Как тебя зовут?»
2: «Меня? Косой».
1: «Ты где, Косой?»
2: «Я тут».
1: А в это время вдоль дороги монотонно столбы мелькали. Энгельс, заключенный под стражей, ехал в то же заведение. Был вторник. Маркс совсем испортил зрение. «Ду-ду!» — гудел усталый тепловоз. Но Энгельс нихуя не слышал. Пост проехали, увенчанный колючкой, и Фридрих посерел, как дождевая тучка. «Зачем? Зачем подался в шоу-бизнес я? Зачем? Жил бы и жил, без заморочек, без проблем, точил бы гайки на каком-нибудь заводе, а лучше шестеренки. Вроде совсем и не хуевая работа. И что теперь? 15 лет я без компота и слив любимых, без кусочка ананаса, без женщины, без Карабаса-Барабаса. О, бедный, бедный я! Так хочется домой!» Авторитет по прозвищу Седой в отглаженном костюме пробурчал: «Опять я, блядь, в тюрьму попал! А ты чего сидишь-грустишь, бородка? Не бзди, не нервничай, чахотка! Сейчас приедем, разберемся. Кто ты? За что? Давай, знакомься. Гвоздь, болт, заклепка, пончик, промокашка, хмырь, толстожопый, обалдуев Пашка по прозвищу Кровавый Обалдуй. Не ссы, геолог. Что разнылся, хуй?» Все вышеназванные моментально встали и Энгельсу еще пиздюлин напихали. В приемной выдали в полосочку одежду. Продюсер поместился между болтом и пончиком на построении. Начальник в рупор: «Кто учитель пения?»
3: «Я! Фридрих Константинович! Заслуженный к тому же!»
2: «Пойдете осушать возле параши лужи».
3: «Но!
2: Хуйлено! Бери ведро, совок и грабли заодно».
1: Граблями было трудно собирать водичку. Продюсер Энгельс вспоминал математичку, грудастую, в короткой мини-юбке, как строила она когда-то губки. Теперь 15 лет кругом лишь мужики, математическим законам вопреки. Начальник с рупором пришел. «Водичку всю собрал?» И сапогом по жопе как переебал.
2: «Давай, давай, резвее, террорист проклятый! А ты что думал? Мы тебе лопату водичку собирать дадим?» «Да, как же! Размечтался!»
1: Глухой продюсер Фридрих заебался.
2: «Да что ты говоришь?»
1: Зловредный капитан на этот раз заехал по ушам и вновь приставил рупор к ним.
2: «Алло! Меня ты слышишь? Ё-моё!»
1: Но Энгельс провалился в тишину. Прекрасно видел эту всю хуйню вокруг начальника. Забор и лужи. Мог разглядеть, как птички кружат над проволокой колючей. Но ни звука, ни шепота, ни возгласа, ни пука, ни бряцанья наручников, ни выстрелов, ни мата не слышал заключенный бородатый. А капитан все хлопал, хлопал ртом, показывал куда-то языком. Продюсер Энгельс понял по движению рта. Допрыгался, оглох пизда. Есть тут у нас еще один, слепой, такой же ебнутый, как ты. О, боже мой, откуда вы такие все беретесь, продюсеры? С малышками ебетесь, взрываете узкоколейки, а ведь деньжат не две копейки у вас, не три, не пять, не десять. Вас надо захуй всех повесить.
3: Глухой, слепой, прекрасная компашка.
1: Закончив речь, начальник снял фуражку и рукавом обильный вытер пот.
3: Хуячка в камеру к приятелю, урод. Маркс, на прогулку!
1: Карл мгновенно встрепенулся и снова в дверь еблом воткнулся. Но в это время дверь открылась.
3: Пополнение!
1: Карлуша принялся ощупывать явление. Так, вроде бы мужского пола. Животик, пуп, бородка. Очень клево. Вы кто? Как жаль, что вас не вижу я. В ответ не прозвучало нихуя. Маркс по губам хуёво был читаем. Вот Энгельс ни о чем и не гутарил. «Вы кто?»
3: Молчание.
1: «Ответьте, уважаемый!» Энгельс застыл в двери, как неприкаянный. По мимике слова понять пытался, что ему надо, что он доебался.
3: «Маркс, бородатый друг, вас как зовут? Признайтесь!»
2: «Но, капитан!»
3: «Давайте обрубайтесь! Отбой! По шконкам!»
1: Все рассыпались, уснули. На улице разок-другой пульнули. На утро та же самая хуйня. Эффекта никакого. Нихуя. Один не слышит, не пиздит ни слова. Другой не видит нихуя второго. Прожили Маркс и Энгельс много лет друг с другом в камере, под тусклый свет из решоченного прутьями оконца, не видя сцены, публики и солнца.
3: А группа...
1: Группа вовсе опустилась. Зинуля врухлядь, как и прежде, облачилась, каталась на метро с протянутой рукой. Собакин-кошкин по зиме босой бродил в обнимку с арфой по помойкам. Однажды подфартило, вынул тройку, размер что надо, но пропил. Арнольд, да тот вообще на все забил. Построил дом из полиэтилена, в нем каждый день ширялся в Вену. А Вася больше не душился, было нечем. И окончательно испортил печень гнилой картошкой. Правда, иногда, в день праздничный 7 ноября, собравшись возле метрополитена, отшельники притаскивали сено, ложились на него, по стопке выпивали, да годы творчества с восторгом вспоминали.
4: Гога Беридзе, а не Гога Беридзе, я король Грузии. Хуй тебе, король Грузии. Бельдиев. Однако не Бельдиев, а король Чукотки. Хуй с тобой, блядь. Король Чукотки Бельдиев. Я. Расчет окончен. На следующий день перекличка. Иванов. Я. Петров. Я. Сидоров. Я. Король Грузии Гога Беридзе. Я. Король Чукотки Бельдиев. Однако начальник теперь не король Чукотки, а королева Грузии.

0: Генерал приехал с инспекцией в одну воинскую часть. Ему все показывают, он ходит, вроде ему все нравится. В конце подбегает к нему полковник и говорит: «Товарищ генерал, ну как?» Он говорит: «В роте непорядок». Тут, блядь, что непорядок, блядь? То говорит: «В роте непорядок». Блядь, думает, что же делать? Блядь, вызывает к себе майора, говорит: «Вот, говорит, в роте непорядок». Он говорит: «Блядь, все, нахуй, чисто, аккуратно». Вызывает к себе капитана, говорит: «Блядь, в роте, говорит, непорядок». Он говорит: «Блядь, да что, нахуй, у нас все, блядь, все». Вызывает прапорщика Голожопенко. То говорит: «Я знаю, что делать». Приносит бутылочку коньячка, наливает стакашек генералу. Хуякс, генерал запрокидывает. Вот теперь в роте порядок. Сын спрашивает у папы: «Папа, папа, скажи, пожалуйста, а почему вот мы вчера письками мерились с мальчиками, и у всех маленькие, а у меня такое большое хуище?» То говорит: «Не знаю, сынок». Он говорит: «Папа, а вот смотри, там никто не знает таблицу умножения, а я знаю. Это почему? Потому что я твой сын». Он говорит: «Не знаю, блядь, сынок». Он говорит: «Папа, папа, а почему меня вот в армию призывают из третьего класса, а все остальные учатся, и им еще далеко до армии?» Он говорит: «Сынок, блядь, я не знаю, наливай да пей». Встречаются двое друзей, один говорит: «Женился». Друзья говорят: «Как жена?» Он говорит: «Сука, блядь, каждый вечер по барам, по пивным, по ресторанам, по барам, по пивным, по ресторанам». Те говорят: «Что так, пьет сильно?» Да, говорит, нет, сука, меня ищет. Маленький мальчик ищет своего папу, наконец находит его в каком-то кабаке, говорит: «Папка, папка, папка, ну, говорит, пойдем домой». Он говорит: «Иди, сынок, сюда». Наливает ему 100 грамм водки, говорит: «Пей». Он говорит: «Папка, пойдем домой». Вот выпей, пойду. Сын такой: «Хуяк». Говорит: «Ой, как горько». Он говорит: «А ты с мамкой думаешь, что мы здесь меды гоняем?» Сидит папка, пьет. К нему подходит сынок, говорит: «Папка, а можно я возьму бутылочку?» Он говорит: «Зачем?» «Мамка сдаст ее, хлебца купит». Он говорит: «Ну бери, чтобы вы без меня ели-то». Поздно ночью отец возвращается на кочерге домой. Открывает дверь, падает лестница. Он двигается в правую сторону, падают какие-то клюшки, обувь сыпется, падают кастрюли, утюги. Мать с сыном выглядывают из комнаты. Он говорит: «Че, бля, не спится без папки-то?» Мужик идет по рельсам, вдруг его сбивает трамвай, и отрезанная голова катится, катится, катится, катится, останавливается около поребрика и произносит: «Нихуя себе, за хлебушком сходил». У мужика вырос хуй, стал метр длиной. Он пошел к врачу, тебя обследовали, говорит: «Блин, не знаем почему». На следующий день у него еще на 20 сантиметров вырос. Он по всем врачам, никто ничего не знает. Через 2 месяца у него хуй длинный-длинный, бля, он не знает, что делать, думает, может, отрезать. Пошел еще к врачам, врачи говорят: «Блядь, мы не знаем, что делать». Он выходит из поликлиники, закуривает сигарету, к нему подходит друг и говорит: «Васька, привет!» Он говорит: «Тихо». Он говорит: «Чего?» Он говорит: «Видишь дом напротив?» Он говорит: «Да». «Мне кажется, я кого-то там ебу».
1: 70-летний мужчина женился на 18-летней девушке. Когда они легли в кровать в первую брачную ночь, он поднял 3 пальца. «О, дорогой», — сказала молодая жена, — «это значит, что мы собираемся сделать это 3 раза?» «Нет», — ответил муж, — «это значит, что ты можешь выбрать». Апостол Петр встречает скончавшуюся пару врат рая, показывает ему уютный домик весь в зелени. Супруг мрачно смотрит. Жена говорит: «Дорогой, тебе что-то не нравится в этом домике?» Муж говорит: «Блядь, если б не твоя чертова овсянка, мы могли бы здесь оказаться лет на 10 раньше».
0: Горячий эстонский парень приезжает из России и говорит: «Не, ну, бля, Россия уникальная страна. Вот, блядь, когда ократа, это сапор. Когда церковь, это тоже собор. Когда сратный мост, это тоже сапор, блядь. И самое сложное, все это нужно держать вот здесь, в зопе».
1: новогодней. «Ну, кто еще хочет на елку?» — сказал Дедушка Мороз, закидывая петлю на ветку. На почту сортируют, где письма, находят письмо, адресованное Дедушке Морозу. Ну, думают, куда его отсылать. Взяли, распечатали и читают. «Здравствуй, добрый Дедушка Мороз. Меня зовут Мишенька, мне 5 лет. Мамка у меня пьет, не просыхая, а папка уже 6-й год сидит в тюрьме. И знаешь, так мне холодно, Дедушка Мороз, на улицу даже не выйти. В школу не могу пойти на будущий год. Не мог бы ты подарить мне пальто, шапочку и шарфик?» Всплакнули работники почты, собрали деньги, купили пальто и шапочку. Только на шарфик денег не хватило. Отослали мальчику по указанному адресу. Через 2 недели опять письмо адресовано Дедушке Морозу. Они открывают, смотрят письмо от того же Мишеньки. Мишенька пишет: «Спасибо тебе, добрый Дедушка Мороз. Получил от тебя пальтишко, шапочку, а шарфик, наверное, на почте спиздили».

0: В новогоднюю ночь маленький мальчик просыпается и видит, как Дедушка Мороз что-то кладет ему под елку. Он говорит: «Дедушка Мороз, ты есть, ты существуешь, я тебя увидел!» Дедушка Мороз поворачивается и говорит: «Ну что, мальчик, ты меня увидел? Теперь я вынужден тебя убить». Такой черный анекдот. Молодожены поехали в свадебное путешествие, так как были слегка под шафе, попали в ДТП. Ну, и, значит, их обоих увезли в больницу. С мужем оказалось все в порядке. Несколько ушибов, пара выбитых зубов, несколько царапин. А с женой какие-то проблемы. Вот муж сидит, ждет, что с женой, нервно курит. Выходит врач и говорит: «Вы знаете, дорогой мой, у вашей жены переломан позвоночник, поэтому ходить и что-то делать руками она уже не сможет». Муж стоит, нервно курит. Он говорит: «Вы знаете, у нее от сотрясения лопнули барабанные перепонки, поэтому слышать она ничего не будет. Глаза у нее тоже повреждены, поэтому видеть она тоже не сможет. Есть она тоже не сможет, потому что ей перебила гортань, и вы ее будете вынуждены кормить через катетер. Но, знаете, все остальные внутренние органы в порядке. Проживет еще лет 70-80. У мужика от изумления аж сигарета падает изо рта. Врач говорит: «Да не ссы ты, пацан, бля, пошутил я, померла она». Медсестра выносит тройню. Говорит: «Гражданин Иванов». Он говорит: «Я». Она ему отдает детей. Он радостный. Она говорит: «Вас не пугает, что это не один ребенок, а целых трое?» Он говорит: «Нет, не пугает». «Тогда, говорит, подержите этих, я сбегаю за остальными». Заметка в газете: гражданка Иванова родила 6 детей. Врачи надеются, что им удастся спасти жизнь гражданина Иванова. Говорит: «Вы слышали, от Иванова ушла жена?» «Да, и как он?» «Сейчас уже ничего, а сначала думали, с ума сойдет от радости». Мужик шел по улице, купил лотерейный билет, выиграл $1 000 000, пришел на работу, там его злейший враг подох, он сразу с работы бежит домой, звонит в дверь, жена открывает дверь в слезах, он говорит: «Что случилось?» Говорит: «Мама умерла». Он говорит: «Поперла, блядь, поперла!» Двое встречаются, один другого спрашивает: «Вася, ты что делаешь в эти выходные?» Он говорит: «С ребенком пойду змея воздушного запускать». «А ты что?» Он говорит: «У меня те же самые планы, тещу в аэропорт везу». У мужика умерла теща, он приходит в похоронное бюро и говорит: «А какие у вас гробы есть?» Вот, говорит, есть шикарный гроб за $4 000, красное дерево, с бронзовыми ручками. Он говорит: «Нет, что-нибудь подешевле». Вот за двушку есть, тоже из дуба, но уже меньше наворотов. Он говорит: «Еще подешевле». Ну, говорит, есть из дуба, совершенно простой, за $1000. Он говорит: «Дешевле есть». Он говорит: «Есть из сосны за $200. Он говорит: «Еще дешевле есть?» «Молодой человек, вы кого хороните?» Он говорит: «Тещу». «Ха, да что же вы нам сразу не сказали? Несите ее к нам, мы к ней за $1 ручки прибьем».
1: «Мерси тебе, старушка, мать, что научить меня читать сумела к 20 годам. Скорее за книгу! Трам-та-там! Пурум-пум-пум!» Бредет папаша по коридору. «Саша! Саша!» «Нет, нет, Артемушка родной, обидно, нет тебя со мной. Ты в клубах щупаешь девчонок, а папа, робкий твой ягненок, тебя за книгой дома ждет. Ты в перестрелках свой живот от пульса ног оберегай и в КПЗ не попадай». Итак, где книжечка моя? А в телеке что за фигня? Папаня в плазму посмотрел и от восторга обалдел. «Ой, батюшки, ой, что ж такое?» Приемной дочери Лукойла закончился невзрачный клип, и рыжий необычный тип распространил вдруг запашок. Так пахнет денежный мешок. Благоухает телевизор, еще бы! Трахтенберг-провизор вновь раздает свои рецепты, а моложавые адепты борьбу ведут между собой за кучу денег. Боже мой, папан чуть не нырнул в экран. Прыщавый юноша Степан, Олег, Семен, Сергей и Настя собрались около мешка с деньгами. А ведущий: «Здрасте!» промолвил: «Вот моя рука! В руке стерильные шприцы! Готовьте задницы, бойцы! Терпите боль, друзья! Держитесь! Хотите денег, так колитесь!» На сцену женщина взошла в халате белом, стрекоза. Сказала: «Сколько милых лиц! Я Марья Николаевна Шприц. Я с Трахтенбергом в кабаре работаю. В медпункте мне сидеть, признаться, стало скучно. И вот я здесь. Собственноручно сейчас вам, братцы, покажу, на что способна я. Ау-у-у, больные! Приспустите штаны, а Насте юбку ждите». Чтоб шоу было по науке, сестрица сполоснула руки. «Дам первых всюду запускаем, вот с Настеньки и начинаем». Папан зажмурился. Кошмар. Не тут-то было. Комиссар Мария Николаевна ловко, как будто со штыком в винтовку, вонзила Насте в ягодицу огромный шприц. Молчит девица. «Второй, четвертый, все молчит. Пятнадцатый, не говорит. Не стонет, рта не открывает. Видать, доход в уме считает. Все, больше некуда. Степан, ложитесь, друг мой, на диван». Степан слабее оказался. Десятый шприц вообще сломался. Олег воспринял лишь пяток, Сергей четыре, и не смог Семен один укол стерпеть. И тут же принялся реветь. «Семен Семеныч, выбываем», — сказал ведущий. «Знаем, знаем, без денежек хуёво жить. Но что поделать? Надо быть настойчивей и к состязанию серьезно подходить. Заранее». «Вот, блядь, ебёна мать, вот шлюха, пиздюлиная финтифлюха!» Папаньку матом понесло. «Анастасия, блядь, говно! Видать, сеть бабки загребет. «Да ну и хуй с ней, не ебет! Я обещал Артемке книжку прочесть, про Нильса, про мальчишку. Эй, сказка, приходи скорей! И что там Нильс, ебет гусей?» Глава 1, страница 5, продолжу сам себе читать. Нильс осторожно соскользнул на пол и сдернул сачок с гвоздя. Один взмах, и гном забился в сетке, как пойманная стрекоза. Его широкополая шляпа сбилась на сторону, ноги запутались в полах кафтанчика, и он барахтался на дне сетки и беспомощно размахивал руками. Но чуть только ему удавалось приподняться, Нильс встряхивал сачок, и гном опять срывался вниз. «Вот так и мы», — подумал папа. «Живем себе, а после нахуй. Где караулит нас беда? Пойду добавлю полкуба». Причалил снова к стульчику. Ну вот, две ампулы ку-ку, а брал еще на той неделе наркотики. Мне надоели, по правде говоря, они. Но хули делать? Позади розовощеки морозы, таблетки витамина С с глюкозой. Теперь уже мне все равно. Дерьмо, оно и есть дерьмо. Но сразу бзыньк, ту-ду-ду-ду. Обратно в комнату иду. Порхают нильцы мальчики и солнечные зайчики. По окнам прыг, по стеклам скок. Фантастика! Кругом песок, пустыня. Странная бутылка, как та из детства из Мурзилки. Папаня взял бутылку, пробка, хуяк ее оттуда ловко. Хоттабыч: «Ну, мужик, здоров! Че изволишь? Сколько кубов?» «Да сбился я, видать, с пути», — сказал папаня. «Как пройти мне в комнату, а, старикашка?» Хоттабыч: «Ну даешь, папашка. Иди к оазису. Туда, там будет дверь. За ней вода. Попьешь и дальше пиздюхай. Придешь на место — отдыхай». И испарился. Жарковато. Плюга. Топают солдаты. Папаня командиру в ухо: «Приветствую, товарищ Сухов!» «Нет, пулемета я не дам», — ответил тот. «Любезный, вам хуячить надо прямо, мне направо, родина в огне. Вы не видали Абдулу на кухне?»
0: «Нет».
1: «Тогда хуйню одну вас попрошу. Саида, коль встретите, в песок шахида заройте по уши. Опять верблюдов начал воровать». «Пошли вы нахуй! Тоже мне! Я помню шприц из кабаре, Сергею, Настю и Степана. А вас из мозга и с экрана я вычеркнул давно, лет 30 тому назад, когда жениться всем предлагал. А сейчас уже хуй не стоит и пью драже». Папаша даже прослезился. Отряд военных удалился.
2: Так, что Хоттабыч там сказал? К оазису не наебал? Эх, жалко, тапки все в песке. Пойду. Вдруг бац, на волоске хуйня какая-то. Блоха. Сидит, хохочет. Ха-ха-ха. Хоттабыч ей говна кусок, оставил все же волосок. Папанев крик. Микроб, микроб. Блоха. Как захуячу в лоб тебе, мудила. Будешь знать, кого ты вздумал напугать. Я, блин, волшебная блоха. Я, блядь, не просто ха-ха-ха. Сижу тут, тоже мне орел. Осел, индюк, свинья, козел. И чудище, достав зубило, седой отросток разрубило. Папа нихуя не понял, очухался лишь на балконе, сидит на воздухе, скучает. Средь неба гусь охуевает. Папа не пригляделся. Что-то какой-то, блядь, он не такой. Гусак размером с бегемота

малой, как воробей. Вот, блядь, блоха! Вот, блядь, зараза! Сказал б, сучка, лучше сразу, что стану крохотным таким! А за окном летим, летим! Папан в ответ: летим на север, я тоже буду кушать клевер. И на балкон, а там хуев крылатых, словно муравьев. Среди них одна крутая пизда, такая деловая: прощай, Артемушка, прости, а папе, мальчик, не грусти. Прощание завершив слезами, папашка обложил хуями всю стаю: в душу вашу мать, быстрее можете взлетать. Там был следователь, юн и мил. Он с нее там снял допрос, а потом в Москву увез. Сдал в бутырку под расписку и зачал писать записку о своей командировке в кабинете на Петровке. Только все терял он суть. То в глазах всплывала грудь, то большие ягодицы арестованной девицы, то огромные сосочки. Встал отчет на мертвой точке. Хуй дрожал, мешая мысли, а его сомнения грызли. Все ли сделал для отчета? Нет в допросе ли просчета? И за ту держусь я нить, надо передопросить. Так, решив, отчет схватил и в бутырку покатил. Афилиста будто знала, молча с табурета встала, так же молча подошла и дыханием обожгла. «Умоляю, помогите! Все отдам, коль захотите, лишь спасите от тюрьмы. Я боялась детства тьмы, я пугалась скрипов, стуков». А рука ползла по брюкам, жадно хуй его искала, по щеке слеза стекала, вдруг присела. Нежный рот из ширинки хуй берет и засасывает славно, чуть слегка качая плавно. Следователь вмиг вспотел, видит Бог. Он не хотел, против воли вышло это для познания минета. Она его прижала, все в юристе задрожало, и бурлящие потоки потекли в пищепротоке. 2 недели шли допросы. Он худел, давая кроссы от бутырки и назад. Шли дела ее на лад, он худел, она добрела, им вертела, как хотела. Он допросов снял немало, а она трусы снимала. От допросов заводилась и верхом на хуй садилась. Или делала отсос, отвечая на вопрос. День за днем чередою шли. В скорости ее ебли адвокат и прокурор и тюремный спецнадзор. Утром, вечером и в ночь все хотели ей помочь. Афилиста как могла, им взаимно помогла. Бодро делала минет с переходом на обед. Так наш суд на этот раз от тюрьмы филисту спас, предложив за еблю в дар выехать под Краснодар. У кого-то там приятель был колхозный председатель. Для филисты этот кто-то у него просил работу. Все девицу провожали, наставляли, руку жали, а простившись как пижоны, все разъехались по женам. Шиком ехала филиста, поезд мчится очень быстро. Проводник разносит чай, пару раз он невзначай жопы девицы коснулся, а на третий оглянулся, взгляд на бедрах задержал и к себе ее прижал. А она сказала тихо: «Как? Вы сразу? Это лихо. Что у вас здесь? Ну и ну, я попозже загляну». Ровно в полночь, дверь открыв и ее к себе впустив, он под чайных ложек звон до утра качал вагон. А она под стук колес исполняла «Хайдерос». Утром поезд сбавил ход. Вот перрон, стоит народ. Много солнца, небо чисто. Тут должна сойти филиста. Вышла, робко оглянулась и невольно улыбнулась. Ей букет сует мужик, из толпы несется крик. Под оркестр отдают, пионеры ей салют. Кто-то вышел к ней вперед, нежно под руку берет и подзвучный барабан приглашает в шарабан. «Трогай!» — кучеру кричит и загадочно молчит. Вмиг с лица сошла улыбка. «Здесь какая-то ошибка. Объясните, это встреча, барабан, цветы и речи. Тот, кому это, не я». «Что ты, рыбонька моя? Из Москвы вчера как раз мне прислал мой друг наказ встретить 5-го в субботу и

0: доставить на работу. Ты возглавишь конный двор. Это был мой прокурор. Он все это объясняет, сам за жопу обнимает, нежно за руку берет и на член к себе кладет. Шепчет ей: «А ну сожми!» Кучер орет: «Нажми!» Эх, трясучие дороги! Хошь, садись ко мне на ноги. Что Филисте объяснять? Та давай трусы снимать. Хуй достала, встала раком, на него насела с ракой и пошла работать задом, помогая всем ухабам. Кони резвые несутся, конюх чувствует — ебутся. И хотя мальчонка мал, тоже свой хуёк достал, сжал в кулак и быстро водит, ебля всякого заводит. Конь учуял это блядство, мчал сначала без оглядства, а потом мгновенно встал. Доставать свой кабель стал. Ржет подлец и не идет. Лошадиный член растет. Как Филиста увидала, мужиков пораскидала, подползла под рысака, обхватила за бока, пятками уперлась к крупу и давай сосать за лупу. Пыль столбом, рысак дрожит, вдруг с кишки как побежит. Баба чуть не захлебнулась, тело конское взметнулось, конюх тихо заорал, председатель дёру дал. Конь хрипит, она елду конскую сует в пизду и вертится, как волчок, а в степи поет сверчок. Час в желании своем измывалась над конем. Племенной рысак свалился, охнул и пиздой накрылся. А Филиста отряхнулась и на станцию вернулась. Ночью тихо села в поезд и отправилась на поиск новых жертв своей пизды. Через 7 часов езды где-то вышла и пропала. С той поры ее не стало. Но я верю, уж она-то где-то выплывет когда-то. И пока живем и дышим, мы о ней еще услышим. Жили-были дед и баба. Где хуй знает? Знаю лишь, что старик был пидорасом и на том скопил барыш. Баба же гнала бодягу и травила полсела. Так еблась и жрала брагу развеселая семья. И жила у них в подвале, крыс пугая по ночам, курочка по кличке Ряба, цвета желтая моча. Там жила она 8 лет, яйца сучка не клала, и решили дед и баба, нахуй нам она нужна. И вот как-то с похмелюги дед топор свой ржавый взял, поточил его немного и полез, кряхтя, в подвал. Ёпс, залез. «Эй, цыпа, цыпа, подойди ко мне, мой друг!» А топор не выпускает из своих костлявых рук. Только кура там, прожившая 8 лет без мужика, разбежалась и с наскоку вдруг пиздык на старика. «Что такое?» Дед с испугу выпустил топор из рук. Кура на хую повисла. Сразу же прошел испуг. Деду тут же не стерпелось. Дряблый хуй чуть-чуть привстал. Так ебаться захотелось, что жену в пизду послал. Ухватил дед крепко Рябу за пушистый хохолок, уложил с собой рядом и воткнул ей между ног. Притащился вновь к старухе. Лег на дряхлую кровать, закатил глаза, паскуда, и давай спокойно спать. Ночь прошла, за нею утро, осень в скорости прошла. Вдруг негаданно, нежданно Ряба сына родила. Был сынок похож на деда, откуренная пизда. Хуй такой же под 2 метра, борода как у козла. Вместо рта пиздюля с клювом, вместо ног окорочка. Вот такое вышло чудо у папаши-старичка. Бабка это увидала, заорала: «Сука, блядь!» И такой пизды въебала, что пером не описать. Деду дали 6 с полтиной. Бабку увезли в дурдом. Курочку сварили в супе, сына ёбнули колом. Здесь одна мораль, ребята, и один на всех мотив. Коль ебешься с кем попало, покупай презерватив.
1: Парень снял девчонку, всю ночь старался над ней, как только мог. С утра только забрезжил свет, он видит на стене огромных размеров фотографию мужчину с охуенными бицепсами, с переломанным носом, ушами. Он говорит: «Это кто? Муж?» Она говорит: «Да нет, не ссы, нет у меня мужа». Он говорит: «Кто, любовник?» Она говорит: «Да нет, не любовник». Он говорит: «Брат, да?» Она говорит: «Да не... не брат, да успокойся. Это я до операции».
0: Я встретил девушку одну. В любви признался ей. Ее глаза, блеснув как нож, вдруг врезались в меня. Сказала девушка: «Ты врешь и тратишь время зря. Лишь дуры верят в святость слов, что сказаны в ночи. Для дуры речь свою готовь, а прежде отыщи». В ответ на девичьи слова я снял с плеча ружье, и, ничего не говоря, я выстрелил в нее. Ни стона из ее груди.
2: «Мама, мама, я бабушку видела!» Мать говорит: «Сколько, блядь, раз тебе, говорит, не копайся глубоко в песочнице!» К Абраму приходит Иван и говорит: «Абрам, помоги, у меня сложная ситуация, мне нужен рубль в долг». Абрам говорит: «Конечно, я тебе помогу. Но ты знаешь, Иван, деньги, они должны приносить деньги. Поэтому я дам тебе рубль, а через год ты должен будешь мне вернуть два». Тот говорит: «Ну, конечно, хорошо, спасибо тебе, Абрам». Тот говорит: «Ты понимаешь, Иван, я плохо тебя знаю, и поэтому ты должен оставить мне что-то в залог. Что у тебя есть?» Иван говорит: «Ну, у меня, в принципе, ничего нет, топор есть». Абрам говорит: «Хорошо, подойдет, давай сюда топор. Держи рубль. Ты знаешь, о чем я подумал, Иван? Тебе через год, наверное, будет сложно отдать сразу 2 рубля». Тот говорит: «Да, Абрам, знаешь, если по-честному, то сложно. Я тебе помогу. Давай сделаем так. 1 рубль ты мне отдашь сейчас, а 2 отдашь через год». Тот говорит: «Спасибо, Абрам». Выходит на улицу и размышляет сам с собой. Вот не было у меня рубля, и нет. Был у меня топор, и нет. И еще рубль должен. И главное, блядь, все правильно.
3: Ебен на мать. Какие хамы. Слышь, езжай-ка нахуй. Что пиздишь?
1: По городу блондинка в охуенном кабриолете, он у нее ломается, она вышла, колесо попинала, лобовое стекло протерла, не едет. Смотрит, рядом стоит кавказец, она говорит: «Скажите, вы не могли бы мне починить машину, я бы вам денег дала?» Он говорит: «Девочка, мне нихуя не надо, у меня все есть». Она говорит: «Ну, дайте я вам отдам все, мне надо ехать, машину надо починить». Он посмотрел, вроде девчонка ничего, починил машину, трахнул ее. Ей так понравилось. Она говорит: «Блядь, я никогда в жизни ничего подобного не испытывала. Поехали со мной в Швейцарию, а? У меня там есть родовой замок. Я вам подарю спортивную машину. Денег дам сколько захотите». Он говорит: «Девочка, я что, блядь, непонятно объясняю? Мне нихуя не надо, блядь. У меня все есть. Иди к моему другу Гоге. Он, блядь, еще лучше, чем я». Она говорит: «Что может быть лучше, чем вы?» Он говорит: «Позапрошлом году медведицу выебал. Тогда до сих пор ему из леса малину таскает». Грузинская свадьба в самом разгаре. Сидит прекрасная невеста, сильный жених, красивый, высокий. Встает молдаванин. И говорит: «Вы знаете, тут много чего желали. Я бы хотел пожелать, чтобы невеста у меня отсосала». Жених встает и смотрит на нее ненавидящим взором. Он говорит: «Нет, что вы, что вы. Я хотел, чтобы это была именно невеста».

0: эстонская свадьба в самом разгаре. И вот один мужчина толкает соседа локтем в бок и говорит: слушай, я всего-то никуя не могу понять, что это за блядская свадьба такая. Не, ну это ебаная невеста. Хуй поймёшь, кто, блядь, мужчина, женщина. Сосед говорит: как вам не стыдно? Ну как вы можете говорить такие нехорошие слова про мою дочь? Тот говорит: ой, извините, я если бы знал, что вы отец этой прекрасной девушки, я бы молчал. Тот говорит: теперь тебе пиздец, я ее мать. Горячий эстонский парень поймал золотую рыбку. Она говорит: дай три желания и отпускай меня. Он ее за хвост и об дерево. Хуякс, хуякс. Она говорит: блядь, за что? Он говорит: не надо со мной разговаривать по-русски. Горячий эстонский парень приходит к святому отцу и говорит: святой отец, отпустите мне грехи. Он говорит: в чем же ты грешен, сын мой? То говорит: святой отец, понимаете, я во время Второй мировой войны скрывал у себя на чердаке еврея. То говорит: сын мой, какой же это грех? Наоборот, Богу угодное дело, ты спас человеческую жизнь. Я отпускаю тебе все грехи, иди с Богом. То говорит: святой отец, еще один вопрос. Я с него брал за это дело деньги. То говорит: ну, конечно, похуже, но с другой стороны, и ты тоже рисковал своей жизнью. Я отпускаю тебе все грехи, иди нахуй, сын мой. Он говорит: святой отец, третий вопрос. Должен ли я сказать ему, что война уже закончилась? Горячий эстонский парень переходит российско-эстонскую границу. Его остановили таможенники и говорят: ваш паспорт. Он говорит: пожалуйста. Они говорят: что-то мы вас нихуя не можем на фотографии узнать. Он говорит: что же здесь сложного? В третьем ряду, второй слева, это я. Сидит новый эстонский, курит в гамаке, стучится новый эстонский нищий. Говорит: не могли бы вы подать мне немножечко на пропитание? То говорит: нет, я не подаю, если хочешь, можешь заработать. Вот возьми ведро, краску и покрась у меня на заднем дворе сапор. То говорит: спасибо. Идет, уходит, через час возвращается и говорит: я все сделал, только там у вас был не сапор, а ПМВ. В древнем Египте у фараона заболел живот. Он призвал к себе лекаря. Тот прописал ему какое-то лекарство, но лекарство не помогло. Лекаря казнили, и он вызвал к себе еврея-лекаря. Тот прописал фараону клизму. Фараону помогло. Через два года опять заболел живот у фараона. Он призвал к себе сразу еврея-лекаря. Тот опять прописал ему клизму. Фараону помогло. Еще через три года опять у фараона заболел живот. Он сразу призвал к себе еврея-лекаря. Тот прописал ему клизму, но фараону не помогло. И тогда он велел поставить клизму еврею. Фараону помогло. И вот с тех пор так и повелось. Когда фараонам хуёво, евреям ставят клизму. Моисей вывел евреев из Египта. Вот они доходят до Красного моря, за ними погоня. Они не знают, что делать. К ним подходит пресс-атташе и говорит: Моисей, вы бы воздели руки кверху, помолились бы Богу. Может быть, воды Красного моря расступились бы, и мы прошли бы Аки посуху. То говорю: что, думаете, получится? Пресс-атташе говорит: ну, вы знаете, я не уверен, но если получится, я гарантирую вам публикацию в Ветхом Завете.
1: Небывальщина. Создавайте о себе мифы. Все боги начинали именно так. Станислав Ежелец. Если у вас есть деньги, вы можете позволить себе многое. Платите, и вас подстригут, оденут, обуют, создадут образ, потом сделают вам рекламу. Журналисты с вытянутыми от восторга и интереса лицами будут вас расспрашивать о вашей жизни и ваших собачках. Ваша кошка не будет слезать с обложек журналов, а песни? Песни вам напишут и запишут. Даже споют за вас, если нужно. А если денег у вас нет, остается только одно – врать. Врать много, часто, практически всегда и невзирая ни на что. Вранье – самый главный двигатель шоу-бизнеса. Вы сами придумываете про себя новости, чтобы хоть как-то привлечь внимание прессы. сами придумываете себе имидж и собираете концертные костюмы из подсобных средств, рассказывая сказки, что вот эти, например, носки носил еще ваш прапрадедушка, который умер в возрасте 184 лет только сегодня с утра. В наследство он оставил вам только эти носки и пиджак своего деда, который в возрасте 234 лет умер 9 дней назад. Так что вы сегодня одновременно справляете день смерти прадеда и 9 дней прапрадеда. Кстати, ваш день рождения совпадает со смертью вашего прапрадеда. Он умер, и в ту же минуту родились вы. А звали его Христофор, а фамилия его... Ах да, Колумб. Думаете, я сейчас несу полный бред? Ну так посмотрите на многих наших так называемых звезд. Кто-нибудь в курсе, чем точно занимается такой персонаж, как Владик Монро? Вообще непонятно, кто это или что. Но зато про него ходят какие-то совершенно невероятные слухи. Поэтому про него и говорят. Надеюсь, вы в курсе, что сейчас в мире шоу-бизнеса правит бал гомосексуалисты. Одним журналистам вы скажите, что ненавидите гомосеков, и представьте свою новую подругу. Другим признайтесь, что сами еще со школы влюблялись в мальчиков, и представьте своего нового друга. Скажите, что вы долгое время жили с Трахтенбергом. Вам возразят и скажут, что он не такой, но вы заверьте, что у вас от него даже ребенок. Прочитав такое про себя, он, конечно, набьет вам морду. Что, в принципе, неприятно, но зато сможете написать об этом еще в паре тройки желтых газетенок и завести себе врага. Зато когда где-то будут видеть его, то есть меня, всегда будут вспоминать и о вас. Вы можете подливать масло в огонь и рассказывать, как после вашей последней драки он приполз к вам на коленях и кричал: «Вернись! Я все прощу!» И, уходя, послать мне воздушный поцелуй. Поверьте, именно этот поцелуй и войдет в очередную желтую статью. Это был только пример, может, и неудачный. Но мысль-то не стоит на месте. Творите, выдумывайте, пробуйте. Выбрав стезю и начав работать, вы должны в разных интервью рассказывать про себя какую-нибудь хрень. Особенно, если в реальности у вас в жизни нет особо сногсшибательных фактов или регалий. Если регалии есть, их нужно выпячивать. Не факт, что поможет, но не повредит точно. Я, например, в каждом интервью рассказываю, что являюсь кандидатом культурологических наук и стараюсь показать диплом, чтобы не казаться кандидатом педагогических наук. Затем я начинаю убеждать журналюгу, что являюсь инструктором по дайвингу и тут же демонстрирую сертификат. Дальше уже можно придумывать все, что угодно. People схавает. То, что вы родились в нормальной, интеллигентной семье, никому читать не интересно. А если рассказать, что мама у вас гаишник, папа швея-мотористка, сами вы закончили заборостроительное ПТУ по специальности настенной граффити ЧБ и долгое время работали проституткой на Ленинградском проспекте, да еще ругались с сутенерами, вот остался шрам от одной драки с ними, при этом показать татуировку, сделанную в молодости по дури, и рассказать, что так вот кот метил своих кошечек. Ну, короче, придумать что-нибудь жареное. В другой раз нужно рассказать, что вы внебрачный ребенок очень известного сейчас олигарха. Но, правда, лучше не называть фамилий, чтобы не нарваться на неприятности. Сказать: догадайтесь, мол, сами. Я русский человек. И у вас небольшой выбор фамилий. Если вы женщина, надо рассказывать другое. Меня воспитывали до 18 лет, потом я решила: ну их нафиг, буду работать сама. Работала и грузчиком, и дворником. Потом в одиночку ограбила инкассаторский броневик и на украденный $1 000 000 записала диск. Но лучше рассказывать разные версии, чтобы они даже не соприкасались друг с другом ни под каким углом, чтобы никто не мог понять, где правда, где ложь. Правды в ваших интервью, если она неинтересна, вообще быть не должно. Если же вы пытаетесь что-то скрыть, то на вас будут копать информацию и обязательно раскопают. Есть у меня один приятель, он тоже из шоу-бизнеса, может, слышали, Сергей Рост. Так вот, как-то на него вышли две совсем юные журналистки из питерской газеты для школьников «Пять углов» и вежливо попросили дать интервью. Сославшись на занятость, он порекомендовал перезвонить через неделю. Когда они позвонили,
0: сообщил, что уезжает на гастроли, и порекомендовал позвонить ему на следующей неделе. Они позвонили. И он, огорченный их настырностью и настойчивостью, послал их по факсу. Разозленные данным посылом и осознавая свою полную правоту, молодые следопытки решили провести журналистское расследование. Недолго думая, они отправились в Институт театра и кинематографии, который, если верить всем интервью Роста, он закончил. И там выяснили, что, во-первых, фамилия Роста совсем не Рост, а во-вторых, он там и не учился. На вопрос «А где?» добрые самаритяне-преподаватели ответили, что вроде бы в Институте культуры. И молодые исследовательницы направили свои стопы в сторону указанной богадельни, где направились в отдел кадров с вопросом, где же все-таки учился Рост, который, как выяснилось, даже и не Рост. Им указали точный адрес, и они отправились на факультет режиссеров самодеятельного театра к его мастеру курса. Тот, являясь человеком не особенно добрым и уж совсем не политкорректным, выложил юным профессионалкам все, что он знал и думал про Сергея Анатольевича, которого имел неудовольствие наблюдать в течение 5 лет и даже поделился телефонами его одногруппников. Они, будучи людьми завистливыми и с обостренным чувством справедливости, справедливо исправили все те легенды, которые Сергей сам про себя рассказывал, включая и возраст, который оказался на 5 лет больше, и рост, который оказался на 10 сантиметров меньше, и даже рассказали одну неприятную историю, которую, раз она не вошла в пионерскую статью, и я рассказывать тоже не буду. Затем накопленную информацию они обработали, оформили в огромную статью и после выхода материала сунули газетку под дверь «Звезды». Рост был в ярости. Я ржал, как конь. Его пример другим наука. Не отталкивайте репортеров, из какой бы мелкой газетенки они не были. Но базар обязательно нужно фильтровать, чтобы не сболтнуть лишнего. Лучше всего, каждый раз опираясь на общеизвестные факты, выдавать свежую версию своей жизни. И тогда даже играющая против вас правда, которая может все же всплыть, станет только всего лишь еще одной версией вашей полной событий судьбы. Я лично всегда говорю только правду, но иногда что-то привираю. Но когда журналисты пытаются импровизировать сами на заданную тему, порой бывает просто не по себе. Я, например, прочел в интернете, что моя настоящая фамилия Жуков. Это глупость, да еще и неинтересная. Ладно бы придумали, что у Романа Трахтенберга настоящее имя Арнольд Кацуян или Гога Палкин. Ну, хотя бы было смешно. Кстати, о именах. Не место красит человека, а имя. Если вы скрываете свою настоящую фамилию, придумывайте разные имена и разные легенды. Например, вы Муталиб Саид ибн Ахмед Бей, вас так зовут, потому что вы из Ирака, или вы Будулай, и вы цыган, или Гюльчатай, потому что родители хотели девочку. В этом случае вам свято будут верить, что вы Роман Трахтенберг. Просто вам стыдно носить такую фамилию, и вы вечно что-то придумываете. А если версия вашего имени лишь одна, и та фуфло, придуманная не вами, люди все равно начнут верить, что вы Жуков. Но если вы выбрали псевдоним, который вам по душе, сходите в паспортный стол и смените имя. Услуга недорогая, несколько рублей за бланк паспорта. Надо лишь быть готовым к тому, что все ваши дипломы пойдут на помойку. Но все равно так сейчас поступили практически все. Например, Катя Лель. Открываешь ее паспорт и читаешь «Катя Лель». Имя – важная вещь. Если вы решили попасть в шоу-бизнес, вы должны стать необычным человеком. Найти необычное имя, создать необычный имидж. Поэтому у нас и появляются Паскали. Паскаль – неудачное имя. Я все время думал, что он голубой, пока с ним не познакомился. Тогда мне и объяснили, что это нормальное, обыкновенное французское имя, и что у нас в тот момент была мода среди продюсеров называть певцов Паскали, Оскары, Юлианы. Такая вот дань моде. Только в сознании нормального человека Паскаль просто какой-то чистый пидор. То есть пидор, помывшийся в бане. Ну а когда в стране перебор Авраамов и Пьеров с шурами, может просто лучше остаться Колей Ивановым? и будет хорошо звучать на контрасте. Как в анекдоте. Иванов? Я. Редкая фамилия. Так точно, сэр. Может, и не надо имя менять, достаточно просто отказаться от фамилии. Тогда сможете и в трудной ситуации его сберечь. Как Валерия. Она свое настоящее имя сменила на Валерию и вписала его в паспорт. Когда бывший муж и продюсер стал возмущаться, она показала ему документ, где написано, что она Валерия. А это уже не имя, а бренд. Продюсер вкладывал в ее имя деньги и хотел его забрать. Ложь, секс и видео. Надо понимать, что, конечно, не все в шоу-бизнесе ложь. Только на 85%. А все остальное, безусловно, правда. Как говорил Маяковский, воспаленной губой припади к реке под названием «факт». Что такое факт в современном российском шоу-бизнесе? Вы открываете газету и видите, что на церемонии стоит Трахтенберг рядом с какой-то девушкой. И подпись «Новая любовь Трахтенберга». В чем факт? Только в одном. Что в этот самый момент времени девушка просто стояла рядом. Всему остальному написанному верить напрочь нельзя. Трахтенберг может стоять с любой девушкой. Попросили сфотографироваться, он и встал рядом. И глупо верить, что Малахов пришел с новой любовницей. С подругой, может, и да. А любовница она или нет, никому не известно. Я уже писал в книге «Путь самца», как, поступив в институт, все целиком отделение драмы придумывало о себе легенды. Не было ни одной реальной биографии. Дети миллионеров рассказывают, что они работали дворниками, и их заметили и дали денег на раскрутку. Верить им нельзя. Раскопать правду о них практически невозможно. Каждый врет в меру своих способностей и своей испорченности. Однажды на 1 апреля, всемирно известный день дурака, меня позвали на показ мод, который я должен был как-нибудь весело закончить. Я выходил последним, как гвоздь программы, в свадебном платье. Публика встретила шутку громкими аплодисментами и оценила по достоинству. 5 или 6 телекомпаний взяли у меня по этому поводу интервью, 3 или 4 радиостанции попросили объяснить суть происходящего, а одна мелкая газета, чьих представителей даже и не было на показе мод, скачала из интернета мои снимки в свадебном платье, которых там было в избытке, так как снимала более чем 1000 фотографов, и написала, что Трахтенберг пришел в магазин, купил женское платье за $700 для выступлений в одном столичном гей-клубе, где ему заплатили $5000 за 8 выступлений. Во-первых, меня поразила цифра. У меня одно выступление стоит дороже. Во-вторых, я-то стебался по поводу 1 апреля, а газета вышла в начале мая. Для чего они все это делают? Да чтобы унизить. Хотя я лично ничего им не сделал, но они все равно повели себя как враги. Невероятные вещи в реальной жизни происходят редко. Поэтому, чтобы быть интересным, приходится их выдумывать. Или, в лучшем случае, чего-то доверять. У меня как-то во время моего сотрудничества с театром «Балтийский дом» спросили: «Роман, а вас не смущает, что у вас режиссер эстонец?» «Посему меня должно это смущать. Я же и сам эстонец», — почему-то сходу заявил я. «Да?» — удивился журналист. «Конечно!» «Я лично не люблю, когда журналюги приходят на встречу совсем неподготовленные. Может, не так сильно, как Киркоров, ибо всегда их прощаю, но не навешать на уши тонны лапши не могу. А они, как и простые смертные, не проверяют информацию, верят тебе на слово, хотя 20-40% сказанного мной — наглая, причем совершенно нелогичная ложь. А ты, соврав единожды, чувствуешь, что влез в дебри, и теперь тебе из них не так легко выбраться. Конечно, вы разве не знали, что Трахтенберг — это эстонская фамилия? Я родился на острове Саарема и жил там. Приехал в Санкт-Петербург всего лишь 2 года назад, а мой родной язык — эстонский. А человеку слушать безумно интересно. Более того, он радуется, что первым раскопал настоящую бомбу о Трахтенберге. То, что я иногда забываю про эстонский акцент и говорю на чистом русском, он уже и не слышит. Порой вранье бывает до истерики смешное. Как-то на заре карьеры меня перепутали с Сашей Пряниковым. Очки у нас были одинаковые. Бородки у меня еще не было, зато у нас была одинаковая полоска на подбородке. Я был тогда похудее, а он потолще. И когда журналисты подлетели ко мне с криком «Саша!», я решил дать интервью от его имени. И тут Остапа понесло. 2 часа я навирал, что вообще-то голубой. Они еще спросили, а почему я выкрасился в рыжий цвет? Стал сочинять, что это для карнавала. Они всерьез слушали, наверное, радуясь таким офигительным откровением. И я тоже получал массу удовольствия от предвкушения того, как прочитает свое интервью Пряников. Весь этот пасквиль себе помещенный почему-то под фотографией улыбающегося Трахтенберга. Шедевром наглого вранья я считаю одну гениальную передачу. Курехин и Шолохов сделали программу про грибы. С абсолютно серьезными лицами, на серьезном канале, эти двое ребят целый час несли пургу на тему, что Ленин на самом деле был гриб. Мухомор. Вот видите, здесь Ленин стоит на броневичке. Вот на разрезе явно видна грибница. На этой же грибнице расположен Зиновьев, Каменев, Троцкий. Троцкий, знаете ли, тоже гриб. От телевизора было не оторваться. Сгубило их то, что все-таки ребят пробило на хихи. Что вы думаете по этому поводу? А вы что думаете? С ученой важностью они поинтересовались друг у друга и не выдержали. А в студии уже давно покатывались все. Звуковики, режиссеры, операторы. Камеры, снимавшие двух специалистов по грибам, мелко тряслись. А про передачу говорили целый месяц. Пусть и непонятно, как ее пропустили на центральном канале. Но смешно ведь. И то, что Ленин был гриб, не приходило еще в голову никому. Самое удивительное, что некоторые в эту ересь поверили. Но разводить людей, открыто глядя прямо в глаза, это надо уметь. Как-то я был в Турции, и в нашем автобусе оказалось лишь одно свободное место. На соседнем сидел парень. Я любил сидеть один, но что делать? Подошел, поздоровался. Он сказал с сильным эстонским акцентом: «Здравствуйте!» «Ты что, из Эстонии?» С таким же акцентом решил ответить я. «Как тебя зовут?» «Меня зовут Томас». «О, приятно! А меня Ромас!» И целых 3 дня мы дурили всю компанию. Когда бабы нас угощали чем-нибудь, мы благодарили их. «Спасибо, оккупантские морты! Как все вкусно вы готовите! А мы вас ненавидим!» Если бы мне такое сказали, я наверняка дал бы в рыло. Они терялись и не знали, как себя вести. Мы ходили курить в тамбур, и я слышал, как бабы обсуждали, какие мы хорошие ребята, жаль только, что националисты. Иногда мы переходили на русский, но никто не обращал внимания. Легенда работала. Я позже спросил Томаса, кто ты такой на самом деле. Он с таким же эстонским акцентом сообщил, что на самом деле он Серега. Жаль, что он решил заниматься торговлей, а не шоу-бизнесом. У нас вдвоем получалось просто изумительно. А дуэты на эстраде — большая редкость. В нормальной жизни я всегда говорю только правду. Но не до конца. Ну что такое реклама? Это умение превращать полную ложь в неполную правду. Правду до конца говорить нельзя. Говорят, у известных людей маленькие недостатки превращаются в гигантские пороки. Поэтому нужно давать выборочно, но правду. Иногда привираю для красоты слова, не больше. Но таких, как я, мало. В шоу-бизнесе 90% пидорасы. И они приходят на тусовки с нанятыми девчонками и рассказывают, какие они бабники. К сожалению, всем невооруженным глазом видно, что это ложь. И, соответственно, дальше про них слушать неинтересно. Что они еще расскажут? Что окончили Институт международных отношений с отличием? Не верится. Раз начали интервью со лжи, то и дальше будет не лучше. Врут мальчики, врут девочки. Каждый пытается при этом создать целостный образ. Например, если девочка поет, то ей необходимо наврать, что она закончила консерваторию. И все, конечно, достигли всего сами. Правда, я лично не знаю ни одной певицы, которая бы всего достигла сама. Или папа помог, или любовники-миллионеры, или миллиардеры. Именно поэтому у нас нет звезд, как на Западе.
1: где участие в фильме какого-то человека обеспечивает сборы. Если вышел фильм с Робертом Де Ниро, Брюсом Уиллисом, надо пойти и посмотреть. Если очередной концерт Тины Тернер, надо просто бежать на него. А у нас нет исполнителей, которые бы могли объехать весь мир и везде быть выгодными для продюсеров. Фильмы же и вовсе не окупаются. В лучшем случае отрабатывают вложенное. Вышел фильм с Хабенским, да и хуй бы с ним. Только если сами продюсеры способны раздуть славу нового фильма и все о нем говорят, люди идут смотреть. И то скорее ради любопытства, чтобы быть в курсе, но совсем не за уверенностью, что получат от просмотра массу удовольствий. Реклама действительно двигатель торговли. Вот вы, например, читаете эту книгу, значит, поверили, что Трахтенберг уникален и ему есть чем поделиться с миром. Читайте дальше. Если вы, конечно, еще хотите.
2: Мужик из молдавского селения приехал в Петербург. Бродит по Эрмитажу, отбился от группы, потерялся. Ищет их полчаса, час, никак не может найти. Заходит в какой-то зал, там авангард выставлен. И смотрит, стоит мужчина и восхищается. Как это прекрасно! Какая чистота цвета! Какая точность и изящество линий! Мужик к нему подходит и говорит: извините, а вы когда-нибудь ебали ежа? Тот на него поворачивается и говорит: нет, а почему вы спрашиваете? Он говорит: ну я слушаю, вы какую-то хуйню говорите, и я решил даже хуйню сказать. Мужик гуляет по Эрмитажу, смотрит, перед одной картиной стоит человек, очень изящно одетый, и восхищается. Какая прелесть, какая чистота форм. Он к нему подходит и говорит: вы художник? Он говорит: нет, я педераст, ну какая прекрасная картина. Владимир Ильич Ленин и Надежда Константиновна Крупская любили вечерком сесть у камина и на два голоса выводить «Интернационал». И так у них, знаете ли, говёненько получалось. Шушенская маленькая избушка. В окне свет зеленой лампы. Под лампой с зеленым абажуром сидит вождь мирового пролетариата и что-то пишет. Вдруг он отвлекается от своих дел и кричит: «Надюша!» «Да!» — слышится голос из кухни. «Хуйна!» И вновь заскрипело перо великого учителя всех времен и народов. Надежда Константиновна подходит к Владимиру Ильичу и говорит: «Вовочка, что ты пишешь? Мандаты, Наденька!» Сам-то, говорит, хуй лысый, Вовчика, блин. Муж с женой заходят в аптеку. Там выставлены презервативы. Олимпийские, золотые, серебряные, бронзовые. Муж спрашивает: какой возьмем? Наверное, золотой. Жена говорит: возьми серебряный. Хоть раз приди к финишу вторым. Встречаются две подруги. Одна из них недавно вышла замуж и очень печальная. Вторая спрашивает: что такая печальная? Ну, что-то в семейной жизни не клеится. Так, говорит, ну как не клеится? Ты же вроде вышла замуж за спортсмена. Вторая говорит: ну да, за спортсмена. Но я же не знала, что он мастер спорта по скоростному спуску. На олимпийских соревнованиях одного из боксеров сняли соревнования, так как нашли у него в крови допинг. Делать нечего, нужно спасать честь России. И выставили дядю Васю, колхозного кузнеца. Он говорит: да, ребята, я не хочу. Ему говорит: блять, простой хотя бы один раунд, мы тебе машину подарим. Он говорит: охуенно. Тот его пиздит, дядя Ваня стоит. Первый раунд закончился, ему говорит: еще раунд простоишь, блять, мы тебе нахуй калоши подарим. Он говорит: блять, за калоши два раунда постоять. Два раунда его пиздит, он стоит, блядь. Ему говорит: слушай, ну еще раунд один продержись, блядь, мы тебе квартиру подарим. Идет еще один раунд, блядь, его пиздит, он стоит. Ему говорит: еще один раунд продержись, мы тебе дачу построим. Он говорит: не, нахуй, сейчас его пиздить начну. Мужик приходит к врачу и говорит: доктор, вы знаете, когда я занимаюсь сексом с женой, у нее почему-то колет в боку. Тот говорит: ну дайте жену посмотрю. Посмотрел, говорит: не, вроде все в порядке, давайте вас осмотрю. Тот снимает штаны, у него хуй такой ниже колена. Он говорит: ёб твою мать, вам нужно лошадей ебать? Говорит, лошади дохнут, а у жены только в боку колет. Муж говорит жену трахнуться противоестественным способом. Она говорит, ну, блин, слушай, мы вроде все уже пробовали. Он говорит, дайте в ухо выебу. Она говорит, нет, в ухо нельзя, я же оглохну. Он говорит, блядь, за 20 лет же не охрипло, блядь.

0: К Мойше прибегает Абрам и кричит: «Мойше, Мойше, пока ты здесь работаешь, там твою Сару ебут!» Он говорит: «Кто?» Он говорит: «Такой рыжий, с золотыми зубами». «А, говорит, это Шендерович, бля, он всех ебет». Еврей жалуется друзьям, говорит: «Ну, я очень плохой любовник. Во-первых, когда я ебу, я очень быстро устаю, а во-вторых, после меня всегда приходится переебывать».
1: «Побольше, пожалуйста, побольше! Ну чё, поедешь со мной на рэк?» Как обычно, ввалившись без стука в дверь и разбудив меня, поинтересовался Кравчук. «Куда?» — спросонья не въехал я. «На шипрек. Крыплекрушение, если по-русски», — пояснил он. Остатки сна слетели моментально. От такого, как Кравчук, ждать можно чего угодно. «Ты корабль хочешь утопить?» «Нет», — он очень удивился, но тут же призадумался. «Хотя можно будет как-нибудь. Многим захочется посмотреть, как он пойдет под воду, сняться на фоне опять же. Но сейчас я про другое. Завтра с англичанами еду смотреть на затонувшее во Вторую мировую английское торговое судно. Разбился о рифы. Бери сразу пару выходных. Идем далеко в море. Если успеем, вернемся в тот же день. Не успеем, заночуем там». «В море?» Я содрогнулся, вспомнив о жуткой ночи на рифах, едва не ставшей последней в моей короткой биографии. «Нет, зачем? Там неподалеку есть остров. Посмотреть на затонувший корабль и заночевать на острове? Еще бы я отказался. Конечно, поеду. Но тогда с тебя, как земляка, $50 на водку». Мы загрузились на бот в 5:00 утра. Дорога предстояла не близкая, и, решив, что у меня найдется еще время, и чтобы познакомиться со всеми, и чтобы вздремнуть, я укутался в одеяло и лег досыпать в кокпите. Мне снилась карусель, с которой я все пытался слезть. Неужели в самом деле все качели погорели? Что вы, глупые газели! А вскоре в крепкий утренний сон стали входить какие-то новые ощущения. То ли меня подташнивало, то ли укачивало, то ли и подташнивало, и укачивало одновременно. Я открыл глаза, мои ноги, с которых слетело одеяло, смотрели на меня откуда-то сверху, почти с потолка. Еще секунда, и я смотрел на них сверху вниз. И эта карусель мне нифига не понравилась. Черт! Говорили Иванушке не искать на свою жопу приключений. Я пулей вылетел наверх, думая, что не расслышал крик «Спасайся, кто может!», но тут же тормознул. Члены экипажа спокойно и деловито занимались своими делами. И пусть даже наше судно болтало на высоких пенистых зелено-голубых волнах, на палубе торчали невозмутимые англичане и фотографировались на фоне легкого шторма. Лица некоторых из них не отличались цветом от морских волн. Такие же серо-зеленовато-голубоватые. Но в конце концов, у них техника развита. Если что, фотоателье подрисует здоровый веселый румянец. «Как тебе открытое плавание?» — хохотнул появившийся Кравчук. «У тебя с морской болезнью проблем нет? Когда водки слишком много выпью, а потом еще и пиво сверху, стараюсь не расплескать кофе», — ответил я. «Ясно», — согласился он. «Но на всякий случай, если понадобится, у меня специальные таблетки имеются. $5 пара. И долго нам еще? 3 часа, не меньше. Ветер-то видишь какой?» Решив сэкономить на таблетках и на всякий случай не завтракать, я перебрался на нос судна, свесил с него ноги и замечтался о чем-то, глядя на море. А Кравчук тем временем продолжал натаскивать туристов, чтобы ничего не брали на затонувшем судне, а те внимательно слушали. Англичане вообще очень пунктуальны в соблюдении правил. Если в инструкциях сказано, что чего-то делать нельзя, они и не будут. Соблюсти законы для них, как будто дело чести. И это наши туристы стали бы отрывать на память дверные ручки, капитанские мостики, отвинчивать все, что отвинтить невозможно в принципе, и рассовывать по карманам якоря с якорными цепями союзно. Иногда англосаксы задавали вопросы, и он отвечал то серьезно, то цинично. При запотевании под водой маски стекло следует протереть изнутри сухой шелковой тряпочкой. Туристы на секунду задумывались, как это сделать, но потом начинали ржать. Повторив с ними все знаки, которыми обмениваются под водой, Кисентин подвел циничный итог. «А в общем, если ваши знаки не понимает инструктор, это его проблемы. Если вы не понимаете, что показывает инструктор, это тоже его проблемы. На место мы добрались только после полудня». К счастью, море понемногу успокаивалось. Костик подошел ко мне. «Ну, как самочувствие, настроение?» — поинтересовался он. «Все нормально», — отрапортовал я. «Собирайся. Надо будет нырнуть и привязать наш корабль к реку. Вместе пойдем». Гигантский корпус наполовину перевернутого судна лежал на глубине в 20 метров и потрясал воображение. Словно инопланетный объект, покинутый в спешке своими хозяевами. Правда, на морском дне он давно приобрел новых. Затонувший корабль, как коммунальная квартира, манил к себе множество мелкой, неимущей рыбешки, ведь в нем масса мест, где можно легко спрятаться и вывести потомство, и крупной. Она любит мелкую и ее потомков. Многочисленные люки и распахнутые двери так и звали заглянуть внутрь. Мы накинули канат прямо на швартовочные кнехты и поднялись за группой. Англичане ждали нас на борту, уже готовые к погружению. «Внутрь заходим только за мной и все вместе», — еще раз предупредил группу Кравчук. «Здесь очень просто потеряться, застрять, попасть под завал. Будьте предельно внимательны и осторожны». На первом погружении мы проплыли и осмотрели корабль снаружи, прошли по палубам и надстройкам. Я замыкал группу, приглядывая за отстающими, собирая и подгоняя их. Второе погружение совершали позже, уже передохнув и пообедав. На этот раз вооружились фонарями, чтобы проникнуть внутрь. Через широкую грузовую шахту мы один за другим заплывали в огромный бездонный трюм, набитый ящиками то ли снаряжением, то ли минами, то ли бомбами, то ли какими-то запчастями. Все это было ржавым, хлипким и, казалось, могло обрушиться в любую минуту, поэтому мы сбились в кучу и с опаской затихли, ничего не трогая и стараясь лишний раз даже не перебирать ластами. Когда глаза, наконец, совсем привыкли к темноте, приступили к осмотру арсенала, осторожно продвигаясь вглубь. Узкими коридорами мы двигались от одного отсека в другой, пока не выбрались наружу через огромную пробоину в носовой части корпуса судна. «Обалдеть!» — подумал я. «Вот бы здесь покопаться и что-нибудь поискать!» Руки так и чесались, несмотря на жесткое правило, что с затонувшего корабля категорически запрещается брать что-либо. Пора было закругляться. Вместе с туристами мы поднялись наверх и всех пересчитали. А нам с Кравчуком предстояло еще одно погружение. Теперь надо отвязать нашу яхту. И я решил соблазнить его поплавать чуть подольше. Брать ничего не будем, но посмотрим, что там еще есть. Ну что, например? Ну не знаю, что-нибудь. Давай найдем, например, каюту капитана и посмотрим, чего там. Так мы уже закончили погружение, сказал он. Сейчас отвязываем корабль и уходим. Вот давай перед тем, как отвязать, и заскочим. Я быстро прикинул время по таблице декомпрессии. Минут 10 у нас есть, а с остановочкой так и вообще. Тут к нам подошел капитан. «Погода портится», — сообщил он. «Да и времени уже много. Я думаю, будет лучше заночевать на острове, а обратно в Халаиб выйти завтра с утра. В полумиле отсюда есть хорошая бухта». «Значит, сегодня никак?» «Боюсь, что при такой волне и ветре засветло не успеть», — объяснил капитан. «А в темноте, в непогоду, между рифами небезопасно». Меня известие обрадовало. Выходит, время есть. Англичане тоже восприняли новость спокойно и совершенно не возражали. Перспектива ночевки на необитаемом острове им, похоже, даже пришлась по вкусу. Особенно после того, как выяснилось, что для ужина необходимо будет наловить кальмаров, которых, со слов капитана, в этих местах как грязи. Пока народ переодевался, обсуждая снасти и предстоящее барбекю, мы поменяли баллоны, батарейки в фонарях, взяли ходовую катушку и приступили к погружению. Как и договаривались, решили для начала найти и обследовать капитанскую каюту. Обычно она размещается под рубкой по правому борту, куда мы прямиком и направились. Проникнуть в рубку не составляло особого труда. Окна, выходящие на мостик, были большие, и стекол в них почти не осталось. Из помещения рубки вглубь надстройки начинался коридор, и дверь в него оказалась открытой. Мы проплыли туда и вскоре оказались на площадке главной лестницы. Спустившись на один этаж вниз и свернув оттуда налево в коридор, проходящий по правому борту, мы почти сразу уткнулись в дверь с надписью «Мастер-рум». Путь к цели составил чуть более 5 минут. «Yes!» — показали мы друг другу и толкнули дверь. Она была заперта, и чтобы ее открыть, нам пришлось отжать замок водолазным ножом, упершись, что есть силы, ногами в стены и какой-то светильник на потолке. На это ушло немало времени, и для поисков чего-нибудь осталось почти совсем ничего. Великий дайвер Кака первым делом направился к рабочему столу, а я к стройному стенному, а в данный момент напольному стеллажу. В каюте был бардак. Обломки, всякая лабуда и труха деревянной отделки и мебели лежали на полу в виде ила и поднимались мутью при волнении воды. Полки частично покрылись невнятной коралловой, читай, каловой массой. Сейф открыт и пуст. Осмотревшись вокруг, я не нашел ничего хоть сколько-нибудь привлекательного. Вдруг в углу что-то тускло блеснуло в свете моего фонаря. Я сразу же метнулся туда, сунул руку и поднял тяжелый округлый предмет. Сердце чуть не выпрыгнуло в загубник. Оказывается, мне очень нравилось искать сокровища. Я тряхнул предмет, протер перчаткой, и в моей руке засверкала гранями хрустальная пробка от графина. Везет мне, как утопленнику. Иду, лежит, смотрю, блестит. Поднял, сопля блестит. Пока я, задумавшись о жизненных разочарованиях, любовался находкой, неожиданно рядом возник Кравчук. Он показал на часы и что-то пробубнил в загубник. Наше время вышло. Я кивнул, и мы начали выбираться наружу. У одной из дверей он вдруг застрял. «Что он там разглядывает? У меня же воздуха почти нет!» Разозлился я и слегка толкнул его в спину. «Вперед!» Он не сдвинулся. «Вот кретин! Ну вернемся сюда завтра, если надо, а сейчас бы хорошо наверх!» И я еще раз толкнул его уже сильнее и опустил глаза на манометр. В ту секунду, что я отвел взгляд, и произошло нечто невероятное. Кравчук вдруг исчез. А на меня летела огромная зубастая голова в половину моего роста. «А-а-а!» Я открыл рот. Машинально, ведь будь я на воздухе, то заорал бы. Но сейчас только глотнул стакан соленой воды и тут же захотел ее выблевать. Но во рту стоял загубник, и сделать это оказалось совершенно невозможно. Голова тем временем проскочила мимо, вслед за ней протянулось длинное могучее тело, создавшее такой водоворот, что меня завертело. Потеряв ориентацию и с трудом продолжая дышать, я решил, что погибаю, но кто-то схватил меня за руку и потянул наверх. «Ты что, кретин?» — вопил я на поверхности, шумно отплевываясь. Мы с Кравчуком торчали, как поплавки в море, а англичане столпились на борту, не понимая, из-за чего сцепились русские инструкторы. «Ты меня чуть не потопил!» «Я? Да я тебя только что спас! Ты мне еще денег должен!» — возмущался он. «Денег?» — поразился я. «На!» И заехал ему в нос кулаком. И только забравшись на борт, мы сумели выяснить все обстоятельства дела. Он рассказал, что внизу на корабле спокойно переходил из помещения в помещение, очередная дверь не сулила ничего опасного, он сделал шаг вперед, осветил небольшую каюту и увидел, что перед ним, скручиваясь как шланг от говнососки, плавает гигантская мурена. Рыбка, 1.4 метра в длину, видимо, неплохо кормилась внутри судна, сейчас очень нервничала. Она сегодня уже пообедала и не искала встреч с человеком, а он вдруг закрыл ей единственный выход. Сбежать же в окошко иллюминатора любительнице пожрать не позволял размер. Кравчук, видя, что девушка психует и готовится к обороне, точнее, к нападению, конечно, готов был уступить ей дверь, но сзади его нетерпеливо заталкивал в каюту я, тоже сильно психующая от того, что заканчивается воздух, а меня не выпускают до ветра. Поскольку путь и вперед, и назад оказался заблокирован, он выбрал единственно возможный — наверх. Надул жилет и моментально взлетел к потолку, по которому его почти расплющило. Мурена рванула вперед, скользнув практически между его ног и обогнув меня. Я-то не загораживал ей дорогу. Англичан наша история привела в восторг. Они очень сожалели, что не встретились с таким редким и красивым явлением природы. Кретины! Бухта, в которую мы пришли на ночлег, надежно ограждала нас от волн и ветра. Мы бросили якорь, высадились на песчаный остров и принялись засветло собирать на пляже для костра сухие водоросли и принесенные морем щепки. А с наступлением сумерек вернулись на борт, зажгли прожекторы на корме и приступили к ловле кальмаров. То есть сначала на свет прожекторов к нам из темноты пришли несметные стаи маленьких рыбок. В течение получаса вода просто бурлила от их количества. Затем уже на рыбок пришли кальмары и начали охотиться. Все это происходило практически на поверхности, и мы с изумлением уставились на необычную картину. «А как их поймать-то?» — сразу заинтересовались все. «Сейчас покажу», — сказал капитан и достал нехитрое устройство, сразу названное мной по аналогии с воблером «кальмаблером». На самом деле это была просто блесна наживка на толстой леске и с большим количеством крючков. Капитан ловко закинул ее чуть дальше одного из кальмаров и тихонько потащил прямо мимо него. Увидев, что кальмар развернулся и заинтересовался наживкой, он резко дернул леску. Хищник моментально бросился на убегающую добычу и открыл таким образом счет закуски к пиву. С криками «Дай мне! Дай мне!» весь коллектив облепил капитана, как детсадовца-воспитательницу, увидев у нее в руках яркую игрушку. «Давайте по очереди, по одной попытке, окей?» — построил всех Кэп. Первому добыча досталась одному из

Мар, похоже, только этого и ждал. Рванувшись из последних сил, он окатил своего обидчика мощной струей чернил с ног до головы. Теперь от восторга взвыли мы все. А фотосессия получила новый бурный толчок. Все-таки умеют люди радоваться успехам товарищей. Вечером нас ждал роскошный ужин. Свежие кальмары, к тому же на корабле оказалось достаточно пива, лепешек, риса и овощей, а в кармане жилета, того, в котором нырял Кравчук, неожиданно обнаружилась некая бутылка. Я бы не обратил на нее внимания, если бы не знал, что нырял он без нее. Поэтому и поинтересовался. «А что это за пузырь ты вытащил?» «Не знаю», — ответил он. «Ром, наверное. Или виски». «Так давай попробуем. Под кальмара. Самое время, по-моему». «А думаешь, это не опасно?» «Думаю, что нет. Что с виски-то может случиться? Если это вино, то оно может прокиснуть до уксуса, но мы это сразу почувствуем». «А знаешь», — перебил он, — «я читал, как однажды водолазы тоже нашли в трюме бутылку с ромом, выпили ее и умерли. Оказалось, что корабль перевозил еще какое-то токсичное вещество, которое растворилось в воде и через намокшую треснувшую пробку попало в ром. Вот так». «Вряд ли капитан держал в баре яд», — возразил я. «Давай осмотрим пробку». Кака достал бутылку, и мы приступили к ее исследованию. Бутыль зеленого стекла прямоугольной формы, а этикетка, естественно, давным-давно отмокла. Мы принялись ковырять пробку. На вид она была вполне целой и в толще абсолютно сухой. За этим занятием нас и застал капитан нашего корабля. «У меня есть штопор, если нужно, джентльмены», — сказал он. «Да мы не знаем», — начал я. «Это же виски с корабля?» — уверенно спросил капитан. «Ну да», — не очень уверенно ответили мы. «Все-таки брать что-либо туристам запретили, а сами...» «Отличные виски», — сказал капитан. «Я несколько раз пробовал. С этого корабля частенько достают. Помочь открыть?» «Ну, раз мы даже не первые...» Потягивая вискарь 1943 года разлива, я рассказал капитану и Кравчуку, как мне понравилось нырять на затонувший корабль. «Это еще что?» — чуть не по-пиратски отмахнулся Костик. «Вот мы тут на парусник 16 века ходили. Так там, если верить каталогу, золотых монет и серебра на 1,5 миллиона долларов лежит». «Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка!» — аж подпрыгнул я. «Расскажи-ка обо всем этом поподробнее, пожалуйста». «Какой каталог?» «Какие 1,5 миллиона?» «Каталог по затонувшим кораблям. Он в книжном магазине в центре города продается. А у меня еще и карта морская есть, где куча реков, как опасность для судовождения отмечена». «Так почему, если все известно, никто не поднимает золото-то?» — удивился я. «Все, что нашли, уже подняли спасатели и страховые компании», — пояснил Кравчук. «Ну а то, что не нашли, осталось. Водолазные работы — очень дорогое занятие, а эти монеты могут быть рассыпаны во время крушения и разбросаны на 2-3 квадратные мили, да еще и под 10 метрами песка. Их искать невыгодно, поиски дороже встанут. А вот если случайно напороться...» «Так чтобы случайно напороться, надо туда специально приехать и нырнуть», — логично предположил я. «Куда туда? Если бы место знать. Я на этот парусник раз 50 уже нырял и дырку от бублика находил. А вот читал пару лет назад, что один мальчишка прямо на пляже во Флориде с маской нырнул на какие-то 4 метра и нашел золотые слитки на 1 000 000 баксов. Вот так. Я вообще считаю, что если должно повезти, то и под ногами найдешь. А если на роду не написано, так заищешься до сумасшествия и ничего. Только время и деньги потеряешь». Мы долго еще болтали о сокровищах. К большой моей неожиданности, Кравчук оказался очень информированным в этой области человеком. «Мечтает о халяве», — думалось мне. «Не век же ему нырять с туристами и уносить свой зад от мурен». А он все продолжал рассказывать, что на Карибах, например, по мнению некоторых специалистов, в период с 1500 года по 1720 год штормы отправили на дно суда с ценностями на сумму примерно 15 миллиардов долларов. Это были испанские и португальские галеоны, перевозившие в Европу награбленные конкистадорами богатства. А недалеко отсюда недавно были обнаружены останки наполеоновского флота, потопленного английской эскадрой в 1798 году при битве у мыса Абу-Кир.
Среди них и флагманский корабль «Ариан», в трюмах которого

0: помимо казны находились сокровища рыцарей Мальтийского ордена. Правда, я с удивлением узнал, что даже найдя сокровища, никаких законных прав на них ты не имеешь. Законодательствами всех стран эти вещи считаются находками и подлежат передаче владельцу, который обязательно находится. В противном случае этим владельцем возомнит себя какое-нибудь государство или страховая компания, страховавшая корабль и груз, или внучатые праправнуки какого-нибудь князька, вложившего во времена царя Гороха свои сбережения в развитие морских путешествий. Если же утаить ценности, считается, что ты их просто украл со всеми вытекающими отсюда последствиями. Несмотря на эти неприятные новости, уже засыпая на острове, я крепко сжимал в руке свое сокровище — хрустальную пробку. Воображение рисовало полные золота затонувшие древние суда, а в голове вертелась песенка из грузинского мультика. «Корабли лежат разбиты, сундуки стоят открыты». И уже во сне губасто-сисястая русалочка из отвязного мультика первых постсоветских времен продолжала выводить низким голосом. «Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем!»
1: Вышел круглый на дорогу и пошел искать берлогу. Знает маленький пиздун, кто ему поможет. Это сам медведь-бледун с перебитой рожей. Тук-тук-тук.
2: «Откройте дверь!» Вылезает грозный зверь.
3: «Кто тут, сука, ходит-бродит, да бессонницу разводит? Вот поймаю, умочу, в кость еблище превращу!»
1: Колобок ему.
2: «Эй, старый! Коли уж покинул нары, выслужи пиздеж такой и ебальник свой закрой!»
1: Сел медведь на бугорок.
2: «Ладно, молви, колобок!» «Ну а хули молвить, бля? Хочет дед сожрать меня, если хуй торчком не встанет и жалеть меня не станет! Заяц, бля, ему дрочил, только яйца намочил! Дед ему въебал с размаху, чуть ебло не размочил! В общем, дедушка-медведь, нехуй попусту пиздеть. Коль пока еще не ночь, надо старому помочь. Ты ему слегка дрочнешь и опять в нору пойдешь». Но медведь слегка прикинул, чуть присел, посрал в малину. «Что тут нахуй говорить? Похуячили дрочить».
4: Я встретил девушку одну, в любви признался ей. Ее глаза, блеснув как нож, вдруг врезались в меня. Сказала девушка: «Ты врешь и тратишь время зря.
2: Лишь дуры верят в святость слов, что сказаны в ночи. Для дуры речь свою готовь, а прежде отыщи».
4: В ответ на девичьи слова я снял с плеча ружье, и, ничего не говоря, я выстрелил в нее. Ни стона из ее груди.
0: Муж возвращается домой и видит, как жена ебется с любовником.
3: Он говорит: «Что здесь происходит?»
0: Жена обращается к любовнику: «Ну чё, я же тебе говорил, что он дурак».

Муж забегает домой, смотрит, жена в постели с любовником. Жена на него смотрит и говорит: ну вот, вот, сейчас ты будешь опять верить глазам своим бесстыжим, а не моим честным словам. Встречаются как-то три охотника и обсуждают, какой звук самый страшный они слышали в жизни. Один говорит: я ночью заблудился в лесу и слышал, как там медведь выл. Говорит: так страшно, мне до сих пор, как вспомню, волосы на спине дыбом встают. Второй говорит: это что? Вот я один раз, помню, вышел на медведя, стреляю осечкой, вот эта осечка у меня в ушах звенит, больше ни о чем думать не могу, у меня психоз, надо идти лечиться. Третий говорит: а я один раз пошел к жене своего другана, два часа ее еб, тут пришел муж. И я, значит, полез в форточку и застрял, понимаете, только жопа торчит. Ему говорит: ёпта, мы же про звуки говорили, какие самые страшные. Он говорит: так вот. Муж, когда, блядь, пришел, он говорит: сейчас я ему яйца отрежу, блядь. Он меня одной рукой держит за жопу, а второй пытается открыть нож, блядь. Не получается. Вот он зубами пытается открыть этот нож. Вот это скрежет, блядь. Муж возвращается домой, смотрит, с женой в постели лежит такой двухметровый грузин-россиянин. Он говорит: блядь, был бы у меня нож, я бы тебя зарезал. Был бы у меня пистолет, я бы тебя застрелил. Грузин поднимает голову и говорит: блядь, у тебя есть рога, забодай меня. Когда муж возвращается домой, смотрит, над женой работает такой кавказец двухметровый. Он схватил дубину какую-то и по жопе ему раз. Грузин-россиянин говорит: блядь, а ты говорил, не войдет, блядь. Муж возвращается домой, смотрит, у жены кто-то был. Он раз в комнату — нету, под кровать — нету. В туалет — нету. В ванну забегает, смотрит, там по душам моется такой амбал двухметровый. Он занавеску отодвигает. Амбал спрашивает: ну что, нашел? Он говорит: не, пойду еще на кухне поищу. К мужику приходит баба и говорит: скажите, пожалуйста, вы отец Вовочки? Он говорит: я, что случилось? Я, говорит, мама Машеньки. Да, слушаю вас внимательно. Она говорит: сегодня ваш сын с моей дочерью играл в доктора. Отец говорит: ну, вы знаете, в этом возрасте интерес детей к противоположному полу так естественен. Мать говорит: блядь, да лучше бы он ее выебал, он ей аппендицит вырезал. Вова и Машенька были приятели. Вместе играли в дочки и матери. Кукол качали, готовили кашу. Вова не выдержал и выебал Машу. Вовочка с Машенькой сидят за одной партой. Маша говорит: блядь, я залетела и не знаю от кого. Вовка говорит: а я трипер снял, блядь, не знаю, что делать. Тут Марья Ивановна говорит: Вовочка, сколько будет дважды два? Он говорит: четыре, Марья Ивановна, мне бы ваши заботы.

0: Молодая учительница географии заходит в класс и говорит: здравствуйте, дети. И говорит: пошла нахуй. Она говорит: дети, что это? Говорит: нахуй пошла, блядь. Она в слезах к директору школы. И говорит: так и так, меня послали нахуй. Он говорит: какой класс? Он говорит: 6-й Б. Он говорит: хорошо, пойдемте со мной. Берет глобус, заходит, ногой дверь открывает, говорит: привет, пацаны. Он говорит: привет, чувак. Он говорит: баба, привет. Она говорит: привет. Что надо? Он говорит: ребята, а кто из вас может натянуть гондон на глобус? Они говорят: а что такое глобус? Блять, а вот об этом вам расскажет новая учительница географии. Две первоклассницы стоят около женского туалета и курят. Одна говорит: блядь, что происходит в мире? Я вчера иду по школе и вижу, как в вестибюле, блядь, второклассница делает третьекласснику минет. Так, да ты что? А что такое вестибюль? Первоклассница заходит в женскую уборную и видит там на подоконнике сидит десятиклассница и курит. При этом она ноги развела, и видно, что она без трусов. Первоклассница уставилась ей между ног, смотрит, никак не может оторвать глаз. И говорит: что это у тебя такое? Так, говорит, ну, понимаешь, деточка, это волосы на пизде. Когда ты будешь большая, у тебя тоже вырастут. Она говорит: да я вижу, что волосы. А ебаться не мешают?
1: Все плюхнулись за стол. Карлуша вынул водку и затрещал, как блин на сковородке. Короче, если мюзикл пойдет, каждый из вас по Мерседесу обретет. По охуительной в 6 этажей квартире, с бильярдами, с подсветками в сортире, по самолету с серебристым фюзеляжем, по острову со слугами и пляжем. Вот это да! Прозовела Зинка. От радости у ней сползли резинки на трикотажных фиолетовых чулках. Хочу ебаться на Канарских островах! «Ебаться хорошо, но надо покумекать», — продолжил Маркс. «Как воздух человека, то бишь меня, над сценой приподнять до потолка?»
2: «Чего мозги ебать? К вам надо привязать веревку!»
1: Арнольд не ел полгода, вскрыл духовку, смычком порылся в газовой плите и, спидив латку рыбьего филе, продолжил. «Представляете, софиты, вы на веревке, вжик!» Взлохмачены, небриты, пропеллер из фольги, а сцена — планетарий в картонных звездах. Заебись сценарий. Маркс отобрал закуску моментально. Взлетать необходимо индивидуально, с использованием техники, иначе наш зритель скажет: «Разве это мачо, ваш Карлсон? Какой-то хрен болтается, убогий!» Зритель нынче залупается. Поскольку я пока что, так сказать, материально, с трудом, но все же на плаву, приобретем бензопилу. К ней присобачим лопасть вентилятора, и будет охуенно. Маркс оратором был превосходным. Разглагольствовать умел, электорат сидел и не пиздел.
2: Мы не пойдем дорогами избитыми, мы разукрасим сцену плитами бетонными. Последний писк из Франции. Зинуля очарует залы танцами. Чарльстон, гопак, без трусиков вальсок. Сидит малыш, им будешь ты, Собакин-Кошкин. Кок на голове, сам голый. Блям-блям-блям на арфе. Катастрофа. Всех к хуям снесло потоком тающей воды. Но малышу все катаклизмы до пизды. Все действие под модную музыку. Мы заработаем до жопы бабок. В Коста-Рику хочу поехать поебаться, Марксик. Очень! Запричитала Зинка, что есть мочи. Ебаться, Зина, хорошо, но преждевременно. Позднее поебемся, будь уверена. Теперь же мы загружены работой. Придумай срочно 5 движений жопой. Маркс снял очки, протер пижамой и приказал: «Зинуля, панораму!» У Зины не было проблемы с артистизмом. Все мужики активно анонизмом, включая Маркса, стали заниматься. Великим творчеством Зинули наслаждаться. Закончила движение подтанцовка. «Прекрасно! Супер! Очень, очень ловко!» Маркс отдышался и, убрав свой член в ширинку, добавил: «Молодчина, Зинка! Нам стадионы будут аплодировать, кипеть от страсти, мастурбировать. Я в воздухе зависну, заурчу мотором мощным, жопу покажу. Авангардизм!
1: Все это прогрессивно, стильно и, главное, необычайно сексапильно. Все музыканты с восхищением смотрели на Карла Маркса. Стекла запотели в очках, пока продюсер речь толкал. Он видеть вовсе перестал. Решил побаловать гостей водчонкой вкусной, но сослепу разлил по рюмкам уксус. Все ёбнули, водичку и запили. А то, блядь, денег нет совсем. Дожили. И что за водка? Вроде не говно. От уксуса изрядно развезло бродячих музыкантов. Мы поедем в Израиль с мюзиклом, к евреям и к неграм в Африку. Те любят шоу. Маркс слушал изречение. По новой достал бутылочку лимонной кислоты. Спросил: еще водчонки? Да пизды! От кислоты лимонной мужиков вообще заело. А Зинаида моментально пожелтела. Покрылась пятнами. Хорошая какая водчонка! Маркс: Зинуля, дорогая, 500 рублей пол-литра. Первый сорт. Да, кстати, киса, сделала аборт. А то смотри, нам предстоят поездки. Маркс вместо вилки подхватил стаместку и начал тыкать в стол, разыскивая снедь. Еще по рюмочке, чтобы не болеть? Нет, нет, спасибо. Нет, не надо, хватит, поплыл Арнольд. Тошнит, спасайте скатерть. Разъела скатерть кислотой. Зинуля: нам пора домой. Пришельцы поползли ботинки надевать. Карл Маркс на ощупь стал их провожать. Ты кто? Я Зина. До свидания, Зина. А вы кем будете, громадная детина?
3: Собакин, Кошкин, Арфа. Доброй ночи.
1: А Фидер Зейн, пиздуй домой, короче. Из коридора забери свою хуёвину. Почуял запах снова я диковинный. Кто надушился?
4: Надушился я.
1: Пока, Васёк. Не вижу нихуя, и ты, Арнольд, вали. Пора, бай-бай. Очухаешься, не переживай. Пока.
0: Карл Маркс захлопнул дверь. Ништяк. И ёбнулся башкою об косяк. Какого шоу-бизнеса? Водочку просто нужно поменьше пить. Где-то в глубине комнаты взвыл мобильный. Обычно я кладу его на тумбочку рядом с кроватью, но вчера было не до этого. День рождения. Святое дело. Пришлось встать и, с трудом разлепив глаза, добрести до кресла, где валялся смокинг, в кармане которого надрывался Верту.
5: «Алло, алло, Ромочка, я тебя не разбудила!»
0: В трубке щебетал голос Лаймы с нежным акцентом.
5: «Я не смогу выступить на твоем юбилее 5-й. Я еще на Лазурном берегу. У меня рейс задерживают. Но я обязательно пролечу и спою. Только поставь меня, пожалуйста, 10-й».
0: «Хорошо, хорошо», — сонно согласился я. «Ну какая разница, 5-й, 10-й?» Взгляд упал на отражение в зеркале. «Хорошо иметь личного тренера. Тело не по годам подтянутое, живота практически нет. Как посмотрю на себя в зеркало...» Так настроение сразу поднимается. Подошел к окну, раздвинул шторы. На соседних домах висят 2 6-метровых баннера. Один с моим портретом, другой с цветастой надписью «Праздничный концерт в Кремле, посвященный дню рождения Трахтенберга Романа Львовича». Среди почетных гостей Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев, Алла Пугачева, ведет концерт Максим Галкин. Специальные гости Мадонна и Элтон Джон.
5: Сколько денег ушло, чтобы оплатить спецгостей? Роман Львович чуть ли не в долги влез. Ну да ладно. Зато об этом будут судачить. Стандартные местечковые юбилеи уже всем приелись.
0: Стоило положить трубку, как телефон снова заскрежетал. «Алло, Роман, выгляни в окно! Там сюрприз!» Я высунулся с балкона. Под окном стоял под парами новенький Бентли сиреневого цвета, а на его перламутровой крыше красовался мой портрет.
5: «Ребята, ну вы с ума сошли? Это же дорого! Да и где его ставить? Не во дворе же?»
0: «Не волнуйся, гараж мы тебе тоже купили. Кстати, водителя оплатили на 5 лет вперед. Он, между прочим, еще владеет кунг-фу и сможет быть телохранителем». «Ну, спасибо!» — искренне поблагодарил я. В проходе появилась жена. «А как мне одеться на твой концерт? Белое платье и бриллиантовый набор? 8 колец, серьги, колье, заколку, браслеты, часы. Или зеленое платье и изумрудный набор? Или, может, голубой сарафан и сапфиры?»
5: «Дорогая, одевай что хочешь, только смотри, чтобы было не очень вызывающе. Она исчезла. Горничная принесла кофе, который я решил выпить в тишине, чтобы собраться с мыслями, и переключил звонки на секретаря. Тот заглянул в комнату уже через минуту. Звонит президент с поздравлениями. «Возьмете трубку?» Отвлекаться не хотелось. Кофе остынет. Но все же, такие звонки каждому, даже очень известному артисту, приятны. «Возьму, пожалуй». Наконец, пора выезжать. Я заставил себя выйти на улицу, где уже собралась толпа поклонниц. Они кидали цветы, но букеты не долетали. Мешал милицейский кордон. Приветливо махнув всем рукой, я залез в лимузин, подаренный мне еще на прошлый день рождения, и взгляд мой упал на мини-бар. Махнуть или не надо? Нужно. И я налил себе граммов 100 Луи 13-го. С хорошей выпивкой путь прошел быстрее. Красная ковровая дорожка, к которой меня подвезли, оказалась усыпана лепестками роз. «Деньги мои транжирите!» — пожурил я секретаря, дежурившего у дорожки. «Это на деньги спонсоров!» — он чуть ли не обосрался от страха. «Да не ссы ты! Шучу!» Пройдя сквозь строй фотографов, операторов и различные желтые шушеры, очутился в спокойной обстановке гримерки. Концерт должен был начаться еще 5 минут назад, но начинать вовремя — это моветон. Вот сейчас спокойно выкурю сигару, почешу яйца и пойду. «Роман Львович!» — в проеме показался секретарь. «Зал аплодирует стоя уже 10 минут. Ждут-с!» С сожалением посмотрел на сигару. Не сложилось. Пора идти. Зал и вправду аплодировал. Это было слышно еще на подходе к сцене. А когда я вышел, от шума чуть не треснули стены. Рукоплескали 15 минут, никто не садился, и кое-как я успокоил зал. «Добрый вечер, дамы и господа!» — торжественно произнес я, и тут в микрофоне что-то засвистело и запищало. Тьфу ты, черт! Если сам лично не проверишь всю аппаратуру, обязательно что-нибудь случится. На техперсонал надеяться нельзя. Сколько я их гонял и шпынял, будучи еще малоизвестным артистом, но всех же не перевоспитаешь... В довершении начавшихся неприятностей замигали, пытаясь вырубиться, еще и прожекторы, освещавшие сцену. Опять, суки, администраторы сэкономили на оборудовании. «Тихо!» — рявкнул я. «Буду говорить без микрофона!» В зале наступила гробовая тишина. «Ничего страшного. Все, как и должно быть. Глядя на звук режиссера, я понимаю, что не все то жопа, что пердит». И тут, под взрыв хохота, большой прожектор, выпустив сноп искр, медленно стал накреняться в мою сторону. К тому же он, видимо, потянул за собой какой-то провод, и лампы одна за другой начали вылетать из гнезд и падать, взрываясь прямо передо мной на сцену. Я зажмурил глаза, а когда их снова приоткрыл, мрак в зале стоял такой, что хоть глаз выколи. В тот момент, когда я понял, что вот теперь уже точно не знаю, что делать, кто-то из публики поднял вверх руку зажигалкой. Идею подхватили моментально. Тысячи рук, держащих зажигалки, взметнулись вверх. «Шоу должно продолжаться!» Я вздохнул. Набрал в легкие побольше воздуха и едва открыл рот, как женщина в первом ряду ахнула. Я поднял вверх глаза и увидел, что на меня с нарастающей скоростью летит огромный софит. Едва успеваю увернуться, публика в экстазе, и здесь, на бурных овациях, на сцену поднимается потертая стриптизерка лет 30-49, которая в годы своей юности работала в том самом клубе, где я начинал карьеру конферансье. «Ромочка, поздравляю тебя от имени всех бледей города Москвы и торжественно вручаю тебе целых 1,5 бутылки портвейна. Пока несла от магазина, не смогла удержаться и попробовала», — заявила она. «Пошла нахуй!» — леденее от ужаса сквозь зубы цежу я и с содроганием понимаю, что микрофон уже починили. Зал снова замер. «Нахуй, нахуй, нахуй!» — понеслось по всем просторам необъятного кремлевского зала. Охрана вскочила с мест и уже тащит за кулисы возмутительницу спокойствия. Из ее редикюльчика со сломанным замочком сыпется различного рода дрянь. Дешевые презервативы, конфеты-сосучки, тампоксы-затыкучки, беломор, помада и доисторический мобильник, звонящий почему-то так же, как и мой. Где-то в глубине комнаты взвыл мобильный. Обычно я кладу его на тумбочку рядом с кроватью. Но вчера было не до этого. День рождения? Святое дело. Пришлось встать и, с трудом разлепив глаза, добрести до кресла, где валялся смокинг, в кармане которого надрывался верту. Интересно, если я с пьянками завяжу, подобная хрень будет мне сниться или нет? Алло, Роман Львович! В трубке неприятный и, что еще более непереносимо, незнакомый мужской голос с сильным провинциальным акцентом. «Я купил номер вашего телефона, и у меня есть для вас специальный проект. Дайте встретимся».
0: «Как купили?»
5: «Ну, как все, за $300. И кто, интересно, продает мой номер кретинам, звонящим в такую рань?» Но немедленно это выяснить сил не было. Тип взял меня тепленьким.
0: «Хорошо».
5: Сонно согласился я и дал адрес своего клуба, где можно поговорить. Взгляд упал на отражение в зеркале. Если не прекратить жрать по ночам на многочисленных халтурах, придется перешивать концертные костюмы. Настроение сразу упало. Подошел к окну, раздвинул шторы. Баннеров, конечно же, не было. То есть они, конечно, были, но вот я на них отсутствовал. Отправился на кухню, где хотел насыпать чашку растворимой кофе, но вспомнил, что он уже 2 недели как закончился. Жене по магазинам бегать некогда, она учится в институте, а просить домработницу неудобно. Ну, черт с ним, попью на работе. Все равно придется переться туда на встречу с разбудившим меня типом. Живу я в соседнем доме, и пройти нужно 50 метров, но по дороге все равно вляпался в лужу. Снег не убирали, и он таял на весеннем солнце. А на крыше таяли сосульки, причем одна из них пробила заднее стекло моего автомобиля. И это центр города. Ресагаран попала! Ехидно подумал я. «Вы были на гастролях в Киеве?» — важно начал тип, разбудивший меня. «Я из Украины».
0: «Не был. А где проект?»
5: «Вот!» — он торжественно протянул мне диск.
0: «Что это?»
5: «Как что? Это мои записи. Я играю на синтезаторе и пою. У меня очень красивый тембр».
0: «Я вас поздравляю. А проект-то где?»
5: «У меня очень красивый тембр и хороший слух», — еще раз зачем-то сообщил он.
0: «Да и я тоже не глухой. А проект-то где?»
5: «А вот мои грамоты. Это я получил еще в 1-м классе, как лучший танцор. Это за 4-й. Но школа вас, видимо, не интересует. Хорошо. А вот это с конкурса «Алло, мы ищем таланты» 76-го года. А вот это диплом победителя конкурса художественной самодеятельности учащихся профессионально-технических училищ 1978 года. А вот грамота от работников общепита. А здесь видеонарезка моих выступлений в программе «Знак качества». Я всего 2 месяца в Москве и пока не устроился на работу, так что решил обратиться к вам.
0: Спасибо за доверие. А от меня-то вы чего хотите?
5: «Ну, я же привез вам проект».
0: «Да где он?»
5: «Да вот же!» И он во второй раз протянул мне диск со своими записями. «Я сам пою, сам на синтезаторе играю и записывал все тоже сам».
0: «Да что вы! А вы хоть представляете, чем я занимаюсь? Какой у меня может быть проект с певцом?»
5: «Я не говорю о нашем проекте. Я говорю о своем. Продайте меня и заработаете кучу денег». «Интересно, если я с пьянками завяжу, подобная хрень будет мне продолжать сниться?» Но происходящее не было кошмарным сном. Это была кошмарная явь. «Блядь, ну что за день? Ну почему меня сегодня разбудили ни свет, ни заря и суют мне под нос грамоты из Усть-Пиздюйска, где этот кабыздох работал в кабаке и где все синяки его знают? А еще, видите ли, его знают в соседнем Усть-Зажопинске, где этот козлетон бывал на гастролях. Он явился в Москву, упакованный грамотами 70-лохматого года, когда кто-то сказал про его тембр, и он до сих пор верит. Будь ему лет 20, это бы еще проканало. Мы все через подобное прошли, но ему-то глубоко за 40. И он же не сидит в своем Задрючинске, а приехал, сука, ко мне и рассказывает, какая он охуенная звезда!» Обуреваемый раздражением и злостью, так и не сумев успокоиться, я вдруг понял, что надо, наверное, пойти домой. Но не улечься спать, а сесть за компьютер и написать книгу для мальчиков и девочек о том, что же такое шоу-бизнес и почему все могут выступать на домашних концертах, совсем единицы на концерте в средненьком клубе и уж совсем практически никто на концерте в Кремле. Собственно, я и сам там пока не могу. И может тогда, наблюдая за чужими ошибками...
1: Пригорюнился Илья, головой кивает. Почему же от меня бабы убегают? Только раком примощу хоть одну заразу, выну поршень, покажу, убегает сразу. Удивляется Илья. Цветом, что ли, не вышел я? Взял, в белило окунул, хуй сперва для пробы, целлофаном обернул, пропиталось чтобы. Бабу в гости притащил, якобы для дела. Как подштанники спустил, та и охуела. Матюгается Илья. Что же это за хуйня? Перекрасил в синий цвет. Так аж залоснилось. От бы сделал кто минет. Круто получилось. Белой кисточкой обвел, набросал горошек, в замешательство привел местных мандавошек. Хуй папа не показал, папа в обморок упал. Заебал Илья весь двор и извел все краски. Ацетоновый раствор, разные замазки. Пол деревни провонял, красоту рисуя. Всю палитру перебрал на холстине хуя. Только бабам не понять. Хуй увидят и бежать. Хорошо сосед помог, говорит Илюше. Ты давай сходи, дружок, доктора послушай. Он проблемы все решит и в большую лупу аккуратно поглядит на твою залупу. Доктор скажет что да как, доктор умный, не мудак. Вот Илья свой хуй подрючил, влажной тряпочкой обтер, просушил на всякий случай, в поликлинику попер. В кабинет к врачу заходит. «Посмотрите», — говорит, — «хуй цветами хороводит, словно радуга горит». Осмотрев Илюшин кол, доктор ёбнулся на пол. Но, поднявшись, матернулся и ответил. «Нет, мой друг, хуй ваш, словно шар надулся, и одни прыщи вокруг». Запах, желтая короста, в кожу въевшаяся пыль, со следами краски, просто неухоженная гниль. Ты скажи, Илья, одно, ты хоть раз помыл его?
3: Не до этого мне было, я ж ебался лет с 8.
1: Ну а как же щетка, мыло или похуй, черт возьми? Помогу тебе советом, если дрын не умывать, будет он зимой и летом только чахнуть и вонять. Чтобы в доме был покой, хуй, пожалуйста, помой. Здесь для всех одна наука. Даже если крут фасад, а в портах гнилая штука, нехуй с понтом морщить зад. Постарайтесь мне поверить, хуй свой надо уважать, нежно холить и лелеять и почаще умывать.
0: Приходит домой, смотрит, отец его испизжен, блять, в усмерть. Он говорит, кто я тебя, папа? Говорит, Соловей разбойник. Говорит, пойдем, блядь, на разборке. Приходит к Соловью. Он говорит, привет, Соловей. Он говорит, привет, Илюха. Он говорит, ты знаешь, кто я такой? Он говорит, ёпта, ты великий русский богатырь, опора нашей земли. Говорит, а это знаешь кто? А это, говорит, твой отец, бля, козел пидорас. Хуяк ему в репу. Илья говорит, так, еще раз, блядь. Кто я такой? Он говорит, ты, блядь, богатырь, блядь, наша легенда, опора земли русской. Он говорит, так, а это кто? А это отец твой, пидорас и козел. Бамс ему опять в репу. Он говорит, так, еще раз, блядь. Ты знаешь, кто я такой? Говорит, Илья, ёпта, ты, блядь, наша надежда и опора, защита земли русской от нерусей. А это кто такой? А это отец твой, пидорас и козел. Хуяк ему в репу. Отец говорит, Илья, блядь, пойдем нахуй домой. Заебали уже эти разборки.

0: Три девицы под окном срали поздно вечерком. В три погибели согнувшись, примостились рядком. Расползались злые газы по деревне всей. Заразы, жопы выкатив калаш, засирали весь пейзаж. Видно, чем-то обожрались, коль так смачно просирались, и, измазавшись говном, матерились втроем. «Кабы я была царицей, — говорит одна девица, — я б с утра тогда еблась, не спеша, не торопясь, я б пизду весь день чесала и хуи б туда вставляла, штук по 10 сразу в раз, все деревни на показ. От хуела б я тогда, — говорит другая. Да, не пизди-ка ты, подруга, ты ж вонючая, как сука. У тебя за три версты дурно пахнет из пизды. Весь народ дуреет, прется и хуеет. Подмываться надо, блять, и не будешь так вонять. Молвит девица вторая. Я ж пизда, да не такая. Благородная пизда, и побрита, и чиста. Мужики, такое быдло, мне давно уже обрыдло. Хуй возьмут наперевес и утянут прямо в лес. Обслюнявят, обспускают, все засрут и все охают, отъебут во все места им что жопа, что пизда. Если б я была царица, я б не стала мелочиться. Я б мужицкие хуи порубила на рубли железные, для бухла полезные. Ну а как тогда ебаться? Кому, милка, отдаваться? Так ведь ёбнешься от скуки, отвечает ей подруги. Лучше всех мужицкий хуй, так что сри, не паникуй. Сели девицы в кружок, навалили кучи, по деревне запашок, терпкий и вонючий. Вы же, девки, просто бляди, вы живете ебли ради, не врубаясь ни шиша, что есть сердце и душа. А душа должна стремиться, третья молвила девица, не к пизде, не к феминизму, а к простому анонизму. Если я бы все дела стать царицей могла, я бы время не теряла, я бы к лекарю пошла, принесла бы нитку, шила и колбу бы хуй пришила. Настоящий, заебись, чтоб один и на всю жизнь, хуй стоячий, кожаный, кремами ухоженный. Вот тогда б я оторвалась, веселилась, развлекалась, мужикам бы не давала, я б сама себя ебала. Я б на вас, на всех подружки, насрала б большую кружку. Перестаньте притворяться, вам бы только поебаться. А всего-то, блядь, на деле три дыры в обычном теле, всем известные места — горло, жопа и пизда. Опечалились подружки. Мы, хотя и побледушки, и ебемся, и бухаем, только вот не понимаем, как приткнуть к пизде ебальник, хуй на лбу засунуть в сральник и загнуться — это ж мука! Что-то ты пиздишь, старуха! Взяли девицу подруги, заломали белые руки, голову ее согнули и в пиздищу запихнули, в потную, ебучую, мокрую, вонючую. В жопу полную говна протолкнулась голова и осталась там навек. Задохнулся человек. Тут одна мораль, ей-богу. Хочешь срать, не морщи жопу, а когда повалит куча, не пытайся быть всех круче. Ну а коли сел посрать, жопу надо подтирать. Мне надо стать большим и толстым, гусей из лагеря спасти, а то сейчас с моим-то ростом легко пиздюли нагрести. От дили-дили траливали. Как так? Уже ли не наебали? Шел дождик. Папка торопился, нашел гондон. Им и накрылся, через хабарики скакал, по лужам топал и бурчал. Не наебали? Что такое? Ага, скопление людей. Не успокоюсь я доколе, из плена не спасу гусей. Папулька начал пробираться среди ботинок. Так, так, так, спокойнее, не волноваться, не раздавил бы кто. Хуяк, еще чуть-чуть и на столе. Присел на зажигалку. «Мне товарищ Сухов так сказал. Здесь все тип-топ. Я убежал, но был в плену. Привык к порядку. А он хуячит крыс, ребятки». Петруха. «Крыс хуячит?
1: В нем азарт всегда. А я с бабьем балдею тут. Вот Гюльчатай, Зухра, вот Лейла. Забирай, какую хочешь, без помех. Селенок хватит, можешь всех. Наложницы заверещали. С таким трудом сюда попали. Музончик, карлик на столе и земляничное желе. Так интересно, карлик письку покажет нам?
2: Вначале сиськи свои мне, бабы, предъявите, коль мой писюн узреть хотите. Папаша топнул ножкой. Топ! Я хоть и мелкий, словно клоп, вас, баб, без устали ебу. А ну-ка, приподнять чедру. Так, очень мило. Вай-вай-вай. Вы, безусловно, Гюльчатай. Вы тоже Лейла. Вы Зухра. Кто это? Это не нужна. Петруха, кстати, зря, однако. Папан, иди ты лучше, Петя, нахуй. Сам разберусь. Бесспорно, вы и вы и вы. Итак, вас девять. Всем трусы в отдельном кабинете снять. Готовиться. Приду ебать. Бегу, бегу, сосалочки, несу вам свою палочку упругую. Эй, берегись, Петро. Смотри, не провались, Зухру. Там полое ведро, бездонное. «Пойми одно, — ответил папа, — для меня важнее всего спасти гуся, Мартына и его друзей. Быть может, их уже злодей товарищ Дынин в холодильник отправил. Вот чего боюсь. Сиди и жди. Сейчас вернусь». И понеслось туды-сюды. «Вначале вы, теперь вот вы, Зухра. Мне с вами осторожно необходимо быть».
1: «А можно?» – Зухра зарделась. «Я сама веду писюн ваш».
2: «Можно, да. И вправду необъятный кратер. Какой же вы себе вибратор внедряете?»
1: «Мне пулемет вставляет Сухов».
2: «Ёшкин кот!»
1: Папань чуть не провалился в Зухру, но выжил, разрядился, всех приглашенных ублажил и хуй на еблю положил. Подумал, что же я так боялся? Не наебали, а отстрелялся. Приперся Сухов.
2: «Отпустили! Крыс захуячил всех, как в тире. А ты чего съебал?»
1: «Признаться, я начал выстрелов бояться. В глубоком детстве...» Папа скромно потупил свой усталый взор. «Мой дед был член советской сборной по биатлону. Эквадор объездил весь, бывал в Анголе. Но только глаз стал заплывать, стал увлекаться алкоголем. Нажрется и давай пулять в бабулю».
2: «О, ну тогда понятно». Товарищ Сухов на ладонь поднял папашку. «Мы обратно в пустыню. Поднимайся, конь».
1: Папанька разлепил ресницы. Стоит сержант. Жует две пиццы.
2: «Ну что, проснулся, Иванов? Небось, дрочил. Вон из штанов хуй вывалился. Ссы давай, а после шконку прибирай».
0: Но горы пред ним голой жопой встают, ему Айболиту пройти не дают. «Да что же вы, суки, расставились, бля? Я еду к больным, пропустите меня! Не то хуем задрочу, как положено врачу!» Охуели с подобных речей валуны. «Айболит, ты, пожалуйста, к нам не вставай со спины, выдавая свои изречения, а то знаем мы это леченье». «Вот именно, сука ты ебаный в рот! Давайте-ка нахуй сюда самолет! Я еду к больным, надо мне через вас скорее перебраться!» И горы тот час орла для него выделяют и молча глаза закрывают. Тут жопой к нему подлетает орел и гневно кричит Айболиту: «Ты, старый бледун, лучше б нахуй пошел! Хуй в жопу тебе, паразиту! Не помнишь, как месяц примерно назад привел я к тебе на леченье орлиху жену и детишек орлят? Напало на нас огорченье. Так сильно болела у всех голова, что даже орлиха посрать не могла. Конечно же, помню, дружище орел, когда ты мне всю эту свору привел, отправил я вас на поправку, поправил и выписал справку.
2: не спорю, поправил, спасибо тебе. Ты хуем стучал по моей голове, так сильно, так сильно, так сильно стучал, и сам от такого лечения кончал. Стучал и жене, и ребяткам, моим драгоценным орляткам. И после такого лечения тогда сошли все мы дружным семейством с ума, в башке переклинило разум, и мы ебанулись сразу». Так ладно бы разум один, поебать, мы жопой вперед тут же стали летать. Летаем вот так, матюгаемся, на горы очком натыкаемся. Короче, гаденыш, соси колбасу, тебя через горы я не понесу. Айболит еще больше спечалился, от печали ебылом зарумянился. И орлу он говорит: добрый доктор Айболит, ты пойми меня, врача, я ж пришел не хуй драча, не тебе мозги ебать, еду я больных спасать. Там, в далекой Африке, посреди болот, от похмелья ёбнется скоро бегемот. Его там дубасит, его там карает, и, падлы, никто ему не наливает. Бедный, бедный бегемот, без спиртного он помрет. Но везет ему скорей Айболит во фляжке докторской своей чистый спирт. Он его как ебанет, бегемот, и печаль его пройдет, уебет. Тут орел вздохнул несмело. Ну тогда другое дело. Я тогда с тобой не спорю, грех гулять такому горю. Что за нахуй в самом деле? Все, садись, и полетели. Надо парня выручать, сука, в рот тебя ебать. Айболит на птицу сел и скорее полетел, прямо жопою вперед, заебательский полет. Гип-попо, гип-попо, я везу тебе бухло.

0: Ключик золотой в жопу себе вставь, покрути немного, для работы тебе надо. А придешь с работы поздно вечером домой, снова вставишь ключик и покрутишь перед сном. Ключик золотой в жопу себе вставь, покрути немного, для работы тебе надо. А придешь с работы поздно вечером домой, снова вставишь ключик и покрутишь перед сном.
1: Кучал Евгений, была прелестный уголок. Он в тот же день без рассуждений в кусты крестьянку волок. Оттрахал бабу, ну и скоро спокойно вылез из куста, обвел свое именье взором, поссал и молвил: «Красота!» Онегин был практичен с детства. Свое веренное наследство не тратил он по пустякам, пятак слагая к пятакам. Он был великий эконом, то есть умел судить о том, зачем все пьют и там, и тут, хоть цены все у нас растут. Никто не мог ему претить, такой порядок учредить. Велел он бабам всем собраться, пересчитал их лично сам, чтобы было легче разобраться, переписал их по часам. Бывало, он еще в постели, с просонок чешет два яйца, а под окном уж баба в теле, ждет с нетерпением у крыльца. В обед еще, и в ужин тоже, да кто ж такое стерпит, боже! А наш герой, хоть и ослаб, ебет и днем, и ночью баб. Всю жизнь Иван-дурак думал, зачем ему эта гайка. Однажды взял, да и открутил ее. Тут у него жопа и отвалилась. Мораль: не ищи на свою жопу приключений. «Ты должен меня взять», — настойчиво конючил я. «Костя, я ведь могу пригодиться». Константин Кравчук, он же Кака, чесал бороду, морщил нос, и о чем он думал, угадать было практически невозможно. А дело все в том, что на завтра он получил довольно сложный заказ на глубоководное погружение. В наш городок завалилась компания из трех французов, которым непременно нужен был рекорд — погрузиться на 100 метров. Кость они обратились как к лучшему инструктору. Он согласился, взяв с них приличный гонорар. Сделка и погружение должны были оставаться в строгом секрете. Однако, что было естественно, слухи о происходящем расползлись по всему городку. Я решил, что непременно должен видеть это. Подобный опыт всегда пригодится. «Да я бы не против тебя взять», — отмахивался Костя, «но сам не знаю, что ждет на глубине с такими клиентами. На подобные подвиги всегда идут дауны и недоучки, стараются поставить личные рекорды, не зная, как это опасно. Причем, чем ниже у них квалификация, тем чаще лезут. И отговорить их я не смог. Неопытным людям ведь ничего же не объяснишь, тем более френчам. Тот, кто хоть немного соображает, дорожит своей шкурой. А тут...» Он обреченно махнул рукой. «Мальчики приехали помериться хуями». «Но тогда зачем идешь с ними?» — изумился я. «Так они все равно будут нырять, со мной или без. Но со мной у них больше шансов выжить». М-да. Ситуация оказалась даже интереснее, чем я думал, так как пока не сталкивался с любителями глубоководных погружений. Оказалось, смелость и разум ходят разными путями. Более того, как утверждает народная водолазная мудрость, смелый дайвер не бывает долгожителем. И все-таки предприятие очень манило. Я тоже хотел подвига. Ну что это за инструктор, если туристы ниже его опускаются? В общем, я решительно пошел на крайние меры и предложил $100. Кравчук неожиданно изменил свою позицию и согласился меня взять, мотивируя тем, что если же боеды будут тонуть, одного спасет он, второго я. А третий... поинтересовался я, кажется, из чистого любопытства. Как и не ответил, но по лицу его было видно, что третий... Ну и фиг с ним. Иногда и одного-то не вытащить. А помирать, знаете ли, нам рановато. И вообще, надеюсь, ты помнишь международное правило спасения. Лучше один труп, чем два. Я согласно кивнул. В мои планы тоже не входило погибнуть завтра. К тому же и правило очень разумное. Например... если турист рухнул в водопад, а у тебя нет ни веревки, ни спасательного жилета и вообще ни черта, то и прыгать вслед за ним не имеет смысла. Вы утонете оба.
2: если только вы не Бэтмены. Но Бэтмены, к сожалению, живут только в кино, о чем я прекрасно помнил благодаря близкому знакомству с морской стихией, не дававшей человеку забываться. Мне самому придется завтра серьезно контролировать себя. Скажем, тот же азотный наркоз, этот восторг пустоты, он начинается с 50 метров, причем наступает всегда непонятно и внезапно. А многие люди даже не поняли, что пережили его. Как рассказывал один турист в баре: «Так здорово было! Я плыву, кругом кораллы, да еще такая прекрасная музыка!» «Какая еще музыка под водой?» — одернули его. «Какая?» — он задумался и даже опешил. «Ну, может, я сам себе намурлыкал». Меньше всего хотелось услышать на глубине в 100 метров музыку, трахнуть русалку, возомнить себя резвым ушастым дельфином и стать героем анекдота. «А ну верните деньги за нашу! Она не вставила! Тогда чё ты сюда голый из бани пришел?» Но я надеялся, что удержу ситуацию. И это неофит, который не в курсе того, что с ним может случиться, не поймет, что его мозги не в порядке. А я практически морской волк или даже танк. «А если что случится, — размышлял я утром по дороге к клубу, — будет ли меня мучить совесть? Будет ли являться мне в кошмарных снах тот дайвер, которого я сегодня не смогу спасти? Что, если он, обглоданный рыбами и увешанный водорослями, станет подниматься каждую ночь из черной ледяной бездны и бр? Но живут же как-то другие инструкторы и не сходят с ума, а? Хотя интересно, как они живут? Вспоминают ли случайно погибших? А поминать их надо? Я живо представил, как сажусь пить в компании и прошу налить еще одну лишнюю рюмку, на которую кладу бутерброд и объясняю всем, что это для Жоржика. «Для какого Жоржика? Мы кого-то ждем?» — изумляются друзья. «Нет, он не придет никогда. Его нет с нами с тех пор, как...» «Но что потом? За Жоржика, который ставил личный рекорд, за Йосика, надравшегося перед погружением, за старого гипертоника-дурака Ярика и за голландских молодоженов Винсентика и Ван Гогика, удравших от инструктора и компании, чтобы под водой заняться противоестественным сексом и угодивших в старые рыбацкие сети. Мало ли как можно погибнуть в открытом море. Мне представился старый инструктор по дайвингу, сидящий за столом, уставленным наполненными и невыпитыми рюмками. Картина ужаснула. Я, как мог, старался отогнать черные кучерявые мысли от белой бритой головы, все равно назад пути уже нет. Ведь сам напросился к Кравчуку. Так как не прийти? Здесь не ленинградская школа, куда можно принести поддельную записку от родителей, заболел корью и аппендицитом. Мне вспомнился мультик про малыша и Карлсона, где малыш спрашивает своего друга: «Скажи, Карлсончик, а что, если ты устанешь лететь со мной?» «Малыш, тогда я просто сброшу тебя вниз. Одним мальчиком больше, одним меньше, никто и не заметит. Пустяки, дело житейское». Что ж, одним французом больше, одним меньше. Утопил француза, спас сотню лягушек. Неприятная трусоватая нация. Маленькие носатые наполеончики. Наверное, из-за комплекса неполноценности их так и тянет на подвиги. Вот черт. У клуба уже стояли трое ребят, с которыми возился Кака. Как назло, очень приятные и высокие. Видимо, и среди французов встречаются нормальные люди. «А почему вы не ныряете со своими?» «Здесь рядом французский клуб», — спросил я по-немецки сразу после того, как меня представили. «Мы уже были там. У них глубоководные погружения проводятся на глубине 40 метров. И не больше», — пожаловался один по-английски. «Ну да, это стандарт», — ответил я, не помню на каком. «Дело в том, что на 40 мы уже неоднократно были, и теперь хотим погрузиться на 100», — гордо квакнул он. «А квалификация у вас какая?» «И погружений сколько?» «Около сотни, и у нас по 2 звезды КМАС». «Ну, тогда вы должны знать, что это опасно», — резонно заметил я. Он в ответ только

листик, где написано, что у французов есть такой-то сертификат и квалификация, и они знают, что делают, пускаясь в свободный дайв. Мы сразу погнали к самому глубокому месту. Встали, вывесили за борт 4 баллона для декомпрессии, на всякий случай, и еще раз обговорили все детали предстоящего летального погружения. По большому счету, нам нужно было упасть туда, зафиксировать достижение и сразу же подниматься на поверхность. На большее все равно не хватило бы воздуха. Мы попрыгали в воду, собрались на поверхности и пошли. Первые 30 метров пролетели без осложнений. Впрочем, с 30 метров, если случилось что-то непредвиденное, еще можно сдриснуть. То есть можно-то можно, если, конечно, ты нормальный парень, хорошо подготовлен, не паникуешь, успел выдохнуть воздух из легких и вообще по жизни везучий. Я чуть дрогнул, отметив про себя эту 30-метровую точку необратимости. Мои молчаливые спутники, возможно, тоже дрогнули, но не подали виду, квакнули, и мы продолжали упорно идти вниз. Если кто до сих пор не понял, глубоководный дайвинг отличается от обычного тем, что все проблемы надо решать на месте, то есть на глубине. Если у тебя сломалось оборудование, или ты испугался, что оно сейчас сломается, и решил не рисковать, тебе все равно придется взять себя в руки и, не торопясь, как того требуют правила безопасности, подниматься на поверхность. Ближе к 60 парни начали волноваться. К этому времени нас окружала кромешная темнота. И хотя мы держали фонари, с их помощью видели лишь друг друга. Все, что было вокруг, ускользало из круга света. Со всех сторон на нас наступала черная холодная смерть, называемая биологами «колыбелью жизни на Земле». Интересно, совались они в эту самую колыбель жизни? Мне так идти туда уже совсем не хотелось. Однако меня представили как хорошего инструктора, как же я мог убежать? Снова направив фонарь вниз, я увидел лишь свои наголасты. Входящая глубоко вниз пустота и темень рождали ассоциации только со школьным юмором. «Темно, как у негра, где?» Или «темно, как в жопе у кого?» Уже не помню, как правильно. Грузовой пояс, который крепко охватывал меня, когда я только нырнул, сейчас ослаб и почти болтался на жопе у меня же. Не потому, что он расстегнулся. Просто мое тело сдавливают метры воды, что остаются сейчас над нашими головами. Черт, куда я полез? Питая надежду на понимание, осветил компанию. Все показали знаками «Окей». И мы продолжили погружение. На отметке 75 что-то случилось. Один из французов вдруг заметался и резко рванул к поверхности. Я увидел, что Кака поймал его за лапу и пытается успокоить. Быстрый подъем с такой глубины грозил бы французу большими проблемами. Может, и не смертью, но в любом случае фуагра ему уже жрать бы не пришлось. Все собрались вокруг, пытаясь понять, насколько ситуация сложна. Парня могла охватить паника, и неожиданно для себя он осознал, что творит какую-то полную хуйню. Я также был в этом уверен. А паника — самая страшная вещь, особенно под водой. Я уже слышал, что человек порой делает дурацкие вещи. Например, вытаскивает изо рта регулятор и выкидывает его, а потом ломит вниз на всех парах. А может, у него азотный наркоз, про который я говорил? Но и тогда его надо ловить всей компанией. Вдруг возомнит себя ихтиандром. Впрочем, ему, да и нам, кажется, повезло. Он знаками показал, что неважно себя чувствует и твердо намерен всплывать. Но зато пребывал в трезвом сознании. Отпустить его одного в таком состоянии было бы роковой ошибкой, и теперь нам надо либо разделиться, либо плыть всем вместе наверх. То есть Костя бы вытаскивал перепуганного туриста наверх, а я бы, как инструктор, продолжал спуск вниз с оставшимися. Меня подобная перспектива приводила в ужас, но куда я мог сбежать? Назвался клизмой, полезай в жопу. Я с содроганием и какой-то надеждой глянул вниз. Там мне стало светлее и уютнее. Пасть отца океана готовилась нас сожрать. Подумал об этом, к счастью, как оказалось, не только я. Стоило поднять взгляд на компанию, как стало ясно, что приятели француза решили плыть наверх. «Ага, под предлогом санитарного сопровождения хотят сбежать», — подумал я злорадно и в то же время необычайно радостно. «Им было страшно.
как и мне. Мне даже казалось, что я слышу учащенное биение их сердца.

0: молодец. Кроме того, пока мы решали, что делать с беглецом, нас уже притопило до 86 метров. Черт, да давайте же наверх! А наверху... Ну, конечно, едва сняв костюмы и уняв дрожь, все стали строить из себя героев. Так жаль, сокрушались парни, оставалось-то чуть-чуть. У меня сильно закружилась голова, оправдывался виновник срыва, я потерял ориентацию. 86 — это не 100, но все-таки в два раза больше ваших прежних достижений, констатировал Костя. В следующий раз получится. Только уже не со мной, про себя добавил я. Вечер мы провели в баре с Кравчуком. Он не признавался, как чувствует себя. Я же знал, что должен снять стресс. Главная проблема, что я не был готов спасти человека, который, возможно, только на меня и надеялся. И в этом была какая-то подлость. «Забей», — мудро заметил Кравчук. «Ты сюда влип случайно, но зато здесь уже есть Юлик, который может утопить кого угодно в силу собственной трусости. Чем больше будет развиваться туризм, тем больше будет работать халтурщиков». Когда я начинал, людей, занимающихся дайвингом, были единицы. Меня учил человек, работавший в команде Кусто, а сейчас любой может стать инструктором. И заявить, что он профессионал, и получить с людей немалые деньги. Я решил подколоть Кравчука, зная, что с французов было получено довольно богато. Ну, сколько человек готов заплатить за свою жизнь, столько она и стоит. Он даже не обиделся. Они могли нанять инструктора подешевле. Да любой бы здесь пошел за меньшую сумму, чем получил я. Но ребята оказались не лохи. Зачем им рисковать? А с людьми, которые свою жизнь ценят дешево, я и сам бы никуда не пошел. Это самоубийцы. Знаешь анекдот на эту тему? Я, как знаток анекдотов, заинтересовался. Ну? Идет группа туристов по горам. Видит пропасть. Через нее перекинут шаткий мостик. Им даже страшно представить, что по мостику можно пройти. Но тут они замечают грузина, который резво перебегает его с тяжелой вязанкой хвороста. «Подожди, как тебя зовут?»
1: «Гоги»,
0: — отвечает грузин. «Гоги, а ты мог бы перенести на ту сторону наши рюкзаки? По 20 копеек за штуку».
2: «Вай, конечно могу!»
0: И он переносит рюкзаки, при этом даже ни капли не вспотев. Тогда туристы спрашивают. «А ты мог бы и нас перенести на ту сторону?»
1: «Порублюсь человека!»
2: «Вай!» «Конечно могу!»
3: Много городов на свете. Нью-Йорк, Берлин, Биробиджан. Картографические сети преподавали в школах нам. Невдалеке от Мухосранска, того, что в средней полосе, координаты Наркоманска, не сомневаюсь, помнят все. Два полурухнувших сарая за заболоченной рекой, люд пришлый от невзгод спасая, преобразились в небольшой поселок. Контингент сплочался, к сараям шел со всех сторон. Вдруг как-то кто-то проболтался. «Здесь будет город заложен». И град теперь преуспевает, для всех калоши выпускает, а мэр гордится между тем, что наркоманов нет совсем. Вот раньше казусы случались, и наркомановцы порой в наркозависимость бросались, как в мутный омут с головой. На улице большая ломка, там, где сейчас спортивный зал. Мальчонка маленький Артемка с родителями проживал. Папан, маман, мальчонка малый с чужой жвачкой за щекой. Семейке денег не хватало на хлеб, и папочка порой ходил на рынок. Там в палатке умело деньги воровал, брал порошок, а на остатки Артемке сникерс покупал. Родитель мальчика Артемки отмачивал и хлеще корки. Весь Наркоманск не сомневался, что папа мальчика ширялся. Как не прознать? Идет отец домой, на голове венец из лопухов, штаны в гармошку, торчит обугленная ложка, полуистлевшие ботинки, глаза шары, в руках корзинка, в ней связки ампул и шприцы. Папаня ездил по грибы. Старушки около парадной крестились. «Будь ему неладно!» Папашка вдоль старух идет, про маки песенку поет. «Маки, маки, красные маки, горькая память земли. Почему же вы спелые маки? Почему же вы спелые маки? Под окном не цветете мои». Вот так и жили. Тараканы, ведро гербарий из тюльпанов, на кухне стол, две табуретки, в гостиной только две розетки, а в спальне пуфик, мамы фен, да телевизор КВН. Мамаша тоже увлекалась, но реже. Скромная попалась. Трудилась, смешивая карты на лохотроне. Иногда ширялась на 8 марта, а в день рождения всегда. Вот папа круглую неделю был выходной. Встает с постели, вернее, с пола, обозрит, что где вокруг, затем бежит в сортир, на унитаз засядет, куб героина в вену всадит и тащится, но втихаря. Как ни крути, а все ж семья. Так вот, однажды по весне сказал Артем: «Охота мне, папань, чтоб почитал ты книжку». Рассказывал один мальчишка, что слышал сказку про гусей и Нильса. Мальчик тот еврей, он добрый, книгу приволок. «Прочти, папань».
1: «Давай, сынок, пока не начало ломать талмуд твой, буду вслух читать».
3: Артем не понял фразы папы по поводу «ломать». Однако мальчонке было невдомек, что папа отключиться мог.
0: Горячий эстонский парень приезжает из России и говорит: «Не, ну, бля, Россия уникальная страна. Вот, бля, когда ократа – это сапор. Когда церковь – это тоже собор. Когда срать не можешь – это тоже сапор, бля. И самое сложное – все это нужно держать вот здесь, в зопе». Новогодний. «Ну, кто еще хочет на елку?» — сказал Дедушка Мороз, закидывая петлю на ветку. На почту сортируют где письма, находят письмо, адресованное Дедушке Морозу. Ну, думают, куда его отсылать. Взяли, распечатали и читают. «Здравствуй, добрый Дедушка Мороз. Меня зовут Мишенька, мне 5 лет. Мамка у меня пьет, не просыхая, а папка уже 6-й год сидит в тюрьме. И, знаешь, так мне холодно, Дедушка Мороз. На улицу даже не выйти. В школу не могу пойти на будущий год. Не мог бы ты подарить мне пальто, шапочку и шарфик?» Всплакнули работники почты, собрали деньги, купили пальто и шапочку. Только на шарфик денег не хватило. Отослали мальчику по указанному адресу. Через 2 недели опять письмо адресовано Дедушке Морозу. Они открывают, смотрят письмо от того же Мишеньки. Мишенька пишет: «Спасибо тебе, добрый Дедушка Мороз. Получил от тебя пальтишко, шапочку, а шарфик, наверное, на почте спиздили».

0: В новогоднюю ночь маленький мальчик просыпается и видит, как Дедушка Мороз что-то кладет ему под елку. Он говорит: «Дедушка Мороз, ты есть, ты существуешь, я тебя увидел!» Дедушка Мороз поворачивается и говорит: «Ну что, мальчик, ты меня увидел? Теперь я вынужден тебя убить». Такой черный кто-то. Молодожены поехали в свадебное путешествие, так как были слегка под шафе, попали в ДТП. Ну, и, значит, их обоих увезли в больницу. С мужем оказалось все в порядке. Несколько ушибов, пара выбитых зубов, несколько царапин. А с женой какие-то проблемы. Вот муж сидит, ждет, что с женой, нервно курит. Выходит врач и говорит: «Вы знаете, дорогой мой, у вашей жены переломан позвоночник, поэтому ходить и что-то делать руками она уже не сможет». Муж стоит, нервно курит. Он говорит: «Вы знаете, у нее от сотрясения лопнули барабанные перепонки, поэтому слышать она ничего не будет. Глаза у нее тоже повреждены, поэтому видеть она тоже не сможет. Есть она тоже не сможет, потому что ей перебила гортань, и вы ее будете вынуждены кормить через катетер. Но, знаете, все остальные внутренние органы в порядке. Проживет еще лет 70-80. У мужика от изумления аж сигарета падает изо рта. Врач говорит: «Да не ссы ты, пацан, бля, пошутил я, померла она». Медсестра выносит тройню. Говорит: «Гражданин Иванов». Он говорит: «Я». Она ему отдает детей. Он радостный. Она говорит: «Вас не пугает, что это не один ребенок, а целых трое?» Он говорит: «Нет, не пугает». Тогда, говорит, подержите этих, я сбегаю за остальными. Заметка в газете. Гражданка Иванова родила 6 детей. Врачи надеются, что им удастся спасти жизнь гражданина Иванова. Говорит: «Вы слышали, от Иванова ушла жена?» «Да, и как он?» «Сейчас уже ничего». А сначала думали, с ума сойдет от радости. Мужик шел по улице, купил лотерейный билет, выиграл $1 000 000. Пришел на работу, там его злейший враг подох. Он сразу с работы бежит домой, звонит в дверь. Жена открывает дверь в слезах. Он говорит: «Что случилось?» Говорит: «Мама умерла». Он говорит: «Поперла! Блять, поперла!» Двое встречаются, один другого спрашивает: «Вася, ты что делаешь в эти выходные?» Он говорит: «С ребенком пойду змея воздушного запускать». «А ты что?» Он говорит: «У меня те же самые планы, тещу в аэропорт везу». У мужика умерла теща, он приходит в похоронное бюро и говорит: «А какие у вас гробы есть?» Вот, говорит, есть шикарный гроб за $4 000, красное дерево, с бронзовыми ручками. Он говорит: «Нет, что-нибудь подешевле». Вот за двушку есть, тоже из дуба, но уже меньше наворотов. Он говорит: «Еще подешевле». Ну, говорит, есть из дуба, совершенно простой, за $1000. Он говорит: «Дешевле есть». Он говорит: «Есть из сосны за $200. Он говорит: «Еще дешевле есть?» «Молодой человек, вы кого хороните?» Он говорит: «Тещу». «Ха, да что же вы нам сразу не сказали? Несите ее к нам, мы к ней за доллар ручки прибьем». В самый раз в футбол играть, пиздануть ежа ботинком, а нехуй мячиком лежать. Можно яйца кабану привязать узлом к бревну или зайца взять за уши, да и ебнуть об сосну. Солнце село, дождь пошел, заебись погодка, на природе хорошо после литра водки. Действительно, умом Россию не понять, пока не выпито 0,5. А если выпито 0,5, все делом кажется нехитрым. Попытка глубже понимать уже попахивает литром. Господа, не нажирайтесь, как на празднике скотоводов в Алабаме, чтобы завтра, подойдя к зеркалу, вы не произнесли бы сакраментальную фразу: «Мужик, бля, кто ты, я не знаю, но я, бля, один хуй тебя сейчас побрею». Господа, если вы не испытываете тяги к крепким алкогольным напиткам, пейте, детки, молоко. Туалет недалеко. Кстати, молоко вдвойне вкусней, если в нем есть конопля. Вообще, вы можете пить все, что угодно, только, пожалуйста, не пейте воду. В ней рыбки ебутся. И ни в коем случае не пейте безалкогольное пиво. Ибо безалкогольное пиво – это первый шаг человечества к резиновой женщине. Но самое главное – не нужно при этом думать о деньгах. О деньгах и о жизни думают. Лучше в свое время говаривал: «Женщина – это есть извращенная форма существования материи». Действительно, женщина стремится как можно раньше выскочить замуж, чтобы, если первый брак окажется неудачным, успеть выскочить замуж во второй раз. И всю свою сознательную жизнь ищет свой идеал мужчины. Мужчину, подобного аппарату для заправки автомашин бензином. Эдакому маленькому железному ящику, который все время молчит, всю дорогу при деньгах, а член 3 раза вокруг тела обернут и в ухо вставлен. Но ведь такого не бывает. Сами женщины ругаются. Нынче, говорят, мужики пошли не те. Живут, бля, только одним днем. То есть ночью они нахуй ни на что не способны. Одной бутылки водки на вечер им, видите ли, мало, а одной бабы много. Под себя положь — задыхается. На себя положь — телевизор смотрит. На ноги поставишь — тут же съебывается. Ну, действительно, мужчина, он подобен банному листу. Он сначала липнет, а потом смывается. Другое дело — женщина. Вспоминается история. Едет по городу шикарный кабриолет, за рулем сидит охуенная блондинка. Он у нее ломается, она выходит, колесо попинало, лобовое стекло протерло, никуда он не едет. Видит, рядом стоит грузин кавказской национальности. Она говорит: слушайте, почините мне машинку, а? Я вам денег дам. Он говорит: девочка, мне нихуя не надо, у меня все есть. Она говорит: ну мне надо ехать, мне нечего больше вам дать, хотите, трахните меня. Он посмотрел, ну вроде девчонка ничего, починил ей машину, трахнул ее. Ей так понравилось, она говорит: бля, в жизни своей никогда ничего подобного не испытывала, а? Поехали со мной в Швейцарию. Я вам денег дам сколько захотите, спортивную машину подарю. Он говорит: девочка, мне же нихуя не надо, у меня, бля, все есть. Лучше обратись к моему другу Гоге, он еще лучше, чем я. Она говорит: что может быть лучше, чем вы? А он говорит: в позапрошлом году медведицу выебал, так та до сих пор ему из леса малину таскает. Да, действительно, женщина подобна мороженому. Она сначала холодна, потом тает, а потом, сука, липнет. Действительно, женщина, на мой взгляд, подобна вши. Она сначала селится, потом кровь сосет. И когда она высосала из вас все соки, у нее еще хватает наглости смеяться в тот момент, когда вы раздеваетесь. Но я выяснила, чего же у женщин месячные. Дело в том, что эти гадины из нас, из мужиков, весь месяц кровь сосут. Излишки выливаются. Ну, собственно говоря, дело хозяйское. Женщина чем отличается от мужчины? Женщина хочет, чтобы мужчина сначала поводил ее по ресторанам, по театрам, чтобы решить, стоит с ним ложиться в кровать или нет. Мужчина, он наоборот. Он хочет сначала женщину уложить в кровать, чтобы решить, а стоит ей вообще гулять дальше-то или нет. Так вот, как-то молодой парень проводил девушку от ресторана до дома. Стоят около подворотни, он ее поцеловал в щечку, она его тоже поцеловала в щечку. Он ее в щечку, она его тоже в щечку. Он думает: блять, надо же когда-то начинать. Расстегнул ширинку, достал свой хуй и положил ей в руку. Она по инерции взяла, увидела, покраснела, побледнела, а потом как закричит: знаешь что, пошел ты в жопу! И побежала, побежала к себе на 5-й этаж. Стоит возле своей двери, возится с ключом. Вдруг слышит у себя за спиной прерывистое дыхание. Она поворачивает голову, видит, стоит тот же самый парень. Она говорит: что тебе еще надо? Он говорит: знаешь что, я тебе скажу, девочка, ты хуй мой, пожалуйста, отпусти. Да, действительно, женщина кусочек хлебца 2 пальчиками берет, а в случае чего и за хуй 2 руками хватается. Вот меня всегда интересовал вопрос, почему же мужчины уходят от хороших жен? Потому что, наверное, думают, что следующее будет еще лучше. Тогда возникает параллельный вопрос. Ну зачем же они живут с плохими? Потому что боятся, что следующее будет еще хуже. Вот вспоминается история. У изголовья умирающего мужа сидит его будущая вдова. Он говорит: дорогая, я умираю, и поэтому хотел бы тебе покаяться перед смертью. Она говорит: давай, давай, давай, давай, умирай, не отвлекайся. Он говорит: нет, я хочу уйти на тот свет с чистой совестью. Дорогая, я спал не только с тобой, но и с твоей сестрой, с твоей лучшей подругой и даже с твоей мамой. Она говорит: я знаю, дорогой, именно поэтому я тебя и отравила. Вы знаете, я всегда считал, почему вы хотите развестись со своей супругой? А у нее, гражданин судья, волосы на голове черные, а на лобке рыжие.
1: Ну и что?
0: Нет, мне лично все равно, а вот друзья смеются. Глава предыдущая закончилась страшно. И вообще, измена — для кого-то ужасное слово. И для меня оно тоже было таковым, потому что из-за неверности самцы бьют морды бабам,
2: вешаются, стреляются на дуэлях. Сколько людей полегло из-за того, что посмотрели на чужую жену? И сколько из-за того, что сунули защищать ее честь и свое достоинство? Но год идет за годом, век за веком, и общество меняется. И я со временем столкнулся с новой для меня и очень интересной формой супружеского существования.
0: «Рома, ты куда? А продолжение банкета?»
2: Конечно, эту фразу в тех или иных вариантах приходится часто слышать после программы в клубе. Я не брюзжу, я наоборот надеюсь, что и в дальнейшем буду ее слышать. Это значит, что понравилось. Значит, не хотят отпускать. Значит, понесло их в загулы в веселье, что и требовалось. Цель достигнута, работа выполнена качественно. Ну, а я... А мне тоже весело. Тоже нередко хочется с ними выпить еще по чуть-чуть, и вроде нет причин отказываться. Правда, порой, составляя им компанию, я не всегда, к сожалению, знаю, куда меня занесет. Вот так однажды в Питере подвалят ко мне две явно семейные парочки с предложением поехать к ним и посидеть. Выпить. Вроде неплохие ребята, соглашаюсь. Приехали, посидели, выпили. Глаза у меня уже слипаются, делать, в принципе, больше нечего, поэтому я, по давней традиции Винни-Пуха, ну, раз у вас ничего больше не осталось, потихоньку начинаю собираться в сторону дома.
0: «Как?» — вдруг возмутились хозяева. «А как же с культурной программой?» «С какой еще программой?» — не въехал я. «Ну, а трахаться ты что, не хочешь?»
2: Тут я, признаться, несколько напрягся. Двое мужиков, их жены. Кого же тут трахать? Пронеслось в моей стремительно начинающей трезветь голове. По всей видимости, меня.
0: Но жопу свою я продам очень дорого. И рванул к дверям.
2: Там благородного искателя приключений уже ждал сюрприз в лице, вернее, морде злобной псины. Кажется, это был шарпей, зарычавший и улегшийся у двери.
0: Обложили.
2: Пришлось вернуться. «Ну, ладно, только я не понял, а кого же мы будем трахать-то?»
0: «А чё тебе, наши бабы не нравятся?»
2: «Ах, вот оно в чем дело!» — с опозданием сообразил я. И мы начали. Трахаясь по всей квартире, то с одной, то с другой, я вроде и получал удовольствие, и все же порой напрягался. Потому что к моему уху все время прилипал чей-то муж и горячо нашептывал. «А ты любишь, чтобы тебе женщина в рот пописала?»
0: «Извини, я пока и так шокирован и не готов ко всем подвигам сразу».
2: «А ты попробуй, попробуй!» — прилипал он к другому уху, когда я пыхтел над другой бабой. «Это очень приятно, тебе понравится. Мне, например, очень».
0: «Угу, ага, да, да, в следующий раз».
2: Выбравшись, наконец, мимо спящего шарпея на ночной воздух, я достал из кармана телефон этой гоп-компании, которую они мне всунули на прощание, и, без сожаления, выбросил его. Нет, против пар, практикующих стенка на стенку, я ничего не имею, но тут уже чувствовалось, что крыша отъехала капитально. В следующий раз они бы точно нассали мне в рот и насрали в уши. Ну, их такие приключения. Во второй раз в подобную, хотя более приятную и горячую переделку я снова попал случайно. И тоже после программы. Только на этот раз я работал не у себя в клубе, а на яхте. Гуляли там семьями. Но, разумеется, в один прекрасный момент все перебрали, и я в том числе, слово за слово, детали уже не помню, как на автопилоте. Я стащил трусы с подвернувшейся под руку бабы. В принципе, за это можно получить по морде. Но тогда ничего подобного не произошло. Более того, другие бабы стали снимать трусы сами, и, оглянувшись, я с удивлением увидел, как вокруг начинается оргия. А раз начинается, то попробуй держаться. Попробуй держаться и не почувствовать. Утром разберемся. На следующий день, проснувшись к обеду с тяжелой головой, я стал прикидывать, во что влип. Конечно, именно я помог им дойти до невменяемого состояния и первым начал приставать к чужой бабе. Но это же еще не сигнал для всех приступать к разврату. Так, ничего для себя толком и не решив, вышел на палубу. Будь что будет. Но оказалось, что остальная публика на яхте расположилась на палубе и спокойненько себе загорала. И никто никому не бил морду за вчерашнее. Никто ни с кем не разводился. Словно все в порядке вещей. Как будто так и должно быть. Уже позже я узнал, что они свингеры. Мне стало любопытно, что это заявление такое и как же это может быть. Я все пытался выяснить у одного из мужиков на яхте. Ну как же так? Жена у тебя красивая, молодая. Зачем же ты ее отдаешь? Ответил он очень интересно. Знаешь, Рома, пускай лучше ее ебут мои друзья, чем мои враги. Я потом долго думал. Может, он и прав. Может, сейчас он хочет просто получать удовольствие от жизни. Хочет, между прочим, чтобы и жена получала удовольствие. И смотреть на это. Тем более, если есть возможность устроить все органично. По мнению свингеров, женщина такой же человек, как и мужчина. Она тоже любит трахаться и тоже получает от этого удовольствие. Она человек, который точно так же любит разнообразие, как и мужчина. Любовь – это понятие духовное. А секс, как-никак, плотское. Как сказал поэт, все в семейной жизни притирается. Еда приедается, жена приебывается. Женщина, не получая былого удовлетворения от секса, будет искать его на стороне. Ни один, даже самый потрясающий любовник, не сможет быть до бесконечности разнообразным и не сможет тот же размах и качество держать на протяжении многолетней дистанции. И тут он сворачивает на левую беговую дорожку. Женщина, повторимся, такой же человек, и точно так же начнет искать другие пути. Если у супругов появляются различные интересы, то рано или поздно на первом, втором или третьем перекрестке их дороги разойдутся. Чтобы этого не произошло, в какой-то момент супруги с беговой дорожки стадиона выходят на оживленную улицу. Хотя это тот же самый дуэт, но время от времени появляется рядом с ними то один человек, то другой, то мужчина, то женщина. Бегут супруги по-прежнему вместе, но уже в коллективе. И вроде делают они все то же самое, но бежать веселее.
0: «Рома, ты куда? О продолжении банкета!»
2: Ну, конечно, кто-то может спросить, а зачем я поехал незнамо куда? Должен сказать, что с годами в моей жизни тоже наступили перемены. Я ушел из арт-клиники, где работал у своих друзей, и однажды пришла пора начать работать по-взрослому, нанятым сотрудником, на хозяина. В месте, где меня не знали, где высокие цены, богатые гости, где я не имел права на ошибку. Если бы меня уволили, идти бы было уже некуда. А жена не работала, сидела с ребенком. Я все это рассказываю для того, чтобы показать, что мое психологическое состояние тогда тоже стало другим, более напряженным и нервным. Поэтому я не мог после программы спокойно ехать домой в тихую квартиру, ложиться в теплую постель и, наконец-то, уснуть в тот самый час, когда многие встают на работу. И это было бы бесчеловечно по отношению к себе любимому. Моя работа накрывает как наркотик и очень долго плющит. Но такую серьезную работу, смешить людей, я выбрал сам. И не думаю менять, хотя теперь уже вижу, что сложно выходить на сцену перед сотней зрителей, зная, что каждый из них беспристрастно оценивает тебя. Ночной клуб — это вам не МХАТ, где зрители сидят чинно и молча. В клубе все, как правило, пьяны, громко разговаривают друг с другом, и овладеть их вниманием часто очень непросто. Зато, если они чем-то недовольны, громко это выскажут в ту же самую секунду. Клубная сцена, ежедневный экзамен. Перед программой меня всегда колбасит. Не могу есть, так как артист должен быть злым и голодным. К тому же знаю, что если поем, то начну засыпать. Как засыпал однажды от усталости, стоя в солдатском туалете. И этот нервяк постоянен, хотя выхожу на сцену много лет. Изменилось только одно. Сейчас спокойнее отношусь к редким провалам. Раньше себя казнил. Мне казалось, что я сам виноват, не смог публику завести. Сейчас знаю наверняка, что публика бывает разная. И случаются такие вечера, когда в сумасшедших домах проводятся дни открытых дверей, и все дауны могут собраться у тебя. Такое случается, но, слава богу, редко. Впрочем, даже если пошло на отлично, все равно бубенит. Не могу ничего делать, не в силах ни на чем сосредоточиться, ложиться спать бесполезно, все равно не уснешь, смотреть кино нереально, ничего не соображаешь. Самый простой способ снять это стрессовое состояние — алкоголь. И, конечно же, бабы. Только вы меня извините, на нормальную бабу уже нет ни времени, ни сил. И вообще, где их найти нормальных, если работу заканчиваешь в 2 часа ночи? Да они давно спят. и видит меня во сне в белых тапочках. Зато вдруг подворачивается компания и... «Рома, а ты куда? А продолжение банкета?» Конечно, кто-то спросит, а как же жена? Кстати, о жене. Я точно не знаю, но, наверное, никто не обольщался насчет моей верности. Самая «тихая» в кавычках профессия, жить на этом разгуле, подталкивает к омуту. Но что остается жене? Если любишь человека, приходится прощать. Главное, что я никогда не делал ничего циничного у нее на глазах. А может, в этом и заключается любовь. Как культура заключается не в том, чтобы не ругаться матом, а в том, чтобы знать, где это можно делать. И ночевать я всегда приходил домой. Нигде не завалился спать, как бы мне не хотелось. Поэтому, что касается жен, умная женщина всегда ставит перед собой вопрос, а готова ли она услышать правду? Когда ты вернулся поздно ночью домой, самое простое, что она может спросить, где ты был? На пьянке. И бабы там были. Я честный человек. Могу ведь ответить, что были. Тогда ей придется спросить. И ты с ними спал? Я, конечно, начну отпираться. Я не я, кобыла не моя. Но ведь я буду пьяным, уставшим. Как герой того анекдота, сказавший супруге. Ты же такая умная, а? Ну, придумай что-нибудь сама. А то и признаюсь, лишь бы дали уснуть. И ей придется устраивать скандал. А зачем? Лучше ведь просто сказать мужу, чтобы шел спать. Лишние вопросы рождают лишние ответы. Женщине не стоит их задавать, если она соображает, в каком мире живет супруг. Она должна вырулить на верную дорогу и суметь сохранить видимость.
3: Уехала в командировку в Африку, через месяц возвращается, лица на ней нет. Муж говорит, дорогая, что случилось? Она говорит, понимаешь, меня там в Африке изнасиловал гамадрил. Он говорит, да ладно, успокойся, как бы ты никому не скажешь, я никому не скажу, а уж он-то тем более никому не расскажет. Жена говорит, да, блядь, не расскажет, и не напишет, и не позвонит. Моряк возвращается из дальних стран, у него на плече сидит обезьянка. Ну, приходит с друзьями, выпивают. Друзья говорят, про баб, расскажи, какие там бабы в Африке? Он говорит, да, бля, ребят, дайте пить. Ну, выпили. Он говорит, ну, про баб, давай, расскажи, бля. Он говорит, да пьете вы нахуй. Тут обезьянка говорит, папа, ну, расскажи им про баб. Ну, про Штирлица есть один мой любимый анекдот. Когда, значит, стук в дверь, открывает Мюллер, на пороге мужик в лыжах и в зимней шапке. И говорит, слоны идут на север. Он говорит, слоны идут нахуй, Штирлиц живет этажом выше. Наркоманская свадьба. Тамада говорит, так, все попали в Вену? Он говорит, все. Тогда горько. Звонок в квартиру наркомана. Он снимает трубку, говорит, алло. Ему говорит, это аэропорт? Он говорит, нет, блядь, нахуй. Забивает косяк, начинает курить. Через 5 минут звонок. Алло, это аэропорт? Он говорит, нет, блядь, кладет трубку. Продолжает курить. Еще через 15 минут звонок. Он снимает трубку, говорит, алло. Там говорит, аэропорт? Он говорит, да. Ил-86 слушаю. В наркоманскую хату звонок в дверь. Они открывают дверь на пороге участковой. Они говорят, что надо? Говорят, соседи ругаются. Говорят, что у вас тут тряпками палеными пахнет. Слышим все время смех. Что вы тут сделаете? Чем занимаетесь? Он говорит, чем занимаемся? Тряпки жжем, смеемся. Наркоман вызывает пожарную охрану и говорит, у нас горит дом 9-этажный. Ему говорит, так, как до вас добраться? Он говорит, бля, вы что, прикалываетесь? На большой красной машине. Наркоман жарит мясо. Дым столбом, приезжает пожарный. Он открывает дверь, говорит, что надо? Он говорит, мы пожарные. О, говорит, пожарные? Давайте, блядь, пожарьте мне мясо. Он говорит, ты что, дурак, что ли? Мы не жарим, мы тушим. Ну, потушите. Наркоман звонит в пожарную охрану. Он говорит, здравствуйте. Он говорит, здравствуйте, что вы хотите? Он говорит, понимаете, позапрошлом году Я нашел зерна конопли и посеял ее около дома. Они хуяк трубку положили. Он опять набирает номер и говорит: здравствуйте. В позапрошлом году я посеял возле дома коноплю. Она выросла такая большая, красивая. Опять трубку положили. Он опять набирает номер и говорит: здравствуйте. В позапрошлом году я посеял у себя около дома коноплю. Она выросла большая, красивая. У нас сейчас дом горит. Вот приедете тушить, пожалуйста, не потопчите. Наркоман купил травки, забил косяк, пошел домой. Выкурил косяк, не берет. Выкурил второй, не берет. Третий выкурил, не берет. Мать из кухни ему кричит: Вася, пошел бы что-нибудь поел. Вторую неделю около окна стоит. Сидят на лавочке Ромео и Джульетта, курит косяк. Ромео затягивается и говорит: Джульетта, я тебя люблю. Джульетта затягивается: та же хуйня. Скачет Ромео на коне. Лошадь белая, вся в говне. Дорожка вся в говне. Елочки все в говне. Вдалеке виднеется дамок. Белоснежные стены все в говне. Флюгера все в говне. Бойницы все в говне. Он заезжает в ворота. Они кованые, с золотом. Тоже все в говне. Выезжает в дворик, весь в говне. Там, значит, фонтан тоже весь в говне. Он слезает с лошади, заходит в зал. Зал прекрасный, паркет, канделябр, все в говне. Там сидит за белым роялем Джульетта, тоже вся в говне. Он к ней подходит и говорит: Джульетта, слушай, а где вас тут посрать можно? Едет Мерседес, в него вырезается сзади запорожец, оттуда вылезают 4 репы, а из запорожца вылезает дедушка. Они говорят: дед, бля, ты попал на бабки. Он говорит: почему это? Ну ты врезался в нас, бля. Он говорит: сколько я должен? Он говорит: 10 тысяч баксов. Он говорит: а что это я вам должен давать такие большие деньги? Почему? Потому что мы спортсмены. Он говорит: спортсмены. Достает из кармана пистолет, передергивает затвор. Спортсмены, говорите. На старт, внимание, марш!

0: Ключик золотой в жопу себе вставь. Покрути немного, для работы тебе надо. А придешь с работы поздно вечером домой, снова вставишь ключик и покрутишь перед сном. Ключик золотой в жопу себе вставь. Покрути немного, для работы тебе надо. А придешь с работы поздно вечером домой, снова вставишь ключик и покрутишь перед сном. Возвращается домой с работы. Навстречу ему с радостным лаем бросается любимый пес. Хирург гладит его, гладит и приговаривает: «Миленький, хорошенький, глупенький, зря подлизываешься. У меня сегодня не операционный день». Идет мужик через двор и видит, как маленькая девочка лупит палкой собаку. Шерсть, кровища в разные стороны. Мужчина говорит: «Девочка, ну что же ты собачек-то не любишь?» Девочка говорит: «А, я и людей-то не очень».
1: Около зеркала смотрится, совершенно голая стоит, и говорит мужу: «Я вчера была у врача, он сказал, что у меня грудь, как у 20-летней девушки». Муж спрашивает: «А про 50-летнюю жопу он ничего не говорит?» Жена говорит: «Не, про тебя в разговор даже не заходил».
0: Что ж, алманим, пидорасы? Али, может, чем помочь? В жопу что-нибудь втолочь? Ой, ты рыжая пизда, тут не то чтобы беда, настоящее бедище. Ну давай закрой еблище и послушай мой намек, говорит ей колобок. Хочет дед меня сожрать, если болт не встанет. Заяц пробовал поднять, да никак не тянет. И медведь его дрочил весело и долго, всю залупу раздрочил. Только хуй ли толку? А без ебли деду жизни просто нету. Он без ебли той вот-вот колобка с говном сожрет. Так что, рыжая, давай, если можешь, выручай. Чуть подумала лиса, хвостик приподняла, заприщурила глаза, жопой повоняла. И кивает деду: «Доставай торпеду!» Дед кровавый хуй поднял с упоением дела и лисе в очко вогнал, та и охуела. Видно, мяконький пушок деду лег на петушок, жилы шерсткой полоскал, тут у деда хуй и встал.
1: Белый эмигрировал в ЮАР. Ходит по Иоганнесбургу, думает, чем бы заняться. Никаких развлекух нет. Смотрит, идет белый. Он его останавливает и говорит: «Слушай, а как вы тут развлекаетесь?» Тот говорит: «Новенький, да?» Он говорит: «Да, как догадался». Говорит: «Блядь, да тут, блядь, никаких развлекух нет, кроме кинотеатра. Иди в кино». Тот говорит: «Спасибо». Приходит в кинотеатр, смотрит, стоит очередь из негров. Он пристроился в хвост, стоит. Мимо идет белый, говорит: «Новенький?» Он говорит: «Да, как догадался». Он говорит: «Блядь, да кто же стоит за неграми в очереди? Ты иди в кассу, тебе без очереди дадут билет». Приходит, точно дают. Заходит в кинотеатр, садится в партер, сидит. Мимо идет белый. И говорит: «Новенький, да?» Он говорит: «Да, как догадался». Он говорит: «Дурья башка, ну кто же сидит в партере?» «Мы белые, сидим на балконе». Он залезает на балкон, сидит, приспичило поссать. Он обращается к рядом сидящему белому и говорит: «Слушай, а куда вы ходите поссать?» Он говорит: «Новенький, да?» Тот говорит: «Да, как догадался». Он говорит: «Да никуда мы не ходим, мы ссым прямо с балкона». Тот говорит: «Да ты что?» Расстегивает ширинку и начинает ссать на голову внизу сидящего негра. Тот поднимает голову и говорит: «Ты новенький, что ли?» Тот говорит: «Да, а как догадался?» Ну, говорит, «Не надо все на меня, ты разбрызгивай, разбрызгивай».
0: Он под деревом сидит, ничего не замечает и пинцетом хуй дрочит. Он наездов не боится, у него своя больница. Он здесь ходит королем утром, вечером и днем. Гонит спирт для нужд больничных добрый доктор Айболит и хуярит его лично, если что-нибудь болит. Лечит маленьких зверюшек, зайцев, ежиков и хрюшек и для верности труда им вдувает иногда. То козлу маслы расставит, в жопу градусник поставит, подрочит его фактуру, чтобы знать температуру. Брызнет спермую струей. До свидания, больной. то свинью нахуй положит, ее дырку растревожит, разведет немного блядства и введет в нее лекарство. Вы, свинья, почти здорова, приходите завтра снова. То корове хвост поднимет, жопу трубочкой раздвинет, мазью смажет, поплюет, свою капсулу введет. Вы идете на поправку, не хотите ли добавку? Добрый доктор Айболит всех излечит, исцелит. И пришла к Айболиту лиса. Мне в очко залетела оса, и жужжит она там, и кусается. Может высрать? Да не получается. Я и ставила клизму с соляркою, и дрочила еловую палкою, да пизды. Все жужжит и пиздец. Стала задница, как холодец. Помогите, доктор, помогите, эту падлу хуем уебите. Как тут горю не помочь? Айболит не спал всю ночь, до утра лечил зверюшек, тёлок, козликов, свинюшек. И теперь сознанием дела хуй впиздячил в лисье тело. Им зудёж определил и паскуду придавил. Ой, спасибо, добрый доктор Айболит. Так теперь спокойно в жопе, не жужжит и не зудит. И пришел к Айболиту Барбос. Мне бандиты заехали в нос. Я хотел попиздеть по науке, а мне в морду заехали, суки. И теперь в лепешку нос. Не грусти давай, Барбос, я тебе его поправлю, хуем косточки расправлю. Добрый доктор Айболит хуем по лбу постучит. Ёпс и этак, ёпс и так, выпрямляется шнабак. И такой стал нос у пса, будто хуя колбаса. Охуительнейший нос, улыбается Барбос. К Айболиту пришел как-то зайчик. Ой, на ножке я вывихнул пальчик. Он когтем по траве зацепляет и ебаться конкретно мешает. Ты мне косточку правильно вправь и мой пальчик на ножке поправь. Добрый доктор Айболит, он, подумав, говорит: помогу тебе я, зайка, лапку мне свою давай-ка. Взял он ножку, взял топор, погонял немножко и, въебав его в упор, отхуярил ножку. Зайка с радости скакать песню распевает. Хорошо теперь ебать, коготь не мешает. Вот такая вот работа, обо всех больных забота. Добрый доктор Айболит всем зверятам говорит: приходи ко мне лечиться, и корова, и волчица, и жучок, и червячок. Всем заебись, ебёна вошь. Только хошь или не хошь, а рассказ дослушать надо. Что, пиздата? Да, пиздата. Слушай, друг мой, и дрочи, что есть мочи и мочи. Вся деревня, вся округа переполненная людом. Отовсюду здесь народ. Каждый в очередь встает. Дружные братья стоят, о своих делах пиздят. Хуй в напряг почти у всех для поебистых потех. Кто разбил себе палатку, кто уснул, уткнувшись сладко своим сморщенным ебалом под соседа одеялом. 1003 стоит народу, не хватает кислороду. Кто надел противогаз, кто-то пернул, пидорас. Кто тихонько водку жрет, кто давно уже ебет. Все бы, может, так и было, только вдруг чудная сила бабку в небо подняла, закрутила, завела, завертела, закружила, понесла и отпустила со всего на землю маху. Кто-то ёбнулся со страху, кто-то в обморок упал, кто-то нахуй посъебал. Присмотрелись, кто как мог, хую бабки между ног. Вот так чудо! Нахуй нужно! Посъебали-ка все дружно, с диким криком «я ебу!» Кто куда? В Ташкент, в Москву, побыстрее паровоза съеб директор леспромхоза, дед Матвей перекрестился и без памяти свалился. А товарищ из Кремля дал такого ебаля, что сверкала только жопа. Кто-то начал рыть окопы. Одного в говно втоптали, у кого-то череп смяли, ёбнули кому-то в рожу. Удивляешься? Я тоже. И директор Дом культуры удивлялся. Как ты думал? Человек решил 20 по спине его промчаться. Позвоночник слипся с жопой и сказал себе я: «Топай! Ну что вылупил ты глазки? Слушай дальше мою сказку. Всех как будто хуем смыло, тут-то бабку осенило. Как же так, скажите, братцы? Я-то ведь хочу ебаться. Разбежались кто куда. Так, а где же моя пизда?» Удивилась, но не очень. Можно жить и самодрочим. Вдруг глядит, а на ночь глядя, распьянехонькие бляди. Это Федя вместе с Вовой возвращались. Вот так клево. Бляди — это хорошо. Хуй вскочил, как пасашок. Разбежалась бабка сзади. Обухи в жопу бляди обнимаются, поют, да в развалочку идут. Присмотрелась бабка. Боже, да чего ж знакомы рожи? Это ж мой придурок дед и любовничек-сосед. Ну, уроды, сейчас сочтемся, вдоволь нынче наебемся. Еще кувшин рассолу просит, и вдруг письмо служанка вносит. Он распечатал, прочитал, конец в штанах мгновенно встал. Недолго Женя себя мучил раздумьем тягостным, и вновь, так как покой ему наскучил, вином в нем заиграла кровь. Решил: сегодня к вечеру сию Татьяну отдеру. День пролетел как миг единый, и вот Онегин уж идет на место, в тот старинный парк, где уж его Татьяна ждет. Минуты две они молчали, и думал Женя: ну, держись. Он молвил ей: вы мне писали? И гаркнул вдруг: а ну, ложись! Орех могучий и суровый стыдливо ветви отводил, когда Онегин член багровый из плена брюк освободил. От ласк Онегина небрежных Татьяна как в бреду была, в шушане платьев белоснежных свою невинность пролила. Ну а невинность это, братцы, воистину и смех, и грех. Хоть если глубже разобраться, сперва разгрызть, чтоб съесть орех. Я грыз орехи сколько мог, теперь увольте, извините, я целок больше не ломок. Ну а пока здесь без идиллий Онегин Таню отдолбал, и мы давайте вместе с ними скорее поспешим на бал. О, бал давно уже в разгаре, и в зале жмутся пара к паре, и член мужчин уж напряжен на баб всех, кроме личных жен. Да и примерные супруги в отместку брачному кольцу, кружась с партнером в бальном круге, к чужому тянутся к концу. В соседней комнате, смотри-ка, на скатерти зеленой, тихо, и за портьерою в углу ебут кого-то на полу. Лакеи быстрые снуют, в бильярдной там уже блюют. Везде летят бутылок пробки. Татьяна, опосля поёбки, наверх тихонько поднялась, закрыла дверь и улеглась. В сортир бежит Евгений сходу. Имел он за собою моду усталость ебли душем снять, что нам не вредно перенять. Затем к столу бегом он мчится. И надо же беде случиться. Владимир с Ольгой за столом, а член, естественно, колом. Он подошел походкой чинной, целует руку ей легко. «Здорово, Вова, друг старинный! Жуан, пили бокал Клико!» Сперва Клико одну бутылку, потом зубровку не одну, и через час уже мотала друзей, как листья на ветру. А за бутылкою особой Онегин плюнул вверх икрой, назвал он Ленского разъебой, а Ольгу саную дырой. Владимир, поблевав немного, чего-то стал орать в пылу, но бровь свою насупив строго, спросил Онегин: «Поеблу?» Хозяину, что бегал рядом, сказал: «А ты иди посы!» Попал случайно в Ольгу взглядом и снять решил с нее трусы. Сбежались гости. Наш Кутила, чтобы толпа не подходила, карманный вынул пистолет. Толпы простыл мгновенно след. А он, могуче строен, смел, ее меж рюмок поимел. Потом побил зеркал немножко, прожег сигару и диван, на площадь выйдя крикнул: «Прошка, гони скорей домой, болван!» Метельный вихрь во тьме кружится, в усадьбе светится окно. Владимир Ленский не ложится, хоть спать пора уже давно. Он в голове полухмельной был занят мыслью одной, и под метельный ураган дуэльный чистил свой наган. Онегин, сука, блять, зараза, разъеба, пидор и говно. Лишь солнце, будем драться сразу. Дуэль до смерти. Решено. За лупой красное солнце встало. Во рту с похмелья стыд и срам. Онегин встал, протер ебало и выпил водки 200 грамм. Звонит. Слуга к нему вбегает, рубашку галстук предлагает, на шею вяжет черный бант, дверь настежь. Входит секундант. Не стану приводить слова, не дав ему пизды едва, сказал Онегин, что придет. У мельницы пусть, сука, ждет. Поляна белым снегом крыта. Да, все здесь будет шито-крыто. Мой секундант, сказал Евгений, вот он, мой друг, месье Шартрёз. И вот друзья без рассуждений становятся между берез. Мириться? Нахуй эти штуки! Наганы взять прошу я в руки! Онегин молча скинул плед и также поднял пистолет. Он на врага глядит сквозь мушку. Владимир тоже поднял пушку и не куда-нибудь, а в глаз наводит дуло, пидорас. Минжа Евгения хватило. Мелькнула мысль. Убьет мудила. Но погоди, дружок, дай срок. И первым свой нажал курок. Упал Владимир. Взгляд уж мутный, как будто полон сладких грез. И после паузы минутной: «Пиздец», сказал месье Шартрёз. На этом я хочу закончить без заключения сей роман. И не судите очень строго. Пока, друзья. Шерше ля фам.
1: Белый эмигрировал в ЮАР. Ходит по Иоганнесбургу, думает, чем бы заняться. Никаких развлекух нет. Смотрит, идет Белый. Он его останавливает и говорит: слушай, а как вы тут развлекаетесь? Тот говорит: новенький, да? Он говорит: да, как догадался. Говорит: блядь, да тут, блядь, никаких развлекух нет, кроме кинотеатра. Иди в кино. Тот говорит: спасибо. Приходит в кинотеатр, смотрит, стоит очередь из негров. Он пристроился в хвост, стоит. Мимо идет Белый, говорит: новенький. Он говорит: да, как

0: куда вы ходите поссать? Она говорит, новенький, да. Тот говорит, да, а как догадался? Он говорит, да никуда мы не ходим, мы ссым прямо с балкона. Тот говорит, да ты что? Расстегивает ширинку и начинает ссать на голову внизу сидящего негра. Тот поднимает голову и говорит, ты новенький, что ли? Тот говорит, да, а как догадался? Ну, говорит, не надо все на меня, ты разбрызгивай, разбрызгивай.
1: «Деньги, деньги, деньги», — звенела в голове мысль, плавно переходящая в песню из фильма «Кабаре». «Мани, мани, правит миром, где их взять, парам-пам-пам». И потом, дайвинг — это же так, для души. А ведь жрать-то чего-то надо, и на билет до дома подкопить не мешало бы. Эх, правильно говаривала бабушка, если бы спорт приносил хоть какие-то плоды, в каждой еврейской семье было бы по два турника. Играй лучше, внучок, на пианине! Отгоняя от себя призрак расстрелянного на базаре должника и понимая, что терпеть муки голода уже больше не могу, уселся в первом попавшемся ресторанчике на набережной. Наверное, потому и придрался к официанту. «Меню у вас только на английском?» «Плохо!» «Почему, сэр?» — поинтересовался он. «Немцы, итальянцы все понимают. Потому что буквы у них такие же. А вот у нас, у русских, как и у вас, нубийцев, буквы свои. Поэтому и понимать русские не будут». Надо сказать, что слух о регулярном чартере из России уже давно витал в здешнем горячем воздухе, заставляя местные носы и носища принюхиваться к запаху потенциальных денег. Я тоже держал свой нос по ветру и знал, что город активно обсуждает возможное прибытие малоизученных русских, о которых уже начинали слагаться легенды по всему миру. Россия только недавно распахнула свои железные границы для собственных граждан, и они поспешили изучать экзотические страны, где не жалели никаких средств, жадно выискивая запретные ранее удовольствия. Я не спеша сделал заказ. «Мистер Эпп», — ко мне буквально через минуту подошел хозяин ресторана, — «не возражаете, если я присяду?»
2: «Конечно, прошу вас».
1: «Как здоровье? Как дела? Все ли в порядке?» — традиционно начал он. Мы обменялись положенными этикетом любезностями. «Видите ли, у меня к вам есть одна просьба», — продолжал он. «Не могли бы вы перевести наше меню на русский язык?»
2: «Неужели клюнуло?»
1: «Да я бы с удовольствием, но времени и сил, к сожалению, совсем нет». «Я понимаю», — согласился хозяин. «А что, если вы будете у нас ужинать? Ну и заодно поможете нам. Ужины, естественно, за счет заведения».
2: «Ну, давайте попробуем». Я, подчеркнуто утомленно, взял в руки меню. «Вечера за три, думаю, управлюсь».
1: «Нет, я вас не тороплю», — талантливо подхватил свою партию ресторатор. «Мне, право, неудобно вас так обременять. За три, так за три». Быстро оценив мой скромный заказ, а я сегодня не рассчитывал на халявное угощение, он отдал распоряжение официанту счет закрыть, денег не брать. Затем, лукаво улыбнувшись, предложил: «Может, сейчас и начнем?» Стоило сделать перевод для одного ресторана, как всему городскому общепиту понадобились меню на русском языке. Правильная особенность местных предпринимателей. Они не могли допустить, чтобы богатые гости стали ходить к конкуренту. А русские, к тому же, пока не успели, да и не собирались толком выучить ни один иностранный язык. Учитывая это важное обстоятельство и общее количество халаибских ресторанчиков, проблемы со жратвой на ближайшее время у меня отпали. Более того, я теперь объедался как дурак на поминках. Ведь меня продолжали зазывать и в те заведения, где уже перевел меню. Повара постоянно изобретали что-то новое, и это надо было срочно перевести. Да еще дать совет. А понравится ли блюдо русским, как вы думаете? Да еще рассказать, что нового на кухне у соседей, и, как артист разговорного жанра, я, наверное, нашел себя в таком странном ресторанном бизнесе. Когда однажды молоденький официант, который всегда был очень приветлив со мной, посетовал, что сегодня зашли русские, а он не знает ни слова, я решил научить его чему-нибудь смешному. Ну, например, «Чего барин изволит?» Произносить эту фразу без акцента не так сложно. Надо лишь заставить человека проговаривать слова быстро, не задумываясь, на одном дыхании. Уже на другой день мой ученик потряс парочку подвыпивших русских. «Чего барин изволит?» — выкрикнул он. Они вздрогнули и даже немного протрезвели. А потом заржали и, рассчитываясь, выделили парню приличную сумму на чай. Вскоре я узнал, что обученный трем русским словам юноша зарабатывает неплохие деньги. Наши люди с удовольствием делились впечатлениями.

0: впечатлениями о рассмешившей их диковинке друг с другом и заходили посмотреть на нее. Правда, больше он не знал ни слова. Ну так что с того? Все равно он вскоре стал зарабатывать больше хозяина, и его выперли с работы. Но, думаю, он где-нибудь еще неплохо пристроился. Знание языков — все равно нужная вещь. Однажды в ресторанчике я наблюдал сцену, рассмешившую меня до слез. Туда зашла парочка итальянцев, мужчина с женщиной, поесть пиццу. А итальянцы вообще не любители знать хоть какой-нибудь язык, кроме родного. Как на грех, их официант забыл положить перед мужчиной вилку. Собрав весь запас английских слов, итальянец потребовал вилку, которая по-английски «фок». Но из-за редкого употребления чужих противных слов он оговорился и произнес «I want fuck on the table». Официант остолбенел. В любой другой стране нахала с его бабой в 3 секунды отправили бы делать фак на улицу, но не в Нубии. Здесь желание клиента — закон. И официант вначале заметался, а потом кинулся к хозяину ресторана. Хозяин тоже быстро прибежал и поинтересовался на английском, чего же хотят гости. «I want fuck on the table!» — сердито повторил итальянец над остывающей пиццей. Хозяин тяжело задумался. Официант продолжал крутить глазами, вылезающими из орбит, а полиглот еще раз четко подтвердил свою просьбу, правда, опять ошибившись в нужном слове. Хозяин совсем тяжко вздохнул и, путаясь в речевых оборотах, принялся объяснять, что у них так не принято. Все же общественное место, да и еда на столе. Но, видя непреклонность мужчины, обратился к женщине. Та и вовсе не понимала ни слова. Весь персонал вышел посмотреть на бесплатную трагикомедию, и кто-то знаками показывал, что можно поставить ширму. Закончилось все благополучно. Подскочив на ноги, посетитель схватил с соседнего стола грязную вилку и показал, что он хочет. «Фак! Фак! Фак!» Хозяин и официант вздохнули облегченно. Туристы за соседними столами разочарованы. Впрочем, мне кажется, местные были бы способны как-нибудь решить эту проблему. Они ко многому подходили с чувством юмора. Сижу как-то в баре, заказал себе виски со льдом за 12 гиней, попиваю. Подозвал официанта, чтобы расплатиться, а он мне счет на 16 гиней. Я говорю ему: «Ну-ка, дружочек, покажи-ка мне меню еще раз». Он принес. Я показываю ему цену в меню и цену в счете. «Почему так?» — спрашиваю. «No problem, сэр», — говорит он мне, сохраняет добродушную улыбку и тут же исправляет цифру, но не в счете, а прямо в меню. Но если вопрос с питанием теперь был закрыт, то вопрос с жильем все еще оставался открытым. Я имею в виду то, что за него приходилось платить. А добычу живых денег я до сих пор не организовал. К тому же воспоминания о дайвинге не давали душе покоя. По ночам мне снились большие рыбы, причем в их непосредственной среде обитания, а не на тарелке, где я их теперь обычно видел. Они били хвостами и звали меня с собой в глубину. Как назло, я еще постоянно всюду встречал Юлия. Он то вез на погружение какую-либо группу, то опять продавал свои ракушки, и сердце мое сжималось. Ну где же найти средства на дайвинг? Однажды, прощупывая возможности халявы, я поинтересовался. «А что, Юла, клиенты вам еще нужны?» «Конечно», — отозвался он. «И каким образом это обычно вознаграждается?» «Ну, если в деньгах, то дадут немного, копейки. А так, приводишь пару человек... «Ныряешь с нами бесплатно. Устраивает?» «Цедила!» — обрадовался я. «Ведь, имея доступ к местным ресторанам, я вполне мог найти желающих окунуться туристов». И вот однажды вечером, закончив свои транслейторские труды и немного взгрустнув, я налег на выпивку в одном славном местечке, небольшом уютном прибрежном ресторанчике. Народа в нем почти не было, официанты дремали, стоя возле бара, а в противоположном углу... Такой же вареный местный лабух на японском народном инструменте «Ямаха» нудно наигрывал разные мелодии, причем все на один местный манер. Меня это начало раздражать, и, подойдя к гусляру, я заявил. «Ну кто так играет, а? Еще 5 минут, и я не смогу тебя убить! А ну-ка подвинься!» — сказал ему прямо по-русски. Он понял и уступил мне место. Я добавил звука и рубанул по клавишам. Все разом проснулись. Выскочивший на звук администратор Хамди сначала застыл от неожиданности, а потом одобрительно хмыкнул и зааплодировал. Я махнул еще водки. «Шас пою!» и взвыл. Откуда ни возьмись, появился кураж, нереализованная накопившаяся энергия лилась через край. «Я все-таки артист!» Неожиданно зал наполнился людьми, а через какое-то время сесть уже просто было некуда. Народ все прибывал. Отсутствие места никого не смущало. Пили и закусывали стоя, пританцовывая и подвизгивая под наш русский шансон. Официанты просто сбивались с ног, а Хамди периодически бегал куда-то закупать выпивку. Закончив выступление, я оказался за столом в веселой англоязыкой компании. Разговоры я активно поддерживал, но понимал окружающих не очень. Это было весело. Парней очень прикалывал мой английский, а меня — то, как они его понимают. «Ты откуда?» — спросил рыжий здоровяк. «Из России». «Из России? Ну, давай выпьем за Иру». «Давай». Следующий тост был опять за нее. «Кто же такая эта Ира?» — подумал я, что ее все знают и пьют за нее стоя. «Хороша, наверное, баба». Меня даже гордость такая патриотическая на минуту охватила за такую обычную, простую русскую девушку, столь популярную у европейского народу. Чуть позже я, правда, разобрался, что к чему. Ребята оказались ирландцами, а Ира — ничем иным, как ирландской республиканской армии. «А ты чё здесь, музыкантом подрабатываешь?» — не унимался рыжий. «Не, я дайвер», — ответил я. «А в каком центре ныряешь? Как там оборудование, организация и вообще?» Заинтересовались за столом. «Центр говно, оборудование старое говно, организации никакой, а цены обычные», — честно сказал я. Народ заржал. Видимо, мои рекомендации пришлись им по вкусу. «Завтра мы с тобой пойдем, окей?» — попросились они. «Сертификаты у нас есть». «Да welcome!» — кинул я. «Жду в 8 утра вон там». Утром следующего дня я появился в дайвинг-центре во главе компании из 7 человек. Это, очевидно, доказывало серьезность моих намерений относительно дайвинга. «Неплохо», — улыбнулся хозяин центра. 10 дней ныряю бесплатно», — категорично сообщил ему я. «Договорились», — он протянул мне руку. Я опять почувствовал себя удивительно счастливым. Ко мне подошел Юлий, ему уже сообщили, что у него благодаря мне на сегодня есть работа. Он был несколько удивлен, но доволен. «Молодец. Где ты их раздобыл?» — поинтересовался он. «Да бухали вместе вчера», — честно заявил я. «Пошли собираться». День прошел прекрасно, а вечером меня поджидал еще один приятный сюрприз. У дверей гостиницы стоял администратор вчерашнего ресторанчика Хамди. «Мистер Эп, мистер Эп!» — замахал он рукой, увидав меня. «Я вас давно здесь жду. Как прошли погружение сегодня? Хорошо?» «Нормально», — ответил я. «Как у вас? Официанты перетрудились, а музыкант застрелился?» «Нет, ну что вы! Знаете, о вчерашнем концерте уже легенды ходят. Это было здорово. Я бы хотел с вами поговорить по этому поводу». «У меня сейчас по плану душ и отдых. А на ужин к нам», — предложил Хамди. «Там и поговорим». «Да у нас тут с ребятами планы вроде. Всем по пиву и арахис за счет заведения». «А мой ужин?» — уточнил я. «Ну, естественно!» «Думаю, холодное бесплатное пиво — это веский аргумент, чтобы немного изменить планы на вечер. 8 часов тогда!» Предложение Хамди ирландцы приняли единогласно. Юлий тоже не возражал. И пока парни наслаждались халявой, я отлучился на переговоры. Несложно догадаться, что речь пошла о работе. Но играть каждый вечер в ресторане за еду я не хотел категорически. Подобная работа значительно ограничивала мою свободу и не приносила денег, следовательно, противоречила моим основным жизненным принципам. «А если мы будем платить вам часть с оборота за то время, когда вы выступаете?» — добавил Хамди. «Это сколько?» «Ну, скажем, 5%. «А точная сумма, если наличными?» — поинтересовался я. «Давайте по-вчерашнему прикинем». Расчеты были готовы заранее. Получалась неплохая по местным понятиям сумма. «Так как насчет хотя бы 3 раз в неделю?» — предложил Хамди. «Давайте так», — быстро прикинув ситуацию, сориентировался я. «График сделаем свободным. У меня есть, к примеру, незанятый вечер, и я привел к вам поужинать своих приятелей-туристов. С их счета вы платите мне 10% комиссионных. Я час, предположим, играю, и со счетов всех зашедших на музыку вы мне тоже платите 10%. Я вам подкатываю клиентов, а вы со мной делитесь». «А как часто это будет, мистер Эп?» — обдумывая сказанное мной, уточнил Хамди. «Как часто, Хамди, вам, например, нужны деньги?» Вопросом на вопрос ответил я. «Вот мои приятели уже сидят за столиком, а я готов, кстати, получить гонорар за вчерашний концерт». Мы ударили по рукам, и так я заработал свои первые африканские деньги. Права была, однако, бабушка насчет пианины. Ресторанчик начал приносить мне небольшой, но стабильный доход. И главное, деньгами, а не жратвой. Плюс он обеспечивал меня нырялкой. В этом активно помогал Юлий, который с молчаливого согласия Хамди устроил на базе веренного ему предприятия общественного питания настоящий агитационный пункт. Привлеченные там дайверы считались нашими, и я мог спокойно ежедневно пользоваться услугами дайвинг-центра бесплатно. Все складывалось и без того неплохо. Кроме того, в один прекрасный день все-таки начались чартерные рейсы из России, и городок постепенно стал наполняться нашими соотечественниками. Как я уже рассказывал, русские тогда говорили только по-русски. Иностранные языки были нашему поколению ни к чему, и их незнание широкими массами скорее даже поощрялось правительством на всякий случай. Но кто в 70-е мог рассчитывать на такие перемены? Так вот, не найдя общего языка с англоязычными гидами, активный народ повалил к нам в ресторанчик, дабы в итоге выяснить, что здесь, собственно, происходит. Понятное дело, что мы с Юлием рекомендовали им дайвинг. Для россиян это было в новинку, поэтому они могли рассчитывать либо на ознакомительное погружение, либо на начальный курс. То и другое требовало теоретической подготовки, а по-русски это делал только Юлий. Жизнь забурлила. Каждый день теперь с утра я отправлялся в порт, где нас ждал какой-нибудь из белых теплоходов. Местные судна почти все белые и похожи. Если вы когда-нибудь видели огромный белоснежный океанский лайнер, вы не забудете, как он выглядит. Анубийские лайнеры были их почти точной копией, только чуть-чуть поменьше. Казалось, что местные мореходы увидели на картинке в иностранном журнале корабли-гиганты, а потом выпилили лобзиком их миниатюрные копии и пустили плавать. Правда, украшали их, согласуясь с собственным вкусом, в изобилии рюши на шторках, бахрома, какие-то узоры на стенах, цыганщина, на-на-на-на. Но это все не важно. Главное, теперь мы регулярно выходили в море с целым выводком туристов. Однако через некоторое время Юлию слегка поплохело. «Слушай, одному мне с такой оравой не справиться», — пожаловался он вскоре. «Помочь не хочешь?» «Не могу. Ты же сам говорил, что у меня квалификации не хватает, что мне работать пока нельзя, что курсы еще проходить надо. Дело серьезное. Я же у тебя недавно интересовался по этому поводу», — съехидничал я. «Да фигня это все, ты же понимаешь!» После небольшой паузы сдался он. «Я тоже пока не инструктор, и обучать на самом деле не имею права. Но кого это здесь волнует-то, а? Опыта у тебя уже достаточно, ну и под моим присмотром, конечно, а? Так, пожалуй, можно. Но ты же не рассчитываешь на то, что я это буду делать только из любви к искусству?» «Конечно, нет! $3 человека тебя устроит? Ты же мне только помогаешь!» «5, — ответил я. И знаешь, договорись с боссом, чтобы он мне второй курс бесплатно организовал. Мы вместе ему план по поголовью на этот месяц вдвое перевыполним». И я не ошибся. В условиях внезапно начавшегося бешеного спроса мы с Юлием лихо задрали цены на свои услуги и ударными темпами косили урожай. Несмотря на нашу недостаточную квалификацию, народ оставался доволен, потому что мы старались, а как известно, чего нельзя добиться мастерством, можно добиться энтузиазмом и усердием. Кроме того, как я сказал, и конкурентов-то у нас не было. Кстати, именно в это время я уже точно для себя решил, чего именно хочу от дайвинга и как в дальнейшем могу использовать те навыки, которые приобрел таким неожиданным образом. Я ведь не собирался менять свою основную профессию или оставаться здесь навсегда. Как-то в баре я познакомился с одним немцем. Он был дайв-мастером. Вообще-то он работал в Мюнхене в какой-то строительной компании и был строителем, но при этом был еще и дайв-мастером. Это давало ему возможность приезжать во время отпусков на разные морские курорты, устраиваться на пару недель работать в какой-нибудь дайвинг-центр, нырять на халяву, да еще и отбивать часть стоимости своего билета. Подобное хобби мне сразу пришлось по вкусу. и я тоже решил стать дайв-мастером с той же целью. Задача была поставлена, и мои старания приносили плоды. Через некоторое время я стал уже очень известным и уважаемым в городе дайвером, успешно прошел второй курс обучения, и до заветного звания оставался всего один шаг. С какого-то момента ко мне начали подходить конкуренты. Владельцы соседних дайв-центров и предлагать поработать на них или просто подшабашить, провести погружение с их русскими группами, причем денег давали больше. Я, скрипя сердцем, отказывался. Мои работодатели почему-то негативно относились к халтурам. «Ты либо с нами, либо...» — ставил вопрос ребром Юлий. Почему-то дух ложной корпоративности и чувство стадности брали верх над простой рассудительностью и здравой расчетливостью. Это, вероятно, были остаточные проявления пережитого развитого социализма. Так, правда, продолжалось недолго. Юлию вдруг по каким-то причинам потребовалось срочно съездить домой в Россию. «Слушай, я смотаюсь быстренько туда и обратно, а ты тут пока один ракушками поторгуй», — попрощался он. «Не вопрос, удачи», — кивнул я. «Да, насчет оплаты». Три бабы смылись из дома под предлогом сходить в магазин, а сами пошли бухать на кладбище. Разговорились по-женски, мол, мужья совсем перестали обращать на них внимание и решили, дабы заставить мужей ревновать, принести домой по букетику. Поутру встречаются их мужья. Один говорит: «Моя вчера пришла в дымину пьяна и с букетом искусственных цветов». «Ну и что?» «А моя с целым ведром увядших роз домой вернулась». Третий говорит: «Это ерунда. Вот у моей вообще на шее был венок с надписью „От братвы“». Такой день мог стать началом конца в моей карьере, шагом в пропасть и небытие. Скалой, о которую разбилось бы все, что так долго взращивалось, холилось, лелеялось и приносило плоды. Наша гастрольная поездка в один из южных дивных городов могла, не по моей вине, закончиться так плачевно, что разгребать последствия пришлось бы не один месяц. А ведь изначально все шло более чем чудесно. Я показал чудеса продюсерского искусства, сумев продать за максимальную цену себя и всю свою труппу. Сумел, кстати, впарить и одного из своих друзей-музыкантов тоже за очень приличные деньги, раза в три превышающие его обычный гонорар. Мы с рок-н-ролльщиком летели бизнес-классом, а моя труппа, танцовщица и йог, естественно, в обычном салоне. Встречали нас великолепно. Из аэропорта забрали на хороших машинах. Поселили в приличных номерах в гостинице. Еда и выпивка предлагались из расчета все, что хотите, без отказа. Короче, вечеринка начиналась прекрасно. То есть я полагал, будто все зашибись, когда вышагивал по коридору шикарной гостиницы в поисках номеров, где поселили девочек. Шел и пока не слышал тревожных звоночков. Признаков того, что все замечательное может в любой момент быть растоптано, убито и порвано на клочки. Первым слабым признаком стала одна из танцовщиц с распухшим от истерики лицом, по которому черными пятнами расходилась косметика. На мой испуганный вопрос, что случилось, ответ был: абсолютно ничего. Просто она боится летать и поэтому чуть-чуть поревела в самолете. Остальные бабы, как оказалось, не боящиеся высоты, поддерживали ее алкоголем и подкреплялись сами. До тех пор, пока в самолете, увы, ничего не осталось. Поэтому и сообщили мне, что к началу программы, в 7 часов, они не будут готовы. У вас есть еще 2 часа. Успейте. От наглости я даже обалдел. Заказчики заплатили деньги, уже собираются в ресторане, ждут шоу, а артисты, выходят, нажрались и работать не могут. Но шоу в любом случае должно продолжаться. Так что, велев им собираться, я пошел искать музыканта. Тот сидел в ресторане и тоже разминался вискарем. Выбивая 100 граммов, он тут же просил еще 100. И это при том, что мы еще не начали работать. И причем его выход последний. Как он доживет до рокового часа и в каком виде предстанет предуважаемой публикой? Но что я мог ему сказать? Он все знает сам. Именно этот человек учил меня, что нельзя напиваться перед работой и во время ее. Что надо мешать вискарь со льдом, бодяжить его с чаем, чтобы и компанию поддерживать, и самому медленнее подходить к свинскому состоянию. Но все его учение в данный момент куда-то улетучилось. Словно впервые оказавшись на гастролях, словно не зная, каковы последствия литра вискаря на килограмм массы тела, он пил его как компот. Ежу было понятно, что с началом затягивать нельзя. Поэтому, поев и осмотревшись, я снова кинулся собирать баб по номерам, где еще и конь не валялся. Некоторые, правда, были накрашены, но некоторые не умывались еще со вчерашней программы, и все в едином порыве собирались пойти для начала поесть и тоже размяться только кубанским вином. Через какое-то время вся эта шайка-лейка наконец дозрела, что пора начинать программу, тем более, что бедолаги-зрители ждали нас уже минут 15. И были вознаграждены за свое ожидание. Я все-таки остался трезвым, язык не заплетался, юмор тоже доходил до аудитории, не успевший на мое счастье окончательно надраться, чего о моей труппе сказать было нельзя. Танцовщица, вышедшая первой, едва удерживалась в вертикальном положении. Ноги ее разъезжались, глаза горели нездоровым блеском, волосы и юбка разлетались в разные стороны. Зрители несколько опешили и не сразу поняли, что это за диво дивное выписывает тут кренделя. Дальше было хуже. Вторая девочка, которая обычно никогда не напивалась до состояния нестояния, сегодня решила изменить своим правилам. Да так, чтобы никому мало не показалось. И танцевала она, стоя на шпильках, в 2 сантиметрах от края сцены, и я все ждал, сдерживая ярость, когда же она грохнется вниз. Но почему-то все сегодня решили, что они суперпрофессионалы. Дескать, профи не завалит халтуру, а старый конь борозды не испортит. Они улеглись почивать на лавры, даже не вспомнив о том, что публика видит их впервые и не знает, хорошо или плохо они танцуют. Мы выступаем перед ними в первый раз, который легко может стать и последним. Впрочем, пьяному человеку ничего не объяснишь. Разбор полетов будет завтра. Сегодня остается только работать, что я и делал. Пока не объявил перерыв, чтобы дать зрителям возможность передохнуть, спокойно перекурить и обсудить свои дела. Мне и самому нужно было спуститься в зал, лично поздравить именинника. Кто же предполагал, что в перерывчике вся труппа, за исключением непьющего йога, упьется в мертвечину? Поздравляю! Мы добрались до торжественного момента. Первый, да и последний в нашей сегодняшней программе — конкурс на лучшее знание российских анекдотов, объявил я, начиная второе отделение. Вы начинаете анекдот, доходите до ключевой фразы и останавливаетесь. Если я эту фразу произношу, вы мне даете денежку. Если нет, то бабки даю я. Но кто готов сразиться? Публика оживилась. Но тут от входной двери раздался грохот, на который все и обернулись. Шум создавал музыкант, пытавшийся занять место в зале. Конечно, будь он человеком нормальным, и понимая, что его коллега-артист, который, твою мать, и подкинул ему сегодняшнюю халтуру, то бишь я, работает, прошел бы и тихо сел. Но ему правила вежливости оказались неписаны. Он демонстративно шагал через весь зал, отвлекая внимание от меня, стоящего как круглый дурак посреди зала с микрофоном. К тому же, по ходу дела, он пожимал протянутые руки и в довершение, как бы вместо фанфар, громогласно поздоровался и со мной. И, наконец, занял место в зале прямо по центру. Я продолжил монолог, но тут чудовище неожиданно громко принялось комментировать мое выступление. Подобное поведение, как и опьянение, полностью противоречило его учению, что мы здесь на работе, что главные сегодня клиенты и мешать им нельзя. Выпив, он решил, что стал единственным и главным героем вечеринки. Когда один из зрителей принялся рассказывать анекдот, он перебил его криком: «Даже я знаю этот старый анекдот!» «Ну, рассказывай!» — вздохнув, разрешил я. «А как унять такую великую звезду?» И звезда с умным видом рассказала анекдот, который не раз могла слышать, сидя в моем клубе или от меня лично. «Правильно?» — довольно поинтересовался он. «Тогда я выиграл, и отдайте мне деньги, которые выиграл. Да-да, передайте, пожалуйста, сюда!» Публика недоумевала. «И что, разыгрывают?» «Сюда деньги, сюда!» Музыкант подгонял медливших зрителей. «Да, да, давайте!» Ему передали мой, заметьте, выигрыш. После чего мне все же пришлось вежливо сообщить в микрофон специально для него, что мы договаривались выступать по очереди. И его выход следующий, а пока работаю я. «Хорошо!» — согласился он и умерил количество своих замечаний. Реплики с места стали более редкие, и программа была благополучно завершена. По окончании я вдул с аукциона за небывалые деньги свою жилетку, 45 тысяч рублей, и решил смыться в заказанную заранее сауну, захватив с собой баб. Они, к тому же, все равно не могли стоять на ногах, и лучшим решением было их увести. Я знаю, чем заканчиваются такие вечеринки, а кроме того, не хотелось мешать музыканту. Теперь ведь наступил его черед работать. Если вовремя не уйти из зала, народ побежит выпивать с тобой, а на следующего артиста положит. Хотя эта скотина и вредила мне, отвечать тем же сегодня не хотелось. Тем более он уже усаживался за рояль с видом короля рок-н-ролла. Ну что же, за эти мизерные деньги, которые вы, суки, мне заплатили... Неожиданно услышал я его реплику. «Сыграю вам только 12 песен, и ни одной больше. А если захотите еще, то нужно доплатить».
1: «О-о-о! Началось!»
0: Понял я и увеличил скорость выхода с поля боя в баню, от греха подальше. К счастью, гости, нарывшиеся не меньше его, не догнали, что им объявили. Из сауны я вернулся к концу выступления, чтобы поддержать великого артиста. Выглядел он очень недовольным. Все его раздражало. А как может чувствовать себя человек, которому давно и невыносимо хочется лечь спать? Ведь он выпил литр вискаря еще до выхода и продолжал догоняться постоянно. Только вместо того, чтобы спокойно отрубиться, он, превозмогая себя и свою лошадиную вискаринную дозу, вынужден был работать. «Кто поет в микрофон вместе со мной?» Неожиданно остановив песню, спросил он. А почему бы и не петь? Его же и приглашали, потому что его песни популярны. Виновник нашелся. «А мне можно петь с тобой?» — поинтересовался я. «Можешь немного подвывать, но только когда идет музыкальный проигрыш», — милостиво разрешил он. «Ну, конечно, а как иначе? Только он здесь и звезда, а все остальные — просто говно. Правда, если я еще готов плюнуть на его мнение обо мне, то как ко всему этому отнесутся заказчики, серьезные люди?» Оставалось только догадываться. На всякий случай я попытался утащить и его в сауну с глаз долой, только он сбежал из зала в неизвестном направлении. Бабы тоже вскоре испарились, так как им предложили деньги за то, чтобы они танцевали до конца вечера, и они полетели устраивать лесбийский номер, потом раздеть именинника и попрыгать на нем, потом сделать еще что-нибудь. Короче, пьянка требовала продолжения и развития. А мы с Йогом остались сидеть в сауне и отдыхать, пока не заскучали. Тем более, что Йог не пьет, а я в одиночестве много выпить не могу. Вот в этот славный момент мне бы лучше пойти спать, но черт меня дернул пойти посмотреть, как протекает веселуха. В гримерке две моих красавицы собирали вещи, чтобы поехать покупаться в море. Нет, мы, конечно, находились на юге нашей родины, однако же на улице стоял февраль. И температура воздуха минус 5, воды примерно плюс 5, а сейчас вообще-то ночь, и море синее может несколько штормить, как, впрочем, и их самих. Но они сообщили, что такая мелочь не способна остановить двух амазонок. Им надо освежиться. Жаль, они не уверены, найдут ли сейчас машину. А если и не найдут, то способен ли администратор дать указание, чтобы их отвезли туда. Плюнув в сердцах на этих шизующих русалок, ни суп сварить, ни выебать, я побрел спать. Но в коридоре гостиницы налетел на еще одну свою совершенно невменяемую танцовщицу, которая шастала по гостинице, в чем мать родила. Она искала аптеку, чтобы купить презервативы, вот только одеться забыла. Как танцевала в ресторане, так в своем, так сказать, сценическом костюме и ушла по делам. Ее лишь немного беспокоило, почему окружающие, простые жители пансионата и персонал, так странно смотрят на нее. Может, у нее помада размазалась? Впрочем, углубляться в этот вопрос ей было совсем некогда, и она побежала дальше. «Мать, мать, мать!» — пронеслось в моей голове эхо. «Чем кончится такая ночь?» — думать не хотелось. И я грохнулся спать. С утра гостиницу лихорадило. Полагаю, весь персонал с замиранием сердца ждал, когда же, наконец, мы оттуда съебемся. Но, кажется, никто, кроме меня и трезвой Йога, не спешил их радовать. Более того, начиналось самое страшное. Ко мне подлетел администратор и сказал, что девочек нет. Номера закрыты, трубки не берут. Хотя всем им было сказано, что выезжать нужно в 9 утра. «Да и хуй с ними!» — объявил я. «Кто их должен нянчить? Им дали возможность заработать, билеты купили. Если просрут рейс, пусть сами добираются». Но бледный администратор, вспоминая вчерашние подробности, не был точно уверен, что они просто спят в номерах. «Ну ладно, давай поищем», — согласился я. «Они поди в ресторане уже». И мы пошли их искать в ресторан. Там завтракал только одинокий Йок. С аппетитом и с чувством, понимая, что питание включено. Он сообщил, что уже пытался достучаться до баб, получилось только до одной. А где остальные, ему неизвестно. Наверное, в каких-то других номерах. Пришлось вызывать гостиничных тетек и просить их проверить, с какой стороны закрыты двери, с наружной или внутренней. Оказалось, что девочки явно в номерах. Правда, поднять с постели выпускниц блядских школ оказалось нереально. Они даже не слышали, как колотят в двери сердитые кулаки горничных. «Улетаю без них. Пусть сами добираются». «Ну что вы, Роман!» — добрый администратор все уговаривал меня еще чуть-чуть подождать. «Мы их разбудим и посадим, вы успеете!» Оставалось надеяться на лучшее, вспоминая, что бог пьяных бережет. Я плюнул и сел в машину вместе с Йогом. В соседнюю уселся музыкант. Ехать со мной в одной машине он категорически отказался после вчерашнего, хотя и не мог вспомнить, что же вчера было. И, наконец, мы увидели сумевших проснуться артисток. Первая из них уверенно шла неуверенной походкой зомби, ничего не соображая. Глаза ее, совершенно остекленевшие, смотрели куда-то вдаль. Длинная шуба и длинные грязные волосы развивались, как у Ван Хельсинга. Если бы сейчас в коридоре находился экстрасенс, он бы, наверное, прочел на этом лице всю судьбу девушки. Сколько она выпила за свою жизнь, сколько сможет выпить еще. Походу, из нее сыпались разные предметы. Телефоны, помады, деньги. Следом за ней полз администратор, подбирая все это на ходу и складывая ей в сумочку. Она, разумеется, не благодарила, потому как вовсе не замечала благодеяний. «Да брось ты все!» — разозлился я. «Потеряла, значит, ее проблемы!» «Да ладно, ну что вы, мне же не сложно», — уверял он. Потом откуда-то нашлись и другие. Они вылезали из нор, как вампиры, с красными глазами и желанием пусть не крови, но хотя бы вина. Полцарства за стакан! Времени до самолета оставалось в обрез. Я уже только просил, чтобы девочек подогнали пинком под тощие зады и засунули поскорее в машины, предоставленные заказчиками. Наконец, Лэнд-Крузер и Audi A8 сорвались с места и понеслись с безумной скоростью. Опаздываем! Вперед по скользкой зимней дороге! Столкнулись мы где-то на середине пути. Водители вышли посмотреть, что с дорогущими машинами. Оказалось, обе они чуть-чуть поцарапались, и мы помчались дальше. Во второй раз машины столкнулись серьезней. Одна въехала в бок другой. Пока водители разбирались, что делать, одна из танцовщиц вылезла из машины и подошла ко мне. «А чё, собственно, мы едем? Вон у Макаки нет ни документов, ни билетов. Она все потеряла». «Как?» — опешил я. «Где? Макака, иди сюда! Где ты все оставила?»
2: «Не знаю».
0: Макака рыдала навзрыд, издавая нечленораздельные звуки. Оказалось, она потеряла все. Костюмы, косметику, сумку, билеты, паспорт и все деньги. Она потеряла даже свою шубку и стояла только в прозрачной маечке и джинсах. Но хотя бы шубу-то помнишь, где оставила?
2: Не помню!
0: Теперь наши водители принялись звонить в гостиницу, чтобы там все перетряхнули. Предположить, что девочку обворовали, было невозможно. Гуляли серьезные бизнесмены, и кому там нужны Макакины концертные костюмы 38 размера на рост 1,40 м? По телефону нам сообщили, что обыск номеров и гримерки ничего не дал. «Где ты шубу-то могла оставить? Нормальный человек может раздеться либо в номере и пойти в гримерку с костюмами, либо снять шубу в гримерке, если лень подниматься в номер», — пытался добиться я. Безрезультатно. Допускаю, что ночью они выходили покурить на улицу, ожидая машины к морю. А машин все не было и не было. И, наверное, она, постелив шубу на землю, устроила пикник на обочине. Просить персонал обыскать окрестности — хамство. Пусть едет в чем есть. Точнее, даже не едет, а ждет, когда вернется за ними наша машина. А я на ней помчался вперед в аэропорт, надеясь задержать самолет и уговорить персонал пустить девочку без паспорта. И, влетев в зал буквально за 2 минуты до окончания регистрации, сообщил персоналу, что у нас авария. А мы едем одной компанией, билеты у нас туда и обратно. Подождите, сейчас еще наших подвезут. Ну ладно, подождем, согласились они. А еще у нас девочка паспорт потеряла и билет. Тут же обрадовал я их. Может, пропустите? Они долго ломались. Просили взять хотя бы справку в милиции. Но какая милиция, если до вылета полчаса? Кое-как я уговорил их на то, чтобы посадили человека без паспорта. Они попросили только купить ей билет вместо утерянного. Пока я уговаривал персонал, водитель уже съездил за компанией, оставшейся на дороге. То, что они вошли в зал аэропорта, я понял по внезапно наступившей в здании звенящей тишине. В этот момент в дверь вваливался известный всей стране музыкант с лицом человека, пившего 3 года не просыхая. Следом шла спящая зомби, теряя на ходу свои вещи. За ней раздетая и сильно хромающая макака, ей ударила ногу во время аварии. Кроме того, из-за истерики глаза ее совсем заплыли. Красные точки в черных разводах туши смотрелись жалобно, а нос, распухший до размеров баклажана, угрожающе. Она вытирала сопли и икала. То ли от перепоя, то ли от мороза. Все-таки зима на улице, не по сезону в маечке гулять. Весь персонал у стойки аэропорта вытянул лица и разинул рты. А что такого? Как мог, я решил сгладить ситуацию. Решила девочка выпить все вина Кубани, но не успела. Пробыла-то всего 1 день. Компания подгребала к стойке. Мы нашли ее сумку с костюмами и с документами. Все было в багажнике. Она, наверное, сама сложила и забыла. Если нормальные люди думают, что после того, как по вине проспавших макак мы чуть не опоздали, девочки успокоились, они ошибаются. Праздник в одном отдельно взятом коллективе продолжался. А я, разумеется, пытался сбежать от торжества выпивки над разумом подальше, что удавалось с трудом. Нас с музыкантом-алкоголиком усадили, но, к несчастью, в Ту-134 пассажиры эконома проходят через бизнес. «Привет, жирная скотина!» — радостно приветствовала меня танцовщица, первой дефилировавшая на свое место. В нашем коллективе, где все шоу строится на ненормативной лексике, принято обращаться друг к другу запросто. И пусть я поливаю их на сцене, они тоже могут трамбовать меня, только, блядь, не сейчас, когда все пассажиры с недоумением уставились на меня. Все же вроде звезда, почему его так? «Привет, толстый!» «Как головка?» «Бобо?» — поинтересовалась походя следующая стерва. Она тоже не понимала, насколько неуместно все это сейчас выглядит. И так они все брели и брели к своим местам. Только одна из них, причем самая болтливая, не раскрыла рта. Мне даже показалось, что у нее флюс, потому что одну ее щеку сильно раздуло. Спрашивать я не стал от греха подальше, и потому, на свое счастье, лишь много позже узнал причину странного молчания. Во рту она прятала подаренный именинником пакетик с травой. Опасалась, что иначе его учуют собаки. А я решил закрыть глаза и попробовать уснуть, что мне практически удалось. Только сон мой был краток. Прервала его стюардесса. «Простите, это ваши девочки в другом салоне? Успокойте их, пожалуйста». Сон сразу сняло как рукой. Почувствовав, что волосы на спине стали дыбом, я медленно и осторожно заглянул в эконом-класс. Макака, чья радость от того, что все костюмы и деньги нашлись, рвалась наружу. Сидела верхом на спинке кресла и, распевая какую-то дикую обезьянью песню, разливала вино в подставляемые одноразовые стаканчики. Другая красавица, шлявшаяся вчера голой по гостинице, искала иных, более острых удовольствий. То ли ее вчера никто так и не трахнул, то ли еще что-то. Но сейчас она встала в проходе, расстегнув кофточку и демонстрируя всем свои новые, качественно сделанные силиконовые сиськи. «Мужчинки, у меня никогда еще не было секса в самолете!» Половина салона иностранцы, просто на их счастье, не понимают, чего от них хотят, демонстрируя бесплатный стриптиз, молчала. Половина русских, понимающих, хмыкала. «Баба пьяная, пизда чужая». «Это не мои», — уверенно заявил я стюардессе. «Мои приличные. Вон они, там дальше сидят». «А эти чьи?» «Откуда мне знать? Мало ли в Москве проституток!» И пока эти шалавы не заметили начальника, быстро смылся на свое место. Мучения мои на этом не закончились. Ведь по прилете в Москву всех пассажиров загрузили в один автобус. И я опять оказался среди своих. «О, Ромка! Как нам тебя не хватало!» Тут же заверещали пьяные артистки. «Господа, смотрите! Вот он, главный ёбарь России!» «Нет, Колька Йок лучше Трахтенберга!» — заорала одна из них из самого дальнего угла. «Ты что, упала, что ли? Трахтенберг вот самый лучший! Бабы, подтвердите! Арабы лучше! А Трахтенберг после них на первом месте!» «Что ты гонишь? Ты с Йогом трахалась?» «Конечно! А сколько раз?» «Да уж больше, чем с Трахтенбергом! И хуй у него больше!» Йог, стоящий с тубусом, уже в течение 5 минут строил из себя студента-чертежника, а теперь и вовсе попытался слиться с поручнем. Я был не в силах предпринять подобные маневры и ломанулся к выходу. Благо, автобус уже остановился. Кошмар закончился. По крайней мере, для меня. Не нужно думать, что так себя ведут только танцовщицы. Все мы работники культуры, мазаны одним миром. И все хороши без исключения. Что в театрах, что на концертах, что на арене цирка. Сел в такси и вырубился. Потом проснулся, поднялся домой, выпил снотворного и, подумав, блять, послезавтра еще одна гастроль, провалился в объятия Морфея. Впрочем, гастроли еще будут не только послезавтра, но и через месяц, и через 3, и через год, и через 2 года.

и досыта кормил, но пес его за яйца укусил. Буль-буль-буль-буль-терьер, пиздец тебе собачка, Герасим Джан Мыча.

у него. Водил собак хозяин по музеям. Никто из бультерьеров на статуи не ссал. А как-то раз, чтоб было веселее, Герасим Джан им в цирк билеты взял. Там пудель всех смешил, в бюстгальтере ходил, и бультерьер артисту засадил. Буль-буль-буль-бультерьер, пиздец тебе, собачка, Герасим Джан мычал, жуя свою жвачку. Чтоб музу уважала, он утопил ее, хотя собачек мало осталось у него.

хозяин жрет, сам тащится по бабам в день погожий, а им ебаться вовсе не дает. И от такой тоски они, сказав прости, заводчика порвали на куски. Буль-буль-буль-буль-терьер, пиздатая собачка, пока тебя не съел, купи ему жвачку, чтоб

0: Буль-буль-буль-буль-терьер, пиздатая собачка, пока тебя не съел, купи ему жвачку, чтоб смог весной по новой, как выйдет погулять. Он орбитом с ментолом всех кошек угощать. Буль-буль-буль-буль-терьер, пиздатая собачка, пока тебя не съел, купи ему жвачку, чтоб смог весной по новой, как выйдет погулять. Он орбитом с ментолом всех кошек угощать.
1: Ору я, высунувшись из окна машины, везущей меня в Дробоган пьяного после программы домой. Две чудесницы, торгующие у дороги своими юными телами, немедленно семенят к тачке. «Ну, кто из вас пойдет?» «Вообще-то, сейчас очередь моей подруги», — сообщает одна деловитым тоном, словно продает билеты на карусель. «Но она сегодня первый раз на улице и не очень знает, как. Это ничего?» В глубине души меня и, видимо, даже моего водителя пробивает на хихи. Очень уж девочка напоминает дореволюционного приказчика, торгующего селедкой. «Ну, не знаю даже!» Невольно начинаю ерничать. «Че, я учить, что ли, должен? Тогда уж залезайте обе в машину, но плачу лишь одной!» Они соглашаются. И откуда только такие наивные взялись? Та, у которой наступила очередь, осторожно расстегивает молнию на моих джинсах и наклоняет голову. Подружка-наставница, сидя на первом сиденье, дает рекомендации. «Зубами там смотри осторожно!» «Ну, что ты оттуда руководишь?» Сдерживая смех и получая удовольствие от бесплатного шоу, я начинаю командовать парадом. «У тебя подруга нифига не умеет! Залезай сюда и давай помогай! Покажи ей, как надо!» Девчонка дает себя развести и перелезает к нам. Там только сиденье не запачкайте!» — волнуется водитель. «Да! Слышали, девчонки?» — подзуживаю я. «Значит, глотаем!» «Хо-хо-хо!» С набитым ртом соглашается дебютантка и проглатывает. «Вот! Молодец! Сделала все правильно! Проглотила!» Едва продышавшись, сообщаю новенькой. «Что там? Ну, кто проглотил?» — заинтересовывается водитель. «Ты? Не верю! Ну-ка покажи рот! Скажи «а-а-а-а»!» Совершенно серьезно произносит девочка, не понимая, почему у двух взрослых людей это вызывает такие приступы плохо сдерживаемого смеха, что поневоле подумаешь, а в порядке ли они. И вот, получив деньги, жрицы продажной любви исчезают. Сервис. Быстро, дешево и удобно. Хорошо, что есть продажная любовь. Она — отдых усталого странника, которому не хочется искать порядочных женщин. Потому что потом им же нужно давать свой номер телефона, а трубку может взять жена. Порядочных нужно куда-то вывозить, опять же рискуя встретиться с кем-то из подруг жены. Короче, геморрой для всех самцов, кто, дожив до определенного возраста, уже понимает, что семья — это святое. И рушить ее из-за приглянувшейся девки совсем не стоит. А тут раз — и готово. И никто не узнал. Если бы продажной любви не было, то ее точно стоило бы выдумать. Правда, на сегодня придумывать ничего не приходится. Ночные бабочки, расправив потрепанные крылышки, неизменно порхают по темным улицам. Мерзнут в холод, мокнут в дождь, трепещат как перед бандитами, так и перед ментами. Помню, кстати, как две из них, наверное, по этой же самой причине, отказались садиться в машину. «Тогда где?» — спьян не догнал я. «Ну, если минет, сделаем на улице. Вон у того дерева». Пришлось мне пьяненькому вылезти и, прислонившись к дереву, трясущимися руками расстегнуть ширинку, а они, встав натруженными коленями на траву, принялись за дело. Мимо даже не притормаживая проносились другие машины. А чего им тормозить? Со стороны происходящее под этим баобабом, наверное, даже отдаленно не напоминало акт плотской любви. Скорее, как будто вышел человек из машины быстренько облегчиться. Раз, два и... «Ну, готово?» Забавно нетрезвому самцу смотреть сверху на две белые мордочки, трудящиеся над его организмом. Более того, это зрелище вызывает скорее философские мысли, нежели эротические. «Во какую замечательную работу нашли! Девчонки, а чё, другой не было? Вы бы хоть попробовали, может, у вас бы получилось!» Но бабочек эти мысли как будто и не посещают. Встали, отряхнули пыль с колен, губки вафельные утерли, получили зарплату, сказали спасибо и снова шагом марш на боевой пост. С продажной любви этого эротического фастфуда, быстрого и самого честного, началась моя сексуальная жизнь и, может быть, ею и закончится. Жизнь развивается по спирали. Ты возвращаешься к тому, что когда-то уже проходил, и удивляешься сам себе, ведь однажды уже так было, и однажды оно тебе жутко надоело. Каждый день какие-то разные лица, которые даже не запоминаются. Чужие бабы, холодные голоса, равнодушные вопросы. «Ну ты все? Я могу быть свободна?» Все это приелось и захотелось постоянства. Найти одну девочку, преданную, чистой душой. Нашел. И понял, что прав был тот, кто сказал: «Будьте осторожны в своих желаниях. Вдруг они исполнятся». Появление постоянной разрушило мою семью и чуть не сломало мне жизнь. Я едва удержался на плаву. Все потому, что поверил бабе. Я был обманут за то, что сам хотел быть обманутым. Сейчас я думаю, а пусть лучше будут такие, что стоят на улицах. Они же честнее. Это постоянные всегда врут. Только в самом начале отношений любовница довольствуется второй ролью, а потом нет. Может, ты, по большому счету, и не нужен ей в качестве мужа, но она все равно стремится разрушить твой брак. Для нее это, если так можно выразиться, дело чести. Вот в чем разница между мужчиной и женщиной. Самец хочет от многих самок одного, а человечица хочет многого, но от одного мужчины. И вступать опять в эту игру с очередной бабенкой мне что-то неохота. Жопой чую, придется снова применять все свое умение, чтобы противостоять ее интригам. Я начинаю понимать, что не стоит плыть против течения в мутной реке. Смешно, но таким определением можно охарактеризовать роман с порядочной женщиной. И уж лучше другие порядочные, те, у которых все по порядку. Сегодня один, завтра другой. И за деньги. Они не засирают тебе мозги словами о любви, не звонят твоей жене и не мотают ей нервы. И обходятся они значительно дешевле, чем та чистая душа, которая искренне и бескорыстно тебя любит. Я бы даже не считал общение с ними за измену жене. Проститутки сейчас прочно укрепились в нашей жизни. Их на каждой гулянке подают как рыбу к пиву. Ну скажите, как может мужчина продолжить победоносно начавшийся вечер без девок? Прошу заметить, продолжить. Это общепринятая тенденция, а не только моя. Общение с проститутками началось в моей жизни давно, еще в Питере. И я решил посвятить им отдельную главу как бабам, имеющим место быть в жизни практически любого самца. Иногда чаще, иногда реже. Многим даже не интересно будет читать о проститутках. Они и так уже видят их насквозь. Но начинающим стоит подготовиться к встрече с этими примитивными существами и не удивляться тому, что они ленивы, нечисты на руку, и быть готовыми к бою. Тут, знаете ли, тоже вечный бой. Плейбой нам только снится. «Рома, а поехали куролесить и бедокурить!» Стоило порой закончиться программе, как возле меня нередко оказывался кто-нибудь из загулявших посетителей клуба, многие из которых плавно превратились в завсегдатаев. Почему бы не поехать? Тем более, что я и сам все равно собирался кого-нибудь быстренько на полшишечки. И мы отправлялись в баню. Практически всегда, только переступив порог элитной сауны, тут же вызывали плавсостав. Эта женская сборная по заплыву с вениками в джакузи имеет богатый опыт общения и оценивает физическое состояние клиентов с первого взгляда. И поэтому, когда мы однажды очень нетрезвой компанией заявились в баньку, девчонки моментально лениво и неторопливо пошли париться. А компания не менее фригидно полезла вынимать из карманов травку. «Не курю», — сразу сообщил я. Мой организм, измученный нарзаном, громогласно изрекает: «Нет наркотикам!» Очень меня с них сажает на измену. «Как знаешь», — сказали ребята и ушли в небытие. Они ведь начали жрать пойло еще до прихода в клуб, усугубили на программе и расклеились окончательно в сауне. А мне-то что делать? Я еще почти что трезв. Перед программой не пью, и душа у меня только-только начала радоваться празднику. «Мужики!» — бесполезно пытался я растрясти студениста похрапывающие тела. «А веселиться как же? Ну, братья, у нас же еще и сестры есть!» «Что?» — прервав храп, поднимал голову один из бандерлогов. «Что-что? Бабы еще не использованы!» «Да? Ну и хуй с ними!» Не, ну вы же заплатили.
2: Мы заплатили, а ты трахай.
3: Если хочешь.
1: Вообще-то 7 баб — это перебор. Но поскольку заняться больше совершенно нечем, да и, собственно, кроме как на баб никуда и не тянет, не пропадать же такому прекрасному вечеру. И я направил свои стопы в оранжерею к этим фиалкам. Значит так, собираемся и идем наверх в комнату отдыха. Кто именно? Потягиваясь свысока, поинтересовались они.

Ведь для чего нанимают проституток? Чтобы получить от них то, чего не можешь получить ни от своей жены, ни от своей девушки. Мы платим проституткам именно за удовлетворение наших фантазий. Для того, чтобы ломаться, у нас уже есть жены, которые, впрочем, этими выкрутасами портят самцам жизнь и доводят семейный союз до логического развода. Существует даже старый анекдот. Ложатся супруги в постель, и он говорит: «Дорогая, у меня к тебе три вопроса». Она: «В жопу не дам». Он говорит: «Тогда два». Она говорит: «И в рот не возьму». Он говорит: «Тогда третий. Нахрена ты мне такая нужна? Нахрена такая хрень?» Вопрос-таки риторический. А вот на кой хрен такая пловчиха? Вопрос конкретный. Пора вернуться в банно-прачечный комбинат. К семерым белоснежкам. Если кто думает, что я начал штамповать их по очереди, то жестоко ошибается. Это буднично. Все-таки я, как-никак, режиссер массовых праздников. И мною была выстроена гениальная круговая мизансцена. Одна массирует мне левую руку, вторая — правую. Одна левую ногу, другая правую. Пятая массирует голову. И еще две с разных сторон делают минет. По моему хлопку вся массовка перемещается против часовой стрелки. И в этом пике моей режиссерской славы одна из них портит весь спектакль, заявляя, что ей противно участвовать во всем этом жутком разврате. Вот как? Тогда деньги взад. И мотай отсюда. Вежливо предлагаю ей. И барышня снова с головой уходит в работу. По большому счету понятно, зачем они нужны, эти ночные феи. Мне или абстрактно-конкретному самцу. Да просто расслабиться. Быть таким, какой ты есть. Потому что ты заплатил ей за время, и тебе до фонаря. Что она думает о тебе и всех кобелях в частности. Это основное. Если же все происходит иначе, самец звереет. Когда я утром по телефону рассказывал одному из тех сломавшихся ребят, что было ночью, он дико хохотал. Ржал до тех пор, пока я не дошел до места, как одна чуть не отказалась. «Надо было ей в морду дать», — решительно заявил он. «Эх, боярин, мягкий ты с ними!» После этого я осознал, почему иногда бьют проституток. В принципе, по этой же причине часто достается и женщинам в семьях. В тот момент, когда начинает вдруг корчить из себя оскорбленную клизму и лезть в жопу, обычно и начинается скандал. Она скрипит: «Ах ты, сука, ты мне не купил чего-то там!» Самец молчит. Она воет: «Всем все покупают, а я как нищенка!» Самец звереет окончательно. Она рычит: «У всех мужья как мужья, а у меня жук навозный!» Самец делает стойку и, роняя пену изо рта, бросается на неприятеля. Такая дружеская перебранка нередко заканчивается тем, что самку просто выставляют из дома с чемоданами. Пусть качает права в другом месте. Это, заметьте, с супружницей. Но когда залупается проститутка, это вызывает еще большее возмущение. Справедливый гнев. Ведь это просто беспредел какой-то. Взяв деньги, она заключила сделку на выполнение эротических работ. И это не только с мужской точки зрения, а и с общечеловеческой. А теперь представьте, проститутка делает минет и говорит: «Мне так не нравятся мужики с животами! Ну просто кошмар! О-го-го-го-го! А это что? Волос в рот попал! Ой! Ну это просто ужас!» Также, наверное, дико услышать: «У меня устали губки». Это бред. И это все равно, что я бы, стоя на сцене, сказал: «Что ты затрахался выступать перед вами? Зрители вы фиговые, напились, и шуток моих не догоняете. Пойду я отсюда, выпью, поем в каком-нибудь приличном месте. А кто будет вести концерт? А меня волнует, что ли? Я устал. Сами ведите». Такое нельзя даже представить. Ты получил бабосы и будешь за них ишачить. И окончанием твоей работы может быть только знак от главного. Роман, спасибо, вы можете быть свободны. Или: «Присаживайтесь к нам, давайте с вами выпьем, закусим». Не только я и все работающие, но даже и чего-то зарабатывающие самцы знают. Нельзя нарушать условия трудового договора. И точно с таким же подходом они нанимают девочек в сауну. Главное для девочек — создать обстановку,

0: у добрососедского взаимопонимания. И черт с ними, если не умеют трахаться на потолке. Переживем. Гораздо хуже, если, взяв деньги, тут же хотят показать, что они совсем не такие. Просто такова ее судьба-судьбинушка. Спать с теми, кто ей не нравится. Ведь если бы не нужда-нуждинушка, то с таким Боровым, как ты, она бы даже срать рядом не села. Выслушав эту эсхатологическую манифестацию, самец опять начинает бить копытом и рычать. «Ты, толстожопая, вставай раком! Я буду на тебя кататься, как на телеге! Вы две, веслогрудые, будете лошадьми! Вперед! Только вперед и ржать, как лошади! Но!» Хамство никогда не рождается в голове самца моментально. Ну, по крайней мере, я таких отмороженных не видел. Обычно так себя начинают вести в ответ на хамство со стороны кобылицы. «Я, бляди, к вам относился как к людям. Предложил поесть, выпить, покурить», — мысленно ругает самец. «Я хотел меда, а вы мне дегтя. Мне хотелось ложечку божественной амброзии, а вы мне лошадиного говна на лопате». Проститутки не любят работать и предпочитают тянуть время. «Посидеть, покурить, поболтать, музычку пошлюхать. Может быть, конечно, ей и правду интересно с тобой поболтать, но почему бы этим не заняться в свободное от службы время? К тому же ты чаще видишь, что эти бляди-собеседницы хотят отделаться малой кровью, а потом еще нагло заявляют, что уже пора идти. Но если ты, конечно, хочешь продолжения, плати еще». Один мой приятель в похожей ситуации поступил довольно изобретательно. Прошмандовочки пришли и стали тянуть времечко. Покурили, выпили, попели караоке, потом еще пару песен и еще покурили. Парень нервничал, вздыхал, ну, очень хотелось, понимаете ли, трахнуться. Но он же не насильник, он же джентльмен, он же только говорил, ну, может, пойдем уже? Сейчас, сейчас, еще пару песен. За 10 минут до финала одна сказала: «Ну, ладно, пошли». «Хорошо», — ответил он и посмотрел на часы. «Время пошло». Девочки открыли рты. «А как вы хотели, нах? Вы чё, бля, наколоть меня собрались? Вас, кривосики, нанимали трахаться, а не песни горланить». В провинции же у проституток свои причуды, свой колорит и свое странное понятие о нравственности. Бывает часто так. Два мужика снимают двух баб. Потом говорят: «А давайте, девчонки, меняться». «Нет, мы не меняемся», — строго насупив густо накрашенные брови, бросают они. «Почему?» «По кочану. Один с одной, другой с другой». «А какая вам теперь-то разница?» «Нет, мы не такие». «Но объясните, почему?» И это четкая, упертая провинциально-проститутская позиция. Я слышал только об одной проститутке, которая не дала и которой ничего за это не было, и у которой была веская причина не дать. Но эта история запомнится всем ее участникам надолго. В начале лета вчерашние школьники, дети богатых родителей, один из родителей мой приятель, в честь окончания школы устроили мальчишник. Папы, скрытно от мам, оплатили им пьянку, включая и девочек, которых пацаны просто вызвонили по объявлению. Прикол был в том, что одна из приехавших оказалась их школьной учительницей. Всего неделю назад они сдавали ей выпускные экзамены.
1: «Нифига себе!»
0: «Вот это настоящий подарок на окончание школы!» Как щенки радостно прыгали они. «Мальчики!» — строго заявила учительница. «Даже не рассчитывайте!»
2: «Ну как же так? Ну, Марья Ивановна, ну давайте, а!»
0: «Нет, дети, даже не уговаривайте!» — сказала, как отрезала. И с этим пришлось смириться. Позиция правильная, хотя и непонятно, почему с такими моральными принципами пошла в этакий бизнес. Но дети разобрались с ситуацией. Ее не тронули. Посадили за стол и поговорили о будущих экзаменах в институт. Но когда еще можно в непринужденной обстановке побеседовать с учителем? Что обидно, так это то, как бывает стыдно самим самцам, если их вынуждают на хамство. А как же промолчать в ответ на: «Да что вы себе позволяете? Да как вам не стыдно? Да это грязно! Да мы у себя в Кривом Роге такого не видели!» То есть за твои же деньги тебя же и поносят. Поэтому, когда один раз проститутки сперли у меня $5000 из кармана, я их простил. Посчитал, что это моя заслуженная кара. За хамство. За издевательство над женщиной. За растаптывание святых, так сказать, идеалов. А проституток тех снял тогда на Тверской. Я вообще их раньше всегда там снимал. Все приезжие в Москве только эту улицу и знают. И я, гастролируя в Москве, сразу ехал на знаменитую панель. Покупал 2-3 наименее страшных и ехал к приятелю, который жил в шикарной квартире, именно там устраивал свои оргии. Деньги, конечно, были украдены, но где было искать тех бабцов? Неизвестно. А жене ничего не объяснишь. Она ждала меня с капустой. Деньги тогда были очень нужны. Поэтому с утра пришлось звонить людям, которые заказывали работу. Предлагали записать для них в студии 600 анекдотов и обещали заплатить по факту. Позвонил им в 7 утра, сказал, что готов работать. Они опешили от столь раннего звонка, но согласились. Приехал к 9, сожрав по пути пачку цитрамона. В тот день совершил вселенский рекорд, просидев в студии, не вылезая, 7,5 часов, что невозможно в принципе. Но даже сейчас, слушая ту запись, удивляюсь, какая она бодрая и веселая. Откуда только силы взялись? Домой приехал с деньгами. С тех пор в этом плане стал ученый. Воистину, пока не обожжешься, ничему не научишься. Когда тебя первый раз обворовывает проститутка, ты не веришь в случившееся. Но как же это может быть? Она ведь смотрела такими честными глазами. Поверить в это невозможно, как невозможно в первый раз поверить, что у тебя угнали машину. Смотришь в окно — ее нет. И думаешь, да нет, нет. Наверное, вчера по пьяни поставил ее в другом месте. Идешь туда, потом обходишь вокруг дома — машины нигде нет. Думаешь, может, ты вчера ее оставил возле клуба? Едешь туда — и там ее нет. А потом удивленные менты спрашивают, а почему сразу же не позвонил им? Было бы больше шансов. А ты отвечаешь, что искал ее по всем углам. Так и с проститутками. Впрочем, я не мог поверить в воровство и во второй раз. Произошло это, когда пил с приятелями, частыми посетителями моего клуба. Мы отдыхали в сауне, сняв целую толпу теток. Тетки вскоре, отработав, разбежались. Осталась лишь одна. Она дремала на диване. А я сунулся в карман. Черт, денег нет. Вся компания посмотрела в сторону спящей девушки. Наверное, она не спала. Спящие люди ни с того ни с сего так не бледнеют. «Сейчас мы начнем кого-то пиздить!» — задумчиво произнес один из них. «Да погодите, мужики!» — я остановил их. «Может, они из кармана выпали?» «Ну да, в чужой карман! Но девушка же не выходила никуда из комнаты!» «Все равно будем пиздить!» — легко парировали они. Слава богу, никого не били. Одной этой весомой фразы было вполне достаточно. Девчушка под предлогом того, что ей надо в туалет, свинтила в ванную и засунула деньги, которые до этого прятала в трусах до удобного момента, под ковер. И жизнь еще раз показала мне необходимость быть осторожным. Но как бы там ни было, ни украденные деньги, ни испорченное проституткой настроение не идут ни в какое сравнение с теми суммами и теми нервотрепками, какие может обеспечить любимая. Нет уж, нафиг. Умерла так умерла. Я вот проституток даже немного уважаю. Стырить деньги, находясь в такой теплой компании, это сколько надо смелости иметь. Ее же, наверное, кондрашка едва не накрыла. Я и сам-то таких компаний опасаюсь. И в чем-то проститутки честные люди. Они не врут, что любят тебя. Они отдают себе отчет, во что влезли, и открыто говорят, мы не хотим работать. Нам нравится трахаться и получать за это деньги. Вы нас считаете плохими, а мы считаем, что и вы не лучше. Только вы из себя что-то корчите. А мы таковы, каковы есть, и больше не каковы. Это с одной стороны. А с другой, если говорить откровенно, я бы каждый поставил клеймо на лоб и повесил жетон на шею. Потому что такая потертая жизнью красавица тоже ведь может притвориться валдайской целкой и захомутать мужика и женить на себе. А потом? Потом на вопрос друга. Как же ты с ней? И уже имел весь Бердичев. Придется отвечать. Ну, был я в этом Бердичеве. Так, не очень-то, в общем-то, большой городок. Мужик должен знать все о прошлом жены и быть готовым ко всему. Вообще, пожалуй, в семейном законодательстве тоже нужно ввести закон о потребителе, который действует в торговле. Но чтобы мужчина-покупатель видел, что берет, и знал о скрытых дефектах товара. В противном случае у него должно быть право обратиться в суд. Пока что у нас по закону все наоборот. Когда мужчина разводится с женщиной, ей достаются 50% его состояния. Даже если у них нет детей. И даже, что самое поразительное, если он внезапно узнал, что его супруга в годы своей лихой молодости отсосала целому взводу солдат, проходившему мимо того самого дерева у дороги. Тогда ему будет проще убить ее и сесть в тюрьму, чем стерпеть такой ход событий. И поэтому приходится переживать за таких круто попавших самцов. За себя я, в принципе, спокоен. Мне повезло встретить любимую, когда она еще была совсем юной и девственной. Но что делать тем, кому повезло меньше? Даже не знаю.
2: Почему вы хотите развестись со своей супругой? А у нее, гражданин судья, волосы на голове черные, а на лобке рыжие.
0: Ну и что?
2: Нет, мне лично все равно. А вот друзья смеются. Глава предыдущая закончилась страшно. И вообще, измена для кого-то ужасное слово. И для меня оно тоже было таковым. Потому что из-за неверности самцы бьют морды бабам, вешаются, стреляются на дуэлях. Сколько людей полегло из-за того, что посмотрели на чужую жену? И сколько из-за того, что сунули защищать ее честь и свое достоинство. Но год идет за годом, век за веком, и общество меняется. И я со временем столкнулся с новой для меня и очень интересной формой супружеского существования.
0: «Рома, ты куда? А продолжение банкета?»
2: Конечно, эту фразу в тех или иных вариантах приходится часто слышать после программы в клубе. Я не брюзжу, я наоборот надеюсь, что и в дальнейшем буду ее слышать. Это значит, что понравилось. Значит, не хотят отпускать. Значит, понесло их в загулы в веселье, что и требовалось. Цель достигнута, работа выполнена качественно. Ну, а я... А мне тоже весело. Тоже нередко хочется с ними выпить еще по чуть-чуть, и вроде нет причин отказываться. Правда, порой, составляя им компанию, я не всегда, к сожалению, знаю, куда меня занесет. Вот так однажды в Питере подвалят ко мне две явно семейные парочки с предложением поехать к ним и посидеть. Выпить. Вроде неплохие ребята, соглашаюсь. Приехали, посидели, выпили. Глаза у меня уже слипаются, делать, в принципе, больше нечего, поэтому я, по давней традиции Винни-Пуха, ну, раз у вас ничего больше не осталось, потихоньку начинаю собираться в сторону дома.
0: «Как?» — вдруг возмутились хозяева. «А как же с культурной программой?» «С какой еще программой?» — не въехал я. «Ну, а трахаться ты что, не хочешь?»
2: Тут я, признаться, несколько напрягся. Двое мужиков, их жены. Кого же тут трахать? Пронеслось в моей стремительно начинающей трезветь голове. По всей видимости, меня. Но жопу свою я продам очень дорого. И рванул к дверям. Там благородного искателя приключений уже ждал сюрприз в лице, вернее, морде злобной псины. Кажется, это был Шарпей, зарычавший и улегшийся у двери. Обложили. Пришлось вернуться. «Ну, ладно, только я не понял, а кого же мы будем трахать-то?»
0: «А чё тебе, наши бабы не нравятся?»
2: «Ах, вот оно в чем дело!» — с опозданием сообразил я. И мы начали. Трахаясь по всей квартире, то с одной, то с другой, я вроде и получал удовольствие, и все же порой напрягался. Потому что к моему уху все время прилипал чей-то муж и горячо нашептывал. «А ты любишь, чтобы тебе женщина в рот пописала?»
0: «Извини, я пока и так шокирован и не готов ко всем подвигам сразу».
2: «А ты попробуй, попробуй!» — прилипал он к другому уху, когда я пыхтел над другой бабой. «Это очень приятно, тебе понравится. Мне, например, очень».
0: «Угу, ага, да, да, в следующий раз».
2: Выбравшись, наконец, мимо спящего Шарпея на ночной воздух, я достал из кармана телефон этой гоп-компании, которую они мне всунули на прощание, и без сожаления выбросил его.
0: Нет, против пар, практикующих стенка на стенку, я ничего не имею, но тут уже чувствовалось, что крыша отъехала капитально. В следующий раз они бы точно нассали мне в рот и насрали в уши. Ну, их такие приключения. Во второй раз в подобную, хотя более приятную и горячую переделку я снова попал случайно. И тоже после программы. Только на этот раз я работал не у себя в клубе, а на яхте. Гуляли там семьями. Но, разумеется, в один прекрасный момент все перебрали, и я в том числе, слово за слово, детали уже не помню, как на автопилоте. Я стащил трусы с подвернувшейся под руку бабы. В принципе, за это можно получить по морде. Но тогда ничего подобного не произошло. Более того, другие бабы стали снимать трусы сами, и, оглянувшись, я с удивлением увидел, как вокруг начинается оргия. А раз начинается, то попробуй держаться. Попробуй держаться и не почувствовать. Утром разберемся. На следующий день, проснувшись к обеду с тяжелой головой, я стал прикидывать, во что влип. Конечно, именно я помог им дойти до невменяемого состояния и первым начал приставать к чужой бабе. Но это же еще не сигнал для всех приступать к разврату. Так, ничего для себя толком и не решив, вышел на палубу. Будь что будет. Но оказалось, что остальная публика на яхте расположилась на палубе и спокойненько себе загорала. И никто никому не бил морду за вчерашнее. Никто ни с кем не разводился. Словно все в порядке вещей. Как будто так и должно быть. Уже позже я узнал, что они свингеры. Мне стало любопытно, что это заявление такое и как же это может быть. Я все пытался выяснить у одного из мужиков на яхте. «Ну как же так? Жена у тебя красивая, молодая. Зачем же ты ее отдаешь?» Ответил он очень интересно. «Знаешь, Рома, пускай лучше ее ебут мои друзья, чем мои враги». Я потом долго думал. Может, он и прав. Может, сейчас он хочет просто получать удовольствие от жизни. Хочет, между прочим, чтобы и жена получала удовольствие. И смотреть на это. Тем более, если есть возможность устроить все органично. По мнению свингеров, женщина такой же человек, как и мужчина. Она тоже любит трахаться и тоже получает от этого удовольствие. Она человек, который точно так же любит разнообразие, как и мужчина. Любовь – это понятие духовное, а секс, как-никак, плотское. Как сказал поэт, все в семейной жизни притирается. Еда приедается, жена приебывается. Женщина, не получая былого удовлетворения от секса, будет искать его на стороне. Ни один, даже самый потрясающий любовник, не сможет быть до бесконечности разнообразным и не сможет тот же размах и качество держать на протяжении многолетней дистанции. И тут он сворачивает на левую беговую дорожку. Женщина, повторимся, такой же человек, и точно так же начнет искать другие пути. Если у супругов появляются различные интересы, то рано или поздно на первом, втором или третьем перекрестке их дороги разойдутся. Чтобы этого не произошло, в какой-то момент супруги с беговой дорожки стадиона выходят на оживленную улицу. Хотя это тот же самый дуэт, но время от времени появляется рядом с ними то один человек, то другой, то мужчина, то женщина. Бегут супруги по-прежнему вместе, но уже в коллективе. И вроде делают они все то же самое, но бежать веселее. «Рома, ты куда? О продолжении банкета!» Ну, конечно, кто-то может спросить, а зачем я поехал незнамо куда? Должен сказать, что с годами в моей жизни тоже наступили перемены. Я ушел из арт-клиники, где работал у своих друзей, и однажды пришла пора начать работать по-взрослому, нанятым сотрудником, на хозяина. В месте, где меня не знали, где высокие цены, богатые гости, где я не имел права на ошибку. Если бы меня уволили, идти бы было уже некуда. А жена не работала, сидела с ребенком. Я все это рассказываю для того, чтобы показать, что мое психологическое состояние тогда тоже стало другим, более напряженным и нервным. Поэтому я не мог после программы спокойно ехать домой в тихую квартиру, ложиться в теплую постель и, наконец-то, уснуть в тот самый час, когда многие встают на работу. Это было бы бесчеловечно по отношению к себе любимому. Моя работа накрывает как наркотик и очень долго плющит. Но такую серьезную работу, смешить людей, я выбрал сам. И не думаю менять, хотя теперь уже вижу, что сложно выходить на сцену перед сотней зрителей, зная, что каждый из них беспристрастно оценивает тебя. Ночной клуб — это вам не МХАТ, где зрители сидят чинно и молча. В клубе все, как правило, пьяны, громко разговаривают друг с другом, и овладеть их вниманием часто очень непросто. Зато, если они чем-то недовольны, громко это выскажут в ту же самую секунду. Клубная сцена — ежедневный экзамен. Перед программой меня всегда колбасит. Не могу есть, так как артист должен быть злым и голодным. К тому же знаю, что если поем, то начну засыпать. Как засыпал однажды от усталости, стоя в солдатском туалете. И этот нервяк постоянен, хотя выхожу на сцену много лет. Изменилось только одно. Сейчас спокойнее отношусь к редким провалам. Раньше себя казнил. Мне казалось, что я сам виноват, не смог публику завести. Сейчас знаю наверняка, что публика бывает разная. И случаются такие вечера, когда в сумасшедших домах проводятся дни открытых дверей, и все дауны могут собраться у тебя. Такое случается, но, слава богу, редко. Впрочем, даже если пошло на отлично, все равно бубенит. Не могу ничего делать, не в силах ни на чем сосредоточиться. Ложиться спать бесполезно, все равно не уснешь. Смотреть кино нереально, ничего не соображаешь. Самый простой способ снять это стрессовое состояние — алкоголь. И, конечно же, бабы. Только вы меня извините, на нормальную бабу уже нет ни времени, ни сил. И вообще, где их найти нормальных, если работу заканчиваешь в 2 часа ночи? Да они давно спят и видят меня во сне в белых тапочках. Зато вдруг подворачивается компания и... «Рома, а ты куда? А на продолжение банкета?» Конечно, кто-то спросит, а как же жена? Кстати, о жене. Я точно не знаю, но, наверное, никто не обольщался насчет моей верности. Самая «тихая» в кавычках профессия — жить на этом разгуле — подталкивает к омуту. Но что остается жене? Если любишь человека, приходится прощать. Главное, что я никогда не делал ничего циничного у нее на глазах. А может, в этом и заключается любовь? Как культура заключается не в том, чтобы не ругаться матом, а в том, чтобы знать, где это можно делать. И ночевать я всегда приходил домой. Нигде не завалился спать, как бы мне не хотелось. Поэтому, что касается жен, умная женщина всегда ставит перед собой вопрос, а готова ли она услышать правду? Когда ты вернулся поздно ночью домой, самое простое, что она может спросить, где ты был? На пьянке. И бабы там были. Я честный человек, могу ведь ответить, что были. Тогда ей придется спросить, и ты с ними спал? Я, конечно, начну отпираться. Я, не я, кобыла не моя, но ведь я буду пьяным, уставшим. Как герой того анекдота, сказавший супруге. Ты же такая умная, а? Ну, придумай что-нибудь сама. А то и признаюсь, лишь бы дали уснуть. Ей придется устраивать скандал. А зачем? Лучше ведь просто сказать мужу, чтобы шел спать. Лишние вопросы рождают лишние ответы. Женщине не стоит их задавать, если она соображает, в каком мире живет супруг. Она должна вырулить на верную дорогу и суметь сохранить видимость.
3: А вот это вот третья часть лучших анекдотов от Романа Трахтенберга. Поверьте мне на слово, именно третья часть нам давалась сложнее всего. На каком-то определенном этапе развития анекдотов в голове роится такое огромное количество, что все они путаются, сбиваются, поэтому на эту третью часть ушло 3 года моей жизни. Я имею в виду на запись этой третьей части. Надеюсь, вам будет смешно. Звонок к новому русскому. Он снимает трубку и говорит, так какой кредит нужен? 500 тысяч долларов? Нет, я не могу так дать. Ну, конечно, я понимаю, там дом, хорошо, возьмем дом в залог, квартиру в залог, бриллианты, бриллианты возьмем, 2 машины, землю возьмем, да. Ладно, если что, звони, мама. Стоит пидор с мопедом на обочине дороги, едет мимо 600 Мерседеса, он тормозит, Мерседес останавливается, сдает назад, подходит к этому пидору и говорит, ну чего, бля, толкнем твое говно? Он говорит, ага, а потом и мопед починим. Сидят как-то три пидораса и обсуждают, кто кем хочет стать. Один говорит, я, говорит, хочу стать футболистом. Говорит, ну, говорит, почему? Ну, говорит, вот представляете, я вот футболист, нападающий, обвожу одного, второго, третьего, выхожу один на один с вратарем, бью по воротам и мимо. И весь стадион кричит, пидорас, пидорас, а я так люблю славу. Второй говорит, а я бы хотел стать машиной скорой помощи. Говорит, нахуя? А ну, представляешь, тебе в жопу суют целого мужика, а ты едешь по всему городу и кричишь «Уа-уа-уа». Встречаются два мужика, один говорит, слушай, какие чудеса происходят. Вот ты знаешь, что под тобой живет профессор старенький, так он пидорас. Так, да ты что, бля, 5 лет его ебу, и только узнал, что он профессор, бля. Два мужика пьют водку, один говорит, слушай, Васька, ты когда-нибудь пидораса ебал? Он говорит, не, но как ты ебал мужика, который ебал пидораса. Встречаются два мужика, один говорит, что у тебя спина-то вся расцарапана? Он говорит, блядь, ебал тут на днях пидорас, только он мне всю спину, блядь, расцарапал. Два пидораса ебутся, один говорит, давай я на тебя насру. Тот говорит, давай, лег. Тот так поднатужился, говорит, не могу. Тот говорит, блядь, ты меня не любишь. Ты меня не любишь. Проводница возвращается из рейса, ложится в постель, к ней муж. Говорит, давай, давай, дорогая. Она говорит, подожди, подожди, вот тронемся тогда. Жена стоит около зеркала, смотрится совершенно голая, стоит и говорит мужу, я вчера была у врача, он сказал, что у меня грудь, как у 20-летней девушки. Муж спрашивает, а про 50-летнюю жопу он ничего не говорит? Жена говорит, не, про тебя разговор даже не заходил. Жена спрашивает у мужа, как мне лучше, с лифчиком или без лифчика? Он говорит, конечно, без лифчика. У тебя даже морщины с лица куда-то ушли. Учительница 1 сентября приходит в класс и собирает сочинение на тему «Как я провел лето». Дети сдают сочинение, через 3 часа она их проверила, приходит в класс и прямо из дверей зовет Вовочку к доске. Говорит, Вовочка, вот твое сочинение, пожалуйста, зачитай его вслух. Тот читает, встал в 6 часов утра, вытер хуй, позавтракал, вытер хуй, почитал книжку, вытер хуй, погулял, вытер хуй, пообедал, вытер хуй. Он говорит, Вовочка, хватит. Скажи, пожалуйста, а почему ты его все время вытираешь? Ты что, чем-то болен? Он говорит, да нет, Марья Ивановна, просто у нас папа гаишник, и на дверях все время какая-то сволочь пишет хуй. Поймал грузин-россиянин золотую рыбку. Она говорит, дай 3 желания, отпускай меня. Он говорит, погоди, дай подумать. Она говорит, быстрее, блин, я же без воды-то не могу. Он говорит, погоди, не торопись. Ну, например, сделай мне, чтобы у меня был язык мясистый. Очень удивила золотая рыбка, сделала ему мясистый язык. Язык огромный, во рту не помещается. Тот говорит, сделай мне, чтобы у меня уши были мясистые. Она хуяк сделала, уши большие, мясистые. Говорит, отпускай меня. Он говорит, погоди, не торопись. Сделай, чтобы у меня был нос мясистый. Она ему сделала огромный такой мясистый нос. Он ее отпустил. Она уплыла, плавает целый день, думает, блядь, нахуя он попросил себе мясистый нос, уши, язык. Блядь, никак не может понять. Приплывает снова к берегу, говорит, эй, иди сюда. Он говорит, что надо? Она говорит, ну нахуя ты попросил себе, блядь, мясистый язык, мясистые уши, мясистый нос? Он говорит, а что? Она говорит, ну надо было как все, попросить там денег, дома, не знаю, жену, красавицу. Он говорит, а что, можно было? Налоговый инспектор беседует с новым русским и говорит, скажите, пожалуйста, откуда у вас такой замечательный особняк? Он говорит, ну, представляете, я поехал с друзьями на рыбалку, поймал золотую рыбку. Она говорит, что ты хочешь? Одно желание, говорит, исполни. Он говорит, хочу особняк. Налоговый инспектор говорит, вы что, блядь, ёбнули, что ли? Тот говорит, ты что, парень, мне не веришь, что ли? Поедем, особняк покажу. Мужик рассказывает, пошел я в лес на охоту, потерял ружье, ищу ружье, смотрю, сидит лягушка, в лапах держит ружье. Я говорю, ёпта мать, отдай, лягушка, ружье. А лягушка не отдает и говорит, понимаешь, я заколдованный принц, нужно меня, значит, поцеловать, и я превращусь в человека. Вот. Идите, гражданин судья, вот вы не поверите, я его поцеловал, а он превращается в 12-летнего мальчика. Девочка Даун поймала золотую рыбку. Держит ее в руках. Рыбка говорит, хули смотришь, дура, кидай меня обратно. Да ее держит в руках. Он говорит, блядь, я исполню желание, загадывай. Она говорит, ага. Отрывает один плавничок, говорит, лети, лети, лепесток, кверху и адом на восток. Трое рыбаков поймали золотую рыбку. Она говорит, дайте, ребята, по желанию и отпускайте меня. Один говорит, блядь, хочу кружку пива. А хуяк сделал им кружку пива. Второй говорит, хочу, блядь, бочку пива. Сделала. Третий говорит, хочу, чтобы вот вся вода вокруг нас превратилась в пиво. Она говорит, сделано. Он ее отпускает. И вдруг, блядь, один третьему подзатыльник, бамс. Он говорит, за что? Говорит, а куда ссать-то будем? В лодку, что ли? Поймали медведь с зайцем золотую рыбку. Она говорит, ребята, по три желания и отпускайте. Они говорят, базару нет. Медведь говорит, хочу, чтобы в нашем лесу все медведи превратились в медведец. Она говорит, сделано. Заяц говорит, хочу Харлей Дэвидсон. Сделала. Медведь говорит, хочу, чтобы во всех окрестных лесах все медведи тоже превратились в медведец. Она сделала. Заяц говорит, хочу мотоциклетный шлем. Медведь говорит, хочу, чтобы во всем мире, во всех лесах все медведи превратились в медведец. Она говорит, сделано. Заяц садится на мотоцикл, заводит его и говорит, хочу, чтобы Мишка стал пидорасом. Поймал зоофил золотую рыбку. Она говорит, дай три желания. Он говорит, блядь, желание у меня одно, но исполнять его будешь три раза. Василий Иванович пошел на рыбалку, поймал золотую рыбку. А рыбка говорит, давай три желания исполните. Он говорит, ну давай, значит так. Во-первых, чтобы меня шашка не рубила. Она говорит, сделано. Он говорит, ну во-вторых, чтобы пуля не брала. Сделала. Говорит, а третье желание? Он говорит, ну сделай мне, рыбка, хуй, как он у того коня на бугре. Она говорит, сделано. Он приходит в казарму, зовет Петька, говорит, Петька, руби меня шашкой. Тут хуякс, хуякс, хуякс, шашка отскакивает. Он говорит, стреляй в меня. Он говорит, Василий Иванович, не могу. Он говорит, стреляй. Вот из маузера. Хуякс, пуля отскакивает. Василий Иванович растягивает штаны и говорит, ну, каково? Он говорит, ну и пиздище же у вас, Василий Иванович. Поручик Ржевский сидит с Наташей Ростовой на лавочке. Она говорит, поручик, посмотрите, какое прекрасное звездное небо. Он говорит, знаете, Наташа, просто не хочется. Старая еврейка Рива купила себе на базаре говорящего попугайчика. Приносит клетку домой, снимает с клетки тряпочку. Попугайчик говорит, здравствуйте, меня зовут Сарочка. Я очень, очень хочу ебаться. Рива в ужасе накрывает клетку тряпкой, бегом к Равину. Говорит, Рэби, так и так, вот неприличная птичка попалась. Он говорит, покажи. Она снимает с клетки тряпочку. Попугайчик говорит, здравствуйте, меня зовут Сарочка. Я очень, очень хочу ебаться. Он накрывает клетку тряпкой и говорит, вот тебе, Рива, адрес. Там живет одна богобоязненная семья. Там есть два набожных попугайчика. Они молятся с утра до ночи и с ночи до утра. Неси свою птичку туда. Быть может, они научат ее хорошим манерам. Рива бежит по указанному адресу. Снимает с клетки тряпочку. Попугайчик говорит, здравствуйте. Меня зовут Сарочка. Я очень, очень хочу ебаться. В клетке напротив два попугая. Один другого крылом толкает в бок. И говорит, ну что, Абраша, наконец-таки Господь Бог услышал наши молитвы. Одна нажористая семья из Биробиджана заказала из Иерусалима раввина, чтобы он сделал обрезание их малолетнему младенцу. Тот приехал, сделал свое дело, ему поселили в лучшей комнате дома, в самом центре. Ночью Равину приспичило посрать. Он думает, что делать-то? Окна закрыты, через дверь пойду всех разбужу. Смотрит, стоит катка. Из катки торчит пальма. Он пальму вытащил, туда насрал и пальму обратно поставил. Уехал к себе на родину. Через 2 месяца его замучила совесть. Он пишет им письмо. Вот так и так. Вы ко мне отнеслись как к родному. А я у вас в квартире насрал. Из России приходит срочная телеграмма. Скажи, скотина, точно куда насрал? Третью квартиру меняем, все равно воняет.
0: Чтобы влезало лучше. Тучка плешку обоссала дождевой водичкой, от говна охуевала птичка-невеличка. Воробью говно, что мед, потому-то и клюет. Вдруг пиздячит мимо конь, как заржет: «Стервоза, ты, пожалуйста, не тронь моего навоза! Люди, бля, моим говном почву удобряют, и на том говне потом стебли вырастают». Воробей от этих слов чуть не разрыдался. «Я уже давным-давно так не столовался. Жизнь голодную влачу, не везет мне что-то. Поневоле здесь торчу, очень жрать охота». Воробей говно клевал по весне пришедший. Долго он не доедал, жрал, как сумасшедший. Конь же тем и распалясь, говорил: «Как видно, жрать говно, парашу, грязь, воробьям не стыдно. Я ж всю зиму в злой мороз ел отборнейший овес. Потому что не дурак, каждый конюх знает, я поставил себя так, все охуевают. А с тобою что сказать, впадлу рядом даже срать». Вдруг из двери заводской конного завода вышел парень молодой, выпивший немного. Ничего не говоря, взял узду ладонью и повел того коня в цех на скотобойню. Из такой земной красы будет много колбасы. Воробей склевал говно, перышки почистил, отряхнул свое ебло и в лесок упиздил. Если ты говна не жрешь, не пизди на пташек. Жизнь один сплошной пиздеж, даже сразу не поймешь, как кишки пойдут под нож на колбасный фаршик.

Как вы знакомитесь с женщинами? Подхожу, спрашиваю. Мадам, а можно вам впердолить? Так ведь можно и по морде получить. Можно получить, а можно и впердолить. Гранд-Палас, в котором я все это время обитал, был, как выяснилось, просто культовым местом для дайверов. Эта мини-гостиница существовала в основном за счет своей специфической тусовки, и люди со стороны, типа меня, в нее попадали редко. Большей частью новички приезжали по рекомендации завсегдатаев, и если приживались, то автоматически вливались в устаканившуюся команду. Фан-клуб Гранд-Паласа состоял в основном из немцев, швейцарцев и англичан. Французов здесь, как, впрочем, и во всей Европе, недолюбливали, а итальянцев сторонились из-за их национальной шумливости и излишней сверхкоммуникабельности. Я же был редкой рыбой, русским, которых здесь почти не водилось. Ко мне долго присматривались. Мало того, что и так русских практически нет, так еще и приехал с чемоданом, рыжей крашеной шевелюрой и не подавал никаких признаков того, что интересуется дайвингом, но однажды вдруг побрился и стал водить туристические группы. Народ удивился. Но в итоге решил меня принять в свои сплоченные ряды, тем более, что я все равно бы никуда не ушел, так как мне здесь очень нравилось и идти некуда. Свободных номеров хватало не всегда, и периодически народ дожидался комнаты, живя на крыше, как и я в первую ночь. А то и на общей кухне. Но никто при этом не роптал, потому как находился дома, в кругу семьи. Мы вели совместное хозяйство, занимаясь каждый своими делами. Правда, периодически вместе выпивая. И вот однажды в этом теплом стане появился еще один русский дайвер. До сих пор я видел только Юлия и думал, что приехавший — его копия. А потому и знакомиться не собирался. 2 дня мы никак не пересекались, каждый бегал по своим делам и ресторанам, а на третий меня потрясло. Потрясло, когда я увидел, что возле отеля стоит толпа местных, которых Али пытается отогнать. «Что случилось?» — поинтересовался я у него. «Все хотят увидеть того, кто пугает акул», — пояснил он и рассказал, что приехавший является легендой как среди аквалангистов, так и среди местных жителей. Однажды он целую неделю гонялся на судне за акулами, а увидев их, бросался в море. «Да врет он, поди», — отмахнулся я. «Как врет?» — обиделся Али. «Его возил на яхте мой родственник Мухаммед, а потом мой родственник Саид. Они и сами все видели, и матросы. Весь город знает. Все посмотреть пришли!» Кажется, я ошибался насчет русского. Юлий бы к акулам не прыгнул. Да и зачем вообще к ним лезть? И вот, гонимый поиском ответа на загадку сфинкса, я направился прямиком на шум вечеринки, чтобы все досконально выяснить и познакомиться со странным гостем. «Штрафную!» — первое, что услышал я. «Из России, а даже поздороваться не пришел!» И наглый бородатый тип в очках налил мне стакан вискаря. «Хм, испытываешь? Думаешь, раз ты с акулами нырял, легенда? Ну и выпью!» Подумал я и залпом выпил за знакомство. Процесс знакомства после этого пошел как по маслу. Типа звали Константин Кравчук, странствующий рыцарь, как он отрекомендовался, и в будущем прозванный мною для краткости К.К. или просто Кака, плавает по всему миру, подрабатывая инструктором по дайвингу. «Но зачем ты к акулам прыгал?» В сотый раз интересовался я. «А чё их бояться? Они мирные!» — отмахивался он. «Но и говорить ты с ними тоже не о чем!» — настаивал я. Кравчук темнил. Все пили. А потом, почему-то проникшись ко мне, он рассказал, что помимо собственного погружения, инструктор по дайвингу может зарабатывать самыми разными путями. Вариантов куча. Например, можно закинуть клиенту сказочку, как один турист нырял, его окружили акулы, но он смело вел себя, и они его не тронули. Зато не менее отважный инструктор тоже не растерялся и сфотографировал всю эту сцену. Снимки попали потом в National Geographic, турист прославился. Чувак, кому впаривают эту херню, конечно, загорается идеей. Ему бы такие кадры. Все бабы падали бы к его ногам штабелями. Правда, нырять с акулами его не заставишь. Более того, если он увидит такую дурищу рядом с собой, то от страха по воде пешком пойдет. А хочешь, я отдельно сниму их, а потом на фотошопе тебя вставлю в кадр, предлагает ему инструктор. «Да, да, да!» — кричит лох. Но это очень опасно. Вот только, конечно, если вы можете заплатить $500... Осознавая опасность, турист обычно платит.
Поэтому в прошлый свой приезд Кравчук и гонялся за акулами по всему побережью, пытаясь снять их при вечернем, дневном, утреннем и прочем освещении, полагая, что после продажу снимков организуют оптом. Лохов много, привезти что-нибудь экзотическое домой хотят все, а в журнал фальшивые фотки никто не отправит, понимая, что его расколят. Зато как будут поражены соседи и коллеги! Гениальность кравчуковской идеи провалилась только из одного маленького и крайне нелепого препятствия — трусости акул. Оказалось, что и эти твари смелы только в кино, а в жизни, как я уже писал, ни одна земная и морская живность не хочет столкновений с непонятным противником. Когда радостный дайвер прыгал к ним с фотокамерой, они бросались от безумца в рассыпную. Поскольку предложить долю им тоже нереально, Кравчук с горестью простился с гениальной идеей, а потому и рассказал ее мне. Все равно не украду. Уходя под утро спать, я понимал, что наверняка у моего смелого соотечественника есть еще масса гениальных идей, как заработать, и наверняка он не просто так приехал в Халаиб. Но вытрясти что-либо еще с него так и не удалось. А возможно, пока и ни к чему мне все это. Тут без опыта недолго и пропасть. И потом, это как же нужно любить деньги, чтобы прыгнуть к акулам? Конечно, они и правда, скорее всего, удерут, но все же есть небольшая вероятность больших неприятностей. Рыбины могут быть чем-то напуганы, ранены, или они однажды кусали человека и знают, что он безопасен. И вообще, это могут быть какие-то неправильные акулы. И что тогда? Однако идея с подводной съемкой все же гениальна, если не брать акул в качестве моделей. Как мне раньше не пришло это в голову? Мое увлечение фотографией началось еще в детстве, когда родители подарили мне смену 8М на день рождения. Не могу сказать, что с того момента я никогда не расставался с камерой, но фотографировать научился, любил и всегда брал с собой аппарат во всякие поездки, кроме, правда, нынешней. Но, как выяснилось, в Халаибе есть место, где можно взять камеру на прокат, да еще и в боксе для подводной съемки. Я давно хотел поснимать то, что ежедневно встречалось мне во время погружений. Кроме того, делая фотографии своих клиентов, я бы мог без особых усилий увеличить личный материальный доход с нырка. Быстро просчитав экономику, я предложил эту услугу народу. Как и любое нововведение за дополнительные деньги, моя инициатива не была поддержана. Дайверы оказались, мягко говоря, прижимистые, но мою решимость освоить перспективный ресурс это не поколебало. «Ах вы так?» — решил я. «Тогда зайдем с другой стороны». На следующий же день в моих руках появился желтый подводный фотоаппарат. Он совершенно не мешал работать, кроме того, добавлял мне творческого азарта и привлекал дополнительное внимание окружающих. Они с удовольствием позировали мне на фоне рыб и кораллов. Проявка и распечатка снимков занимали около часа, и к ужину у меня в руках уже была стопка большей частью неплохих фотографий. Народ рассматривал их, узнавая себя и места, где недавно погружались. «Здорово! Смотри, смотри! А это вот я! О, а ты себя здесь видел?» Наперебой галдели они. «Эту я возьму, а эту я, а эту я!» «По $10!» — торжественно сообщил я. «Вы же вчера отказались скинуться и взять камеру на прокат для всех?» Я взял ее сам, для себя, поэтому фотографии продаю. Логично? Могли заплатить рубль, а платите 10. Это называется «жадность рождает бедность». Дебют нового жанра удался. В дальнейшем я постоянно предлагал народу взять в аренду камеру, но предлагал как бы невзначай, чтобы человек отказался. Продавать снимки в розницу гораздо выгоднее. Это увеличило мой доход от погружений раза в 3. Как хорошо встретить за границей умного соотечественника. Впрочем, я использовал чужие идеи, но старался избегать попадания под чужое мировоззрение. Я всего лишь собирал бабки на обратную дорогу домой, в холодный город, туда, где снова стану артистом и займусь любимым делом, выезжая пару раз в год к теплому морю. А в нашем Гранд-Паласе, как в Ашраме, собирались люди, не мечтавшие ни о чем другом. Что такое $500, который заработал Кака за фотосъемку с акулами, знаете? Это целый капитал. Здесь, в Нубии, имея такие деньги, можно полгода не работать и ни в чем себе не отказывать. Потому что зарплата местного населения $3 в месяц, то есть
Человек с сотней в кармане может чувствовать себя первым после Бога. Нубийцы, конечно, тоже хотели бы стать инструкторами по дайвингу, но, к сожалению, европейцы предпочитают рисковать жизнью только под присмотром соотечественников. Они не доверяют малообразованному местному населению. Их, естественно, можно понять. Вы бы взяли к себе на работу водителем обезьяну. Так что для белых, работающих в Нубии, это был рай. Одна удачная дневная работа могла обеспечить вас на целый месяц. Так зачем тогда жить в своей стране, где каждый день нужно являться в душный офис, служить у козявки тупого начальника, когда есть страны, где ты сам себе начальник и король, где мало работая и много отдыхая, ты все равно в шоколаде, а на день своего рождения можешь пригласить целый город. Есть даже термин для этой жизни – «easy life», и немало европейцев живет именно так. Но, к счастью, не все. В один прекрасный день на пороге Гранд-Паласа появился довольно странного вида человек с огромным, но не дайверским рюкзаком. Его звали Норберт. Оказалось, что он один из наших. Его хороший друг Бруно рассказал ему об отличном варианте проведения отпуска. С собой Норберт привез список необходимых вещей, типа крема от солнца, шортов-шлепанцев, карту города с отмеченными злачными местами и аннотации, которая гласила, что в Халаибе следует остановиться в Гранд-Паласе. Найти там инструктора Эба, передать ему письмо, и он тебе все классно организует. Что Норберт, собственно, и сделал. Меня позвали из ближайшего кафе, где я ужинал, я подошел и, узнав, в чем дело, вскрыл конверт. «Дорогой Эб», — писал Бруно, — «пожалуйста, не удивляйся, этот парень приехал с парашютом». «Не удивляйся?» «Конечно, нет. Я был просто изумлен». «Это мой лучший друг», — продолжал Бруно. «Он не дайвер. Он занимается параглайдингом. Нырять он наотрез отказывается, а я боюсь летать. Мы всю жизнь отдыхали вместе, а теперь врозь. Вот я и сказал ему, что Халаиб — лучшее место для параглайдеристов, чтобы он приехал. А ты его научил бы нырять с аквалангом, потому что только русский может победить упрямого и бестолкового немца, каким и является мой лучший друг Норберт. Знаю, тебе будет очень нелегко. Прости меня, если сможешь. Удачи и до встречи». «Прости. И что мне с ним делать? Нырять с парашютом нереально. Летать в акваланге рыбы засмеют. Но что-нибудь придумается. Парашют с собой?» — как можно серьезнее спросил я. «Да вот», — ответил Норберт, показывая на рюкзак. «Селись в гостиницу и готовься. Завтра утром полетим», — серьезно сказал я и пошел в бар продолжать, где и поделился своими проблемами с народом. Все-таки шутки шутками, а я даже не представлял себе, что будет, когда Норберт узнает страшную правду. Он пока даже не догадывался, как подставил его лучший друг. Если я скажу ему все напрямик, он наверняка расстроится и просто никуда нырять не пойдет. К тому же розыгрыш не получится, а испорченный отпуск мало кто прощает. Надо было что-то срочно придумать, но я сидел в баре с компанией, и, как известно,

только что сообщили. Сам-то вроде в порядке, а вот парашют утопил. И главное, талисман потерял. Сорвал с шеи, пока в воде отстегивался. Впарил я только что сочиненную легенду. А знаешь, что значит потерять талисман? Матиас с ним всю жизнь летал. Так что едем нырять, искать будем. Да, потерять талисман — это чертовски плохо, поддержал меня Норберт. У меня тоже есть одна вещь на удачу, и я без нее никуда. Многие считают, что это ерунда, а для меня это важно. «Это так и есть!» — крикнул я. «Мы все здесь относимся к этому очень серьезно, поэтому и решили устроить спасательную операцию, потому что мы понимаем, что на самом деле это значит, а он наш товарищ, и мы не бросаем друзей, когда им нужна наша помощь. А как иначе?» «Классно, что у вас такая команда! Вы счастливые и честные парни!» — вздохнул он. «Знаешь, сейчас редко где встретишь такое. Обычно каждый только за себя, и никого не волнуют чужие проблемы. Я, если честно, и параглайдингом-то увлекся, потому что народ там подбирается правильный. Мы заказали еще по пиву. Выпили за самых честных в мире парней. Я был очень доволен таким поворотом дела. Ну, просись, просись уже с нами!» — заклинал я его про себя. Скрестив пальцы под столом, я держал паузу. «Я бы с удовольствием пошел с вами!» — наконец произнес Норберт. «Только не знаю, чем смогу быть полезным. Я же никогда не погружался с аквалангом». «Ес!» — чуть не закричал я, но взял себя в руки. «Рано радоваться. Еще бы немного. Только бы не спугнуть». «Жаль. Лишние глаза как раз бы не помешали», — вздохнул я. «Площадь поиска большая. На воде-то ведь сложно точное место запомнить. Единственный наш ориентир — это координаты с самолета. Плюс-минус полкилометра. Даже если найдем парашют, это ничего не даст. Его течением наверняка далеко оттащило, так что придется прочесывать каждый метр. Хорошо еще, что он рядом с рифом плюхнулся. Глубина там 3-4 метра, не больше». «Хм...» — глаза Норберта заблестели. «3 метра? Это же ерунда. Я справлюсь. Найдется акваланг для меня?» «Конечно, найдется!» — обрадовался я. «Welcome to the club!» Под предлогом, что мне нужно все еще успеть подготовить для операции, я поспешил уйти из кафе, оставив там Норберта. Мне действительно теперь необходимо организовать все то, что я ему наплел. С ребятами, которые только сегодня днем закончили у меня курс и решили завтра просто поплавать, закрепить освоенное, проблем не было. Они точно не сдадут. Кроме того, никто из них не говорит ни по-немецки, ни по-английски. Осталось договориться с остальными, кто будет на корабле. Долго искать мне их не пришлось. Они пили пиво в кабачке на набережной. Я показал им письмо и со своими яркими комментариями пересказал сюжет, проведенный мною артиллерийской подготовки. Парни взвыли от восторга. «Перекуем парашютистов-водолазы!» И мы тут же весело под пиво разработали блестящий сценарий. «Только не колитесь до конца», — попросил я. «Финал я беру на себя, окей?» Утром наша группа парашютистов-натуралов загрузилась на водолазный бот, и мы направились к одному из рифов, к месту, называемому сегодня район неудачного приводнения Матиаса, строго согласно сценарию. О полетах никто не говорил, так как для успеха операции мы дали обед, о небе ни слова, пока не найдем талисман. Это была также продуманная предосторожность, чтобы Норберт ничего не заподозрил. Ведь никто из нас никогда даже не видел парашюта вблизи, а тем более на нем не летал. По дороге я тщательно проинструктировал его относительно предстоящих погружений, вкратце изложив основы и правила водолазного дела. Корабль встал у рифа на якорь, Матиас показал рукой приблизительное место своего падения, еще раз описал пропавший предмет, и мы собрались для мизансцены на корме под кодовым названием «Совещание». На нем решено было разделиться на пары и выделить каждой паре свой сектор поиска. Я, как опытный дайвер, взял в напарники новичка и получил самый мелкий ближайший к рифу сектор. Первое погружение прошло хорошо и, естественно, безрезультатно. Во время прочесывания дна в поисках талисмана наш парашютист успел немного освоиться под водой, а также заметить и оценить красоту подводного мира. Дайвинг просто привел его в восторг, хотя он тактично сдерживал свои эмоции, помня о невеселых обстоятельствах, приведших нас сюда и поставленной перед нами сложной задачи. На втором погружении Норберт уже держался уверенно и, даже отвлекаясь от поисков и забывая,

0: Забывая обо мне, заглядывался на рыб. «Мы опять ничего не нашли», — сообщил он, поднявшись на борт. «А как тебе дайвинг?» — спросил Матиас. «Классно. Там была мурена такая, и скат, и рыбы такие. Значит, понравилось? Еще бы! А как, кстати, талисман?» Я протянул Норберту небольшой кулончик. «Нашли! Вот здорово!» — обрадовался Норберт. «Кто? Где? Как? Дай посмотреть!» «А почему эта фигурка дайвера? Вы же парашютисты!» Все посмотрели на меня. Подготовить фигурку парашютиста я не успел. Точнее, ее просто негде было взять. В Хлоибе сроду не видели парашютистов. «Видишь ли, Норберт?» — подбирая слова, неспешно начал я. «Дело в том, что на самом деле мы как бы не совсем парашютисты». И я рассказал ему о нашем сговоре, показав письмо, подтолкнувшее нас к этому поступку. «Это вы меня так надули!» — захохотал Норберт, когда наконец понял, в чем дело. «А я же поверил!» «Но вы даете! Меня в жизни так не дурачили! Спасибо, парни! Я это никогда не забуду!» Вечером мы еще раз все вместе обменялись впечатлениями об отлично проведенной спасательной операции, хохоча на всю набережную и потребляя спиртные напитки, естественно, за счет Норберта, и через 4 дня он окончил курс и получил свой первый сертификат подводного пловца. Парашют был заброшен и одиноко лежал в углу его комнаты, порой вызывая у нас нетрезвое любопытство. Дайверы — народ активный. Уверен, если бы в городе имелись какие-нибудь летательные аппараты, кроме Боингов, стоящих в аэропорту, мы бы непременно использовали его по назначению. А так, однажды пьяный Кравчук, дожидаясь, пока Норберт соберется в кафе, незаметно от него отрезал ленточку от парашюта. На память. Только ленточка нас потрясла. На дискотеке в неоновом свете она ярко светилась. Тогда еще не были в широком применении подобные материалы, и мы, как вороны, стали потихоньку растаскивать стропы парашюта на сувениры. На дискотеках повязывали ими волосы и завязывали на руку. «Какие веселые ленточки!» — однажды одобрительно заметил Норберт. «Это для дайверов? А мне можно купить?» Народ напрягся, сходу придумав, что это дается только инструкторам. Он пока не дорос. «Жаль», — расстроился тот. «Но я вернусь сюда на зимний, Кая любимая, если ты мне изменяешь». «Если бы не изменял, то была бы единственная, а так любимая». Я начал работать над этой книгой, потому что внезапно, впервые в жизни остался совсем один. Жены не было, потому что я от нее ушел к любовнице. Но и любовницы не стало, потому что я ее выгнал. Каких-то других постоянных партнерш на горизонте также не наблюдалось. Потому как с незамужними я держу дистанцию. Подружил чуть-чуть и до свидания. Пока-пока. Ведь они опасны, ибо в силу своего коварства или ввиду многочисленности популяции стремятся попасть в Красную книгу, то есть в твой паспорт. А мои замужние любовницы, с которыми мне было бы удобно, живут по тому же циничному принципу, что и я. То есть приезжают ко мне, когда этого хотят они, а совсем не тогда, когда я подыхаю от тоски в голоде и холоде, и когда некому сварить суп и залечить сердечную рану. Им твои проблемы до фонаря. Желая убежать от такого неожиданного кошмара, я подался туда, куда нормальному человеку пойти и в голову не стукнет, в писатели. И решил посвятить свое творчество тому, чего в моей жизни было навалом, как мусора на помойке, и что однажды вдруг исчезло, как снег в период оттепели, а именно бабам. Я, правда, не знаю, как бабцы отреагируют на мой труд. Будет ли им интересно узнать, что мы, мужики, часто невооруженным глазом видим все их приемы, ужимки и прыжки, и что иногда точно знаем, где у них кнопочка, на которую нужно нажать, чтобы все срослось. А мы знаем, потому что изучаем их всю жизнь и следим за ними внимательнее, чем они думают. Начинаем исследования уже в подростковый период, а заканчиваем. Да никогда конца этому не будет. Вначале по малолетству в голове роится только одна мысль. Кого бы? Кого бы? Потом мы слегка взрослеем, и у нас появляется юношеское эстетство. И хочется чего-нибудь этакого. Ну, например, девственной чистоты. И ты изучаешь именно эту горную породу. Проходит какое-то время, и появляется цинизм. и тянет уже на проституток, олицетворяющих мегаполисную грязь. С теми приятней, зато с этими гораздо проще. Не надо кривляться, уговаривать. Они вынуждены принимать нас такими, какие мы есть. Потом приходит осознание того, что вообще не интересен секс как таковой, а хочется любви. Чистой и светлой. Сначала с женой, но потом и с ней неинтересно, потому что она уже есть. И тогда находишь любовницу. Причем талантливую и перспективную, чтобы ее общение с тобой не прошло даром. Ты-то ведь уже известен и богат, и можешь ей помочь. Тебе кажется, что девица, которая строит себе карьеру, по гроб жизни должна быть благодарна тому, кто ей поможет выйти в люди. Ты думаешь именно так, потому что сам был бы благодарен подобной помощи в свое время. Но ты и тут просчитываешься. На поверку, эта вулканическая порода, любовница и начинающий талант в одном лице, оказывается одной, да притом еще и самой заурядной блядью. И пытаешься воссоединиться с женой, но не факт, что тебя теперь примут. Поэтому приходится постоянно просить у нее прощения только мысленно, удивляясь самому себе. «Надо же, — думаешь ты, — с ней жизнь началась, к ней же и возвращается. А ты все искал, искал, все выбирал, выбирал, все думал, что, может, повезет, что, может, найдешь лучше. Но лучше, оказывается, всегда было рядом. То есть ты, подобно экскаватору, зарываешься все глубже и глубже, вынимаешь пласт за пластом до тех пор, пока не оказываешься на самом дне самого глубокого ущелья. Теперь уже некуда двигаться. Вниз невозможно, наверх не вернуться. Говорят, что люди не летают. Нужно только обязательно уточнить. Не летают вверх. И ты теперь как колобок. И от бабушки ушел, и от дедушки ушел. Почему-то только когда тебя хочет съесть лиса, ты начинаешь понимать, что самое главное в жизни — это семья. Правда, некоторые видят главное сразу. Есть такие уникумы. Я, к сожалению, не такой. Я обыкновенный. И мне придется не раз еще покаяться за свои ошибки. О семье пишу немного. Самое важное пусть останется за кадром. Я же расскажу о проблемах. Главное – это выбор. Мы никак не можем его сделать и на что-то решиться. Ведь нам кажется, что чем дальше и глубже, тем лучше и моложе. Нам – это большинство мужчин, которые в книге обозначаются термином «самцы». Иногда мы до старости как дети в магазине сладостей. Одну конфету держишь в руке, две во рту – а при этом еще и пожираешь глазами прилавок. И пока все здесь не перепробуешь, боишься, что самую вкусную все-таки упустил. Перепробуешь все, получишь дикую изжогу. Вылечишься, придешь в себя, подумаешь. А почему бы не поделиться опытом с другими? Причем предельно честно и местами даже цинично. Пусть я кому-то покажусь самоуверенным, но уж извините. Я все-таки как-никак артист, и поэтому должен быть всегда уверенным в себе и в своей правоте. А, кстати, у баб те же самые проблемы. Они точно такие же дети в кондитерском отделе, честное слово. Помните, как у классика? Девочка плачет, что делать не знает. Одного члена мало, а два не влезают. Да, у меня свой клуб, где есть стриптиз. По долгу службы и из чисто мужского любопытства я ежедневно общаюсь с танцовщицами. Так что эту общечеловеческую драму я вижу и с женской стороны тоже. И даже регулярно пытаюсь предостеречь девиц. Предупреждаю, где они могут проколоться. Самое главное — это семья, дуры. Но бестолку. Ведь они уверены, что с этим парнем заводить детей не стоит. Ведь, может быть, именно сегодня появится настоящий принц. Завтра второй, послезавтра третий. Потом на нее, конечно же, позарится миллиардер, и она, наконец-то, выйдет замуж. Но не тут-то было. Послезавтра мне приходится говорить: «Все, деточка, извини, ты уже старуха. То, что ты не замужем, проблема твоя. А вот то, что при взгляде на тебя танцующую создается впечатление, что ты разлагаешься прямо на сцене и от тебя отваливаются куски мяса, моя. Ты уволена. Прощай». Бабу, у которой отнимают последний шанс. Ей-богу, странное создание. Она и беззащитна, как ребенок, которого почему-то выставляют из магазина, и опасна, как пожилая ядовитая кобра. Кстати, а почему бы мне не начать непосредственно с женской...
1: Ёбаный в рот! И где-то в той Африке ждет бегемот. Ждет доброго доктора с фляжкой, с приятной и милой мордашкой. Это доктор Айболит. Он уже бежит, спешит к бегемоту в Лимпопо, чтоб не умер Гиппопо. Бегемот же лежит, еле дышит, ничего он не видит, не слышит. Весь облеванный он, весь обоссанный он, и от пьяни с огромным, опухшим еблом. Где же Айболит? Почему он не спешит? Кряхтит он, в параше валяется, и тут Айболит появляется. Веселый, счастливый, внимательный и очень весьма обаятельный. Говорит гиппопотаму: «Получил я телеграмму, и к тебе скорее на помощь я примчался». «Старый сволочь, я тут, бля, сдыхаю, сука, напрягаю глаз и ухо, вдаль гляжу, но где же врач? И все плачу, бля». «Не плачь, вот же я, ебёна, в рот, ёбни спирта, бегемот!» Флягу свою открывает, бегемоту стакан наливает. «На-ка, ёбните больной, мой любезный, дорогой!» Бегемот стакан берет, выпивает и травой слюнявый рот вытирает. «Нихуёво для начала, вроде даже полегчало, полегчало!» Отвело Айболитово бухло и в свою свиную ряжку заебенивает фляжку всю до донышка, паскуда. Бля, пиздец, совершилось чудо! Бегемота не карает, не ебет, не полоскает, не дубасит, не мутит. Вот так чудо, Айболит! Засмеялся бегемот, улыбается, с Айболитом скорей обнимается. Вот спасибо, добрый доктор Айболит. Не дубасит, не карает, и ебало не болит. И все в Африке зверюшки, зайцы, ежики и хрюшки заплясали хоровод. Стал здоровым бегемот. И пошли они смеяться, Лимпопо, танцевать и обниматься, Лимпопо. Слава, слава Айболиту-целителю, дорогому, родному спасителю! В Африке, Африке, Африке родной, наступили в Африке счастье

0: Бим-бом. Владелец вернулся к своей машине и обнаружил, что весь перед у него нахуй разворочен. А машина, что ее стукнула, исчезла. Сокрушенно качая головой, он вдруг увидел под щеткой дворника записку и обрадовался. В записке было написано: «За мной наблюдают сейчас десятки людей, думая, что я сообщаю вам свою фамилию, адрес и номер телефона. Но они явно ошибаются». Алло, алло! Не бзди, товарищ! Ну и хуля? Хуям! Насрать! Ёбаный в рот! И где-то в той Африке ждет бегемот. Ждет доброго доктора с фляжкой, с приятной и милой мордашкой. Это доктор Айболит. Он уже бежит, спешит к бегемоту в Лимпопо, чтоб не умер Гиппопо. Бегемот же лежит, еле дышит, ничего он не видит, не слышит. Весь облеванный он, весь обоссанный он, и от пьяни с огромным опухшим еблом. Где же Айболит? Почему он не спешит? Кряхтит он, в параше валяется, и тут Айболит появляется. Веселый, счастливый, внимательный и очень весьма обаятельный. Говорит гиппопотаму: «Получил я телеграмму, и к тебе скорее на помощь я примчался. Старый сволочь, я тут, бля, сдыхаю, сука, напрягаю глаз и ухо, вдаль гляжу, но где же врач? И все плачу, бля». «Не плачь, вот же я, ебёна, в рот, ёбни спирта, бегемот!» Флягу свою открывает, бегемоту стакан наливает. «На-ка, ёбните больной, мой любезный, дорогой!» Бегемот стакан берет, выпивает и травой слюнявый рот вытирает. «Нихуёво для начала, вроде даже полегчало, полегчало!» Отвело Айболитово бухло и в свою свиную ряжку заебенивает фляжку всю до донышка, паскуда. Бля, пиздец, совершилось чудо! Бегемота не карает, не ебет, не полоскает, не дубасит, не мутит. Вот так чудо, Айболит! Засмеялся бегемот, улыбается, с Айболитом скорей обнимается. Вот спасибо, добрый доктор Айболит. Не дубасит, не карает, и ебало не болит. И все в Африке зверюшки, зайцы, ежики и хрюшки заплясали хоровод. Стал здоровым бегемот. И пошли они смеяться, Лимпопо, танцевать и обниматься, Лимпопо. Слава, слава Айболиту-целителю, дорогому, родному спасителю! В Африке, Африке, Африке родной, наступили в Африке счастье. Хорошо в деревне летом. Как на речке на мели парни девушек встречали, их цветами привечали, после все-таки ж ебли. «Слушай, Паша, а у тебя были худые-прихудые бабы?» Этот интимный разговор я специально начал очень громко. «Ну как они в сексе? Расскажи!» «По-разному!» — не менее громко отвечал он. «Ведь это же смотря насколько худые! Вот если такие, как Ирка, то... Хотя она не очень худая! Ирка, ну-ка встань, мы на тебя посмотрим!» Одна из двух девочек, сидящих на грядке моркови, чуть впереди нас, обиженно дернула плечом. Вторая еще ниже наклонила голову к грядке и хмыкнула. «Хотя нет! Знаешь, Ирка не очень худая», — цинично прокомментировал он. «Жопа вон какая толстая! А как тебе, кстати, бабы с большими жопами?» Девчонки нервничали, явно раздумывая, отползти от нас подальше или пока подождать. А мы продолжали наши
1: мужские беседы, начатые, собственно, только ради того, чтобы над бабами же и поиздеваться. Развлекаться в то жаркое лето 89-го года, когда всех поступивших в Институт имени культуры отправили в совхоз имени Тельмана полоть морковку, было больше нечем. Я говорил, конечно, в прошлой главе, что девственницы меня очень интересовали, но они ведь как приправа к основному блюду. С ними может выгореть, может нет. А если и получится, то далеко не сразу. А где тот бурный регулярный секс, которого жаждешь после армии, а? Мне тогда был уже 21 год, моему приятелю чуть больше. При этом почти все девочки нашего курса были малолетками, которых родители заставили поступать сразу после школы. Итак, девчонки были молодые и поэтому не давали. Страна еще не перешла в эпоху сексуального разгула, но в чем-то это было нам на руку. Студентки к нашей дикой болтовне прислушивались, ведь никаких других сведений о сексе у них не было. Так что ужаса они не выказывали, впрочем, радости в их взглядах тоже не наблюдалось. Вечером за нами приходил автобус, и мы в него залезали торопливой толпой, так как мест на всех не хватало. Самое главное было усесться на сиденье и потом, как бы нехотя, предложить какой-нибудь тёлке присесть тебе на колени. А по дороге я, конечно, успевал облапать все, что меня интересовало. Но, увы, на этом эротические игры и заканчивались. А по вечерам в совхозе начиналась культурная жизнь. Студенты несут культуры, как-никак. Все пели и все танцевали. И все выделывались кто как мог. Молодые звезды зажигали с концертами. До сих пор помню одного замечательного еврейского мальчика, приехавшего из Казахстана, прыщавого до невозможности и до боли похожего на огурец, который потерли на терке, что не мешало ему быть хорошим мальчиком. И главное, настоящим, подающим надежды комиком, который, правда, считал себя трагиком. Но он еще не разобрался толком в себе, не понял, что за такими, как он, будущее. Мы сразу выучили наизусть его песню «Наш неконвертируемый рубль». Он сам написал музыку и дебильные стихи. И сам же сыграл, и сам же спел. Редкость, когда человек может столько вещей сделать одновременно. Зал лежал от смеха, когда он на полном серьезе пел про наши российские рубли, подыгрывая себе на рояле. А я выделялся тем, что был единственным человеком из потока, которому уже тогда народ посвящал песни. Про меня их было целых три. Бомжовая лирическая, бомжовая патетическая и бомжовая трагическая. Бомжовая, ну, потому что у меня кличка была такая — бомж. Выглядел я так. Помято и лохмато, зато, по-моему, очень колоритно. А звучало это все ночью у костра под гитару просто шикарно. Ну, вот, например, лирическая. «Темная ночь, на манометрах стрелка молчит, пригорюнившись возле печи, молодая бомжиха сидит». Или патетическая. «Бомж живет, не знает ничего о том, что одна бомжиха думает о нем, а возле магазина пью одеколон, а любовь бомжачья крепче с каждым днем». Да, все это было чудесно, кроме одного. Для активной сексуальной жизни мне звездности все еще явно не хватало. А на утро, неудовлетворенные, мы вновь ехали на свежезеленые морковные плантации. «Танька!» — начал приставать я в автобусе к одной девчонке. Не дают так хоть поговорить. «Танька, ну скажи, а ты как больше любишь? Сзади, сверху или сбоку?» Она покраснела, глазоньки оквадратились, рот от изумления распахнулся, а я еще добил ее вопросом. «Ну скажи честно, ты в попу даешь?» Танюха готова была рухнуть в обморок. Такой сильной реакции я, конечно, не ожидал, но девочка была, ясное дело, дура. Откуда-то с Кавказа. Русская, но воспитание сурового, восточного. Одевалась безвкусно и ходила с огромной накрученной и начесанной челкой в куртке пузырем. Из-за этой гребаной куртки или из-за ее просто анекдотической глупости мы за глаза называли девочку «тыквой». «Тань, ну чё ты молчишь? Ну, вспоминаешь, что ли?» «Да я вообще ещё девочка!» — пробормотала растерявшаяся тыква. «Девочка? Да ты что?» Я даже подпрыгнул. То, что здесь чуть ли не все девочки, и без сопливых было ясно. Но чтобы так публично признаться... Вот это уморило. Обычно ведь нам самим приходилось искать повод для веселья, а тут такой подарок. И начался реальный классический затопт. Мы доставали ее весь месяц во время этого дико скучно-морковного подвига. Повод, не повод, какая разница. Приходили вечером на дискотеку и тут же успевали отметиться.
0: Бабы, какие вы все красивые, нарядные. Но знаете, это все равно ерунда, потому что девочка у нас всего одна.
1: Утром, с трудом проснувшись и влезая в автобус, снова поминали Таньку.
0: «Слушай, а ты все еще девочка?»
1: «А что, вчера вечером никому не дала?»
0: «Тебя никто не трахает, наверное, потому что ты страшная».
1: «Я не страшная, я молодая и красивая».
0: «Значит, потому что глупая».
1: И все-таки в этом сонном царстве мне иногда удавались победы. Так я сумел уговорить одну девицу из интеллигентной семьи, не очень симпатичная, но умненькая, что называется, белая кость и очень интересная, прийти вечером к нам на костер. Пообещал, что будет много народу, песни, пляски народов мира и даже пива. А в то время за бутылку пива чуть ли не исключали из института. Вечером она появилась. Костер был, пиво тоже. Народ, разумеется, отсутствовал. Ну, зачем нам зрители? Зато был я. Ждал ее на принесенной из барака паре матрасов. Ну, сидеть-то на чем-то надо. Так вот, пиво мы выпили быстро, ночь была прекрасна, и стал я потихонечку заваливать ее на матрасик.
2: «Вы что, Роман?»
1: — громко возмутилась она. Эротически мои мечты тут же рассеялись в прах. Разбились о всю ту же банальную причину. Разумеется, оказалось, что и она еще члена в глаза не видела, и поэтому не даст.
2: «Ну, хоть меня-то сделаешь?» — уже скрипя зубами выдавил я.
1: «Что сделать?»
0: «Ну, в рот возьми, пожалуйста».
1: Как ни странно, она согласилась. Не умела, но по-честному, как старательная отличница. Когда ей брызнула в рот, девочка с недоумением отшатнулась, вытерла рукой губы и, не понимая, что такое произошло, уставилась на то, что вытекло изо рта.
2: «Ой, извините», — смущенно прошептала она, поднесла руку ко рту, внимательно рассмотрела, слизнула и проглотила.
1: После чего, задравши хвост, удрала в лагерь.
0: «Да, сейчас этот наивный минет навевает ностальгические воспоминания, а тогда...»
1: Тогда, собирая матрасы, я уже мысленно посылал ее ко всем морковным чертям. Но не хочешь трахаться, и не надо.
0: И красившая, изговор тебя найду, зло думал я.
1: Хотя и этот маленький успех меня окрылил. Ну, хоть что-то. С паршивой овцы, как говорится, хоть шерсти клок. И уже на следующий день, на крылах победы, пусть и небольшой, я стал строить планы, как склеить новую девочку. Мне уже приглянулась одна. Проблема была только в том, что ходила она, как это всегда у них бывает, со страшной толстой подругой. Приложив усилия, подругу я сумел отшить и спокойно взялся за убалтывание своей жертвы. «Кстати, отпуск скоро. Ты что думаешь делать? Может, на один день поехать в Питер? Остановимся у меня». И девочка, о чудо, на экскурсию по городу согласилась. Мы дружной компанией, Паша, его баба, я и она, поехали ко мне, прямиком на квартиру к деду и бабке. Оба они оттопыривались в Ялте, совершенно не ожидая в своем доме юношеских оргий. Дверь квартиры, конечно же, оказалась заперта. Ключей от нее у меня, естественно, не было. Я боялся потерять их в морковном раю и оставил родителям. А они, услышав просьбу о ключах, вдруг уперлись рогом. «Зачем тебе ключи? Приходи и спи у нас», — заявила мама. «Ага, сейчас. Дождаться, что я откажусь от такой трудной победы? Женщина, ты что?» Я поднялся к соседям наверх, попросил у них Фомку, и совершенно цинично, рискуя получить нагоняй от курортничков, вскрыл ворота. После всех этих мытарств, после невыносимо долгого ужина с выпивкой, я, наконец-то, очутился в комнате один на один со своей суженой. И только взялся за резинку ее трусов, как...
2: «А что ты хочешь делать?»
1: «Ой, извини, у меня месячные».
0: «Твою мать!» Стон Тарзана, преданного читой, огласил квартиру.
1: «А почему ты не сказала раньше?»
2: «Ну, я же не думала, что у нас что-то будет».
1: «Да!» В рот она брать тоже отказалась. Это, видите ли, оскорбляло ее целомудрие. Кое-как я уговорил ее помочь мне хотя бы руками. Вырвав из лап злодейки судьбы не самый приятный оргазм в своей жизни, попытался отвернуться к стенке и уснуть, чтобы этот кошмарный, зря прожитый день поскорее закончился.
2: «Рома!»
1: — услышал я сквозь дремоту.
2: «Ну чего еще?
1: А как у нас будет дальше?»
2: «Что значит дальше?»
1: «Ну, мы с тобой поженимся?»
2: «Спи, а? Мы еще даже не трахнулись, а ты всякую хрень говоришь».
1: Пытался я уснуть, чтобы снова не думать о сексе. Но существо, лежавшее за стеной, все строило какие-то воздушные замки из своих девственных фантазий и еще полночи донимало меня тупыми девичьими вопросами. Проводив ее с утра и мысленно дав пинка под зад, я тут же про нее забыл.
0: Жизнь на морковке вяло потекла дальше. Хватал девок за многочисленные сиськи и разнокалиберные жопы, пил пиво, не хотел работать. Я даже в итоге нашел девочку, согласную трахаться. Но вышло все это как-то неаппетитно. Неумелая, глупая, привязчивая. И вдруг однажды я узнал интереснейшую вещь, что по ночам кинофотчики, ну, студенты кинофотофакультета, устраивают оргии в бане. Только попасть туда посторонним трудно. Мерзавцы закрываются на все замки и не открывают никому, даже родной матери. А кинофотчики были самые старые и тертые среди абитуриентов. На это отделение поступали люди, которые уже работали в кино, на телевидении, в журналах, газетах, и которым для продвижения в карьере не хватало дополнительного образования. Но и я уже не был школьником, так что закарифаниться с кем-то из этой компании мне труда не составило. Вечером я примчался на гулянку, и мне открыли дверь. Я оказался уже не среди школьниц, а среди молодушек, лет эдак 25. Довольно скоро я уединился с одной из них в темной парилке на верхней полке. Это был быстрый секс на березовых жестких вениках, которые щекотали ей жопу и впивались мне в коленки. Секс без уговоров и прелюдий. Секс без вопросов о свадьбе и прочего. Девица получила удовольствие и исчезла, сказав «пока». Я остался лежать, подложив шайку под голову. После месяца уговоров неподдающихся девственниц, долгих пустых ухаживаний, пробивания стены головой, тебя вдруг затаскивают в темную комнату, трахают без вопросов и разговоров, а потом выкидывают из жизни, сказав «пока».
2: «Ничего себе», — сказал я себе.
0: Потом подумал, а что переживать-то? Ведь я и сам такой. Правда, через 2 дня я перестал воспринимать себя как циника, потому что сильно увлекся. Наконец-то я встретил девочку своей мечты. Мы познакомились, о чем-то поговорили. Она сказала, что ее зовут Лена и что ей некогда. На следующий день я пошел ее искать, но не нашел. Ну, потому что забыл, как она выглядит. «А где эта девушка, с которой вчера меня знакомили?» Все интересовался я у приятелей. «Да вот она, не видишь, что ли?» Оказалось, что она находилась рядом, но так как я близорук, то просто не увидел ее тогда. Девушку, которая в будущем и стала моей женой.
3: Все меняется. Даже компьютерный вирус «Я тебя люблю» в России видоизменился и принял новую форму «Пошел нахуй». Я тут недавно пил с одним психологом, он мне сказал: «Рома, если 12-летний мальчик в России не ругается матом, значит, одно из двух. Или он глухой, или ебанутый». Стираются города и цивилизации, стирается грань между городом и деревней, и только русский народ как матерился, так и продолжает жить ненормативной лексикой. Еще Козьма Прутков в свое время говаривал: «Нельзя объять необъятное, нельзя постичь непостижимое и нельзя впихнуть невпихуемое». Но я все это попытаюсь уместить в одной небольшой поэме в прозе. 19 век. Россия. Поезд Москва-Санкт-Петербург. Купе. На третьей полке дрыхнет денщик, на второй полке спит боевой генерал, грудь в медалях, напротив него поп, внизу попадья с дочкой. Сверзается с третьей полки денщик и говорит: «Ваше благородие, решите поссать?» Тот говорит: «Иди». Спускается вниз поп и говорит: «Как же ему не стыдно? Вот вы, боевой генерал, грудь медалями украшена, а он при вас поссать. Я, святой человек, лысину учением нажил, а он при мне поссать. Жена моя, попадья, честная женщина, девушка за меня вышла, ни разу в жизни не изменяла, а он при ней поссать. Дочь моя, голубица непорочная, греха не знающая, а он при ней поссать.
4: Генерал говорит: успокойся, папаша, вернется, внушение сделаю. Возвращается денщик: ваше благородие, решить доложить, поссал!
3: Встает генерал: ах ты, пиздобляцкое мудоебище! Я, бля, тебе кто? Хуй собачий?
4: Или генерал боевой, груди, бля, медалями расхуячена, а ты при мне поссать?
3: Это тебе что, конская залупа на солнце блестит? Или лысина отца святого за дела наши блядские молящегося, а ты прием поссать? Это тебе кто, блядь подзаборная или жена отца святого,
4: целкой за него вышедшая, пизду соседу не дававшая,
3: а ты при ей поссать? Это тебе кто? Потаскуха малолетняя или целка непорочная? Хуя во рту не державшая? А ты, бля, при ей поссать.
4: Ну-ка, бля, марш на третью полку и не ссать до самого...
0: Это рядом в жопу дышит. Оглянулся? Никого. Почесал старик ебло. Кто тут есть? Скажите нахуй. Чую, кто-то дышит в сраку. Вот хуйня и есть хуйня. И вдруг слышит:
5: это я.
0: Колобок? Да ты живой.
5: Да, дедуль, я внучек твой. Ты меня слепил, паскуда, из говна.
0: Вот это чудо! Охуительный заскок, говорящий колобок. Вот тебя я со старухой, ненасытной пробледухой, запитаю. Сразу, бля, хуй и встанет у меня. Да еще под твой пиздеж.
5: Ну ты, дедушка, даешь. Как же есть родного внука? Да тебя ж посадят, сука. Намотают старый срок, отвечает колобок.
0: Дед от наглости такой охуел.
5: А ну постой, я ж тебя лепил, зараза, для того, чтоб хуй встал сразу, чтобы бабу я опять мог залупой отъебать.
0: Колобок, услышав это, посмотрел с тоской на деда. «Ну и съешь меня, а хули? Я ведь маленький дедуля, от меня ни хуй и прок, я ж говняный, Колобок. Нет во мне ни витамина, ни железа, ни стрихнина, только плесень и говно, бля, вонючее оно». Вот ты, старый пидорас, хуй тебе и в рот, и в глаз, а подумал ты умищем, от меня какая пища? Я ведь маленький, худой и до жиру никакой. Так что сколько ты не тешься, только мною не наешься. Хуй тем более не вскочит, если кто-то не подрочит. А что делать-то тогда? Дед спросил у Колобка. Подрочи мне ты, внучок.
5: Да ты что? Я ж Колобок. У меня ж ни ног, ни ручек, даже хуя нету. «Внучек, помоги, ебёна мать, я без ебли сдохну, блять!» Колобок ему: «Ну хули, покачу я в лес, дедуля, поищу кого-нибудь, чтоб столбец тебе вздрачнуть!»
0: Так сказав, в траву свалился.
1: Маркс утречком проснулся, попугайчик чирикал: «С добрым утром, мальчик! Ты где, мой птенчик? Где ты? Не найду!» Карл нихуя не видел.
6: «Я ебу!» — ответил говорящий попка. «Гони мне корма упаковку, ту, что привез из Африки, слепец!»
1: Карлуша: «Все, совсем пиздец. Ты где?»
6: «Я здесь!»
1: «Совсем темно.
6: Гони подарок мне, говно!»
1: Маркс, запев, вдоль стенки продвигался, рюкзак с подарком отыскать пытался. Вдруг дверь взорвали, грохот, стекол звон. «Ку-ку! День добрый!»
0: «Батюшки, ОМОН!»
7: «Попался, пакостный маньяк!»
1: «Карл Феоктистович, как так?»
7: «А так, что там у нас в карманах?» «Ага, мы все в марихуанах и в кокаинах!»
1: «Наебали! Подложили!» — кричал Карлуша. Но его побили. Трио пришло на суд под предводительством Зинули. Судья продюсеру:
7: «И хули? Что будем делать?
6: Вот, смотрите, в газете «Модный анонист» статья: «Любитель несовершеннолетних малышей по миру ездит в ореоле барышей». И, кстати, ваша фотография. «Анафема ему, козлу! Анафема!» — загласила группа. «Индульгенция не катит! Смерть извращенцева! Доигрался! Хватит!» «Минуточку!» — остановил истцов судья. «Регламент все-таки. Не вижу нихуя!» — запрыгал в клетке подсудимый Маркс. «Итак, я предлагаю дать ему пятак!» От стула оторвал свой необъятный зад Самсон Самсоныч Кодекс, адвокат. «А я бы расстреляла эту рожу!» Сменив позевывая позу, пищала Конституция Васильевна Закон, почетный прокурор. «Кто этот Маркс?» «Гандон!» Но подсудимый перешел ногам. «Я, блядь, расстреливать себя не дам! Я, блядь, слепой! Слепой! Мне скидки полагаются! Спасите, граждане! В меня стрелять пытаются!» Маркс в клетке прыгал, возмущался. «Я малышами никогда не увлекался! Слепой, да не глухой! Берите помидор!» Судья, уставившись глазами в приговор, сквозь прутья фрукт Карлуша протянула. «Я с удовольствием перед процессом наебнула. Берите! Очень вкусные! Мой муж объелся помидор, арбузов, груш, даров природы дохуя в этом сезоне. Мы их выращиваем с мужем на балконе». Маркс отвечал судье из-за забора: «В пизду идите вместе с помидором и мужем! В чем я виноват?» «У нас там на балконе сад, укроп, капуста, баклажаны на обед, чеснок, петрушка. 20 лет.
7: «Что?»
6: Маркс паник, раздался вопль.
5: «Отлично! Доигралась жопа!»
6: Зинуля красными чулками трикотажными размахивала в воздухе. «Бумажную заканчивайте поскорее, волокиту, и этапируйте в колонию, бандита!» Все разошлись. Остались только конвоиры. Те проводили Маркса до сортира, потом до парикмахерской, до бани, до ателье пошивочного. «Даме могу я пару слов хотя бы отписать?» — спросил их Маркс.
5: «Пиши, ебёна мать!»
6: Маркс написал письмо на сигаретной пачке. «Зинуля, сволочь, ебаная прачка, так и сидела бы на жопе у метро, когда б не я. Зинуля, ты говно! Прошу вас, мальчики, отдайте подтанцовки». 4 конвоира со сноровкой засунули продюсера в фургон и повезли в тюрьму. Играл музон в кабине, Маркс забылся на мгновение. «Малыш и Карлсон. Мое произведение».
0: Но горы пред ним голой жопой встают, ему Айболиту пройти не дают. «Да что же вы, суки, расставились, бля? Я еду к больным, пропустите меня! Не то хуем задрачу, как положено врачу!» Охуели с подобных речей валуны. «Айболит, ты, пожалуйста, к нам не вставай со спины, выдавая свои изречения, а то знаем мы это леченье. Вот именно, сука ты ебаный в рот, давайте-ка нахуй сюда самолет, я еду к больным, надо мне через вас скорее перебраться». И горы тот час орла для него выделяют и молча глаза закрывают. Тут жопой к нему подлетает орел и гневно кричит Айболиту: «Ты, старый бледун, лучше б нахуй пошел, хуй в жопу тебе, паразиту! Не помнишь, как месяц примерно назад привел я к тебе на лечение орлиху жену и детишек орлят? Напало на нас огорчение, так сильно болела у всех голова, что даже орлиха посрать не могла. Конечно же, помню, дружище орел, когда ты мне всю эту свору привел, отправил я вас на поправку, поправил и выписал справку.
5: Не спорю, поправил, спасибо тебе. Ты хуем стучал по моей голове. Так сильно, так сильно, так сильно стучал. И сам от такого лечения кончал. Стучал и жене, и ребяткам, моим драгоценным орляткам. И после такого лечения тогда сошли все мы дружным семейством с ума. В башке переклинило разум, и мы ебанулись сразу. Так ладно бы разум один, поебать, мы жопой вперед тут же стали летать. Летаем вот так, матюгаемся, на горы очком натыкаемся. Короче, гаденыш, соси колбасу, тебя через горы я не понесу. Айболит еще больше спечалился, от печали ебылом зарумянился. И орлу он говорит: добрый доктор Айболит, ты пойми меня, врача, я ж пришел не хуй драча, не тебе мозги ебать, еду я больных спасать. Там, в далекой Африке, посреди болот, от похмелья ебнется скоро бегемот. Его там дубасит, его там карает, и, падлы, никто ему не наливает. Бедный, бедный бегемот, без спиртного он помрет. Но везет ему скорей Айболит во фляжке докторской своей чистый спирт. Он его как ебанет, бегемот, и печаль его пройдет, уебет. Тут орел вздохнул несмело. Ну тогда другое дело. Я тогда с тобой не спорю, грех гулять такому горю. Что за нахуй в самом деле? Все, садись, и полетели. Надо парня выручать, сука, в рот тебя ебать. Айболит на птицу сел и скорее полетел. Прямо жопою вперед, заебательский полет. Гип-попо, гип-попо, я везу тебе бухло.
8: Вовочка с отцом заходит в аптеку и смотрит там на прилавке с презервативами. Презервативы как-то странно рассортированы. По 3, по 6, по 12. Вовочка говорит: папа, а почему это презервативы так вот по-разному разложены? Он говорит: сынок, вот эти где 3, это для старшеклассников. 2 используются в субботу вечером и 1 используется в воскресенье с утра. Он говорит: а вот эти 6, это для студентов. 2 используются в пятницу вечером, 2 в субботу вечером и 2 в воскресенье с утра. Говорит: папа, а вот эти 12 для чего? Это для женатых, сынок. 1 используется в январе. У одного мужика жена чахла. Он не знал, что делать, послал ее к врачу. Врач ее осмотрел и вызывает супруга к себе. Он приходит и говорит: в чем дело?

кто им, блядь, на гармошке играл? Радист передает сообщение. От объекта ничего не осталось. От объекта ничего не осталось. Повторяю по буквам. Николай, Иван, Харитон, Ульяна, Яков. Ничего. Новый русский приходит в супермодный ресторан и говорит: «Эй, ты, халдей, иди сюда». «Только что, извольте?» «Хочу, говорит, уши слона с гречкой». Тот спрашивает: «А вам какого слона, африканского, индийского?» Говорит: «Африканского». Тот съебывается, через 15 минут приходит и говорит: «Извините, ваш заказ не может быть выполнен». Тот говорит: «Че, блядь, ушей, что ли, нет?» Он говорит: «Нет, гречка отсутствует, сэр». Молодожены в первую брачную ночь решили объясниться и поставить все точки над «и». Мужик говорит: «Дорогушенька, теперь ты моя супруга и будешь выполнять все, что я тебе скажу. Мне похуй, болит у тебя голова, не болит, блядь. Чтобы я пришел, было все сготовлено, все вымыто, все белье постирано, понятно?» Она говорит: «Я 100% принимаю правила игры. Только от меня тоже будет одно условие. Каждый день в этом доме в 7 часов вечера будет огромная ебля. При этом мне не важно, будешь ты здесь или нет». Новый русский стоит на перекрестке на 600-м Мерине. Рядом с ним останавливается горбатый запорожец. Загорается желтый свет, и обе машины со свистом вылетают на перекресток. Причем запорожец впереди и скрывается из глаз. Новый русский охуевает. Где-то через 2-3 перекрестка догоняет запорожец. Опять они стоят на светофоре. Загорается желтый свет, обе машины рвутся вперед. Причем идут теперь уже нос в нос. По клумбам, по газонам, блядь, со скоростью 200 км. Наконец они выравниваются и идут тютя в тютю. Новый русский открывает окошко, смотрит за рулем запорожца, сидит старенький дедок. Он говорит: «Дед, блядь, а что дальше-то будет?» Дед говорит: «А дальше будет вторая передача». Звонок в квартиру нового русского. Он открывает дверь. Там стоит человек, одетый в меховой костюм Винни-Пуха, и говорит: «Поздравляю с днем рождения! Желаю счастья в личной жизни!» Достает пистолет. Пух! Двое новых русских решили поохотиться на лосей. Нанимают вертолет. Водила им говорит: «Ребята, так давайте договоримся, по 2 лосей на брата. Больше моя вертушка не поднимет». Они говорят: «Блядь, не сын, нахуй, ученые, блядь». Прилетают в тайгу, они охотятся там 2 дня, набивают по 10 лосей на брата. Водила говорит: «Ребята, больше 2 лосей моя вертушка не возьмет». Они говорят: «Блядь, парень, блядь, ты кого нахуй тут учить собрался, блядь? На тебе денег, блядь, заткни ебало, блядь, свое, блядь. Давай грузи». Загрузили 20 лосей, они сели, только взлетели, 500 метров, хуякс, ёбнулись на землю. Один из новых русских приходит в себя, толкает в бок второй.

Письмо в газету Speed Info. Уважаемая редакция, мой муж просто какой-то сексуальный маньяк. Он ебет меня всегда. Когда я ем, когда я сплю, когда я читаю книжку, когда смотрю телевизор, когда убираюсь по квартире. Что мне делать? По скриптам. Ради бога, простите меня за неровный почерк. Мужик приходит к врачу и говорит: доктор, вы знаете, когда я ебу жену, она все время кричит. Врач говорит: ну расскажите, как вы это делаете? Он говорит: ну, мы раздеваемся. Он говорит: так, вроде все правильно. Дальше что? Дальше, говорит, я засовываю хуй. Он говорит: так, вроде все правильно. Дальше что? Дальше засовываю руку в пизду. Это руку в пизду зачем? Ну, дрочить-то как? Василий Иванович, спрашивает Петька, а ты двух баб одновременно можешь выебать? Он говорит: могу. Это трех. И трех, говорит Петька, могу. А мужика, говорит Василий Иванович, могешь? Он говорит: нет, мужика не могу. Я же консерваториев не заканчиваю. Новый русский приходит в контору, спрашивает шефа. Секретарша говорит: ну нету шефа. Он говорит: что делать? Ну, говорит, оставьте ваш телефончик. Он говорит: дура, что ли? Он же штуку баков стоит, блин. Жена с подругой возвращается домой, открывает дверь и смотрит, как посреди кухни стоит муж и с ожесточением дрочит. Жена говорит: ёб твою мать, раз хуй в рот проглотила. Подруга говорит: ты что, ёбнулась, что ли? Она говорит: сама ты ёбнулась. Лучше рот прополоскать, чем потом всю кухню пидорасить. Двое друзей встречаются, один говорит: вот у меня жена каждый день печет пирожки. Каждый день. Второй говорит: а что ж тебя расстраивает это? Говорит: блядь, ну кто-то же эти пирожки жрет. Жена говорит мужу: дорогой, я сейчас пойду к соседке на 5 минут, а ты, пожалуйста, помешивай кашку через каждые полчаса. Стоят на полке в магазине два магнитофона. Японский и советский. Советский говорит: у тебя кассетка японская? Он говорит: да. Дай пожевать. На стройке приходит комиссия принимать здание. Со здания снимают леса и дом. Хуякс на землю. Выбегает злой прораб и кричит: скоты, я, блядь, сколько раз говорил. Сначала наклейте обои, потом, блядь, снимайте леса. Мужик приходит к врачу. Врач говорит: ну, вы знаете, получены результаты ваших анализов. Короче, в почках у вас найдены камни, песок. Тут говорит: доктор, скажите мне, где у меня цемент, блядь, я начну строительство, блядь. Жена говорит супругу на званом ужине: прекрати жрать, блядь, ты уже, блядь, раздулся, как шар. Еще один кусок, блядь, и ты лопнешь. То говорит: дай-ка мне еще кусочек, это один нахуй. Маленькая девочка забегает в кондитерский отдел и говорит: дайте мне шоколадную фигурку человечка. Продавщица спрашивает: а вам какую? Мальчика или девочка? Она говорит: бля, конечно, мальчик, там шоколада больше. Волк приходит в публичный дом в лесу. Там разблюдовка. Медведица $1000. Слониха $2000. Волчицы $100, лисицы $100, мыши полевые пучок $0.50. Заяц приходит домой весь в крови. Его жена спрашивает: что с тобой, дорогой? Он говорит: блядь, битва была, блядь. Слоны дрались с носорогами, нахуй. Я, блядь, был судьей, ну и мне перепало. Она говорит: ну, ложись, конечно, отдыхай. Тут прибегает маленький зайчонок и говорит: мама, мама, там у слонихи в лесу месячные начались, папкой затыкали. В аптеку залетает муха. Мазьезь. И говорит: есть, заебись. Два комара влетают в охуенный ангар. Один говорит: блядь, что-то холодно. Второй говорит: хуйня, надышим. Мужик стоит около ларька, пьет пиво. К нему другой подходит и говорит: как пиво-то? Тот говорит: пенистое. Ну, блядь, что, не мог по-русски сказать, чтоб хуёво? Что, по-латыни, блядь?

Мужик стоит в очереди за пивом, подходит его очередь, ему наливают пол кружки. Он говорит, что это за хуйня, что это вы не доливаете? Высовывается баба Дуня из ларька и говорит, мужики, блядь, этот пидор хочет, чтобы вам пива не хватило. Стоит очередь за водкой, виноводочный отдел, все стоят, трясутся. Вдруг приходит интеллигентный человек в шляпке, в очках, и говорит, господа, я родился 7-месячным, я на 2 месяца раньше срока, пропустите меня, пожалуйста. Тишина. Он говорит, ребята, я 7-месячный, я на 2 месяца родился раньше срока, ну, пустите меня, пожалуйста, без очереди. Поворачивается второй или третий человек от начала, тоже в шляпе, и говорит, мы тут посвящались и решили вас, сэр, послать в пизду еще на 2 месяца.

Монашка приходит в виноводочный отдел, говорит, дайте, пожалуйста, две бутылки водки. Продавец говорит, сестра, вам же нельзя. Она говорит, это не для меня, это для матери-настоятельницы. То говорит, ну, для матери-настоятельницы, конечно. Дает две бутылки водки, заканчивается его смена, он выходит из магазина и видит, как эта монашка пьяная в жопу валяется рядом с его магазином. Он говорит, что же вы, сестра, меня обманули? Вы же сказали, что это для матери-настоятельницы. Она говорит, да, у нее запор. Вот она, когда меня в таком состоянии увидит, сразу обострет. Монашка возвращалась в монастырь поздно вечером. И вдруг на нее напала банда из 8 человек. И все ее изнасиловали по 2 раза. Изнасиловали и убежали. И вот когда они скрылись из глаз, монашка направила свой взор навстречу заходящему солнцу и произнесла: «Благодарю тебя, Господи, и без греха, и досыта». Просыпается грузина после жуткой попойки. Один говорит: «Ребята, есть чем похмелиться?» Они говорят: «Нет, ничего нет». Он говорит: «А что там в бутылке?» Говорит: «А это миносали». Он говорит: «Ну давай миносали». Мужик приходит в виноводочный отдел на Кавказе и говорит: «У вас гуржане есть?» И он говорит: «Есть». Из бадьи наливает вино, наливает через вороночку в бутылочку, этикеточку, хуякс, дает ему. Он говорит: «А Васи Субани?» Он говорит: «Есть». Наливает из той же самой бочки наклейку, бимс. Он говорит: «Слушайте, Хванчхара есть?» Говорит: «Хванчхара есть, этикетки нет». Сидят в одном французском баре два человека у стойки. Один хуячит стакан за стаканом, стакан за стаканом. Второй поворачивается и говорит: «Месье, вы знаете, каждый второй француз страдает расстройством печени из-за чрезмерного употребления алкоголя». Тот хуячит еще один стакан, говорит: «А мне похуй, я из России». Мужик заходит в бар, за ним идет огромный страус и мокрая кошка. Он садится за стол, заказывает водки, ему наливают и говорят: «С вас 53 рубля 60 копеек». Он сует руку в карман, достает ровно 53 рубля 63 копейки. Потом заказывает еще что-то, и опять такая же история. Он засовывает руку в карман, достает нужную сумму. Все вплоть до копейки. Бармен удивляется и говорит: «Скажите, пожалуйста, а как это у вас так получается?» Он говорит: «Понимаете, я как-то один раз просто нашел волшебную лампу, оттуда вылез джинн и предложил мне загадать 3 желания. Первое мое желание было такое, чтобы я всегда имел в кармане ту сумму, которая мне необходима». Говорит: «А что это за страус и вот эта мокрая кошка?» А это как раз и было второе и третье желание. Я хотел, чтобы рядом со мной была цыпочка на длинных ногах с мокрой киской. «Эй, блядь, официант! Я что-то нихуя не могу разобрать, что это, кофе или чай? Что это такое? А какая вам разница, если вы не можете разобрать, что это, кофе или чай?» После операции больной открывает глаза, над ним капельница. Приходит медсестра и говорит: «Вы знаете, что сейчас, пока окончательно не выздоровеете, вас придется кормить через жопу». Он говорит: «Ну, через жопу, так через жопу». Поворачивается на живот. Она говорит: «Яйцо». «Хуяк жопа?» «Яйцо». «Второе яйцо». Говорит: «Кофе». Через вороночку наливает. Он: «Ой-ой-ой-ой». Она говорит: «Что, горячий?» Говорит: «Нет, я люблю без сахара».

0: Ну вот и все. Мне остается только добавить, чтобы женщины тоже не нажрались. Пожалуйста, женщины, помните, пьяная баба пизде не хозяйка. А я, Роман Трахтенберг, прощаюсь с вами. До новых встреч.
1: Первой брачной ночью сидит мужик и красит себе яйца зеленкой. Друзья спрашивают, зачем? А он говорит, завтра сниму штаны. Жена увидит и спросит, почему яйца зеленые. А я ей сразу в морду, бац! Где ты другие видела? Долго думал, что же главное в следующем периоде жизни человека от 18 до 20-22. И понял. Люди взрослеют, и помимо обычной подростковой озабоченности, их жизнь наполняют разные социальные установки, а также страхи, что ты не справишься с ними. Причем страхи преследуют в равной степени как мужчин, так и женщин. Что касается парней, то самой страшной их проблемой становится затянувшаяся девственность. Особенно, если вдруг над твоей головой, как волосатая засасывающая вагина, нависла армия. Это что же в сперматоксикозной панике мечется душа будущего воина? Если я не стану мужиком сейчас, то шанс выпадет только в 20, если доживешь. Но это же позор и ужас до преклонных 20 лет оставаться валдайской целкой. Как на это отреагирует тёлка, которую сниму после армии? И вообще, вдруг к тому времени все мои жениховские способности сойдут на нет и так далее и тому подобное. Дух бунтует, самец мечется и не знает, куда бежать и кого иметь. Он не смеет уговаривать ровесниц, ибо все одно не снизойдут, а где обрести жрицу любви, ведать не ведает. Особливо, если эта тварь дрожащая, обитающая в Ленинграде в конце 80-х и имеющая отроду неполных 14 лет. Именно тогда мы с моим приятелем оказались на тропе воинственного поиска приключений перед армией. Но если у меня с бабами уже все было, то у него пока нет. «Я тебе помогу», — геройски заявил я, представляя внутренний ужас своего товарища, ведь я на его месте бился бы в истерике. Хотя моя уверенность и строилась тогда из редких удач, которые смело можно приравнять к чуду, все же у меня было намного больше опыта, сына ошибок трудных и гения друга парадокса. И мы отправились в ЦПКО имени Кирова Сергея Мироновича, где, взяв на прокат лодочку, ненавязчиво гонялись за телочками с более-менее сформировавшимся желанием хоть кому-нибудь, хоть на полшишечки. Удача в тот день решила улыбнуться только одному из нас. Мы, то бишь я, подцепили двух девок. Но только одна из них была не похожа на горгулью, а вторая — вылитый квазимода. Но что делать? «Ладно, тебе нужнее, так что Эсмеральда твоя», — шепнул я на ухо приятелю. «Не даст», — обреченно пробурчал он. «Куда денется? Тебе не даст, достанется мне, а вторая тогда твоя. Так что ты старайся». И мы взялись уговаривать баб пойти ко мне домой на палочку чая. Если бы только знать, что моя жертва в тот день пропадет даром. Пока я мучился в комнате с доставшимся мне бегемотиком, с крокодильем личиком, у которого внезапно оказались критические дни и внезапно вдруг возникшая любовь ко мне, девушка настойчиво предлагала встречаться, а я отмахивался повесткой, мой приятель все 2 часа, проведенный с девкой наедине, базарил с ней за жизнь. «Ну как же так?» — обиженно вопил я после того, как девчонки ушли. «Я, как матросов, бросился на этого лемура, уступил тебе царевну, а ты, как кот-баюн, трындишь, трындишь и...» «Но она сказала, что еще девственница, что мне было делать?» Со сказочной дуростью возмущался он в ответ. «Что-что? Меня позвать! А может...» Он влюбился с первого слова и по глупости надеялся, что так ему точно будет известно, ждала ли его Эсмеральда из армии или нет. В этом возрасте абсолютно непонятны мотивы, движущие людьми. У всех куча страхов. У парней дождется девушка или нет. А бабы опасаются и прикидывают, женишься ты на ней после армии или нет. Или ей, может, лучше что-нибудь сейчас уже подыскивать. Женщины коварные уже с юности. Они тоже не хотят упускать удачу. Ну, или мне так кажется. Но, по крайней мере, та, в меру симпатичная Эсмеральда, с которой мы красиво познакомились в парке и трогательно простились, уходя, пообещала ждать моего приятеля и писать ему письма в армию. А писала она их не только ему. Но, по крайней мере, и мне она тоже писала. Впрочем, на ней свет клином не сошелся. Мне писали 6 девушек, хотя многие бойцы и сослуживцы не верили в мои способности. Потому что в армии, как ни крути, не только мой приятель, а практически большинство были еще девственниками. Помню, как ко мне подошли азербайджанцы и спросили: «Ром, ты из города?»
2: «Да».
1: «А ты когда-нибудь трахал женщину?»
2: «Да, неоднократно».
3: «Ой, не надо, не заливай!»
2: «А вы что, нет?
1: Неужели только ослиц?» Но как им было поверить в мои способности, если ситуация с сексом в деревнях или небольших городках была еще хуже? А я?
2: Я за первые месяцы в армии сбросил 18 килограммов и был похож на пятиклассника. Даже заболел тогда, о чем и сообщал в письмах к любимым. Одна из них, моя санаторная любовь Фикуська, даже примчалась в госпиталь. Благо, служил я недалеко от ее родного Минска, каких-то 1500 километров. За тот год, что мы не виделись, она сильно изменилась, неожиданно расцвела. Может, недавно лишилась девственности, может, обо мне много думала, а думы о возвышенном, знаете ли, облагораживают. Когда ее увидели кавказские деды, они просто опешили.
3: «Это твой девушка?»
2: — с недоверием спрашивали они, пристально оглядывая мою исхудавшую персону.
3: «Мой? А что такого?»
2: — ответил я с видом бывалого и тертого джигита. И тут же понял, что я орел. Она оставила пару апельсинов, банку сгущенки, посидела и уехала. А я осознал, что в санатории прошлым летом лечился не от того. Мне нужно было зрение и мозги вправлять. То есть я не только не трахнул готовую к этому тёлку, но даже и не разглядел ее как следует. Типа девочка как девочка. И только сейчас, посмотрев на нее глазами других людей, изменил свое мнение. Стал писать ей, предлагая в письмах выйти за меня замуж. Но у нее уже были другие планы. Она сообщила, что, к сожалению, уезжает с папой в Америку. И уехала с каким-то парнем в Израиль. Несколько лет спустя я оказался у них в гостях. Там не было даже свободной кровати. И мне дали спальный мешок. Зато утром ее парень ушел на работу. А я перебрался в кровать, и у нас все, наконец, спустя столько лет случилось. Едва мы кончили, и я сел перекурить, как ее парень зачем-то вернулся. К счастью, он нас не застукал, хотя, может, и заподозрил чего-то. Ну да ладно, это уже другая история. А тогда в армии, поняв, что эта звезда исчезла с моего небосклона, я продолжал строчить другим девушкам. И как только меня отправляли в командировку в Питер, не упускал случая встретиться со всеми с ними. Кстати, забыл сказать, что в командировках я был 7 раз. Ну, потому что у меня какой-то дальний родственник оказался генералом в генштабе округа. Да, так приезжая домой, я встречался сначала со знакомыми девушками, потом с малознакомыми и даже совсем незнакомыми. Разумеется, цель, которую преследуешь в таких отпусках, чтобы бесценное время не было потрачено зря. Сразу прикидываешь, даст, не даст. Глаз выбирает баб, готовых переспать. Ведь уламывать тебе некогда. Мозг анализирует это. И вот как-то в этой череде дошла очередь и до Эсмеральды из парка. Той слегка симпатичной, что писала и мне, и моему товарищу, и ее уламывать я бы тоже не стал, что терять время и делать подлянку другу. Но все же я с ней встретился и увидел, что произошли необратимые перемены. Она уже вполне подходила под то, что мне сейчас нужно, под секс-тренажер. И я позвал ее к себе, а она, не будь дурой, пришла. Конечно, мне захотелось ее раздеть. В девичьих глазах при этом не появилось ни страха, ни упрека, какой бывает у девушки в торжественный момент дефлорации. В глазах подруги только суетились раздумья о правильном выборе жеребца. Она даже сказала двухсмысленную фразу: «Вот если бы ты не был другом Андрея...» что имелось в виду? Что тогда бы она отдалась, не переживая насчет сплетен? Или, если бы я не был его другом, она бы сейчас разбила мне морду, а так как дружба — это святое, она готова практически на все. Ну, что тоже, знаете, странно, ведь она не обязана спать с другом. Но раз уж она сама пришла, мне задумываться о причинах и лейтмотивах фраз был совсем не досуг. Тем более, что она уже разделась, улеглась и даже раздвинула ноги. Вернувшись в часть, я выкинул ее из головы и, ожидая следующей командировки, продолжал писать длинные страстные письма. Теперь на первый план выдвинулась моя вторая санаторная любовь — красноярская скромница. С ней, наверное, даже связывал какие-то надежды, а она сообщала в письмах, что очень ждет и очень любит. Из ее писем я узнал, что она приехала в Питер, поступала в институт, что провалилась, и что сейчас учится в ПТУ на маляшу-штукатурщицу и живет в общежитии. Однажды она вдруг сообщила неприятную новость, что до последнего времени была девственницей, ждала только меня, но ее изнасиловали. С одной стороны, я огорчился, а с другой, путь, простите за цинизм, был открыт. Едва мне снова дали отпуск, как я рванул к ней. В этот раз мы гуляли вместе с товарищем по батальону. Ему тоже дали отпуск. Так вдвоем мы и пошли по бабам. Ему после приличного промежутка времени, проведенного в армии, не меньше моего, хотелось заглянуть хоть на часок в женское общежитие. И он держался моего общества, справедливо считая, что со мной у него больше шансов на удачное знакомство, а ему это крайне важно. Может, это даже было написано на наших жеребящих мордах? Не знаю, но вахтеры общежития быстро нас раскусили и решили не пускать. Меня не пустить к девушке, которой пишу уже 2 года? Наивные. Они думали, что нас остановят двери. Но мы в душе были не кочегарами или там плотниками, а настоящими монтажниками, высотниками и пошли в обход. Точнее, полезли по водосточной трубе на 3-й этаж, как нечего делать. И вот она, любимая. Мы, конечно, посидели для приличия, поговорили, еще посидели, еще поговорили. Прошло 2 часа. И тут я ненавязчиво и непринужденно выключил свет. Подруга моей любимой, жившая в этой же комнате, не издала протестующих воплей, за что я ей очень благодарен. Правда, мой товарищ и в темноте продолжал тупо и прилично сидеть, держа красотку за руку. После первого же акта любви я вызвал его в коридор покурить и спросил: «Ты чего? Ты чего, дядя? Вали ее, она же не против». «Не, она не хочет, она же не стала раздеваться». «Вот болван», — уверенно думал я. «Ничего про баб не знает». Но оказалось, что, несмотря на свою самоуверенность, болваном в ту ночь остался я. Ну кто же мог подумать, что так выйдет? Я еще не попадал в такие ситуации. Этот отпуск был последним. Уже через 3 месяца я вернулся из армии. До сих пор помню этот день. 26 апреля. Семья обрадовала меня тем, что всего 4 дня назад, 22 апреля, к ним приходил папа одной незнакомой им девочки сообщить, что она ждет от меня ребеночка. Черт возьми, как? Я же спрашивал у нее, можно ли в нее кончать. Она же сама разрешила. Но кто же мог предположить, что девушка не знала о том, что после этого случаются дети? Кто угодно, но только не я. Мама сказала: «Рома, помоги ей. Денег дадим. У нас среди знакомых хорошие врачи есть. Тебе нужно только узнать, какой у девочки срок». Мысль о том, что будет ребенок, вызывает у мужчин разные чувства. Обычно ты хочешь ребенка от той женщины, с которой планируешь жить, и тогда, когда уже можешь ребенка прокормить. Но эту девочку, я, простите, знаю очень относительно. Только по нашим детским письмам, в которых она, между прочим, клялась, что любит, но даже не дождалась. А постель еще, знаете ли, не место для знакомства. И ребенка я решил не заводить. Живя с родителями и не работая, не мог же я посадить им на шею случайно свалившуюся на меня бабу, да еще и с ребенком. А самое главное, я уже решил поступать в институт, окончательно определившись к этому моменту, кем же я все-таки хочу стать в своей жизни. Ну а пока Пока я просто ехал к беременной девушке, понимая, что жизнь-то моя накрывается медным тазиком, который еще и гудит, как набат. Но при этом все равно у меня были сомнения в том, правильно ли отталкивать девушку и ребенка. Виноваты ли они в чем-то? Сомнения мучили меня до тех пор, пока я, как велела мама, не спросил у Ясеня, а на каком она, собственно, месяце. И тут она выдала фразу, сразу настроившую меня на саркастический лад. «Ну, давай посчитаем, когда ты у меня был». «Что? Ты беременна и даже не знаешь срок? И не помнишь день, когда я был, хотя писала, что считаешь минуты до моего возвращения?» «Да». Тут я окончательно и бесповоротно понял, что ребенка мне точно не хочется. Тем более уверенности в моем отцовстве у меня совсем не было. Правда, несмотря на все это, я собрался поступить по-джентльменски, оставить деньги на аборт и записать на обоих телефон врача. Все произошло меньше 3 месяца назад, а значит, сроки еще не вышли. Но девушка неожиданно уперлась, что хочет ребенка именно от меня. Я понимаю, но жениться сейчас не могу. Не хочу, понимаешь, жениться. Хочу учиться. А я хочу и рожу. Ну как ты не понимаешь? Я хочу ребенка именно от тебя. Тогда, деточка, это твой выбор и только твой ребенок. Да, он мой. Я своего ребенка не брошу, как некоторые. Я и не бросаю. Я предлагаю от него просто избавиться. Ну и так далее. Сложно все это слышать, но еще сложнее ломать себе жизнь, связывая себя с человеком, которого не любишь, и что еще страшнее, которому не веришь. Больше мы не встречались. Она звонила еще пару раз, разговаривала с моим дедом. «Передайте Роме, что у него родился сын». Потом позвонила снова и сказала, что ей трудно, ей нужно $300. Я мог тогда помочь. Но поскольку я не был уверен, что это мой ребенок, не хотел открывать кормушку. Сказал, что она разговаривает с моим братом Александром, а Роман женился и уехал в Америку. Да, где-то живет ребенок. Я с содроганием жду, что скоро он нарисуется и даст мне просраться. Ну что ж, пускай. Если будет на меня похож, куплю ему квартиру и помогу с работой. Правда, это ничего не изменит, но сниму камень с души. Это не совсем правильно бросать своих детей. Он же не виноват, что мама у него дура. Ситуация, прямо сказать, некрасивая, зато с тех пор я понял, что в таких вопросах нельзя доверять женщине полностью, чтобы на эти грабли не наступить еще раз. Женщины, особенно молодые, не особенно умны. К тому же они верят своим не особенно умным подружкам, которые могут наговорить чего-нибудь особенного. Типа, если вы в третий раз за ночь это делаете, то кончать туда можно. Или, если женщина не кончила, то она не залетит. Ну и прочую лабуду. Самец, помни, даже если ты идешь у нее на поводу, ее проблемы решать все равно придется тебе. Возможно, такие ситуации — это временное явление жизни. Просто девочки в этом возрасте дозрели телом, а с мозгами у них по-прежнему засада. Им страшно хочется секса, но страшно в этом признаться. Даже самим себе, а тем более подругам и уж, конечно, следующему парню. Хорошо врать они еще не умеют, но говорить правду им уже не хочется. Страхов и предубеждений у них не меньше, чем у ровесников, просто они иные. «Он обязательно бросит меня, узнав, что я уже попробовала!» Или «А если я нужна ему только для того, чтобы после армии было с кем перекантоваться, пока не найдет другую?» «Я 2 года потеряю зря». Или «А вдруг он не женится, если я не залечу с первого же раза? Ведь все мои подруги только так и выходили замуж». Ну и так далее. Что стукнет в голову молодой бабе, неясно никогда. Поэтому самцу нужно думать своей головой и надеяться только на себя. И верить своим ощущениям. Потому как бабы со всеми своими страхами жутко лживы и способны на любые чудовищные наговоры. Я это понял, когда через 1-2 месяца после дембеля зашел в свой подъезд и встретил того самого приятеля, с которым нас вместе забирали в армию. «Андрюха!» — обрадовался я. «Ты вернулся? А что ты здесь стоишь? Позвонил бы в дверь, тебе бы открыли. Ну, заходи, отметим». «Нет!» — он стоял как каменный. И в глазах этого каменного гостя горел нехороший огонь. Ты с моей девушкой спал. Вот дает девица, офонарил я. Зачем она ему-то про всех любовников рассказывает? Ну, спал и чего? Она сама пришла. Позвонила и пришла. Она сказала другое. Что ты позвонил. Обманом завлек ее к себе на хату и изнасиловал. Произнесло могильным голосом зомбированное существо. Я понял, что меня сейчас, наверное, будут немножко убивать. Мне стало жаль себя. Его тоже. Ее я не жалел. Скорее даже восхищался. Вот тварь! Где? Как? Я пытался встряхнуть его и привести в нормальное человеческое состояние. Ну как завлек? Как ишака морковкой? Ну тогда скажи, что это была за наживка? Изнасиловал? Но как? Ты можешь трахнуть бабу, если она не хочет? Даун! Приди в себя! Я тряс его, клялся, что не был у девушки первым, что не стал бы ломать целку, раз эта девочка товарища. Постепенно в его глазах появились искры разума и проблески понимания. «Правда?» — в сотый раз переспрашивал он. «Ты не был первым?» «Даже не вторым. Там уже батальон прошел. Клянусь, чем хочешь. Ты же видел, мне своих баб хватало». Он ушел от меня окрыленный. Сказал, что все выяснит и прогонит ее какой-то, по-видимому, даже ее матери. Но он, по всей видимости, в душе был исследователем и хотел знать все от корки до корки. Будь на его месте человек более разумный, он бы не стал ничего выяснять, а просто пошел бы искать другую. Но откуда разум, если ты 2 года писал девушке и мечтал о ней свободной рукой? На следующий день они заявились оба. За ночь красотка совсем прополоскала ему мозги и сейчас собиралась подтвердить это громким спектаклем. Она кричала мне, что я не мужчина, а дерьмо в штанах, и не могу нести ответственность за случившееся. Ей явно до зарезу нужно было доказать ему, что я был первым и что я изнасиловал ее. Мне было жаль друга. Он тонул во всей этой чудовищной лжи, но я совсем не планировал его в этом поддерживать. Я сказал: если ты хочешь довести эту ситуацию до полного кретинизма, то можешь дать мне в рожу. Только делай это побыстрее, потому как рядом с этой стервой я долго стоять не могу. И демонстративно убрал руки за спину. Честно говоря, я от него такого не ожидал. Размахнувшись как следует, он двинул мне пару раз. Теперь искры полетели из моих глаз, а он, взяв за руку своего оракула, исчез из моей жизни навсегда. Вскоре через кого-то я узнал, что он на ней все-таки женился и уехал в другой город. Бог им судья, но женщина начала совместную жизнь с обмана. А ведь мужчина повзрослеет, наберется ума, и ему не всегда будет 20. Что он ей скажет после окончания периода сперматоксикоза, когда спокойненько обдумает ситуацию и когда познакомится с еще какими-нибудь представителями слабого пола и изучит их психологию получше? Я вот уже тогда, после всех этих случаев, стал задумываться над тем, что женщины коварны. Они играют нами, а мы им верим. И меня стали посещать серьезные опасения. Вдруг мне вообще девственница не достанется. Тем более, что, будучи идеалистом, я тогда полагал, что если женюсь, то, конечно, уже не буду трахаться с другими. А если жена окажется не девственницей, значит, так и останется пробел в истории моей половой жизни. Но нет, надо успеть до свадьбы попробовать хотя бы одну девочку. И я стал искать. Правда, поиски мои были без отрыва от производства. Ибо как раз в это время у меня начались экзамены в Институт культуры на отделение режиссуры шоу и массовых праздников. За годы бесполезной службы в рядах советской армии я забыл все, что знал, и даже то, о чем никогда не задумывался. Поэтому готовился я тщательно, собираясь в дальнейшем работать по выбранной профессии, будучи уверенным, что после института непременно стану знаменитым и, как следствие, богатым. Что любопытно, далеко не все из моих коллег были такими же, как я. Абитуриенты Института культуры в те годы, да и сейчас, делились на 3 основных категории. Примерно 10-я часть думала так же, как и я. Они шли учиться, точно зная, чего хотят. Остальные делились на 2 примерно равных группы. Одна из них — это те, кто не поступил в театральные вузы, а вторая, прости господи, просто случайные дуры. Те самые, которых упомянули в афоризме. «Если ума нет, иди в пед. Если стыда нет, иди в мед. Если совсем дура, иди в культуру». Вот абитуриентка из последней категории и была первой девственницей в моей биографии. Хотя от нее никто такого сюрприза и не ожидал. Она же была старше меня на 3 года. Ну какие целки могут быть в 24? Эту невинность я приметил, так как она была практически легендой абитуры, наравне с одним грузином, который сделал в сочинении 80 ошибок. Девочка никак не могла понять, что все делает неправильно. Мне стало искренне ее жаль, и учитывая, что она, будучи человечицей, не была для меня конкуренткой, я пригласил ее к себе домой, собираясь подготовить ее к экзамену по специальности. Где-то в середине процесса этого помогания мне совершенно случайно как-то вдруг подумалось, а почему бы не пригласить ее еще и в спальню? Ну что в этом плохого? А может, давай этого, то есть того, невинно спросил я, словно предлагая попить чаю. Ой, нет-нет, стала ломаться она. Пытаясь взять в толк, чего она ломается, если я ей явно нравлюсь, я тихонечко подталкивал ее к двери в спальню. Оказавшись окончательно припертой, она выдала. Я сегодня не могу. Это мужчина не всегда может, а женщина готова. «Всегда!» — подумал я ехидно. «Ну, пойдем, пожалуйста. Я завтра сама приду!» — вдруг с необычайно честными интонациями объявила она. «Да? Но раз уж ты, в принципе, согласна, то какая разница, сегодня или завтра? Да лучше сегодня. Знаем мы эти ваши завтраки!» И она сдалась. Я подложил ей под задницу небольшую подушку, думочку, ну, чтобы ей было удобнее лежать. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что она была невинна. И что самое неприятное, крови оказалось много. Мне пришлось ее долго смывать с ковра. Хороший и дорогой был ковер, а эта зараза мне даже не помогала. Она примерзко хихикала, типа «Хо-хо-хо, ты сам хотел, вот и получил». Да уж, спасибо. Сюрприз был неожиданный, но все равно приятный. Я ведь и вправду хотел. За время экзаменов мы с ней успели многое. Не только в постели. Я слово держал и готовил ее к экзаменам. И, между прочим, хотя в тот год она не поступила, на следующий ее взяли. Ну, а я планомерно продолжал искать возможность трахнуть девственницу. Как я их находил? Ну, конечно, спросить девушку напрямую об этом очень сложно. Но бывало по-разному. Например, мы гуляем в компании, и кто-нибудь из девчонок говорил подруге: «Катька, поцелуй его. Ему понравится. Ты же не целованная». Ух ты! И я начинал ухлёстывать за Катькой. Недели 2 так гуляешь, чуть-чуть обнимешь, поцелуешь, потом разденешь по пояс. Она говорит, что дальше нельзя, на следующий день можно немного дальше. Так и идет продвижение по нелегкому и интересному пути. С ними интересно, а не без комплексов, потому что они в курсе, что плохо, а что хорошо. Их можно обучать, они подчиняются, ведь они уверены, что ты бывалый мужчина и пробовал все. И в дальнейшем они будут настроены на твою волну, заточены под тебя. А если перед тобой было 2 мужлана, которые просто тупо трахали, то она все делает уже по шаблону. И перевернуть ее в другую позу невозможно. У меня была одна девочка, которая полагала, что сексом можно заниматься лишь лежа на спине. Все остальное — жуткий разврат. Практически уверен, что моя охота и мои действия тогда не нанесли ущерба ни одной из юных особ. Наоборот, я, знаете ли, романтик. Мне нравилось все красиво обставлять. Чтобы этот день запомнился девушке, подарить цветы, духи. Одна из баб, которых я лишил невинности, однажды позвонила мне из Германии, где удачно вышла замуж. «Ромочка, я тебя поздравляю!» Услышал я в трубке торжественный голос, словно мне вручали Нобелевскую премию. «С чем, дорогая?» Безуспешно пытался я вспомнить хотя бы какую-нибудь дату. «Как? В этот день, 4 года назад, мы впервые сделали это!» А ты что, не помнишь?
4: Нет, ну, разумеется, помню. Пока.
2: То есть девушку помню, а вот дату подзабыл. Даты я в календаре не отмечаю, а то, что она это помнит, клево. Услышать такое поздравление всегда приятно. Значит, я все-таки мастер своего дела. Целку вообще, на мой взгляд, должны ломать профессионалы, чтобы все сделать правильно и не напугать девочку. Она же ожидает черт знает чего, ведь бабы насчет секса несут сплошную отсебятину. Подруги говорят, что трахаются с 5 лет. Запомни, вначале больно, потом приятно. Поэтому для них этот момент всегда связан с адреналином. А мужчине как раз этот адреналин-то и интересен. Помню, как одна девочка-спортсменка лежала подо мной на постели и плакала. Я говорю, успокойся. Тебе что, больно? Неприятно? Она говорит, нет, приятно. Я спрашиваю, а что ты плачешь? Она говорит, мне очень страшно. Ну, вообще, знаете, в сексе существует куча разных факторов, которые могут все испортить. Помню, как однажды, когда я занимался этим с женой и уже кончал, вдруг резко зазвонил будильник. Мы закончили процесс, а потом хохотали, как ненормальные. Но ведь если в этот момент под твоим животом задыхается девственница, она может остаться старой девой до конца света. Если ты первый, ты просто обязан быть на высоте. Мой опыт мне подсказывает, что я, наверное, делаю все неплохо. Ведь женщины, переспав со мной, никуда не уходили. А раз остаются, значит, во мне что-то их привлекает. Всего в моей жизни было 18 девственниц. Одна стала моей женой, а 17 гражданам девочек не досталось. Ну, просто не повезло. Вообще, знаете, девственницы, если мы говорим о невинности, понятие сложное и совсем не ограничивается физической целостностью организма. Не это самое главное. Тем более сейчас, когда хирурги восстанавливают эту штуку столько раз, сколько хочешь. У меня были девочки, способные на разные фокусы в постели, но туда не давали. А это для мужа. И кто они такие после подобных заявлений, если не лицемерные монстры? Девственность все-таки хочется приравнять к целомудрию. Есть хороший анекдот на эту тему. Парень из приличной семьи приходит свататься к девушке. Ее мать расписывает перед будущим зятем достоинство своей дочери. Посмотрите на нее. Она же невинна, как бутон розы. Образование получила в монастыре. Фривольных книг не читала. Телевизор не смотрела. Мы с мужем ее воспитывали в духе полнейшего аскетизма. Вот, например, посмотрите на ее спальню. Заходит в спальню. Там только кровать, тумбочка, на ней Библия. Ничего лишнего. И клетка с сонным попугаем. Парень споткнулся, попугай в клетке проснулся и закричал: «Осторожней, придурок! Мать разбудишь!» Немая сцена. А попугай продолжает: «Не туда, козел! В жопу давай! Мне еще замуж выходить!» Да, никакой мужчина не хочет подобного. Он хочет быть первым, потому что если до тебя кто-то здесь уже побывал, она начинает сравнивать. И ты превращаешься в одного из... Хотя кто-то скажет, а не все ли равно? Главное, чтобы когда вы уже вместе, быть уверенным, что вы не один из. А девственность, потеря которой вызывала жуткие страхи у девушек моего поколения, сейчас вообще не рассматривается как серьезная категория. Сейчас, когда до твоего слуха доносится отголосок чужих юношеских страхов, сомнений и неврозов, ты, вспоминая себя прежнего, пытаешься понять, отчего эти дети сходят с ума. Например, вчера у меня за стенкой в 3:30 утра начала долбить по клавишам пианино соседка. Я знаю о ней лишь то, что она молода и что где-то там учится. По уровню игры чувствуется, что учится в консерватории. А по манере игры, ну, точно девственница. И ее бедную то колбасит, то штормит, то накрывает. И мысли-то все время у нее путаются. И думает она совсем не о музыке. Грязно ругаясь про себя, пришлось долбить в стену, проклиная ее целомудрие. Господи, деточка, да лучше бы ты в подъезде с мальчиком до утра целовалась, а потом пришла бы домой и рухнула бы в койку. Так нет, она об этом, зараза, только мечтает, а в реальности не дает спать соседям. как все изменилось, лежал я и думал, утихомирив девочку громкими стуками пепельницы по батарее и головой по стене. Сейчас, встречая Целочку, уже поневоле думаешь на вывешенные на веревочке трусы и говорит: «Первокурсница!» Второй спрашивает: «А как догадался?» «Только первокурсницы стирают трусы. А начиная со второго курса, они вообще все без трусов ходят». Когда ты знакомишься с девушкой, она не может не нравиться. Дальше ею можно увлечься, потом ее бросить, а потом перезвонить и предложить выйти замуж. Но, знаете, бывает по-разному. Но очень редко случается, когда люди поняли все друг про друга с первого взгляда. И с первого же взгляда влюбились навеки, решили пожениться и умереть в один день и быть похороненными в одной могиле. Чаще при знакомстве с девушкой ты даже не можешь предположить, какое место она займет в твоей жизни. Но пока ты свободен, не можешь не видеть, что вокруг так много девушек хороших и так много ласковых имен, особенно если ты все еще молод и у тебя за пазухой есть тайна, имя которой — гиперсексуальность. Глупо мне сейчас каяться в том, что студенческие годы, уже живя с Леной, я все равно проводил в поисках новых увлечений. Ведь вокруг была дикая масса свободных женщин. Они все были интересны и все были открыты, в том числе для общения. И к тому же многие из них жили без родителей в общежитии. И вот я в 21 год понял совершенно чудесную вещь. Человек, придумавший общежитие, был гением. Общежитие — это культурный и сексуальный эпицентр города. А для нас он — двигатель разврата в массы. Там все время что-то происходит. У кого-то обязательно день рождения, у кого-то новая любовь или похороны. Ну, то есть какой-нибудь хороший повод выпить. Постоянный и спонтанный праздник. Жизнь здесь кипит круглосуточно. А главное — тут водятся бабы. Девочка, живущая в общежитии, и девочка, которой она была дома, это уже две разных женщины. Хотя она еще не сбросила старую кожу и по-прежнему находится в зажиме, и по-прежнему никому не дает и в рот не берет, в смысле выпивку, но постепенно, день за днем, она начинает убеждаться, что, наверное, она несколько не права. Ей становится все понятнее, что запреты на секс, курение и выпивку были в ее жизни лишь потому, что рядом всегда находились любящие родители, которые по какой-то необъяснимой причине были противниками всего этого наслаждения. Но предки, они же росли в доисторические советские времена, когда было не модно пить, курить и давать до свадьбы. Сейчас же все поменялось 10 раз. И на самом деле парни вокруг умные. Они не дадут ей залететь, не причинят боли. А если предложат наркотики, так только те, что употребляют сами. А они же не дураки, чтобы употреблять всякую дрянь и приближать свой конец. Они же понимают в этом. Массовый гипноз работает. И когда девочки протягивают в компании сигарету, она курит со всеми. Если все колются героином, то и она попробует. Она свято верит, что люди вокруг нормальные. А теперь помножьте сию дивную ситуацию на то, что здесь были девочки из застойной эры. Я уже в предыдущих главах упоминал, что это такое, если кто забыл или, например, не знает. Но говоря про общежитие, данную тему можно подчеркнуть особо еще не раз. Здесь дети, воспитанные в полном отсутствии элементарных знаний о половой жизни, оставались еще и без присмотра элементарных родаков, что как нельзя лучше усугубляло ситуацию. Ведь незнание многих доходило просто до маразма. В школе друг другу все рассказывали, что детей рожают из пупка. При этом показывали снимки беременных баб и пускались в объяснение, что пупок развязывается, и оттуда вылезает эмбриончик. Нередко случалось, что какая-нибудь из целок, чтобы приобрести авторитет среди подружек, начинала корчить из себя прожженную блядь и учить их уму-разуму. Ну, например, что при занятиях сексом кончать можно куда угодно, но главное — не целоваться, потому что именно от этого появляются дети. Неудивительно, что вчерашние школьницы в общежитии просто потерялись и окончательно запутались в вопросах морали и норм поведения.
3: Что можно, что нельзя? Господи, ответь! Как себя вести и что говорить этим мальчикам? Ау!
2: Девочки часто перегибали палку. В смысле, можно было в коридоре общежития остановить какой-нибудь вопросом. А скажи-ка себе, красоточка, целка ты еще, аль нет?
4: Она, чтобы не выглядеть лохушкой, могла заявить. Малец! Не нужно меня глазами трахать, а носом кончать.
3: И вообще, я была женщиной уже тогда, когда ты еще болтался в мутной капле на конце своего отца.
2: То же самое могли ляпнуть следующие 2, 3, 4 невинности, встретившиеся тебе на пути в туалет. Ведь у девушек лучшая защита — это нападение. И никто ни за что не признался бы в своей девственности. А ну как ее сочтут невостребованной и никому не интересной.
4: Вспоминается, кстати, анекдот.
3: Алло, прачечная?
4: Хуячечная. Министерство культуры слушает.
2: Ну, приблизительно такой ответ следовал бы на вопрос о девственности от студентки Института имени культуры. Там на краткий вопрос отвечали в 3 сложных матерных фразах, после чего еще могли и грязно выругаться. Но все это было напускное, фальшивое, а поэтому морочить головы этим опытным девочкам было проще простого, чем некоторые сволочные подонки, вроде нас, и пользовались. К подонкам относились только старшие ребята. Уболтать опытную обитательницу общежитского кибуца тоже ведь не так просто. У каждого при этом была своя методика. Например, мой однокурсник Артур работал с удивительно наглой прямотой и просто врожденной артистичностью. Одним из любимых мест его производственной деятельности был душ. Артурчик, безусловно, знал про мужские и женские дни, но принципиально приходил туда только в женский день и прятался в засаде. Нет, он совсем не собирался выскакивать из-за угла и пугать девочек громким криком и длинным хоботом. Он преследовал более важные цели. Как только в душевую заходила новенькая, этот амурчик потихоньку проскальзывал следом, раздевался и лез под струю. «Привет! Потри мне спинку!» Перед обнаженной девочкой, стоящей в пузырьках мыльной пены, возникало самое невинное, какое только могло быть, и добродушное татарское лицо. Девочка взвизгивала от неожиданности и, прикрывая мочалкой то одну, то другую, части своего тела, возмущенно вопрошала: «Что вы здесь делаете? Что вы себе позволяете?»
4: «А что такого?» — косил подлоха Артур. «Я даже не понимаю, что тут такого? Ну, сложно вам, что ли? Ну, так не трите».
2: Играл он хорошо. Девочка даже терялась. «Но сегодня же ведь женский день! Или я что-то перепутала?»
4: «Какой день?»
2: Артур смеялся 2.5 минуты, а потом, как маленькому ребенку, принимался ей все объяснять. «Девушка, вы с первого курса, что ли?»
3: «Ну, тогда ясно. Вы, наверное, читаете эти бумажки и верите во все, что там написано». «Нет, девушка, это просто так написано. Здесь уже никто никого не стесняется. Все свои. Потрите мне спинку, пожалуйста, а? Ага, и вот здесь еще». Так, спинка за спинкой, и девочка оказывалась втянутой в сексуальные игры с продолжением. Порой ему удавалось проделать этот номер даже с 2 или 3 одновременно. Жаль только, работал Артур всегда в одиночку. И никого из нас не брал на эти водные процедуры. Да и вообще он являлся уникальным человеком. Ничего не стоило, например, проверить, есть ли он в общежитии. Бралась бутылка водки, открывалась и ставилась на стол. Если через 5 минут этот сексуальный террорист не появлялся, значит, его в общежитии не было. Можно смеяться, говорить, что это фантастика и просто совпадение, но факт есть факт. Артур шел на водку. На каком бы вы этаже ее не открыли, пусть бы даже в самой дальней угловой комнате за туалетом, как совершенно случайно появлялся он и говорил: «Простите, а такой-то здесь живет?» С Артуром мы подружились. Ведь его артистизм проявлялся не только под душем. Однажды, сидя на скамейке летнего сада, мы придумывали, как бы нам заработать, и решили, что раз мы артисты, будем зарабатывать на искусстве. Пусть хотя бы и на улице. Мы вспомнили все песни о траве, которых в репертуаре певцов прошедшего времени было до жути, и сделали из них наркоманское попурри. Шили себе костюмы, чтобы публика при одном взгляде на нас тормозила
2: и видела, что это настоящие бродячие музыканты, и вышли в подземный переход. Он с гитарой, я с бубном. «Музыка союза композиторов, слова союза писателей», — громко объявлял я, и мы начинали.
3: «На дальней станции сойду, трава по пояс...»
2: И дальше.
3: «Трава налево, трава направо, трава на счастье, трава на славу...»
2: Там особенно нам нравилась одна песня, она совершенно всех потрясала.
3: «Вот идет журавель, журавель, на бабушкину конопель, конопель. Анаша, Анаша, да чего ж ты хороша, Анаша, Анаша, да чего ж ты хороша, травушка-муравушка зелененькая».
2: Публика сбегалась моментально. И бывало, что за полчаса мы зарабатывали 60 рублей, а стипендия тогда была 45. Заработок позволял нам с Артуром чувствовать себя полноценными мужиками и спокойненько крутить романчики с теми, кто нам нравился. Правда, при этом у меня была Лена, которую я любил, и поэтому старался ходить по этажам общежития культуры так, чтобы не оказаться разоблаченным. Благо, оно было для этого достаточно большим. У Артура тоже была девочка, с которой он не просто встречался, но даже жил вместе в одной комнате. Причем он плевать хотел на то, что о его выходках думает она. Или не плевать, но у него все равно существовала уверенность, что его простят. И вправду, хотя такого бабника и алкоголика было еще поискать, любимая его всегда прощала. И всем рассказывала, как его любит, и какой он сволочь, и как делала от него аборты, и все-все-все. Она называла его Луною. Я как-то спросил, а почему Луной, а не Солнцем или Звездой? И девица популярно объяснила, что ее солнышко похоже только на Луну. Вечером приходит, а утром уходит. Но и это лунное расписание не являлось постоянным. Когда его начинало что-то раздражать, он вел себя еще более нагло и цинично. Например, говорил своей подруге, что сходит за спичками, а то они как-то неожиданно закончились, и исчезал дня на 2-3. На четвертый день какие-нибудь студентки стучались к ней в дверь, держа под руки чуть теплого Артура. «Это ваше?»
3: «Мое».
2: «Ну так заберите. Вы оставьте пока в коридорчике. Пускай оно полежит, проблюется, а потом я затащу к себе, чтоб в комнате не воняло». Когда музыкант счастливо облегчал желудок, его возлюбленная затаскивала тело в комнату, после чего затирала вонючие полы в коридоре. Был случай, когда Артур ушел к двум девчонкам, напился у них, натрахался, а потом обблевал простыни. Обе девочки с утра пришли к подружке Артура и предъявили ей претензии. «Что это такое? Ну-ка убери за своим и простыни постирай! Чего это он у нас в комнате нагадил?» Она послушно забрала его, а утром они вдвоем пошли стирать белье. Это была какая-то жертвенная любовь, всепрощающая. Она его даже кормила на свои скудные гроши, на стипендию, хотя он сам умел зарабатывать и к тому же имел обеспеченных родителей. Они присылали ему одежду, деньги. Одежду он носил, деньги пропивал, а девочка одевалась непонятно во что. Но поставить ему это на вид было просто невозможно. У него была практически патологическая жадность, лобовая хитрость и убежденность, что он всегда прав. Однако в общем и целом Артур был человек очень яркий, талантливый и веселый. Настоящая душа компании, и отказать ему не могла ни одна девочка. Повелась даже тыква, которая тогда встречалась со мной. Я не простил ей этой измены с Артуром, ведь у них не было даже мимолетного романа. Он просто заглянул к ней по дороге от одной девчонки к другой. Но неужели бабам так нравятся врожденные юмористы? Иногда, впрочем, он мог достать своей шуткой. Как-то я с Леной решил слиться в экстазе и попросил ключи от свободной комнаты. Мне дали. Только мы разделись, легли, как раздался стук в дверь.
3: «Кто там?»
2: «Это я».
3: «Кто, твою мать, я?»
2: «Твой друг, Артур». «Ну, что тебе надо?» «Я хотел спросить, это... у вас веник есть?»
3: «Нет, — говорю, Артур. Нету, Артур, у нас веника. И иди отсюда, пожалуйста, нахуй!»
2: Решив, что моя вежливая просьба не останется без внимания, я снова полез под одеяло к теплому девичьему телу. Мы почти приступили, как... Снова раздался стук в дверь. «Ну кто там?» Молчание. «Да кто там, мать твою, раз так?» Опять молчание. Пришлось встать, натянуть трусы и, прикрывая рукой рвущуюся на волю сквозь ткань душу, идти от

невежества и идиотизма стала у нас одна молдаванка. Спокойная, тихая, полноватая девушка. И вот однажды ночью она стучится в комнату к моей Лене и, удивляясь происходящему, говорит: «Вызови скорую помощь. Я, кажется, рожаю». «Чего?» — спросонья опешила Лена. «Ты напилась, что ли?» «Нет, рожаю я. Вызвали скорую. Хотя в роддом отвезти уже не успели. Родила девушка прямо в комнате. Общежитие трясло, как негр в сугробе. Ну как она могла ходить беременной, и никто ничего не заметил? Как? Да она и сама-то поздно поняла, что с ней. В институте, конечно, случился скандал, и встал вопрос. А кто же виноват? Виновных не нашли. Хотели ее выгнать, но потом смирились и оставили. А перед ней встал вопрос. Что делать? Вернуться домой одинокой и с внезапным ребенком она не могла. Семья ее была из Приднестровья, а там так не принято. Поэтому родители девушки настойчиво предлагали ей авантюру. «Приведи хоть какого-нибудь самозавалящего мужика», — писали они в письмах. «Пройдешься с ним и с колясочкой по селу, чтоб все видели. Потом вы уедете, а мы скажем, что вы развелись, и все в порядке». Однако авантюру проиграть было не с кем. Настоящий отец ребенка предпочел оставаться инкогнито, а с другими девушка даже и не общалась. И снова она стала стучаться в дверь к Ленке. «Слушай, а может, это, дашь своего мужика-то?» «Не, я его только покажу, да и все. Родители могут денег дать немного. Ну, и отдохнет хорошо. У нас природа, река, шашлыки». «Даже не знаю», — честно удивилась Лена. «Он не поедет, наверное». Но все же она мне рассказала об этом. И я решил откликнуться. Дорогу обещали оплатить. Так чего ж не съездить? Девочка взяла с собой для смелости подружку, и втроем мы поехали на село. Ехали поездом. Недолго, не коротко, но мне показалось скучно, и уже по дороге я, как неизвестный герой, влез на верхнюю полку к смуглянке-молдаванке, где под унылый стук колес она отдалась мне ритмично и спокойно. Родственники встретили нас хорошо. Действительно, были и природа, и шашлыки, но постелили нам в разных комнатах. Мне досталась кровать в комнате ее брата, а она с подружкой спала в другой. Ночью я пролез к ним в комнату, наивно полагая, что подруга — небольшая помеха для небольшого, но славного романа, и мы здесь также сможем, как меня жестоко выставили за дверь. Зато уже утром одна из ее младших сестер вдруг заявила: «Мама, а если они муж и жена, то почему они спят в разных комнатах?» «Хороший ребенок, умненький!» И я тоже сказал: «Да, почему?» Обеспокоенные репутацией дочери, родители постелили нам в одной. Малина! Мешала жизни только сильная жара. По ночам я выходил в сад подышать воздухом и как-то увидел, что в летнем душе, закрытом лишь полупрозрачной клеенкой, кто-то моется. Оказалось, это наша подружка. Наличие законной, в кавычках, жены мне, разумеется, не помешало запустить руку за занавес и схватить девицу за ягодицу или девицу за ягодицу. «Рома!» — строго и возмущенно зашептала она. «Ну, прекрати немедленно и уйди, я еще невинная девушка». «Да ты что?» — восхитился я. Буквально на следующий день мы вместе с братом моей молдаванки выпивали. «Слушай», — заявил он в подпитии, — «а че это ты мою сестру трахаешь?» «Интересно», — возмутился я в ответ, — «а что мне с ней делать-то еще, когда она рядом лежит?» Но я понимал, что люди там суровые, и вытворять черти что безнаказанно не очень правильно. Поэтому и направил энергию брата в другую сторону. «А ты сам-то чего теряешься? У тебя вон под носом целка ходит, а тебе хоть бы что? Я тут ее пощупал слегка, так она совсем даже вроде не против». Мне тут же стало ясно, что зерно упало на благодатную почву. Утром я поспешил заглянуть в комнату к еще спящей невинности и мимоходом, не удержавшись, просунул руку под одеяло. Грудь, так сказать, поправить. Оказалось,
Она спала голая.

0: «Ха-ха!» — воскликнул я. «Поздравляю!» Она ничего не ответила. Только брат потом признался, что поздравлять не с чем. Я, говорит, выпил для храбрости. Прихожу к ней и командую. «Раздевайся!» «Для чего?» «Размножаться будем!» И она начала раздеваться и плакать. Раздевается и плачет. Плачет и раздевается. С недоумением и жалостью он наблюдал за этой трогательной картиной, после чего совесть взяла свое и вместе с ним ушла из комнаты. Так у них ничего там летом и не вышло. А вот меня чуть не женили. Поняв, что мужичонка я не самый завалящий, а практически орел, родители девушки начали под меня подбивать клинья. «Ты такой хороший парень!» — пели они мне по вечерам. «Может, останешься, а? Мы тебе и дом построим, и машину подарим». И все подливали и подливали вина, и все подкладывали и подкладывали шашлычков. А на небе роились кустистые облака, в воздухе сгущались стаи крупных стрекоз и, что там еще бывает в любовных романах, короче, чуть не окрутили. Я даже не сразу понял, что все это серьезно. А когда понял... И тут Винни-Пух снова вспомнил об одном неотложном деле. Моя циничная бабушка всегда учила меня. «Ромочка, ты же режиссер. Это слесарь постоянно женится. А режиссер подарит девочке цветочек, поцелует в щечку. А фидерзейн!» Быстро оценив все величие народной мудрости, я отчалил в любимое питерское общежитие, где ждала меня Лена и еще немало симпатичных девочек. К тому времени я так примелькался в общежитии, что мои частые визиты даже не вызывали подозрений у его жителей. Меня считали своим, и я тоже старательно прикидывался приезжим. Сочинил себе красивую, на мой взгляд, легенду. Что раньше мы с родителями жили в Кызылорде, а потом переехали в Барнаул. Там жили на улице Ленина, которая упиралась в горы, где по ночам орали горные козлы и мешали спать. Мне очень нравятся необычные названия, и вообще я хотел бы жить где-нибудь в Гондурасе. Но, к сожалению, не знаю, где он находится. То, что это вранье, и я там даже не был, нисколько меня не мучило. У всех в институте были легенды. Ведь люди собрались творческие. Особенно легендами славились студенты драмы. Там одна красотка работала под эстонку. У нее был замечательный акцент и такое же потрясающее, никем кроме нее не выговариваемое название ее родного эстонского городка. Все ей верили, пока однажды не завалилась в гости с деревенскими сумками ее мама из русского городка Елец и не спалила дочь эстонку. Да. Итак, баб, как я уже сказал, мы кадрили по-разному. Я часто делал это на общежитской кухне. Ну, к примеру, заходил и говорил... что очень-очень хочется кушать. «Накормите, пожалуйста!» Бабы могли дать кусок мяса и отправить в освояси, но могли и пригласить к себе в комнату пообедать. И это было уже интересным предложением. Иногда способы знакомства были и вовсе неординарными и нахальными. Ну, например, как-то в один из дней мы с ребятами напились по-черному. Я остался у них ночевать, потому что уползти домой было просто невозможно. С утра, естественно, всем очень плохо. Болят бошки, ломят ножки, хочется жрать, а денежек-то ни у кого и нету, тип. Наверное, я мог поехать домой и поесть. Но бросать приятелей не стал и принял волевое решение пойти по комнатам зарабатывать вокалом. Взял с собой товарища. У него, правда, не было ни слуха, ни голоса, но зато была страшная рожа, и он, один из немногих, мог сам передвигаться. И наш дуэт пошел по этажам. «Мы бродячие музыканты и хотим заработать на кусок хлеба!» — представлялся я каждому открывшему нам дверь. «Пустите нас, мы вам споем!» А в общежитии Института культуры почти в каждой комнате стоит пианино, хоть и раздолбанное, но звуки издающее. В некоторые комнаты нас из любопытства пускали. Но интересно все-таки, не каждый же день кунсткамера на дом выезжает. Если пускали, я играл и пел, а мой второй голос тоже что-то подвывал и протягивал всем шляпу, в которую нам из жалости кидали кто что мог. Мелкие деньги, огрызки сосисок, картошку, яйца, ну и другие объедки. Одну дверь нам открыли две девочки-припевочки. Они нас впустили, но немного послушав, важно сказали: «Ребята, вы что, не понимаете, что поете отвратительно, а играть вообще не умеете?» «Неужели?» — — изумились мы. «А вы умеете?» «Конечно. Это же наша специальность. Мы хоровики-народники». Мы выслушали это со вздохом извинения, за что нам дали таблетки от головной боли и накормили. А вечером на собранную мелочь мы опять устроили пьянку. И я, задавшись вопросом, где мне сегодня давануть храпака, решил навестить добрых самаритянок. Они открыли дверь и по-доброму, в двух-трех матерных образных выражениях объяснили, что женская комната вообще не место для ночевки грязных бездомных кобелей. После чего попытались меня вытолкать. В неравной схватке, а может, им и не очень хотелось почувствовать себя амазонками, я прорвался к кровати и завалился жопой кверху. Вынести меня они не смогли. Сказав волшебную фразу «Ну и хуй с тобой», они легли вдвоем на одну кровать, которую я, проснувшись ночью, и взял на абордаж. Девочка, лежавшая с краю, не супротивилась. Вторая у стенки вообще делала вид, что спит и к происходящему разврату отношения не имеет. Снова я появился там через неделю, но той певички, с которой мы так удачно спелись, не было. В наличии имелась только ее соседка, которой я и стал петь серенады. А она начала странно ломаться, как голос парня во время мутации. «Понимаешь, Рома, — стесняясь сообщила она, — я не могу с тобой быть, я еще девица».
1: «А сколько тебе лет?»
0: 19. «Сколько?» «Нет, дай-ка мне мою одежду, я пойду. Я не вынесу такого позора. В таком возрасте, с таким чудным голосом!»
1: «Позор, ты думаешь?» — растерялась она.
0: «Конечно! Давай выпьем за то, чтобы никогда тень позора не легла на наши седины». И мы с ней дерябнули. Потом хлопнули еще. Девушка все сильнее задумывалась. А может, 19 — это действительно много? А может, и правда, пора. Я подливал масло в огонь, типа, разве же она не знает, что быть девственницей в 20 — это вообще клеймо. Не нужна никому, что ли? Это не оценит. Она как-то очень быстро сломалась. Позже она призналась, что ее соседка уж очень хорошо отзывалась о моих фантастических способностях. У нее перебывало немало парней, и она в этом точно разбирается. А также посоветовала, что если уж лишаться невинности, то с грамотным парнем. Это было приятно. Наверное, слушок, что я умело лишаю невинности, пополз обо мне, и меня пригласила для этой цели еще одна девочка. Сказала, что до нее, как бы это сказать, дошли слухи о моей компетентности, а она знает, что первый раз важен и хочет, чтобы все прошло хорошо. К несчастью, когда видишь такое циничное отношение к сексу, ты тоже начинаешь подыгрывать. К тому же, когда она меня встретила, я был не совсем трезв, чего она в некотором своем волнении не заметила. «Ну ладно, раз хочешь, давай», — снисходительно согласился я. «А чего не согласиться-то? Идешь себе по коридору, а тебя зовут девственница лишить. Девочка ты симпатичная, а потому работать с тобой буду бесплатно. Ну, пошли к тебе». В комнате я и вовсе заигрался настолько, что все свел к клоунаде. «Ну, раздевайся». «Нет, не так. Медленно. Угу. Да, лучше раком стань». Потом стал надевать на член очки. «Типа, посмотри, кисонька, какого крокодила мы сейчас будем трахать». Так и не довел дело до конца. И все же, возвращаясь к вопросу о девственности и целомудрии, разве можно ее считать невинной после такого моего визита? Все эти случаи, что естественно, делали меня увереннее и увереннее. Появился сытый цинизм. И так однажды я заявился к очередной претендентке, не считая, что нужно тратить время на долгие уговоры, сразу перешел к делу. «Ну чё, будем сегодня трахаться?» «Не-не-не. Посиди лучше, поешь». «Бедная девочка. Все-таки я ей тоже нравился». «Ну ладно, поем. А трахаться будем?» «Нет». «Ну ладно, тогда я ухожу». «Да подожди ты». «Ну а чего ждать-то? Пойду, а то так и не потрахаюсь сегодня». В первый раз я ушел ни с чем. Во второй. А в третий раз у нее сидели подружки. «Так мы будем трахаться или нет?» Снова настойчивым шепотом сразу возле двери осведомился я. «А просто с нами посидеть ты не можешь? У меня же подруги. Короче, жду еще 15 минут. Если четкого ответа не будет, уйду». «Че, актрисок мало, что ли?» Просидел 15 минут. Поболтал с дурами. Посмотрел на нее. Глазами она показала. «Нет». Встал и пошел к двери. Возле двери
1: Меня догнали.
0: Это было согласие.
1: С этой дамочкой, кстати, мы встречались еще несколько лет. Потом у нее появился муж, но нам не было до него никакого дела. Надо заметить, она была очень раскована в сексе. Просто класс. Но после секса ее сразу же хотелось куда-нибудь отправить. Говорить с ней было особо не о чем. Опытность моя в общении со студентками объяснялась еще и тем, что этот институт не был моим первым учебным заведением. Как говорилось ранее, за спиной уже была пара лет отсидки на филфаке. Достоинством теток-филологов было то, что они действительно хотели учиться. Недостатком, что насколько они были умны, настолько же и страшны. Есть даже старый студенческий анекдот, как выбирали королеву красоты филфака. Выбрали настоящую бабу-ягу. После конкурса девочки с физфака и матфака сказали ей: «Какая из тебя красавица, ты же ведь такая же страшная, как и мы». На что она ответила: «Зато на филфаке я самая красивая». Еще, кстати, я короткое время учился на стоматолога, решив идти по стопам матери. Вообще-то мне больше нравилась кардиология, но я тогда рассудил, что стоматология выгоднее. Сердце-то у человека одно, а зубов аж 32. Значит, пациенты будут приходить чаще. Однако, быстро разобравшись, что медицина – это не мой конек, покинул этих юных гиппократов, но успел познакомиться со студентками. Докторицы сильно отличались от студенток культуры. В кульке все были фифочки. Главное для них – произвести впечатление. В меди, наоборот, более вдумчивые и серьезные. Их даже звали по имени-отчеству. Ту, с которой я там сдружился, звали Анна Сергеевна. Она была на две головы меня выше. Сейчас из нее вышла бы модель. А тогда мне ужасно льстило, что такая восхитительная дылда общается со мной презренным. Правда, Анна Сергеевна, или АС, без боя не далась мне ни разу. То есть она спокойно впускала меня в комнату, мы с ней выпивали, после чего я спрашивал: «Ну что, будем трахаться?» «Нет!» — в ужасе кричала она и начинала карабкаться от меня по шкафам и стенам, залезала под кровать. Я имел ее там, где ловил, на шторах или в холодильнике. Для нее это, по-видимому, было как веселые старты или как зарница. И в итоге этого побоища она всегда давала. Как мне кажется, даже получала от этого удовольствие, хотя лежала как корабельная сосна. Но, по крайней мере, это было необычно, и других таких девчонок, которые бы дрались, кусались и катались по полу, у меня никогда не было. Я только читал о таких, которые получают удовольствие от борьбы. Наша связь закончилась внезапно. Однажды я ехал к ней и увидел, что она идет с другим молодым ковбоем-рецидивистом. И вот тогда я решил: все. Но если почти все мои романы за пару исключений заканчивались без серьезных последствий, подарил цветочек и все, то в общежитии народ начинал потихоньку жениться. Так самый первый мальчик в нашей группе женился на страшной, как крокодил, девочке. Вскоре, правда, он пошел в ЗАГС и тихо там развелся. Причина браков в общежитии была банальна. Часто мальчик женился на девочке только потому, что она согласилась ему дать, если он женится. Он обещал ей это в момент перевозбуждения, а потом приходилось расплачиваться. Что же ему делать, если очень хочется? Проституции в те времена почти не было. Точнее, она нам была недоступна. Вот и сходили с ума, совершали глупые поступки, то и женились. Еще сильнее потрясло всех известие, что композитор из Казахстана, ну тот прыщавый гений из параллельной группы, тоже все. В смысле, вперед ногами, в ЗАГС. Причем женился на какой-то жуткой, то ли бурятке, то ли монголке, девушке с маленькими хитренькими глазками и с крайне неинтересной, похожей на пингвина, внешностью. Она, в отличие от симпатичных девочек, уверенных, что они спокойно выйдут замуж, относилась к девушкам противоположной категории. А эти всегда сомневаются в замужестве и начинают искать разные кривые пути, как бы и им добиться того же. И пингвиниха стала спать с молодым композитором. По всей видимости, это была его первая, если можно так выразиться, женщина. И единственная, кто не посмотрел с презрением на его невзрачное табло. Этим она его и купила. Они трахались по полной программе в ее комнате. Только шум стоял и вой. Потом она сумела убедить поэта-песенника, что их бурный тупой секс и есть настоящая любовь. На каникулах она пригласила его в гости в родной Свердловск. Едва мальчик переступил порог дома, как его пасть звонко и радостно объявила: «Дорогие родители, это мой жених, и у нас с ним будет свадьба». Несчастный мальчик, конечно же, оторопел от такого поворота событий, но на него смотрели возбужденные от волнения родители. К тому же он находился на вражеской территории, и он сказал «да». Когда об этом узнали, институт встал на уши. У всех на глаза наворачивались слезы, особенно когда видели, как он безумно радуется. Когда они объявили о свадьбе, мы отговаривали: «Подумай, ты сейчас еще молодой и некрасивый, но погоди немного, заматереешь, станешь известным, телок у тебя будет миллион, ты же талантливый, и сейчас ты сам себя губишь». Он отнекивался. Говорил, что раз он обещал, то слово не нарушит, что он приличный человек. Наш однокурсник, едевший к нему на свадьбу, рассказывал, что его мама там рыдала. Через 3 года у него уже было 2 детей и, соответственно, никаких путей для отхода. Красавица-жена, которая наверняка не смогла бы долго удерживать его у своих грудей, сумела популярно объяснить своему благоверному, что если у него будет 2 детей, то в армию его не заберут. И он влип. Ему стало не до стихов и песен. Нужно было зарабатывать. Девушка Артура тоже все серьезнее прибирала его к рукам. Она вцепилась в него, и он сам втягивался в их совместную жизнь. Она была удобна, прощала практически все. Пьянство, загулы, восхищалась его неслыханным талантом. Дело у них тоже шло к свадьбе. У меня же в тот момент было несколько параллельных романов. Из них 2 серьезных. Один с Леной, а другой с девушкой, которая появилась в моей жизни еще раньше Лены. Девица была одной из моих девственниц. Я лишил ее невинности и обнаружил чрезвычайно сексуального зверька. Она умела трахаться чуть ли не на потолке. Но при этом каждый раз, когда мы вылезали из постели или слезали с потолка, я испытывал непреодолимое желание умчаться подальше. И поэтому я подумал и перевез Лену из общежития к себе. Жил я тогда у бабки с дедом. Они особенно не возражали, но заметили мне, что у нас все-таки приличная семья, отвели ей отдельно от меня комнату. 2 дня или 3 мы спали в разных спальнях, а потом я сказал: «Все, хватит, жить мы будем в одной».
2: Тару говорит: «Ха, это у него клаустрофобия, а? Вот у нашего Мони клаустрофобия, так это клаустрофобия. Его охранили, так он 3 раза из гроба выпрыгивал. Вот это клаустрофобия».
3: «Здравствуйте, доктор. Как мои анализы?»
4: «Дорогой мой, к сожалению, не могу вас порадовать, голубчик. Помрете скоро».
3: «А сколько мне осталось?»
4: 10.
3: «Чего 10? Месяцев, недель?»
4: 9, 8, 7, 6.
5: Добрый вечер, дамы и господа, леди и джентльмены, сэры и сырихи, мальчики и девочки. Здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в нашем замечательном клубе грязных эстетов, в клубе «Хали-Гали». Правда, последнее время про наше замечательное заведение рассказывают очень много гадостей. Говорят, что здесь происходит различного рода похабщина, что здесь самый нахальный в городе стриптиз, что здесь ругаются матом. Ни в коем случае не верьте этому. Это хуйня. Здесь матом не ругаются, здесь матом разговаривают. Но так уж повелось на Руси матушке, как говорится: «Ебёна мать для русского народа, как мясо в щах, как масло в каше. С ним наша жизнь становится прекрасней, а слово сказанное краше». И я, как человек интеллигентный и образованный слегка, ебал я в жопу эти маты. Я за культуру языка. Действительно, только тупорылые иностранцы нихуя не могут разобраться в нашей ненормативной лексике. Они говорят: «Как это может быть так? Воды в речке по колено, а рыбы до хуя». Они говорят: «У вас, наверное, физиология тоже другая, потому что слышали высказывание: пойду-ка я в жопу домой, поставлю нахуй чайник и лягу спать в пизду». Господа, говорю я, у нас в России все всегда так. У нас даже заборы строятся дедовским методом. А именно, сначала пишется «хуй», и только потом к нему прибиваются доски. Я по-прежнему Роман Трахтенберг, и по-прежнему моя фамилия переводится совсем не как Ебунгара, как вы подумали вначале, и даже не так, как переводят мою фамилию иногда сидящие здесь хохлы на украинский лад, как Ебанько. Это вообще неверно. Моя фамилия переводится как «Думы на горе» или «Гора прикидок». Но вы находитесь в клубе «Хали-Гали», и поэтому можете извращаться в переводе моей фамилии как вашей душе угодно. В нашем замечательном заведении вы можете делать практически все, за исключением трех небольших запретов. Ну, во-первых, здесь запрещено справлять свои естественные надобности, как то срать, ссать, блевать и трахаться, на тех местах, где вы употребляете пищу. Для этих целей существует сортир нерукотворный, которому, как показывает опыт, никогда нихуя не зарастает народная тропа. Наш туалет вознесся своей главой непокорной по правую руку от меня, и поэтому каждый индивидуум, который надумает посрать или поссать, вынужден будет, хочет он того или нет, подняться ко мне сюда на сцену и поэтому в некотором роде почувствовать себя немного артистом. Вы знаете, мы долгое время хотели сделать стеночку сортира прозрачной, чтобы процесс облегчения был явным. Но, к сожалению, ничего у нас не вышло, как не вышло и многое другое в нашей нелегкой, не побоюсь этого слова, творческой карьере. Долгое время мы пытались скрестить мандавошек со светляками, чтобы когда штаны открываешь, там был Лас-Вегас, но не получилось. Хотели выпустить в продажу газовый баллончик с венерическими заболеваниями. Опять мимо. Но, тем не менее, мы вывели такую замечательную, на мой взгляд, инструкцию с правилами пользования туалетной бумагой, нежной, как мякоть кокоса. Каждая особь мужского или женского пола, который направит свои стопы на нашу замечательную кафедру мочеиспускания и калоотложения, это руководство к действию получит от меня совершенно бесплатно. Что вы должны вынести из этой замечательной инструкции? На мой взгляд, главное – это русская народная мудрость. А именно, подтирая жопу, осторожен будь. Жесткая бумага к травматизму путь. Действительно, иногда начинаешь задумываться, почему же ты не родился на свет белый, этаким маленьким, юрким, нахальным домашним зверьком. Ибо, как говаривал в свое время Шиллер, хорошо быть кисою, хорошо собакою. Где хочу пописаю, где хочу покакаю, вырую канавку, положу говняшку, и не надо жопу подтирать бумажкой. Второй главный запрет. У нас в клубе запрещено слушать свою музыку. Например, вы подходите ко мне и говорите: «Ромка, поставь этот пиздатый диск». Я говорю: «Идите нахуй!» И вы уходите. Но если вы подошли ко мне и попросили поставить господина Шуфутинского, ничего я вам не скажу, только крылом махну, и вы нахуй вылетите за гостеприимные ворота нашего замечательного заведения. Некоторые интересуются: «Но почему именно Шуфутинский? Почему не группа «На-на»? Почему не «Блядь Сташневский»? Почему не «Иванушки импотейшн»? Почему не «Жопа свело»? Почему не «Руки в жопе»? Почему не «Отбитые мошонки»? Почему не «Земфиры» с этим потрясающим, на мой взгляд, шлягером? «Я задыхаюсь от нежности в твоей мохнатой промежности». Я говорю: «Господа, это же элементарно. Просто вышеуказанные товарищи нравятся только девочкам 2 и 3 лет, которые являются цветами жизни, а также бабушкам 80-90 лет, которые являются кактусами смерти. Остальным на это дело положить большой-пребольшой прибор». И третий, наиглавнейший запрет. В нашем замечательном заведении строго-настрого, под любым соусом, запрещено пиздить Трахтенберга, то есть меня. То есть если у вас возникло жгучее, я где-то согласен, практически непреодолимое желание заехать мне сапогом по ебальничку, милости просим к нашему доблестному фейс-контролю. Вы подходите и кричите: «Так, блядь, и так! Душа, блядь, просит!» После этого опытные боксеры-профессионалы распишут вашу внешность под хохлому или гжель и уделают ваши яйца под Фаберже. Вы совершенно счастливы, возвращаетесь домой на карете скорой помощи, отдыхаете 3-4 недельки, кому как, знаете ли, повезет, и если желание полностью не отшибло, милости просим в наш гостеприимный клуб. Действительно, на сцене нашего замечательного заведения танцуют самые отвратительные жабы в Санкт-Петербурге. Мы очень долго их собирали по всему городу-герою, пока не набрали эдакий паноптикум, группу под названием «Блевать». У меня даже некоторые спрашивают: «Рома, ну скажи, пожалуйста, почему у коровы сиськи между ног, а у ваших девчонок между рук?» Я говорю: «Блядь, посмотрите на них внимательно. У них же вместо морды жопа». И тогда сразу все встает на свои места. Хотя лично я всегда считал, хоть и морда овечья, зато пизда человечья. Действительно, если есть пизда и рот, значит баба не урод. А у наших девчонок даже в жопе есть дырка, поэтому, на мой взгляд, они просто ебанические красавицы. К тому же я надеюсь, что вы, здесь сидящие, все люди, безусловно, интеллигентные. И помните, что по этому поводу сказал Гёте. А именно: «Какая женщина ни будь, а все равно ее ебуть. Да, господа, у нас в клубе самая лучшая мясная кухня в городе. Все наши блюда приготовлены из русского народного букета частей мясной туши, а именно ухо, горло, нос, сиськи, письки, хвост. Нихуя другого там нет, даже не ищите. Поэтому, получив блюдо, необходимо его сразу же сожрать. Не равен час, нагрянет сюда санэпидемстанция, всем нам пиздюлей навешает. Ребята, не подводите нас, пожалуйста, под монастырь. Заказывайте наши фирменные блюда, такие как закрома родины, член клуба, фулл-аут, потому что в них содержится полный спектр витаминов, начиная от витамина С, чтобы не было морщин на лице, и заканчивая непосредственно витамином Ю, чтобы не было морщин на хую. И маленькая рекламная пауза. Пейте пиво с плюшками, будет хуй с веснушками. Вы знаете, я до конца не уверен в правоте этой фразы. Одно знаю однозначно. Кто слишком много пива квасит, того с утра сушняк колбасит. Господа, не нажирайтесь. Нажрались, не бросайте друг друга. Бросили, переверните на живот, чтобы ваш друг не захлебнулся рвотной массой блевотины. И три золотых правила, которые все мужчины прекрасно и без меня знают. А именно, белый с красным не мешать, после литра не танцевать, после всего вышеперечисленного жену по имени не называть, чтобы не ошибиться. Но с другой стороны, если с вами с утра не разговаривает жена, это значит, что вечер удался. А если же ваша супруга по какой-либо причине перестала ебать вам мозги, поздравляю, значит, вашу жену ебет кто-то другой. Но вы знаете, это тоже не истина в последней инстанции, это просто мое наблюдение. Поэтому, если вы пришли в клуб не с женой, а с подругой, то пить следует осмотрительно. То есть вы пьете, как Бог на душу положит, до того момента, как ваша спутница начинает вам казаться жутко симпатичной, и притормаживаете. В тот момент, когда у вас в груди родилось прекрасное, чистое чувство взять ее замуж, господа, пиздец, пить уже хватит. Ибо у армянского радио даже как-то спросили, в чем же разница между жизнью и хуем? Жизнь жестче, ответил армянское радио. Поэтому, если после вечеринки в клубе Хали-Гали вы наутро проснулись, башка у вас раскалывается, во рту как будто эскадрон кошек насрало, по комнате ходит, бродит, серое мутное пятно и беспрерывно пиздит, значит, вчера вечером вы женились. Если же вы проснулись, у вас нихуя не болит, в теле небывалая легкость, значит, господа, вы бухали позавчера. Итак, посмотрите, пожалуйста, под потолок. Там висит эксклюзивная футболка от клуба Хали-Гали. Купить ее нельзя ни за какие деньги, зато ее легко можно заработать двумя совершенно различными способами. Способ первый. Вы залезаете сюда ко мне на сцену и раздеваетесь. При этом девушка должна раздеться по пояс, причем все равно сверху или снизу. Мужчина должен снять с себя все, за исключением носков. Носки просьба не снимать, чтобы не испортить нашу замечательную вечеринку. И второй, я бы сказал, виртуальный способ. Вы подходите к стойчике бара, берете три бокала пива и поднимаете сюда ко мне на сцену. Выпиваете, после этого рыгаете, затем пердите. Если у вас все получилось, вы получаете футболку. Не вышло нихуя, денежки за пиво на стойку бара. У нас, понимаете, так повелось. Выиграл, получил, проебал, заплатил. Как говорится, блажен, кто с молоду ебет, а в старости спокойно серит, кто ежедневно водку пьет и никому в кредит не верит. Если хотите, это наше жизненное кредо. И последнее, чем бы я сейчас хотел с вами поделиться. У нас здесь принято давать девчонкам-официанткам на чай. Здесь принято стриптизеркам засовывать денежки за оставшиеся части их туалетов. Если у вас по какой-либо причине нет с собой наличных, вы можете воспользоваться кредитной картой. Для этого нужно взять кредитную карту двумя пальцами и провести девушке между ягодиц. У нее там все считает, будьте уверены, ибо еще Шекспир говаривал, что щель оправдывает средства. Господа и дамы, напоминаю вам, что на трезвую голову смотреть на все то говнище, которое будет происходить здесь на сцене, совершенно невозможно. Поэтому от всей души призываю вас накатить на ход ноги грамм по 100, по 200, или, как говаривал Шиллер, нам не нужно 900, 2 по 200 и 500. Только, пожалуйста, не нажирайтесь, как Ван Гоги, по самые уши, чтобы завтра, подойдя к зеркалу, вы не ощупывали бы свое ебало и не приговаривали: «Кто это, блин, интересно, вчера гулял с моей мордой и помял ее?» Господа и дамы, рекомендуемый мною напиток – водка Трахтенберг. Пьешь с восхищением, блюешь с сожалением. Господа и дамы, напоминаю вам, года два назад тому собрались мы на дому у соседа в воскресенье, чтобы отметить день рождения.
2: От закусок стол ломился, в кухне шашлычок дымился, цинандали, коньячок, краб, икорка, балычок, для восточных все кровей. Именинник Аджубей, отпрыск тегеранских баев редактора, однако усмотрел икринку в сраке, сунул в жопу ей язык. За моей спиною крик: «Всем из жопы доставать!» Стали с

0: раку все лизать. У меня уже печет, из конца уже течет, все от пота взмокли и у всех штаны промокли. А Джубей, икрой рыгая, всем раздеться предлагает. Через 5 минут засранцы, мы стоим, как новобранцы. Двум сосет она, двум дрочит, жопой вертит, раком хочет. Среди всех ажиотаж, как вошла девица в раж. Час ушел на все дела, в доску всех нас заебла. Этот плачет, стонет тот, а она ему сосет. Именинник, мудозвон, словно выжатый лимон. «Мало мне!» — кричит девица. «Вот бледище! Прямо львица! Мы давай все расползаться! Блять вот-вот начнет кусаться! Все у всех давно упало, а она свое! Мне мало!» Я ее поставил раком, сунул ей распорку в сраку и воткнул пизде голодный. Я сифон с водой холодной. Бабе нравится, гляжу, я туда-сюда вожу, а она вот хуй хорош, на кобзоновский похож. Я водил, пока я смог, руки отнялись, я взмок, бросил тот сифон с водой, между ног лег под пиздой, много воздуха набрался, головой в пизду забрался, изо всех последних сил матку все же укусил. Дальше в памяти провал. Я почти неделю спал, а потом, знать рок такой, потерял совсем покой. Поначалу стала сниться эта блядская девица, ее жопа, ее грудь, хоть бы раз еще взглянуть, как узнать, кто, блядь, такая? Я спросил у разъебая, тот ответил: то ли это филинета, то ли филита, или, может, что похоже, я окаменел. О, Боже! Это же она, филиста! Высока, стройна, плечиста, с тонким и высоким взглядом, с мощным и огромным задом, с 5-м номером грудей, с головой не без идей. Я забросил все дела, блять, настолько завела. Слал во все концы запросы, задавал кругом вопросы. Все искал, искал, искал. Просто сумасшедший стал. И за эти все заботы выгнали меня с работы. По стране носился в мыле и нашел ее в Тагиле. Я как тень за ней ходил, все упрашивал, молил. Говорил ей, что клянусь, если даст ебать, женюсь. Та ответила: согласна, но с условием. Все ясно, я давно готов на все. Вот условие мое. Слышала от бабки Насти: в грозовую ночь, в ненастье, в старом городе Тагиле, на кладбищенской могиле, если голые ебутся, в полночь мертвецы проснутся, выйдут из сырых могил, заорут на весь Тагил. Я хочу проверить это. Если да, то дам скелету. Я ответил: я готов. Сказки все про мертвецов. Прямо в тот же день, точь в точь, молнии пронзила ночь, без 12:15 мы с ней начали ебаться. Вдруг ее раздался крик, помню, я кончал в тот миг. Что девицу испугало, что в последний миг не дало? Здесь стоял огромный диск, я взглянул на обелиск. И в мгновение, поверьте, понял я причину смерти. Каменный смотрел с укором Спиридон Мартыныч Кторов.
1: Добрый вечер, дамы и господа, леди и джентльмены, сэры и сырихи, мальчики и девочки, здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в нашем замечательном клубе грязных эстетов, в клубе Хали-Гали. Правда, последнее время про наше замечательное заведение рассказывают очень много гадостей. Говорят, что здесь происходит различного рода похабщина, что здесь самый нахальный в городе стриптиз, что здесь ругаются матом. Ни в коем случае не верьте этому. Это хуйня. Здесь матом не ругаются, здесь матом разговаривают. Но так уж повелось на Руси-матушке, как говорится, ебёна мать для русского народа, как мясо в щах, как масло в каше. С ним наша жизнь становится прекрасней, а слово сказанное краше. И я, как человек интеллигентный и образованный слегка, ебал я в жопу эти маты. Я за культуру языка. Действительно, только тупорылые иностранцы нихуя не могут разобраться в нашей ненормативной лексике. Они говорят: как это может быть так? Воды в речке по колено, а рыбы дохуя. Они говорят: у вас, наверное, физиология тоже другая. Потому что слышали высказывание: пойду-ка я в жопу домой, поставлю нахуй чайник и лягу спать в пизду. Господа, говорю я, у нас в России все всегда так. У нас даже заборы строят

0: дедовским методом. А именно, сначала пишется «хуй», и только потом к нему прибиваются доски. Я по-прежнему Роман Трахтенберг, и по-прежнему моя фамилия переводится совсем не как «Ебун-гора», как вы подумали вначале, и даже не так, как переводят мою фамилию иногда сидящие здесь хохлы на украинский лад, как «Ебанько». Это вообще неверно. Моя фамилия переводится как «Думы на горе» или «Гора прикидок». Но вы находитесь в клубе «Хали-Гали», и поэтому можете извращаться в переводе моей фамилии как вашей душе угодно. В нашем замечательном заведении вы можете делать практически все, за исключением трех небольших запретов. Ну, во-первых, здесь запрещено справлять свои естественные надобности, как то срать, ссать, блевать и трахаться, на тех местах, где вы употребляете пищу. Для этих целей существует сортир нерукотворный, которому, как показывает опыт, никогда нихуя не зарастает народная тропа. Наш туалет вознесся своей главой непокорной по правую руку от меня, и поэтому каждый индивидуум, который надумает посрать или поссать, вынужден будет, хочет он того или нет, подняться ко мне сюда на сцену и поэтому в некотором роде почувствовать себя немного артистом. Вы знаете, мы долгое время хотели сделать стеночку сортира прозрачной, чтобы процесс облегчения был явным. Но, к сожалению, ничего у нас не вышло, как не вышло и многое другое в нашей нелегкой, не побоюсь этого слова, творческой карьере. Долгое время мы пытались скрестить мандавошек со светляками, чтобы когда штаны открываешь, там был Лас-Вегас, но не получилось. Хотели выпустить в продажу газовый баллончик с венерическими заболеваниями. Опять мимо. Но, тем не менее, мы вывели такую замечательную, на мой взгляд, инструкцию с правилами пользования туалетной бумагой, нежной, как мякоть кокоса. Каждая особь мужского или женского пола, который направит свои стопы на нашу замечательную кафедру мочеиспускания и калоотложения, это руководство к действию получит от меня совершенно бесплатно. Что вы должны вынести из этой замечательной инструкции? На мой взгляд, главное – это русская народная мудрость. А именно, подтирая жопу, осторожен будь. Жесткая бумага к травматизму путь. Действительно, иногда начинаешь задумываться, почему же ты не родился на свет белый, этаким маленьким, юрким, нахальным домашним зверьком. Ибо, как говаривал в свое время Шиллер, хорошо быть кисою, хорошо собакою. Где хочу пописаю, где хочу покакаю, вырую канавку, положу говняшку, и не надо жопу подтирать бумажкой. Второй главный запрет. У нас в клубе запрещено слушать свою музыку. Например, вы подходите ко мне и говорите: «Ромка, поставь этот пиздатый диск». Я говорю: «Идите нахуй!» И вы уходите. Но если вы подошли ко мне и попросили поставить господина Шуфутинского, ничего я вам не скажу, только крылом махну, и вы нахуй вылетите за гостеприимные ворота нашего замечательного заведения. Некоторые интересуются: «Но почему именно Шуфутинский? Почему не группа «На-на»? Почему не «Блядь Сташневский»? Почему не «Иванушки импотейшн»? Почему не «Жопу свело»? Почему не «Руки в жопе»? Почему не «Отбитые мошонки»? Почему не «Земфиры» с этим потрясающим, на мой взгляд, шлягером? «Я задыхаюсь от нежности в твоей мохнатой промежности». Я говорю: «Господа, это же элементарно. Просто вышеуказанные товарищи нравятся только девочкам 2 и 3 лет, которые являются цветами жизни, а также бабушкам 80-90 лет, которые являются кактусами смерти. Остальным на это дело положить большой-пребольшой прибор». И третий, наиглавнейший запрет. В нашем замечательном заведении строго-настрого, под любым соусом, запрещено пиздить Трахтенберга, то есть меня. То есть если у вас возникло жгучее, я где-то согласен, практически непреодолимое желание заехать мне сапогом по ебальничку, милости просим к нашему доблестному фейс-контролю. Вы подходите и кричите: «Так, блядь, и так! Душа, блядь, просит!» После этого опытные боксеры-профессионалы распишут вашу внешность под хохлому или гжель и уделают ваши яйца под Фаберже. Вы совершенно счастливы, возвращаетесь домой на карете скорой помощи, отдыхаете 3-4 недельки, кому как, знаете ли, повезет, и если желание полностью не отшибло, милости просим в наш гостеприимный клуб. Действительно, на сцене нашего замечательного заведения танцуют самые отвратительные жабы в Санкт-Петербурге. Мы очень долго их собирали по всему городу-герою, пока не набрали эдакий паноптикум, группу под названием «Блевать». У меня даже некоторые спрашивают: «Рома, ну скажи, пожалуйста, почему у коровы сиськи между ног, а у ваших девчонок между рук?» Я говорю: «Блядь, посмотрите на них внимательно. У них же вместо морды жопа». И тогда сразу все встает на свои места. Хотя лично я всегда считал, хоть и морда овечья, зато пизда человечья. Действительно, если есть пизда и рот, значит баба не урод. А у наших девчонок даже в жопе есть дырка, поэтому, на мой взгляд, они просто ебанические красавицы. К тому же я надеюсь, что вы, здесь сидящие, все люди, безусловно, интеллигентные. И помните, что по этому поводу сказал Гёте, а именно, какая женщина не будь, а все равно ее ебуть. Да. Господа, у нас в клубе самая лучшая мясная кухня в городе. Все наши блюда приготовлены из русского народного букета частей мясной туши, а именно ухо, горло, нос, сиськи, письки, хвост. Нихуя другого там нет, даже не ищите. Поэтому, получив блюдо, необходимо его сразу же сожрать. Не равен час, нагрянет сюда санэпидемстанция, всем нам пиздюлей навешает. Ребята, не подводите нас, пожалуйста, под монастырь. Заказывать наши фирменные блюда, такие как закрома родины, член клуба, фуллаут, потому что в них содержится полный спектр витаминов, начиная от витамина С, чтобы не было морщин на лице, и заканчивая непосредственно витамином Ю, чтобы не было морщин на хую. И маленькая рекламная пауза. Пейте пиво с плюшками, будет хуй с веснушками. Вы знаете, я до конца не уверен в правоте этой фразы. Одно знаю однозначно. Кто слишком много пива квасит, того с утра сушняк колбасит. Господа, не нажирайтесь. Нажрались, не бросайте друг друга. Бросили, переверните на живот, чтобы ваш друг не захлебнулся рвотной массой блевотины. И три золотых правила, которые все мужчины прекрасно и без меня знают. А именно, белый с красным не мешать, после литра не танцевать, после всего вышеперечисленного жену по имени не называть, чтобы не ошибиться. Но с другой стороны, если с вами с утра не разговаривает жена, это значит, что вечер удался. А если же ваша супруга по какой-либо причине перестала ебать вам мозги, поздравляю, значит, вашу жену ебет кто-то другой. Но вы знаете, это тоже не истина в последней инстанции, это просто мое наблюдение. Поэтому, если вы пришли в клуб не с женой, а с подругой, то пить следует осмотрительно. То есть вы пьете, как Бог на душу положит, до того момента, как ваша спутница начинает вам казаться жутко симпатичной, и притормаживаете. В тот момент, когда у вас в груди родилось прекрасное, чистое чувство взять ее замуж, господа, пиздец, пить уже хватит. Ибо у армянского радио даже как-то спросили, в чем же разница между жизнью и хуем? Жизнь жестче, ответил армянское радио. Поэтому, если после вечеринки в клубе Хали-Гали вы наутро проснулись, башка у вас раскалывается, во рту как будто эскадрон кошек насрало, по комнате ходит, бродит, серое мутное пятно и беспрерывно пиздит, значит, вчера вечером вы женились. Если же вы проснулись, у вас нихуя не болит, в теле небывалая легкость, значит, господа, вы бухали позавчера. Итак, посмотрите, пожалуйста, под потолок. Там висит эксклюзивная футболка от клуба Хали-Гали. Купить ее нельзя ни за какие деньги, зато ее легко можно заработать двумя совершенно различными способами. Способ первый. Вы залезаете сюда ко мне на сцену и раздеваетесь. При этом девушка должна раздеться по пояс, причем все равно сверху или снизу. Мужчина должен снять с себя все, за исключением носков. Носки просьба не снимать, чтобы не испортить нашу замечательную вечеринку. И второй, я бы сказал, виртуальный способ. Вы подходите к стойчике бара, берете три бокала пива и поднимаете сюда ко мне на сцену. Выпиваете. После этого рыгаете, затем пердите. Если у вас все получилось, вы получаете футболку. Не вышло нихуя, денежки за пиво на стойку бара. У нас, понимаете, так повелось. Выиграл, получил, проебал, заплатил. Как говорится, блажен, кто с молоду ебет, а в старости спокойно серит, кто ежедневно водку пьет и никому в кредит не верит. Если хотите, это наше жизненное кредо. И последнее, чем бы я сейчас хотел с вами поделиться. У нас здесь принято давать девчонкам-официанткам на чай. Здесь принято стриптизеркам засовывать денежки за оставшиеся части их туалетов. Если у вас по какой-либо причине нет с собой наличных, вы можете воспользоваться кредитной картой. Для этого нужно взять кредитную карту двумя пальцами и провести девушке между ягодиц. У нее там все считает, будьте уверены, ибо еще Шекспир говаривал, что щель оправдывает средства. Господа и дамы, напоминаю вам, что на трезвую голову смотреть на все то говнище, которое будет происходить здесь на сцене, совершенно невозможно. Поэтому от всей души призываю вас накатить на ход ноги грамм по 100, по 200, или, как говаривал Шиллер, нам не нужно 900, 2 по 200 и 500. Только, пожалуйста, не нажирайтесь, как Ван Гоги, по самые уши, чтобы завтра, подойдя к зеркалу, вы не ощупывали бы свое ебало и не приговаривали: «Кто это, блин, интересно, вчера гулял с моей мордой и помял ее?» Господа и дамы, рекомендуемый мною напиток — водка Трахтенберг. Пьешь с восхищением, блюешь С сожалением. Господа и дамы, напоминаю вам:
1: ёбаный ты в рот, от похмелья страшного гибнет бегемот. Он орет и матерится: суки, дайте похмелиться, хоть мочи, хоть ацетона, хоть отстоя из гондона. Сводит судорога кожу, он орет и корчит рожу: сдохнет, сдохнет бегемот, если кто-то не нальет. Пил болотную водицу, думал ей опохмелиться, только хуже еще стало, жопа срать уже устала. Все по носам льет и льет, подыхает бегемот. Он болото все засрал, пить водицу перестал, не дает в бошку водиться, дайте, дайте опохмелиться. Он и плачет, бегемот, и рыдает, бегемот, и никто к нему на помощь не приедет, не придет, не поставит, не предложит. Сука, ебаный ты в рот! По болоту от боли катается, то скулит он, то вновь матюгается, а порой такая рвота у бедняги-бегемота, то ли желчью, то ли срачем, он лежит и горько плачет. «Позовите, позовите, Айболита приведите! Я ведь в прошлую субботу телеграмму написал, как хуёво бегемоту! Может, он её порвал?» «Нет, всё помнит Айболит, он на выручку спешит, он во фляжке держит крепко охуительнейший спирт. Гиппопо, гиппопо, я везу тебе бухло!»
0: Какого шоу-бизнеса? Водочку просто нужно поменьше пить. Где-то в глубине комнаты взвыл мобильный. Обычно я кладу его на тумбочку рядом с кроватью, но вчера было не до этого. День рождения. Святое дело. Пришлось встать и, с трудом разлепив глаза, добрести до кресла, где валялся смокинг, в кармане которого надрывался Верту. «Алло, алло, Ромочка, я тебя не разбудила!» В трубке щебетал голос Лаймы с нежным акцентом. «Я не смогу выступить на твоем юбилее 5-й. Я еще на Лазурном берегу. У меня рейс задерживают. Но я обязательно пролечу и спою. Только поставь меня, пожалуйста, 10-й». «Хорошо, хорошо», — сонно согласился я. «Ну какая разница, 5-й, 10-й?» Взгляд упал на отражение в зеркале. «Хорошо иметь личного тренера. Тело не по годам подтянутое, живота практически нет. Как посмотрю на себя в зеркало, так настроение сразу поднимается. Подошел к окну, раздвинул шторы. На соседних домах висят 2 6-метровых баннера. Один с моим портретом, другой с цветастой надписью «Праздничный концерт в Кремле, посвященный дню рождения Трахтенберга Романа Львовича». Среди почетных гостей Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев, Алла Пугачева, ведет концерт Максим Галкин. Специальные гости Мадонна и Элтон Джон. Сколько денег ушло, чтобы оплатить спецгостей? Роман Львович чуть ли не в долги влез. Ну да ладно. Зато об этом будут судачить. Стандартные местечковые юбилеи уже всем приелись. Стоило положить трубку, как телефон снова заскрежетал. «Алло, Роман, выгляни в окно! Там сюрприз!» Я высунулся с балкона. Под окном стоял под парами новенький Бентли сиреневого цвета, а на его перламутровой крыше красовался мой портрет. «Ребята, ну вы с ума сошли? Это же дорого! Да и где его ставить? Не во дворе же?» «Не волнуйся, гараж мы тебе тоже купили. Кстати, водителя оплатили на 5 лет вперед. Он, между прочим, еще владеет кунг-фу и сможет быть телохранителем». «Ну, спасибо!» — искренне поблагодарил я. В проходе появилась жена. «А как мне одеться на твой концерт? Белое платье и бриллиантовый набор? 8 колец, серьги, колье, заколку, браслеты, часы. Или зеленое платье и изумрудный набор? Или, может, голубой сарафан и сапфиры?» «Дорогая, одевай, что хочешь, только смотри, чтобы было не очень вызывающе». Она исчезла. Горничная принесла кофе, который я решил выпить в тишине, чтобы собраться с мыслями, и переключил звонки на секретаря. Тот заглянул в комнату уже через минуту. Звонит президент с поздравлениями. «Возьмете трубку?» Отвлекаться не хотелось. Кофе остынет. Но все же, такие звонки каждому, даже очень известному артисту, приятны. «Возьму, пожалуй». Наконец, пора выезжать. Я заставил себя выйти на улицу, где уже собралась толпа поклонниц. Они кидали цветы, но букеты не долетали. Мешал милицейский кордон. Приветливо махнув всем рукой, я залез в лимузин, подаренный мне еще на прошлый день рождения, и взгляд мой упал на мини-бар.
2: махнуть или не надо? Нужно. И я налил тебе граммов 100 Луи 13-го. С хорошей выпивкой путь прошел быстрее. Красная ковровая дорожка, к которой меня подвезли, оказалась усыпана лепестками роз. «Деньги мои, транжирите!» — пожурил я секретаря, дежурившего у дорожки. «Это на деньги спонсоров!» — он чуть ли не обосрался от страха. «Да не ссы ты! Шучу!» Пройдя сквозь строй фотографов, операторов и различные желтые шушеры, очутился в спокойной обстановке гримерки. Концерт должен был начаться еще 5 минут назад, но начинать вовремя — это моветон. Вот сейчас спокойно выкурю сигару, почешу яйца и пойду. «Роман Львович!» — в проеме показался секретарь. «Зал аплодирует стоя уже 10 минут. Ждут-с!» К сожалению, посмотрел на сигару. «Не сложилось. Пора идти». Зал и вправду аплодировал. Это было слышно еще на подходе к сцене. А когда я вышел, от шума чуть не треснули стены. Рукоплескали 15 минут, никто не садился, и кое-как я успокоил зал. «Добрый вечер, дамы и господа!» — торжественно произнес я, и тут в микрофоне что-то засвистело и запищало. Тьфу ты, черт! «Если сам лично не проверишь всю аппаратуру, обязательно что-нибудь случится. На техперсонал надеяться нельзя. Сколько я их гонял и шпынял, будучи еще малоизвестным артистом, но всех же не перевоспитаешь!» В довершении начавшихся неприятностей замигали, пытаясь вырубиться, еще и прожекторы, освещавшие сцену. Опять, суки, администраторы сэкономили на оборудование. «Тихо!» — рявкнул я. «Буду говорить без микрофона!» В зале наступила гробовая тишина. «Ничего страшного! Все, как и должно быть! Глядя на звук режиссера, я понимаю, что не все то жопа, что пердит!» И тут, под взрыв хохота, большой прожектор, выпустив сноп искр, медленно стал накреняться в мою сторону. К тому же он, видимо, потянул за собой какой-то провод, и лампы одна за другой начали вылетать из гнезд и падать, взрываясь прямо передо мной на сцену. Я зажмурил глаза, а когда их снова приоткрыл, мрак в зале стоял такой, что хоть глаз выколи. В тот момент, когда я понял, что вот теперь уже точно не знаю, что делать, кто-то из публики поднял вверх руку зажигалкой. Идею подхватили моментально. Тысячи рук, держащих зажигалки, взметнулись вверх. «Шоу должно продолжаться!» Я вздохнул. Набрал в легкие побольше воздуха и едва открыл рот, как женщина в первом ряду ахнула. Я поднял вверх глаза и увидел, что на меня с нарастающей скоростью летит огромный софит. Едва успеваю увернуться, публика в экстазе, и здесь, на бурных овациях, на сцену поднимается потертая стриптизерка лет 30-49, которая в годы своей юности работала в том самом клубе, где я начинал карьеру конферансье. «Ромочка, поздравляю тебя от имени всех бледей города Москвы и торжественно вручаю тебе целых 1,5 бутылки портвейна. Пока несла от магазина, не смогла удержаться и попробовала», — заявила она. «Пошла нахуй!» — леденее от ужаса сквозь зубы цежу я и с содроганием понимаю, что микрофон...

0: почему-то так же, как и мой. Где-то в глубине комнаты взвыл мобильный. Обычно я кладу его на тумбочку рядом с кроватью. Но вчера было не до этого. День рождения — святое дело. Пришлось встать и, с трудом разлепив глаза, добрести до кресла, где валялся смокинг, в кармане которого надрывался Верту. Интересно, если я с пьянками завяжу, подобная хрень будет мне сниться или нет? Алло, Роман Львович! В трубке неприятный и, что еще более непереносимо, незнакомый мужской голос с сильным провинциальным акцентом. Я купил номер вашего телефона, и у меня есть для вас специальный проект. Дайте встретимся.
1: Как купили?
0: Ну, как все, за $300. И кто, интересно, продает мой номер кретинам, звонящим в такую рань? Но немедленно это выяснить сил не было. Тип взял меня тепленьким.
1: Хорошо,
0: сонно согласился я и дал адрес своего клуба, где можно поговорить. Взгляд упал на отражение в зеркале. Если не прекратить жрать по ночам на многочисленных халтурах, придется перешивать концертные костюмы. Настроение сразу упало. Подошел к окну, раздвинул шторы. Баннеров, конечно же, не было. То есть они, конечно, были, но вот я на них отсутствовал. Отправился на кухню, где хотел насыпать чашку растворимой кофе, но вспомнил, что он уже 2 недели как закончился. Жене по магазинам бегать некогда, она учится в институте, а просить домработницу неудобно. Ну, черт с ним, попью на работе. Все равно придется переться туда на встречу с разбудившим меня типом. Живу я в соседнем доме, и пройти нужно 50 метров, но по дороге все равно вляпался в лужу. Снег не убирали, и он таял на весеннем солнце. А на крыше таяли сосульки, причем одна из них пробила заднее стекло моего автомобиля. И это центр города. Реса Гаран попала! Ехидно подумал я. Вы были на гастролях в Киеве? Важно начал тип, разбудивший меня. Я из Украины.
1: Не был. А где проект?
0: Вот! Он торжественно протянул мне диск.
1: Что это?
0: Как что? Это мои записи. Я играю на синтезаторе и пою. У меня очень красивый тембр.
1: Я вас поздравляю. А проект-то где?
0: У меня очень красивый тембр и хороший слух. Еще раз зачем-то сообщил он.
1: Да и я тоже не глухой. А проект-то где?
0: А вот мои грамоты. Это я получил еще в 1-м классе, как лучший танцор. Это за 4-й. Но школа вас, видимо, не интересует. Хорошо. А вот это с конкурса... «Алло, мы ищем таланты» 76-го года. А вот это диплом победителя конкурса художественной самодеятельности учащихся профессионально-технических училищ 1978 года. А вот грамота от работников общепита. А здесь видеонарезка моих выступлений в программе «Знак качества». Я всего 2 месяца в Москве и пока не устроился на работу, так что решил обратиться к вам.
1: Спасибо за доверие. А от меня-то вы чего хотите?
0: «Ну, я же привез вам проект!»
1: «Да где он?»
0: «Да вот же!» И он во второй раз протянул мне диск со своими записями. «Я сам пою, сам на синтезаторе играю и записывал все тоже сам».
1: «Да что вы! А вы хоть представляете, чем я занимаюсь? Какой у меня может быть проект с певцом?»
0: «Я не говорю о нашем проекте. Я говорю о своем. Продайте меня и заработаете кучу денег. Интересно, если я с пьянками завяжу, подобная хрень будет мне продолжать сниться? Но происходящее не было кошмарным сном. Это была кошмарная явь. Блять, ну что за день? Ну почему меня сегодня разбудили ни свет, ни заря и суют мне под нос грамоты из Усть-Пиздюйска, где этот кабздох работал в кабаке и где все синяки его знают? А еще, видите ли, его знают в соседнем Усть-Зажопинске, где этот козлетон бывал на гастролях. Он явился в Москву, упакованный грамотами 70-лохматого года, когда кто-то сказал про его тембр, и он до сих пор верит. Будь ему лет 20, это бы еще проканало. Мы все через подобное прошли, но ему-то глубоко за 40. И он же не сидит в своем Задрючинске, а приехал, сука, ко мне и рассказывает, какая он охуенная звезда!» Обуреваемый раздражением и злостью, так и не сумев успокоиться, я вдруг понял, что надо, наверное, пойти домой.

0: Но не улечься спать, а сесть за компьютер и написать книгу для мальчиков и девочек о том, что же такое шоу-бизнес и почему все могут выступать на домашних концертах, совсем единицы на концерте в средненьком клубе и уж совсем практически никто на концерте в Кремле. Собственно, я и сам там пока не могу. И может тогда, наблюдая за чужими ошибками...
1: Она звалась Татьяной. Грудь, ноги, жопа без изъяна, и этих ног прекрасный плен мужской еще не ведал член. И думаете, не хотела она попробовать конца? Хотела так, что аж потела и изменялась с лица. Но, несмотря на все на это, благовоспитана была, романы про любовь читала, искала их, во сне спускала, но целку строго берегла. Не спится Таня. Враг не дремлет, любовный жар ее объемлет. О, няня, няня, не могу я! Открой окно, зажги свечу. Ты что, дитя? Хочу я хуя, Онегина скорей хочу. Татьяна утром рано встала, пизду о лавку почесала и села у окошка сечь, как шарик жучку будет влечь. А шарик жучку дрючит раком. Чего стесняться им, собакам? Лишь ветерок в траве шуршит, а то, гляди, и он спешит. И думает волненье Таня. Как это шарик не устанет работать в этих скоростях? Так нам приходится в гостях или на лестничной площадке кого-то тулить без оглядки. Вот шарик кончил, с жучки слез и вместе с ней умчался в лес. Осталась Таня у окна. Тяжелых дум она полна. А что Онегин? С похмелюги рассола выпил целый жбан. Нет средства лучше. Верно, други? И курит топтанный долбан. В соседстве с ним и в ту же пору другой помещик проживал. Но тот такого бабам ходу, как наш приятель, не давал. Звался сосед Владимир Ленский. Столичный был, не деревенский. Красавец в полном цвете лет, но тоже свой имел привет. Похуже баб, похуже водки. Не дай нам бог такой находки, какую сей лихой орел в блатной Москве себе обрел. Он, избежав разврата света, затянут был в разврат иной. Его душа была согрета наркотика струей шальной. Ширялся Вова понемногу, но парнем славным был. Ей-богу, и на природу тихий лон явился очень кстати он, ведь наш Онегин в эту пору от ебли частой изнемок. Привычки с детства не имея, без дел подолгу пребывать, лежал один, задернув штору, и уж смотреть на баб не мог. Нашел другую он затею и начал крепко выпивать. Немного выпить худо нету, но наш герой был пьян до свету, из пистолета в туз лупил и как верблюд в пустыне пил. Онегин с Ленским стали други. В часы свирепой зимней вьюги подолгу у огня сидят, ликеры пьют, за жизнь пиздят. Но тут Онегин замечает, что Ленский лепит не в попад, и уж давно съебаться рад, и пьет уже едва-едва. Послушаем-ка их слова. «А что, Владимир, ты уходишь?» «О да, Евгений, мне пора. Скажи, с кем время ты проводишь? Скажи, уже ли нашлась вдова?» «Да только-только! Ну, шуравые, ну, народ! И как же звать чувиху эту?» «Как? Ольга? И что, не дает?» «Как не дает? Знать, ты, приятель, плохо просишь! Скажи, там есть еще одна?»
2: «Родная Ольгина сестра».
1: «Ты шутишь?»
2: «Нету! Ты будешь тулить ту,
1: я эту.
2: Так что, мне можно собираться?»
1: И вот друзья уж рядом мчатся. Но в этот день мои друзья не получили нихуя, за исключением угощения. И не испросив прощения, послушаем-ка их украдкой. «Ну что, у Лариных?» «Напрасно поднял ты меня. Ебать там никого не стану. Тебе ж советую Татьяну».
2: «А что так?»
1: «Милый друг мой Вова, баб, понимаешь, ты хуёво. Когда-то, в прежние года, и я драл всех, была пизда. С годами гаснет жар в крови. Теперь ебу лишь по любви. Владимир сухо отвечал, а после во весь путь молчал. Домой приехал, принял дозу, ширнулся, сел и загрустил. Одной рукой стихи строчил, другой хуй яростно дрочил. Меж тем двух ёбарей явление у Лариных произвело на баб такое впечатление, что у сестер пизду свело. В ужасно грязной и холодной каморке возле кабака жил вечно пьяный и голодный вор, шпик и выжига Лука. В придачу бедности отменной Лука имел еще беду, величины неимоверной восьмивершковую елду. Ни молодая, ни старуха, ни блядь, ни девка-потаскуха, узрев такую благодать, ему не соглашалась дать. Хотите нет, хотите верьте, но про Луку пронесся слух, что он елдой своей до смерти заеб каких-то барынь двух. И с той поры, любви не зная, он одинок на свете жил, и хуй свой длинный проклиная, тоску печаль в вине топил. Позвольте сделать отступление назад мне с этой же строки, чтоб дать вам вкратце представление о роде племени Луки. Весь род Мудищевых был древний, и предки бедного Луки имели вотчины, деревни и прибольшие елдаки. Один Мудищев был Порфирий, при Иоанне службу нес, и, поднимая хуем гири, порой смешил царя до слез. Второй Мудищев звался Савой, он при Петре известен стал за то, что в битве под Полтавой елдою пушки прочищал. Царю же неугодных слуг он убивал елдой, как мух. При матушке Екатерине, благодаря своей хуине, отличен был Мудищев Лев, как граф и генерал-аншеф. Свои имения, капиталы спустил уже Лукашкин дед, и наш Лукашка, бедный малый, остался нищим с малых лет. Судьбою не был он балуем, и про него сказал бы я, судьба его снабдила хуем, не дав придачу ни хуя. Жили-были дед и баба. Где хуй знает? Знаю лишь, что старик был пидорасом и на том скопил барыш. Баба же гнала бодягу и травила пол села. Так еблась и жрала брагу развеселая семья. И жила у них в подвале, крыс пугая по ночам, курочка по кличке Ряба, цвета желтая моча. Там жила она лет 8, яйца сучка не клала, и решили дед и баба, нахуй нам она нужна. И вот как-то с похмелюги дед топор свой ржавый взял, поточил его немного и полез, кряхтя, в подвал. Ёпс, залез. «Эй, цыпа, цыпа, подойди ко мне, мой друг!» А топор не выпускает из своих костлявых рук. Только кура там, прожившая 8 лет без мужика, разбежалась и с наскоку вдруг пиздык на старика. «Что такое?» Дед с испугу выпустил топор из рук. «Кура на хую повисла!» Сразу же прошел испуг. Деду тут же не стерпелось. Дряблый хуй чуть-чуть привстал. Так ебаться захотелось, что жену в пизду послал. Ухватил дед крепко Рябу за пушистый хохолок, уложил с собой рядом и воткнул ей между ног. Притащился вновь к старухе. Лег на дряхлую кровать, закатил глаза, паскуда, и давай спокойно спать. Ночь прошла, за нею утро, осень в скорости прошла. Вдруг негаданно, нежданно Ряба сына родила. Был сынок похож на деда, откуренная пизда. Хуй такой же под 2 метра, борода как у козла. Вместо рта пиздюля с клювом, вместо ног окорочка. Вот такое вышло чудо у папаши-старичка. Бабка это увидала,
0: заорала: «Сука! Блядь!» и такой пизды въебала, что пером не описать. Деду дали 6 с полтиной, бабку увезли в дурдом, курочку сварили в супе, сына ёбнули колом. Здесь одна мораль, ребята, и один на всех мотив: коль ебешься с кем попало, покупай презерватив.
3: Возвращение Орфея. У льва в лесу сперли косяк. Он собрал всех зверей и говорит: значит так, или найдите, кто украл, или с завтрашнего дня в лесу начнется беспредел. Буду выбирать по 2 зверюшки и съедать. Собрались звери на совет, надо же что-то делать. Ведь неизвестно, с кого лев завтра начнет. Видит, летит орел. «Мы с тобой одной крови!» — кричат они. «Помоги нам! Посмотри сверху, кого нахлобучило!»
0: «Хорошо!»
3: Летит орел дальше и видит, навстречу летит ворона кверху пузом.
0: «Слышь, ворона, ты случаем не видела, кто у льва косяк стырил?» «Подумаешь, косяк, тут землю кто-то спиздил!»
3: Разбудил меня какой-то странный гул. Да еще тело затекло от сна в одном положении. Попытка перевернуться и лечь на живот почему-то не удалась. С трудом разлепил один глаз. Второй от ужаса распахнулся сам. «Мать, мать, мать!» — пронеслось в голове. За круглым окошком мирно соседствовали величественные тяжелые облака. То ли рай, то ли ад. То ли закат, то ли рассвет происходил в той части земли, где летел самолет. «Самолет!» в котором, как оказалось, находился и я. Все небо было разноцветно-желто-оранжево-голубым и темно-синим до черноты. Оторвавшись от неожиданной картины, я с хрустом попытался повернуть затекшую шею вправо и понял, что сижу все в том же салоне бизнес-класса, вот только немца с респиратором не было. Может, вышел в сортир? Закосеневшим пальцем я тыркнул в кнопку вызова стюардессы. Она появилась моментально. Шоколадная кожа и синяя форма усилили ощущение дежавю. Все это я точно уже где-то видел. К тому же стюардесса притащила мне бутылку пива, а я ее только собирался заказать. Значит, заказал до того, как уснул. Возможно, я не выходил из самолета, и все мне приснилось. Нубия, море, король, государственные перевороты, перепуганный Витек, Юлий и его ракушки — всего лишь длинный и четкий сон. Да мало ли чего привидится сознанию, убитому алкоголем и наркотиками. Тем более, что и одет я в тот же самый концертный костюм и штиблеты, в которых ездил на вечеринку к нашим русским миллионерам. Только куда же тогда меня все еще несет самолет? И я решил пошарить по карманам в поисках билетов. Но при виде своих рук оцепенел. Загорелая до коричневого цвета кожа и на ней белесые волоски, явно выгоревшие на палящем солнце. Так никогда не загоришь в северных широтах. Значит, море не приснилось. Соленая капля скатилась по виску, я вытер пот и не обнаружил своей шевелюры. Мать, мать, мать! И принялся активнее шарить по карманам. В левом скрытом карманчике лежали отложенные на билет домой $2000, а остальные карманы оказались набиты непонятными бумажками. С виду деньги, но я таких в Нубии, если она и была, не видел. Потому, вываливая их прямо на пол, отчаянно искал билет. Ага, вот он. Россия, Москва. А-а-а! Лечу домой! И я запрыгал в кресле. А еще, кажется, махал руками и ногами, что-то пел или орал. У меня начался приступ безумной радости, как в детстве. Если бы мне сказали, что ближайший месяц я больше не буду ходить в школу. Я бы валялся на полу, дрыгал ногами и визжал, довольный, как слон с ватрушкой. Прибежавшие на крик стюардессы не поняли моей реакции и пытались меня успокоить. Причем, хотя и был я в ударе, все же заметил, как загорались их томные черно-белые глаза от вида бумажек. Значит, все-таки деньги. Проверить предположение можно лишь одним путем. Дав стюардессе. И я одарил одну красной бумажкой. «О-о-о! Thank you, sir!» Вспыхнула она от счастья. «Thank you very much!» Чтобы никого не обидеть, дал 2 другим по такой же. Они тоже благодарили, хотя и смылись достаточно быстро, видимо, опасаясь, что мой приступ безумия кончится, и я передумаю. А самолет шел на посадку в Шереметьево. Внизу раскинулась освобождающаяся от снега Москва. Я смотрел на нее в немом обожании, еще не думая о том, поменяют ли мне нубийские бумажки. Какая разница? Я в России. Все проблемы разрешатся сами собой. Здесь дом! Выйдя, я понял состояние человека, который готов расцеловать землю. Я тоже хотел. Но меня могли принять за сумасшедшего. Я был готов расцеловать и водителя трапа, но, к счастью, передумал. Зато радостно кинулся целовать двух блондинок в форме, стоящих у выхода из багажного отделения. Но они с профессиональной ловкостью увернулись. «Вы забыли ваш багаж, господин Трахтенберг», — заметила одна. «Вернитесь в зал». «Багаж?» Но я продал все вещи, подарки купить не успел, да и не в том состоянии улетал. Я оглянулся на багажную ленту. По ней, словно в замедленном фильме ужасов, преследуя меня, плыл мой чемодан. Кошмар снова накрывал. А что, если в Нубии в качестве подарка туда наложили длинных и вкусных косяков? А куда теперь бежать? Сорвать с чемодана бумажку, где сказано, чей он? Так чертовы блондинки уже видели мой билет и пришпиленную к нему багажную квитанцию, которую я в радостном безумии не заметил. Нет, не стану скрываться. Я устал. Меня могли съесть мурены и акулы. Я мог утонуть и не найти работу. Попасть в тюрьму за долги, так черт с ним. Пусть теперь примут за наркоторговца. От тюрьмы и от сумы не зарекайся. На ватных ногах подошел к чемодану и потянул его. Тот не сдвинулся с места. «Нифига себе наложили!» Я дернул баул со всей силы, он упал вниз, и только тогда удалось поставить его на колеса. Дальнейший путь был мне известен. Если проберусь мимо двух ищеек, сразу в сортир, и там, запершись в кабинке, все проверю. Ищейки спокойно пропустили, видимо, опасаясь, что опять поцелую, и радостный рванул к толчкам. Нашел свободную кабинку, кое-как впихнул багаж и втиснулся сам. Точнее, пришлось запрыгнуть ногами на унитаз. Места рядом не нашлось. Снял для начала мешавший пиджак, повесил на гвоздик и потихоньку стал открывать молнию. А там чьи-то волосы, голова. «Господи, помоги! Труп!» «Сейчас, оторву багажную квитанцию с номером пассажира, сотру все отпечатки. Интересно, у блондинок ищеек хорошая память. Я уже начал застегивать чемодан, но тут смекнул. А что, если там остались какие-нибудь вещи, которые меня выдадут? Все-таки придется совершить подвиг и расстегнуть молнию до конца. Конечно, тело потом с трудом снова впихнется в узкий гробик, но, увы». И тут труп хихикнул. Я чуть не грохнулся с фаянсового друга, благо было некуда, и не обосрался, ведь штаны-то я уже снял, а других нет. Возблагодарив Всевышнего за подаренную выдержку, я наклонился к телу ближе. Тело принадлежало Витьку. Лицо блаженно улыбалось во сне, и на майке виднелись зеленые крошки волшебной травы. «Кретин!» — заорал я, выпуская из себя весь страх и пережитый стресс, и шлепнул его по роже. «Потом еще раз! И еще!» Витюха полуоткрыл мутные счастливые глаза. «Интересно, где он нашел косяк крепче того, что я выкурил во дворце?» Совсем не к месту подумалось мне. «Может, и лучше, что нашел. Как бы иначе перенес он перелет в чемодане?» И так поди весь затек, и потащил его опухшее тело из короба наверх. Держаться на ногах Витек не мог, и потому одной рукой оперся на дверную защелку. Она жалко скрипнула и развалилась. С грохотом мы выпали наружу. Точнее, Витек повалился на пол туалета и увлек за собой меня. Окружающие приличные граждане в ужасе отшатнулись. На Витьке были рваная майка, короткие шорты и сланцы. На мне блестящие брюки, манишка, манжеты и лаковые штиблеты. Не хочу даже думать, какое мы произвели впечатление. Нет, просто категорически отказываюсь рассказывать об этом. Что дальше? Я долго мочил его голову холодной водой под краном, а он матерился и легался. В туалет никто не заходил. Хотя сами себе мы казались очень мирными. Наконец, Витек немного пришел в себя. Он уже мог стоять, что-то внятно отвечать, правда, с лица все еще не сходила блаженная улыбка идиота. «Лети, лети, лепесток, через север на восток, через запад, через юг, возвращайся, сделав круг, залети к дедушке в Тверь, к бабушке в Житомир, только, пожалуйста, отпусти нас, волшебная трава!» — приговаривал я как заклинание, а вслух поинтересовался у него, «как мы поедем в Питер?» «А где мы сейчас?» — в свою очередь уточнил он. «В Москве, идиот! У тебя есть документы?» Витек кивнул, затем икнул, затем наклонился и во время поклона слегка въехал головой в стену, но таки совершил невероятный подвиг. Достал из носка свернутый в 4 раза собственный паспорт. Это означало, что мы могли, не выходя на зимние улицы, тут же купить билет на самолет до дома. И я решил оттащить его к кассам. Правда, майка на нем была мокрая, да к тому же он стал страшно икать от холода. Поэтому ничего не оставалось, как надеть на него собственный пиджак. Так мы и пошли к кассам. Витек в пиджаке и трусах, и я в блестящих брючках, манишке и манжетах. Милиционеры оглядывались на нас, но загорелый до негритянской черноты вид вводил их в заблуждение. Иностранцы, наверное, чокнутые, летят из одной жаркой страны в другую. И вместо того, чтобы задержать нас и проверить, только заискивающие улыбались по советской привычке. И не пройди мы весь аэропорт в таком виде, никогда бы не поверили, что такое возможно. Тем не менее, мы благополучно обменяли доллары на рубли и купили билеты. Более того, зашли в местный магазин и сумели тепло приодеться. Уже в самолете, напоенный литрами чая и кофе, Витюха пришел в себя и рассказал, как он попал в чемодан. Зная, что я бегаю по чиновникам, пытаясь выехать, он волновался только об одном. Как бы не оставил его на чужбине, где он порядком успел напакостить. Он перебежками возвращался с пляжа, где ночевал в песчаной норке, в тот самый момент, когда артиста вместе с чемоданом сажали в лимузин. Витек тормознул, чтобы разглядеть всю картину издалека и оценить ее опасность или прибыльность. Но так и не оценил. Вид я тогда имел наряженный, но напряженный. Взгляд решительный и готовый не только к успеху, но и к провалу. Витек, умеющий жопой чувствовать опасность, заметался. Бросился в отель, но там никто толком ничего ему не объяснил. Сказали лишь, что я еду выступать к королю, а потом вроде как отваливаю домой безо всяких виз. «А меня?» Охренев от услышанного, он кинулся было собирать свой чемодан, но, опасаясь засады, решил все бросить. К тому же, уходя, надо всем дать на чай, со всеми проститься, это отнимет драгоценное время и деньги, которых жалко. В аэропорту он и прождал меня несколько страшных часов. Когда же решил, что остался совсем один в чужой стране, где его ждет тюрьма, неожиданно появился я. Меня вели под руки 2 граждан в одинаковых ботинках, а 3-й нес чемодан. Витек кинулся ко мне, типа «пришел проводить друга», но друг на него никак не среагировал. Зато граждане, мило улыбаясь, рассказали, что выступление во дворце прошло очень успешно, и особенно я потряс всех, играя на анекдоты. Они начинали рассказывать, а я заканчивал. То, что чужак знает арабские анекдоты, привело короля и свиту в необычайный восторг, как и то, что я один выкурил косячок, обычно рассчитанный на роту. И теперь тело редкого таланта отправляют в Россию бизнес-классом, который весь выкуплен для него одного, чтобы поклонники не беспокоили. Витек сначала обрадовался услышанному, а потом занервничал и заметался. Как привести укуренное тело своего подшефного в чувство и сказать, что он тоже не хочет здесь оставаться, было непонятно. И он принялся доказывать провожатым телохранителям, что является моим продюсером. Рассказал им историю про Хасана и про то, где учился их король и так далее, и что все организовал именно Витек, что одному ему здесь делать нечего, и раз бизнес-класс свободен, он бы тоже. «О, король благодарит и вас», — заулыбались телохранители и выдали ему косяк. «Ваши документы в порядке, и вы можете вылететь любым рейсом домой». Сказать, что у него маловато денег, оказалось практически невозможно. Ничего себе продюсер! Витек готов был удавиться, но перед смертью решил выкурить последнюю сигарету. Остальное помнит смутно. Однако в какой-то момент все же осознал, что мой чемодан никто осматривать не будет. Служащие расступались перед королевскими стражами, не обращая внимания даже на прилипшего к ним европейца в трусах и майке. Когда багаж бросили на тележку, с которой должны погрузить в самолет, Витюха понял, что судьба дает ему шанс. В грузовом отсеке никто не охраняет вещи. Конечно, если бы он не курил, то не решился бы на такую авантюру, грозившую смертью от переохлаждения. Но теперь она ему казалась ужасно веселой. Тем более, что, открыв чемодан и увидев, что тот пуст и словно приготовлен именно для побега, горе-продюсер еще раз убедился. Это судьба. Добив пятку, Он залез вовнутрь. «Ну ты даешь!» — изумился я. «Что еще можно сказать по такому поводу? Говорят, Бог бережет пьяных и убогих». Родные оторопели, когда я появился на пороге красивый, загорелый, подтянутый и с чемоданом подарков, купленных в городском аэропорту. Опускаю подробности встречи и все, что пришлось сочинять на ходу для родных. Не пугать же их правдой. «Тебе не раз звонили», — сообщила мама, накладывая поесть. «Какой-то Иван Израилевич очень хочет тебя к себе на день рождения пригласить. Оставил свой номер. Перезвонишь?» «Кто?» — поинтересовался я с полным ртом, пережевывая котлеты и макароны, от вкуса которых отвык за последние месяцы, и теперь они казались мне редко изысканной пищей. «Иван Израилевич?» И даже забыл про котлеты. «Тот самый? И еще на день рождения зовет?» «Нет!» Еще несколько месяцев назад, услышав такую новость, писал бы кипятком от счастья, но сейчас одно это имя привело меня в ужас. «Нет! Видите, молодой человек, эти полки с книгами? Их все написал я. А когда мне было 16 лет, я познакомился с чудесной девочкой, и мы пошли на сеновал. Но у нас тогда ничего не получилось. Мы все время проваливались в сено. Так вот, если бы взять десяток этих книг и положить ей тогда под попку...» На днях звонит мобильный, и в трубке щебечет невинный женский голосок. «Рома, как дела?» Пытаюсь изо всех сил сообразить, кто это. «Ну, вы сами представляете, сколько баб может позвонить?» «Дела... да, в общем, ничего. А у тебя?»
4: «Тоже. Хотел с тобой встретиться. Может, пересечемся где-нибудь?»
3: «Давай». «Интересно, кто же это?» Минуту торможу, но голосок уже сам решил представиться. Оказывается, это моя бывшая танцовщица Срака. Та самая, что признавалась мне в любви и тут же ехала трахаться за деньги. А, впрочем, давно это было, а раз она звонит, то чего же не встретиться? Всегда любопытно пообщаться с человеком, которого не видел столько времени. Целых 6 лет. Правда, встреча все откладывалась. Срака не успевала поймать момент, когда я приезжаю в Питер. Или не спешила ловить. Разве ее разберешь? А может, я приеду к тебе в Москву? Я все равно собираюсь туда на денек. Как-то по телефону спросила она. Приезжай, я сейчас один, если ты на денек. Следующий звонок от нее раздался в 6 утра. Запиши номер поезда и вагон, перекрикивая стук колес, кричала Срака. Я через час в Москве. Запиши адрес, сама доберешься. Неужели я бы поперся ее встречать? С ума сошла. И, продиктовав ей адрес, снова уснул до следующего звонка. Уже в дверь. Открыл и оторопел. Куколка заявилась с огромным чемоданом.
2: «Ты же сказал, что всего не на денек». «Да, ну или на два. Ну какая разница? Знаешь, тут Срака выдала что-то невиданное. Самое главное, мы снова вместе».
3: «Мы?» В полном недоумении я задумался над этим «мы». То есть я плюс девица, которая 6 лет никак не давала о себе знать и совсем не интересовалась мною, да на которую и мне было насрать. Вообще-то, она говорила, что едет в Москву по своим делам, а не ради меня. Мы снова вместе. Да. А она уже проскользнула в дверь, ловко втянув за собой тяжеленный баул, и тут же стала снимать с себя зимнее пальтишко, которое, бог мой, носила еще 7 лет назад. Неужели за годы блядства ничего не нажила? Скорее все профукала, будучи уверенной, что всегда найдет богатого лоха. Ну а мне, впрочем, в такую рань все равно не хотелось разбираться в подробностях чужой биографии, и я отправился досыпать. Нежданно свалившееся на мою голову сокровище приняло душ и тоже полезло под одеяло. Заметьте, не я это предложил, а бывшая танцовщица, между прочим, потяжелела. Ее роскошная жопа и в годы юности своей хозяйки, ведшая отдельное существование, нынче просто отвисла. На бедрах появились растяжки. Да, обратно на работу в танцовщице ее уже и не позовешь. Только если переспать по старой памяти. Проснулся я к обеду, которого, правда, так и не дождался, и отправился умываться.
4: В ванной Срака уже по-хозяйски расставил свою дешевую косметику, и, видимо, оглядевшись вокруг и поняв, что женщиной в доме, заметьте, ни бедным не пахнет, она решила, что и тут ей может подвернуться шанс. Так зачем упускать? Правда, и от имеющихся у нее первоначальных планов она явно отказываться не собиралась. Пока я чистил зубы, ее мобильник звонил 2 раза. Она хватала его и выбегала в другую комнату пошептаться, параллельно накрашивая мордашку, словно собираясь сегодня посетить конкурс красоты для отставных. Наконец она закончила наряжаться и сказала, что пойдет погулять по городу. Ей очень хочется Третьяковку посмотреть. Понимая и разделяя ее глубокую любовь к искусству, я все-таки решил расставить точки над «и». «Слушай, если у тебя в Москве мужик, но ты стесняешься заявиться к нему сразу с чемоданом, ты так и скажи. Я все равно тебе разрешу переночевать 2 дня или оставить здесь вещи». «Как ты можешь такое думать? Я же сказала, что просто давно хотела тебя увидеть!» — воскликнула она. «Неужели я могу так обманывать?» «Ты еще и не так можешь!» Пришлось мне напомнить ей об этом. «Рома, перестань. Я решила, что хочу быть только с тобой. Вспомни, вспомни, какая у нас была любовь».
0: «Помню, как ты наставила мне рога. А, кстати, где тот наш общий друг, твой мужик?»
4: «Ах, ну, в общем, он давно в прошлом. Да и не было у меня с ним ничего. Он меня просто подвозил. А потом мы с ним просто жили 4 года. Я люблю тебя одного. Вот сейчас только схожу в Третьяковку и вернусь». Еще раз, глянув в зеркало и поправив перышки, птичка вылетела в подъезд, где ее мобильный снова нетерпеливо зазвенел. Как вы уже, наверное, догадались, я в этот период жил один. Делать мне особенно было нечего, а этот внезапный визит обещал некоторое разнообразие в жизни. Лекарство от скуки. Интересно же посмотреть, как она на этот раз будет выкручиваться, когда ее поймают на двойной игре. Но если она вдруг не врет и правда пошла в Третьяковку, тем более ужасно интересно посмотреть на такое невиданное чудо. Раскаявшаяся грешница. Кажется, такая была в истории только одна – Мария Магдалина. Она была единственная, поэтому и прославилась. Народ просто обалдел. Ну кто в такое мог поверить? Срака не стала потрясать человечество. Так что чуда я не увидел. Нынче, знаете ли, чудеса редки. Девушка продержалась панькой ровно 1 день. На 2-й обнаружилось, что парень у нее в Москве все-таки есть. Правда, он просто старинный друг и не более. «Ага. А ему-то про меня то же самое говоришь?» — поинтересовался я у Сраки, когда после секса валялся с ней в постели. «Нет, Рома, я рассказал тебе, что ты мне дороже всех!» Она чмокнула меня и снова засобиралась, видимо, в Пушкинский музей. На 3-й день ее пребывания ко мне заехали старинные питерские друзья, и мы устроили пьянку. Махнув вискаря, Срака неожиданно раздухарилась. Слово за слово она пообещала им, что немедленно станцует стриптиз — если вы мне заплатите. Как же это? Ты приехала к Роме, клянешься ему в любви и уже готова раздеться перед нами? Подкалывали они. Ведь у нормальных людей такое поведение ничего, кроме недоумения, не вызывает. Только за деньги. Дурное создание еще считало нужным это уточнить. Но вскоре, поняв, что компания просто издевается над ней, она устроила нам всем истерику. Оказалось, что это мы все плохие и совсем не так ее поняли. А она... она вообще, может, всегда любила только меня. Правда, на следующий вечер она снова улизнула из дома и на этот раз гуляла до упора. Мне самому пришлось собрать в чемодан все ее вещи, чтобы сразу выдать ей их, как только она появится. В 7:30 утра, осторожно открыв дверь ключом, который я сам ей дал, получила от меня чемодан в руки». Ну а на что она еще рассчитывала? Ситуация дошла до полного абсурда, до настоящего кретинизма. Жить у меня, крутить мозги и мне, и своему парню, который наверняка уверен, что мы с ней только друзья. Для убедительности она могла наплести, что я живу с бабой, а к друзьям все равно во сколько возвращаться. Ночью, утром. В общем-то, я сам дал этой ситуации дойти до предела, до маразма. Интересно же посмотреть, как себя будет вести охотница за 2 зайцами. Ведь должен же наступить момент, когда надо выбрать. Но ведь не разорвешься же. А нет. Конечно, нормальный человек сразу бы ее выставил. Но я тогда уже работал над этим трактатом, увлекся И мне было любопытно, что же будет, если дать такой вот волю. Так что не судите строго, это был просто творческий эксперимент. Поэкспериментировал. Мои питерские друзья, наблюдавшие за этой удивительной картиной, поспорили со мной, что точно так же, через 6 лет, в моей квартире с чемоданчиком поношенных вещей, купленных еще мною, нарисуется киска. С парой золотых колечек, уцелевшей из той бездны, что пропала в ломбардах, театрально заломит руки и воскликнет, что любила только меня. Все остальное, ах, было только горькой ошибкой. Что в переводе означает «не нашла другого лоха, а сама ничего не умею». Кто-нибудь сердобольный сейчас скажет, а может, она и вправду раскаялась, обожглась, получила возможность сравнить самцов, оценить, прозрела, поняла, что была неправа, и, может, стоит ее вернуть назад. За одного битого двух небитых дают, но... Хотят, конечно, люди верить в чудеса. Но в случае с бледями чудеса не происходят. Они не знают любви. А может, это тенденция? И девочки, не зная любви, могут только выгадывать, на красное или на черное или на красное. А может выпасть и зеро. Срака однажды уже ошиблась. Между мною и постоянным гостем клуба выбрала последнего. Он торговал подержанными машинами и был в шоколаде. До того, как не грянул кризис. Ее, наверное, ошарашил этот момент. А у меня все тогда было в относительном порядке. Как мне говорил один мой знакомый азербайджанец. «Ромочка, помни, люди всегда будут пить, курить и трахаться». Я бы добавил к этому «и веселиться». А раз будут, значит, будет нужен такой человек, как я. Стриптизерка все это просчитать не в силах. Но она прикидывает другое. Разглядывая себя в зеркало, думает, я еще не стара. Даже напротив, молода и красива. Может, еще реально все вернуть? И она будет узнавать о тебе, будет ловить момент, когда все у тебя плохо, в личной жизни, разумеется, чтобы эффектно появиться в это время, утешить и привести в твою жизнь необыкновенную радость. Разумеется, если она услышит, что у тебя плохо с деньгами, она не появится никогда. Я не хочу говорить, что это свойственно только танцовщицам стриптиза. Эти сомнения, а на какую лошадь ставить, свойственны очень многим женщинам. Просто чем больше лошадок, тем труднее выбор, тем выше требования. Стриптизерка выбирает из 5000, а обычная баба только из 5. Но меня уже тошнит. И на работе каждый день одно и то же. Приходят мужики, напиваются, и то там, то сям звучит банальная фраза насчет продолжения банкета. «Девчонки, а может, вы с нами?» Могут и согласиться. Нередко после прекрасно проведенной ночи им предлагают встречаться и дальше, а то и жить вместе. Так нет же. Заходишь в гримерку, а там обсуждение. Этот лысый, второй толстый, третий хоть богатый, но жадный. Хорош гнать, вмешиваюсь я. Жадный, значит, все в семье будет оставаться. Не будет по клубам прожирать. Свободный мужик, забирай. Ой, Рома, да ладно. Последний день живем, что ли? Сообщают они и выглядывают в щелочку из-за кулис, кто же сегодня там в зале. А ну как там принц забрел на огонек? Абсентику глотнуть. Они что, надеются, что появление принца будет ясно как день? Принц был молод, но статью своею и мелодикой трепетной речи поразил всех собравшихся в зале гостей, как во тьме появление свечи. Сказка, ё-моё! А впрочем, и сказок они не читали. В сказках настоящие принцы всегда скрываются за образом Шрека. А девочки все ждут и ждут, все ищут и ищут. И не могут разглядеть, и не могут поверить. Даже живя с принцем, косятся на других. И кажется им, ах, еще не все потеряно. Кто-то поманит, и она тут же сделает рывок. И в этом случае потеряет все. Ее выставят. Принц тоже не дурак. Он же видит, что лягушка снова собралась на болото женихов ловить. А с ним она просто место застолбила. Мурка задумчиво в небо глядит. Может быть, там колбаса пролетит. Мысль, что бывают еще чудеса, даже приятнее, чем колбаса. А че все о них да о них? Много еще есть чего вспомнить. Время в книге идет быстрее, чем в жизни, и с момента, описанного в первой главе, когда я подростком мечтал подсмотреть, что там скрывается у девчонок в трусах, прошло больше 20 лет. Целая жизнь. А выводы? А нафиг мне их делать? Пусть их делает жизнь. Она сама все расставляет по местам. И я тут не режиссер. Так, рядовой зритель. Даже не из первых рядов. Сижу, курю, смотрю, что происходит с людьми, которых когда-то знал. Вот года 3 назад нарисовалась Анна Сергеевна. Та самая красивая дылда. Врачиха, которая убегала от меня по шкафам и не давалась без боя. Рассказала жуткую историю своей жизни. Живет в северном городе. Была замужем, развелась, остался ребенок. Она еще молода, какие-то 34, а мужика не найти, даже для секса. Как это, опешил я, вспоминая, как бились к ней в дверь ухажеры. Видная девочка была, образование хорошее. Кстати, и сейчас она ничего. Да так, ответила Анна Сергеевна, зарплата мизерная. А чтобы познакомиться с мужчиной, нужно пойти в ресторан. Это значит сесть за столик и чего-то заказать. Тут на колготки-то не хватает. А в клубах, конечно, заказывать не обязательно, но там за вход надо платить. Я был потрясен, потому что даже и не был знаком с такой стороной жизни провинциальной женщины. За что судьба задвинула ее в такую жопу? И почему так быстро промчался ее бабский век? Пару раз в год она позволяет себе оттянуться. Приехать в Питер к подруге, вместе с ней пройтись по Невскому, поснимать мужиков. В больших городах типа Питера и Москвы, хотя бы улицы есть, где знакомиться можно. А в маленьких? В маленьких на улицах не принято. Если только ты не школьница-студентка. Где-то год назад приезжал Артур. Живет по-прежнему с той же самой супругой в ее родном, тоже провинциальном городе. Работает разнорабочим на стройке. Мы с ним решили вспомнить молодость, сыграть и спеть на улице в переходе, понять, не потеряли ли мы в мастерстве, соберем ли снова толпу и деньги. Говорят же, что вор-карманник должен раз в год обязательно выходить на улицу, подтверждать профессионализм. Так артисты должны проверить, а смогут ли они собрать публику прямо на улице. Там сложнее, чем на концерте, где зрители уже привязаны к креслам платой за билет. Вышли. Я оторопел. На нас налетели гоблины, подземные жители. Конченые наркоманы с вакуумом в глазах, сквозь которые видна задняя стенка черепной коробки. Я и не знал, что их так много. «Рома! Рома, привет! Расскажи анекдот!» Нам набросали мелочи, решили, что мы прикалываемся. Пока мы так работали, я увидел, что Артур остался на том же уровне, что и 10 лет назад. Он совсем творчески не вырос со времен студенчества. Так же, как и 10 лет назад, нажрался. Так же у него лопнула струна. Точно так же, как и раньше, не было запасной. Черт! Мы в свое время перестали работать вместе из-за его пьянства. Я злился на него и даже больше на его суженую. Возможно, другая баба сделала бы из него человека. Не давала бы ему пить или еще что-нибудь делала. Может, и подтолкнула бы его к каким-то действиям. В какой-нибудь момент взяла бы и заявила. «Достал ты меня своими песнями! 15 лет поешь одно и то же! Возьми, напиши еще что-нибудь!» Но это сидело, подтирало говно и восхищенно лепетало. «Сыграй еще! Мне так нравится, как ты поешь!» Ее жертвенная, всепрощающая любовь закончилась очень печально. Он 15 лет фигачит одно и то же. Поэтому обречен на нищее существование. Но все равно уверен, что он самый лучший. И что он — солнце. Разве такой судьбы он был достоин? Быть разнорабочим и получать 1500 рублей в месяц? Ну, хорошо, конечно, когда баба любит тебя таким, какой ты есть. Хорошо, когда верна тебе. Вот только одной такой верности недостаточно, чтобы самец мог состояться как мужчина. Для семейного очага, конечно, достаточно, а вот для жизни, если ты хочешь двигаться по ней вперед из песней, нет. Но это не вина бабы, что она такая. Она сама по себе все равно не может испортить жизнь самцу. Она может только помочь ему пройти его путь, но сама не может пройти эту дорогу вместо него. Это, знаете, как палка, которая валяется на дороге. Ты можешь проехать на машине так, что она пробьет колесо. Но та же самая палка, если идешь с ней по болоту, может спасти тебе жизнь.
2: Есть мультик про ежика. Он нашел палку и понял, что она может быть и черпалкой, и копалкой, и в драке отбивалкой, и так далее. Потом он ее выбросил. А наблюдавший за ним заяц офигел. «Ты че? Это же такой ценный предмет! Да че там палка? Палка, она и есть палка! Все самое главное у нас в голове!» Философия сама по себе вещь бесполезная. Нужна еще соображалка, как ее использовать. Женщина может быть опорой. Моя жена была, и она пожертвовала собой, чтобы мне помочь. Именно поэтому я оставил ей все. И квартиры, и деньги. Она реально поставила на себе крест, хотя была самой лучшей актрисой на курсе. Бывают такие слабые палочки, что когда опираешься на нее в трудный момент, она ломается. А бывают еще шикарные трости из слоновой кости, которые являются просто сувениром. На такую нельзя опираться, ее можно держать в руке и всем показывать. Все будут говорить: «Ах, какая трость! Чудесно!» Чудесно, пока тебе не нужна будет опора. Но мозгом должен быть мужчина, а женщина... Женщина пусть будет черепом. Мужчина мясом, а женщина приправой. Есть такое грузинское блюдо. Бараньи котлеты на косточке. Их готовят в виноградном соусе. Он кисловато-сладковатый. Вкус мяса от него становится совершенно другой. И это очень интересное ощущение. Гурманское сравнение, но я именно этого жду от женщины. Чтобы она придала моей жизни новый вкус. Вроде жизнь та же самая, а все чуть-чуть иначе и вкуснее. А вот киска была как Анна на шее. Повисла, и ты отстаешь от жизни. Все идут вперед, а ты занят только ею. Тратишь на нее время, энергию, ведь она сама не может ничего делать, требует от других повышенного внимания. С такими бабами остаешься на том же уровне, а то и тормозишь. У кого-то потерянное время, у кого-то потерянные жизни. Я вот, например, ничего не знаю о том талантливом прыщавом мальчике из Казахстана, который женил на себе прекрасная бурятка. Знаю только, что он не стал известным артистом. Ну, раз он не на виду. У них уже в 20 лет было двое детей, а это большой камень на шее. Может, у него хватило сил пробиться, и он стал хотя бы состоятельным человеком? Хотя это мало кому удавалось из моих знакомых. Зато это получило то, что хотела. Мужа. Все-таки мне повезло. Мне повезло, что я сам сделал свой выбор. Никто не хотел меня захомутать в студенческие годы так, чтобы я сдал назад. Поэтому у меня вроде все получилось. Дом построил, сына родил, дерево посажу на днях. А в чем смысл жизни и где истина? Я, конечно, могу и об этом поговорить, но роман-то мой о бабах. Может, истина все-таки в том, что мне до сих пор интересно посмотреть, что там у Наташки в трусах. Кажется, не только мне. Судя по обилию стриптиз-клубов, которые открывают мои ровесники, да я и сам тут приложился, это всем до сих пор интересно. Может, это вообще основной показатель того, что самец в нас еще жив. Именно так просто все и должно быть. И только мы что-то усложняем, как в анекдоте. «И вопрошал он у них, кто, говорите, вы есть я?» И ответствовали они: «Ты! Эсхатологическая манифестация, данный нам контекст самой нашей сущности».
5: В одном самолете летит еврей и два араба. Арабы хотят заказать чай, но стюардесса почему-то долго не идет. Еврей говорит: «Я вам сейчас сам принесу». Уходит, через некоторое время возвращается с двумя стаканами чая, отдает арабам, сует ноги в тапочки и чувствует, что там насрано. Он говорит: «Ребята, ну зачем же нужна такая никому не нужная война? Вы мне насрали в тапочки, я вам нассал в чай».
1: В ужасно грязной и холодной каморке возле кабака жил вечно пьяный и голодный вор, шпик и выжига Лука. В придачу бедности отменной Лука имел еще беду – величины неимоверной – восьмивершковую елду. Ни молодая, ни старуха, ни блядь, ни девка-потаскуха, узрев такую благодать, ему не соглашалась дать. Хотите – нет, хотите – верьте, но про Луку пронесся слух, что он елдой своей до смерти заеб каких-то барынь двух. И с той поры, любви не зная, он одинок на свете жил. И хуй свой длинный проклиная, тоску печаль в вине топил. Позвольте сделать отступление назад мне с этой же строки, чтоб дать вам вкратце представление о роде племени Луки. Весь род Мудищевых был древний, и предки бедного Луки имели вотчины, деревни и прибольшие елдаки. Один Мудищев был Порфирий, при Иоанне службу нес, и, поднимая хуем гири, порой смешил царя до слез. Второй Мудищев звался Савой. Он при Петре известен стал за то, что в битве под Полтавой елдою пушки прочищал. Царю же неугодных слуг он убивал елдой, как мух. При матушке Екатерине, благодаря своей хуине, отличен был Мудищев Лев, как граф и генерал-аншеф. Свои имения, капиталы спустил уже Лукашкин дед. И наш Лукашка, бедный малый, остался нищим с малых лет. Судьбою не был он балуем, и про него сказал бы я, судьба его снабдила хуем, не дав придачу ни хуя.

Вовочка с отцом заходит в аптеку и смотрит там на прилавке с презервативами. Презервативы как-то странно рассортированы. По 3, по 6, по 12. Вовочка говорит: папа, а почему это презервативы так вот по-разному разложены? Он говорит: сынок, вот эти где 3, это для старшеклассников. 2 используются в субботу вечером, и 1 используется в воскресенье с утра. Он говорит: а вот эти 6, это для студентов. 2 используются в пятницу вечером, 2 в субботу вечером и 2 в воскресенье с утра. Говорит: папа, а вот эти 12 для чего? Это для женатых, сынок. 1 используется в январе. У одного мужика жена чахла. Он не знал, что делать, послал ее к врачу. Врач ее осмотрел и вызывает супруга к себе. Он приходит и говорит: в чем дело? Он говорит: вы знаете, дорогушенька, если вы не будете ебать вашу жену, она умрет. Муж возвращается домой, жена спрашивает: что врач сказал? Че-че? Сказал: сдохнешь ты. В квартиру Рабиновича стучится нищий. Рабинович выходит и говорит: слушаю вас, что вы хотите? Нищий говорит: вы знаете, я уже 2 недели не видел никакой еды. Рабинович кричит: Сашечка, покажи ему котлетку. В общественном туалете в Одессе стоит мужик, рядом пристраивается другой. И вот тот, который стоял первый, спрашивает: вы родом с Пресопи? Тот говорит: да. 68-го года рождения? Тот говорит: да. А как вы догадались? Вы что, экстрасенс? Он говорит: да нет, просто в Пресопи в 68-м году раввином служил Мойша Косой. Всем обрезание криво делал, ты мне все штаны, пидорас, обоссал. В одном самолете летит еврей и 2 араба. Арабы хотят заказать чай, но стюардесса почему-то долго не идет. Еврей говорит: я вам сейчас сам принесу. Уходит, через некоторое время возвращается с 2 стаканами чая, отдает арабам, сует ноги в тапочки и чувствует, что там насрано. Он говорит: ребята, ну зачем же нужна такая никому не нужная война? Вы мне насрали в тапочки, я вам нассал в чай. Генерал Макашов подходит к ларёчку «Союз-печать» и говорит: дайте мне, пожалуйста, газету. Его спрашивают: вам какую? Он говорит: я патриот и читаю российскую прессу. Ему дают какую-то российскую газетку. Он говорит: одну еврейскую, пожалуйста. Продавец аж высунулся из киоска и говорит: я таки извиняюсь, а нахуя вам нужна еврейская газета? Он говорит: я ей жопу вытираю. Он говорит: ты что, давно уже вытираете? Он говорит: скоро будет полгода. А, ну вытирайте еще полгода, и скоро ваша жопа будет умнее, чем ваша голова. Урок иврита в общеобразовательной израильской школе. Учительница зовет к доске Мойшу и говорит: Мойша, что ты вчера делал после школы? Он говорит: я после школы играл в песочек. Она говорит: напиши, пожалуйста, на доске слово «песочек». Он пишет: песочек. Она говорит: садись, 5. Теперь тейбл, скажи, пожалуйста, что ты делала после школы? Она говорит: я вчера после школы играла с Мойшей в песочек. У меня был совочек. Она говорит: отлично, напиши, пожалуйста, на доске слово «совочек». Она пишет: совочек. Тейбл, садись, 5. Теперь Муталиб Саид ибн Ахмед Бей. Скажи-ка, что ты вчера делал после школы? Он говорит: я попытался поиграть.

армянин выходит из душа совершенно голый, к зеркалу подошел, так посмотрел, сяк посмотрел, жопа повернулся, у него хуй встал. Он говорит, тихо-тихо, свои-свои. Гаишник на посту тормозит горбатый запорожец. Заглядывает в него и видит, там сидит куча мужиков, совершенно пьяных. Он думает, сейчас разбираться не буду, завтра с утра разберемся. Сажает их всех в КПЗ, на утро дознание. Их пытаются всех поместить в Запорожец, но они туда не помещаются. Остается один мужик. Его мент спрашивает, слушай, а может тебя и не было там в машине-то? Он говорит, ну как нет? А кто им, блядь, на гармошке играл? Радист передает сообщение. От объекта ничего не осталось. От объекта ничего не осталось. Повторяю по буквам. Николай, Иван, Харитон, Ульяна, Яков. Ничего. Новый русский приходит в супермодный ресторан и говорит, эй, ты, халди, иди сюда. Только что извольте? Хочу, говорит, уши слона с гречкой. Тот спрашивает, а вам какого слона, африканского, индийского? Он говорит, африканского. Тот съебывается, через 15 минут приходит и говорит, извините, ваш заказ не может быть выполнен. Тот говорит, че, блядь, ушей, что ли, нет? Он говорит, нет, гречка отсутствует, сэр. Молодожены в первую брачную ночь решили объясниться и поставить все точки над «и». Мужик говорит, дорогушенька, теперь ты моя супруга, будешь выполнять все, что я тебе скажу. Мне похуй, болит у тебя голова, не болит, блядь. Чтобы я пришел, было все сготовлено, все вымыто, все белье постирано, понятно? Она говорит, я 100% принимаю правила игры. Только от меня тоже будет одно условие. Каждый день в этом доме в 7 часов вечера будет огромная ебля. При этом мне не важно, будешь ты здесь или нет. Новый русский стоит на перекрестке на 600-м Мерине. Рядом с ним останавливается горбатый запорожец. Загорается желтый свет, и обе машины со свистом вылетают на перекресток. Причем запорожец впереди и скрывается из глаз. Новый русский охуевает. Где-то через 2-3 перекрестка догоняет запорожец. Опять они стоят на светофоре. Загорается желтый свет, обе машины рвутся вперед. Причем идут теперь уже нос в нос. По клумбам, по газонам, блядь, со скоростью 200 км. Наконец они выравниваются и идут тютя в тютю. Новый русский открывает окошко, смотрит за рулем запорожца, сидит старенький дедок. Он говорит, дед, блядь, а что дальше-то будет? Дед говорит, а дальше будет вторая передача. Звонок в квартиру нового русского. Он открывает дверь, там стоит человек, одетый в меховой костюм Винни-Пуха, и говорит, поздравляю с днем рождения, желаю счастья в личной жизни. Достает пистолет, пух. Двое новых русских решили поохотиться на лосей. Нанимают вертолет. Водила им говорит, ребята, только давайте договоримся, по 2 лосей на брата. Больше моя вертушка не поднимет. Они говорят, блядь, не сын, нахуй, ученые, блядь. Прилетают в тайгу, они охотятся там 2 дня, набивают по 10 лосей на брата. Водил говорит, ребята, больше 2 лосей моя вертушка не возьмет. Они говорят, блядь, парень, блядь, ты кого нахуй тут учить собрался, блядь? На тебе денег, блядь, заткни ебало, блядь, свое, блядь. Давай грузи. Загрузили 20 лосей, они сели, только взлетели, 500 метров, хуякс! Ёбнулись на землю. Один из новых русских приходит в себя, толкает в бок второго, говорит, Васька, где мы? Тот говорит, блядь, кажись, 200 метров от того места, где в прошлом году ебанулись, блядь. Мужик приходит к врачу и говорит, доктор, доктор, у меня 8 хуёв, и все они переплетаются друг от друга. Я феномен? Он говорит, ну что, батенька, вы хуеплёт. Доктор, у меня яйца звенят, я феномен. Ну что, батенька, вы мудозвон. Письмо в газету «Спид-инфо». Уважаемая редакция, мой муж просто какой-то сексуальный маньяк. Он ебёт меня всегда.
когда я ем, когда я сплю, когда я читаю книжку, когда смотрю телевизор, когда убираюсь по квартире. Что мне делать? По скриптам. Ради бога, простите меня за неровный почерк. Мужик приходит к врачу и говорит: доктор, вы знаете, когда я ебу жену, она все время кричит. Врач говорит: ну расскажите, как вы это делаете? Он говорит: ну, мы раздеваемся. Он говорит: так, вроде все правильно. Дальше что? Дальше, говорит, я засовываю хуй. Он говорит: так, вроде все правильно. Дальше что? Дальше засовываю руку в пизду. Это руку в пизду зачем? Ну, а дрочить-то как? Василий Иванович, спрашивает Петька, а ты двух баб одновременно можешь выебать? Он говорит: могу. Это трех. И трех, говорит, Петька, могу. А мужика, говорит Василий Иванович, могешь? Он говорит: нет, мужика не могу, я же консерваториев не заканчиваю. Новый русских приходит в контору, спрашивает шефа. Секретарша говорит: ну нету шефа. Он говорит: что делать? Ну, говорит, оставьте ваш телефончик. Он говорит: дура, что ли? Он же штуку баков стоит, блин. Жена с подругой возвращается домой, открывает дверь и смотрит, как посреди кухни стоит муж и с ожесточением дрочит. Жена говорит: ёб твою мать, раз хуй в рот проглотила. Подруга говорит: ты что, ёбнулась, что ли? Она говорит: сама ты ёбнулась. Лучше рот прополоскать, чем потом всю кухню пидорасить. Двое друзей встречаются. Один говорит: вот у меня жена каждый день печет пирожки. Каждый день. Второй говорит: а что ж тебя расстраивает это? Говорит: блядь, ну кто-то же эти пирожки жрет. Жена говорит мужу: дорогой, я сейчас пойду к соседке на 5 минут, а ты, пожалуйста, помешивай кашку через каждые полчаса. Стоят на полке в магазине 2 магнитофона. Японский и советский. Советский говорит: у тебя кассетка японская? Он говорит: да. Дай пожевать. На стройке приходит комиссия принимать здание. Со здания снимают леса и дом. Хуякс на землю. Выбегает злой прораб и кричит: скоты, я, блядь, сколько раз говорил. Сначала наклейте обои, потом, блядь, снимайте леса. Мужик приходит к врачу. Врач говорит: ну, вы знаете, получены результаты ваших анализов. Короче, в почках у вас найдены камни, песок. Кто-то говорит: доктор, скажите мне, где у меня цемент, блядь, я начну строительство, блядь. Жена говорит супругу на званом ужине: прекрати жрать, блядь, ты уже, блядь, раздулся, как шар. Еще один кусок, блядь, и ты лопнешь. То говорит: дай-ка мне еще кусочек, и отойди нахуй. Маленькая девочка забегает в кондитерский отдел и говорит: дайте мне шоколадную фигурку человечка. Продавщица спрашивает: а вам какую? Мальчика или девочка? Она говорит: бля, конечно, мальчик, там шоколада больше. Волк приходит в публичный дом в лесу. Там разблюдовка. Медведица $1000. Слониха $2000. Волчицы $100, лисицы $100, мыши полевые пучок $50. Заяц приходит домой весь в крови. Его жена спрашивает: что с тобой, дорогой? Он говорит: блядь, битва была, блядь. Слоны дрались с носорогами, нахуй. И я, блядь, был судьей, ну и мне перепало. Она говорит: ну, ложись, конечно, отдыхай. Тут прибегает маленький зайчонок и говорит: мама, мама, там у слонихи в лесу месячные начались, папкой затыкали. В аптеку залетает муха. Мазь есть? И говорит: есть, заебись. 2 комара влетают в охуенный ангар. Один говорит: блядь, что-то холодно. Второй говорит: хуйня, надышим. Мужик стоит около ларька, пьет пиво. К нему другой подходит и говорит: как пиво-то? Тот говорит: пенистое. Ну, блядь, что, не мог по-русски сказать, чтоб хуёво? Что, по-латыни, блядь?
Мужик стоит в очереди за пивом, подходит его очередь, ему наливают полкружки. Он говорит, что это за хуйня, что это вы не доливаете? Высовывается баба Дуня из ларька и говорит,

мужики, блядь, этот пидор хочет, чтобы вам пива не хватило. Стоит очередь за водкой, виноводочный отдел. Все стоят, трясутся. Вдруг приходит интеллигентный человек в шляпке, в очках и говорит: господа, я родился 7-месячным. Я на 2 месяца раньше срока. Пропустите меня, пожалуйста. Тишина. Он говорит: ребята, я 7-месячный. Я на 2 месяца родился раньше срока. Ну, пустите меня, пожалуйста, без очереди. Поворачивается второй или третий человек от начала, тоже в шляпе, и говорит: мы тут посвящались и решили вас, сэр, послать в пизду еще на 2 месяца.

монашка приходит в виноводочный отдел, говорит, дайте, пожалуйста, две бутылки водки. Продавец говорит, сестра, вам же нельзя. Она говорит, это не для меня, это для матери-настоятельницы. Тот говорит, ну, для матери-настоятельницы, конечно. Дает две бутылки водки, заканчивается его смена, он выходит из магазина и видит, как эта монашка пьяная в жопу валяется рядом с его магазином. Он говорит, что же вы, сестра, меня обманули? Вы же сказали, что это для матери-настоятельницы. Она говорит, да, у нее запор. Вот она, когда меня в таком состоянии увидит, сразу обострет. Монашка возвращалась в монастырь поздно вечером. И вдруг на нее напала банда из 8 человек. И все ее изнасиловали по 2 раза. Изнасиловали и убежали. И вот когда они скрылись из глаз, монашка направила свой взор навстречу заходящему солнцу и произнесла: «Благодарю тебя, Господи, и без греха и досыта». Просыпаются грузины после жуткой попойки. Один говорит: «Ребята, есть чем похмелиться?» Они говорят: «Нет, ничего нет». Он говорит: «А что там в бутылке?» Говорит: «А это миносали». Он говорит: «Ну давай миносали». Мужик приходит в виноводочный отдел на Кавказе и говорит: «У вас гуржане есть?» Он говорит: «Есть». Из бадьи наливает вино, наливает через вороночку в бутылочку, этикеточку, хуякс, дает ему. Он говорит: «А Васю Субанин?» Он говорит: «Есть». Наливает из той же самой бочки наклейку, бимс. Он говорит: «Слушайте, хванчкара есть?» Говорит: «Хванчкара есть, этикетки нет». Сидят в одном французском баре 2 человека у стойки. Один хуячит стакан за стаканом, стакан за стаканом. Второй поворачивается и говорит: «Месье, вы знаете, каждый второй француз страдает расстройством печени из-за чрезмерного употребления алкоголя». Тот хуячит еще один стакан, говорит: «А мне похуй, я из России». Мужик заходит в бар, за ним идет огромный страус и мокрая кошка. Он садится за стол, заказывает водки, ему наливают и говорит: «С вас 53 рубля 60 копеек». Он сует руку в карман, достает ровно 53 рубля 63 копейки. Потом заказывает еще что-то, и опять такая же история. Он засовывает руку в карман, достает нужную сумму. Все вплоть до копейки. Бармен удивляется и говорит: «Скажите, пожалуйста, а как это у вас так получается?» Он говорит: «Понимаете, я как-то один раз просто нашел волшебную лампу, оттуда вылез джинн и предложил мне загадать 3 желания. Первое мое желание было такое, чтобы я всегда имел в кармане ту сумму, которая мне необходима». Говорит: «А что это за страус и вот эта мокрая кошка?» А это как раз и было второе и третье желание. Я хотел, чтобы рядом со мной была цыпочка на длинных ногах с мокрой киской. «Эй, блядь, официант! Я что-то нихуя не могу разобрать, что это, кофе или чай? Что это такое? А какая вам разница, если вы не можете разобрать, что это, кофе или чай?» После операции больной открывает глаза, над ним капельница. Приходит медсестра и говорит: «Вы знаете, что сейчас, пока окончательно не выздоровеете, вас придется кормить через жопу». Он говорит: «Ну, через жопу, так через жопу». Поворачивается на живот. Она говорит: «Яйцо». «Хуяк в жопу». «Яйцо». «Второе яйцо». Говорит: «Кофе». Через вороночку наливает. Он: «Ой-ой-ой-ой». Она говорит: «Что, горячий?» Говорит: «Нет, я люблю без сахара».

Ну вот и все. Мне остается только добавить, чтобы женщины тоже не нажрались. Пожалуйста, женщины, помните, пьяная баба, пизде не хозяйка. А я, Роман Трахтенберг, прощаюсь с вами. До новых встреч.

баб за борт, а мужиков будем трахать. Бабы кричат: нет, так не бывает. Мужики, снимая штаны, радостно: бывает, бывает. Разбудил меня какой-то странный гул. Да еще тело затекло от сна в одном положении. Попытка перевернуться и лечь на живот почему-то не удалась. С трудом разлепил один глаз. Второй от ужаса распахнулся сам. «Мать, мать, мать!» — пронеслось в голове. За круглым окошком мирно соседствовали величественные тяжелые облака. То ли рай, то ли ад. То ли закат, то ли рассвет происходил в той части земли, где летел самолет. Самолет, в котором, как оказалось, находился и я. Все небо было разноцветно желто-оранжево-голубым и темно-синим до черноты. Оторвавшись от самой неожиданной в моей жизни картины, я с хрустом попытался повернуть затекшую шею вправо. Нет, судьба все-таки была ко мне необычайно жестока. По-моему, мы падали, ибо через ряд кресел от меня сидел какой-то бюргер с кислородной маской на лице. Больше в салоне бизнес-класса никого не было. Закостеневшим пальцем я тыркнул в кнопку вызова стюардессы. Стюардесса появилась тут же, и, стараясь держаться от меня на почтительном или даже на очень почтительном расстоянии, улыбнулась мне сквозь респиратор. «Скажите, а мы уже давно падаем?» «No understand». «А, катастроф!» «Yes, understand». И, понимающе, принесла мне холодного пива. Ее шоколадного цвета кожа странно гармонировала с синей формой. И я почему-то вдруг подумал, что так ни разу и не переспал с негритянкой, и что перед смертью это надо бы исправить. Как все-таки странно, что в падающем самолете мне пришла в голову первой именно эта мысль. «Why?» — спросил я, указывая на респиратор и маску. «Because!» — ответила она и указала на мою пасть. «Understand!» — сказал я и рассмеялся. Она поморщилась и отошла еще дальше. Главное, мы не падали. Тихо гудел самолет. Страшно гудела голова. Вчерашний вечер вспоминался смутно. Я собрался с силами и попытался восстановить события. Для начала провел ревизию карманов. Паспорт, сигареты, зажигалка, кошелек. Подсчет средств немного уменьшил мое беспокойство. Наличие денег, хотя и небольших, вселяло некоторую уверенность. Кроме абсолютно бесполезных за границей рублей, с собой у меня, к счастью, оказалось $150, 200 немецких и 320 финских марок. Билет нашелся в кармане и не один. Я летел с пересадками. А конечной частью моего пути должен стать Халаиб. Халаиб? От одного этого слова меня пробрала дрожь. Где это? Зачем я туда лечу? Все, больше не пью. Судя по багажной бирке на билете, я путешествовал не налегке. А что же я везу с собой? Может, меня использовали в качестве наркодиллера? Нужно срочно драпать домой. Но хватит ли средств на обратный путь? И почему я лечу в бизнес-классе? Зачем такая роскошь? По слухам, билет в бизнесе в 2 раза дороже эконома. Так что если я сейчас поменяю билет на эконом, может, мне хватит на обратную дорогу? И я снова позвал стюардессу. «Мэм, I want change ticket». «Why?» «Change business, I'm эконом». И я протянул ей билет. Она пока не понимала меня, и я решил показать ей 200 финских марок. Может, до нее теперь дойдет, что я хочу получить разницу и пересесть в эконом. «О, thank you!» — пробурчала она сквозь респиратор, взяла деньги и скрылась в тумане. «Пиздец!» — подумал я. Денег осталось еще меньше, а надежда на получение барыша вообще испарилась. Мне надо было срочно решить, что делать дальше. Но тут, как раз вовремя, самолет пошел на посадку. Из сообщения командира корабля я понял, что прилетаем во Франкфурт. «Вот здесь и сойду», — радостно промелькнуло в моем мозгу. «И ближайшим рейсом обратно. 3 часа и дома. Черт,
Даже если не хватит средств на воздушный транспорт, вспомню юность и доберусь автостопом. Электричками, автобусами, оленями или на собаках, лишь бы назад. «Их мёхте цурюк!» Собрав почти все школьные лингвистические познания, сообщил я девушке-администратору на прилете. Она улыбнулась, извинившись, взяла из моих рук билет и паспорт. Быстро убедившись в том, что я не понимаю практически ни слова ни на одном из известных ей языков, буквально на пальцах объяснила, что, к сожалению, это невозможно. У меня билет в один конец до Нуби, и я даже не могу выйти из транзитной зоны, чтобы купить другое обратно, по причине отсутствия визы. «Нуби, ёб твою мать!» Я вспомнил, куда лечу. «Так значит, этот как его там, столица этой самой Нубии-Хуюбии!» Тем временем милая пограничша переговорила с кем-то по рации и сообщила мне доступным образом, что мой багаж уже перегружен в другой самолет, и я обязательно должен лететь до места назначения. После чего любезно и настойчиво проводила меня к терминалу на посадку. По пути соскочить не удалось. «Не беда», — оптимистично подумал я. «У меня ведь и нубийской визы нет. Ха-ха, прилечу, и оттуда меня сразу же отправят обратно». Я влез в следующий самолет и сразу неприятно засосало где-то внутри от дискомфорта, переходящего в легкий страх. Здесь уже не было ни одного бледнолицего. Вокруг рассаживались люди или очень смуглые, или шоколадные. А напоследок и вовсе черный, как смоль, гордо прошествовал командир самолета, плотоядно покосившись на меня. «А что, если они людоеды?» — вдруг подумалось мне, но спросить было некого. «Где же наши? Где Russian tourist? Где вездесущие европейцы?» «Возможно, это лишь случайность, что самолет оказался заполнен гурманами». «А если нет? А если это заслуженное возмездие? Мол, не пей, мальчик, а то котлеткою станешь!» Я лихорадочно пытался вспомнить все, что знал о Витьке, чтобы понять, на что сей скользкий тип способен, но ничего конкретного в голову не приходило. Мы даже не приятели. Просто такие люди, как он, начинают себя вести, как старые друзья, с первой же встречи, чтобы втереться в компанию. И машинально ты сам, а главное, все твое окружение начинает думать, что он тебе и вправду друг. Но у «друга» в кавычках просто есть несколько разбогатевших бывших одноклассников и однокурсников. И пару раз я работал у них на днях рождения. Витек же выступал как посредник между нами, а на деле наверняка откусывал большую часть гонорара, причитающегося мне». Но могли ли у Витька иметься знакомые, которые запросто общаются с королем Нубии? Ведь сам-то он не образован, нахален, вечно сидит без работы, но порой я встречал его и в высшем свете. М-да, пути Господни неисповедимы. Но теперь, чтобы узнать ответ на сей вопрос, мне придется отправиться практически к черту на рога. По радио объявили о взлете на нескольких языках, из которых ни один не был европейским. Самолет взвыл, а вместе с ним заныло и мое сердце. «Куда я лечу? Кто сегодня дежурит в постели?» И шел Адам по райскому саду, и выпало у него ребро. И сказал Адам: «Блядь!» И стало так. «Га-га-га! Ха-ха-ха!» Слышу я у себя за спиной дикий бабский хохот, и на ярко освещенную сцену прямо во время моего монолога на железном подносе выезжает самая толстая и безобразная из моих танцовщиц, нанятая исключительно для гротеска по имени Климакс. «Уйди, чудовище!» Пытаюсь я хоть как-то обыграть происходящее безумие. «Сейчас не твой выход! Га-га-га-га!» Не успокаивается она и, заваливаясь на спину, потрясывает жирными ляжками. Ей хорошо. Она нахрюкалась в гримерке и уже совсем не понимает, где она и что она. Чтобы как-то выйти из этого дурацкого положения, я задаю публике вопрос. «Как вы думаете, что это такое на свадьбе? Пьяная в кружевах? По полу катается и хохочет. Правильный ответ — невеста». Народ смеется, Климакс тоже угорает.
Я пытаюсь пинками ее вытолкать за кулисы, при этом еще продолжая одну из долгоиграющих баек. Но даже моего проверенного опытом многочисленных пьянок мастерства недостаточно, чтобы заткнуть незатыкаемое, унять неунимаемое и впихнуть за кулисы невпихуемое. Ситуацию спасает только убеждение зрителей, что так оно и задумано. Правда, ненадолго. Климакс пьяна не по-бутафорски. И вскоре все с интересом наблюдают за неожиданным зрелищем. Как Трахтенберг будет справляться с пьяной и безумной бабой? Ничего, справлюсь. Может, и не сегодня. Ну так завтра она будет уволена. Слава богу, такой случай у меня был единственный. В основном же стриптизерки при всем моем нежелании называть их артистками все равно имеют отношение к нашему шоу-миру, к миру шоу-бизнеса, к сцене, к блеску, к мишуре. Ну, собственно, они этой мишурой и являются. Но несмотря ни на что, они все равно более высокоорганизованы, чем человек со стороны, так сказать, из зала. Так один наш гость перебрал и, выползая на сцену, видимо, почувствовал себя гимнастом и решил сделать стойку на руках. Акробат из него вышел херовый, и в итоге пришлось вызывать скорую. А стриптизерки, хоть и стоят сам внизу артистической иерархии, такого не выкинут, и даже находясь в совсем свинском состоянии, очень редко падают в зал со сцены. Но и то, это уже не скотское опьянение, а стадия дымковской игрушки, то есть когда они могут пускать только дым изо рта. И за это я им благодарен. Они составляют часть моей программы и намного артистичнее и собраннее, чем какие-нибудь шлюшки-модельки. Но об этом я расскажу чуть позже. Но это все, конечно, не самое главное. Я взялся рассказывать о специфике своей службы, чтобы постепенно перейти к специфике служебных романов. Служебные романы ни в коем случае нельзя путать просто с романами на работе. Время от времени я уезжаю на гастроли в другие города. Меня приглашают провести корпоративные или семейные пьянки. Все это разовые заказы и левый приработок. Случайные халтуры, на которых возможны случайные связи. Потому что почти везде, конечно же, есть возможность склеить какую-нибудь бабу. А то она и сама приклеится, а то и целая компания. Такая уж работа. Ты заказчиков не выбираешь. Только они тебя. Но все эти связи, как правило, случайные, хаотичные и непостоянные. Понеслась душа в рай, и ты вслед за ней. Романтика. Да. Ну а теперь вернемся к повседневной рабочей жизни. Моя основная служба – это сцена моего клуба. И у меня на службе есть целый штат служебных единиц – танцовщицы стриптиза. В их замечательном окружении мне приходится трудиться систематически и еженочно. Я не виноват, график такой. И что касается их, то с ними так нельзя, чтобы просто выпили, погуляли и разбежались. С ними необходимо работать дальше. Если что-то вдруг произошло у тебя с теткой на работе, то потом придется придумывать дальнейший план совместного существования, в котором всем бы было хорошо. Некоторые самцы вообще предпочитают не заморачиваться и в своем болоте никого не ловят. Я не такой. Ну, конечно, для правильного ведения служебных романов надо вначале хорошо изучить соперника, не лениться, и полученный опыт очень много вам даст. За что мне, по большому счету, нужно благодарить стриптизерш, так это за одну важную вещь. Они показали мне, что женщина – такое же животное, как и мужчина. Она, то есть человечество, точно так же хочет трахаться. И она, то есть баба, точно такое же сексуально озабоченное создание, алчущее удовольствий. Просто обычные тетки в обычной жизни обычно сей факт тщательно скрывают и обычно лицемерят. Это только вы, мужики, грязные скоты, думаете лишь о сексе, а нам он не нужен. На самом деле, ребятки, это просто пиар. Просто так они набивают себе цену, преследуя две банальные цели. Либо развести тебя на деньги, типа раз секс нужен тебе, платишь ты. Либо, что еще хуже, выскочить за тебя замуж. Вот тут они уже изо всех сил доказывают, что порядочные. Доказывают со слезами на глазах, с истериками, с заламываниями рук и ног, выкручиванием пальцев, дополненным грудными стенаниями. Сара Бернар по сравнению с ними – просто актриса самодеятельного театра-студии при заборостроительном ПТУ.
Что же касается стриптизерок, то в отношении меня эти цели разбивались о две железобетонных стены. Во-первых, я женат, во-вторых, не подаю, ибо сам сир инак. Что же касается денег, то брать их с меня, человека, дающего им работу и решающего их проблемы, во-первых, грешно, во-вторых, нереально, в-третьих, самонадеянно и глупо. Наверное, поэтому, выгадывать-то тут все равно нечего, они и были честны со мной. Откровенно говорили о своих желаниях, что у женщин бывает крайне редко, спрашивали совета, давать этому или тому и так далее. И не раз, кстати, случалось, что подходила ко мне девочка и шепотом просила: «Ромка, у меня 3 месяца парня не было. Хочу, понимаешь, секса. Я сегодня всю ночь не спала и все думала. Может, давай, а?» «Ну, давай», — соглашался я. «Ты, конечно, не королева красоты, зато я Бэтмен и всем помогаю. Раздевайся». «Ну, а почему не помочь? Мы же друзья. Сейчас я уверен, что стоит после программы сказать: бабы пошли ко мне пить, и они пойдут. Они все равно пьют во время работы. Почему бы не продолжить и после? Потом в разгар пьяного веселья можешь спросить: ну, кто пойдет со мной в спальню? Самая шустрая, находчивая и веселая скажет, что она. Уламывать ее не надо. Сама запрыгнет на тебя, кончит, слезет, скажет спасибо и предложит позвать кого-нибудь еще. Ну, если, конечно, нужно. Ну, разумеется, все это большой секрет нашего маленького коллектива. И, разумеется, такой прекрасный гарем создавался не сразу. Начало моей клубной карьеры вспоминается с ужасом. В тот трудный момент мне недоставало знаний жизни и женской психологии, ну, чтобы клеить танцовщиц. Да мне вообще было не до них. Я тогда тарахтел со сцены без умолку ровно 4 часа, с 10 до 2. Микрофон был на шнуре, и его приходилось таскать в руке. Радиомикрофон стоил денег. И несчастные $800 повергали хозяина то в уныние, то в ярость. Хотя даже за одну программу он на мне зарабатывал намного больше. Музыку ставила барменша, который я кричал через весь зал. Бабы танцевали по 3 танца к ряду и потом отдыхали. Я не отдыхал совсем. Они зарабатывали деньги, а я отсасывал. Но все же, несмотря на ряд трудностей, думаю, именно эти годы были самыми зажигательными в моей карьере. У меня было желание выплеснуть все, что я знал, на зрителя. Хотелось признания и любви, ну, естественно, зрителя к артисту, творчества и совсем-совсем немного денег, ну, чтобы случайно не умереть от голода. Каждый день тогда отличался от предыдущего, как брат от сестры. Иногда вся программа состояла только из шутовской поэзии, и не было ни одного анекдота за весь вечер. Иногда только из афоризмов или только из анекдотов. В штате тогда состояли всего 2 танцовщицы, которые и исполняли самый тривиальный стриптиз, хотя выглядели обе крайне нетривиально. Одна вся в татуировках, как синяя птица, и в пирсинге, который у нее был даже на клиторе. Звали ее Коряга, и встречалась она с самыми настоящими индейцами, с которыми завсегда везде ништяк, а я в очках и фраке был совсем не в формате ее оттяга. Вторая танцовщица, Оглобля, являлась миру в образе четко выраженной наркоманки. Ее квадратные глаза никогда не закрывались. Хотя никто ее ни разу не поймал на наркоте, и вены ее были непорочными, как воды Иордана, все равно ощущение создавалось такое, что она пользовала все, что можно. Из нее получилась бы хорошая иллюстрация книги, которую я купил по случаю «Как узнать, какие наркотики употребляют ваши дети». Впрочем, обе красочные девицы вскоре уволились, так и не оставив мне на памяти себе никаких интимных заболеваний, воспоминаний. Зато на их место взяли уже 4. К этому моменту кипучая энергия нереализованного режиссера шоу дала о себе знать, и я стал усиленно предлагать наполнить программу драматургически выдержанными танцевальными шутливыми номерами, более соответствующими стилю кабаре, нежели тупой бездарный стриптиз. Голые бабы есть везде, и это банально. Хозяин клуба согласился со мной и сказал, что даже будет оплачивать мне и артисткам репетиции, что, разумеется, всех обрадовало. И вот тогда одна из наших девочек сказала: «Где же здесь в клубе репетировать?» «Негде. Пойдем ко мне домой». «Ага», — обрадовался я про себя. «Лед тронулся! Поплыли!» Там все и случилось. Прямо перед репетицией.
приятно и запоминаемо, медленно и торжественно. Ведь тогда еще было далеко до известности, до нормальных заработков. И это пришло потом, через пару лет. А тогда мы были просто друзья. Первой появилась известность. И первую стриптизершу, которая повелась на модное имя, звали... не помню как. С ней у нас, кстати, не срослось. Потом у меня появились деньги, а потом и авторитет в клубе. Я уже сам разбирался с девочками, нанимал, увольнял. Вот с этого времени уже можно говорить о каких-то служебных романах, без которых, прости, любимая, в цивилизованном мире шоу-бизнеса не обойтись. Ибо какой же нормальный мужчина может спокойно переодеваться в одной гримерке с красивыми, молодыми бабами и при этом не естествовать? Но скажите, как можно сидеть в малиннике и не есть ни ягодки? Как может бармен не пить? Как может гаишник не брать денег? Или тот, кто крутит сигары, не курить? Это аномалия. Продавцу алкоголя надо пить свободное от работы время, чтобы разбираться в ассортименте, иначе он не сможет его продавать. А когда тот, кто крутит сигары, сам не курит, ему нет доверия, как и лысому производителю шампуня. В стриптиз-клубах начальники должны быть бабниками. Иначе как они поймут, хороша тетка или нет? И вот здесь мы затронули глобальную проблему. Девочка может быть очень хороша. Только она вовсе не обязана тебе давать. А что тогда делать? Ведь хочется как волку. Алгоритм мне подсказала сама жизнь. Я ведь работаю в злачном месте и отдаю себе в этом отчет. Я изначально допускаю тот факт, что девочки у меня не самые порядочные и уже далеко не девочки. Женщина, которая может на людях раздеваться, в народе называется как? Правильно. Поэтому, нанимая ее на работу, я ввел одно правило. Обычно я говорю, возможно, ты девочка порядочная, чего не может быть в принципе, и живешь с парнем, хотя я никак не могу понять, что это за парень такой, которого твоя работа устраивает. Но, в общем, если ты хранишь ему верность, я, конечно, не имею никакого морального права заставить тебя спать со мной. Но в том случае, если я увижу, что ты ездишь за деньги трахаться с клиентами, я считаю себя вправе встать в эту очередь первым и бесплатным випом. «Нет, нет, нет, как вы так можете думать? Я не такая!» — возмущенно краснеют девочки. И мы начинаем работать. Жизнь обычно показывает, что прав именно я. Девочки идут в стриптиз потому, что им нравится легкий заработок и блядская жизнь. Они легко получают деньги, быстро находят кобелей и живут, совмещая приятное с полезным. Больше они ни черта делать не хотят. Если кто-то пытается их назвать по имени, они всегда говорят: «Да мы артистки! Как вы могли вообще про нас такое подумать?» Да уж, действительно, как? Не скажу, конечно, что все такие, но абсолютно большинство — это точно. Вначале я спал с каждой втихаря. Но постепенно мы сдружились, все у нас стало происходить как здрасте. Тем более, что дни рождения они обычно справляли в бане, там всегда удавалось то с одной, то с другой потихоньку уединиться. Тем более, что самцов-конкурентов в клубе у меня не было. Моего сменщика, другого ведущего, бабы не любили, а хозяин клуба предпочитал держать дистанцию. Однажды, когда я понял, что уже всех трахнул, причем неоднократно, официально об этом заявил: «Ну что вы кокетничаете и хихикаете, как целки? Я с вами со всеми уже спал». «Да ладно, Рома, ты гонишь!» Они все хихикали. Ну-ка, построились в ряд. «Так, с тобой спал?» «Да». «А с тобою?» «Тоже да». «А с тобой?» Вот. Когда расставлены все точки и секретов ни от кого нет, жить всегда проще. Тут как раз жена с ребенком отваливала отдыхать в Египет. А я оставался один. Один в пустой квартире. Не, ну это неправильно, когда столько баб вокруг. Явившись в клуб, я объявил той, что пришла первой: «Назначаю тебя старшей. Тебе нужно составить график сексуальных дежурств. Возьми бумажку, расчерти ее на 10 дней, чтобы каждый день кто-нибудь приходил. Можно по одной, можно по две. Трахтенберга нужно напоить, накормить и отсосать. Боевой пост сдать и принять». Она послушно начертила график и вывесила на видном месте. И посетители, и работники клуба видели его, но, разумеется, принимали за шутку. Но я такой человек. Не шучу я никогда. Правда, все наивно полагают, что это просто игра.
Может, оно и к лучшему. Иногда. В общем, все девочки аккуратно по графику приходили, все отмечались, правда, одна, лысая и худая, не приходила.

должен запомнить, как зовут мою официантку, если я не помню, как зовут мою бабу. Только сегодня с ней познакомился. Так что сама атмосфера нашептывала: живи сегодняшним днем. И чтобы влиться в этот коллектив, стать с ним единым целым, хотя бы внешне, я выкрасил волосы. Можно было, конечно, надеть парик, но я подумал, нафиг это надо. Хотя сейчас понимаю, что мысль эта более прогрессивная. Снял его, и ты никто. Одел, и снова Трахтенберг. Так вот, возвращаясь к стилю. И к стилю заведения, и к тому, что нам говорят о стиле классики. Если мы почитаем Синявского, то увидим, как он раскладывает образы на составляющие. Что такое Чаплин? Это усики, котелок и тросточка. А что такое Пушкин? Это цилиндр, трость и бакенбарды. Исходя из его теории, чтобы чей-то образ запомнился, он должен быть прост и разложен на три пункта. И я для себя решил, что Трахтенберг – это рыжие волосы, живот и борода. Стриптизерок я стал называть по аналогии с официантками. Гангрена, дятел, сыктым, макака, беломор. Первое, что приходило в голову при виде девочки и лепилось на нее. Как показал опыт, это самый правильный подход. Если даже кажется вначале, что имя ей не очень подходит, оно все равно очень даже подходит. И общаясь между собой, девочки уже не говорили «Лена», «Катя», а говорили «Хабарик», «Трихомонада», «Термудатор». Правда, они часто пытались лицемерить, как и все полупрофессионалки. Когда приходили устраиваться, то говорили, что их зовут Эммануэль, Элеонора, Кармен. Ну хорошо, Эммануэль. А теперь представьте себе реальную историю. Камера установлена в женской гримерке и передает на большой экран, расположенный в зале, все, что в этой гримерке происходит. Камера наезжает крупным планом на одну из эммануэлек, а она что-то жлухтит из огромного флакона с надписью «Шампунь Хербена». Публика, сдерживая рвотные рефлексы, выпадает в осадок. Конечно, самым умным понятно, что бабам запрещено приносить на работу бухло, и что они поэтому переливают алкоголь то в бутыль с кока-колой, то в баночку из-под клеросила или фейри. Но подумайте, разве может Эммануэль херячить Хербену? Ну, конечно, нет. А какая-нибудь Сиракуза? Сиракуза может. К тому же, им не всегда хочется, чтобы публика знала их реальные имена. Многие не афишируют свою профессию и еще и поэтому придумывают себе невероятные прозвища, чтоб красиво было. Ну, я знаю двоих транссексуалов. Одного зовут Хельга, другого Джульетта. В жизни до операции они были Сережей и Алексеем. Но им всем хочется романтики. Чудо! Только я тут при чем, если для правильно ориентированной публики они, как ни крути, просто пидорасы? Ну-ка заканчивайте с этим, приказываю я всем, кто приходит ко мне работать. Почему? — недоумевают они. А помните «Утиную охоту», где баба знакомится с мужиком, говорит ему: «Я буду называть вас Алик. Я всех мужчин называю Аликами». Так же и у меня в клубе. Есть шоу-программа, у нее есть стиль. Ты подчеркиваешь, что бабы, которые у тебя танцуют на сцене, не являются личностями. Они только иллюстрации для монологов, которые я, как ведущий и как единственный здравомыслящий на сцене, произношу. А танцовщицы – просто объект для комментариев. Для честных, прошу заметить, комментариев. Ибо девушка, танцующая голой под взглядами пьяных мужиков, не может зваться Мадонной. Это бред и верх цинизма. А в новом имени, которое я даю девочкам, есть даже уникальность. Мало ли среди стриптизер Штань и Лен. Да жопой ешь. Неинтересно, а кирдык или вибратор одни? Вот как раньше было. Каждому человеку давали только его имя. И это правильно. А сейчас лень и человеческая необразованность рождает обезьянничество и повторение. Мое поколение – все романы. Потом было поколение девочек по имени Арины, а я, как Пигмалион, раздавая имена, практически превращаю очередную Наташу в личность. Пускай и таким немножко извращенным способом. Ну, например, в исламских странах, если человек пережил смертельную болезнь, ему дают другое имя. У евреев, когда мальчику делают обрезание на восьмой день, ему тоже дают второе имя. Попадая ко мне в лапы, бабы навсегда превращаются в шпинделей, батарей и усралочек. Девочка, пришедшая ко мне на работу, начинает новый этап своей жизни. Узнает, наконец, всю правду, которую самцы думают о ней на самом деле. Честно и жестко, зато не приукрашено.
Ей же никто, кроме меня, ничего этого не скажет. Ведь цель сам

жеребца, завалить бабу в постель. А для этого все средства хороши. Поэтому он льстит и врет, говорит комплименты и дарит цветы. Итак, с именами понятно. Тогда переходим к личному, к вопросу, который всех интересует. Как же может проходить сексуальная жизнь такого большого коллектива? Там же должны быть ссоры, раздоры, борьба за первенство. Могу сказать, ничего этого в нашей славной труппе не было. Некоторые говорят, что нельзя трахаться там, где работаешь. Дескать, тогда баба сразу начинает гнуть пальцы и показывать всем, что она здесь королева. На самом деле не все так однозначно. Я считаю, что нужно спать либо со всеми, либо ни с кем. Первый вариант интересней. И делать это нужно открыто. Мое правило – честность и только честность. Никаких обещаний, которые не собираешься исполнять. Я именно так себя и веду. И поэтому спать с ними мне легко. Они мне верят, не строят насчет меня планов. Мы просто получаем удовольствие. Схемы в отношениях нет. Кого-то приходится уговаривать долго, а кого-то нет. Помню одну, я трахнул прямо во время программы. Отошел со сцены на 5 минут, пока там шел танцевальный номер, зашел в туалет, нагнул девицу и, считая минуты до окончания композиции, все сделал. Вернулся вовремя. Вообще-то надо сказать, что работая в эротической атмосфере, к ней притираешься очень быстро. Ну, ходит голая тетка. Ну, а вот вторая пошла. Пятая, десятая. Кажется, что может надоесть до чертиков. Но только потом сам удивляешься тому, что это не происходит. Ты не застрахован даже от того, что желание возникнет внезапно и спонтанно, как у подростка. Помню, однажды во время программы ко мне подошла официантка и, очень волнуясь, сообщила, что гости просят ее станцевать голой на столе. Можно ли ей это сделать? Они пообещали хорошо заплатить. Я видел, что у этих ребят полно денег, и им хочется приколоться. Ведь не в каждом заведении такое реализуемо. И поэтому разрешил. Через минуту поднял глаза и посмотрел на ее столик. Она танцевала крайне неловко, ну просто не умела. Видно было, как она стесняется, как ей хочется заработать деньги. Но от ее тощего тела шел такой адреналин, что я возбудился. Сутки я не мог избавиться от этой картинки в мозгах. Халдейка танцевала, при этом боясь, возбуждая и возбуждаясь. Хотя сама девочка никогда не казалась мне интересной. На другой день я поймал ее в коридорчике и затянул в туалет. Она оказалась совсем не против. Я закрыл дверь на защелку, как обычно это делал, и быстренько ее трахнул. А потом эта шлындра еще всем рассказывала, что я ее изнасиловал. Как будто это можно сделать, когда в метре от нас за тонкой стенкой находилась толпа народа. И это не исключение. Это правило. Постоянный бабский принцип выгораживания себя. Не виноватая я. Он сам пришел. Знаем, знаем. Приходили. Как-то наняли на работу в качестве девочки гоу-гоу бабушку, прости господи, 49 лет. Придумали для нее очень смешной номер. Битый час я пытался объяснить ей, что от нее требуется, но после третьей попытки понял, она в этом не Копенгаген. Я отустался и сказал, ну пошли тогда трахаться. Пошли. А куда? Бодренько согласилась она. Ничего себе, подумал я. И пришлось пойти. В туалете попросил ее сначала сделать минет, но оказалось, что она не умеет. Предложил научить, но старушке хотелось секса. Жестокого и ненасытного. На учебу времени нет. Кто-то зайти может, заметила она. В общем, для возрастного рекорда было забавно. Она всего на год младше моей мамы. А однажды у нас работала девица из Белоруссии. Не очень аппетитная. Ну уж не знаю, то ли совсем им там плохо живется. Но девочку убедили делать порно-номер. Получала она за это деньги меньше, чем получали наши стриптизерки за рядовые танцы голышом. Но ведь и танцевать-то она не умела. Чувствовалось, что деньги ей очень и очень нужны. И поэтому каждый вечер на сцене она развлекалась с бананом. А я каждый вечер все это внимательно разглядывал. И поэтому каждый вечер после программы я, естественно, подходил к ней и говорил, «Ну что, коза, покувыркаемся?» На что она каждый вечер обычно говорила, «Уйди, чудовище!» И тут появилась информация, что через 3 дня она возвращается домой. В ее услугах больше не нуждались.
Расстроилась, конечно, сильно, но выбора-то ей не оставили. Времени устроиться куда-то еще нет. Гостиничный номер, который снимал клуб, у нее отбирали. «Ну что, уезжаешь?» Я тогда ничем не мог помочь ей в карьере и подошел проститься. «Уезжаешь?» А вот с Трахтенбергом так и не попробовала. «Будешь жалеть». «Рома, ты понимаешь, у меня 1.5 года не было мужика. Я очень хочу секса, но не с тобой», — заявила она. «А что-то я обиделся». «Не хочет?» «Ну и мне-то не очень хотелось. Это было только ради прикола, поиметь бабу, которая естествует с бананом при народе. Но неужели банан в целях экономии один и тот же хуже меня?» И вот на завтра ей уезжать, а она вдруг дозрела. Подходит ко мне и говорит, крепок ли я еще в своем желании. «Но я уже нашел девочку на вечер, у меня другие планы. А ты точно завтра едешь? Или, может, послезавтра?» «Завтра днем поезд». Прикинул, что раз так, ну, не отказываться же. Принес свою встречу на другой вечер и пошел с ней в ее сраную гостиницу, в ее жуткий и грязный номер, благо, что хотя бы рядом. У входа сидел вахтер. Он уперся, что время 2 часа ночи, и он не хочет меня пускать. Пришлось дать 100 рублей. Тогда это было как $20. Поднялись выше. На ее этаже сидела бабушка, которая нахально запросила 150. Это было уже слишком. «Извини, красавица, я пойду домой», — заявил я. «Стой», — сказала девочка, — «я заплачу». И произошло то, что мне ужасно понравилось и было в моей жизни всего лишь еще пару раз. Она заплатила. «Я тащусь, когда женщина платит за тебя». И большинство самцов тоже, хотя это против правил, и они редко себе такое позволяют. Но это приятно. Именно тогда и понимаешь, что она хочет тебя не меньше, чем ты ее. Да, второй раз в моей жизни за меня платила девушка, пригласившая пообедать. Мне тогда очень хотелось почувствовать себя женщиной, циничной, наглой и вульгарной, берущей все, что плохо лежит. Конечно, потом наступила моя очередь водить ее по ресторанам, но это было потом. А был, кстати, еще случай, когда две девушки предлагали мне деньги. Такие холеные, в золоте, в бриллиантах. Девочки подвалили после программы и сказали, что им очень понравилось. И они бы хотели еще. И даже готовы заплатить $300, если я буду выступать только для них, у них же дома. Девочки, заметьте, очень симпатичные. Но сумма меня покоробила. Если бы они повели себя иначе, я поехал бы и бесплатно, и даже сам бы купил выпивку, но брать $300 — себя не уважать. 500, — заявил я. «Мы подумаем», — сказали они и исчезли. «Девчонки, вернитесь!» — хотел закричать в толпу, но было неловко. А могла бы получиться глава, как Трахтенберга купили бабы. Не получилось. Да. Ну ладно, с этих заказчиц можно перейти к теме гастролей. Меня действительно, как и большинство современных артистов, можно вызвать на дом. Только, разумеется, это дороже, чем прийти в клуб, но зовут часто. И нередко вместе со стриптизерками. Как всякий другой начальник, имея возможность дать своим подчиненным заработать, я беру только те служебные единицы, которые мне дают. Ну а что? Частные вечеринки — неплохой приработок для них. У меня гастроли всегда нажористые. Накормят, напоят, устроят экскурсии. И им хорошо, и мне. Не приходится искать секс в чужом городе. Обычно вчетвером и кувыркаемся. Ну, а на программах девчонки часто меня спасают. Ведь бабы, перевоспитанные Трахтенбергом, все же на порядок профессиональнее, чем другие. По-моему, это замечательные служебные отношения. Так однажды мне заказали устроить необычный праздник. Десяток наших олигархов хотели повеселиться, но не знали как. Они многое видели, везде были, и хотелось чего-то этакого, какого-то, знаете ли, космического секса. «Хотите школьные выпускные экзамены?» — предложил им одну из своих идей. «Хотим!» — загорелись они.

У входа заказчиков встречали настоящие бабушки из родительского комитета. Посадили мальчуганов за настоящие списанные парты. По порядку. Мальчик, девочка. Вот эти вот девочки, целый автобус шлюшек-рецидивисток, все мне и испортили. Свою доски с указкой я изображал строгого учителя биологии. Ответьте, дети, на вопрос. Если у тебя 7 носов, 5 рук и 2 жопы, то кто ты? Ага, не знаете? Правильный ответ. Пиздун. А теперь загадка. У А была Б, но потом Б ушла к С. И что теперь делать А? Искать другую Б! Радостно кричали мне из класса. Правильно, мальчик. А в классе бабы гоготали незатыкаемо, как когда-то Климакс. Они напились, как гоблины, и обсуждали свои дела. При том, что сами мужики пили гораздо меньше. Они заплатили за шоу. Им хотелось вспомнить школу, и было интересно, что же дальше. А дальше шел урок анатомии. Лабораторная работа. Раздал всем фалоимитаторы и попросил на скорость надеть на них презервативы. Один мальчик быстрее всех надел и тут же был вызван к доске. Еще я вызвал школьницу. Это была уже моя девочка, обученная и правильно себя ведущая. «Скажи-ка нам, мальчик, а какие ты знаешь способы сексуального контакта?» — спросил я. «Ну вот, можно в рот». «Показывай». Он показал, это нетрудно. «А еще какие?» «Ну, во влагалище». «Правильно, ты показывай, а не рассказывай. У нас же лабораторная работа». А школьница уже стянула трусики и, усевшись на стол, раздвинула ноги. «Ох, мечта каждого старшеклассника. Может, хоть так во время игры ее можно вспомнить, обновить притупившиеся ощущения. Сейчас уже все привычно и скучно. Бабы, сауны». И мальчик показал на однокласснице, как и что нужно делать. «А еще, — дожимал я, — давай, у тебя решается вопрос, 4 или 5?» А в классе нарастал непрекращающийся гам из пьяных бабских голосов. Остановить его было невозможно. Я бил указкой по столу, выбегал из класса, я сорвал голос. Все было бесполезно. Мы хотели принять их в пионеры, но и на линейке их с трудом удалось построить. Пьяные сучки испортили все». Чего они орали, скажите мне, а? Их пригласили на эксклюзивное шоу, которого они никогда нигде не увидят. Нажраться ведь можно и чуть позже. Вот таких я и называю одним словом — бляди. Есть старый анекдот. Английский лорд вызывает дворецкого и спрашивает. «А скажи-ка мне, голубчик, что это там за шум на улице?» «Бляди, сэр, они бастуют». «А чего они хотят?» «Они хотят, сэр, чтобы им больше платили». «Скажи-ка, голубчик, а что, неужели бледям мало платят?» «Много, сэр». «А что же они тогда бастуют?» «Бляди, сэр». Так же было и в школе. Чего они орали? «Бляди, сэр». Программу, которую тщательно и профессионально готовили, удалось показать лишь на каком-то самодеятельном уровне. А заказчики-то? Они же ведь тоже готовились. Они почти не пили и были готовы написать диктант, чтобы я его проверил и выставил оценки. Впрочем, мужички и так остались довольны. Но вот я был очень сильно расстроен. И тогда я понял одну важную вещь. Если не буду превращать чужой праздник в свой собственный, то свихнусь рано или поздно. Мне наскучит эта работа. Она убьет все живое, что во мне было или еще может быть. Ну нельзя 20 лет подряд произносить одни и те же тосты. Надо самому придумывать формы веселья, делать то, что никто не делает. И я пытаюсь. А тут бляди, сэр. За то, что мои девчонки никогда так не поведут себя на программе, я их уважаю. И даже терплю многое от своих танцовщиц. Сейчас уже работаю в Москве и стараюсь именно их вызвать сюда на работу, хотя для меня это частенько геморрой. То сними им гостиницу, то накорми в ресторане, то трахни. А я уже, между прочим, не мальчик. Как-то две моих воспитанницы жили неделю у меня дома, потому что у них были проблемы с квартирой. Скажите, вы представляете себе звезд нахального стриптиза в приличном доме? Одна из них в этот момент была подсевшая на Сада Маза. Всю ночь она, не ленясь, шастала по каким-то садистским клубам, где ее пороли. Пришла в 9.

0: и завалилась спать. В 11 пришлось ее будить. Ко мне должны были прийти люди. Девушка встала, сходила в душ и, даже не одевшись, уселась пить кофе. Одеваться ей было лень. К тому же потом снова раздеваться. Ей это нафиг надоело, пояснила она. То, что звездище была голой, а я ждал телевизионщиков, оказалось только половиной беды. Когда она встала, я понял, что вся жопа у нее фиолетовая. «Ёб твою мать! Ты как собираешься с таким задом работать?» — решил тактично поинтересоваться я. Она лениво оглянулась и сказала, что через 2 дня все пройдет. У них существует специальная техника порки и даже специальные плетки, а я просто ничего не догоняю, потому что темный. В этот момент в дверь позвонили. «Вы думаете, стриптизерка побежала одеваться?» «Размечтались! Ей, видите ли, надоело одеваться и раздеваться каждый день. Она так и осталась сидеть, в чем мать родила». Как я понял, телевизионщики тоже оказались людьми темными. Глаза у них стали квадратными и нездорово косили на голую фиолетовую жопу. Не обращайте внимания, я как мог пытался сгладить ситуацию. Это просто бляди. Живут пока тут. Им, к сожалению, больше негде. А что, вполне себе удовлетворительное объяснение. Ну, хотел как лучше, вышло как всегда. Помогаешь им... А потом вполне можешь услышать про себя слухи, что Трахтенберг — извращенец. Но зато, знаете что? Я думаю, каждый мужчина время от времени перебирает в памяти самые яркие эпизоды своего общения с женщинами. У кого-то это секс в туалете авиалайнера, у кого-то воспоминания о том, как первый раз был сразу с 2. Для меня, по крайней мере, за последние 5 лет самым приятным из воспоминаний был день моего ухода из клуба «Хали-Гали». Все девочки-стриптизерши стояли в коридоре, выстроившись в ряд, держали букеты цветов и плакали. Они со мной прощались. Я бы никогда не поверил, что такое может быть. Но, оказывается, я был очень неплохим начальником. Стоп, почему был? И сейчас пока есть. И продолжаю воспитывать в правильном ключе человечец, проходящих через мои руки. А именно, когда здравомыслящего мужчину спросить, что бы он хотел улучшить в женщинах, что бы хотел положительное привнести в женский образ, то каждый первый скажет: «Хочется, чтобы женщины меньше притворялись». Ну, по крайней мере, не больше, чем мы, мужчины. Чтобы не пришлось тратить лишнее время на срывание маски, преодоление искусственных и абсолютно левых барьеров, которые ставят женщины. Но женщины, они все равно будут их возводить. В противном случае им придется выступать наравне с мужчиной. Столько же работать, думать о том, на что купить квартиру, машину, дачу и как, наконец, обеспечить старость. Но женщине хочется, чтобы все это делал мужчина. И только стриптизерки показали мне, что кроется у бабы под маской. Они были честны. Они не заливали про то, что с того времени, как рассталась со своим парнем 1,5 года назад, так ни с кем и не трахалась. Ой, ну к чему эти монологи? Думаю, женщина ходит в маске, так как часто бывает слишком безобразно без нее. Сейчас вспомнил, с одной танцовщицей у меня был продолжительный роман. Ее звали Срака. Я назвал ее так потому, что роскошная корма этого юного 18-летнего парусника жила своей отдельной жизнью. И несмотря на то, что тело ее было очень стройным, на нем крепилась отличная большая грудь. Срака признавалась мне в любви, хотя этого и не требовалось, кричала, что спит только со мной. Мы занимались сексом и в клубе, и в подъездах, как в ее, так и в моем. А однажды она просто взяла и втихаря поехала с одним моим приятелем за 300 долларов. Причем мы с ним поспорили на такую же сумму, что она с ним не поедет. Она же меня любит. Сама говорила, как лох доказывал я. «Посмотрим», — хмыкал он. Верить на слово своим знакомым самцам я не собирался, и поэтому поехал за его машиной на такси. Когда они вышли, тормознул и в окошко сообщил бывшей любовнице, что она уволена. На другой день отдал проигранные деньги. Он очень просил взять ее обратно. Я бы взял, если бы буквально за 2 часа до этого она не клялась мне в любви. Но не люблю я вранье. Но я бы еще понял, если бы она ему увлеклась, чувства какие-то питала. Но ведь все намного банальней. Ему надо было лишь достать бумажник, чтобы ее неземная любовь ко мне улетучилась. Самое обидное, что этот мой приятель, пригревший на груди змею, очень скоро взял и выставил из дома свою подругу, с которой жил 10 лет. Она была его ровесницей. замечательная, умная, хорошая баба, которую сменили на блядь. Я отговаривал его, но он уперся, как баран, и сказал, что это молодая, красивая женщина родит ему красивых молодых детей. Прошло совсем немного времени, и моя обида на сраку почти стерлась. Мне не хватало одной девочки, чтобы поехать на гастроли в город-герой Сочи, и я позвал изменчивую танцовщицу. В первую же ночь мы снова вдвоем влезли в постель. А потом, едва она с меня слезла, кинулась звонить своему парню и плакаться в трубку, как она по нему соскучилась, как она его хочет, как она просто вся мокрая сидит. Но да, только что слезла с мужика, вот и мокрая. Мне было его жаль. Но не мог же я признаться тогда в том, что спал с ней. Хотя, наверное, и стоило. Наверное, это гораздо быстрее помогло бы ему разобраться в том, что это за существо рядом с ним. Увы, он не сразу узнал правду о том, что там крылось под маской. «Я так тебя люблю, я без тебя жить не могу». А скрывалось там самое обычное блядь. И если бы мы умели распознавать их сразу, как много ошибок было бы.
1: На берегу Нила и рыбку ловит. Жара жуткая, духота. А тут еще и рыба не ловится. Час сидит мужик, два, три. Рыба все равно не ловится. Вдруг всплывает крокодил, и у мужика так участливо спрашивает: «Жарко, да?» Тот говорит: «Ага». «Душно, да?» Тот говорит: «Ага». Крокодил с надеждой: «Может, скупнешься?» Молодой человек вводит в брачный компьютер. Невеста должна быть маленького роста, запятая, хорошо плавать, запятая, быть скромной, запятая, непривередливой и обходиться без дорогих подарков. Компьютер думает 2 минуты, потом выдает: «Пингвин, самка». Торгового судна в развалочку сошел на берег и направился в близлежащий бордель. Снял проститутку, заворотил ей юбку, впердолил. Девочка чувствует — не туда. Она говорит: «Эй, морячок, ты, по-моему, не в ту гавань зашел». Он говорит: «Да мне похуй, красавица. Мне лишь бы разгрузиться». Ёбаный ты в рот. Ебать копать. Прошу, товарищ, проходите.
0: Эстонская свадьба в самом разгаре. И вот один мужчина толкает соседа локтем в бок и говорит: «Слушай, я всего-то никуя не могу понять, что это за блядская свадьба такая. Не, ну это ебаная невеста. Хуй поймёшь, кто, блядь, мужчина, женщина». Сосед говорит: «Как вам не стыдно? Ну как вы можете говорить такие нехорошие слова про мою дочь?» Тот говорит: «Ой, извините, я, если бы знал, что твой отец этой прекрасной девушки, я бы молчал». Тот говорит: «Теперь тебе пиздец, я ее мать».
1: Идет домой и думает, как провести жену, чтобы она не догадалась, что он снова напился. «Приду, блядь, домой и стану читать», — решил он. Жена увидит, как я читаю книгу, и подумает, что я трезвый. Приходит домой, читает книгу. Жена заходит в комнату и говорит: «Что ты, блядь, тут делаешь?» «Читаю», — ответил муж. «Сука», — закричала жена, — «закрой нахуй чемодан, иди ложись спать!» Муж собирается уходить. Жена начинает злиться. «Опять, блядь, среди ночи придешь пьяный!» Муж говорит: «Пошла нахуй!» В 3 часа ночи раздается звонок, валивается пьянющий муж и злобно кричит: «Ну что, блядь, накаркало?»
0: Всю жизнь Иван-дурак думал, зачем ему эта гайка. Однажды взял, да и открутил ее. Тут у него жопа и отвалилась. Мораль: не ищи на свою жопу приключений. «Ты должен меня взять», — настойчиво конючил я. «Костя, я ведь могу пригодиться». Константин Кравчук, он же Кака, чесал бороду, морщил нос, и о чем он думал, угадать было практически невозможно. А дело все в том, что на завтра он получил довольно сложный заказ на глубоководное погружение. В наш городок завалилась компания из 3 французов, которым непременно нужен был рекорд — погрузиться на 100 метров. Костя они обратились как к лучшему инструктору. Он согласился, взяв с них приличный гонорар. Сделка и погружение должны были оставаться в строгом секрете. Однако, что было естественно, слухи о происходящем расползлись по всему городку. Я решил, что непременно должен видеть это. Подобный опыт всегда пригодится. «Да я бы не против тебя взять», — отмахивался Костя, «но сам не знаю, что ждет на глубине с такими клиентами. На подобные подвиги всегда идут дауны и недоучки, стараются поставить личные рекорды, не зная, как это опасно. Причем, чем ниже у них квалификация, тем чаще лезут. И отговорить их я не смог. Неопытным людям ведь ничего же не объяснишь, тем более френчам. Тот, кто хоть немного соображает, дорожит своей шкурой. А тут...» Он обреченно махнул рукой. «Мальчики приехали помериться хуями». «Но тогда зачем идешь с ними?» — изумился я. «Так они все равно будут нырять, со мной или без. Но со мной у них больше шансов выжить». «Да». Ситуация оказалась даже интереснее, чем я думал, так как пока не сталкивался с любителями глубоководных погружений. Оказалось, смелость и разум ходят разными путями. Более того, как утверждает народная водолазная мудрость, смелый дайвер не бывает долгожителем. И все-таки предприятие очень манило. Я тоже хотел подвига. Ну что это за инструктор, если туристы ниже его опускаются? В общем, я решительно пошел на крайние меры и предложил $100. Кравчук неожиданно изменил свою позицию и согласился меня взять, мотивируя тем, что если же боеды будут тонуть, одного спасет он, второго — я. А третий... поинтересовался я, кажется, из чистого любопытства. Как и не ответил, но по лицу его было видно, что третий... Ну и фиг с ним. Иногда и одного-то не вытащить. А помирать, знаете ли, нам рановато. И вообще, надеюсь, ты помнишь международное правило спасения. Лучше один труп, чем два. Я согласно кивнул. В мои планы тоже не входило погибнуть завтра. К тому же и правило очень разумное. Например... Если турист рухнул в водопад, а у тебя нет ни веревки, ни спасательного жилета и вообще ни черта, то и прыгать вслед за ним не имеет смысла. Вы утонете оба, если только вы не бэтмены. Но бэтмены, к сожалению, живут только в кино, о чем я прекрасно помнил благодаря близкому знакомству с морской стихией, не дававшей человеку забываться. Мне самому придется завтра серьезно контролировать себя. Скажем, тот же азотный наркоз, этот восторг пустоты, он начинается с 50 метров, причем наступает всегда непонятно и внезапно. А многие люди даже не поняли, что пережили его. Как рассказывал один турист в баре. «Так здорово было! Я плыву, кругом кораллы, да еще такая прекрасная музыка!» «Какая еще музыка под водой?» — одернули его. «Какая?» — он задумался и даже опешил. «Ну, может, я сам себе намурлыкал. Меньше всего...» Хотелось услышать на глубине в 100 метров музыку, трахнуть русалку, возомнить себя резвым ушастым дельфином и стать героем анекдота. «А ну верните деньги за нашу! Она не вставила! Тогда чё ты сюда голый из бани пришел?» Но я надеялся, что удержу ситуацию. И это неофит, который не в курсе того, что с ним может случиться, не поймет, что его мозги не в порядке. А я практически морской волк или даже танк. «А если что случится?» — размышлял я утром по дороге к клубу. — Будет ли меня мучить совесть? Будет ли являться мне в кошмарных снах тот дайвер, которого я сегодня не смогу спасти? Что, если он, обглоданный рыбами и увешанный водорослями, станет подниматься каждую ночь из черной ледяной бездны и бр? Но живут же как-то другие инструкторы и не сходят с ума, а? Хотя интересно, как они живут? Вспоминают ли случайно погибших? Опоминать их надо? Я живо представил, как сажусь пить в компании и прошу налить еще одну лишнюю рюмку, на которую кладу бутерброд и объясняю всем, что это для Жоржика. «Для какого Жоржика? Мы кого-то ждем?» — изумляются друзья. «Нет, он не придет никогда. Его нет с нами с тех пор, как...» «Но что потом? За Жоржика, который ставил личный рекорд, за Йосика, надравшегося перед погружением, за старого гипертоника-дурака Ярика и за голландских молодоженов Винсентика и Ван Гогика, удравших от инструктора и компании, чтобы под водой заняться противоестественным сексом и угодивших в старые рыбацкие сети. Мало ли как можно погибнуть в открытом море. Мне представился старый инструктор по дайвингу, сидящий за столом, уставленным наполненными и невыпитыми рюмками. Картина ужаснула. Я, как мог, старался отогнать черные кучерявые мысли от белой бритой головы, все равно назад пути уже нет. Ведь сам напросился к Кравчуку. Так как не прийти? Здесь не ленинградская школа, куда можно принести поддельную записку от родителей, заболел корью и аппендицитом. Мне вспомнился мультик про малыша и Карлсона, где малыш спрашивает своего друга: «Скажи, Карлсончик, а что, если ты устанешь лететь со мной?» «Малыш, тогда я просто сброшу тебя вниз. Одним мальчиком больше, одним меньше, никто и не заметит. Пустяки, дело житейское». Что ж, одним французом больше, одним меньше. Утопил француза, спас сотню лягушек. Неприятная трусоватая нация. Маленькие носатые наполеончики. Наверное, из-за комплекса неполноценности их так и тянет на подвиги. Вот черт. У клуба уже стояли трое ребят, с которыми возился Кака. Как назло, очень приятные и высокие. Видимо, и среди французов встречаются нормальные люди. «А почему вы не ныряете со своими?» «Здесь рядом французский клуб», — спросил я по-немецки сразу после того, как меня представили. «Мы уже были там. У них глубоководные погружения проводятся на глубине 40 метров. И не больше», — пожаловался один по-английски. «Ну да, это стандарт», — ответил я, не помню на каком. «Дело в том, что на 40 мы уже неоднократно были, и теперь хотим погрузиться на 100», — гордо квакнул он. «А квалификация у вас какая? И погружений сколько?» «Около сотни, и у нас по 2 звезды КМАЗ». «Ну, тогда вы должны знать, что это опасно», — резонно заметил я. Он в ответ только широко улыбнулся. «Ага, понятно. Кто не рискует, тот не пьет вдову Клико. Ну что ж, вперед и с песнями!» Они уже закончили оформлять документы. Погружение было левое, без участия клубов и инструкторов. Ребята типа просто взяли на прокат баллоны. А мы типа просто ныряем рядом. Нам типа дешевле такой большой компании арендовать лодку. Последней маленькой формальностью стало взять так называемый смертный листик, где написано, что у французов есть такой-то сертификат и квалификация, и они знают, что делают, пускаясь в свободный дайв. Мы сразу погнали к самому глубокому месту. Встали, вывесили за борт 4 баллона для декомпрессии, на всякий случай, и еще раз обговорили все детали предстоящего летального погружения. По большому счету, нам нужно было упасть туда, зафиксировать достижение и сразу же подниматься на поверхность. На большее все равно не хватило бы воздуха. Мы попрыгали в воду, собрались на поверхности и пошли. Первые 30 метров пролетели без осложнений. Впрочем, с 30 метров, если случилось что-то непредвиденное, еще можно сдриснуть. То есть можно-то можно, если, конечно, ты нормальный парень, хорошо подготовлен, не паникуешь, успел выдохнуть воздух из легких и вообще по жизни везучий. Я чуть дрогнул, отметив про себя эту 30-метровую точку необратимости. Мои молчаливые спутники, возможно, тоже дрогнули, но не подали виду, квакнули, и мы продолжали упорно идти вниз. Если кто до сих пор не понял, глубоководный дайвинг отличается от обычного тем, что все проблемы надо решать на месте, то есть на глубине. Если у тебя сломалось оборудование, или ты испугался, что оно сейчас сломается, и решил не рисковать, тебе все равно придется взять себя в руки и, не торопясь, как того требуют правила безопасности, подниматься на поверхность. Ближе к 60 парни начали волноваться. К этому времени нас окружала кромешная темнота. И хотя мы держали фонари, с их помощью видели лишь друг друга. Все, что было вокруг, ускользало из круга света. Со всех сторон на нас наступала черная холодная смерть, называемая биологами «колыбелью жизни на Земле». Интересно, совались ли они в эту самую колыбель жизни? Мне так идти туда уже совсем не хотелось. Однако меня представили как хорошего инструктора, как же я мог убежать? Снова направив фонарь вниз, я увидел лишь свои наголасты. Входящая глубоко вниз пустота и темень рождали ассоциации только со школьным юмором. «Темно, как у негра где?» Или «темно, как в жопе у кого?» Уже не помню, как правильно. Грузовой пояс, который крепко охватывал меня, когда я только нырнул, сейчас ослаб и почти болтался на жопе у меня же. Не потому, что он расстегнулся. Просто мое тело сдавливают метры воды, что остаются сейчас над нашими головами. Черт, куда я полез? питая надежды на понимание, осветил компанию. Все показали знаками «Окей». И мы продолжили погружение. На отметке 75 что-то случилось. Один из французов вдруг заметался и резко рванул к поверхности. Я увидел, что Кака поймал его за лапу и пытается успокоить. Быстрый подъем с такой глубины грозил бы французу большими проблемами. Может, и не смертью, но в любом случае фуагра ему уже жрать бы не пришлось. Все забрались вокруг, пытаясь понять, насколько ситуация сложна. Парня могла охватить паника, и неожиданно для себя он осознал, что творит какую-то полную хуйню. Я также был в этом уверен. А паника — самая страшная вещь, особенно под водой. Я уже слышал, что человек порой делает дурацкие вещи. Например, вытаскивает изо рта регулятор и выкидывает его, а потом ломит вниз на всех парах. А может, у него азотный наркоз, про который я говорил? Но и тогда его надо ловить всей компанией. Вдруг возомнит себя ихтиандром. Впрочем, ему, да и нам, кажется, повезло. Он знаками показал, что неважно себя чувствует и твердо намерен всплывать. Но зато пребывал в трезвом сознании. Отпустить его одного в таком состоянии было бы роковой ошибкой, и теперь нам надо либо разделиться, либо плыть всем вместе наверх. То есть Костя бы вытаскивал перепуганного туриста наверх, а я бы, как инструктор, продолжал спуск вниз с оставшимися. Меня подобная перспектива приводила в ужас. Но куда я мог сбежать? Назвался клизмой, полезай в жопу. Я с содроганием и какой-то надеждой глянул вниз. Там мне стало светлее и уютнее. Пасть отца океана готовилась нас сожрать. Подумал об этом, к счастью, как оказалось, не только я. Стоило поднять взгляд на компанию, как стало ясно, что приятели француза решили плыть наверх. «Ага, под предлогом санитарного сопровождения хотят сбежать», — подумал я злорадно и в то же время необычайно радостно. «Им было страшно». Как и мне. Мне даже казалось, что я слышу учащенное биение их сердец. Кроме того, пока мы решали, что делать с беглецом, нас уже притопило до 86 метров. Черт, да давайте же наверх! А наверху... Ну, конечно, едва сняв костюмы и уняв дрожь, все стали строить из себя героев. Так жаль, сокрушались парни, оставалось-то чуть-чуть. У меня сильно закружилась голова. Оправдывался виновник срыва, я потерял ориентацию. 86 — это не 100, но все-таки в два раза больше ваших прежних достижений, констатировал Костя. В следующий раз получится. Только уже не со мной, про себя добавил я. Вечер мы провели в баре с Кравчуком. Он не признавался, как чувствует себя. Я же знал, что должен снять стресс. Главная проблема — что я не был готов спасти человека, который, возможно, только на меня и надеялся. И в этом была какая-то подлость. «Забей», — мудро заметил Кравчук. «Ты сюда влип случайно, но зато здесь уже есть Юлик, который может утопить кого угодно в силу собственной трусости. Чем больше будет развиваться туризм, тем больше будет работать халтурщиков. Когда я начинал, людей, занимающихся дайвингом, были единицы». Меня учил человек, работавший в команде Кусто, а сейчас любой может стать инструктором. И заявить, что он профессионал, и получить с людей немалые деньги. Я решил подколоть Кравчука, зная, что с французов было получено довольно богато. Ну, сколько человек готов заплатить за свою жизнь, столько она и стоит. Он даже не обиделся. Они могли нанять инструктора подешевле. Да любой бы здесь пошел за меньшую сумму, чем получил я. Но ребята оказались не лохи. Зачем им рисковать? А с людьми, которые свою жизнь ценят дешево, я и сам бы никуда не пошел. Это самоубийцы. Знаешь анекдот на эту тему? Я, как знаток анекдотов, заинтересовался. Ну? Идет группа туристов по горам. Видит пропасть. Через нее перекинут шаткий мостик. Им даже страшно представить, что по мостику можно пройти. Но тут они замечают грузина, который резво перебегает его с тяжелой вязанкой хвороста. «Подожди, как тебя зовут?»
1: «Гоги»,
0: — отвечает грузин. «Гоги, а ты мог бы перенести на ту сторону наши рюкзаки? По 20 копеек за штуку».
2: «Вай, конечно могу!»
0: И он переносит рюкзаки, при этом даже ни капли не вспотев. Тогда туристы спрашивают. «А ты мог бы и нас перенести на ту сторону?»
1: «Порублюсь человека!»
2: «Вай!» «Конечно могу!»

0: Важнейшим из искусств для нас является вино. Свежее прочтение Ильича. Однажды поздно вечером мне позвонил знакомый по имени Витек и сообщил, что есть очень срочное и серьезное дело. Я машинально прикурил сигарету. В долг не даю, никуда сейчас не поеду, знакомить его ни с кем не хочу, да и вообще, сейчас не до него. Дело в том, что на завтра у меня была замечательная халтура. Впервые пригласили очень богатые люди. Выдали весьма приличный гонорар, не торгуйся, что самое замечательное, вперед. То есть мне выпала такая уникальная возможность, упускать которую я был не намерен. Ведь если понравлюсь и зацеплюсь, сразу выйду на новый уровень, где и жратва слаще, и проститутки дороже. А Витек... Из десятка его звонков только один заканчивается чем-то серьезным, да и то не очень прибыльным. Впрочем, жизнь меня научила, что и таких персонажей не стоит сбрасывать со счетов. Мало ли что. Но могу устроить тебе такие гастроли, корешина, что ты просто очумеешь. В карьер по делу погнал Витек. Денег немерено. 50% мои, и поверь мне, сынок, оно того стоит. 50%? Немало ли? Почему не 80? Или законных 10, как всегда дают посредникам, от этого немерено на бизнес-ланч не хватает?
1: Да подожди ты. Слушай, тебя приглашает к себе король Нубии, чтобы ты выступил в его дворце. Ну как?
0: Нубии, подыграл я. Это, по-моему, в Эстонии. Нет, это где-то на Северном полюсе. Хочу, но, к сожалению, не могу. Там жарко сейчас, да и у меня годовой эксклюзивный контракт с другим королем. Так что никак.
1: Я на полном серьезе. Это где-то в Африке. Король этой самой Нубии учился у нас в университете Патриса Лумумбы в одной группе с французским коммунистом Хасаном.
0: Ты его не знаешь, но это не важно. Хасан недавно у него по делам был, а на обратном пути на пару дней в России завис, чтобы тебя через меня найти. В общем... Этот нубийский кинг еще со студенческих времен анекдоты коллекционирует. Он о тебе наслышан, и поэтому страшно хочет, чтобы ты к нему приехал. Гонорар обещает сказочный. Я, конечно, сразу не поверил, но вида не подал. Решил дослушать сказку до конца. Не каждый же день мне такую фигню рассказывают. Обычно все как-то прозаичнее, скромненько, а тут смело, с размахом, прям по-голливудски. Даже интересно стало в какой-то момент. Вскоре выяснилось, что приглашение передал сам король через Хасана на словах, и никакого официального письма нет. Предоплата, естественно, тоже. Королю типа все верят на слово, и вообще приехать надо самому и за свой счет. Я живо представил себе картинку. Африка, жара, голые люди, и тут Трахтенберг в черном фраке и с саквояжем для денег. «Здрасте, это я. А как тут к королю пройти?» Мне, видите ли, трансфер, в смысле почетный эскорт до дворца надо, и чтобы золотом мне все компенсировали. Слушай, я бы оплатил тебе билет, как твой продюсер, но с деньгами у меня сейчас туго. Большой проект раскручиваю, с Первым каналом, продолжал Витек. Купишь сам, а потом вычтешь из моей доли. Мой интерес пропал окончательно. Ладно, в общем, согласен, подытожил разговор я. Устраивай все и звони. Кстати, пожалуй, отдам тебе 20%. Учитывая международность гастролей и их важность в деле мира и сотрудничества для развивающихся стран Центральной и Северо-Западной Африки и Южной оконечности Латинской Америки. Я положил трубку и практически сразу завалился спать. А все-таки было бы здорово, если бы оно оказалось правдой, подумал я, засыпая. Ну, знает же меня весь Питер. Так почему же не могут знать в Нубии? Хотя что это за страна-то такая? Даже не слышал ни разу. Мысли путались. Я то мечтал об Африке, то возвращался к завтрашней, такой важной для меня халтуре. Зажечь бы клиентов так, чтобы они без меня уже ни одной пьянки не мыслили. И одевали бы меня, и кормили бы, и счет бы мне в банке открыли бы. Этой ночью снились дворцы и пальмы, среди которых почему-то находился мой завтрашний заказчик, он же именинник.
1: И во сне моем он был черный, огромный и страшный, как горилла, которая идет и крокодила ведет. Он хохотал до слез, полуголый живот его трясся от смеха и разрастался все больше. А я становился все меньше и прыгал перед ним, как мандавошка, и все травил и травил анекдоты. «А еще я про негров много знаю!» — орал я во сне. И вспоминал самые похабные и самые-пресамые российские. Вспомнил, кстати, то есть совсем не кстати, что очень сложно искать негра в темной комнате, особенно если у него выколоты глаза и выбиты зубы. После чего странный именинник перестал смеяться, а я понял, что мне сейчас выбьют и зубы, и глаза, и даже, может быть, если, конечно, не повезет, вышибут мозги. Но, к счастью, в этот момент я проснулся. Да, подсознание иногда выдает такие кошмары. Даже во сне стрёмно, что ляпну лишнее. Наступлю кому-то на больную мозоль, коих не счесть, и неверная жена, и национальность, и алкоголизм, и нестояк, и понос, и золотуха, и так далее. Так однажды я прочел со сцены старую частушку. «Лучше нет влагалища, чем очко товарища. Хоть и пахнет хуже, зато входит туже». Какой-то пьяный тип из зала тут же заорал. «И много у тебя таких товарищей?» «Нет», — сходу брякнул я. «А у тебя?» И в меня полетел граненый стакан. Если бы я не увернулся, может быть, ходил бы теперь с одним глазом и половиной черепа. Так что с тех пор фильтрую каждое слово и весь базар целиком. Сначала присматриваюсь к публике, начинаю аккуратно, в незнакомых компаниях даже и не пью. Вот и сегодня не собираюсь. Говорят, там будут такие люди, что мне лучше даже и не знать, кто они. Вечер прошел великолепно. Бить меня, похоже, не собирались, да и граненых стаканов, сказать по правде, здесь тоже не наблюдалось. Народ врубался во все. И я до сих пор уверен, что это были мои самые благодарные слушатели. Правда, закончив программу, я внезапно ощутил непреодолимое желание пропустить рюмашку-другую. В этот самый момент передо мной возникло грузное и пьяное тело виновника торжества.
0: «Молодец! Спасибо тебе!» — сказал он, подкрепив комплимент 100-баксовой купюрой. — Было круто. Особенно Николаевича хорошо отстебал. Всем жутко понравилось. Его племянница чуть устрицей от хохота не подавилась, а я так просто рыдал. Слушай, а ты как насчет задержаться немного и, так сказать, присоединиться к нашему празднику, а? Ну, ваш народ. Ну, а я со своей стороны... Так же быть, поддержу эту инициативу денежной премией за сверхурочные, как говорится.
1: «Да чего-то я забодался сегодня», — неуверенно начал я.
0: «Во! Погуляй! Отдохни! Рюмку гостю!»
1: — радостно закричал он на весь зал. Народ загудел, зашевелился и быстро организовал мне место во главе стола прямо рядом с именинником. Суетясь, пьяные гости накладывали мне в тарелку именинника недоеденные стейки и обглоданных фазанов. Я, как и положено, начал с тоста. За то, чтобы коньяк, который мы пьем, был старше девушек, с которыми спим. Я прокинул вовнутрь стопку, в которую алканавты наплескали от души всего, что попало под руку. Выпил, душа запела. Компания подобралась на удивление славная. Многое в тему шутили, кидались шашлыками, раскрашивали черной икрой голых стриптизерок, весело дрались. Короче, радовались жизни. Я был, естественно, в центре внимания и чувствовал себя с каждым тостом все лучше и лучше. «Никогда не пейте безалкогольное пиво, так как и это первый шаг к резиновой женщине. Так же, как и секс с негритянкой. Первый шаг к зоофилии». Поднял я очередной тост. Зал заржал. «Рома, а ты когда-нибудь спал с негритянкой?» — заорал кто-то из зала. И тут черт меня дернул за язык. «Да что там с одной негритянкой? У меня их скоро будут сотни! На днях, говорю, сам король Нубии к себе в гости пригласил. Дворцы, яхты, бабы, все такое!»
0: «В Нубию? А это где?»
1: — заинтересовался сосед, сидевший справа.
0: «В Африке где-то».
1: «О, самое время на солнышко!» — дружно поддержал стол.
0: «Когда собираешься?» «Да эти короли, они же далеки от народа. Приезжай, типа, и все. А где это? Как я туда доберусь? Похоже, не королевское дело».
1: «И что, лимузин не прислал?» — язвительно хмыкнула модель блондинка Ксения. еще пару минут назад казавшаяся мне вполне привлекательной.
0: Нет, зато спросил, не знаю ли я, почему у манекенщиц на одну извилину больше, чем у лошади.
1: Лицо Ксении по-лошадиному вытянулось. Ну?
0: Чтобы не срали на подиуме.
1: Подожди-ка, подожди-ка, не успокаивался сосед наливая.
0: Так какие проблемы-то?
1: Сейчас все организуем. Раз король приглашает, не надо уважаемым людям отказывать. Связи могут пригодиться. Вернешься, сразу нам звони. Расскажешь, как там и что. Номер своего паспорта знаешь?
0: Он достал из кармана телефон и вышел из-за стола. Дальше все происходило прямо как в кино.
1: Сосед вернулся и громко сообщил радостную весть.
0: «Билет сейчас привезут!»
1: «Молодец, Иван Израилевич!» — поддержал его хозяин стола.
0: «Сказано, сделано! По-нашему, по-татарски!»
1: «Хорош стебаться! Я ж тебе говорил, что я не татарин, я хохол!» В этот момент мне, конечно, надо было что-то предпринять. Как-нибудь отшутиться, выкрутиться, словом, как-то остановить необратимый процесс. Но, во-первых, я до конца не верил в происходящее. А во-вторых, разномастный алкоголь, обильно впитавшийся в мозг, коварно и резко изменил мое чувство реальности. Я свято верил во все, что говорил, и на самом деле ощущал себя как к минимум нубийским принцем. Где-то внутри, конечно, что-то чуть-чуть свербело, но сопротивляться происходящему просто не было сил.
0: «Да будь что будет!» — по-буддистски решил я и включил автопилот.
1: Кроме того, времена олигархов только-только наступали, и честные граждане еще верили, что подвыпив, можно перепутать лишь Москву с Питером, читай Ленинградом. Вот я и расслабился. Все дальнейшее происходило как в тумане и как будто не со мной. Коньяк не задерживался в рюмке, запивали водкой, папиросы прикуривались одна от другой, и я уже не обращал внимания, что в них забито. Вскоре привезли билет, и его сразу же оплатил хозяин вечеринки обещанными сверхурочными.
0: «Ну, раз такое дело...» — вздохнул он, доставая пачку денег и отсчитывая нужную сумму.
1: Это значительно прибавило ажиотажа, особенно когда выяснилось, что улетаю я прямо этим утром, причем рано. Все были очень рады, и большинством голосов решили проводить меня прямо в аэропорт почетным пьяным эскортом. Затем мы еще много пили за отъезд, за Нубию, за своего...
2: Вот доктор по небу, как птица, плывет. А как он плывет, никого не ебет. Он руки, что крылья расправил, парит. Лишь жопа, зараза, немного болит. И реки под ним проплывают, и горы под ним пробегают. Орлиху орел на вершине ебет. Особенным способом жопой вперед. И доктор, подумав, залупу достал и прямо с небес им на плеши поссал. А дальше морская волна. Теперь не страшна, ай, болит у она. А вот и акула плывет по волне. Сейчас и она будет в чьем-то говне. И доктор штаны на лету прямо снял и прямо на спину акуле насрал. Вот так, нахуй, заебись развлечение. Приходите к нам еще на леченье. Вот так добрый доктор по небу летел и вскоре обратно домой прилетел. Здравствуйте, мои дорогие, мои золотые больные. Как по вам я соскучился, бля, охуеть! Будем снова лечиться мы и болеть, принимать микстуры, делать процедуры, хуем гланды вырывать, жопы спермой набивать, чтобы все здоровы были, чтоб не мучились зря, и чтоб к доктору ходили на прием, а уходя говорили: «Ой, спасибо, добрый доктор, ай, болит! Не зудит теперь и жопа, и ебальник не болит! Потому что есть на свете очень славный человек! Любят взрослые и дети его всюду и вовек! Прославляют это имя, и оно в сердцах горит! Это доктор, добрый доктор, ай, болит!»
0: «Училась ли ты на ночь Дездемона?»
3: «О, да».
0: «Но твой горшочек пуст».
3: «Я писала в бутылку».
0: «Умришь, несчастная! Я только что попил оттуда».
1: Раунд первый. Душить бывших любовниц в наше время, к сожалению, нельзя. но жажда мести и современным отеллам не дает покоя. Только не имея возможности для средневекового размаха, она, увы, мельчает. Поэтому, обменявшись первыми пробными ударами, то есть обосрав друг друга перед всеми нашими знакомыми, мы с Киской затаились. Ни я про нее не слышал, ни она про меня. И это к лучшему, так как у меня сложилась ситуация, которой не было никогда в жизни. Мне впервые пришлось снять комнату. Не потому, что совсем обнищал, а потому, что в квартире, которую я купил, никак не заканчивался ремонт. И там жили строители. А за квартиру, которую я снимал, хозяин взвинтил цену до небес. И вот тогда я пошел на принцип. Решил, платить не буду. А пару недель где-нибудь перекантуюсь. И я стал жить у бабки-рок-н-ролльщицы, еженедельно надевающей на себя рюкзак, туристическую ветровку и отъезжавшей в поход. Я расставался в комнате ее сына, моего водителя, куда мы перетащили все мои вещи со снимаемой квартиры. Они лежали сваленные в огромную кучу посреди комнаты, создавая живописный непроходимый пейзаж. А в углу всегда горел светильник, под которым выращивался куст марихуаны. Я как будто превратился в иногороднего студента. Раунд второй будет сидеть и радоваться. Она сделала мне и моей семье кучу гадостей и должна хотя бы немного пострадать, но должна понять, что поступила неправильно. Это было задачей минимум. Задачей максимум было желание заставить ее выкупить эту статью. Одна из центральных газет предложила мне за нее $4000, а деньги тогда были очень нужны. Выкупить ей было на что. Ну, хотя бы каким-нибудь из моих подарков. Было бы совсем неплохо, если бы она вернула хоть что-то. Как я уже говорил, мы дарим подарки женщине за ее верность. А когда до меня доходили одна за одной косвенные улики ее измен, я злился на ее ложь и хотел наказать. А то, что она сперла в придачу и свои подарки, мне казалось просто верхом неприличия. А один негативный поступок ведет за собой череду других. Она должна была нервничать, чувствовать себя униженной и оскорбленной, приползти и умолять оказать ей великую милость, дать заплатить за то, что статья не прошла в печать. Ведь Киска работала в сфере шоу-бизнеса, и после этого ее обязательно бы вышвырнули с работы. И неизвестно, устроилась бы она хоть где-нибудь в Москве. Думаете, это мелко? Недостойно, не по-мужски? Да никто себя не ведет достойно в состоянии разрыва с человеком, которого, как им казалось, любили. Все названивают, унижаются, ходят на коленях,

жестоко мстят любимому, а то и себе. Назло маме отморожу уши. Но главное, скрывают это ото всех. Думая, что это такой позор, который не должны видеть друзья и родственники. Они-то, друзья, по их словам, расставались всегда достойно. Угу, хочется верить. В статье написана чистая правда, причем отредактированная так, что уцепиться за слова и подать в суд киска не могла. Каждый факт подтвержден документальными свидетельствами. Статью привожу полностью с небольшими купюрами. Заголовок на обложке. Такая-то обворовала шоумена Трахтенберга. Известный теле- и радиоведущий Роман Трахтенберг недавно пострадал от своей бывшей сожительницы, неизвестной актрисы НН. Съезжая с его квартиры, девушка, помимо подаренных ей Трахтенбергом драгоценностей, прихватила и имущество Романа на довольно круглую сумму. Заголовок. «Делили фалоимитаторы». Этот день в ОВД «Беговой» запомнят надолго. Даже в ситуации, неприятной для каждого, ограбления и разрыва отношений с сексуальным партнером, Роман Трахтенберг устроил целое шоу. Впрочем, милиционеры говорят, что девушка сама его вынудила, и что он еще достаточно мягко поступил с ней. Прокомментировать эту ситуацию мы попросили Романа Львовича. «Она съезжала с квартиры, когда меня не было дома, и случайно зайти, как тот кретин муж, вернувшийся из командировки, не мог, так как в это время вел шоу в своем клубе. Вернулся я домой в 3 утра, а там...» «Что, как у Пастернака? Ее уход был как побег, везде следы погрома». «Нет, погрома не было, как, впрочем, не было и еще ряда вещей. Ну, то, что она забрала вещи, которые сама мне дарила, меня покоробило, но ладно. Хотя среди этих вещей были и 33 золотых червонца, подаренных мне ею, и которыми я очень гордился, как самым дорогим подарком, сделанным мне женщиной». «Ой, а сколько же они стоили?» «Каждый по $125. Я это знаю потому, что сам хотел их купить. Они же продаются в любом отделении Сбербанка». «А что, неизвестная актриса так много зарабатывает?» «Ну, ведь она жила и одевалась за мой счет, и поэтому откладывала всю свою зарплату полностью. Но червонцы за украденное я не считал. Подарила, забрала — ее дело. Хотя, если бы ей действительно нужны были деньги, могла бы просто попросить. В этот момент я был на мели, но есть друзья, которые всегда бы выручили». «А что кроме червонцев?» «Так, ерунда. Мелочь, сувениры. Ну, во-первых, они очень дорогие. А во-вторых, я из каждой страны, где бываю, что-нибудь привожу. Для меня это очень важно. Понимаете, это память. А допекло меня то, что она забрала чайник, продукты из холодильника, мое средство от выпадения волос и даже бутылку саке, подаренную мне коллегой, уехавшим в Японию. И бутылку зубровки, которую сама привезла мне из Польши. Но я ее тоже не считал». «А ей-то зачем средства от выпадения волос? Проблемы?» «Ну, не знаю. Я позвонил ей и попросил вернуть награбленное, сказав, что иначе вызову милицию. В ответ она послала меня на 3 буквы. И я позвонил по 02 и обрисовал ситуацию. Сказал, что жил с девушкой 1.5 года и что она меня обворовала. В службе 02 все звонки записываются. Так что можете проверить». Приехала оперативная группа и попросила предъявить чеки. Конечно, на все чеков нет, на сувениры хотя бы, но на чайник, музыкальный центр, напольные весы, компьютер и так далее должны быть. Полез искать? Нету. И тут я понял, что любовница серьезно готовилась к отъезду. Милиционеров факт исчезновения документов поразил настолько, что они сказали: «Ну и стерва». Но я так не считал. Думал, это просто какая-то ошибка. Ну, состояние аффекта, что ли. Оперуполномоченный спросил: «Чего вы хотите? Ее посадить, так как это хищение в особо крупных размерах, или просто вернуть украденное?» «Не судите и не судимы будете», — вспомнил я и сказал: «Отдайте мне мое, а жизнь ее сама накажет». Так как телефонный аппарат она тоже вывезла, переговоры опера с ней велись по моему мобильнику. Говорили 3 часа. Так как у нее была истерика. Знаете, плачет киска в коридоре, у нее большое горе. Злые люди бедной киски не дают украсть сосиски. Девочка доказывала, что купила все это сама, в том числе и сувениры, даже продающиеся в тех странах, где она и не была. В результате добычу она все-таки вернула со словами типа: «Кровное отдает, нажитое непосильным трудом». Милиционеры в ответ только усмехнулись.
У них сложилось правильное впечатление, что не я, а она жила за мой счет. Кстати, пришла она не одна, а с каким-то военным, красивым, здоровенным, и требовала написать расписку, что я не буду угрожать ей физической расправой и не буду освещать эти события в СМИ. И вы дали ей эту расписку? Сначала не хотел, так как я не монстр, но она сама стала бросаться на меня с кулаками. И я подумал, если она судит других по себе, напишу. Но в полном объеме. Как это? Ну, как было, так и написал. Гражданка такая-то вернула украденные ею у меня вещи в полном объеме, за что я обязуюсь, как она настаивала, не угрожать ей физической расправой и не освещать эти события в СМИ. После написания бумаги я попросил вернуть ключи от квартиры. Она кинула их мне в лицо, попутно пнув ногой музыкальный центр и сказав, что у нее здесь еще остались вещи. Я сказал «забирай» и вспомнил, что действительно в ящике под нашим ложем любви кое-что осталось. Собрав в охапку фалоимитаторы, я совершил ей в лицо ответный бросок этими предметами. Зал замер. Такого поворота событий зрители не ожидали. Девушка тоже опешила. Вышла из оцепенения секунд через 10, и против всякой логики прокричала: «Все знают, что он пидорас! Это его вибраторы!» Мощный милицейский хохот потряс стены квартиры. Заголовок. «Пригрел на сердце змею». Может, вы ее обижали? И все это лишь компенсация, на которую женщина в некоторых случаях имеет право? Компенсация? За что? За то, что вывел ее в свет? За то, что возил ее за границу? Таиланд, ЮАР, в Египет на дайвинг-сафари, Индию, Китай, причем бизнес-классом. За то, что накупил ей шмоток на $1000. За то, что дал ей возможность сыграть на большой сцене. За то, что кормил в дорогих ресторанах. За то, что давал деньги на элитные салоны красоты. За то, что оплачивал ее счета. Я ее любил. И ради нее ушел из семьи, от жены и сына. Мы с ней жили мирно целых 2 года. И все это время я пытался сделать из нее звезду. Вы... А зачем? Ну, хотелось попробовать себя в новом качестве продюсера и помочь человеку, который тебе не безразличен. Первая наша встреча произошла в Питере. Столкнувшись с ней, я, по всей видимости, увидел то, чего в ней не было. Перспективную девушку, только что закончившую театральный институт, и у которой все было впереди, и с которой можно лепить звезду. И вот тогда я решил, что, может быть, во мне умер великий промоутер. Но сначала... Следуя законам жанра, я решил с ней переспать. Согласилась она, как ни странно, очень быстро. Все произошло в дешевой гостинице. Потом была сауна, а дальше... Я снял ей квартиру в Питере, куда приезжал каждый день, вернее, каждую ночь после работы. Потом мы съездили с ней за границу. Там она рассказала мне о всех своих бывших мужчинах. В ее послужном списке я был 9-м. Но женщину в ней, по ее словам, разбудил именно я. Я действительно старался. Секс в туалете на работе, в туалетах аэропортов. Она хотела в туалете авиалайнер, но я постеснялся. В кинотеатре на заднем ряду. Заголовок. «Ты будешь верить своим бесстыжим глазам или моим честным словам?» Потом она меня заразила нехорошей болезнью. Я не хотел этому верить, тем более, что она клялась и божилась, что ни разу мне не изменяла. Врач подверг это высказывание серьезному сомнению. Но я хотел верить девушке и верил. Потом мы уехали в Москву и стали жить вместе, хотя все мои друзья были в шоке и спрашивали, как я мог променять свою обалденную жену на какую-то девку. Тем временем в карьере моей любовницы произошли изменения. Раньше она работала со мной, а теперь напарника ей сменили. И тут у руководства возникли сомнения в талантах девочки. То есть я-то по-прежнему считал, что она звезда, а вот начальство думало иначе. Когда она работала со мной, я был ведущим, а она ведомой, то есть легко заменяемой фигурой. Но, к сожалению,

этим проектом ей пришлось распрощаться, а в другие тоже не взяли. Подзаголовок. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. До меня постоянно доходили слухи о ее изменах и даже о том, что у нее есть постоянный любовник. Я не хотел этому верить и расставаться. Но было еще одно обстоятельство – ее постоянные беспричинные истерики и смены настроения, свидетелями которых становились как мои друзья, так и коллеги. Иногда она, шутя, говорила мне, что у нее маниакально-депрессивный психоз, и я думал, что это действительно шутка. Но потом вдруг понял, что живу с тяжело больным человеком. Тогда я предложил расстаться. Она в слезы. Вышло довольно натурально. Меня опять развели. Через некоторое время ситуация повторилась, и я опять указал ей на дверь. Она не уходила, мотивируя тем, что ей не на что снять квартиру. Хотя я точно знал, что у нее есть около 10 тысяч долларов, я все же дал ей денег заплатить за первый месяц. Но она все равно не уходила. Когда я получил подтверждение своим смутным догадкам о ее любовниках, я перестал заниматься с ней любовью, а через некоторое время и разговаривать. Она ушла спать в другую комнату, чего до этого ни разу в жизни не было. А через день я уехал на гастроли. Вернувшись домой, я увидел собранные чемоданы, сумки и пошел на работу. Встретились мы уже в присутствии милиции. По скриптум. Я вернулся к жене. Эта святая женщина все поняла и простила. Я купил ей дом, на сей раз в Москве на Рублевке. К сожалению, ввиду ограниченности в средствах, в кредит на 10 лет. Ребенок пойдет учиться в московскую школу. Я понял, что любовь – это когда простая лягушка кажется тебе царевной. Но не это самое страшное. Самое обидное, что я все-таки ее любил. Такой слезливый финал мне нравился. Она должна была понять, какое сокровище потеряла. Расставаться с мерзавцами ведь не жалко, а я вон какой. Кстати, к утру, когда мы с журналюгой закончили это эпическое творение, я был необычайно бодр. Лучшего способа избавиться от влюбленности у меня еще не было. Журналистка, правда, засыпала и пыталась вздремнуть, сидя прямо на полу и прижавшись к батарее. Здорово получилось, да? Скажи. Я, видимо, был перевозбужден и перечитывал все снова и снова. Я не понимаю, ты хочешь, чтобы это было напечатано или нет? Вяло реагировала та. Я уже не знал, хочу, не хочу. Самое главное ведь уже случилось. Мне стало намного легче. Отпустила. И пусть киска меня обворовала, и немало позора принесло это общение с представителями правопорядка, хотя они явно получили удовольствие от того, что хоть какой-то к прошмандовке жизнь прижала хвост. Но теперь она была у меня в руках. Ее карьера, которую я сам, как влюбленный идиот, строил, могла, благодаря мне же, полететь в тартарары. Но все же сомнения остались. Статья могла сослужить как хорошую службу, так и плохую. С одной стороны, киску как воровку точно бы выставили, с другой, это могло сделать ей рекламу. Какая-то там никому неизвестная девка сразу получала известность. Ух ты, кинула самого Трахтенберга. А Ромка-то хоть и кандидат наук, но и шаг. Пути шоу-бизнеса чрезвычайно неисповедимы. Но как ни крути, какую-то точку надо было в этом деле поставить. Раунд третий. Не для себя же мы всю ночь сочиняли этот пасквиль. Тем более вскоре оказалось, что так просто использовать в своих целях журналюк довольно трудно. Я понял, что теперь еще одна баба нудит над ухом и требует окончательного решения. И тут само провидение поворачивается против киски. Статью ждали и деньги приготовили. Но я все решил. Публиковать не будем. А как же мой гонорар? — возмутилась шелкоперка. — Я тебе заплачу. — Тогда плати вдвойне, — проскрипела вымогательница. — Хорошо. Но тогда ты встретишься с киской и дашь ей это прочесть. Созрело в моей голове решение. — Только не говори, что мы колеблемся, печатать или нет. Скажи просто, что тебе нужны ее комментарии по поводу всей этой истории. — Да не нужны они мне, если ты не хочешь это печатать. — Ну а ты встретись с ней в японском ресторане, я все оплачу. — В ресторане? Настроение журналюги явно пошло на улучшение. Затея приобретала смысл. Ну, если в ресторане, то, пожалуй, встречусь. И она начала звонить киске. Только что-то у них все не срасталось. То где-то задерживалась журналистка, то киска с головой уходила в работу.
Она, оставшись одна в

0: съемной квартире должна была шевелиться в поисках заработка, и поэтому активно продвигала на работе новые проекты. Тоже, впрочем, украденные у меня. «А знаешь что?» — предложил я работнику пера и топора по телефону. «Ты зайди в мой клуб, там есть один человек, который после нашего разрыва с киской дружит с ней, за моей спиной, и даже, по слухам, некоторое время с ней жил. Ты сделай вид, что зашла поесть, и нечаянно забудь на столе текст интервью». «Ну ладно», — голосом перекормленного бегемота согласилась она и сделала все как нужно. Я уверен на все 100, что киски нечаянно утерянный текст немедленно прочли по телефону. Однако она мне так и не отзвонилась. Не знаю, то ли моя последняя фраза о том, что я ее любил, привела их к мысли, что я не стану делать такую подлость, то ли ей было плевать на репутацию, не знаю. «Лучшие друзья девушки — бриллианты», — усиленно напоминала мне воинствующая писака. «Вы, Роман Львович, может, не догадываетесь, но заработать на такие украшения одинокой девушке в Москве довольно трудно. Практически невозможно. Я не знаю ни одной бабы, которая выкупала бы репутацию бриллиантами. Вы размечтались. У бледей сдачи не бывает. Словом, я понял, что ничего на этом не заработаю. Более того, эта история только добавляет материального ущерба. Но, впрочем, черт с ним. Не жалко. Зато какая психотерапия, когда уверен, что не только ты сходил с ума, а заставил попсиховать и своего противника. За все в этой жизни человек должен заплатить». Раунд 4. Мы, впрочем, все равно встретились с киской. Примерно спустя полгода. Она позвонила, когда я ехал с чужого дня рождения, где работал и, соответственно, пил. Она начала наезжать на меня. Кричала в трубку, что у нее ничего в работе не получается, так как я ее постоянно обсираю и мешаю ей продвигать честно украденные у меня идеи. Видимо, алкоголь дал мне в голову, и я предложил встретиться и все это обсудить. Она согласилась. Киска за это время умудрилась сильно поправиться и определиться в своих желаниях. Понять, с кем можно просто бескорыстно развлекаться, а с кого можно за это сосать денег. «Давай будем встречаться, если хочешь», — предложила она. «Только жить я буду у себя, а ты у себя». Я прикинул, что при таком раскладе именно мне, видимо, придется оплачивать ее квартиру, куда она будет приводить парней. Будет-будет. Иначе скажите, зачем ей отдельная квартира? «Нет, дорогая, я так не встречаюсь с девушками. Или мы вместе живем, и ты больше ни с кем не спишь, или извини». Предложение заставило ее глубоко задуматься. Такая жизнь рушила ее планы. А где и когда ей встречаться с режиссерами? Где будет тот диванчик, на котором распределяются роли? «Я одна, мне никто не нужен. Это ты потаскун, а я просто хочу спокойно, как овощ, жить одна и ждать прекрасного принца. А может, ты замуж за меня хочешь?» — догадался я. «Давай поженимся». «Хорошо», — заявила киска. Поверила. Обалдеть. «Только ты мне за это купишь двухкомнатную квартиру на чистых прудах и машину». «Хорошо. Поженимся, и я тебе потом куплю». «Нет. Сначала квартира, потом женитьба». «Идет. Только заключим брачный контракт. Прожили совместно 5 лет, квартира твоя». 5? Нет, это много. 2 года. Я тогда еще по-прежнему буду молода». «Ты сейчас уже не молодуха. Пошел вон! Захочешь жениться, сделай предложение красиво. Цветы, дорогой подарок». Наутро, проскинув мозгами, я решил, что дальше игру продолжать не стоит. Я ее разоблачил и, так как всегда во всем был честен, позвонил ей и послал подальше. Дальше была поездка в Санкт-Петербург к жене. Надо заметить, что с момента исчезновения киски из моей жизни я все пытался вернуться назад к родной, к семье. И даже в статье написал, что жена простила меня, но это прощение все еще было очень зыбким. Она колебалась. А тут и вовсе со мной почти перестали разговаривать. Путем нечеловеческих усилий я выяснил, что киска, этот кот-ученый, позвонила ей и сообщила, что я приходил свататься и предлагал золотые горы, но она, как честная, молодая и красивая девушка, не могла бы выйти замуж без любви и отказала. Рассказав об этом, жена добавила от себя, что я гнида и предатель. Безусловно, в кошачьем переложении я таким и являлся. Но теперь у меня в голове застряла мысль о том, что киска хочет отрезать мне пути к отступлению и вернуть к себе. Последний раунд. Я звоню Киске и сообщаю ей, что все, что у меня было, оставил жене и сейчас абсолютно без денег. Что, кстати, абсолютная правда. И поэтому уже просто не могу купить ей ни квартиру, ни машину. Она гробовым голосом отвечает, что все как всегда. Одним все, а другим ничего. Затем очень долго несет какую-то пургу, об угнетавшей ее со мной бытовухе, о том, что она молодая и красивая девушка, и ей хочется тусоваться, а не готовить обеды, о том, что у нас разные интересы, о том, что я гондон, а она граф Монте-Кристо, и в очередной раз предлагает просто встречаться. Итак, круг замкнулся. Сомнений не осталось. Актриска снова споткнулась, и зрители увидели ее без маски. Публика покинула зал. Жене я отдал все, что у меня было. На эти деньги можно безбедно прожить до конца жизни. Я, конечно, очень надеялся и надеюсь, что она вернется ко мне и простит. И теперь, когда у нее нет от меня материальной зависимости...
1: Привет. Вы держите в руках, вернее, засунули в ваш магнитофон первую часть... лучших анекдотов в пересказе романа Трахтенберга. Это первая из четырех возможных частей. Все остальное, что вы увидите в продаже, это пиратская подделка. Желаю вам приятно провести время, общаясь со мной. Дамы и господа, леди и джентльмены, сэры, срихи, мальчики, девочки, здравствуйте. Я по-прежнему Роман Трахтенберг, и по-прежнему моя фамилия переводится совсем не так, как вы вначале об этом подумали. Сегодня мы с вами будем рассказывать анекдоты, надеюсь, лучшие анекдоты из тех, которые знаю я и которые слышали вы, но этих поменьше. Это была первая шутка. Да. Итак, мужик купил петуха. В первый день петух выебал всех курей, на второй день выебал всех уток, гусынь, индюшек. Мужик смотрит на такие чудеса и думает, помрет петушок, не бережет себя. На следующий день выходит во двор, смотрит, тот валяется в луже, вокруг него собираются вороны. Он подходит к петуху и говорит, ну чё ж ты, бля, молодо, зелено, нужно было экономить силы. Петух открывает один глаз и говорит, сука, бля, ворон спугнешь, тебя выебу. У мужика петух стал старый, перестал топтать курей. Он покупает одного петуха, тот какой-то тоже немощный, второго покупает, тоже чахлый. Купил третьего, вроде молодой петух, бодрый, тот в курятник заскочил и давай топтать куры одну за одной, одну за одной. К нему подходит старый петух и говорит, ну что ты выебываешься, мальчик, ты еще молодой. Он говорит, молодой, но, блядь, сильный. Он говорит, да, блядь, сильный, блядь. Ну, догонишь меня, давай, уступлю тебе свое место. Он говорит, побежали. Старый бежит, за ним молодой. Мужик смотрит и говорит, блядь, и с этим не повезло. Вот, блядь, какой-то пидорас оказался. В застойные времена в кулинарии лежат курицы. Два, так сказать, отдела. В одном лежат наши курицы, в другом заграничные. Вот. Заграничная смотрит на нашу и говорит, ну какая-то ты вся мерзкая, синенькая, волоски с тебя торчат, просто смотреть противно. Русская говорит, зато я умерла своей смертью. Петух приехал из деревни к своему городскому собрату и говорит, слушай, пойдем кур, бля, топтать. Он говорит, да стоит ли, тут же жизнь такая размеренная. Он говорит, ну, бля, пойдем спиздим зерна, поклюем. Это стоит ли? Может, пойдем в кулинарию на голых баб посмотрим? Сидят два бегемотика и вяжут шапочки. Мимо плывет крокодил и говорит, ребята, не подскажете, Африка в какой стране? Один говорит, налево. Крокодил уплывает. Второй бегемот обращается к первому и говорит, слушай, ну нахуя ж ты ему спиздил? Это Африка-то направо. Он говорит, а нахуя ты мне вчера шапочку распустил? Сидят наркоманы на берегу реки, тянут косячок. Подъезжает джип и говорит, ребята, где здесь брод? Один говорит, вот здесь. Джип съезжает с берега и по воде, раз, утонул. Новый русский еле-еле выплыл, подбегает и говорит: «Суки, вы что напиздели нам?» Мы говорит: «Не знаем. Вот полчаса до вас тут утки переходили речку вброд. Им было по пояс». Сидят два наркомана, смотрят, идет мужик с таксой. Один говорит: «Смотри, какая интересная собачка. Ножки коротенькие, коротенькие». Второй говорит: «Да ладно, по-моему, до земли достают». В Австралию приехала группа российских туристов. Им предлагают купить сувениры. И вот лежит бумажник. Два бумажника по разным ценам из крокодила. Один стоит $100, другой $1000. Одна женщина не выдержала и спрашивает: «Скажите, пожалуйста, ну в чем же разница, а? Ну два совершенно идентичных бумажника. Один $100, другой $1000. Продавец говорит: «Видите ли, мэм, один сделан из кожи крокодила, а другой из кожи члена крокодила. И при легком поглаживании превращается в элегантный чемодан». «Товарищ милиционер, по этой улице ходить не опасно? Было бы опасно, хуй бы я здесь стоял бы».
0: В одной семье была слепая девочка, и у нее по поводу слепоты развился комплекс неполноценности. Она все время жаловалась родителям, что ей не докладывают в тарелке. Говорит: «Вот вы мне сколько дали, а сами себе, небось, навалили целую гору». Они пошли к психоаналитику, тот говорит: «А вы ей целый таз пельменей наварите и поставьте, чтобы она поняла, что вы ее любите». Они наварили целый таз пельменей, поставили перед ней. Девочка ощупывает пельмени и говорит: «Блядь, представляю, сколько вы себе это навалили». Идут по лесу Марс и Сникерс. Навстречу им пикник. Говорит: «Ребята, вы куда идете?» Она говорит: «Баунти ебать». Говорит: «Ой, блядь, не ебите, я ее выебал, какую-то кукуруку поймал». Мужик в застойные времена заходит в магазин с трясущимися руками, еле-еле отсчитывает деньги, в кассу дает и говорит: «362. Кассирша спрашивает: «В какой отдел?» Он говорит: «Блядь, в кондитерский». Сын подходит к отцу и говорит: «Папа, скажи, пожалуйста, что такое альтернатива?» Он говорит: «Сынок, вот представь, тебе повезло, и у тебя появились небольшие деньги. Ты завел себе птицеферму, стал разводить куриц. Курицы несутся, приносят тебе доход. В один момент ты приходишь и видишь, что произошло наводнение, и все курицы утонули. Понял?» Он говорит: «Нет, папа, а что такое альтернатива?» «Сынок, альтернатива – это утки». 19 век. Поезд Москва-Санкт-Петербург. Купе. На третьей полке дрыхнет денщик, на второй полке спит боевой генерал. «Кимольщик, ты прием пасать! Это тебе кто? Блядь подзаборная? Или жена отца святого, целка из него вышедшая? Пизду сосед не дававшая, ты при ей пасать? Это тебе кто? Потаскуха малолетняя или целка непорочная, хуя во рту не державшая? А ты, блядь, при ей пасать? Ну-ка, бля, марш на третью полку и не ссать до самого Петербурга».

пошел старик к морю ловить рыбку. Закинул невод, видит, попалась одна золотая рыбка. Она говорит: что тебе надо, старче? Он говорит: да лично мне нихуя не надо. Бабка хочет стать асом Люфтваффе. Нихуя не сказала рыбка, только хвостиком махнула. Возвращается старик к старухе, видит, сидит старуха, а перед ней разбитый мессершмитт. Пошел старик ловить рыбку, закинул невод, попалась одна золотая рыбка. Она говорит: что ты хочешь? Он говорит: лично мне ничего не надо. Пойду у бабки узнаю, чего ей хочется. Приходит, говорит: бабка, говорит, что ты, говорит, хочешь? Она говорит: послушай, старик, у нас вроде все есть, все, всего дохуя. Только вот мы евреи, живем в России. Пускай сделают меня русской. Дед возвращается к рыбке и говорит: бля, сделай ее русской. Она говорит: хорошо. Дед возвращается к старухе, смотрит, пустой дом, бабки нет. Он к соседям говорит: слушай, а где бабка? Пошла к евреям, говорит, белье стирать. Кораблекрушение. Мужик, держась за деревяшку какую-то, выплывает на необитаемый остров, живет там.

0: полтора года одичал, питается кокосовыми орехами, жрет сырую рыбу. И вдруг его осенила мысль, что, может быть, сплавать на какой-нибудь соседний остров, может, там кто есть. Он плывет, смотрит, там баба. Баба его увидела, обрадовалась и говорит: «Ёпта, я здесь 2 года живу, а ты где?» Он говорит: «А я вот на соседнем острове». «Ну, говорит, иди ко мне, у меня есть то, чего ты так долго ждал». Он говорит: «Что, выход в интернет, что ли?» Три алкоголика, один говорит: «Блядь, я завязываю пить, у меня руки трясутся, я, блядь, пока галстук завязываю, блядь, 15 раз рука соскакивает». Второй говорит: «Я тоже завязываю, потому что, вот, блядь, стакан к рту пока поднесу, все разливается». Третий говорит: «И я тоже заканчиваю, блядь, пока пасу, блядь, 3 раза кончу, блядь». Мужик встает с будуна, ему так хуёво, блядь. Вот он ходит по квартире, блядь, не знает, чем заняться, блядь. Вдруг звонок в дверь. Он так еле-еле подходит к двери, открывает дверь. Там стоит такая маленькая девочка в школьной форме с 2 бантиками. В руках сеточка. В сеточке пиво. Он говорит: «Девочка, ты к кому?» Она: «К вам, Никанор Петрович. Вот вы вчерась нажрались? Так вот я вам пивка принесла». Он говорит: «Девочка, ты, наверное, Тимуровка». Она говорит: «Что вы, дяденька, я белая горячка». Жена уехала на курорт, возвращается через месяц, заходит в квартиру — голые стены. Ни мебели, ни одежды, ни паркета. На цементном полу сидит на газетке совершенно голый муж. Она говорит: «Блядь, где все?» Он говорит: «Продал». Она говорит: «А деньги где?» Он говорит: «В мешках». Она говорит: «А мешки где?» Он говорит: «Вот здесь». Мужик возвращается из командировки и в купе знакомится с блондинкой. Он в середине пути дает жене телеграмму: «Ехал домой, подвернулась нога. Жди через 2 недели». Муж приходит в рыбный отдел и говорит: «Мне рыбку надо свеженькую». Ему говорят: «Какую предпочитаете?» Он говорит: «Хочу карпа». Ему взвешивают: «Вот этого?» Говорит. Он говорит: «Этого». Теперь, говорит, бросьте его мне через перелавок. И вот спрашивает: «Зачем?» Он говорит: «Чтобы я дома мог с чистой совестью сказать, что я его поймал». Возвращается муж с охоты. Жена говорит: «Дорогуша, что-то тебя говнецом попахивает». Он говорит: «Ты не поверишь, Зоя, но пошел на охоту с шариком. Шарик куда-то съебался, я выхожу на просеку, смотрю — медвежья берлога. Я снимаю ружье, прицеливаюсь, и вдруг мне 2 лапы на плечо. Хуякс! Я поворачиваюсь, и, в принципе, я вижу, что это шарик. Насрать уже остановиться не могу». Значит, 3 охотника пошли на охоту, один пошел на медведя, выстрелил неудачно. 2 раз неудачно. Медведь за ним погнался, он бежит к сторожке. Медведь за ним. Он дверь открыл, медведь туда забежал, он дверь закрывает и говорит: «Ребята, разделывайте этого, я за другим пойду». 2 охотников пошли на медведя. Ну и медведь за ним погнался. И вот один, значит, залез на дерево, а 2-й спрятался в кустах. И медведь, значит, за тем, который на дерево лезет, этот вылез из кустов, прицелился, хуяк с медведю в яйцо. Хуякс во 2-й. Тот, который на дереве, кричит: «Блядь, в голову стреляй, вижу, не ебать он меня лезет, а жрать». Встречаются 2 грузина. Один говорит: «Гоги, вот давай представим такая ситуация. Я пошел на охоту, и за мной помчался медведь. Что ты будешь делать?» Он говорит: «Блядь, я убегу». Он говорит: «Медведь за мной гонится». Говорит: «Нет, я спрячусь, я боюсь медведя». Он говорит: «Блядь, я не понимаю, ты чей друг, блядь, мой, блядь, или медведя?» Сидят охотники и разговаривают между собой, ведут охотничью беседу. Один говорит: «Я вот подстрелил тут лося на 2 тонны весом». Второй говорит: «Это хуйня. Я вот в Африке был, носорога замочил, блядь, тот 5 тонн весом был». Третий говорит: «Не бывает, блядь, таких носорогов 5 тонн весом». Он говорит: «А я, блядь, говорю, бывает, блядь». Он говорит: «Не бывает, но, блядь, скинь 2 тонны». Он говорит: «Не, нихуя, блядь, 5 тонн, блядь». Он говорит: «Хорошо, слушай тогда мою историю. Выхожу я на просеку, смотрю лось, я прицелился, только хотел выстрелить, смотрю лесник, Я, блин, думаю, ну, заметут, лицензии нет. Хуяк с лесника замочил. Поворачиваю голову, смотрю, стоит его жена и дочка. Я их тоже хуяк замочил. Поворачиваю голову, смотрю, тут подъехал автобус с туристами. 52 рыла. Слышишь ты? Скинь пару тонн, а то, бля, весь автобус замочу.
1: Осталось в кустах. Очередной продюсер, намазав гримом фейс, сменил свой пусер на кожаное карабаса-барабаса одеяние, с кнутом вошел в увесистое здание. Зинуля щурилась. Окно открыто. Сквозь занавески было видно, как сквозь сито, что Энгельс подошел к трем именинникам. Те дали ему сразу 3 полтинника зелеными американскими деньгами и сняли брюки вместе с сапогами. Министры были толстыми, румяными, а стол укомплектован плотно дамами в алмазах и изысканных мехах. Стол дружно выдохнул «Ах! Ах!» и Энгельс начал толстяков пороть. На жопах колыхалась плоть, все гости поглощали торт, украшенный болтом из сбитых сливок, и напевали весело, игриво. Хай

0: мою!» Затем министров Энгельс поместил на крюк. Зинуля всхлипнула: «Правительству каюк!» Но нихуя! Не тут-то было! Такое положение тел министров возбудило. Все трое выли долго и натужно. Затем, спустив на землю мутной лужей, набросились втроем на мармелад. Хвалили Энгельса: «О, вы маркиз де Сад! Прекрасно! Мы довольны! Праздник на славу удался! Еще деньжат, проказник!» «Да не мешало бы!» — ответил им садист. И, получив зеленый лист с двумя нулями, молвил: «Вот спасибо! Расслабимся? Еще разок на дыбу!» «Наебывает!» Зиночка в кустах бесшумно спрятала соплю в рукав. «Три музыканта. Энгельс, Марамой». И по-пластунски поползли домой. Наутро навестили Зинаиду, та сразу: «Что, похож продюсер на Шахида? Похож ведь, правда, мальчики? Похож! Таких, как у него, немного рожь, тем более с такой растительностью. Все это очень, очень подозрительно. Вот потому мой Коля вновь статью слепил. В ней написал: прикройте срочно тыл. Прикрывшись музой, затесался среди нас опасный элемент — Усама Барабас. Теперь продюсер в розыске. Пиздец! Зинуля, ну какой ты молодец!» Вся группа подтанцовку обнимала, та увлеклась, и Зину отъебали. Газета Колина слыла читаемой газетой. Печатались в ней сексуальные памфлеты про жизнь, про половую, про загадки Марса и новости из Врата, случай с Марксом. А тут ошеломляющая первая страница. По центру примечательные лица: Бен Ладен и Саддам Хусейн. Чуть сбоку продюсер Энгельс с волосатой жопой, в руке огромный ядерный заряд и надпись злая: «Энгельс – гад!» Продюсер утром встал, открыл газетку, себя увидел, заглотил таблетку просроченного валидола. «Я в жизни не держал ни тола, ни динамита, никакой взрывчатки. Вдруг, ёпс, взорвали дверь входную. Гадкий, вонючий, мерзкий террорист!» ОМОНовец достал бумаги лист. «Так, составляем протокол. Сидит один, жует, козел, какую-то таблетку. Видимо, наркотики. Сам низкорослый, борода экзотика, вид ненадежный, ставлю перед фактом. Задержанный готовился к теракту. Поверьте, я миролюбивый. Вот ягодки. Хотите сливы?» ОМОНовец съел сливу. «Как зовут?» А Энгельс: «25 минут восьмого». Командир ОМОНа: «Что?» Продюсер: «Обещали-то тепло, но сами знаете, прогноз не часто точен». «Да ты не слышишь нихуя. Короче, давай-ка собирайся и в тюрьму. Я тоже осень раннюю люблю. Унылая пора, очей очарование». ОМОНовец: «За мной». Продюсер: «Где?» Начальник наручником к себе тетерю приколол, два раза ёбнул и увел.
1: «Муж вернулся?»
2: «Вернулся, но не нынешний, а первый».
1: «Ну а что же ты так напугана?»
2: «Просто он 10 лет как умер».
1: Есть такой старый анекдот, а возможно, это и реальный случай, имевший место быть. На сцене театра идет спектакль «Гроза» по Островскому. Красивая молодая актриса, вдохновенно подняв вверх руки, читает монолог Катерины. Типа: «Но почему же люди не летают, как птицы? Так бы раскинула руки и полетела». Делает шаг и, споткнувшись, с грохотом падает. «Ну ёб твою мать! Какая бледюга пол засрала! Козлы! Всем бы вам яйца оторвать!» Вот в этот-то знаменательный момент зрители имели счастье видеть подлинную сущность этой актриски. Какое там раскинуло? Какое там летать хочу? Это все маска. Маскировочная сеть, в которой тетки заворачиваются, чтобы прикрыть отсутствие романтики своей подлой душонки. А подлинную свою сущность они открывают редко. Только обстоятельства или время способны сорвать с них покрывало. А под ним можно увидеть что угодно. Можно мелкую и развратную шлюшку, можно грабителя-рецидивиста, можно игривого бесенка, а можно, если повезет, уже созревшего демона. Самое неприятное, что до тех пор, пока это не случится, вы будете с ним жить, есть, пить, ложиться в одну постель, да еще и покупать ему подарки, которые оно ждет, жадно раскрыв клюв, как голодный птенец, и ни о чем не догадываться. Итак, от рассуждений пора перейти к делу, к тому, которое случилось со мной. Произошло это уже в Москве. Как я уже рассказывал, переехал туда вместе с любовницей, из-за которой расстался с женой. Мне по-прежнему казалось, что я любил эту киску, поэтому покупал ей подарки, пристраивал на высокооплачиваемую и перспективную, в смысле карьеры, работу, но только не планировал на киске жениться, о чем сразу и предупредил. Казалось, что ее все устраивает. Кормят, одевают. Ее деньги — это ее деньги, мои — это наши. То есть все очень удобно. Я снимал квартиру в самом центре, и мне тоже казалось, что все зашибись. Вот только это зашибись было недолгим. Шел второй год жизни с киской, когда мои дела стали вдруг стремительно катиться в пропасть. Обычно жизнь состоит из полос, черных и белых, а у меня начиналась сплошная беспросветная черная. Деньги стали заканчиваться или кончили начинаться. За квартиру уходила основная часть дохода, на киску остальная. Она ведь познакомилась со мной в тот славный момент, когда я был уже на коне, то есть не совсем беден и не хотела знать, что времена бывают разные, как хорошие, так и отвратительные. И снижать уровень жизни, на который я сам на свою голову ее поднял, совсем не планировала. Поэтому каждый день закатывала мне истерики. Но, впрочем, и это все мелочи. Потому как в один момент плохо стало вообще все. Дошло до того, что впервые за 15 лет артистической деятельности я не получил работу в Новый год. А это было страшно. Главное, необъяснимо. Новогодняя ночь – почти всегда возможность заработать самый большой гонорар за весь год. И всегда есть выбор, кому пойти. Ведь те, кому не попал в прошлом году, ждут тебя на следующий. Ну как такое могло произойти, что все куда-то исчезли? В декабре публики в клуб приходило мало. А ведь раньше люди заказывали столики за месяц. На халтуру, то есть частной вечеринке, меня тоже перестали приглашать, что было еще хуже. Основные мои деньги только оттуда и берутся. Также стали обламываться мои постоянные источники доходов. В марте я ушел с радио, а в мае меня ушли с телевидения. Ну что за дьявольщина? Ну как могут все мои проекты рушиться почти одновременно? Такие роковые совпадения любого человека заставят задуматься. Кто виноват? Что делать? Такими набившими оскомину вопросами я мучительно задавался, сидя дома по вечерам, когда в клубе в очередной раз отменялась программа. И это все было неправильно. А когда в жизни что-то происходит не так, думать ты можешь только об этом. И я только об этом и думал. И, разумеется, обсуждал это со своей пассией. Ну а кому же еще компостировать мозги своими проблемами, как не бабе, с которой живешь, а? Однако, вместо утешений и дельных советов, которые в такой ситуации услышал бы от жены, киска только добивала раненую мышку. Чтобы не мучился, что ли? «Рома, а может быть, все кончилось?» Задумчиво произносила она, глядя в потолок. «Как кончилось?» Меня сжимало от ужаса. «Ну так, ну ты же не знаешь, как это бывает». «Что бывает?» «Ну, конец». «Ну, когда все заканчивается? Ну, когда твой поезд ушел?» «То есть мне навязчиво намекали, что сдулся я. Выдохся, устарел и нафиг никому не нужен. Что я эстрадный мусор и место мне на свалке истории. Спасибо тебе, родная. Ты умела превращать ситуацию из плохой в чудовищную. Однако глупо думать, что я безоговорочно верил в услышанное от нее и в то, что обстоятельства так стремительно выкинули меня из седла». Падения и забвения не бывают такими быстрыми. Да и конкурентов-то у меня нет. Но почему люди тогда не приходят в клуб? Почему не приглашают к себе? Тут что-то не так. И я метался и искал причины. Хотелось найти отмазку. Типа я не виноват, дело не во мне, а в чем? Это нормальная человеческая реакция. Когда ты в жопе, трудно винить в этом только себя. Ты ищешь, на кого бы свалить вину за происходящее. Зато, если причина все-таки находится, сразу становится понятным, как и за что бороться. А пока воюешь с тенями. Ну и самое неприятное, пока ты так мечешься, над тобой нависает глобальный вопрос: на что жить? Чем платить за квартиру? Где взять средства содержать себя, любовницу и семью, которая осталась в Питере? Первое, что я сделал, пошел к своим соучредителям просить денег в долг. Но почему бы им не дать товарищу за его будущие заслуги? Мы же партнеры. Но от них услышал, что они не подают, ибо сами не жрамши. «Да вы что?» — изумился я. «А как же мне жить?» «Ромочка, живи как хочешь». От такой формулировки я охренел. Что же это происходит в мире? Всегда меня было кому выручить. А неужели сейчас и здесь такая засада? Окружили меня, окружили. Обидели юродивого, отняли копеечку. Близкие приятели также вместо того, чтобы помочь, утешали тем, что сейчас у всех делах затишье. Не только у меня. Но одно дело затишье, и совсем другое, звенящая, зловещая тишина. Но нет, так просто я не дам себя сломить. По своему опыту давно знаю, если в трудный момент начать экономить, снизить свою рабочую ставку, то обратно на прежний уровень не влезть. Это процесс необратимый. Если цена упала, то будет и дальше падать, раз за разом, до тех пор, пока человек не окажется на помойке. Мы не раз наблюдали такое на телевидении и в жизни. В трудные моменты, наоборот, нужно поднимать ставку. И вообще, чтобы стать богаче, не нужно меньше тратить, нужно больше зарабатывать. И тогда решил так. Хватит жить на съемной квартире. Может быть, все беды идут от этого. В Питере жил как принц, а здесь как нищий в чужом дому, где все раздражает, где неуютно, куда нельзя перевезти мои любимые вещи из дома. Их здесь просто негде расставить. И я решил совершить невозможное. В такой трудный момент, несмотря ни на что, купить квартиру. Причем рядом с клубом, чтобы удобнее было ходить на работу. Денег не было вообще, но когда есть цель, деньги находятся. К тому же я заметил, что все, что тратишь, всегда к тебе возвращается. Если возьмешь что-то в долг, то потом обязательно это что-то заработаешь. И я отправился по миру со списком возможных кредиторов. Список включал в себя 20 человек, у которых можно одолжить без напряга для них эту чудовищную сумму. Из этого длинного перечня дали только трое. Некую сумму под поручительство пятого дал четвертый. Несколько человек пообещали и не дали. К партнерам я даже не обращался, зная, что они, как они сказали, сами голодают. Но и в этой ситуации я нашел светлые стороны. Зато теперь стало ясно, кто друг, а кто нет. Купил. И ничего не произошло. Более того, я вдруг увидел, что вся моя жизненная философия, выведенная из многолетнего опыта, рассыпается. Ситуация, после которой я ожидал взлета, которая должна была улучшить мою жизнь, никак на ней не сказалась. Более того, становилось все хуже и хуже, все хуже и хуже, только теперь все усугублялось еще и долгами. Конечно, обо всем этом кошмаре, происходящем в моей жизни, знала жена. Мы регулярно созванивались и, несмотря ни на что, оставались друзьями. Или, как интеллигентные люди, пытались ими остаться. Но все же нас... Как минимум связывают ребенок и 15 лет совместной жизни. И вот как-то жена рассказывает мне умопомрачительную историю, услышанную в компании. Один известный всей нашей тусовке дяденька прикупил себе землю, состоящей на ней полуразрушенной деревообрабатывающей фабрикой. Фабрику он отремонтировал, оборудование привез туда из Швеции, установил. И вот по прошествии 2 лет серьезного труда и больших материальных вложений он пришел к тому, что все затраты наконец-то стали себя окупать. В этот самый торжественный момент к нему пришли какие-то темные личности и, глядя ему в глаза, сообщили, что земля, которую вы купили, не ваша. Вот видите, запись об этом в компьютере есть. Так что, пожалуйста, освободите площади. «Что?» — естественно, завопил он. «Да вы с ума сошли! Я ее честно купил! Я завод строил 2 года!» Слушать его, однако, никто не стал. А наезжать стали. Вскоре у него сгорела квартира, и это явно не было несчастным случаем. Машину разбили, и это было не ДТП. Ситуация все усугублялась и усугублялась, ведь у нее семья, дети, кто их подставляет? И тут кто-то из знакомых посоветовал ему сходить в институт парапсихологии. Мол, есть там человек замечательный, говорят, помогает. Сеанс стоит 250 евро. Смешной, наверное, выход, но, как я уже сказал, попадая в жопу, ты чувствуешь себя глистом и ищешь любой выход. Смешно или нет, уже не важно. Ну а не поможет парапсихолог, да и черт с ним, не такие огромные деньги. И он сходил. Бандиты куда-то через 2 дня исчезли. Записи в компьютерах, что эта земля принадлежит другому человеку, тоже. А еще ему вскоре дали какую-то невероятную премию за его жутко полезную деятельность. В общем, неожиданно поперло. Вот жена мне и присоветовала. Сходи ты к этому шарлатану. Ну кто знает, может, правда на тебя порчу навели. И я пошел. Хотя звучит, конечно, и смешно. В институте меня запихали в какой-то прибор в виде черепахи. Что это за прибор? Деревянные перегородки, покрытые тканью, под которыми я обреченно отлеживался какое-то время, даже не вдаваясь в суть, что это за прибор. Какая там энергетическая чистка? Будь что будет. Правда, цвет лица при выходе из черепашки у меня изменился. Стал не таким серым, каким был все последние месяцы. А дяденька тем временем сделал снимок моего энергетического поля. Поле было сильно пробито с одного края. «Это порчу на вас навели», — сообщил дяденька и стал устанавливать приборчик, чтобы выяснить, кто же это сделал. «Какая порча! Господи! Бред какой-то!» — думал я. Тем не менее, продолжаю участвовать в его исследовании. А он положил на стол чистый лист, подвесил над ним крутящуюся рамочку и предложил называть имена всех моих знакомых, кто бы мог это сделать. Рамочка должна будет завертеться, когда прозвучит имя вредителя. Нехотя я назвал имя жены. Конечно, прости Боже, но в первую очередь в такой ситуации думаешь на жену. Она должна была затаить обиду, но рамочка осталась неподвижной. Тогда назвал имя киски. И рамочка неожиданно быстро завертелась. У меня шевельнулись волосы на голове. Во-первых, очень уж неожиданный фокус. А во-вторых, я не понимаю, ей-то зачем на меня наводить порчу? Она со мной живет, и ее благосостояние напрямую зависит от моего. Нет, этого не может быть. И опять же, если подумать, сюда меня отправила Лена, значит, может допустить возможность того, что она в сговоре с этим парапсихологом, потому что хочет рассорить меня с моей кошечкой. Однако тот уверил меня, что никакой Лены он знать не знает. Ну, а мне он поможет. Будет работать над моей проблемой. Что ж, работайте. С этой мыслью я покинул институт. Через 3 дня, уже находясь в Москве, я случайно включил свой питерский мобильник. Давно им не пользовался. И сейчас он понадобился лишь для того, чтобы найти записанные в его памяти номера телефонов. Но он тут же зазвонил. «Рома, мы тебя везде ищем и ищем. У нас пьянка в субботу. Приезжай, хорошо заплатим». В трубке зазвучали голоса давнишних моих приятелей, у которых не раз работал. «Не могу». Я даже растерялся от неожиданности. «В субботу в своем клубе в Москве работаю. Мне надо клуб закрывать, значит, неустойку платить». «Фигня! No problem! Заплатим!» Ну, раз так, я поехал. Так много мне не платили ни разу в жизни. «Наверное, это просто совпадение», — подумал я. «Хотя приятно». А через неделю мне опять заказали вечеринку. Да и люди понемногу начали ходить в клуб. Воодушевленный таким успехом от магии, я повелся на предложение знакомого художника сходить к гадалке, у которой ошивается весь шоу-бизнес. Ошибается, рассказывал художник, только в датах. Да и то чуть-чуть. Был случай, когда одному мужику она сказала, чтобы он не выходил из дома в ближайших 2 дня. Не то беда случится. Тот не поверил. Буквально через 2 дня его зарезал у магазина какой-то пьяный. И в это можно верить, можно не верить, но факт, как говорится, налицо. Короче, я поехал к этой тетке и завис у нее на 1,5 часа. Она гадала мне и на кофейной гуще, и на картах, иногда прерывала гадание и просто смотрела на меня. Меня предупреждали, что она и без карт чего-то там видит. Правда, я, как и все прожженные циники, с трудом в это верил. Поэтому не давал ей фору. стараясь поменьше задавать вопросов. А она начала разговор не с будущего, которое нам неведомо и про которое можно 10 раз наврать, а с прошлого. Дела у тебя пошли плохо в декабре, так? А второй раз очень скверно было в феврале. «Угу», — недоумевая поддакивал я. «И перед этим ты сильно поссорился с любовницей». «Не помню». «Может быть». «Было-было, не сомневайся. Да ты и полюбил-то ее совершенно случайно. Она не очень тебе нравилась вначале. А потом ты и сам не понял, как оказался с ней».
2: «Да».
1: «Да-да, угу, ага, угу, угу». Как попугай бубнил я, и гадалка постепенно перешла от прошлого к настоящему и окончательно меня огорошила. «Простите, Роман, мне неприятно вам это говорить, но девочка никогда вас не любила, и ее интерес к вам был только корыстным. Она 2 раза делала наговор. На вас наложена такая штука, которая называется блокировка. Вы вроде существуете, но вас не видят, про вас забывают». «Да бросьте», — сказал я, — «то, что все плохо, понятно, но какой наговор? Может, тогда уж меня случайно кто-то сглазил? Завидуют люди в шоу-бизнесе друг другу». «Нет, такой сильный наговор можно сделать только специально. Делают это сильные черные маги. В Питере это стоит $3000, в Москве 5. От таких цен у меня подкашивались ноги. Для киски это очень большие деньги. Но неужели ей так не давало покоя то, что успехи у меня в делах были не в пример лучше, чем у нее? Казалось бы, такое поведение рубит сук, на котором сидишь. Это нелогично. Но я часто думаю, что у баб, именно у баб, женщина нечто другое, более оккультуренное создание, и нет никакой логики. Почему они так легко верят в магию? Потому что и магия нелогична. И прибегают бабы к ней, понимая, что мужчина не заглатывает наживку. Я ведь говорил киске, что на кошках не женится. А это значит, что все зыбко, что рано или поздно может прийти расставание, и она рискует остаться с носом. Значит, — решила она, — надо и меня, и мою семью оставить ни с чем. Вот и работала над этим вопросом, не жалея собственных средств, которые у нее скапливались, ведь мы жили на мои. А еще я вспоминал, как вкрадчиво и регулярно интересовалась она у меня. «Ну, Рома, а может быть, это конец?» Ждала, сволочь. Гадалка также сообщила, что, по всей видимости, ваша чертова киска не раз прибегала к ведьмам и когда-то сделала на вас приворот. На этой фразе я оторопел. «Да вы и сейчас еще у нее на привязи, за которую она может потянуть. У вас деньги. И именно поэтому она еще не раз даст знать о себе. Киска хочет получить как можно больше выгоды. Ну а вам лучше с ней больше не встречаться. Человек она лживый и к тому же постоянно вам изменяла». На этой фразе я понял, что совсем ничего не знаю о жизни. И что самое страшное, от этой новости мне окончательно сделалось дурно. Она навела порчу и на мою жену. Причем со смертельным исходом. «Что? Но это же моя семья. Нельзя трогать мою семью. Никому нельзя трогать мою семью. Никому и никогда нельзя трогать мою семью. У нас маленький ребенок, его еще надо вырастить. А тут получалось, что меня не видят. Я ничего не зарабатываю. У жены дела еще хуже. Это просто кошмар. В него просто невозможно поверить». По дороге от гадалки домой я бесконечно перебирал наш длинный разговор и искал. Ну где же там подвох? И думал, что стоит обнаружить его и поймать гадалку на какой-нибудь мелкой лжи, как весь этот ужас развеется. Только как совершенно посторонняя мне баба могла узнать такие подробности, заметьте, из прошлой жизни, о которой никто не знал? Мне хотелось докопаться до сути этого вопроса. Но все-таки я давно имею дело с разного рода артистами и знаком с рядом фокусов. Ну, например, если знахари угадывают твои болезни, так это несложно. О многих болезнях можно узнать по внешним признакам, по состоянию кожи, глаз. И еще я вспоминал мнемотехнику, часто используемую в цирке лилипутов. Якобы это передача мыслей на расстоянии. Одна девушка достает что-нибудь из кармана зрителя, вторая, стоящая на сцене завязанными глазами, должна угадать, что это за предмет. На самом деле угадывание — просто передача знаков, понятных им одним. хорошо выстроенный и отработанный номер. Вначале девушки составляют примерный перечень того, что может быть в кармане, затем составляют наводящие вопросы на каждый предмет. «Расскажи нам, что я достала сейчас».
2: «Расческу».
1: «Скажи же, какого она цвета?» «Желтого». Ну и так далее, и тому подобное. Многие чудеса просты до безобразия. Но то, что знала гадалка, не укладывалось ни в какие схемы. И я ломал над этим голову. Все ж таки я не мистик, я не баба, я мужчина. А мужчина должен все понять логически. Иначе мозги могут съезжать набекрень. Отправляясь на визит к гадалке, я продумывал свое поведение. Составил вопросы так, чтобы не было наводящих. И их там не было. Да и вообще поверить в то, что на тебя сделали наговор, и в существование какой-то магии нормальный мужчина не может. И я не верил. Просто позвонил жене. Для начала спросил, как теща, так как гадалка мне сказала, что та сильно болеет. Оказалось, что мать ее в больнице. И об этом пока никто не знает. Лена рыдала в одиночестве на даче, чтобы не пугать ребенка. Это стало первым неприятным совпадением. Тогда рассказал и об остальном. Про порчу со смертельным исходом и назвал возможную болезнь. На другой же день моя жена проверилась у врача, и диагноз подтвердился. Врач сказал, хорошо, что обнаружили вовремя. Пока еще не поздно. Это совпадение уже было вторым. К тому же тетенька-колдунья, как и тот парапсихолог, тоже обещала помочь в делах, снять наговоры и отправить их отправителю. Вечером того же дня в клубе было полно народу. На следующий день тоже. Мистика какая-то. Я с трудом верил в происходящее, но дела медленно и неизменно ползли в гору. Народ стал приходить на программу, меня стали приглашать куда-то на работу, на телевидении предложили делать новый проект. И, слава богу, киски рядом со мной уже не было. К сожалению, проверить истину слов гадалки и как-то подтвердить свои подозрения невозможно. Когда я только пообщался с парапсихологом, я не говорил киске о своем визите. Вернувшись в Москву, поинтересовался. «А скажи, пожалуйста, а зачем ты навела на меня порчу?»
2: «Я?»
1: Глаза ее полезли из орбит отделанного возмущения. «Ты что, шутишь?»
2: «Я? Да зачем мне это? Ты что, больной? Как ты можешь так думать?»
1: «Интересно, а как мне не думать? Особенно после того, что сказала тетка-провидица». Впрочем, расстались мы вовсе не из-за магии. Вышеописанный мистический триллер рудно. К тому же мы прожили 2 года, и я просто привык. Однако киска, как та самая актриска из анекдота, с которого началась эта глава, спотыкалась все чаще. И я, как постоянный зритель, следящий за такими несовпадениями образа и подобия, начинал просто сходить с ума. И обязательно бы сошел, но изыскал в себе силы жестко разорвать эту связь.
2: «Уматывай! Куда? Мне некуда уезжать!» «Снять квартиру, имея деньги, можно за день», — объяснил я ей. «А денег у тебя до дури!»
3: «Ромочка, не выгоняй меня! Я же люблю тебя и всегда любила! И в декабре, когда мы с тобой поругались так, что я хотела уйти, и в феврале, когда дело чуть не дошло до драки, я не могла тебя больше видеть, но простила! Ну, пожалуйста, давай попробуем начать все сначала!»
1: «В декабре? Феврале? Сходится.
2: До свидания!» Вернее, прощай.
1: Пожитки она увозила вечером, во время моего шоу в клубе. А я, придя домой, увидел, что любимая приголубила и кое-что не свое. Она прихватила все мое, что...

могло бы ей пригодиться. Сказать честно, меня попросту цинично обокрали. Ну и как тут не верить экстрасенсам и гадалкам, не видевшим ее, но дружно сказавшим, что человек она непорядочный, и что с ней я еще хлебну говнеца. Когда-то мне довелось почитать руководство для разведчиков. Им настойчиво рекомендовали не заводить постоянных любовниц. Потому что у мужчин насчет женщин одни планы, а у женщин свои. И мы не можем предугадать, как они их будут реализовывать. Что же касается магии, то, возможно, все это совпадение. Но совпадения любопытные. Прошло полгода, а я все нахожу подтверждение словам гадалки. Киска действительно изменяла. Напропалую. Также гадалка сказала, что киска еще не раз напомнит о себе. И действительно, не раз звонила. Попросила подарить ей машину на день рождения. На том основании, что я привез ее в этот город и здесь бросил одну. Гадалка сказала, что с работы ее попрут, и вот недавно узнал, что это произошло. Более того, перед ней закрылись многие нужные двери моих друзей. Когда она им стала жаловаться, что Роман выгнал ее, те цинично заметили. Ну и слава богу, нам всегда Лена больше нравилась. Я не просил их ничего говорить. Более того, и про наше расставание рассказал не всем. То есть вышло так, что все плохое, что девочка пыталась сделать мне, повернулось против нее самой. О том, что с ней произойдет в ближайший год, я слышал со слов гадалки. Ждем-с. Чем дальше, тем интереснее вспоминать и общение с посредниками параллельных миров. Все-таки они помогли мне увидеть баб совсем иной стороны. Мастерство гадателей явно выросло из стабильности ситуации. То есть бабы с целью приворожить любовников регулярно шастают по ведьмам. И они, видимо, перевидали таких баб выше крыши. Как я понял, самое страшное баба творит, если понимает, что ее вот-вот выгонят. Расставание... тяжелая вещь. Женщины – существа эмоциональные и очень зависимые. Зависимые от нас, от мужчин. Хотя они и кричат о своей значимости, самодостаточности и незаинтересованности – все это ложь. И ты, даже не догадываясь об этом, можешь показаться ей козырной картой. Она почему-то решила, что хочет за тебя замуж. В этот момент она может встречаться с другим или другими. И не обязательно, что она тебя любит. Даже совсем не обязательно. И даже не потому, что у тебя есть деньги и связи. Ты просто ей удобен по каким-то ее показателям. И если она чувствует, что рыба срывается с крючка, делает приворот. Может даже сделать на последние деньги или даже возьмет в долг. Или что-нибудь продаст. Она попытается ухватиться за любую маломальскую возможность. А почему бы нет? Мужчины ходят по бабам. Бабы по магам. Мужчина, если может сделать приворот на подругу, то только от большой несчастной любви. Но это редкость. Большая любовь. Вторая причина, которая может привести мужчину к ведьмам, гадалкам или экстрасенсам, если дела по необъяснимым причинам идут все хуже и хуже. Надвигается крах. А он никак не может понять, ну почему, и готов бежать за советом хоть к черту лысому, лишь бы помог. Но это мужчина. Зато женщины постоянно...

потерялся. Ищет их полчаса, час, никак не может найти. Заходит в какой-то зал, там авангард выставлен. И смотрит, стоит мужчина и восхищается. Как это прекрасно! Какая чистота цвета! Какая точность и изящество линий! Мужик к ним подходит и говорит: извините, а вы когда-нибудь ебали ежа? Тот на него поворачивается и говорит: нет, а почему вы спрашиваете? Он говорит: ну я слышу, вы какую-то хуйню говорите, и я решил даже хуйню сказать. Мужик гуляет по Эрмитажу, смотрит, перед одной картиной стоит человек, очень изящно одетый, и восхищается. Какая прелесть, какая чистота форм. Он к нему подходит и говорит: вы художник? Он говорит: нет, я педераст, ну какая прекрасная картина. Владимир Ильич Ленин и Надежда Константиновна Крупская любили вечерком сесть у камина и на два голоса выводить «Интернационал». И так у них, знаете ли, договёненько получалось. Шушенская маленькая избушка. В окне свет зеленой лампы. Под лампой с зеленым абажуром сидит вождь мирового пролетариата и что-то пишет. Вдруг он отвлекается от своих дел и кричит: «Надюша!» «Да!» — слышится голос из кухни. «Хуйна!» — и вновь заскрипело перо великого учителя всех времен и народов. Надежда Константиновна подходит к Владимиру Ильичу и говорит: «Вовочка, что ты пишешь? Мандаты, Наденька!» «Сам ты, — говорит, — хуй лысый, Вовочка, блин!» Муж с женой заходят в аптеку. Там выставлены презервативы олимпийские, золотые, серебряные, бронзовые. Муж спрашивает: какой возьмем? Наверное, золотой. Жена говорит: возьми серебряный, хоть раз приди к финишу вторым. Встречаются две подруги. Одна из них недавно вышла замуж и очень печальная. Вторая спрашивает: что такая печальная? Говорит: ну что-то в семейной жизни не клеится. Так, говорит, ну как не клеится? Ты же вроде вышла замуж за спортсмена. Вторая говорит: ну да, за спортсмена. Но я же не знала, что он мастер спорта по скоростному спуску. На олимпийских соревнованиях одного из боксеров сняли соревнования, так как нашли у него в крови допинг. Делать нечего, нужно спасать честь России. И выставили дядю Васю, колхозного кузнеца. Он говорит: да, ребята, я не хочу. Ему говорит: блять, простой хотя бы один раунд, мы тебе машину подарим. Он говорит: охуенно. Тот его пиздит, дядя Ваня стоит. Первый раунд закончился, ему говорит: еще раунд простоишь, блять, мы тебе нахуй калоши подарим. Он говорит: блять, за калоши два раунда постоит. Два раунда его пиздит, он стоит, блять. Ему говорит: слушай, ну еще раунд один продержись, блять, мы тебе квартиру подарим. Идет еще один раунд, блять, его пиздит, он стоит. Ему говорит: еще один раунд продержись, мы тебе дачу построим. Он говорит: не, нахуй, сейчас его пиздить начну. Мужик приходит к врачу и говорит: доктор, вы знаете, когда я занимаюсь сексом с женой, у нее почему-то колет в боку. Тот говорит: ну дайте жену посмотрю. Посмотрел, говорит: не, вроде все в порядке, давайте вас осмотрю. Тот снимает штаны, у него хуй такой ниже колена. Он говорит: ёб твою мать, вам нужно лошадей ебать? Он говорит: лошади дохнут, а у жены только в боку колет. Муж говорит жену трахнуться противоестественным способом. Она говорит: ну, блин, слушай, мы вроде все уже пробовали. Он говорит: дайте в ухо выебу. Она говорит: нет, в ухо нельзя, я же оглохну. Он говорит: блядь, за 20 лет же не охрипло, блядь.

К Мойше прибегает Абрам и кричит: «Мойша, Мойша, пока ты здесь работаешь, там твою Сару ебут!» Он говорит: «Кто?» Он говорит: «Такой рыжий, с золотыми зубами». «А, говорит, это Шендерович, бля, он всех ебет». Еврей жалуется друзьям, говорит: «Ну, я очень плохой любовник. Во-первых, когда я ебу, я очень быстро устаю, а во-вторых, после меня всегда приходится переебывать».

0: Ах, мы немного опоздали. Старик уже в базе почил. Покой ему. Мы выйдем тихо, пускай останется один. Ну, а пока у нас есть время, поговорим на злобу дня. Так что я там пиздел про семя? Забыл. Но это все хуйня. Не в этом злая бед причина. От баб страдаем мы, мужчины. Что в бабах прок? Одна пизда. Да и пизда не без вреда. И так не только на Руси. На всей земле о том спроси, где баба, скажут быть беде. Шерше ля фам, ищи в пизде. От бабы пьянка, ругань, драка. Но лишь ее поставишь раком, концом ее перекрестишь, и все забудешь, все простишь. Да только член прижмешь к ноге, и тоже. А если раком или минет, а? Но нет. Черед и этому придет, но нас уже Евгений ждет. И тут насмешливый читатель, возможно, мне вопрос задаст. Ты с бабой сам лежал в кровати? Или, может быть, ты педераст? Или, может, в бабах не везло, коль говоришь, что в них все зло? Его без гнева и без страха пошлю интеллигентно нахуй. Коль он умен, меня поймет. А коли глуп, пускай идет. Я сам люблю, чего скрывать, с хорошей бабою в кровать. Но баба бабой остается. Пускай она как бог ебется.
1: Старая бабка приходит в поликлинику к гинекологу. Он ее осматривает, молодой парень. Бабка уходит. Через 5 минут возвращается, открывает дверь. И говорит: слушай, а твоя мать-то знает, чем ты здесь занимаешься? Собрались как-то 3 друга, чтобы выпить. Выпили по одной, по второй, по третий. Один замешкался. Друзья говорят: пей. Говорит: не могу. Говорит: пей. Говорит: не могу. Говорит: ну почему не можешь? Вырвет. Они говорят: да ладно, кто вырвет? Здесь все свои. Муж на кочерге возвращается домой. Жена говорит: где ты, сука, был? Он говорит: на кладбище. Она говорит: что, кто-то умер? Он говорит: ты не поверишь, там все умерли. Муж возвращается домой после попойки. Жена спрашивает: где был? Он говорит: у Иванова. Он говорит: что делали? В шахматы играл. Говорит: а почему от тебя водкой пахнет? А чем это у меня, шахматами, что ли, должно пахнуть?

0: Муж после попойки возвращается домой. Жена спрашивает, где ты был? Он говорит, дорогая, у нас вот в соседнем баре проводился конкурс на то, кто больше выпьет водки. Она говорит, ты кто занял второе место? Муж с женой прочитали в газете объявление, что в одном известном клубе проводится конкурс на самый длинный хуй. Муж, зная размеры своего агрегата, собирается. Жена говорит, нет, ты никуда не пойдешь. Он говорит, бля, как не пойду, я нахуй приз заработаю. Она говорит, нет, ты никуда не пойдешь. Ну вот, муж под каким-то предлогом свалил из дома, вечером возвращается с огромным призом. Жена говорит, ты ходил туда? Он говорит, ходил, раздевался. Он говорит, нет, дорогая, я весь хуй не показывал, только на ту длину, чтобы заработать приз. Мужик приходит в бар, смотрит, там на столе какие-то такие зарубки. Он обращается к бармену и спрашивает, что это за зарубки? А тот говорит, вчера два олигофрена приходили, хуями мерились. Вот это одна зарубка, это длина одного члена, а вторая это длина другого члена. Мужик говорит, нихуя есть такие маленькие. Достает хуй, выкладывает. И говорит, смотрите, у меня длиннее. Он говорит, нет, они мерились с другой стороны стола. Муж обращается к жене и говорит, дорогая, ты, наверное, уже слышала про эту контору? Она говорит, про какую контору? Ну, где хуи делают, какие хочешь. Она говорит, да ты что, а сколько стоит? 5 рублей. Она говорит, и что делают? Ну, говорит, можно сделать длинный, толстый, кривой, как хочешь. Она говорит, на тебе 5 рублей, скажи, чтобы сделали длинный-длинный. Она говорит, спасибо, дорогая. Она говорит, стой. На тебе еще 5 рублей, скажи, чтобы сделали толстый-толстый. Он говорит, спасибо, дорогая. Она говорит, стой, на тебе еще 5 рублей, скажи, чтобы сделали кривой-кривой. Он говорит, спасибо, дорогая. Уходит, вечером возвращается на кочерге. Жена говорит, ну, что, сделали? Он говорит, сделали. Длинный-длинный, толстый-толстый. Стали гнуть, сломался. Отец подготавливает сына перед первой брачной ночью. И говорит, сынок, короче, как только вы разденетесь, ты встань с кровати, встань перед своей женой и начинай яростно дрочить. Сын говорит, нахуя? А чтобы она с первого дня знала, что ты прекрасно можешь обходиться и без нее. Двое друзей встречаются, один другого спрашивает. Васька, слушай, тебя жена никогда не ловила в туалете, когда ты дрочил? Он говорит, нет. Правда охуенное место? Винни-Пух приходит к Пятачку и видит, у него на стене висит такая схема разделки туши. Он говорит, Пятачок, что это? Он говорит, мой портрет. Говорит, да, что-то странный. Говорит, это художник, он так видит. Встречаются двое друзей, один другому говорит, слушай, я вчера был на выставке и 1,5 часа простоял около твоей картины. Ты, говорит, так понравилось? Он говорит, нет, к остальным было не пробиться.
1: Всю жизнь Иван-дурак думал, зачем ему эта гайка. Однажды взял, да и открутил ее. Тут у него жопа и отвалилась. Мораль. Не ищи на свою жопу приключений. Ты должен меня взять, настойчиво конючил я. Костя, я ведь могу пригодиться. Константин Кравчук, он же Кака, чесал бороду, морщил нос, и о чем он думал, угадать было практически невозможно. А дело все в том, что на завтра он получил довольно сложный заказ на глубоководное погружение. В наш городок завалилась компания из 3 французов, которым непременно нужен был рекорд – погрузиться на 100 метров. Кость они обратились как к лучшему инструктору. Он согласился, взяв с них приличный гонорар. Сделка и погружение должны были оставаться в строгом секрете. Однако, что было естественно, слухи о происходящем расползлись по всему городку. Я решил, что непременно должен видеть это. Подобный опыт всегда пригодится. «Да я бы не против тебя взять», — отмахивался Костя, «но сам не знаю, что ждет на глубине с такими клиентами. На подобные подвиги всегда идут дауны и недоучки, стараются поставить личные рекорды, не зная, как это опасно. Причем, чем ниже у них квалификация, тем чаще лезут. И отговорить их я не смог. Неопытным людям ведь ничего же не объяснишь». Тем более френчам. Тот, кто хоть немного соображает, дорожит своей шкурой. А тут... Он обреченно махнул рукой. Мальчики приехали помериться хуями. «Ну тогда зачем идешь с ними?» — изумился я. Так они все равно будут нырять, со мной или без. Но со мной у них больше шансов выжить. М-да. Ситуация оказалась даже интереснее, чем я думал, так как пока не сталкивался с любителями глубоководных погружений. Оказалось, смелость и разум ходят разными путями. Более того, как утверждает народная водолазная мудрость, смелый дайвер не бывает долгожителем. И все-таки предприятие очень манило. Я тоже хотел подвига. Ну что это за инструктор, если туристы ниже его опускаются? В общем, я решительно пошел на крайние меры и предложил $100. Кравчук неожиданно изменил свою позицию и согласился меня взять, мотивируя тем, что если же боеды будут тонуть, одного спасет он, второго — я. А третий, — поинтересовался я, кажется, из чистого любопытства. Как и не ответил, но по лицу его было видно, что третий... Ну и фиг с ним. Иногда и одного-то не вытащить. А помирать, знаете ли, нам рановато. И вообще, надеюсь, ты помнишь международное правило спасения. Лучше один труп, чем два. Я согласно кивнул. В мои планы тоже не входило погибнуть завтра. К тому же и правило очень разумное. Например, если турист рухнул в водопад, а у тебя нет ни веревки, ни спасательного жилета и вообще ни черта, то и прыгать вслед за ним не имеет смысла. Вы утонете оба. Если только вы не бэтмены. Но бэтмены, к сожалению, живут только в кино, о чем я прекрасно помнил благодаря близкому знакомству с морской стихией, не дававшей человеку забываться. Мне самому придется завтра серьезно контролировать себя. Скажем, тот же азотный наркоз. Этот восторг пустоты. Он начинается с 50 метров. Причем наступает всегда непонятно и внезапно. А многие люди даже не поняли, что пережили его. Как рассказывал один турист в баре. «Так здорово было! Я плыву, кругом кораллы, да еще такая прекрасная музыка!» «Какая еще музыка под водой?» — одернули его. «Какая?» — он задумался и даже опешил. «Ну, может, я сам себе намурлыкал». Меньше всего хотелось услышать на глубине в 100 метров музыку, трахнуть русалку, возомнить себя резвым ушастым дельфином и стать героем анекдота. «А ну, верните деньги за нашу! Она не вставила! Тогда чё ты сюда голый из бани пришел?» Но я надеялся, что удержу ситуацию. И это не афит, который не в курсе того, что с ним может случиться, не поймет, что его мозги не в порядке. А я практически морской волк или даже танк. «А если что случится?» — размышлял я утром по дороге к клубу. «Будет ли меня мучить совесть?» Будет ли являться мне в кошмарных снах тот дайвер, которого я сегодня не смогу спасти? Что, если он, обглоданный рыбами и увешанный водорослями, станет подниматься каждую ночь из черной ледяной бездны и бррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrr Хотя интересно, как они живут? Вспоминают ли случайно погибших? Опоминать их надо? Я живо представил, как сажусь пить в компании и прошу налить еще одну лишнюю рюмку, на которую кладу бутерброд и объясняю всем, что это для Жоржика. «Для какого Жоржика? Мы кого-то ждем?» — изумляются друзья. «Нет, он не придет никогда. Его нет с нами с тех пор, как...» «Но что потом? За Жоржика, который ставил личный рекорд? За Йосика, надравшегося перед погружением? За старого гипертоника-дурака Ярика? И за голландских молодоженов Винсентика и Ван Гогика, удравших от инструктора и компании, чтобы под водой заняться противоестественным сексом и угодивших в старые рыбацкие сети? Мало ли как можно погибнуть в открытом море!» Мне представился старый инструктор по дайвингу, сидящий за столом, уставленным наполненными и невыпитыми рюмками. Картина ужаснула. Я, как мог, старался отогнать черные кучерявые мысли от белой бритой головы, все равно назад пути уже нет. Ведь сам напросился к Кравчуку. Так как не прийти? Здесь не ленинградская школа, куда можно принести поддельную записку от родителей, заболел корью и аппендицитом. Мне вспомнился мультик про малыша и Карлсона, где малыш спрашивает своего друга: «Скажи, Карлсончик, а что, если ты устанешь лететь со мной?» «Малыш, тогда я просто сброшу тебя вниз. Одним мальчиком больше, одним меньше, никто и не заметит. Пустяки, дело житейское». Что ж, одним французом больше, одним меньше. Утопил француза, спас сотню лягушек. Неприятная трусоватая нация. Маленькие носатые наполеончики. Наверное, из-за комплекса неполноценности их так и тянет на подвиги. Вот черт. У клуба уже стояли трое ребят, с которыми возился Кака. Как назло, очень приятные и высокие. Видимо, и среди французов встречаются нормальные люди. «А почему вы не ныряете со своими?» «Здесь рядом французский клуб», — спросил я по-немецки сразу после того, как меня представили. «Мы уже были там. У них глубоководное погружение проводится на глубине 40 метров. И не больше», — пожаловался один по-английски. «Ну да, это стандарт», — ответил я, не помню на каком. «Дело в том, что на 40 мы уже неоднократно были, и теперь хотим погрузиться на 100», — гордо квакнул он. «А квалификация у вас какая? И погружений сколько?» «Около сотни, и у нас по 2 звезды КМАЗ». «Ну, тогда вы должны знать, что это опасно», — резонно заметил я. Он в ответ только широко улыбнулся. «Ага, понятно. Кто не рискует, тот не пьет вдову Клико. Ну что ж, вперед и с песнями!» Они уже закончили оформлять документы. Погружение было левое, без участия клубов и инструкторов. Ребята типа просто взяли на прокат баллоны. А мы типа просто ныряем рядом. Нам типа дешевле такой большой компании арендовать лодку. Последней маленькой формальностью стало взять так называемый смертный листик, где написано, что у французов есть такой-то сертификат и квалификация, и они знают, что делают, пускаясь в свободный дайв. Мы сразу погнали к самому глубокому месту. Встали, вывесили за борт 4 баллона для декомпрессии, на всякий случай, и еще раз обговорили все детали предстоящего летального погружения. По большому счету, нам нужно было упасть туда, зафиксировать достижение и сразу же подниматься на поверхность. На большее все равно не хватило бы воздуха. Мы попрыгали в воду, собрались на поверхности и пошли. Первые 30 метров пролетели без осложнений. Впрочем, с 30 метров, если случилось что-то непредвиденное, еще можно сдриснуть. То есть можно-то можно, если, конечно, ты нормальный парень, хорошо подготовлен, не паникуешь, успел выдохнуть воздух из легких и вообще по жизни везучий. Я чуть дрогнул, отметив про себя эту 30-метровую точку необратимости. Мои молчаливые спутники, возможно, тоже дрогнули, но не подали виду, квакнули, и мы продолжали упорно идти вниз. Если кто до сих пор не понял, глубоководный дайвинг отличается от обычного тем, что все проблемы надо решать на месте, то есть на глубине. Если у тебя сломалось оборудование, или ты испугался, что оно сейчас сломается, и решил не рисковать, тебе все равно придется взять себя в руки и, не торопясь, как того требуют правила безопасности, подниматься на поверхность. Ближе к 60 парни начали волноваться. К этому времени нас окружала кромешная темнота. И хотя мы держали фонари, с их помощью видели лишь друг друга. Все, что было вокруг, ускользало из круга света. Со всех сторон на нас наступала черная холодная смерть, называемая биологами «колыбелью жизни на Земле». Интересно, совались они в эту самую колыбель жизни? Мне так идти туда уже совсем не хотелось. Однако меня представили как хорошего инструктора, как же я мог убежать? Снова направив фонарь вниз, я увидел лишь свои наголасты. Входящая глубоко вниз пустота и темень рождали ассоциации только со школьным юмором. «Темно, как у негра где?» Или «темно, как в жопе у кого?» Уже не помню, как правильно. Грузовой пояс, который крепко охватывал меня, когда я только нырнул, сейчас ослаб и почти болтался на жопе у меня же. Не потому, что он расстегнулся. Просто мое тело сдавливают метры воды, что остаются сейчас над нашими головами. Черт, куда я полез? Питая надежду на понимание, осветил компанию. Все показали знаками «Окей». И мы продолжили погружение. На отметке 75 что-то случилось. Один из французов вдруг заметался и резко рванул к поверхности. Я увидел, что Кака поймал его за лапу и пытается успокоить. Быстрый подъем с такой глубины грозил бы французу большими проблемами. Может, и не смертью, но в любом случае фуагра ему уже жрать бы не пришлось. Все собрались вокруг, пытаясь понять, насколько ситуация сложна. Парня могла охватить паника, и неожиданно для себя он осознал, что творит какую-то полную хуйню. Я также был в этом уверен. А паника — самая страшная вещь, особенно под водой. Я уже слышал, что человек порой делает дурацкие вещи, Например, вытаскивает изо рта регулятор и выкидывает его, а потом ломит вниз на всех парах. А может, у него азотный наркоз, про который я говорил? Ну и тогда его надо ловить всей компанией. Вдруг возомнит себя ихтиандром. Впрочем, ему, да и нам, кажется, повезло. Он знаками показал, что неважно себя чувствует и твердо намерен всплывать. Но зато пребывал в трезвом сознании. Отпустить его одного в таком состоянии было бы роковой ошибкой, и теперь нам надо либо разделиться, либо плыть всем вместе наверх. То есть Костя бы вытаскивал перепуганного туриста наверх, а я только анекдотов заинтересовался. Ну, идет группа туристов по горам. Видит пропасть. Через нее перекинут шаткий мостик. Им даже страшно представить, что по мостику можно пройти. Но тут они замечают грузина, который резво перебегает его с тяжелой вязанкой хвороста. «Подожди, как тебя зовут?»
2: «Гоги»,
1: — отвечает грузин. «Гоги, а ты мог бы перенести на ту сторону наши рюкзаки? По 20 копеек за штуку».
3: «Вай, конечно могу!»
1: И он переносит рюкзаки, при этом даже ни капли не вспотев. Тогда туристы спрашивают, «А ты мог бы и нас перенести на ту сторону?»
2: «Порублюсь человека!»
3: «Вай, конечно могу!»
4: Как раз твердили миру о том, что нехуй много пить, не то чтоб к водке, даже к пиву на метр, бля, не подходить. Однако есть еще герои, их на Руси не сосчитать. Как начинаются запои, на остальное им плевать. Гудят, хуярят всю дорогу, а сделать ничего не могут. С утра собрались на застолье, а повод был тогда такой. Вернулся ежик с колоний однажды раннюю весной. Чтоб случай значимей казался, позвал друзей издалека. Не для того, чтоб нажраться, а так, попить.

0: чуть-чуть, слегка. Прихрамывая, еле-еле сперва петух пришел бухать. Едва съебал, его хотели в тот день крестьяне ощипать. Сказал петух: «Все позади, еж петуху, пей, не пизди». Медведь зашел стакан принять, лесной авторитет. Его попробуй не позвать, не оберешься бед. Он и зашел, но не один, в обнимку с кабаном. «Ну что, здорово, сукин сын!» И сели за столом. В обед лисичка подошла, известнейшая блядь, чтоб у проказника ежа по пьяни отсосать. Барсук с пораненным еблом, слегка подпитый волк, все те собрались за столом, кто знал веселье толк. Вот так пришли, разделись и за столы уселись. Медведь по праву главаря встал первым, грозно говоря: «Короче так, давай, братва, спокойно посидим. Не нажираться мы сюда пришли, поговорим. Мы попиздим о том, о сём, рассевшись по углам, покушаем, чуть-чуть бухнем и свалим по домам». Петух воспитанно молчал, барсук ебальником качал. Вот так слегка издалека и завелась машина. Пиздеж поехал, пьянь пошла. Обычная картина. Бывалый еж налил стакан и говорит: «Ребята, в таких местах, где я бывал, не так, как здесь пиздата». Еж захуярил кубок весь, ребята поддержали и принялись охотно есть картошечку с грибами. Спиртное вскоре прижилось, закуску на пару, веселье хмелем налилось, тем более на шару. Тут волк прокашлял: «По второй, как будто вроде надо, иначе праздник никакой. Согласны вы, ребята?» Зависла пауза столбом, над пьянкою тревожно. Медведь повел своим еблом и согласился: «Можно». И покатилось, понеслось, стаканы зазвенели, ведь в доме гость, на то и гость, чтоб ёбнуть в самом деле. Кто жрал салат, кто просто пил, кто чью-то маму материл. Тут, вновь поднявшись, еж сказал две фразы вместо тоста: «В таких местах, где я бывал, не все довольно просто». С ним согласились все опять, и так как были пьяны, то стали дальше разливать горючее в стаканы. Петух тот первым осмелел и, размахнувшись хуем, сказал лисе: «Я нравлюсь всем, давайте потанцуем». «Ты ебанулся, что ли, петух? Твой хуй от плесени протух», — лисица отвечала. «С тобой мне не пристало по пьянке кое-как ебстись. Дай, петух, отсюда брысь». Но Петя буйство не унял. «Ты что, сдурела, сука?» Над стулом жопу приподнял и как въебет ей в ухо. Та прямо мордой об стол. «Давай орать и плакать!» Тут волк за праздничным столом. «Пошел гулеш, однако! Ты, вижу, пидор, охуел! На нашу срешь малину!» И, ебнув водки, засадил пернатому порылу. Медведь взревел: «Что за хуйня?» И после двух стаканов продолжил: «Ну-ка, циц, братва, послушаем пахана». Петух тот тоже саданул и в глаз медведю пизданул. Лиса орет: «Уроды, бля, попортили мне шкурку!» Медведь: «Петух ударил в глаз меня, пиздец ему, придурку!» Шезлонга поднялся барсук, ебальником качает и под столом движением рук от радости кончает. Медведь по морде барсуку, а тот на волка жопой. «Ну дайте же ёбнуть петуху!» — кричит. И Пете: «Хопа!» Петух уже под кабаном, сцепились и плюются, друг друга пиздят под столом, кряхтят, но не сдаются. Вдруг еж, очухавшись от сна, поднял свое ебало и, ебанув еще слегка, промолвил: «Все, достало! Лесную жизнь я в рот ебал и докажу любому, что в тех местах, где я бывал, все было по-другому».
1: В
0: все посмотрели на ежа. Так вот, кто всех напарил. Поднялись с пола не спеша, еще залили хари и так вломили чуваку, что тот скончался на боку. Мораль одна. Коль пьянь идет, не открывай не в тему рот.
1: Свой среди чужих. Пивной ларек засовывается кучерявая негритянская голова. Дайте нашего пива.
2: Какого нашего? Эфиопского, что ли?
1: Почему?
2: Донского.
1: Извини, казачок, не завезли. В очередной раз, проснувшись с похмельной головной болью и мыслью, что надо срочно что-то предпринимать, немедленно приступил к разработке плана собственной эвакуации. Денег на обратный билет нет, и кто бы мне мог их прислать, я, честно говоря, не представлял. А что, если попробовать заманить сюда кого-нибудь из знакомых отдохнуть на море и попросить заодно одолжить мне необходимую сумму? А ведь это идея. Срабатывает, однако, инстинкт самосохранения. Быстро прикинув простым сложением потенциальные расходы, я понял, что денежных средств, которыми владею, хватит здесь надолго. Это означало, что вероятность осуществления моего коварного замысла значительно увеличивается, и я могу действовать спокойно, планомерно и не торопясь. Опять же, учитывая благоприятные местные условия обитания, это время я мог бы провести не так уж и плохо и даже с пользой для изнуренного многолетней работой организма. Так, немного успокоившись, я приступил к типичной курортной жизни. Завтрак, пляж, прогулки, дискотеки. Правда, я лишь изображал беззаботность, а на самом деле голова моя работала как компьютер, вычисляя все, за что можно зацепиться и как-то заработать. Через пару дней у меня уже на каждой улице было по десятку знакомых мухамедов, которые постоянно пытались со мной общаться, угощая то чаем, то кальяном. Они очень интересовались русским языком, как называется тот или иной товар, как правильно предложить его покупателю, как сказать «спасибо, пожалуйста, дешево, дорого», записывали все это в блокнотики, а затем демонстрировали мне выученное. Я с радостью проводил с ними время, потому что в процессе получал необходимую мне практику разговорного англо-нубийского суржика и заодно изучал местные нравы. Оказалось, что в их стране практически каждого мальчика по религиозным соображениям принято называть в честь пророка Мухаммеда, и они просто вынуждены, чтобы не запутаться, придумывать себе какой-нибудь ник. Старшее поколение ограничивалось традиционными производными от святого имени типа Махмуд, Хамди, Хамада, Ахмед, а теперь у молодежи больше принято зваться на европейский манер Майк, Мэтт, Митчелл, а то и просто Арнольд или Фрэнк. «Кстати, а как твое настоящее имя?» — поинтересовались Мухаммеды. Я представлялся как положено. Имя, отчество, фамилия. Все пробовали повторить, но после пятой попытки произнести обычно спрашивали, не возражаю ли я, если они меня будут звать Абдрахман. «Лучше просто мистер Эп», — предлагал я. «А меня можешь называть Муди», — протягивая руку, сказал Мухаммед-таксист. «Меня так многие называют». «Лукамудищев? Дворянин? Что? Ничего. Что ж, Муди, так Муди», — соглашался я. К счастью, он не догонял российского юмора. По вечерам за чашечкой кофе на крыше мы болтали с хозяином гостиницы «Али». Он разговаривал со мной как с ребенком типа «Вот ложечка кашки. Смотри, какая ложечка. Это ведь ложечка? Ложечка. А кашка вкусная? Вкусная кашка». Причем делал это сразу и по-арабски, и по-английски. Удивительно, но в отличие от школьной методики преподавания иностранного языка, этот естественный метод погружения оказался значительно действенней. Я впитывал все как губка и эволюционировал прямо на глазах. Но о делах не забывал. Периодически позванивая на родину, запускал слух, оповещая знакомых, что нахожусь практически в раю и здесь так гламурненько, что о возвращении в холод и слякоть даже думать не хочется. Эффект это производило правильный. Народ начинал активно интересоваться, как ко мне добраться, смогу ли я встретить его вообще, если они вдруг тоже соберутся. «Конечно», — говорил я, — «нет проблем». А судя пока помалкивал. Незаметно летело время. Я бодро вживался в новую реальность и постигал основы маата. Маат, для тех, кто не в курсе,
2: Это основополагающее понятие местной философии. В целом он определяет порядок мироздания и уклада жизни, а на практике является этаким сводом морально-этических правил и понятий, которые определяют, как и что в жизни должно быть правильно организовано. Эта культура была унаследована населением Нубии еще от древних египтян и своеобразно трансформировалась веками под воздействием окружающей действительности, впитывая в себя поочередно иудаизм, ортодоксальное христианство, католицизм, магометанство, социализм и, наконец, в данный момент резко устремилась в нецивилизованный капитализм, активно приобщаясь к великой американской мечте. Нихера себе загнул. Может, мне попробовать себя в написании исторических трактатов? Ладно, если же подходить на чисто бытовом уровне, в переводе на русский это звучит как ответ на извечный вопрос. Кто, кому, за что и сколько должен? И как, когда и почему это следует отдавать или не отдавать вовсе? Обещание или данное слово в здешних местах оказалось делом чести. Очень важно, что человек говорит. Но еще важнее, что именно он в данный момент имеет в виду, а это порой, как говорят в Одессе, две большие разницы. Слово «бокра», например, формально означает на арабском языке «завтра». Но согласно Маату, оно отнюдь не всегда несет на себе привычную для нас смысловую нагрузку. Поэтому, если здесь кто-нибудь говорит, что обязательно сделает что-то именно завтра, сие, скорее всего, значит, что обещающий действительно готов это сделать, но, скажем, в течение текущей недели или в начале следующей. Если речь идет о послезавтра, по-арабски «бадабокра», то значит, он в принципе не возражает против самого факта, но когда произойдет само событие, он не знает, посему, как приличный человек, точно и не говорит. Если же предложение заканчивается словами «бокра иншаалла», «завтра, если Аллаху будет угодно», то всем здесь сразу становится ясно, что это однозначно не что иное, как вежливое «никогда» или «просто забудь об этом, приятель». Понятно, что совершенно неприлично в данной ситуации требовать от человека то, что он совсем не обещал, а в последнем случае даже ясно дал понять, что вовсе не намерен этого делать. Я внимательно изучал местные премудрости. Ведь, оставаясь человеком несведущим, мучился по поводу «а чего же мне ждать?». Несмотря на массу подобных условностей, отношения между людьми в Халаибе сохранялись крайне теплыми и даже напоминали семейные. Городок был молодой, маленький и бурно развивался как туристический центр. Практически все его жители друг друга хорошо знали и держались единой дружной шайкой. Через какое-то время я даже перестал задумываться над многими вещами и стал принимать здешние правила игры, сталкиваться с которыми приходилось просто на каждом шагу. Покупая как-то в очередной раз фрукты на базаре, я подошел к первой же попавшейся ловчонке и не успел поздороваться, как из соседнего лотка ко мне вихрем подлетел смуглый низкорослый торговец и начал просто оттаскивать меня за руку, одновременно оживленно объясняя что-то своему коллеге. Собралась аудитория. Из прений я с удивлением выяснил, что являюсь личным другом хозяина другой лавки, потому что несколько раз брал там товар и получал значительную скидку. На этом основании, согласно местным традициям, я и впредь должен был отовариваться только в ней. В противном случае продавец дружественной мне лавки будет на меня сильно обижен. «Так там дешевле», — аргументировал я. «No problem, my friend», — заверещал запыхавшийся торговец. «Флюс май фиш мушкеля». «Деньги не проблема, в смысле». «Май фиш флюс, you my friend, I your friend». «Нет денег, ты мой друг, я твой друг». Он тут же снизил цену для меня на все вдвое относительно соседских и сообщил, что вообще готов был бы отдать бесплатно, но бизнес есть бизнес. Виноград на самом деле был у него не очень, и я показал пальцем на соседнюю лавку. «No good?» — переспросил он, демонстрируя мне каждую свою гроздь. «Мишквайс», — цыкнув по-местному языком, подтвердил я. «Момент, сэр». Он тут же метнулся к соседу и принес мне то, что я хотел. «How much?» — спросил я. «Бикэм!» — крикнул продавец соседу. «Талята геней!» — «Три геней!» — ответил сосед. «Сри энд хаф!» — 3,5 перевел мне продавец. «Цвай!» — 2! — сказал я. «Нин!» — 2! — крикнул мой продавец соседу. «Мэши!» — согласен, отозвался тот. «Ту энд хаф!» — 2,5 — подытожил мой. «Добре!» — отсчитал я 2,5 гинеи. «Ты отличный парень!» — засмеялся мой новоиспеченный друг, сообразив, что я раскусил его хитрость, и, попрощавшись со мной, сразу принялся рассказывать о случившемся всему базару. Как оказалось, друзья-продавцы — это еще полбеды. Достаточно завести их в каждой лавке, и свобода выбора практически обеспечена. С друзьями-хозяевами дела обстояли несколько замороченнее. Немного упрощало ситуацию то, что владельцы магазинов, ресторанов, кофеен, как богатые люди, в отличие от продавцов, так активно в друзья не навязывались, хотя иностранцев тоже не сторонились по имущественному, вероятно, цензу. Любой европеец ведь здесь был просто богачом, а богачи всего мира, как, впрочем, и пролетарии, склонны к объединению. В отличие от продавцов, хозяева действительно так или иначе становились, если не друзьями, то просто знакомыми. Куда деться? Город-то маленький. Я знал их погоняло, они мое, и мы периодически сталкивались в барах, ресторанчиках, на дискотеках, а то и вовсе совместно проводили время, ужиная или попивая пиво. Загвоздка была в том, что по всем местным понятиям друг не может продавать что-либо другу. Закон гостеприимства обязывал его всем угостить или все подарить. Поэтому, заходя в лавку к другу за сигаретами, я первое время никак не мог сообразить, почему в момент расчета он чувствовал себя как-то неловко и вяло отказывался от денег и постоянно пытался насовать мне в карманы всякую мелочевку типа спичек, конфет или календарика. Для решения этой, на первый взгляд, неразрешимой проблемы здесь, оказывается, действовала веками отработанная система продавцов или уличных мальчишек. Продавец не хозяин. Он может и должен брать деньги с любого, вне зависимости от его отношений с боссом. Тут все понятно. А где продавца не имелось, на помощь приходили уличные мальчишки. За небольшую копеечку они с удовольствием бегали за сигаретами, водой, мороженым, колой и тому подобным, ограждая двух уважаемых людей от мелочных денежных отношений. Вознаграждение за это было честно заработанными деньгами, называемое амуля, а не позорно выпрошенный бакшиш, и являлось предметом мужской гордости. Кстати, опять же насчет денег. Как выяснилось позже, понятие цены в этом чудном для нас мире не существовало вовсе. «Видишь ли, Эб?» — как-то поведал мне однажды владелец сети ювелирных магазинов. «Цены как таковой нет. Никто ведь не может знать, что, сколько и когда стоит. Как оценить, например, глоток воды? Он порой равен в пустыне человеческой жизни, которая, в свою очередь, бесценна по сравнению со всеми богатствами, а иногда вода не стоит ничего. Так же и золото. Поэтому цена — это некоторая абстрактная сумма, которая рождается в голове продавца, когда он смотрит на покупателя. Общаясь на базаре, люди практически объясняют друг другу, насколько им необходим тот или иной предмет и за сколько сейчас его готовы уступить. Зайди в другой раз, и все будет по-иному. Я сразу вспомнил, как действительно однажды один из многочисленных мудиков пытался продать мне футболку по тройной цене, аргументируя это какими-то сегодняшними непредвиденными расходами, абсолютно, на мой взгляд, не связанными с футболкой. Он просто, оказывается, не мог в тот момент уступить ее дешевле. Такой у него получался расклад. Через пару дней я ее все-таки купил, причем даже дешевле, чем рассчитывал. Стоит отметить, с самого начала я обратил внимание на то, что представители местного населения расставались обычно лишь с 5 пиастрами за то, что мне и другим приезжим обходилось как минимум в 2-3 гинеи. Такой факт со всей очевидностью демонстрировал легальное существование здесь курортной системы двойных цен. Если я еще не придумал, как тут можно заработать, то задачей номер один на данный момент для меня стало снижение расходов, желательно поддерживая достойный уровень жизни, сохраняя хорошую мину при плохой игре, так сказать. Для этого же необходимо обжиться и перестать быть одним из туристов-чужестранцев, которых называют здесь вполне приличным, но, по-моему, каким-то некузявым словом «хавага». А обжиться – значит найти себе в данном месте какое-нибудь занятие, но какое – размышлял я, подолгу засматриваясь на тихое, бирюзовое, теплое море. Если честно, оно мне нравилось здесь больше всего. Потом я решил подстричься налысо. А то мои рыжие кудри вызывали разнузданное ржание аборигенов. Ко мне постепенно привыкали, и я тоже постепенно осваивался

0: Пригорюнился Илья, головой кивает. Почему же от меня бабы убегают? Только раком примощу хоть одну заразу, выну поршень, покажу, убегает сразу. Удивляется Илья. Цветом, что ли, не вышел я? Взял, в белило окунул, хуй сперва для пробы, целлофаном обернул, пропиталось чтобы. Бабу в гости притащил, якобы для дела. Как подштанники спустил, та и охуела. Матюгается Илья. Что же это за хуйня? Перекрасил в синий цвет. Так аж залоснилось. От бы сделал кто минет. Круто получилось. Белой кисточкой обвел, набросал горошек, в замешательство привел местных мандавошек. Хуй папа не показал, папа в обморок упал. Заебал Илья весь двор и извел все краски. Ацетоновый раствор, разные замазки. Пол деревни провонял, красоту рисуя. Всю палитру перебрал на холстине хуя. Только бабам не понять. Хуй увидят и бежать. Хорошо сосед помог, говорит Илюше. Ты давай сходи, дружок, доктора послушай. Он проблемы все решит и в большую лупу аккуратно поглядит на твою залупу. Доктор скажет что да как, доктор умный, не мудак. Вот Илья свой хуй подрючил, влажной тряпочкой обтер, просушил на всякий случай, в поликлинику попер. В кабинет к врачу заходит. «Посмотрите», — говорит, — «хуй цветами хороводит, словно радуга горит». Осмотрев Илюшин кол, доктор ёбнулся на пол. Но, поднявшись, матернулся и ответил. «Нет, мой друг, хуй ваш словно шар надулся, и одни прыщи вокруг. Запах, желтая короста, в кожу въевшаяся пыль со следами краски, просто неухоженная гниль. Ты скажи, Илья, одно, ты хоть раз помыл его?»
1: «Не до этого мне было, я ж ебался лет с 8.
0: «Ну а как же щетка, мыло? Или похуй, черт возьми?» «Помогу тебе советом. Если дрын не умывать, будет он зимой и летом только чахнуть и вонять. Чтобы в доме был покой, хуй, пожалуйста, помой. Здесь для всех одна наука. Даже если крут фасад, а в портах гнилая штука, нехуй с понтом морщить зад. Постарайтесь мне поверить, хуй свой надо уважать, нежно холить и лелеять и почаще умывать». Все плюхнулись за стол. Карлуша вынул водку и затрещал, как блин на сковородке. «Короче, если мюзикл пойдет, каждый из вас по Мерседесу обретет. По охуительной в 6 этажей квартире, с бильярдами, с подсветками в сортире, по самолету с серебристым фюзеляжем, по острову со слугами и пляжем». «Вот это да!» – прозовела Зинка. От радости у ней сползли резинки на трикотажных фиолетовых чулках. «Хочу ебаться на Канарских островах!» «Ебаться хорошо, но надо покумекать», — продолжил Маркс. «Как воздух человека, то бишь меня, над сценой приподнять до потолка».
1: «Чего мозги ебать? К вам надо привязать веревку».
0: Арнольд не ел полгода, вскрыл духовку, смычком порылся в газовой плите и, спиздив латку рыбьего филе, продолжил. «Представляете, софиты, вы на веревке, вжик! Взлохмачены, небриты, пропеллеры с фольги, а сцена — планетарий в картонных звездах. Заебись сценарий!» Маркс отобрал закуску моментально. «Взлетать необходимо индивидуально, с использованием техники, иначе наш зритель скажет: разве это мачо, ваш Карлсон? Какой-то хрен болтается, убогий!» Зритель нынче залупается. «Поскольку я пока что, так сказать, материально, с трудом, но все же на плаву, приобретем бензопилу. К ней присобачим лопасть вентилятора, и будет охуенно!» Маркс оратором был превосходным. Разглагольствовать умел, электорат сидел и не пиздел.
1: «Мы не пойдем дорогами избитыми, мы разукрасим сцену плитами бетонными!» Последний писк из Франции. Зинуля очарует залы танцами. Чарльстон, гопак, без трусиков вальсок. Сидит малыш, им будешь ты, собакин Кошкин. Кок на голове, сам голый, блям-блям-блям на арфе. Катастрофа! Всех к хуям снесло потоком тающей воды. Но малышу все катаклизмы до пизды. Все действие под модную музыку. Мы заработаем до жопы бабок. В Коста-Рику хочу поехать поебаться, Марксик. Очень! Запричитала Зинка, что есть мочи. Ебаться, Зина, хорошо, но преждевременно. Позднее поебемся, будь уверена. Теперь же мы загружены работой. Придумай срочно 5 движений жопой. Маркс снял очки, протер пижамой и приказал: Зинуля, панораму. У Зины не было проблемы с артистизмом. Все мужики активно анонизмом, включая Маркса, стали заниматься. Великим творчеством Зинули наслаждаться. Закончила движение подтанцовка. Прекрасно, супер, очень, очень ловко. Маркс отдышался и, убрав свой член в ширинку, добавил: молодчина, Зинка. Нам стадионы будут аплодировать, кипеть от страсти, мастурбировать. Я в воздухе зависну, заурчу мотором мощным, жопу покажу. Авангардизм. Все это прогрессивно, стильно и, главное, необычайно сексапильно. Все музыканты с восхищением смотрели на Карла Маркса. Стекла запотели в очках, пока продюсер речь толкал. Он видеть вовсе перестал. Решил побаловать гостей водчонкой вкусной, но сослепу разлил по рюмкам уксус. Все ёбнули, водичку и запили. А то, блядь, денег нет совсем. Дожили. И что за водка? Вроде не говно. От уксуса изрядно развезло бродячих музыкантов. Мы поедем в Израиль с мюзиклом, к евреям и к неграм в Африку. Те любят шоу. Маркс слушал изречение. По новой достал бутылочку лимонной кислоты. Спросил: еще водчонки? Да пизды! От кислоты лимонной мужиков вообще заело. А Зинаида моментально пожелтела. Покрылась пятнами. Хорошая какая водчонка! Маркс: Зинуля, дорогая, 500 рублей пол-литра, первый сорт. Да, кстати, киса, сделала аборт. А то смотри, нам предстоят поездки. Маркс вместо вилки подхватил стаместку и начал тыкать в стол, разыскивая снедь. Еще по рюмочке, чтобы не болеть? Нет, нет, спасибо. Нет, не надо, хватит, поплыл Арнольд. Тошнит, спасайте скатерть. Разъела скатерть кислотой. Зинуля, нам пора домой. Пришельцы поползли ботинки надевать. Карл Маркс на ощупь стал их провожать. Ты кто? Я Зина. До свидания, Зина. А вы кем будете, громадная детина?
2: Собакин Кошкин, арфа. Доброй ночи.
1: А Фидер Зейн, пиздуй домой, короче. Из коридора забери свою хуёвину. Почуял запах снова я диковинный. Кто надушился? Надушился я. Пока, Васек. Не вижу нихуя. И ты, Арнольд, вали. Пора, бай-бай. Очухаешься, не переживай. Пока.
0: Карл Маркс захлопнул дверь. Ништяк. И ёбнулся башкою об косяк.

Ключик золотой в жопу себе вставь. Покрути немного, для работы тебе надо. А придешь с работы поздно вечером домой, снова вставишь ключик и покрутишь перед сном. Ключик золотой в жопу себе вставь. Покрути немного, для работы тебе надо. А придешь с работы поздно вечером домой, снова вставишь ключик и покрутишь перед сном. Раз твердили миру о том, что нехуй много пить, не то чтоб к водке, даже к пиву на метр, бля, не подходить. Однако есть еще герои, их на Руси не сосчитать. Как начинаются запои, на остальное им плевать. Гудят, хуярят всю дорогу, а сделать ничего не могут. С утра собрались на застолье, а повод был тогда такой. Вернулся ежик с колоний однажды раннюю весной. Чтоб случай значимей казался, позвал друзей издалека. Не для того, чтоб нажираться, а так попить чуть-чуть, слегка. Прихрамывая, еле-еле сперва петух пришел бухать. Едва съебал, его хотели в тот день крестьяне ощипать. Сказал петух: «Все позади, еж петуху, пей, не пизди». Медведь зашел стакан принять, лесной авторитет. Его попробуй не позвать, не оберешься бед. Он и зашел, но не один, в обнимку с кабаном. «Ну что, здорово, сукин сын!» И сели за столом. В обед лисичка подошла, известнейшая блядь, чтоб у проказника ежа по пьяни отсосать. Барсук с пораненным еблом, слегка подпитый волк, все те собрались за столом, кто знал веселье толк. Вот так пришли, разделись и за столы уселись. Медведь по праву главаря встал первым, грозно говоря: «Короче так, давай, братва, спокойно посидим. Не нажираться мы сюда пришли, поговорим. Мы попиздим о том, о сём, рассевшись по углам, покушаем, чуть-чуть бухнем и свалим по домам». Петух воспитанно молчал, барсук ебальником качал. Вот так слегка, издалека и завелась машина. Пиздеж поехал, пьянь пошла. Обычная картина. Бывалый еж налил стакан и говорит: «Ребята, в таких местах, где я бывал, не так, как здесь пиздата». Ёж захуярил кубок весь, ребята поддержали и принялись охотно есть картошечку с грибами. Спиртное вскоре прижилось, закуску на пару, веселье хмелем налилось, тем более на шару. Тут волк прокашлял: «По второй, как будто вроде надо, иначе праздник никакой. Согласны вы, ребята?» Зависла пауза столбом, над пьянкою тревожно. Медведь повел своим еблом и согласился: «Можно». И покатилось, понеслось, стаканы зазвенели, ведь в доме гость, на то и гость, чтоб ебнуть в самом деле. Кто жрал салат, кто просто пил, кто чью-то маму материл. Тут, вновь поднявшись, еж сказал две фразы вместо тоста: «В таких местах, где я бывал, не все довольно просто». С ним согласились все опять, и так как

0: были пьяны, то стали дальше разливать горючее в стаканы. Петух тот первым осмелел и, размахнувшись хуем, сказал лисе: «Я нравлюсь всем! Давайте потанцуем!» «Ты ебанулся, что ли, петух? Твой хуй от плесени протух!» — лисица отвечала. «С тобой мне не пристало по пьянке кое-как ебстись! Дай, петух, отсюда брысь!» Но Петя буйство не то всех напарил. Поднялись с пола не спеша, еще залили хари и так вломили чуваку, что тот скончался на боку. Мораль одна: коль пьянь идет, не открывай не в тему рот.
1: В жопу 600 врезается запорожец, оттуда вылезают 4 амбала, из запорожца вылезает старенький дедушка и говорит: «Так, ребята, бля, вы притормозили, я в вас врезался, поэтому вы должны мне 3 штуки баков». Они говорят: «Дед, ты что, ёбнулся? Звоните старшему». Они набирают телефон. Говорит: «Хорошо, мы отдаем тебе 4 штуки баков». Он говорит: «Нет, вы же сразу не отдали, блядь. Теперь чирик». Они опять позвонили. Говорит: «Хорошо, будь тебе чирик». Говорит: «Нет, вот у вас, вижу, 2 тёлки сидят на заднем сиденье. Тёлок ко мне в машину». Они говорят: «Дед, ты ебанулся, бля». Он говорит: «Давайте, давайте, бля, без разговоров». Они позвонили, передают трубку деду. Дед берет трубку, из трубки голос: «Папа, ёб твою мать, блядь. Мама тебя полчаса назад за хлебом послала, а ты хуйнёй здесь занимаешься». В жопу 600 вылезается горбатый запорожец, из мерседеса вылезают амбалы, из запорожца вылезает старенький дедушка. И говорит: «Дед, блядь, ты попал на деньги». Он говорит: «У меня нету денег». Он говорит: «Блядь, дети есть?» Он говорит: «Есть, сын». Он говорит: «Сын чем занимается?» Он говорит: «Начальник птицефабрики». Он говорит: «Блядь, звони сыну, пускай деньги привозят». Тот набирает номер, сейчас приедет. Через 5 минут приезжает несколько милицейских машин, блядь, вылезают оттуда люди в масках с автоматами, кладут 4, блядь, на землю, пиздят их как только можно, забирают все, что есть. Старший подходит к деду, снимает маску, говорит: «Папа, сколько раз тебе говорить? Не начальник птицефабрики, а начальник отряда «Беркута», блядь». Трое новых русских беседуют. Один говорит: «Блядь, вот у меня дочка заказала платье своей Барби у Кардена». Второй говорит: «Это хуйня. Вот у меня жена, блядь, она, блядь, решила сделать, блядь, себе пуговицы, блядь, чтобы они были все бриллиантовые. Ну, короче, блядь, заказал, блядь, в каждой часы, блядь, у Шарон Константина». Третий говорит: «Хуйня, я вот для своей тещи смирительную рубашку прямо у Кащенко заказывал». Новые русские сидят в бане, ебут баб, пьют водку, вдруг звонит телефон. Один подходит, берет трубочку и говорит: «Да, дорогая, слушайте». Она говорит: «Я хочу купить шубу». Он говорит: «Ну, ты знаешь, где взять деньги? В тумбочке возьми там». Она говорит: «Да, я знаю». Кладет трубку. Через 5 минут опять звонит звонок. Она говорит: «Дорогой, я тут присмотрела охуенную машину. Ты знаешь, где деньги взять? Возьми». Она говорит: «Спасибо, дорогой». Еще через 10 минут опять звонок. «Дорогой, мне тут подвернулось охуенное колье за 500 тысяч долларов». Он говорит: «Дорогая, ты знаешь, где деньги взять?» Она говорит: «Да, да, спасибо, дорогой». Он говорит: «Пацаны, чья труба-то звонила?»

Посмотрим правде в глаза. Вы все ругаетесь и еще как. Не нужно этого делать. В русском языке дохуя пиздатых слов. Берите пример с меня. Я лично матом не ругаюсь. Я матом разговариваю. Пока.

Мужик приходит к врачу и говорит: доктор, вы знаете, что у меня проблема. У меня хуй ниже колен, и он натирает. Я не могу ходить. Пожалуйста, отрежьте мне хуй. Тот говорит: ну, как скажете, желание клиента, закон, подпишите бумажки. Тот подписывает, его кладут на операционный стол. Только простыню сняли. Медсестра говорит: ёпта, какой аппарат, блядь. И что, будете резать? Ну, видите ли, дорогушенька, хуй ниже колен натирает, не может человек ходить. Она говорит: дайте ему лучше ноги отрежем. Я, блядь, его буду на руках всю жизнь таскать. Хуякс, отрезали ноги. Больной открывает глаза. Смотрит, у него нет ног. Ну, что за хуйня такая? А вот, говорит, медсестра будет вас на руках таскать.

Он говорит, ёпта мать, раньше только хуй не вставал, а теперь еще и ног нет. Доктор, доктор, я после операции никак не могу нащупать ноги. Извините, больной, вам пришлось ампутировать руки. Дорогушенька, у меня для вас есть две новости. Плохая и хорошая. С какой начинать? Дайте, доктор, с плохой. Вам придется ампутировать ноги. А какая же хорошая? Я нашел покупателя на ваши кроссовки. Доктор, я буду ходить. Да, только под себя. А плавать, если будете много ходить. Старый еврей пришел в цирк. Смотрит и все время что-то бубнит себе под нос. Говорит, блядь. Ну разве это арена? Вот у моей Сары жопа. Вот это арена, блядь. Проходит какое-то время. Он говорит, ой, ну разве это тигры? Это мандавошки. Вот у моей Сары мандавошки. Так это тигры. Люди шумят. Тихо, блядь, тихо. Проходит полчаса, он говорит, блядь, ну разве это клоун, а? Это хуй. Вот у меня хуй, это клоун, блядь. Маленькая девочка первый раз в жизни пришла в цирк. Выходит шпрехшталмейстер и объявляет: «Летающие крокодилы!» Вылетают крокодилы разноцветные. Один из них зависает рядом с девочкой. Девочка смотрит, у нее на глазах слезы от умиления. Крокодил говорит: «А знаешь, девочка, как нас тут пиздят!» Они улетают, шпрехшталмейстер объявляет: «Летающие коровы!» Вылетают коровы. Одна из них зависает рядом с девочкой. Девочка спрашивает: «А вас тоже пиздят?» Корова говорит: «Блядь, девочка, знала бы ты, как здесь пиздят крокодилов». В цирке смертельный номер. Шпрехшталмейстер объявляет: «Говорящая корова!» Выбегает корова на арену, пробегает несколько кругов, останавливается в самом центре, ее обвязывают канатами, поднимают под купол цирка. Канаты отпускаются, корова со всей дури ебается прямо об арену. Минутная пауза, и корова произносит: «Блядь, когда же я сдохну?» Сухов едет с Саидом по пустыне. Я говорю: «Саид, дай сигарету». Он говорит: «Нету». «Как нету, ёпта? Мы с утра только пачку купили». «Стреляли».

Наркоман приходит в цирк и говорит, у меня есть охуенный номер, прыжок из-под купола цирка. С ним заключают контракт, он поднимается под купол цирка, замирает на мгновение и бросается вниз. Сосед дури ёбается об арену, он в коме. Его увозят в больницу, проходит 2 месяца, наконец он открывает глаза и говорит, опля. Мужик приходит наниматься в цирк, его спрашивают, что вы умеете делать? Он говорит, я хожу по проволоке и при этом играю на скрипке. Директору лень, он посылает своего заместителя, тот отсматривает номер, приходит через 10 минут. Хозяин спрашивает, ну чего? Он говорит, ну чего, ничего особенного. Тот говорит, ну ходит по проволоке? Ходит. На скрипке играет? Играет. Ну и чего? Бля, конечно, не Ойстрах. В цирк приходит мужчина наниматься на работу. Хозяин говорит, а что у вас за номер? Он говорит, у меня мышиный симфонический оркестр. Тот говорит, да ладно. Тот открывает чемодан, мышки быстренько разбегаются по столу, занимают места, достают инструменты, начинают хуячить, играют просто потрясающе. Хозяин со слезами на глазах говорит, ответьте мне на один вопрос. Тот говорит, да, слушаю вас. Первая скрипка у вас еврей? Мужик возвращается с новоселья своего друга, весь в слезах. Жена говорит, что ты плачешь? Он говорит, бля, как люди богато живут, а? У него даже унитаз, блядь, золотой. На следующее утро он звонит другу, чтобы узнать, как его дела. Трубку берет его ребенок. Он говорит, Вась, можно? Тот говорит, да, можно. Он слышит, как в трубке, папа, папа, это тот дядя, который вчера тебе в тромбон насрал. Приходит мужик в цирк наниматься на работу и говорит, у меня есть уникальный номер, я работаю на контрасте. Ему говорит, да как? Он говорит, смотрите, выдвоится на сцену чан говна, поднимается под купол цирка, и оттуда все это вываливается прямо на арену. И тут выхожу я в белом фраке. Мне нравится такой замечательный анекдот, когда мужик приходит к психоаналитику и говорит, доктор, я перестал получать удовольствие от жизни. Ну, попробуйте алкоголь. Ты, говорит, пробовал, не помогает. Может быть, легкие наркотики. Ты, говорит, тоже пройденный этап, не помогает. Тогда есть последняя надежда. Сходите в цирк, там есть замечательный рыжий клоун. Он может рассмешить кого угодно. Со словами, блять, да я же и есть этот рыжий клоун, мужик выбрасывается в окно. Цирковое представление. Шпрехшталмейстер объявляет. Воздушные гимнасты! Голос из зала. Все гимнасты пидорасы. Проходит какое-то время, опять объявляет. Эквилибристы на проволоке! Голос из зала. Все эквилибристы пидорасы. Следующий объявляет. Клоуны! Все клоуны пидорасы. Звучит дробь. И объявление по селектору. Смертельный номер. Прыжок без страховки из-под купола цирка. И голос из зала. Эй, пидорасы, куда вы меня тащите? Боря Моисеев и Сережа Пенкин плывут в море по направлению к баркасу. Когда до баркаса остается 100 метров, на берег выбегает испуганный мужик и кричит «Верещагин, уходи с баркаса!»

Один пидорас приходит к другому на день рождения. Снимает штаны. Тот говорит, это что такое? Это, говорит, подарок. Тот говорит, где? Не вижу. А ты руку, говорит, в жопу засунь. Тот сует, говорит, ой, что-то колется. Раз еще засовывает, там роза. Он говорит, это тебе, любимый. Сидит на пороге своего дома Хаджа Насреддин. Вдруг из дома выбегает его жена в слезах. И говорит, я ли твоя самая любимая жена? Он говорит, ты, родная, ты. Говорит, я ли самая умная женщина в мире? Говорит, ты, говорит, самая умная женщина в мире. Она обрадованно уходит в дом. Через 10 минут выбегает вторая его жена в слезах. И говорит, я ли твоя самая любимая жена? Он говорит, ты, радость моя, ты. Говорит, я ли самая умная женщина в мире? Он говорит, ты, иди домой, успокойся. Выбегает третья жена в слезах. Кричит, я ли самая красивая жена? Он говорит, ты самая красивая жена, ты самая умная жена и самая любимая жена. Иди домой и успокойся. Видя все это, к Хаджа Насреддину подходит мулла и говорит, слушай, ну ведь не бывает так, чтобы все три жены были все три любимыми, самыми умными, самыми красивыми. Он говорит, бывает, бывает, иди в мечеть и успокойся. Молодого посадили в тюрьму. Он выходит во двор, смотрит, зэки гуляют. Один говорит, 14-й, все ха-ха-ха. Второй говорит, 28-й, все ха-ха-ха. Он по кону подходит и говорит, что происходит-то, не пойму никак. Он говорит, давно сидим. Все анекдоты пронумеровали, чтобы не напрягаться. Он говорит, все смеются. Он говорит, а можно я тоже расскажу? Он говорит, давай. Он говорит, 124-й. Все такие, ну, 124-й. Он по кону и говорит, что это, вот все говорят и смеются. Я сказал, никто даже не улыбнулся. Он говорит, понимаешь, парень, одним дано рассказывать анекдот, а другим нет. Илья Муромец попал в тюрьму. Ему говорят, будешь петухом. Он говорит, петухом так петухом. Приносит пожрать. Он ест и говорит, ну давай, давай уже, надо начинать. Он говорит, подожди, сейчас доем и пойду кур топтать. Заходит в камеру двухметровый амбал и говорит, пидорасы есть? Тишина. Он говорит, пидоры, блядь, есть? Тишина. Он говорит, еще раз спрашиваю, петухи, блядь, здесь есть? Голос из-под шконки. Мы здесь. Он говорит, вместе кантоваться будем. Мужик возвращается из тюрьмы. Хочет выебать жену, не получается. Говорит, дорогая, одень шапочку-ушанку на себя. Она одевает. Вот теперь ватничек. Она одела. У него хуй встал, он засадил. И говорит, спасибо, братан. Два милиционера сидят в засаде. Один говорит, Вася, ты иди первый, я потом за тебя отомщу. Муж-милиционер возвращается домой поздно ночью. Жена спрашивает, где ты был? Он говорит, в засаде. Теща вылезает с кухни и говорит, ну и что, засадил? Муж-прапорщик милиции возвращается домой, раздевается, у него на жопе следы от губной помады. Жена говорит, где был? Он говорит, на губе сидел.

0: войска связи. Майор вызывает к себе лейтенанта Иванова, говорит: лейтенант, хотите получить старшего лейтенанта? Тот говорит: конечно, хочу. Так, пойдете в отрезвитель и получите старшего лейтенанта Петрова. Подполковник беспробудно пьет. Жена ему каждый день говорит: сука, блять, ты довыебываешься когда-нибудь. Ты когда-нибудь довыебываешься. И вот муж как-то вообще на бровях возвращается домой. Жена на него наезжает, он говорит: отстань нахуй. Просверли еще одну дырку. Она говорит: блять, тебе дали полковника, сверли дырку, вставляет туда звезду. Он говорит: а эти две сними. Едет по сектору Газа израильский танк за арабом. Араб отстреливается. Наконец его автомат смолкает. Танк останавливается. Открывается крышка. Оттуда вылезает еврей и говорит: чего не стреляешь? Тот говорит: патроны закончились. Он говорит: могу продать. Две пятилетних девочки играют в песочнице. Одна другая говорит: а у моего папки хуй по колено. Вторая говорит: а у моего маленький, но тоже больно. У одного мужика в квартире жил кот, и жена в нем души не чаяла, а муж его терпеть не мог, потому что кот был, зараза, редкостная. Ну и как-то мужик решил положить конец своему, так сказать, паскудному существованию, взял кота, посадил в мешок и поехал за город. Завез кота в лес, выпустил и быстренько на машинке домой. Через полчаса кот вернулся. На следующий день он опять взял кота в мешок и опять поехал в лес, но теперь подальше. Выпустил кота, вернулся домой. Через 40 минут кот вернулся домой. На следующий день он опять взял кота в мешок и поехал в лес. 4 часа возил, заехал в самую чащу, выпустил кота, кот куда-то съебался. Он ищет дорогу, никак не может найти, заблудился. Он звонит домой жене, говорит: жена, кот вернулся? Она говорит: да, уже давно, минут 20 назад. Он говорит: дай-ка ему трубку. Блокада Петербурга. Из радиоточки раздаются звуки. Сначала чавканье, потом звон приборов, потом такая грамотная отрыжка, потом такой звук. Ёб твою мать. В эфире блокадный Ленинград. По дороге едет процессия. Джипы, Линкольн в середине, мотоциклисты сопровождения. Вдруг, откуда ни возьмись, дорогу перебегает старая убогая бабка. Первая машина тормозит, в нее врезаются мотоциклисты, в мотоциклисты врезаются пару джипов, Линкольн врезает, все горит ярким пламенем. Из Линкольна выходит новый русский, смотрит и говорит: а как красиво, сука, умерла. Двое новых русских приходят в автосалон. Один выбирает Мерседес себе, самый навороченный, и говорит: мне, пожалуйста, два таких. Второй говорит: нахуя тебе два? Вот как нахуя? Ты меня вчера кофе угощал. Один новый русский звонит другому и говорит: слушай, братан, поехали на зимнюю рыбалку. Тот говорит: да ну нахуй, я никогда не был на зимней рыбалке. Говорит: блядь, она такая же, как летняя, просто, блин, на Красном море. Муж ругается с женой, кричит: ты сволочь, сука, пидораска. Она говорит: да, а вышла бы замуж за генерала, генеральша бы была. Мальчик говорит: у меня есть открытка, и на ней две кошечки. Девочка говорит: а у меня есть открытка с тремя собачками. А потом ушли родители, и они могли потрахаться без всяких глупых базаров.
1: Три бабы смылись из дома под предлогом сходить в магазин, а сами пошли бухать на кладбище. Разговорились по-женски, мол, мужья совсем перестали обращать на них внимание и решили, дабы заставить мужей ревновать, принести домой по букетику. Поутру встречаются их мужья. Один говорит: моя вчера пришла в дымину пьяная и с букетом искусственных цветов. Ну и что? А моя с целым ведром увядших роз домой вернулась. Третий говорит: это ерунда. Вот у моей вообще на шее был венок с надписью «От братвы». Такой день мог стать началом конца в моей карьере, шагом в пропасть и небытие. Скалой, о которую разбилось бы все, что так долго взращивалось, холилось, лелеялось и приносило плоды. Наша гастрольная поездка в один из южных дивных городов могла, не по моей вине, закончиться так плачевно, что разгребать последствия пришлось бы не один месяц. А ведь изначально все шло более чем чудесно. Я показал чудеса продюсерского искусства, сумев продать за максимальную цену себя и всю свою труппу. Сумел, кстати, впарить и одного из своих друзей-музыкантов тоже за очень приличные деньги, раза в три превышающие его обычный гонорар. Мы с рок-н-ролльщиком летели бизнес-классом, а моя труппа, танцовщица и йог, естественно, в обычном салоне. Встречали нас великолепно. Из аэропорта забрали на хороших машинах. Поселили в приличных номерах в гостинице. Еда и выпивка предлагались из расчета все, что хотите, без отказа. Короче, вечеринка начиналась прекрасно. То есть я полагал, будто все зашибись, когда вышагивал по коридору шикарной гостиницы в поисках номеров, где поселили девочек. Шел и пока не слышал тревожных звоночков. Признаков того, что все замечательное может в любой момент быть растоптано, убито и порвано на клочки. Первым слабым признаком стала одна из танцовщиц с распухшим от истерики лицом, по которому черными пятнами расходилась косметика. На мой испуганный вопрос, что случилось, ответ был абсолютно ничего. Просто она боится летать и поэтому чуть-чуть поревела в самолете. Остальные бабы, как оказалось, не боящиеся высоты, поддерживали ее алкоголем и подкреплялись сами. До тех пор, пока в самолете, увы, ничего не осталось. Поэтому и сообщили мне, что к началу программы, в 7 часов, они не будут готовы. У вас есть еще 2 часа. Успейте. От наглости я даже обалдел. Заказчики заплатили деньги, уже собираются в ресторане, ждут шоу, а артисты, выходят, нажрались и работать не могут. Но шоу в любом случае должно продолжаться. Так что, велев им собираться, я пошел искать музыканта. Тот сидел в ресторане и тоже разминался вискарем. Выбивая 100 граммов, он тут же просил еще 100. И это при том, что мы еще не начали работать, и причем его выход последний. Как он доживет до рокового часа и в каком виде предстанет пред уважаемой публикой? Но что я мог ему сказать? Он все знает сам. Именно этот человек учил меня, что нельзя напиваться перед работой и во время ее, что надо мешать вискарь со льдом, бодяжить его с чаем, чтобы и компанию поддерживать, и самому медленнее подходить к свинскому состоянию. Но все его учение в данный момент куда-то улетучилось. Словно впервые оказавшись на гастролях, словно не зная, каковы последствия литра вискаря на килограмм массы тела, он пил его как компот. Ежу было понятно, что с началом затягивать нельзя. Поэтому, поев и осмотревшись, я снова кинулся собирать баб по номерам, где еще и конь не валялся. Некоторые, правда, были накрашены, но некоторые не умывались еще со вчерашней программы, и все в едином порыве собирались пойти для начала поесть и тоже размяться только кубанским вином. Через какое-то время вся эта шайка-лейка наконец дозрела, что пора начинать программу, тем более, что бедолаги-зрители ждали нас уже минут 15. И были вознаграждены за свое ожидание. Я все-таки остался трезвым, язык не заплетался, юмор тоже доходил до аудитории, не успевший на мое счастье окончательно надраться, чего о моей труппе сказать было нельзя. Танцовщица, вышедшая первой, едва удерживалась в вертикальном положении. Ноги ее разъезжались, глаза горели нездоровым блеском, волосы и юбка разлетались в разные стороны. Зрители несколько опешили и не сразу поняли, что это за диво дивное выписывает тут кренделя. Дальше было хуже. Вторая девочка, которая обычно никогда не напивалась до состояния нестояния, сегодня решила изменить своим правилам. Да так, чтобы никому мало не показалось. И танцевала она, стоя на шпильках, в 2 сантиметрах от края сцены, и я все ждал, сдерживая ярость, когда же она грохнется вниз. Но почему-то все сегодня решили, что они суперпрофессионалы. Дескать, профи не завалит халтуру, а старый конь борозды не испортит. Они улеглись почивать на лавры, даже не вспомнив о том, что публика видит их впервые и не знает, хорошо или плохо они танцуют. Мы выступаем перед ними в первый раз, который легко может стать и последним. Впрочем, пьяному человеку ничего не объяснишь. Разбор полетов будет завтра. Сегодня остается только работать, что я и делал. Пока не объявил перерыв, чтобы дать зрителям возможность передохнуть, спокойно перекурить и обсудить свои дела. Мне и самому нужно было спуститься в зал, лично поздравить именинника. Кто же предполагал, что в перерывчике вся труппа, за исключением непьющего йога, упьется в мертвечину? Поздравляю! Мы добрались до торжественного момента. Первый, да и последний в нашей сегодняшней программе — конкурс на лучшее знание российских анекдотов, объявил я, начиная второе отделение. Вы начинаете анекдот, доходите до ключевой фразы и останавливаетесь. Если я эту фразу произношу, вы мне даете денежку. Если нет, то бабки даю я. Но кто готов сразиться? Публика оживилась. Но тут от входной двери раздался грохот, на который все и обернулись. Шум создавал музыкант, пытавшийся занять место в зале. Конечно, будь он человеком нормальным, и понимая, что его коллега-артист, который твою мать и подкинул ему сегодняшнюю халтуру, то бишь я, работает, прошел бы и тихо сел. Но ему правила вежливости оказались неписаны. Он демонстративно шагал через весь зал, отвлекая внимание от меня, стоящего как круглый дурак посреди зала с микрофоном. К тому же, по ходу дела, он пожимал протянутые руки и в довершение, как бы вместо фанфар, громогласно поздоровался и со мной. И, наконец, занял место в зале прямо по центру. Я продолжил монолог, но тут чудовище неожиданно громко принялось комментировать мое выступление. Подобное поведение, как и опьянение, полностью противоречило его учению, что мы здесь на работе, что главные сегодня клиенты, и мешать им нельзя. Выпив, он решил, что стал единственным и главным героем вечеринки. Когда один из зрителей принялся рассказывать анекдот, он перебил его криком: «Даже я знаю этот старый анекдот!» «Ну, рассказывай!» — вздохнув, разрешил я. «А как унять такую великую звезду?» И звезда с умным видом рассказала анекдот, который не раз могла слышать, сидя в моем клубе или от меня лично. «Правильно?» — довольно поинтересовался он. «Тогда я выиграл, и отдайте мне деньги, которые выиграл. Да-да, передайте, пожалуйста, сюда!» Публика недоумевала. «И что, разыгрывают?» «Сюда деньги, сюда!» Музыкант подгонял медливших зрителей. «Да, да, давайте!» Ему передали мой, заметьте, выигрыш. После чего мне все же пришлось вежливо сообщить в микрофон специально для него, что мы договаривались выступать по очереди. И его выход следующий, а пока работаю я. «Хорошо!» — согласился он и умерил количество своих замечаний. Реплики с места стали более редки, и программа была благополучно завершена. По окончании я вдул с аукциона за небывалые деньги свою жилетку, 45 тысяч рублей, и решил смыться в заказанную заранее сауну, захватив с собой баб. Они, к тому же, все равно не могли стоять на ногах, и лучшим решением было их увести. Я знаю, чем заканчиваются такие вечеринки, а кроме того, не хотелось мешать музыканту. Теперь ведь наступил его черед работать. Если вовремя не уйти из зала, народ побежит выпивать с тобой, а на следующего артиста положит. Хотя эта скотина и вредила мне, отвечать тем же сегодня не хотелось. Тем более он уже усаживался за рояль с видом короля рок-н-ролла. «Ну что же, за эти мизерные деньги, которые вы, суки, мне заплатили...» Неожиданно услышал я его реплику. «Сыграю вам только 12 песен, и ни одной больше. А если захотите еще...» то нужно доплатить.
0: Началось.
1: Понял я и увеличил скорость выхода с поля боя в баню, от греха подальше. К счастью, гости, нарывшиеся не меньше его, не догнали, что им объявили. Из сауны я вернулся к концу выступления, чтобы поддержать великого артиста. Выглядел он очень недовольным. Все его раздражало. А как может чувствовать себя человек, которому давно и невыносимо хочется лечь спать? Ведь он выпил литр вискаря еще до выхода и продолжал догоняться постоянно. Только вместо того, чтобы спокойно отрубиться, он, превозмогая себя и свою лошадиную вискаринную дозу, вынужден был работать. «Кто поет в микрофон вместе со мной?» — неожиданно остановив песню, спросил он. «А почему бы и не петь? Его же и приглашали, потому что его песни популярны. Виновник нашелся». «А мне можно петь с тобой?» — поинтересовался я. «Можешь немного подвывать, но только когда идет музыкальный проигрыш», — милостиво разрешил он. «Ну, конечно, а как иначе? Только он здесь и звезда, а все остальные — просто говно. Правда, если я еще готов плюнуть на его мнение обо мне, то как ко всему этому отнесутся заказчики, серьезные люди, оставалось только догадываться. На всякий случай я попытался утащить и его в сауну с глаз долой, только он сбежал из зала в неизвестном направлении. Бабы тоже вскоре испарились, так как им предложили деньги за то, чтобы они танцевали до конца вечера, и они полетели устраивать лесбийский номер, потом раздеть именинника и попрыгать на нем, потом сделать еще что-нибудь. Короче, пьянка требовала продолжения и развития. А мы с Йогом остались сидеть в сауне и отдыхать, пока не заскучали. Тем более, что Йог не пьет, а я в одиночестве много выпить не могу. Вот в этот славный момент мне бы лучше пойти спать, но черт меня дернул пойти посмотреть, как протекает веселуха. В гримерке две моих красавицы собирали вещи, чтобы поехать покупаться в море. Нет, мы, конечно, находились на юге нашей родины, однако же на улице стоял февраль, и температура воздуха -5, воды примерно +5, а сейчас вообще-то ночь, и море синее может несколько штормить, как, впрочем, и их самих. Но они сообщили, что такая мелочь не способна остановить двух амазонок. Им надо освежиться. Жаль, они не уверены, найдут ли сейчас машину. А если и не найдут, то способен ли администратор дать указание, чтобы их отвезли туда? Плюнув в сердцах на этих шизующих русалок, ни суп сварить, ни выебать, я побрел спать. Но в коридоре гостиницы налетел на еще одну свою совершенно невменяемую танцовщицу, которая шастала по гостинице, в чем мать родила. Она искала аптеку, чтобы купить презервативы, вот только одеться забыла. Как танцевала в ресторане, так в своем, так сказать, сценическом костюме и ушла по делам. Ее лишь немного беспокоило, почему окружающие, простые жители пансионата и персонал, так странно смотрят на нее. Может, у нее помада размазалась? Впрочем, углубляться в этот вопрос ей было совсем некогда, и она побежала дальше. «Мать, мать, мать!» — пронеслось в моей голове эхо. «Чем кончится такая ночь?» — думать не хотелось. И я грохнулся спать. С утра гостиницу лихорадило. Полагаю, весь персонал с замиранием сердца ждал, когда же, наконец, мы оттуда съебемся. Но, кажется, никто, кроме меня и трезвого Йога, не спешил их радовать. Более того, начиналось самое страшное. Ко мне подлетел администратор и сказал, что девочек нет. Номера закрыты, трубки не берут. Хотя всем им было сказано, что выезжать нужно в 9 утра. «Да и хуй с ними!» — объявил я. «Кто их должен нянчить? Им дали возможность заработать, билеты купили. Если просрут рейс, пусть сами добираются». Но бледный администратор, вспоминая вчерашние подробности, не был точно уверен, что они просто спят в номерах. «Ну ладно, давай поищем», — согласился я. «Они поди в ресторане уже». И мы пошли их искать в ресторан. Там завтракал только одинокий Йог. С аппетитом и с чувством, понимая, что питание включено. Он сообщил, что уже пытался достучаться до баб, получилось только до одной. А где остальные, ему неизвестно. Наверное, в каких-то других номерах. Пришлось вызывать гостиничных тетек и просить их проверить, с какой стороны закрыты двери, с наружной или внутренней. Оказалось, что девочки явно в номерах. Правда, поднять с постели выпускниц блядских школ оказалось нереально. Они даже не слышали, как колотят в двери сердитые кулаки горничных. «Улетаю без них, пусть сами добираются». «Ну что вы, Роман!» — добрый администратор все уговаривал меня еще чуть-чуть подождать. «Мы их разбудим и посадим, вы успеете!» Оставалось надеяться на лучшее, вспоминая, что бог пьяных бережет. Я плюнул и сел в машину вместе с Йогом. В соседнюю уселся музыкант. Ехать со мной в одной машине он категорически отказался после вчерашнего, хотя и не мог вспомнить, что же вчера было. И, наконец, мы увидели сумевших проснуться артисток. Первая из них уверенно шла неуверенной походкой зомби, ничего не соображая. Глаза ее, совершенно остекленевшие, смотрели куда-то вдаль. Длинная шуба и длинные грязные волосы развивались, как у Ван Хельсинга. Если бы сейчас в коридоре находился экстрасенс, он бы, наверное, прочел на этом лице всю судьбу девушки. Сколько она выпила за свою жизнь, сколько сможет выпить еще. По ходу из нее сыпались разные предметы. Телефоны, помады, деньги. Следом за ней полз администратор, подбирая все это на ходу и складывая ей в сумочку. Она, разумеется, не благодарила, потому как вовсе не замечала благодеяний. «Да брось ты все!» — разозлился я. «Потеряла, значит, ее проблемы!»
2: «Да ладно, ну что вы, мне же не сложно», — уверял он.
1: Потом откуда-то нашлись и другие. Они вылезали из нор, как вампиры, с красными глазами и желанием пусть не крови, но хотя бы вина. «Полцарства за стакан!» Времени до самолета оставалось в обрез. Я уже только просил, чтобы девочек подогнали пинком под тощие зады и засунули поскорее в машины, предоставленные заказчиками. Наконец, ленд-крузер и Audi A8 сорвались с места и понеслись с безумной скоростью. Опаздываем! Вперед по скользкой зимней дороге! Столкнулись мы где-то на середине пути. Водители вышли посмотреть, что с дорогущими машинами. Оказалось, обе они чуть-чуть поцарапались, и мы помчались дальше. Во второй раз машины столкнулись серьезней. Одна въехала в бок другой. Пока водители разбирались, что делать, одна из танцовщиц вылезла из машины и подошла ко мне. «А чё, собственно, мы едем? Вон у Макаки нет ни документов, ни билетов. Она всё потеряла». «Как?» — опешил я. «Где? Макака, иди сюда! Где ты всё оставила?»
3: «Не знаю».
1: Макака рыдала навзрыд, издавая нечленораздельные звуки. Оказалось, она потеряла всё. Костюмы, косметику, сумку, билеты, паспорт и все деньги. Она потеряла даже свою шубку и стояла только в прозрачной маечке и джинсах. Но хотя бы шубу-то помнишь, где оставила?
3: Не помню!
1: Теперь наши водители принялись звонить в гостиницу, чтобы там все перетряхнули. Предположить, что девочку обворовали, было невозможно. Гуляли серьезные бизнесмены, и кому там нужны Макакины концертные костюмы 38-го размера на рост 1,40 м? По телефону нам сообщили, что обыск номеров и гримерки ничего не дал. «Где ты шубу-то могла оставить? Нормальный человек может раздеться либо в номере и пойти в гримерку с костюмами, либо снять шубу в гримерке, если лень подниматься в номер», — пытался добиться я. Безрезультатно. Допускаю, что ночью они выходили покурить на улицу, ожидая машины к морю. А машин все не было и не было. И, наверное, она, постелив шубу на землю, устроила пикник на обочине. Просить персонал обыскать окрестности — хамство. Пусть едет в чем есть. Точнее, даже не едет, а ждет, когда вернется за ними наша машина. А я на ней помчался вперед в аэропорт, надеясь задержать самолет и уговорить персонал пустить девочку без паспорта. И, влетев в зал буквально за 2 минуты до окончания регистрации, сообщил персоналу, что у нас авария. А мы едем одной компанией, билеты у нас туда и обратно. Подождите, сейчас еще наших подвезут. Ну ладно, подождем, согласились они. А еще у нас девочка паспорт потеряла и билет. Тут же обрадовал я их. Может, пропустите? Они долго ломались. Просили взять хотя бы справку в милиции. Но какая милиция, если до вылета полчаса? Кое-как я уговорил их на то, чтобы посадили человека без паспорта. Они попросили только купить ей билет вместо утерянного. Пока я уговаривал персонал, водитель уже съездил за компанией, оставшейся на дороге. То, что они вошли в зал аэропорта, я понял по внезапно наступившей в здании звенящей тишине. В этот момент в дверь вваливался известный всей стране музыкант с лицом человека, пившего 3 года не просыхая. Следом шла спящая зомби, теряя на ходу свои вещи. За ней раздетая и сильно хромающая макака, ей ударила ногу во время аварии. Кроме того, из-за истерики глаза ее совсем заплыли. Красные точки в черных разводах туши смотрелись жалобно, а нос, распухший до размеров баклажана, угрожающе. Она вытирала сопли и икала. То ли от перепоя, то ли от мороза. Все ж таки зима на улице, не по сезону в маечке гулять. Весь персонал у стойки аэропорта вытянул лица и разинул рты. А чё такого? Как мог, я решил сгладить ситуацию. Решила девочка выпить все вина Кубани, но не успела. Пробыла-то всего один день. Компания подгребала к стойке. Мы нашли ее сумку с костюмами и с документами. Все было в багажнике. Она, наверное, сама сложила и забыла. Если нормальные люди думают, что после того, как по вине проспавших макак мы чуть не опоздали, девочки успокоились, они ошибаются. Праздник в одном отдельно взятом коллективе продолжался. А я, разумеется, пытался сбежать от торжества выпивки над разумом подальше, что удавалось с трудом. Нас с музыкантом-алкоголиком усадили, но, к несчастью, в Ту-134 пассажиры эконома проходят через бизнес. «Привет, жирная скотина!» — радостно приветствовала меня танцовщица, первой дефилировавшая на свое место. В нашем коллективе, где все шоу строится на ненормативной лексике, принято обращаться друг к другу запросто. И пусть я поливаю их на сцене, они тоже могут трамбовать меня, только, блядь, не сейчас, когда все пассажиры с недоумением уставились на меня. Все же вроде звезда, почему его так? «Привет, толстый!» «Как головка?» «Бобо?» — поинтересовалась походя следующая стерва. Она тоже не понимала, насколько неуместно все это сейчас выглядит. И так они все брели и брели к своим местам. Только одна из них, причем самая болтливая, не раскрыла рта. Мне даже показалось, что у нее флюс, потому что одну ее щеку сильно раздуло. Спрашивать я не стал от греха подальше, и потому, на свое счастье, лишь много позже узнал причину странного молчания. Во рту она прятала подаренный именинником пакетик с травой. Опасалась, что иначе его учуют собаки. А я решил закрыть глаза и попробовать уснуть, что мне практически удалось. Только сон мой был краток. Прервала его стюардесса. «Простите, это ваши девочки в другом салоне? Успокойте их, пожалуйста». Сон сразу сняло как рукой. Почувствовав, что волосы на спине стали дыбом, я медленно и осторожно заглянул в эконом-класс. Макака, чья радость от того, что все костюмы и деньги нашлись, рвалась наружу. Сидела верхом на спинке кресла и, распевая какую-то дикую обезьянью песню, разливала вино в подставляемые одноразовые стаканчики. Другая красавица, шлявшаяся вчера голой по гостинице, искала иных, более острых удовольствий. То ли ее вчера никто так и не трахнул, то ли еще что-то, но сейчас она встала в проходе, расстегнув кофточку и демонстрируя всем свои новые, качественно сделанные силиконовые сиськи. «Мужчинки, у меня никогда еще не было секса в самолете!» Половина салона иностранцы, просто на их счастье, не понимают, чего от них хотят, демонстрируя бесплатный стриптиз, молчала. Половина русских, понимающих, хмыкала. «Баба пьяная, пизда чужая». «Это не мои», — уверенно заявил я стюардессе. «Мои приличные. Вон они, там дальше сидят». «А эти чьи?» «Откуда мне знать? Мало ли в Москве проституток!» И пока эти шалавы не заметили начальника, быстро смылся на свое место. Мучения мои на этом не закончились. Ведь по прилете в Москву всех пассажиров загрузили в один автобус. И я опять оказался среди своих. «О, Ромка! Как нам тебя не хватало!» Тут же заверещали пьяные артистки. «Господа, смотрите! Вот он, главный ёбарь России!» «Нет, Колька Йок лучше Трахтенберга!» Заорала одна из них из самого дальнего угла. «Ты что, упала, что ли? Трахтенберг, он самый лучший! Бабы, подтвердите! Арабы лучше! А Трахтенберг после них на первом месте!» «Что ты гонишь? Ты с Йогом трахалась?» «Конечно! А сколько раз?» «Да уж больше, чем с Трахтенбергом. И хуй у него больше!» Йок, стоящий с тубусом, уже в течение 5 минут строил из себя студента-чертежника, а теперь и вовсе попытался слиться с поручнем. Я был не в силах предпринять подобные маневры и ломанулся к выходу. Благо, автобус уже остановился. Кошмар закончился. По крайней мере, для меня. Не нужно думать, что так себя ведут только танцовщицы. Все мы работники культуры, мазаны одним миром, и все хороши без исключения.
2: что в театрах, что на концертах, что на арене цирка. Сел в такси и вырубился. Потом проснулся, поднялся домой, выпил снотворного и, подумав, блять, послезавтра еще одна гастроль, провалился в объятия Морфея. Впрочем, гастроли еще будут не только послезавтра, но и через месяц, и через три, и через год, и через 2 года.

0: все меняется. Даже компьютерный вирус «Я тебя люблю» в России видоизменился и принял новую форму, пошел нахуй. Я тут недавно пил с одним психологом, он мне сказал: «Рома, если 12-летний мальчик в России не ругается матом, значит, одно из двух. Или он глухой, или ебанутый». Стираются города и цивилизации. Стирается грань между городом и деревней, и только русский народ как матерился, так и продолжает жить ненормативной лексикой. Еще Козьма Прутков в свое время говаривал: «Нельзя объять необъятное, нельзя постичь непостижимое и нельзя впихнуть невпихуемое». Но я все это попытаюсь уместить в одной небольшой поэме в прозе. 19 век. Россия. Поезд Москва-Санкт-Петербург. Купе. На третьей полке дрыхнет денщик, на второй полке спит боевой генерал, грудь в медалях, напротив него поп, внизу попадья с дочкой. Сверзается с третьей полки денщик и говорит: «Ваше благородие, решите поссать!» Тот говорит: «Иди!» Спускается вниз поп и говорит: «Как же ему не стыдно! Вот вы, боевой генерал, грудь медалями украшена, а он при вас поссать! Я, святой человек, лысину учением нажил, а он при мне поссать. Жена моя, попадья, честная женщина, девушка за меня вышла, ни разу в жизни не изменяла, а он при ней поссать. Дочь моя, голубица непорочная, греха не знающая, а он при ней поссать». Генерал говорит: «Успокойся, папаша, вернется, внушение сделаю». Возвращается денщик: «Ваше благородие, решить доложить, поссал!» Встает генерал: «Ах ты, пиздоблядское мудоебище! Я, бля, тебе кто? Хуй собачий? Или генерал боевой, груди, бля, медалями расхуячена, а ты при мне поссать? Это тебе что, конская залупа на солнце блестит? Или лысина отца святого за дела наши блядские молящегося, а ты прием поссать? Это тебе кто, блядь подзаборная, или жена отца святого, целка за него вышедшая, пизду соседу не дававшая, а ты при ей поссать? Это тебе кто? Потаскуха малолетняя или целка непорочная, хуя во рту не державшая? А ты, бля, при ей поссать. Ну-ка, бля, марш на третью полку и не ссать до самого
1: ёбаный ты в рот. От похмелья страшного гибнет бегемот. Он орёт и матерится: «Суки, дайте похмелиться! Хоть мочи, хоть ацетона, хоть отстоя из гондона!» Сводит судорога кожу, он орет и корчит рожу. «Сдохнет, сдохнет бегемот, если кто-то не нальет!» Пил болотную водицу, думал ей похмелиться. Только хуже еще стало, жопа срать уже устала. Все по носам льет и льет, подыхает бегемот. Он болото все засрал, пить водицу перестал, не дает в бошку водиться. «Дайте, дайте о

0: То ли желчью, то ли срачем он лежит и горько плачет. «Позовите, позовите, Айболита приведите! Я ведь в прошлую субботу телеграмму написал, как хуёво бегемоту! Может, он её порвал?» «Нет, всё помнит Айболит, он на выручку спешит, он во фляжке держит крепко охуительнейший спирт. Гиппопо, гиппопо, я везу тебе бухло».
1: Старая бабка приходит в поликлинику к гинекологу, он ее осматривает, молодой парень. Бабка уходит, через 5 минут возвращается, открывает дверь. И говорит: «Слушай, а твоя мать-то знает, чем ты здесь занимаешься?» Собрались как-то 3 друга, чтобы выпить. Выпили по одной, по второй, по третий. Один замешкался. Друзья говорят: «Пей». Говорит: «Не могу». Говорит: «Пей». Говорит: «Не могу». Говорит: «Ну почему не можешь? Вырвет». Они говорят: «Да ладно, кто вырвет? Здесь все свои». Муж на кочерге возвращается домой. Жена говорит: «Где ты, сука, был?» Он говорит: «На кладбище». Она говорит: «Что, кто-то умер?» Он говорит: «Ты не поверишь, там все умерли». Муж возвращается домой после попойки. Жена спрашивает: «Где был?» Он говорит: «У Иванова». Он говорит: «Что делали?» «В шахматы играл». Говорит: «А почему от тебя водкой пахнет?» «А чем от меня? Шахматами, что ли, должно пахнуть?»

Муж после попойки возвращается домой. Жена спрашивает, где ты был? Он говорит, дорогая, у нас вот в соседнем баре проводился конкурс на то, кто больше выпьет водки. Она говорит, ты кто занял второе место? Муж с женой прочитали в газете объявление, что в одном известном клубе проводится конкурс на самый длинный хуй. Муж, зная размеры своего агрегата, собирается. Жена говорит, нет, ты никуда не пойдешь. Он говорит, бля, как не пойду, я нахуй приз заработаю. Она говорит, нет, ты никуда не пойдешь. Ну вот, муж по каким-то предлогам свалил из дома, вечером возвращается с огромным призом. Жена говорит, ты ходил туда? Он говорит, ходил, раздевался. Он говорит, нет, дорогая, я весь хуй не показывал, только на ту длину, чтобы заработать приз. Мужик приходит в бар, смотрит там на столе какие-то такие зарубки. Он обращается к бармену и спрашивает, что это за зарубки? А тут, говорит, вчера два олигофрена приходили, хуями мерились. Вот это одна зарубка, это длина одного члена, а вторая это длина другого члена. Мужик говорит, нихуя есть такие маленькие. Достает хуй, выкладывает. И говорит, смотрите, у меня длиннее. Он говорит, нет, они мерились с другой стороны стола. Муж обращается к жене и говорит, дорогая, ты, наверное, уже слышала про эту контору? Она говорит, про какую контору? Ну, где хуи делают, какие хочешь. Она говорит, да ты что, а сколько стоит? Говорит, 5 рублей. Она говорит, и что делают? Ну, говорит, можно сделать длинный, толстый, кривой, как хочешь. Она говорит, на тебе 5 рублей, скажи, чтобы сделали длинный-длинный. Она говорит, спасибо, дорогая. Она говорит, стой. На тебе еще 5 рублей, скажи, чтобы сделали толстый-толстый. Он говорит, спасибо, дорогая. Она говорит, стой, на тебе еще 5 рублей, скажи, чтобы сделали кривой-кривой. Он говорит, спасибо, дорогая. Уходит. Вечером возвращается на кочерге. Жена говорит, ну, что, сделали? Он говорит, сделали. Длинный-длинный, толстый-толстый. Стали гнуть, сломался. Отец подготавливает сына перед первой брачной ночью. И говорит, сынок, короче, как только вы разденетесь, ты встань с кровати, встань перед своей женой и начинай яростно дрочить. Сын говорит, нахуя? А чтобы она с первого дня знала, что ты прекрасно можешь обходиться и без нее. Двое друзей встречаются, один другого спрашивает. Васька, слушай, тебя жена никогда не ловила в туалете, когда ты дрочил? Он говорит, нет. Правда охуенное место? Винни-Пух приходит к Пятачку и видит, у него на стене висит такая схема разделки туши. Он говорит, Пятачок, что это? Он говорит, мой портрет. Да, что-то странный. Этот художник, он так видит. Встречаются двое друзей, один другому говорит,

0: Слушай, я вчера был на выставке и 1,5 часа простоял около твоей картины. Ты, говорит, так понравилось? Он говорит, нет, к остальным было не пробиться.
1: Напрягла старуха детку посадить на поле репку. Дед ее сначала нахуй, а потом надел рубаху, взял кирку седой удод и пошел на огород. Вырыл маленькую ямку, на штанах поправил лямку и насрал большую кучу, что просло как можно лучше. Ведь недаром для растений надо больше удобрений. Все поправил, закопал и полить решив, поссал. Вот стоит довольный детка, вырастай скорее репка. А на утро хуем стукнуло как будто. Глянул дедушка в окно, передернуло ебло. Там такой разросся овощ, что пора позвать на помощь. Выше дедушкиной хаты чудо-овощ распиздатый. Дед глядит, уже светлеет. Спит пока еще народ. Как проснется, охуеет. И попидел в огород. Обошел ее вокруг. Без труда и без потуг мне не справиться, однако. От же выросла собака. Дед за репу ухватился, словно змей вокруг обвился, жопу выставил назад, чтоб покрепче был охват. От натуги перданул и растение потянул. Тянет эту суку, выворачивает руку, а она стоит и баста. Кучеряво, залупаста, и таким макаром дед сказки закрутил сюжет. Вскоре бабка с ночи встала, похмелилась для начала, отодвинула кровать, да пошла во двор поссать. Панталоны расстегнула, в мох присела, перданула, поглядела на поляну, увидала деда. Спьяну, а растение хуй мозолит, вокруг крепы хороводит. Ты гляди, какая детка, выросла большая репка. В ней, небось, пудов под 200, только рожую не треснет ты, корга. Ебло закрой и тяни ее за мной. Бабка ухватила детку. Детка держится за репку. Репка вылезать не хочет. Маловато старой мочи. Крепко держит плод коренья. Дед, тебе бы ускорение. Кстати, дома под скамейкой хуй лежит на батарейках. Помнишь, брали из секс-шопа, чтоб твоя урчала жопа. Слово – дело. Бабка в дом и уже стоит с хуем. Деду взад его вставляет и на кнопку нажимает. Хуй жужжит, колотит детку, тот трезвее тянет репку. Бабка деду помогает, тоже жопу выгибает. То была всего закваска, продолжается рассказка. Тянут, не выходит. С блядок внучка тут приходит. Увидала это дело и помочь им захотела. Говорит: «Скажите, предки, что за хуй торчит у детки? В жопе ходит он пиздато, но, как видно, слабовато. То ли прицел немного сбился, то ли поршень износился, аль потел аккумулятор. В общем, хрен, а не вибратор. Нужен хуй другой, гигантский, лучше, чтоб американский. Ты держись, бабуля, крепче, станет вам теперь полегче». И, открыв свой редикюль, достает огромный хуй. Хуй как раз такой, что надо. В нем распаянная плата, микросхемы, плавный ход и гарантия на год. На, дедуля, жми вибратор, посылай всех нахуй матом. Бабка, ты держись за детку, помогай хуящить репку. И вставляет бабке взад современный агрегат. Бабку сразу задолбило. Ай да, внученька, спасибо. Дед трясется, бабка тоже. Репка вылезти не может. Внучка бабке помогает, в жопу глубже хуй толкает. Тянет вся семья, не выходит нихуя. Бабка, внучка, репка, дед — насыщается сюжет. Дед испаренный исходит, бабку вовсе колдоебит. Сзади их тягает внучка, пробегает мимо жучка. Как увидела картину, так и ёбнулась на спину. Внучка ей орёт: «Давай, репку дёргать помогай! Стариков, гляди, хуячит! От меня лишь нет отдачи. Я в бабулю сейчас вцеплюся, растопырю ноги круче. Ты ж засунь в пизду ебало, чтоб до матки доставала. Ну давай скорее, сучка, прокричала жучке внучка. Жучке ж похуй, подбежала, внучке пасть в пизду вогнала, жесткую, колючую, очень злоебучую. Внучка сразу оживилась, завертелась, закружилась, всех неебаных бледей встрепенулись силы в ней. И пошла, пошла трясучка, молодец, паскуда жучка. Жучка, внучка, бабка, детка, один хуй не лезет репко. Пробегала мимо кошка. К нам скорее, мандавошка! К жучке сзади подбегай, в жопу палочку вставляй. Кошка сразу же смекнула, ветку с елки хватанула и с разгону жучки ветку засадила в жопу метко. Жучка тут же встрепенулась, голова в пизде раздулась, внучку бедную колотит, бабку взад-вперед воротит, дед с вибратором в дупле репу тянет на себе. Тянет, тянет детка репку, бабка сзади тянет детку, бабку внучка, внучку жучка, жучку кошка долбит сучка, вся братва стоит трясется, репка ей не поддается. Ходуном все поле ходит, крутит и вертит, колдоебит. Вроде все, бля, делу крышка. Пробегает мимо мышка. Видит? Репка, дед, старуха, внучка, жучка, кошка, сука, боже мой, да еще ко мне спиной. Искушение крепче страха. Мышка со всего размаха свою лапку распрямила, кошки в сраку засадила. Кошки во бля оторвалась и в нору скорее съебалась. Кошка от такой пиздячки ебанулась на карачке, села раком в огород и вовсю как перданет. Перданула, жучка тоже, из пизды доставши рожу, свой живот тотчас раздула, еще громче перданула. От такого пердежа внучка вмиг скривила рожу, все селенки собрала, тоже пукать начала. От подобной канонады бабку бросила на гряды, а из жопы бздык да бздык. И представьте, в тот же миг хуй, что жопу рвал все время, сразу вылетел к ебени матери, пердеж пошел, а старик с ума сошел. Но в очке торчит вибратор, он как будто терминатор, скорчил в ужасе ебло, перданул на все село. Дед пердел, как шар надулся, мир под дедом содрогнулся. Жопой дед к земле приник, ядерный поднялся гриб. Загуляли злые ветры, разнося на километры разрушенье, смерть, морозы, ужас ядерной угрозы. И по всей огромной дали лишь вибраторы жужжали. Но расслабилась природа, на угодьях огорода вся семья вокруг уселась, потому что проперделась. Вот, похоже, нашей сказке приближается развязка. Оглядели огород и сидят, разъявив рот. В месте, где стояла репка, лишь глубокая отметка. А у самой этой ямы плод покоится румяный, корни вытянул наружу и лежит листвою в луже. Все! Ура! Обняли детку, вместе вытянули репку, все довольны, твою мать, будет что теперь пожрать. Радуются кошка, жучка, детка, бабка, внучка-сучка, репка ведь не огурец, тут и сказочке конец. А мораль одна идет. Коль залезли в огород, нехуй в нем сидеть, копаться, в грядках хуем ковыряться. Надо только лишь вздохнуть, посильнее пердануть. Без напряга, без нагрузки хорошо пердеть по-русски. Кто мораль сию поймет, может сеять огород.

урок в сельской школе во времена НЭПа. Учительница говорит: дети, вот это икона. Вы все знаете, что религия – это опиум для народа. Бога нет. Давайте плюнем все в икону. И все подходят и плюют. Доходит дело до Мойши. Он говорит: я не буду плевать. Он говорит: ну почему, Мойша? Бога же нет. Говорит: если нет, нахуй в него плевать. А если есть, блядь, нахуя если мне нужны враги? Молодой еврейский мальчик отвратительно ведет себя в школе. Его выгоняют из одной школы, из другой, из третьей. Отец не знает, что делать. Решил отдать его в христианскую школу. Через месяц приходит. Учителя говорят: ваш сын – это просто гений. Он все знает. Ведет лучше всех себя. Всегда уроки все сделаны. К девчонкам не пристает. Тот вызывает сына и говорит: так, я не понял. И что это такое? Он говорит: папа, вы мне не поверите. Когда вы меня привели в эту школу, я увидел, что у них прямо над входом на кресте распят еврей. Я тогда сразу подумал: с ними шутки шутить нельзя. Жили-были два друга. Миша Рабинович и Миша Иванов. Иванова забрали в армию. Через два года он возвращается. И видит, как Рабинович стоит во дворе и любовно так тряпочкой протирает свой новый 600-й Мерседес. Тот подходит и говорит: Мишка, бля, у тебя есть Мерседес? Тот продолжает протирать тряпочкой, говорит: ну не надо, не завидуй. Ты вон два года на танке катался, я ж тебе не завидую. Жена заходит с утра к мужу в кабинет и видит, как тот сидит, пальцы на клавиатуре, а ногой пытается выдернуть штепсельную вилку из розетки. Она говорит: что происходит-то? Он говорит: блядь, я вчера инсталлировал программу, вдруг появляется баба на экране. Говорит: хочешь меня увидеть голый? Я говорю: конечно, хочу. Она говорит: нажми 10 клавиш одновременно. Я нажимаю, она говорит: теперь, сука, хоть одну отпустишь, отформатируй винчестер, блядь. Зима. Развалины Грозного. Идет мужик, весь увешанный оружием. Навстречу ему российский патруль. Он говорит: ребята, блядь, слава богу, что я вас встретил. Как тут пройти на второй уровень? Сидит стая перелетных гусей, готовится к полету в Лапландию. К ним подходит маленькая черная птичка и говорит: вот, вы такие большие белые птички, а я маленькая черная птичка, нахуй никому не нужная. Я говорю: да что это птичка, блядь, ты всем нужна. Я говорю: да, вот вы большие, большие белые птички, сейчас полетите, блядь, в другие страны, а я, блядь, со своими маленькими черными крылышками не смогу туда полететь. Они говорят: успокойся, маленькая черная птичка, мы возьмем тебя с собой, мы будем тебя нести у себя на спинах, и ты с нами тоже полетишь. Она говорит: ага, вам хорошо, большие белые птички, вы вон какие все пушистые, вам будет тепло, а мне будет холодно, я умру от холода. Они говорят: ну что ты, маленькая черная птичка, мы дадим тебе немножко своих перьев, и ты в тепле долетишь до других чудесных земель. Она говорит: ага, вам хорошо, белые большие птички, блядь, а вдруг я упаду? Они говорят: да пошел ты нахуй, маленькая черная птичка, а?

0: Мужик идет по лесу, собирает грибы. Нихуя грибов нету. Блядь, 4 часа проходил, ни одного гриба не нашел. Сел на пенек, курит сигаретку. Идет бабушка и говорит, что не весел? Чего голову-то повесил? Он говорит, а хули, грибов нету, блядь. Он говорит, как нет, смотри, он у тебя под пеньком, вон белый, смотри, еще белый. Он смотрит, блядь, действительно, вся полянка, блядь, в грибах. Он говорит, бабушка, ты что, волшебница, что ли? Она говорит, да. Он говорит, исполни 3 моих желания. Она говорит, ну, смотря, что ты хочешь. Он говорит, ну, что хочу? Хочу, говорит, счет в швейцарском банке на несколько миллиардов долларов. Да, говорит, сделано. Говорит, дом хочу, говорит, дворец, вот, кража которого в мире нету. Говорит, сделано. И жену, говорит, красавицу хочу, чтобы не изменяла, верной, чтобы была. Она, говорит, сделана, придешь домой, она там уже ждешь. Но, понимаешь, парень, за это ты должен мое желание исполнить одно. Он говорит, а какое, бабка? Он говорит, а вот выеби меня. Он такой, конечно, это я готов. Ебет и ебет, кончил. Бабка говорит, милок, тебе сколько лет-то? Он говорит, 35. Он говорит, блядь, а все в сказки веришь. К старому профессору-саксопатологу пришла бабушка и говорит, вот, знаешь, всю жизнь я блюла себя в чистоте, до сих пор девственница, чувствую смертный час на пороге. Хотелось бы попробовать, как это такое? Профессор на нее посмотрел, бабка такая старая, говорит, ну это будет стоить $200. Она говорит, я готова, дает ему $200. Профессор берет деньги, заходит в лаборантскую, там молодой студент, который подрабатывает, и говорит, хочешь $50 заработать? Тот говорит, конечно, хочу. Вот там бабка, иди выеби ее. Тот говорит, говно вопрос. Берет деньги, идет ебать бабку. Проходит час, два, три, что-то не выходит. Профессор заходит в комнату, смотрит, сидит студент, курит, окно открыто. Бабки нет. Он говорит, а бабка где? Говорит, за 500 побежала, блин. Василий Иванович поехал поступать в военную академию, ничего не знает, ему задают последний вопрос, говорит, кто такой Цезарь? Он говорит, Цезарь, ёпта, это конь из 7-го батальона. Он говорит, пошел нахуй отсюда, приезжает домой, приходит, Петька спрашивает, ну что, не сдал, что ли? Он говорит, не сдал. Говорит, почему? Ну, когда они спросили, говорит, кто такой Цезарь, я сказал, что это конь, блядь, из 7-го батальона. Он говорит, Василий Иванович, это я виноват. Пока ты там сдавал экзамен, я его, блядь, из 7-го в 5-й перевел, блядь. Жила-была маленькая девочка, лицо у нее было похоже на жопу. Приходит домой, говорит, мама, почему ребята меня жопой дразнят? Говорит, да ну, просто завидую твоей красоте. Иди погуляй. Она идет, и люди все шарахаются от нее. И говорит, во-во, смотри, какая баба пошла с лицом, как жопа. Решила она покончить жизнь самоубийством. Смотрит колодец. Решила утопиться. Нагнулась, из колодца голос. Эй, не срать сюда, здесь люди работают. Говорит, мама, мама, а почему меня дети дразнят экскаватором? Не знаю, сыночек, рот закрой, а то мебель поцарапаешь. Идет операция. Режут человека. Вдруг из-под операционного стола голос такой. Мяу. Брысь. Мяу. Брысь. Мяу. На, блядь, подавись. Идет операция. Хирург говорит своему напарнику, молодой человек, полегче напирайте на скальпель, у нас новый операционный стол.
1: Да чего же я устала здесь с моей пиздой красивой обрастать болотной тиной? Не бледнуть, не разгуляться, не с кем даже поебаться. Правда, был кулик приличный, хуй посредственный, обычный. Слабовато знал он дело, от него я не балдела. Я пыхтела, я старалась, матка в клочья изорвалась. Омерзительнейший случай, видно, хуй был невезучий. Да, подруга, что за радость, я сама истосковалась. Ты же знаешь, как-никак, без хорошей ебли мрак. Место вроде-то живое, водянисто-травяное, но вот хуя нету в тине. И заплакали. В помине нету хуя, нету гада. Жить нам здесь не в моготу, нам скакать отсюда надо. Есть лесочек за версту, там в лесу другой расклад. Там ебутся все подряд, каждый день и каждый час. Там совсем не как у нас. Никакого интереса жить в такой дали от леса. Так что надо собираться, нам скорее в лес ебаться. Прискакали, а по лесу, хуй драча для интереса, через пни и веток кучи лось пиздячит злоебучий. Тормознул рогами спьяну, вынес хуй свой на поляну. Тут лягушки-побледушки навострили свои ушки и к нему скорее нахуй! Отъеби-ка нас, сахатый! На болоте мы сидели 15 лет, охуели, изгрустились, истрадались, очень долго не ебались. Взял сахатый двух лягушек, двух веселых пробледушек, лапки сучком раздвигает, на залупу надевает. Те же, выторщив рожи, растянули свои кожи, пузырями вздулись важно. Разошелся лось отважный, дрочат, дрочат, лось балдеет, хуй все больше здоровеет, колбасиную встает, вдруг как что-то ебанет. И веселые лягушки разорвались, как хлопушки. Не осталось ни хрена, лишь на хуй кожура. Лось от взрыва зашатался. Да, давно так не ебался. Вот, короче, молодежь, если стало не втерпешь, постарайтесь, зная меру, выбирать хуй по размеру.
2: Ну, блять, Хоттабыч, погоди. Враги, кругом одни враги, бардак и полная тоска. Папаня свесил в облака кроссовки, стряхивал песок и материл гусей как мог. Хуячим долго, скоро сутки, пошевелитесь что ли, утки. Эй, что внизу за обстановка? Папан подергал заголовку гуся-носителя. Покой?
3: Да-да, следите за пиздой, она ведь главная у нас. Пизда, ну просто первый класс, всю жизнь практически в полете.
2: И что? Вы все, небось, ебете свою начальницу, ведь так? Изрек папаня.
3: Но косяк на папу посмотрел с укором.
2: Ебемся? С этим мухомором? Старушка Акка Кнабикайзе, как метко бы подметил Драйзер, трагедия, а не пизда. Старят влагалище года.
3: Хуячат гуси. Ветер свищет, на тучке ангелок сидит, чуть сбоку жаворонок дрыщет, и папа по небу летит. Тут сердобольная старушка промямлила:
2: «Пора вздремнуть! Садимся срочно на опушку! Выбьем по сотке, чтобы уснуть, пожрем осоки, покемарим, а утром дальше похуярим!» Все за гусыни на посадку. Разбили у костра палатку, открыли водку, заебись, бухнули. «Папа, я пись-пись!» И убежал за бугорок. Глядит, сидит все тот же клоп, блоха, волшебная зараза, и говорит такую фразу: «Ну что, допрыгался герой? Усышься, маленький какой!» «Папаша, и не говорите, терлим-бом-бом, терлим-бом-бом! Вы мне размер назад верните, пожалуйста! Там, за бугром, Финляндии не разберут, и пиво мне не подадут!»
4: «А хуй тебе! Иди отсюда! В пути, придурок, жди три чуда! Одно! Лишь палочкой и 9 дырок крыс ненасытных усмирит! Второе! Вынув из мундира, король головку обнажит! А третье! На своем пути придется кое-кого спасти! Вот, может быть, тогда!»
3: Заржала блоха и тут же ускакала. Папань застегнул ширинку. Бегом опять на вечеринку. Так-так, все тот же коридор. А где же гуси? Где бугор? Колючка? Ебаный ты в рот. Бараки? Что это?
2: Ну вот, попался хуеплетик, славно. Твои друзья в бараке 6. С очком из марли хуй забавный накрыл папаню.
4: Пойман, есть!
3: Кто вы? Папан задрал ебальник.
4: Я Дынин, лагеря начальник. Тут лагерь, ферма. Мы гусей вылавливаем,
3: пиздюлей им выдаем, и гусь домашним становится. Ребяткам вашим в лесу, вы не повезло. Нажрались мы их и того. Товарищ Дынин отряхнул папаньку, в тряпку завернул и запихал себе в карман. Папашка высунулся. Гам гусиный, перышки летят, на вышках снайперы сидят, а посреди двора два бака с лапшой кипящей и собака. Собака Баскервилей. «Да», — вздохнул папаня, — «вот пизда, старушка, а как набекайзе! Как метко бы подметил драйзер, под старость просто охуела! За стаей, блядь, не доглядела! И не видать нам аквапарка, и Хеннесси не похлебать!» Но чу, надсмотрщик прокаркал: «Построится, ебёна мать!» Ветеринарный доктор Ватсон гусей на вшивость проверял, и тех, кто все еще пытался горланить, в баки отправлял. У папки с глаз слеза скатилась. Его команда появилась. «Откуда?» — Ватсон поднял кнут. «Из леса! В Хельсинки гребут!» — пропел в ответ ветеринару товарищ Дынин под гитару. «Кто главный?» Тут гусак один из строя вышел. «Я! Мартын!» «Ай, молодца!» — смекнул отец. «Не то вы, бабушке, пиздец! Пустили бабку на подушке! Ай да Мартын!» Помог к старушке. «Мартына в карцер!» Доктор Ватсон кнутом гусю переебал и начал мило улыбаться. «Что хуй крылатый? Отлетал? Мясник! Фашист!» Папа не злился. «Звонок!» Отец с трудом спустился по брючине и к двери. «Кто?» Оттуда резко: «Хуй в пальто!» Папан открыл. Там в форме новой Пал Палыч, местный участковый. «Что ты творишь тут, Иванов?» «Читаю книгу про коров. Ой, нет, про этих, про гусей». «А сын твой где?» «Да он, злодей, к братве уехал. Расстрелять решили мы соседей». «Блядь, ты, Иванов, а не отец!» Опять обшмыгался. «Пиздец, бери подмышку свою чтиво и похуярили, мудила!»
1: Она звалась Татьяной. Грудь, ноги, жопа без изъяна, и этих ног прекрасный плен мужской еще не ведал член. И думаете, не хотела она попробовать конца? Хотела так, что аж потела и изменялась с лица. Но, несмотря на все на это, благовоспитана была, романы про любовь читала, искала их, во сне спускала, но целку строго берегла. Не спится Таня. Враг не дремлет, любовный жар ее объемлет. «О, няня, няня, не могу я! Открой окно, зажги свечу! Ты что, дитя? Хочу я хуя! Онегина скорей хочу!» Татьяна утром рано встала, пизду о лавку почесала и села у окошка сечь, как шарик жучку будет влечь. А шарик жучку дрючит раком. Чего стесняться им, собакам? Лишь ветерок в траве шуршит, а то, гляди, и он спешит. И думает в волненье Таня: как это шарик не устанет работать в этих скоростях? Так нам приходится в гостях или на лестничной площадке кого-то тулить без оглядки. Вот шарик кончил, с жучки слез и вместе с ней умчался в лес. Осталась Таня у окна. Тяжелых дум она полна. А что Онегин? С похмелюги рассола выпил целый жбан. Нет средства лучше. Верно, други? И курит топтанный долбан.
0: У армянского радио спросили: скажите, а почему негры такие вонючие? А чтобы слепые их тоже могли ненавидеть. Просыпается с утра жена, толкает в бок мужа и говорит: дорогой, мне сегодня приснился сон. Просто потрясающая елочка, вся увешана хуями. Внизу маленький, чуть повыше, побольше, и огромное такое хуище на вершине. Муж говорит: ну мой-то был наверху. Она говорит: да что ты, что ты, в самом низу висел. Но на следующее утро просыпается муж и толкает жену локтем в бок и говорит: слушай, дорогая, знаешь, мне сегодня приснилась та же самая елочка, только вместо хуев на ней висели пёзды. Вот внизу маленький, чуть повыше, побольше, и такая мохнатая красавица на вершине. Жена говорит: ну моя-то внизу была. Он говорит, конечно, в ней елка стояла. К Шпировскому приехали бандиты и говорят, есть у тебя крыша-то? Он говорит, нету. Он говорит, будешь нам платить. Он говорит, а сколько? Он говорит, 10 тысяч долларов в месяц. Он говорит, Натя, обосритесь. Они ушли, значит, целый месяц срут без остановки. Они к нам приходят и говорят, слушай, возьми 20-ак, сделай так, чтобы мы не срали. Он говорит, хорошо, пацаны, не срите. Они уходят, раздули себя, как барабанные, целый месяц не срут. Они приходят и говорят, слушай, вот тебе полтан, но сделал, чтобы было все путем. Он говорит, ребята, все путем. Он говорит, парень, ты за базар-то отвечаешь? Он говорит, конечно, пацаны, не ссыте. Старенькие анекдоты. Я люблю вообще старые анекдоты. Есть в моей коллекции такая классика жанра. Доктор, у меня пизда воняет. Мыть не пробовали? Да ну и нахуй вонючую. Ну, вот краткость, сестра таланта в некотором роде. В трамвае стоит бабушка, рядом с ней мальчик маленький. Бабушка достает табакерочку, пунишку табака вправо назад. Апчхи! Мальчик говорит, будьте здоровы, бабушка. Она говорит, спасибо, внучек. Берет опять табачку в левую ноздрю. Апчхи! Он говорит, будьте здоровы, бабушка. Она говорит, глупый ты мальчик. Ведь я же чихаю не потому, что больная, а потому, что табак нюхаю. Он говорит, да нам, бабушка, все равно. Вы хоть хуй нюхайте, а пионер должен быть всегда вежливым. В эстонском метро объявление по селектору. Осторожно! Двери закрываются, следующая остановка. О, следующая остановка. Это философский, эстонский анекдот. Сидит парень в трамвае, и дедушка такой, инвалид с палочкой, говорит, молодой человек, вы бы уступили место? Он говорит, зачем? Он говорит, я вот, между прочим, в 42-м ногу потерял. Он говорит, дед, ну не пизди, бля. Ехал сегодня в 42-м, нет нихуя там твоей ноги, бля. Сидит опять наркоман, а рядом с ним бабушка стоит, и мест свободных нет. Бабка говорит, внучек, ты бы встал? Он на нее посмотрел, говорит, бабка, я понял твой прикол. Я, значит, встану, а ты, бля, сядешь, да? Мужик вызывает к себе правление ЖСК и говорит, я не могу больше жить в этой квартире. Ему говорит, ну почему вы не можете жить? Он говорит, видите, что там во дворе? Говорит, женская баня. Хорошо. Они говорят, ну и что, в чем проблема? Ну, говорит, вот видите окно там? Вот напротив моего окна. Говорит, видим. Ну вот смотрите, видите что-нибудь? Нет. Ну-ка, на диванчик встаньте. Так, видите? Нет, ничего не видите. Так, он говорит, а на шкафчик залезьте. Так, вот уже что-то вижу. А вы тянитесь, тянитесь к окошку. Вот, вот еще, еще, еще. Тут хуякс упал. Говорит, вот видите, а я так каждый день. Мужик пошел в баню. Смотрит, там наркоманы стоят, разгоняются. Он говорит, ребята, продайте травки-то. Они говорят, на, возьми. Говорит, а если трава голимая? Говорит, деньги вернем. Говорит, хорошо. Забил косяк, выкурил. Ноль. Второй забил, выкурил. Ноль. Третий забил, выкурил. Ноль. Думает, блядь, пойду сейчас на хоть деньги обратно возьму. Подходит к наркоману, говорит, ребята, блядь, короче, вы заебали, блядь, трава голимая, деньги давайте назад. Те говорят, да пошел ты нахуй. И побежали. Он за ними, блядь. Они в машину, он такси тормознул, тоже за ними, блядь. Они в лес, машина за ними в лес. Хуяк заехали, блядь, на опушку. Он смотрит, блядь, нихуя, блядь, нету, блядь, и съебались наркоманы. Но тут шофер поворачивает голову и говорит, слушай, а ты голый же, ёпта, как ты мне деньги будешь давать-то? Тот такой, да нет у меня денег. Говорит, пошел нахуй из моей машины. Выкинул его, то стоит вроде в лес, блядь, темно, дождь пошел. Что делать-то? Ну, думаю, дай хоть посру, блядь. Пристроился под кустик, вдруг голос. Ну, мужик, ну ты заебал, блядь, срать в парилке-то, блядь. Двое новых русских приехали в сауну, и, значит, говорят, холодно, короче. Нужно пару поддать. Банщик говорит, сейчас будет, вы пока пейте тут водочку с бабами туда-сюда, и все будет, будет пар. Ну вот, те пьют и кричат, пару поддай, пару поддай. Он говорит, да-да-да, все будет, все хорошо. Ну вот, через полчаса они говорят, ну, готово? Говорит, готово. Открывает дверь в парилку, там вообще льдины такие, иней. Он говорит, мужик, ты что, ебанулся? А где пар-то? Он такой, новый русский построил себе дом, привел друзей, водит их, показывает все. Говорит, вот картину мне нарисовал Ростропович, вот эту картину нарисовал мне Гергиев. Один не выдержит, говорит, Колян, ты чего? Они же эти, блядь, музыканты. То говорит, Вова, когда я человеку говорю рисуй, он, блядь, рисует, блядь. В жопу 600 врезается запорожец, из 600 выходит 4 амбала, из запорожца выходит старенький дедушка с автоматом Калашникова. Они говорят, дед, мы все поняли, сейчас разъезжаемся. Он говорит, стоять. На первый, второй рассчитались. Они говорят, дед, ты что, ебнулся? Хуяк с очередь. Он говорит, хорошо, первый, второй. Он говорит, теперь первые номера ебут в жопу вторых. Я говорю, дед, ты что, блядь, ебнулся? Хуяк с очередь. Говорит, хорошо. Первые номера отъебали вторых. Говорит, ну поехали уже. Он говорит, стоять, блядь. Теперь вторые номера ебут в жопу первых. Я говорю, дед, хуяк с очередь. Говорит, хорошо. Как скажешь, дед. Вторые номера ебут в жопу первых. Он говорит, теперь разбились по парам и начали танцевать. Они танцуют. Дед садится в Запорожье, собирается уезжать. Они танцуют и говорят, дед, блядь, ты нахуй не представляешь, какую ты беду на себя накликал, потому что мы банда. Дед открывает окошечко и говорит, какая нахуй, бля, банда. Вы, блядь, шайка пидорасов, блядь. Звонок на радиостанцию. Диджей снимает трубку, говорит, алло, чем могу помочь? На том конце женский голос. Дорогой, у меня есть одна большая мечта. Я бы очень хотел встречаться с модным российским певцом. Диджей говорит, да что вы, девушка. Не женское это дело встречаться с модным российским певцом. Пидорас приходит в колбасный отдел и говорит, колбаски мне можно? 200 граммов. И вот спрашивает, вам порезать? Он говорит, ну что вы, у меня же жопа, а не копилка.

0: Ну что же, пришло время прощаться. Мне остается только напомнить. Мужики, не нажирайтесь. Нажрались, не бросайте друг друга. Бросили. Переверните на живот, чтобы ваш друг не захлебнулся рвотной массой блевотины. Пока.
1: Подходит к дверям рая и просится вовнутрь. «А что ты сделал в жизни хорошего?» — спросил его стоявший у ворот святой Петр. «Ну, однажды я дал бедному доллар». «Ну, хорошо, а еще что-нибудь?» Негр долго думал и говорит: «Ну, потом я еще однажды дал другому нищему 50 центов». «И все?» — спрашивает апостол Петр. Он говорит: «Да». Святой Петр уходит за ворота, отсутствует 2 часа, возвращается и говорит: «Вот тебе твои сраные $1.5 и вали отсюда нахуй». Сара стоит посреди комнаты и причитает: «Ой, Абрам! Ой, Абрам! Ну как же ты мог сломать новый стул, а? Как же ты мог испортить новую люстру? Нет, мое сердце не выдержит. Ты что, не мог повеситься в другом месте?» Стоял домишко в 2 окна. Принадлежал тот дом мещанке Матрёне Марковне. Она тогда считалась сестрицей преклонных лет, а все девицей. Совершая брачные дела, столичной сводницей была. Иной купчихе, бабе сдобной, живущей с мужем-стариком, устроит Марковна удобно свидание с ёбарем тайком. Или по другой какой причине жену свою муж не ебет. Она тоскует по мужчине, и ей Матрёна хуй найдет. Иная, в праздности тоскуя, захочет для забавы хуя. Матрёна снова тут как тут. Глядишь, красотку уж ебут. Мужчины с ней сходили в сделку. Иной захочет, гастроном, свой хуй полакомить. И целку к нему ведет Матрёна в дом. И вот за этой всему свету известной сводней вечерком вдова отправила карету и ждет Матрёну за чайком. Вошедшая сводня поклонилась, на образа перекрестилась и так промолвила, садясь, купчихе нашей обратясь: «Зачем прислала, говори, или до меня нужда какая? Изволь, хоть душу заложу, а уж тебе я услужу. Коль хочешь, женишка устрою, или просто чешется манда, и в этот раз, как и всегда, могу помочь такому горю. Без ебли, милая, зачахнешь, и жизнь вся станет немила, но для тебя я припасла такого ёбаря, что ахнешь». «Спасибо, Марковна, на слове. Хоть ёбарь твой и наготове, но мне навряд ли он придется, хотя и хорошо ебется. Мне нужен крепкий хуй, здоровый, не меньше 10-вершковый. Не дам я каждому хую посуду пакостить свою». Матрёна табаку нюхнула, о чем-то тяжело вздохнула и, помолчав 2 минуты, на это молвила вдове: «Трудненько, милая, трудненько такую отыскать елду. Ты из 10-ти сбавь маленько, вершков на 8-ти найду. Есть у меня тут на примете один парнишка, ей же ей не отыскать на белом свете такого хуя у людей. Сама я, грешница, узрела на медне хуй у паренька, как увидала, обомлела. Как есть пожарная кишка! У жеребца и то короче! Ему бы им не баб ебать, а той елдой 8-вершковой по закоулкам крыс гонять! Сам парень видный и здоровый, тебе, красавица, подстать! И по фамилии благородной Лукаево, Мудищев звать! Но вот беда! Теперь Лукашка сидит без брюк и без сапог. Все пропил в кабаке бедняжка, как есть до самых до порток». Вдова восторженно внимала рассказу сводни о Луке и сладость ебли предвкушала в мечтах о длинном елдаке. Затем уж, сваху провожая, она промолвила, вставая: «Матрена, сваха дорогая, будь для меня как мать родная, Луку Мудищева найди и поскорее приведи. Дам денег сколько не захочешь, уж ты, конечно, похлопочешь, одень приличнее Луку, и завтра будь с ним к вечерку». 4 радужных бумажки дала вдова и ко всему и попросила без оттяжки уж поутру сходить к нему.

на дальней станции сойду. Трава поповая, здесь все мое, здесь все, что нужно мне, и вдаль пойду, ничем, ничем не беспокоясь.

0: путями неизбитыми, прошит ментаритами простор. Оправдан риск мужества, космическая музыка вплывает в деловой наш разговор.
1: Пятый, я шестой, как слышишь?
0: Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не нужна. Если кто такое, где у нас порой что-то, где-то как-то, значит, с ними нам вести незримый бой. Так назначено судьбой для нас с тобой. Служба, дни и ночи. Не снится нам суровый меч закона.

где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. В полночь зайцы траву на поляне косили и при этом напевали.

что-то шепчут в тумане у поганых болот. Чьи-то тени встают, зайцы нюхают клей, зайцы токсикоманят и под кайфом

На деревне мор и голод, по дворам гуляет холод, на пизде морозом лед, дед старуху не ебет. Не встает колун у деда без хорошего обеда, нет былой ебливой мочи, не ебет он и не дрочит. Не дымят печные трубы, всюду срань, говно и трупы, и блуждает смертный запах человечины во врагах. Крыс по норам отловили, на котлеты порубили, накрутили пирожки, да запучило кишки. Всю неделю шкуры срали и рубать их перестали. В общем, мрачная картина. Не орет нигде скотина, только стоны да пердеж. Загрустила молодежь. Нечем ей теперь заняться, молодежь пошла ебаться, и на зависть старикам разбежались по дворам. Толь печальный миг в карете, вихрем к дяде мчась, ртом жадно к горлышку приник наследник всех его сберкниг, племянник. Звать его Евгений. Он, не имея сбережений, в какой-то должности служил и милостями дяди жил. Онегина почтенный папа каким-то важным чином был, хоть осторожно в меру хапал и много тратить не любил. Но как-то раз один увлекся, всплыло, что было и что нет, как говорится, папа спекся и загудел на 10 лет. А будучи в годах преклонных, не вынеся волнений он их, в одну неделю захерел, пошел посрать и околел. Мамаша долго не страдала. Такой уж женщины народ. «Я не стара еще», — сказала, — «я жить хочу, ебись все в рот». И с тем дала от сына ходу. Уж он один живет 2 года. Любил он поебать. И в этом не знал ни меры, ни числа. Друзья к нему взывали. Где там? А член имел, как у осла. Бывало, на балу танцуя, в смущении должен был бежать. Его трико давление хуя не в силах было удержать. И ладно, если б все сходило, без крика, драки и беды, а то ведь получал мудила за баб не раз уже пизды. Да только все без проку было. Лишь оклемается едва, и ну пихать свой мотовила, будь то хоть девка, аль вдова. Мы все ебемся понемногу. И где-нибудь, и как-нибудь. Так что поебкой, слава богу, у нас не запросто блеснуть. Но поберечь не вредно семя. Член к нам одним концом прирос. Тем паче, что в любое время так на него повышен спрос. Но ша, я, кажется, зарвался. У вас прощения прошу и к дяде, что один остался, скорее явиться поспешу. В соседстве с ним и в ту же пору другой помещик проживал. Но тот такого бабам ходу, как наш приятель, не давал. Звался сосед Владимир Ленский. Столичный был, не деревенский. Красавец в полном цвете лет, но тоже свой имел привет. Похуже баб, похуже водки. Не дай нам бог такой находки, какую сей лихой орел в блатной Москве себе обрел. Он, избежав разврата света, затянут был в разврат иной. Его душа была согрета наркотика струей шальной. Ширялся Вова понемногу, но парнем славным был, ей-богу, и на природу тихий лон явился очень кстати он, ведь наш Онегин в эту пору от ебли частой изнемог. Привычки с детства не имея, без дел подолгу пребывать, лежал один, задернув штору, и уж смотреть на баб не мог. Нашел другую он затею и начал крепко выпивать. Немного выпить худо нету, но наш герой был пьян до свету, из пистолета в туз лупил и, как верблюд в пустыне, пил. Онегин с Ленским стали други. В часы свирепой зимней вьюги подолгу у огня сидят, ликеры пьют, за жизнь пиздят. Но тут Онегин замечает, что Ленский лепит не в попад и уж давно съебаться рад, и пьет уже едва-едва,

0: И что, не дает? Как не дает? Знать, ты, приятель, плохо просишь. Скажи, там есть еще одна?
1: Родная Ольгина сестра.
0: Ты шутишь?
1: Нету. Ты будешь тулить ту,
0: я эту.
1: Так что, мне можно собираться?
0: И вот друзья уж рядом мчатся. Но в этот день мои друзья не получили нихуя. За исключением угощения. И не испросив прощения, послушаем-ка их украдкой. Ну что, у Лариных? Напрасно поднял ты меня. Ебать там никого не стану. Тебе ж советую Татьяну.
1: А что так?
0: Милый друг мой Вова, баб, понимаешь, ты хуёво. Когда-то, в прежние года, и я драл всех. Была пизда. С годами гаснет жар в крови. Теперь ебу лишь по любви. Владимир сухо отвечал, а после во весь путь молчал. Домой приехал, принял дозу, ширнулся, сел и загрустил. Одной рукой стихи строчил, другой хуй яростно дрочил. Меж тем двух ёбарей явление у Лариных произвело на баб такое впечатление, что у сестер пизду свело.
2: И говорит, одно желание. То говорит, блядь, сделай так, чтобы мне по жизни везло. То говорит, пожалуйста. Мужик идет, буквально метров через 20 находит бумажник, там $1000. Он бегом в казино, все деньги ставит на красные, выигрывает. Все деньги ставит на черные, выигрывает. Все деньги передвигает на зеро, опять выигрывает. Решил отметить выигрыш, пошел в бордель, заходит, выходит на встречу ему хозяйка. Он говорит, здравствуйте, скажите, пожалуйста, у вас индуски есть? Всю жизнь хотел индуску выебать. Он говорит, у нас все есть, блин, пожалуйста, на третий этаж поднимайтесь. Он поднимается, ложится на кровать, заходит индуска, он смотрит, блин, красивая девчонка, ебет ее, блин, секс выше всяких похвал. Он говорит, дорогая, ты знаешь, у меня... Вот все мне в тебе нравится. Вот не нравится только блямбочку у тебя на лбу. Нахуя, блядь? Он говорит, не нравится? Сотри ее. У нас все здесь для клиента. Он берет монетку, начинает стирать. Вдруг как заржет. Она говорит, что ты, дурень, смеешься? Он говорит, блядь, не поверишь. Только что машину выиграл.
3: Три алкоголика. Один говорит, блядь, я завязываю пить, у меня руки трясутся. Я, блядь, пока галстук завязываю, блядь, 15 раз рука соскакивает. Второй говорит, я тоже завязываю, потому что, вот, блядь, стакан к рту пока поднесу, все разливается. Третий говорит, и я тоже заканчиваю, блядь, пока пасу, блядь, 3 раза кончу, блядь. Мужик встает с будуна, ему так хуево, блядь. Вот он ходит по квартире, блядь, не знает, чем заняться, блядь. Вдруг звонок в дверь. Он так еле-еле подходит к двери, открывает дверь. Там стоит такая маленькая девочка в школьной форме, с 2 бантиками, в руках сеточка, в сеточке пиво. Он говорит, девочка, ты к кому? Она говорит, к вам, Никанор Петрович. Вот вы вчерась нажрались? Так вот я вам пивка принесла. Он говорит, девочка, ты, наверное, Тимуровка. Она говорит, что вы, дяденька, я белая горячка. Жена уехала на курорт, возвращается через месяц, заходит в квартиру, голые стены. Ни мебели, ни одежды, ни паркета. На цементном полу сидит на газетке совершенно голый муж. Она говорит, бля, где все? Он говорит, продал. Она говорит, а деньги где? Он говорит, в мешках. Она говорит, а мешки где? Он говорит, вот здесь. Мужик возвращается из командировки и в купе знакомится с блондинкой. Он в середине пути дает жене телеграмму. Ехал домой, подвернулась нога. Жди через 2 недели. Муж приходит в рыбный отдел. И говорит, мне рыбку надо свеженькую. Ему говорит, какую предпочитаете? Он говорит, хочу карпа. Ну, взвешивает. Вот этого, говорит? Он говорит, этого. Теперь, говорит, бросьте его мне через перелавок. И вот спрашивает, зачем? Он говорит, чтобы я дома мог с чистой совестью сказать, что я его поймал. Возвращается муж с охоты. Жена говорит, дорогуша, что-то тебя говнецом попахивает. Он говорит, ты не поверишь, Зоя, но ты пошел на охоту с шариком. Шарик куда-то съебался, я выхожу на просеку, смотрю, медвежья берлога, я снимаю ружье, прицеливаюсь, и вдруг мне 2 лапы на плечо, хуякс, я поворачиваюсь, и в принципе я вижу, что это шарик.

0: Насрать уже остановиться не могу. Значит, три охотника пошли на охоту. Один пошел на медведя. Выстрелил неудачно. Второй раз неудачно. Медведь за ним погнался. Он бежит к сторожке. Медведь за ним. Он дверь открыл. Медведь туда забежал. Он дверь закрывает и говорит: ребята, разделывайте этого, я за другим пойду. Двое охотников пошли на медведя. Ну и медведь за ними погнался. И вот один, значит, залез на дерево, а второй спрятался в кустах. И медведь, значит, за тем, который на дерево лезет, этот вылез из кустов, прицелился, хуякс медведю в яйцо, хуякс во второй. Тот, который на дерево, кричит: блять, в голову стреляй, вижу, не ебать он меня лезет, а жрать. Встречаются два грузина. Один говорит: Гоги, вот давай представим такая ситуация. Я пошел на охоту, и за мной помчался медведь. Что ты будешь делать? Он говорит: блядь, я убегу. Он говорит: медведь за мной гонится. Говорит: нет, я спрячусь, я боюсь медведя. Он говорит: блядь, я не понимаю, ты чей друг, блядь, мой, блядь, или медведя? Сидят охотники и разговаривают между собой, ведут охотничьи беседу. Один говорит: я вот подстрелил тут лося на 2 тонны весом. Второй говорит: это хуйня. Я вот в Африке был, носорога замочил, блядь, он 5 тонн весом был. Третий говорит: не бывает, блядь, таких носорогов 5 тонн весом. Он говорит: а я, блядь, говорю, бывает, блядь. Он говорит: не бывает, но, блядь, скинь пару тонн. Он говорит: не, нихуя, блядь, 5 тонн, блядь. Он говорит: хорошо. Слушайте тогда мою историю. Выхожу я на просеку, смотрю лоси. Я прицелился, только хотел выстрелить. Смотрю лесник. Я, блин, думаю, ну, заметут, лицензии нет. Хуяк с лесника замочил. Поворачиваю голову, смотрю, стоит его жена и дочка. Я их тоже хуяк замочил. Поворачиваю голову, смотрю, тут подъехал автобус с туристами. 52 рыла. Слышь ты, скинь пару тонн, а то, бля, весь автобус замочу.
1: Ворону как-то Бог послал конкретно нахуй. На ель ворона взгромоздясь, уж призадумалась. Кому бы мне с размаху, да прямо нахуй сесть, болячек не боясь? Не всяк поймет прикол подобный, когда тебе на хуй огромный воронье прилетит пизда, презрев иные все места. Ворона малость посидела и нахуй вскоре полетела. В тот душный день с большого перепоя волчара с блядок топал. И надо же такое! Бледун вороне шел навстречу. Он охуел слегка, когда дурная птица ему на хуй сумела приземлиться. И как тут быть? Все волчьи устои сильнее оказались похмела. Напряг свое хозяйство он лесное, ворона прямо нахуй и легла. Да вот беда, столь маленькая птица никак на член не может наживиться. Она пиздой своей и так, и этак к нему на хуй. А хуй у волка крепок и клювом помогает. Да пизды. Волк долго помогал чернявой в деле. Да только с похмела нет силы в теле. Его все заебало, и ворону стряхнул он прямо с хуя на кусты. Ворона ебнулась в зеленой колючке. Ну что за радость от подобной случки? И говорит разгневана она: вот бог! Пусть был он с бодуна, но хули посылать-то нахуй? Тем более с моей пиздой и сракой в 2 сантиметра шириной. Ты нахуй-то послал? Мне мал размер такой. Ворона шибко на создателя сердилась. Слюной плевалась, даже материлась. Но что поделать, то вороний нрав. А он в тот день по-своему был прав. Так вот, любезный, коль уж посылаешь, будь добр размеры хуя указать. А если сам параметров не знаешь, то нехуй и ебало раскрывать. Ворона богу это проорала, сморкнулась и в пизду его послала.
0: И говорит: одно желание. То говорит: блять, сделай так, чтобы мне по жизни везло. То говорит: пожалуйста. Мужик идет, буквально метров через 20 находит бумажник, там $1000. Он бегом в казино, все деньги ставит на красные, выигрывает. Все деньги ставит на черные, выигрывает. Все деньги передвигает на зеро, опять выигрывает. Решил отметить выигрыш, пошел в бордель, заходит, выходит навстречу ему хозяйка.
2: Он говорит: здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у вас индуски есть? Всю жизнь хотел индуску выебать. Он говорит: у нас все есть, блин. Пожалуйста, на третий этаж поднимайтесь. Он поднимается, ложится на кровать, заходит индуска. Он смотрит, блин, красивая девчонка, ебет ее, блин, секс выше всяких похвал. Он говорит: дорогая, ты знаешь, у меня вот все мне в тебе нравится. Вот не нравится только блямбочка у тебя на лбу. Нахуя, блядь? Он говорит: не нравится? Сотри ее. У нас все здесь для клиента. Он берет монетку, начинает стирать. Вдруг как заржет. Она говорит: что ты, дурень, смеешься? Он говорит: блядь, не поверишь. Только что машину выиграл.

0: Жила-была семья из трех ответственных квартиросъемщиков. Двое сдохли в детстве, осталась только внучь, героиня. Однажды какая-то сука спиздила у нее баранки, но делать нехуй, пошла девочка за едой. Выходит на улицу — нет нихуя еды. Выходит на другую — тоже нет. Села девочка в лужу и заплакала. Подходит тут к ней бабка в одежде и говорит человеческим голосом: «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, синее? Чай не май месяца, ёпта мать, бабка!» — говорит девочка. А бабка продолжает: «Вот тебе, деточка, цветик-семицветик. Оторвешь лепесток и скажешь: лети, лети, вертолет, кверху задом наперед, к низу передом назад, хуй прочтешь такой пиздец». И желание исполнится. Девочка так и сделала, только желание забыла загадать. Пропал лепесток. Оторвала второй и кричит: «Хочу, блядь, мороженого!» А чего мороженого — не уточнила. Как, блядь, страху натерпелась. Оторвала третий и кричит: «Кушать, блядь, хочу!» А цветик-семицветик говорит: «Ты, жопа, бля, уточни, чего ты хочешь жрать? Я же нахуй, бля, пропаду к ебаной матери!» Она говорит: «Ну, например, свинины мне, блядь, и побольше!» Тотчас же ничего не произошло, только появилась рядом невъебенная свинья. И говорит: «Не режь меня, девочка, на холодец, не то сказочки пиздец. К тому же я не свинья вовсе, а принц заколдованный». И поведал девочке свою историю. Давным-давно, когда время было давнее, и когда поза 69 называлась еще спать валетом, пошел юный прекрасный принц искать свое счастье. Только не нашел. Зашел в лес, там опушка, на опушке избушка, он в избушку, там печь, в печи кирпичи. Вытащил он один кирпичик, а тот оказался не простой, а урановый. Облучился принц, замутировал и превратился в грязную вонючую свинью. А как дальше расколдоваться, не знает. Заплакала девочка в луже и говорит: «Блядь, а что же мне теперь делать?» «А поцелуй меня, — сказала свинья, — и, может быть, я расколдуюсь». Девочка и поцеловала свинью, и отсосала. Нихуя не произошло. Рассердилась девочка и отрезала ей ноги на холодец. А свинья откусила ей голову в районе шеи. Вот так вот и умерли они смертью лютой, и нежели долго и счастливо. Нихуя.
1: Что за говно?
2: Ёбнуться можно.

0: Бля, чтоб я так жила. Все, пиздец. Мерси тебе, старушка, мать, что научить меня читать сумела к 20 годам. Скорее за книгу. Трам-та-там, пурум-пум-пум, бредет папаша по коридору. Саша, Саша! Нет, нет, Артемушка родной, обидно, нет тебя со мной. Ты в клубах щупаешь девчонок, а папа, робкий твой ягненок, тебя за книгой дома ждет. Ты в перестрелках свой живот от пуль, сынок, оберегай и в КПЗ не попадай. Итак, где книжечка моя? А в телеке что за фигня? Папаня в плазму посмотрел и от восторга обалдел. Ой, батюшки, ой, что ж такое? Приемной дочери Лукойла закончился невзрачный клип, и рыжий необычный тип распространил вдруг запашок. Так пахнет денежный мешок. Благоухает телевизор, еще бы, Трахтенберг-провизор вновь раздает свои рецепты, а моложавые адепты борьбу ведут между собой за кучу денег. Боже мой, Папан чуть не нырнул в экран. Прыщавый юноша Степан, Олег, Семен, Сергей и Настя собрались около мешка с деньгами. А ведущий «Здрасте!» промолвил: «Вот моя рука! В руке стерильные шприцы! Готовьте задницы, бойцы! Терпите боль, друзья! Держитесь! Хотите денег, так колитесь!» На сцену женщина взошла в халате белом, стрекоза. Сказала: «Сколько милых лиц! Я Марья Николаевна Шприц. Я с Трахтенбергом в кабаре работаю. В медпункте мне сидеть, признаться, стало скучно. И вот я здесь. Собственноручно сейчас вам, братцы, покажу, на что способна я. Ау-у-у, больные! Приспустите штаны, а Насте юбку ждите». Чтоб шоу было по науке, сестрица сполоснула руки. «Дам первых всюду запускаем, вот с Настеньки и начинаем». Папан зажмурился. Кошмар. Не тут-то было. Комиссар Мария Николаевна ловко, как будто со штыком в винтовку, вонзила Насте в ягодицу огромный шприц. Молчит девица. «Второй, четвертый, все молчит. Пятнадцатый, не говорит». Не стонет, рта не открывает. Видать, доход в уме считает. Все, больше некуда. Степан, ложитесь, друг мой, на диван. Степан слабее оказался. Десятый шприц вообще сломался. Олег воспринял лишь пяток, Сергей четыре. И не смог Семен один укол стерпеть. И тут же принялся реветь. «Семен Семеныч, выбываем», — сказал ведущий. «Знаем, знаем, без денежек хуево жить. Но что поделать? Надо быть настойчивей и к состязанию серьезно подходить. Заранее». «Вот, блядь, ебёна мать, вот шлюха, пиздюлина и финтифлюха!» Папаньку матом понесло. «Анастасия, блядь, говно! Видать, сеть бабки загребет. Да ну и хуй с ней, не ебет. Я обещал Артемке книжку прочесть, про Нильса, про мальчишку. Эй, сказка, приходи скорей. И что там Нильс, ебет гусей? Глава 1, страница 5, продолжу сам себе читать». Нильс осторожно соскользнул на пол и сдернул сачок с гвоздя. Один взмах, и гном забился в сетке, как пойманная стрекоза. Его широкополая шляпа сбилась на сторону, ноги запутались в полах кафтанчика, и он барахтался на дне сетки и беспомощно размахивал руками. Но чуть только ему удавалось приподняться, Нильс встряхивал сачок, и гном опять срывался вниз. «Вот так и мы», — подумал папа. «Живем себе, а после нахуй. Где караулит нас беда? Пойду добавлю полкуба». Причалил снова к стульчику. Ну вот, две ампулы ку-ку, а брал еще на той неделе наркотики. Мне надоели, по правде говоря, они. Но хули делать? Позади розовощеки морозы, таблетки витамина С с глюкозой. Теперь уже мне все равно. Дерьмо, оно и есть дерьмо. Но сразу бзыньк, ту-ду-ду-ду. обратно в комнату иду. Порхают нильцы-мальчики и солнечные зайчики. По окнам прыг, по стеклам скок. Фантастика! Кругом песок, пустыня. Странная бутылка, как та из детства, из Мурзилки. Папаня взял бутылку, пробка, хуяк ее оттуда ловко. Хоттабыч: «Ну, мужик, здоров! Че изволишь? Сколько кубов?» «Да сбился я, видать, с пути», — сказал папаня. «Как пройти мне в комнату, а, старикашка?» Хоттабыч: «Ну, даешь, папашка! Иди к оазису, туда, там будет дверь. За ней вода. Попьешь и дальше пиздюхай. Придешь на место — отдыхай». И испарился. Жарковато. Плюга. Топают солдаты. Папаня командиру в ухо: «Приветствую, товарищ Сухов!» «Нет, пулемета я не дам», — ответил тот. «Любезный, вам хуячить надо прямо, мне направо, родина в огне. Вы не видали Абдулу на кухне?»
1: «Нет».
0: «Тогда хуйню одну вас попрошу. Саида, коль встретите, в песок шахида заройте по уши. Опять верблюдов начал воровать». «Пошли вы нахуй! Тоже мне! Я помню шприцы с кабаре, Сергею, Настю и Степана. А вас из мозга и с экрана я вычеркнул давно, лет 30 тому назад, когда жениться всем предлагал. А сейчас уже хуй не стоит и пью драже». Папаша даже прослезился. Отряд военных удалился. «Так, что Хоттабыч там сказал? К оазису не наебал? Эх, жалко, тапки все в песке. Пойду». Вдруг бац, на волоске хуйня какая-то. Блоха. Сидит, хохочет. Ха-ха-ха. Хоттабыч ей говна кусок оставил все же волосок. Папанев крик: «Микроб, микроб!» Блоха: «Как захуячу в лоб тебе, мудила, будешь знать, кого ты вздумал напугать. Я, блин, волшебная блоха. Я, блядь, не просто ха-ха-ха. Сижу тут, тоже мне орел. Осел, индюк, свинья, козел». И чудище, достав зубило, седой отросток разрубило. Папа нихуя не понял, очухался лишь на балконе, сидит на воздухе, скучает. Среди неба гусь охуевает. Папа не пригляделся. Что-то какой-то, блядь, он не такой. Гусак размером с бегемота. О боже, что же с головой? Не голова, пардон, головка. И как животное назвать? А гусь? Вы знаете, неловко мне тоже по небу летать в таком вот виде. Но однажды и нас волшебная блоха заколдовала. Нынче каждый, кто нас заметит, ха-ха-ха. Нас дохуя таких. Мы шоблы в Финляндию сейчас летим. Там аквапарк, пусть нету воблы, но на пивко сообразим. А вы-то в зеркало смотрелись? Порадуйтесь, такая прелесть. Папуля в комнату быстрей, глядит. Малой, как воробей. Вот, блядь, блоха. Вот, блядь, зараза. Сказал б, сучка, лучше сразу, что стану крохотным таким. А за окном: «Летим, летим!» Папан в ответ: «Летим на север! Я тоже буду кушать клевер!» И на балкон. А там хуев крылатых, словно муравьев. И среди них одна крутая пизда, такая деловая: «Прощай, Артемушка, прости! А папе, мальчик, не грусти!» Прощание завершив слезами, папашка обложил хуями всю стаю. «В душу вашу мать! Быстрее можете взлетать?»
2: Три бабы смылись из дома под предлогом сходить в магазин, а сами пошли бухать на кладбище. Разговорились по-женски, мол, мужья совсем перестали обращать на них внимание и решили, дабы заставить мужей ревновать, принести домой по букетику. Поутру встречаются их мужья. Один говорит: «Моя вчера пришла в дымину пьяная и с букетом искусственных цветов». «Ну и что?» «А моя с целым ведром увядших роз домой вернулась». Третий говорит: «Это ерунда. Вот у моей вообще на шее был венок с надписью „От братвы“». Такой день мог стать началом конца в моей карьере, шагом в пропасть и небытие. Скалой, о которую разбилось бы все, что так долго взращивалось, холилось, лелеялось и приносило плоды. Наша гастрольная поездка в один из южных дивных городов могла, не по моей вине, закончиться так плачевно, что разгребать последствия пришлось бы не один месяц. А ведь изначально все шло более чем чудесно. Я показал чудеса продюсерского искусства, сумев продать за максимальную цену себя и всю свою труппу. Сумел, кстати, впарить и одного из своих друзей-музыкантов тоже за очень приличные деньги, раза в три превышающие его обычный гонорар. Мы с рок-н-ролльщиком летели бизнес-классом, а моя труппа, танцовщица и йог, естественно, в обычном салоне. Встречали нас великолепно. Из аэропорта забрали на хороших машинах. Поселили в приличных номерах в гостинице. Еда и выпивка предлагались из расчета все, что хотите, без отказа. Короче, вечеринка начиналась прекрасно. То есть я полагал, будто все зашибись, когда вышагивал по коридору шикарной гостиницы в поисках номеров, где поселили девочек. Шел и пока не слышал тревожных звоночков. Признаков того, что все замечательное может в любой момент быть растоптано, убито и порвано на клочки. Первым слабым признаком стала одна из танцовщиц с распухшим от истерики лицом, по которому черными пятнами расходилась косметика. На мой испуганный вопрос, что случилось, ответ был абсолютно ничего. Просто она боится летать и поэтому чуть-чуть поревела в самолете. Остальные бабы, как оказалось, не боящиеся высоты, поддерживали ее алкоголем и подкреплялись сами. До тех пор, пока в самолете, увы, ничего не осталось. Поэтому и сообщили мне, что к началу программы, в 7 часов, они не будут готовы. У вас есть еще 2 часа. Успейте. От наглости я даже обалдел. Заказчики заплатили деньги, уже собираются в ресторане, ждут шоу, а артисты, выходят, нажрались и работать не могут. Но шоу в любом случае должно продолжаться. Так что, велев им собираться, я пошел искать музыканта. Тот сидел в ресторане и тоже разминался вискарем. Выбивая 100 граммов, он тут же просил еще 100. И это при том, что мы еще не начали работать, и причем его выход последний. Как он доживет до рокового часа и в каком виде предстанет пред уважаемой публикой? Но что я мог ему сказать? Он все знает сам. Именно этот человек учил меня, что нельзя напиваться перед работой и во время ее. Что надо мешать вискарь со льдом, бодяжить его с чаем, чтобы и компанию поддерживать, и самому медленнее подходить к свинскому состоянию. Но все его учение в данный момент куда-то улетучилось. Словно впервые оказавшись на гастролях, словно не зная, каковы последствия литра вискаря на килограмм массы тела, он пил его как компот. Ежу было понятно, что с началом затягивать нельзя. Поэтому, поев и осмотревшись, я снова кинулся собирать баб по номерам, где еще и конь не валялся. Некоторые, правда, были накрашены, но некоторые не умывались еще со вчерашней программы, и все в едином порыве собирались пойти для начала поесть и тоже размяться только кубанским вином. Через какое-то время вся эта шайка-лейка наконец дозрела, что пора начинать программу, тем более, что бедолаги-зрители ждали нас уже минут 15. И были вознаграждены за свое ожидание. Я все-таки остался трезвым, язык не заплетался, юмор тоже доходил до аудитории, не успевший на мое счастье окончательно надраться, чего о моей труппе сказать было нельзя. Танцовщица, вышедшая первой, едва удерживалась в вертикальном положении. Ноги ее разъезжались, глаза горели нездоровым блеском, волосы и юбка разлетались в разные стороны. Зрители несколько опешили и не сразу поняли, что это за диво дивное выписывает тут кренделя. Дальше было хуже. Вторая девочка, которая обычно никогда не напивалась до состояния нестояния, сегодня решила изменить своим правилам. Да так, чтобы никому мало не показалось. И танцевала она, стоя на шпильках, в 2 сантиметрах от края сцены, и я все ждал, сдерживая ярость, когда же она грохнется вниз. Но почему-то все сегодня решили, что они суперпрофессионалы. Дескать, профи не завалит халтуру, а старый конь борозды не испортит. Они улеглись почивать на лавры, даже не вспомнив о том, что публика видит их впервые и не знает, хорошо или плохо они танцуют. Мы выступаем перед ними в первый раз, который легко может стать и последним. Впрочем, пьяному человеку ничего не объяснишь. Разбор полетов будет завтра. Сегодня остается только работать, что я и делал. Пока не объявил перерыв, чтобы дать зрителям возможность передохнуть, спокойно перекурить и обсудить свои дела. Мне и самому нужно было спуститься в зал, лично поздравить именинника. Кто же предполагал, что в перерывчике вся труппа, за исключением непьющего йога, упьется в мертвечину? Поздравляю! Мы добрались до торжественного момента. Первый, да и последний в нашей сегодняшней программе — конкурс на лучшее знание российских анекдотов, объявил я, начиная второе отделение. Вы начинаете анекдот, доходите до ключевой фразы и останавливаетесь. Если я эту фразу произношу, вы мне даете денежку. Если нет, то бабки даю я. Но кто готов сразиться? Публика оживилась. Но тут от входной двери раздался грохот, на который все и обернулись. Шум создавал музыкант, пытавшийся занять место в зале. Конечно, будь он человеком нормальным, и понимая, что его коллега-артист, который твою мать и подкинул ему сегодняшнюю халтуру, то бишь я, работает, прошел бы и тихо сел. Но ему правила вежливости оказались неписаны. Он демонстративно шагал через весь зал, отвлекая внимание от меня, стоящего как круглый дурак посреди зала с микрофоном. К тому же, по ходу дела, он пожимал протянутые руки и в довершение, как бы вместо фанфар, громогласно поздоровался и со мной. И, наконец, занял место в зале прямо по центру. Я продолжил монолог, но тут чудовище неожиданно громко принялось комментировать мое выступление. Подобное поведение, как и опьянение, полностью противоречило его учению, что мы здесь на работе, что главные сегодня клиенты, и мешать им нельзя. Выпив, он решил, что стал единственным и главным героем вечеринки. Когда один из зрителей принялся рассказывать анекдот, он перебил его криком: «Даже я знаю этот старый анекдот!» «Ну, рассказывай!» — вздохнув, разрешил я. «А как унять такую великую звезду?» И звезда с умным видом рассказала анекдот, который не раз могла слышать, сидя в моем клубе или от меня лично. «Правильно?» — довольно поинтересовался он. «Тогда я выиграл, и отдайте мне деньги, которые выиграл. Да-да, передайте, пожалуйста, сюда». Публика недоумевала. «И что, разыгрывают?» «Сюда деньги, сюда!» Музыкант подгонял медливших зрителей. «Да-да, давайте!» Ему передали мой, заметьте, выигрыш. После чего мне все же пришлось вежливо сообщить в микрофон специально для него, что мы договаривались выступать по очереди. И его выход следующий, а пока работаю я. «Хорошо!» — согласился он и умерил количество своих замечаний. Реплики с места стали более редки, и программа была благополучно завершена. По окончании я вдул с аукциона за небывалые деньги свою жилетку, 45 тысяч рублей, и решил смыться в заказанную заранее сауну, захватив с собой баб. Они, к тому же, все равно не могли стоять на ногах, и лучшим решением было их увести. Я знаю, чем заканчиваются такие вечеринки, а кроме того, не хотелось мешать музыканту. Теперь ведь наступил его черед работать. Если вовремя не уйти из зала, народ побежит выпивать с тобой, а на следующего артиста положит. Хотя эта скотина и вредила мне, отвечать тем же сегодня не хотелось. Тем более он уже усаживался за рояль с видом короля рок-н-ролла. «Ну что же, за эти мизерные деньги, которые вы, суки, мне заплатили!» — неожиданно услышал я его реплику. «Сыграю вам только 12 песен, и ни одной больше. А если захотите еще, то нужно доплатить!»
1: «О-о-о! Началось!» — понял я и увеличил скорость выхода с поля боя в баню, от греха подальше.
2: К счастью, гости, нарывшиеся не меньше его, не догнали, что им объявили. Из сауны я вернулся к концу выступления, чтобы поддержать великого артиста. Выглядел он очень недовольным. Все его раздражало. А как может чувствовать себя человек, которому давно и невыносимо хочется лечь спать? Ведь он выпил литр вискаря еще до выхода и продолжал догоняться постоянно. Только вместо того, чтобы спокойно отрубиться, он, превозмогая себя и свою лошадиную вискаринную дозу, вынужден был работать. «Кто поет в микрофон вместе со мной?» — неожиданно остановив песню, спросил он. «А почему бы и не петь? Его же и приглашали, потому что его песни популярны. Виновник нашелся». «А мне можно петь с тобой?» — поинтересовался я. «Можешь немного подвывать, но только когда идет музыкальный проигрыш», — милостиво разрешил он. «Ну, конечно, а как иначе? Только он здесь и звезда, а все остальные — просто говно». Правда, если я еще готов плюнуть на его мнение обо мне, то как ко всему этому отнесутся заказчики, серьезные люди, оставалось только догадываться. На всякий случай я попытался утащить и его в сауну с глаз долой, только он сбежал из зала в неизвестном направлении. Бабы тоже вскоре испарились, так как им предложили деньги за то, чтобы они танцевали до конца вечера, и они полетели устраивать лесбийский номер, потом раздеть именинника и попрыгать на нем, потом сделать еще что-нибудь. Короче, пьянка требовала продолжения и развития. А мы с Йогом остались сидеть в сауне и отдыхать, пока не заскучали. Тем более, что Йог не пьет, а я в одиночестве много выпить не могу. Вот в этот славный момент мне бы лучше пойти спать, но черт меня дернул пойти посмотреть, как протекает веселуха. В гримерке две моих красавицы собирали вещи, чтобы поехать покупаться в море. Нет, мы, конечно, находились на юге нашей родины, однако же на улице стоял февраль, и температура воздуха -5, воды примерно +5, а сейчас вообще-то ночь, и море синее может несколько штормить, как, впрочем, и их самих. Но они сообщили, что такая мелочь не способна остановить двух амазонок. Им надо освежиться. Жаль, они не уверены, найдут ли сейчас машину. А если и не найдут, то способен ли администратор дать указание, чтобы их отвезли туда? Плюнув в сердцах на этих шизующих русалок, ни суп сварить, ни выебать, я побрел спать. Но в коридоре гостиницы налетел на еще одну свою совершенно невменяемую танцовщицу, которая шастала по гостинице, в чем мать родила. Она искала аптеку, чтобы купить презервативы, вот только одеться забыла. Как танцевала в ресторане, так в своем, так сказать, сценическом костюме и ушла по делам. Ее лишь немного беспокоило, почему окружающие, простые жители пансионата и персонал, так странно смотрят на нее. Может, у нее помада размазалась? Впрочем, углубляться в этот вопрос ей было совсем некогда, и она побежала дальше. «Мать, мать, мать!» — пронеслось в моей голове эхо. «Чем кончится такая ночь?» — думать не хотелось. И я грохнулся спать. С утра гостиницу лихорадило. Полагаю, весь персонал с замиранием сердца ждал, когда же, наконец, мы оттуда съебемся. Но, кажется, никто, кроме меня и трезвой Йога, не спешил их радовать. Более того, начиналось самое страшное. Ко мне подлетел администратор и сказал, что девочек нет. Номера закрыты, трубки не берут. Хотя всем им было сказано, что выезжать нужно в 9 утра. «Да и хуй с ними!» — объявил я. «Кто их должен нянчить? Им дали возможность заработать, билеты купили. Если просрут рейс, пусть сами добираются». Но бледный администратор, вспоминая вчерашние подробности, не был точно уверен, что они просто спят в номерах. «Ну ладно, давай поищем», — согласился я. «Они поди в ресторане уже». И мы пошли их искать в ресторан. Там завтракал только одинокий Йог. С аппетитом и с чувством, понимая, что питание включено. Он сообщил, что уже пытался достучаться до баб, получилось только до одной. А где остальные, ему неизвестно. Наверное, в каких-то других номерах. Пришлось вызывать гостиничных тетек и просить их проверить, с какой стороны закрыты двери, с наружной или внутренней. Оказалось, что девочки явно в номерах. Правда, поднять с постели выпускниц блядских школ оказалось нереально. Они даже не слышали, как колотят в двери сердитые кулаки горничных. «Улетаю без них, пусть сами добираются». «Ну что вы, Роман, добрый администратор все уговаривал меня еще чуть-чуть подождать. Мы их разбудим и посадим, вы успеете!» Оставалось надеяться на лучшее, вспоминая, что бог пьяных бережет. Я плюнул и сел в машину вместе с Йогом. В соседнюю уселся музыкант. Ехать со мной в одной машине он категорически отказался после вчерашнего, хотя и не мог вспомнить, что же вчера было. И, наконец, мы увидели сумевших проснуться артисток. Первая из них уверенно шла неуверенной походкой зомби, ничего не соображая. Глаза ее, совершенно остекленевшие, смотрели куда-то вдаль. Длинная шуба и длинные грязные волосы развивались, как у Ван Хельсинга. Если бы сейчас в коридоре находился экстрасенс, он бы, наверное, прочел на этом лице всю судьбу девушки.
1: сколько она выпила за свою жизнь, сколько сможет выпить еще. По ходу из нее сыпались разные предметы. Телефоны, помады, деньги. Следом за ней полз администратор, подбирая все это на ходу и складывая ей в сумочку. Она, разумеется, не благодарила, потому как вовсе не замечала благодеяний. «Да брось ты все!» — разозлился я. «Потеряла, значит, ее проблемы!»
2: «Да ладно, ну что вы, мне же не сложно», — уверял он.
1: Потом откуда-то нашлись и другие. Они вылезали из нор, как вампиры, с красными глазами и желанием пусть не крови, но хотя бы вина. Полцарства за стакан!
2: Времени до самолета оставалось в обрез. Я уже только просил, чтобы девочек подогнали пинком под тощие зады и засунули поскорее в машины, предоставленные заказчиками.
1: Наконец, ленд-крузер и Audi A8 сорвались с места и понеслись с безумной скоростью. Опаздываем! Вперед по скользкой зимней дороге! Столкнулись мы где-то на середине пути. Водители вышли посмотреть, что с дорогущими машинами. Оказалось, обе они чуть-чуть поцарапались, и мы помчались дальше. Во второй раз машины столкнулись серьезней. Одна въехала в бок другой. Пока водители разбирались, что делать, одна из танцовщиц вылезла из машины и подошла ко мне. «А чё, собственно, мы едем? Вон у макаки нет ни документов, ни билетов. Она все потеряла».
2: «Как?» — опешил я.
1: «Где? Макака, иди сюда! Где ты все оставила?»
3: «Не знаю».
1: Макака рыдала навзрыд, издавая нечленораздельные звуки. Оказалось, она потеряла все. Костюмы, косметику, сумку, билеты, паспорт и все деньги. Она потеряла даже свою шубку и стояла только в прозрачной маечке и джинсах. Но хотя бы шубу-то помнишь, где оставила?
3: Не помню!
1: Теперь наши водители принялись звонить в гостиницу, чтобы там все перетряхнули. Предположить, что девочку обворовали, было невозможно. Гуляли серьезные бизнесмены, и кому там нужны макакины концертные костюмы 38-го размера на рост 1,40 м? По телефону нам сообщили, что обыск номеров и гримерки ничего не дал. «Где ты шубу-то могла оставить? Нормальный человек может раздеться либо в номере и пойти в гримерку с костюмами, либо снять шубу в гримерке, если лень подниматься в номер», — пытался добиться я. Безрезультатно. Допускаю, что ночью они выходили покурить на улицу, ожидая машины к морю. А машин все не было и не было. И, наверное, она, постелив шубу на землю, устроила пикник на обочине. Просить персонал обыскать окрестности — хамство. Пусть едет в чем есть. Точнее, даже не едет, а ждет, когда вернется за ними наша машина. А я на ней помчался вперед в аэропорт, надеясь задержать самолет и уговорить персонал пустить девочку без паспорта. И, влетев в зал буквально за 2 минуты до окончания регистрации, сообщил персоналу, что у нас авария. А мы едем одной компанией, билеты у нас туда и обратно. Подождите, сейчас еще наших подвезут.
2: Ну ладно, подождем, согласились они.
1: А еще у нас девочка паспорт потеряла и билет. Тут же обрадовал я их. Может, пропустите? Они долго ломались. Просили взять хотя бы справку в милиции. Но какая милиция, если до вылета полчаса? Кое-как я уговорил их на то, чтобы посадили человека без паспорта. Они попросили только купить ей билет вместо утерянного. Пока я уговаривал персонал, водитель уже съездил за компанией, оставшейся на дороге. То, что они вошли в зал аэропорта, я понял по внезапно наступившей в здании звенящей тишине. В этот момент в дверь вваливался известный всей стране музыкант с лицом человека, пившего 3 года не просыхая. Следом шла спящая зомби, теряя на ходу свои вещи. За ней раздетая и сильно хромающая макака, ей ударила ногу во время аварии. Кроме того, из-за истерики глаза ее совсем заплыли. Красные точки в черных разводах туши смотрелись жалобно, а нос, распухший до размеров баклажана, угрожающе. Она вытирала сопли и икала. То ли от перепоя, то ли от мороза. Все ж таки зима на улице, не по сезону в маечке гулять. Весь персонал у стойки аэропорта вытянул лица и разинул рты.
2: А что такого?
1: Как мог, я решил сгладить ситуацию. Решила девочка выпить все вина Кубани, но не успела. Пробыла-то всего 1 день. Компания подгребала к стойке. «Мы нашли ее сумку с костюмами и с документами. Все было в багажнике. Она, наверное, сама сложила и забыла». «Если нормальные люди думают, что после того, как по вине проспавших макак мы чуть не опоздали, девочки успокоились, они ошибаются». Праздник в одном отдельно взятом коллективе продолжался. А я, разумеется, пытался сбежать от торжества выпивки над разумом подальше, что удавалось с трудом. Нас с музыкантом-алкоголиком усадили, но, к несчастью, в Ту-134 пассажиры эконома проходят через бизнес. «Привет, жирная скотина!» — радостно приветствовала меня танцовщица, первой дефилировавшая на свое место. В нашем коллективе, где все шоу строится на ненормативной лексике, принято обращаться друг к другу запросто. И пусть я поливаю их на сцене, они тоже могут трамбовать меня, только, блядь, не сейчас, когда все пассажиры с недоумением уставились на меня. Все же вроде звезда, почему его так? «Привет, толстый!» «Как головка?» «Бобо?» — поинтересовалась походя следующая стерва. Она тоже не понимала, насколько неуместно все это сейчас выглядит. И так они все брели и брели к своим местам. Только одна из них, причем самая болтливая, не раскрыла рта. Мне даже показалось, что у нее флюс, потому что одну ее щеку сильно раздуло. Спрашивать я не стал от греха подальше, и потому на свое счастье лишь много позже узнал причину странного молчания. Во рту она прятала подаренный именинником пакетик с травой. Опасалась, что иначе его учуют собаки. А я решил закрыть глаза и попробовать уснуть, что мне практически удалось. Только сон мой был краток. Прервала его стюардесса. «Простите, это ваши девочки в другом салоне? Успокойте их, пожалуйста». Сон сразу сняло как рукой. Почувствовав, что волосы на спине стали дыбом, я медленно и осторожно заглянул в эконом-класс. Макака, чья радость от того, что все костюмы и деньги нашлись, рвалась наружу. Сидела верхом на спинке кресла и, распевая какую-то дикую обезьянью песню, разливала вино в подставляемые одноразовые стаканчики. Другая красавица, шлявшаяся вчера голой по гостинице, искала иных, более острых удовольствий. То ли ее вчера никто так и не трахнул, то ли еще что-то, но сейчас она встала в проходе, расстегнув кофточку и демонстрируя всем свои новые, качественно сделанные силиконовые сиськи. «Мужчинки, у меня никогда еще не было секса в самолете!» Половина салона иностранцы, просто на их счастье, не понимают, чего от них хотят, демонстрируя бесплатный стриптиз, молчала. Половина русских, понимающих, хмыкала. «Баба пьяная, пизда чужая». «Это не мои», — уверенно заявил я стюардессе. «Мои приличные. Вон они, там дальше сидят». «А эти чьи?» «Откуда мне знать? Мало ли в Москве проституток!» И пока эти шалавы не заметили начальника, быстро смылся на свое место. Мучения мои на этом не закончились. Ведь по прилете в Москву всех пассажиров загрузили в один автобус. И я опять оказался среди своих. «О, Ромка! Как нам тебя не хватало!» Тут же заверещали пьяные артистки. «Господа, смотрите! Вот он, главный ёбарь России!» «Нет, Колька Йок лучше Трахтенберга!» Заорала одна из них из самого дальнего угла. «Ты что, упала, что ли? Трахтенберг, он самый лучший! Бабы, подтвердите! Арабы лучше! А Трахтенберг после них на первом месте!» «Что ты гонишь? Ты с Йогом трахалась?» «Конечно! А сколько раз?» «Да уж больше, чем с Трахтенбергом, и хуй у него больше!» Йок, стоящий с тубусом, уже в течение 5 минут строил из себя студента-чертежника, а теперь и вовсе попытался слиться с поручнем. Я был не в силах предпринять подобные маневры и ломанулся к выходу, благо автобус уже остановился. Кошмар закончился. По крайней мере, для меня. Не нужно думать, что так себя ведут только танцовщицы. Все мы работники культуры, мазаны одним миром, и все хороши без исключения. Что в театрах, что на концертах, что на арене цирка. Сел в такси и вырубился. Потом проснулся, поднялся домой, выпил снотворного и, подумав, блять, послезавтра еще одна гастроль, провалился в объятия Морфея.
2: Впрочем, гастроли еще будут не только послезавтра, но и через месяц, и через три, и через год, и через 2 года.
4: Эстонская свадьба в самом разгаре. И вот один мужчина толкает соседа локтем в бок и говорит: слушай, я всего-то никуя не могу понять, что это за блядская свадьба такая. Не, ну это ебаная невеста. Хуй поймёшь, кто, блядь, мужчина, женщина. Сосед говорит: как вам не стыдно? Ну как вы можете говорить такие нехорошие слова про мою дочь? Тот говорит: ой, извините, я если бы знал, что вы отец этой прекрасной девушки, я бы молчал. Тот говорит: теперь тебе пиздец, я ее мать.
2: Я уже в Израиле, и вот мне уже хорошо. И вот мне уже так хорошо, что так мне, дураку, и надо. Из письма еврея-иммигранта на родину. Что делать? Что же делать? В чем же мне идти? Лихорадочно думал я, катя свой чемодан, благо что на колесиках, по зданию аэропорта. 3 вечных вопроса русской интеллигенции. Что делать? Кто виноват? И едят ли курицу руками? Ах да, я, наверное, не обрисовал свою проблему в точности. Дело в том, что в здании аэровокзала, как и в самолете, работали мощные кондиционеры. Они и охлаждали воздух. Зато вне здания африканское солнце вовсю старалось раскалить атмосферу. Когда двери аэропорта распахивались, выпуская народ, с улицы залетали потоки нагретого, словно на адском огне, горячего ветра. Там точно сауна, а на мне лаковые штиблеты и довольно приличный концертный костюм. Пусть несколько вычурный, но окружающие могли принять его и за деловой. Тем более, я это уже успел заметить, местные явно любили олиповатое с рюшечками. Только в придачу ко всему, под пиджаком не было элегантной рубашки. Лишь манишка и манжеты. Костюм клоуна. Придется мне вариться в собственном соку, пока не найду подходящий отель. Или еще дольше. Конечно, в аэропорту имелась лавчонка с одеждой. Но мне не дано знать, насколько застряну в этой Нубии, так что тратить деньги что-то совсем не хотелось. И тут я засек смуглого пассажира, переодевающегося прямо у туалета. Он снял пропотевшую футболку, бросил ее и надел свежую. Старую он то ли забыл, то ли не хотел ее забирать, и она одиноко висела на креслах, пока не стала моей добычей. Хищно схватив ее, ринулся в сортир, переоделся и, наконец, вышел на улицу. Теперь я был похож на человека. Правда, судя по мощному запаху, на черного. На улице меня сразу облепили таксисты, наперебой предлагая свои услуги. Первым делом мне нужно было позвонить. А телефонного аппарата в здании международного аэровокзала, как ни странно, не было. Я вступил в переговоры и торги. Используя общедоступный язык жестов и отдельные иностранные слова, мне удалось объяснить, куда я хочу, и шумный, разговорчивый владелец старенького «Пежо» взялся доставить в город к международному телефону за 5 американских долларов. «How are you, my friend? Good! Where are you from? German, French, Swiss?» — сразу поинтересовался он. «Russia!» — ответил я. «Russian! Good! My name Mohammed! What your name?» «Абдурахман». Это первое, что пришло мне в голову, и, по-моему, как нельзя лучше подходило человеку, оказавшемуся в подобной ситуации подобным образом. «Welcome to Nubia, мистер Абдурахман!» — отрапортовал Мухаммед. «Во-во, правильно. Так мне, дураку, и надо», — согласился я. Всю недолгую поездку он непрерывно болтал на смеси арабского и английского, что-то рассказывая и показывая, задавая мне массу вопросов и сам же на них отвечая. Я с удовольствием поддерживал беседу в том же духе. От гида-таксиста я узнал, что попал не в столицу, а в курортный городок. Мухаммед утверждал, что лучшего места для отдыха в мире просто нет, и всем здесь страшно нравится. Он был абсолютно уверен, что скоро на этом месте будет город-сад, и с гордостью сообщил, что его брат с какими-то очень богатыми швейцарцами уже построил первых 3 больших отеля по 5 звезд каждый. «Почему же меня отправили не в столицу?» — размышлял я. «Ведь король, если он есть, должен жить там». А впрочем, поездка была скоропалительной, может, билетов и не нашлось. Международный телефон находился в небольшом каменном одноэтажном здании на центральной улице. Здесь все очень напоминало Советский Союз. Стояла очередь. Заказ на разговор отдавался барышне, и та, дозвонившись по указанному номеру, приглашала в кабинку и засекала время. Я взял бумажку, написал номера телефонов и, дождавшись своей очереди, протянул девушке. Не прошло и часа, как меня пригласили в кабинку. Я сообщил родителям, чтобы они не волновались в связи с моим отсутствием, что я просто неожиданно уехал отдохнуть на море, и когда вернусь, пока не знаю. Следующего соединения пришлось ждать еще 40 минут. Здесь, похоже, никто и никуда не торопился. «Привет», — сказал я как можно сдержаннее. «Ну, я уже в Нубии». «Где?» — переспросил Витек. «В Нубии. На гастроли приехал». «А, это ты, кореш! Здорово! Как сам?» «Как бы тебе покороче-то», — начал я, понимая, что сложившаяся ситуация выглядит как минимум по-идиотски. «В общем, мне тут предложили слетать куда хочу, и я решил в Нубию». «Отлично! Считай, на билетах сэкономили. Я тогда на днях Хасана попытаюсь день достать, если он еще не уехал. Пускай пошевелит эту тему». «Да я уже здесь, говорю же». «Соображай, Витек, быстрее!»
4: «А что ты там делаешь?»
2: «Решил кинуть тебя с твоей долей. Напрямую рванул. А тут во дворец не пускают, типа не по протоколу говорят. Королям без продюсера приезжать не положено, оказывается», — раздраженно объяснил я. «Короче, доставай своего Хасана срочно, а я пока на пляже полежу. Позвоню завтра, давай». Вышел на улицу. Там в компании нескольких парней тусовался Мухаммед. Он, похоже, и не уезжал никуда. «Алискля? Кало тамам?» — подскочил он ко мне, как к родному.
4: «Гуд!»
2: — буркнул я. «Хотель?» — спросил он и показал пятерню, что явно означало 5 звезд. Я кивнул. «Конечно, денег немного и надо экономить, но я рассудил так. Во-первых, страна бедная. И пусть Мухаммед что-то говорит о богатых швейцарцах, мы до сих пор катались лишь по нищим кривым улочкам. А во-вторых, если король и впрямь найдется, попал же я в Нубию, а это само по себе чудо. И вот когда он найдется, что мне говорить его подчиненным? Пришлите за мной лимузин к отелю «Ползвезды», шалаш на пляже. Это сразу за пивнушкой. Нет, это невозможно. Думаю, на пару дней мне хватит денег на жизнь в приличном отеле, а там ситуация прояснится». Пока я предавался таким мыслям, мы лихо подрулили к ресепшену. Отель действительно выглядел очень пристойно, особенно на фоне

и сообщил свои соображения Мухаммеду. «No problem, сэр», — сказал он и о чем-то быстро и резко заговорил с администратором. Тот, в свою очередь, грозно сдвинул брови и тоже повысил голос. В какой-то момент мне показалось, что вот-вот и они подерутся. Нет. Буквально через пару минут улыбки снова сияли на их лицах. $60, — сообщил администратор. «Only for my friend», — сказал он, многозначительно показывая на Мухаммеда. Я удивился происходящему, но и к такой сумме, к сожалению, тоже готов не был. Администратор развел руками. «No problem», — опять сказал мой никогда не унывающий друг-таксист, совершенно не расстраиваясь из-за того, что я оказался, мягко говоря, не нефтяным магнатом. Хотя чего ему переживать? $5 для него у меня ведь нашлось. «Здесь рядом есть мини-хотел», — словами и жестами объяснил он. «Там дешево». Мы подъехали к небольшому двухэтажному зданию на соседней маленькой и уже темной к тому времени улочке. «Гранд Палас», — гласила крупная надпись над входом. На крыльце, прямо на ступеньках, сидел сам хозяин гостиницы. Не вставая, он кивком поздоровался со мной и обменялся с Мухаммедом длинными приветствиями. Переговоры были короткими и непонятными, а их результат, похоже, положительным. «Сколько стоит-то?» — спросил я, дождавшись паузы в их разговоре. «Пять гиней», — пятерней показал хозяин. Цифра 5 мне сразу понравилась. Тем не менее, я на секунду замялся. Заметив это, Мухаммед быстро пересчитал для меня. Получилось около $1500. 30 гиней за неделю», — предложил я, подсознательно почувствовав, что не торговаться в этих краях как минимум дурной тон. Али, так звали хозяина, внимательно посмотрел на меня, что-то пробурчал себе под нос, кивнул и жестом показал следовать за ним. Мы поднялись по широкой центральной лестнице наверх и оказались на плоской крыше. Вернее, крыши вообще не оказалось. Лестница выходила прямо как бы на недостроенный этаж, открытую площадку, окруженную по пояс стенами. На ней были беспорядочно расставлены несколько плетеных лежаков, столик и большие катки с маленькими пальмами. Получалось что-то вроде садика. «Сегодня ты можешь переночевать здесь», — сообщил Мухаммед. «Сейчас сезон, и везде все занято. Но тебе повезло. Завтра часть постояльцев съезжает, и ты с утра займешь освободившуюся комнату». Мне почему-то вспомнились Сочи советских лет и еще фильм «Будьте моим мужем», где отдыхающим сдавали картонные курятники и собачьи будки. Главное, чтобы завтра мне не всучили веник и не сказали, что я дежурный по туалету. Но с другой стороны, что мне остается? Куда-то ехать еще совершенно не хотелось. Сказал бы, даже просто не моглось. День выдался нелегким, и измученному телу требовался длительный отдых. Меня убили долгий перелет, неизвестность, окружающее пекло, ожидание телефонных переговоров, чужая потная одежда. Может быть, в душ? Завтра. Завтра заодно и что-нибудь придумаю, решил я, а сейчас надо поспать. Выразив свое согласие и осчастливив Мухаммеда еще одной пятеркой, я выбрал себе топчан в уголке. Мне принесли плед и подушку. «Good night!» — пожелали хором мои новые знакомые и, выкрутив лампочку, оставили одного. Я наконец-то снял штиблеты и вытянул ноги. Огромное черное небо прямо над головой было усыпано яркими звездами. Где-то рядом плескалось море, и теплый приятный бриз доносил густые сладкие запахи южной ночи. Я вдруг ощутил состояние такого беззаботного дурацкого детского счастья. «Хорошо-то как!» — промелькнуло в голове. И тут по улице прошли двое. Они о чем-то говорили, мне было слышно каждое слово. «Господи, я сплю почти на улице!» И снова полез в бумажник, достал все свое небольшое состояние и скомков засунул в трусы. Чемодан поставил рядом с собой, лег на бок и положил на него руку и ногу. «Поди не сопрут». Яркое солнце светило прямо в лицо. Вокруг раздавалась иностранная речь. Кто-то плюхнулся на мой топчан. Я открыл глаза и сначала не мог сообразить, где я и что, собственно, происходит. Вокруг сидели какие-то люди и, не обращая на меня абсолютно никакого внимания, пили кофе. «Гутен морген!» — звонко пронесла стриженная девушка, беспардонно сидевшая практически на мне. «Кафе?» — спросила она. Я кивнул и хотел что-нибудь

0: сказать, но так и не решил, что именно, а главное, как это сделать. Мне передали стеклянную рюмочку, более подходящую, на мой взгляд, для водки, чем для кофе. Напиток в ней оказался крепким, терпким, немного необычным, но приятным на вкус. Я сказал «Сеньке» и закурил. Далее разговор не пошел. Европейцы, на самом деле, не отличаются стремлением общаться с теми, кто сносно не говорит хотя бы по-английски. Для них такие люди — представители третьего мира, с которыми контачат только когда от них что-нибудь нужно. От меня же они не хотели ничего, я от них тоже. О чем тут говорить? Али в отеле не оказалось, но арабчонок-портье был в курсе событий и неторопливо, как, похоже, здесь было принято во всем, заселил меня в комнату. Для $1500 она была очень даже неплохой. Шкаф, тумбочка, кровать и огромный вентилятор на потолке. Но что еще нужно на курорте? Оставив вещи, я решил прогуляться и приодеться. Если плата за комнату $1500 в день, я могу считать себя олигархом. Под ярким утренним солнцем все выглядело совсем иначе, нежели вчера вечером. Свернув за угол Гранд-Паласа, я попал на довольно оживленную улицу, просто кишащую маленькими пестрыми лавочками и магазинчиками. Внизу, метрах в 100, она упиралась в набережную с уже знакомым мне дорогим отелем, а наверху переходила в небольшую площадь. Не успел я ступить по ней и шагу, как меня окликнули из кафе, разместившегося на открытой веранде. «Кофе? Брекфаст?» — улыбаясь до коренных зубов, предложил официант, приглашая занять место за любым столиком. «My name Мухаммед. Welcome, sir!» Я, в общем-то, не возражал, только немного смущало отсутствие местных денег. Этим своим сомнением я тут же поделился с Мухаммедом, показав ему зеленую сотню и разведя руками типа «Ну извини, браток, надо бы сначала это поменять». Однако официант начал махать руками, всячески показывая, что менять ничего не надо. Типа «Могу отдать потом, а пока он все запишет на мой счет». Сам вид такой купюры привел его в восторг. А я даже вспомнил шутку. Какой предмет нравится всем женщинам, имеющий 15 сантиметров в длину, специфический запах и собственную голову? Да, долларовые купюры, они нравятся и официантам. «No problem, sir», — еще шире улыбнулся Мухаммед. «Релакс. What you like drink? Кофе, джус, кола?» «Кофе», — ответил я, — «и меню, please». Уже через час я был накормлен, одет в новые шорты, майку и шлепанцы. Также прикупил себе кепку и очки. Без них здесь жить просто невозможно. В моем новеньком дешевом рюкзачке лежали еще несколько маек про запас, белье, плавки и неразмененная сотенная купюра. Сдачи ни у кого не нашлось, обменников тоже, а местные жители, как выяснилось, охотно давали в долг. Они практически везде сами навязывали мне покупки и еду в кредит, записывая все на мой счет. Здесь белому человеку доверяют. А наличие в моем кармане сотенной купюры и также то, что я живу в Гранд-Паласе, их в городке было два, один пятизвездный, о чем меня не просветил таксист, второй мой, вызывало серьезное уважение к моей персоне. Что неудивительно, если учитывать, что их зарплата в месяц составляла $3. Кроме того, позже я понял, что бедность заставляет нубийцев вертеться и оттачивать бытовой сервис до беспределов совершенства. Им важно заполучить тебя как клиента, и они готовы для этого сделать все. Сидя в ресторане, ты мог заказать то, чего нет в меню, и тебе бы принесли. То есть метнулись бы на рынок или в магазин, купили и приготовили и подали. Заодно здесь же можно было заказать и морскую экскурсию на послезавтра, и ремонт машины, и чистку одежды, резиновую негритянку и томик Пушкина на арабском. Здесь можно было найти все, что хочешь, и получить то, чего не ожидаешь. Так в одном из кафе молоденький официант сказал мне «Чай, кофе, Али-Баба?» «Кто?» — опешил я. «Неужели предлагают купить мальчика? Совсем что ли с ума сошли?» «Кофе, чай, Али-Баба?» Еще раз спросил он, и, видя, что я не понимаю, притащил маленькую глиняную статуэтку. Мужчина с огромным пенисом. Причем член был больше хозяина раза в 1.5. Игрушка мне понравилась. И в России такой подарок сочли бы оригинальным, но сейчас каждая копейка была на счету. Однако, когда я рассмотрел Али-Бабу, у меня мелькнула мысль. не открыть ли бизнес по поставкам африканских игрушек в Россию. Мысль хорошая, вот только на сегодня нереализуемая. Немного разобравшись в том, как я здесь буду выживать, решил осмотреть местность. Набережная, к моему разочарованию, мало напоминала зону туристского променада и скорее была просто прибрежной дорогой. С берега на нее фасадом выходили один за другим четыре небольших евростандартных отеля «Вилледжа». Выглядели они новенькими и ухоженными, что ярко указывало на их иностранную принадлежность. Дальше сразу за ними начинался и тянулся на полкилометра пустынный городской пляж, плавно переходя в какую-то стройплощадку. Он мне сразу не понравился, и я свернул в первый же отель. Беспрепятственно пройдя сквозь холл со стойкой администратора и секьюрити, я очутился на внутренней территории, где находился бар, бассейн и оборудованный пляж. Надо сказать, что моя туристская внешность явно давала возможность пользоваться всяческими благами, недоступными местному населению. В этом оазисе цивилизации я и провел большую половину дня. Пусть обстоятельства сложные, но пляж и море — это святое. Вечерняя трехчасовая прогулка дала мне полное впечатление о месте, в которое я попал. Весь городок, по большому счету, состоял из трех асфальтированных улиц, параллельных морю, и четырех, идущих перпендикулярно. Между ними он был весь испещрен маленькими переулочками, но их изучение я оставил на потом. У моря, как я уже говорил, располагались отели, далее магазинчики, кафе и ресторанчики, а в центре, называемом даунтауном, мечеть, рыночная площадь и переговорный пункт, который я и собирался посетить. Пора было снова напомнить говнопродюсеру, где я нахожусь. Переговорный пункт оказался закрыт по причине отсутствия связи. «Пива нет!» — в вольном стиле перевел я для себя табличку, висевшую на дверях. «Значит, не судьба». И тут на рынке началось странное движение. То есть продавцы и так хорошо двигались в виде белого туриста, но сейчас с ними происходило нечто странное. Они хватали свои лотки и оттаскивали прочь, освобождая место для чего-то. Интересно, для чего? Я остановился. Лучше бы ушел. К освободившейся площадке подъехали три развалюхи с прикрепленными сзади будками. Такие делают, чтобы возить заключенных или солдат. Здесь будки были с решетками, значит, везли преступников. Только зачем же на рынок? Одежду покупать для этапа? Пока я размышлял, из драндулетов быстро повыпрыгивали люди с автоматами. Вслед за собой они вытащили какого-то несчастного. Смотреть на него было жалко. Он не мог даже стоять на ватных ногах и почему-то плакал. Последним из машины вылез очень серьезного вида гражданин, вероятно, самый главный, и стал громко, чтобы слышали все, что-то зачитывать из раскрытой папки. Мне стало нехорошо. Уйти же мешало природное любопытство и инстинкт самосохранения. Во-первых, я в чужой стране и должен знать, чего тут можно ожидать. Во-вторых, все на площади замерли, словно боясь попасть в поле зрения людей с автоматами и особенно главного. Я вдруг, без знания языка и ситуации, как зверь, почувствовал общий эмоциональный настрой, заставивший всех замереть. Если ты человек честный, то тебе ни к чему отводить глаза или уходить. Может, бить будут? Или руку отрубят, подумал я. Но отрубают же ворам в некоторых странах. Однако ни топоры, ни розги автоматчики не достали. Беднягу привязали к столбу, чтобы он мог стоять. Главный закончил чтение. Я зажмурился. Выстрелы оглушили. Когда я открыл глаза, человека у столба уже не было. Более того, место чисто прибрали, причем буквально за секунды. Продавцы подтаскивали свои лотки на законные места и немного возбужденно, но совсем не потрясенно, продолжали общаться. Они спокойно расставляли свои товары, многие уже улыбались и зазывно махали мне руками. «Так вот ты какая, Нубия!» Я повернулся и пошел к отелю. Смотреть на эти улыбчивые лица было невозможно. Только вечером, когда вся выпивка в номере закончилась, вылез на улицу, чтобы купить еще. Хотя это все равно бесполезная растрата так необходимых мне денег. Алкоголь после пережитого плохо действует. На ступеньках отеля сидели его хозяин Али и таксист Мухаммед, привезший меня сюда. Прямо у входа они пили кофе, наслаждаясь и его вкусом, и наступившей прохладой. Вспоминая улыбки продавцов, только что видевших, как убили человека, я решил, что тоже должен улыбаться. А когда мне предложили чашечку, подумал, что, наверное, не стоит отказываться. И правильно. Оказывается, Али и Мухаммед обсуждали расстрел. Наговорили о нем, кажется, с восторгом. Тот, кого я посчитал главным, вызывал у них очень большое уважение и восторг на грани преклонения. «А за что расстреляли?» Жестами я показал, что говорю о преступнике, а не о шерифе. «Долги большие», — пояснил Мухаммед. «Взял, а отдать не смог». И насколько большие?» «How much?» — спросил я, вдруг задумавшись. «Сейчас меня угощают бесплатно или записывают кофе на счет постояльца». Я не очень точно помнил, кому сколько должен, потому что суммы казались мне копеечными. «Очень, очень много», — ответил Мухаммед. $40. Очень, очень большие деньги». После чего кофе не полез в глотку, и я решил пойти наверх. Без выпивки сегодня тоже обойдусь. Вежливо простившись, повернулся в сторону холла и замер. На стене висел большой плакат, которого раньше не было. На нем был изображен бородатый мужчина в белой челме и халате. В решительности его позы и серьезности лица читался какой-то очень важный призыв своим верноподданным. «Кинг?» — поинтересовался я, указывая на плакат. «Президент!» — ответил Али. «Нуби Репаблик!»
1: «Республика?»
0: «А как же король?» — чуть не поверхнулся я. «Ноу, Кинг! Нуби Репаблик!» Слегка удивившись моей бурной реакции, Али рассказал, что Нубия — независимая республика. Последний раз до этого она была суверенным государством 2000 лет назад, пока ее не завоевали египетские фараоны. Затем территория Нубии долго переходила из рук в руки, она входила в состав сначала Римской, потом Османской империи, была и английской колонией, а сейчас — Репаблик. И он показал на подпись под плакатом, где значилось, что этот мужик — президент независимой республики Нубия. Новость не была для меня громом среди ясного неба, к чему-то подобному я был внутренне готов. Просто до этого момента в моем подсознании все-таки тешилась какая-то иллюзия по поводу гастролей, и душу согревала хоть и щупленькая, но надежда. Я человек не кровожадный, но сейчас мне очень захотелось познакомиться с Хасаном в торжественной траурной обстановке и высказать свои соболезнования по поводу его страшной и безвременной кончины всем его скорбящим родственникам и соратникам по коммунистической партии. И все-таки что-то здесь не вязалось. Я бросился в номер и достал свой паспорт. На визе, поставленной мне в аэропорту, четко было сказано «Кингдом». Королевство. А может, у них двоевластие? А как об этом спросить по-английски? Господи, ну кому здесь верить? Можно, конечно, поинтересоваться у бюргеров, но им-то вообще по барабану местный строй. Все их проблемы решают консульство и турфирмы. Впрочем, какой бы строй здесь ни был, надо бежать отсюда нахуй! Я грохнулся на кровать и уставился в потолок. Стою на асфальте в лыжи обутой. То ли лыжи не едут, то ли я ебанут. Небывальщина. Создавайте о себе мифы. Все боги начинали именно так. Станислав Ежелец. Если у вас есть деньги, вы можете позволить себе многое. Платите, и вас подстригут, оденут, обуют, создадут образ, потом сделают вам рекламу. Журналисты с вытянутыми от восторга и интереса лицами будут вас расспрашивать о вашей жизни и ваших собачках. Ваша кошка не будет слезать с обложек журналов, а песни... Песни вам напишут и запишут. Даже споют за вас, если нужно. А если денег у вас нет, остается только одно — врать. Врать много, часто, практически всегда и невзирая ни на что. Вранье — самый главный двигатель шоу-бизнеса. Вы сами придумываете про себя новости, чтобы хоть как-то привлечь внимание прессы. Сами придумываете себе имидж и собираете концертные костюмы из подсобных средств, рассказывая сказки, что вот эти, например, носки носил еще ваш прапрадедушка, который умер в возрасте 184 лет только сегодня с утра. В наследство он оставил вам только эти носки и пиджак своего деда, который в возрасте 234 лет умер 9 дней назад. Так что вы сегодня одновременно справляете день смерти прадеда и 9 дней прапрадеда. Кстати, ваш день рождения совпадает со смертью вашего прапрадеда. Он умер, и в ту же минуту родились вы. А звали его Христофор. А фамилия его... Ах да, Колумб. Думаете, я сейчас несу полный бред? Ну так посмотрите на многих наших так называемых звезд. Кто-нибудь в курсе, чем точно занимается такой персонаж, как Владик Монро? Вообще непонятно, кто это или что. Но зато про него ходят какие-то совершенно невероятные слухи. Поэтому про него и говорят. Надеюсь, вы в курсе, что сейчас в мире шоу-бизнеса правит бал гомосексуалисты. Одним журналистам вы скажите, что ненавидите гомосеков, и представьте свою новую подругу. Другим признайтесь, что сами еще со школы влюблялись в мальчиков, и представьте своего нового друга. Скажите, что вы долгое время жили с Трахтенбергом. Вам возразят и скажут, что он не такой, но вы заверьте, что у вас от него даже ребенок. Прочитав такое про себя, он, конечно, набьет вам морду, что, в принципе, неприятно, но зато сможете написать об этом еще в паре тройки желтых газетенок и завести себе врага. Зато когда где-то будут видеть его, то есть меня, всегда будут вспоминать и о вас. Вы можете подливать масло в огонь и рассказывать, как после вашей последней драки он приполз к вам на коленях и кричал: «Вернись! Я все прощу!» И, уходя, послать мне воздушный поцелуй. Поверьте, именно этот поцелуй и войдет в очередную желтую статью. Это был только пример, может, и неудачный. Но мысль-то не стоит на месте. Творите, выдумывайте, пробуйте. Выбрав стезю и начав работать, вы должны в разных интервью рассказывать про себя какую-нибудь хрень. Особенно, если в реальности у вас в жизни нет особо сногсшибательных фактов или регалий. Если регалии есть, их нужно выпячивать. Не факт, что поможет, но не повредит точно. Я, например, в каждом интервью рассказываю, что являюсь кандидатом культурологических наук и стараюсь показать диплом, чтобы не казаться кандидатом педагогических наук. Затем я начинаю убеждать журналюгу, что являюсь инструктором по дайвингу, и тут же демонстрирую сертификат. Дальше уже можно придумывать все, что угодно. People схавает. То, что вы родились в нормальной, интеллигентной семье, никому читать не интересно. А если рассказать, что мама у вас гаишник, папа швея-мотористка, сами вы закончили заборостроительное ПТУ по специальности настенной граффити ЧБ и долгое время работали проституткой на Ленинградском проспекте, да еще ругались с сутенерами, вот остался шрам от одной драки с ними, при этом показать татуировку, сделанную в молодости по дуре, и рассказать, что так вот кот метил своих кошечек, ну, короче, придумать что-нибудь жареное. В другой раз нужно рассказать, что вы внебрачный ребенок очень известного сейчас олигарха. Но, правда, лучше не называть фамилий, чтобы не нарваться на неприятности. Сказать: догадайтесь, мол, сами. Я русский человек. И у вас небольшой выбор фамилий. Если вы женщина, надо рассказывать другое. Меня воспитывали до 18 лет, потом я решила, ну их нафиг. Буду работать сама. Работала и грузчиком, и дворником. Потом в одиночку ограбила инкассаторский броневик и на украденный $1 000 000 записала диск. Но лучше рассказывать разные версии, чтобы они даже не соприкасались друг с другом ни под каким углом, чтобы никто не мог понять, где правда, где ложь. Правды в ваших интервью, если она неинтересна, вообще быть не должно. Если же вы пытаетесь что-то скрыть, то на вас будут копать информацию и обязательно раскопают. Есть у меня один приятель, он тоже из шоу-бизнеса, может, слышали. Сергей Рост. Так вот, как-то на него вышли две совсем юные журналистки из питерской газеты для школьников «Пять углов» и вежливо попросили дать интервью. Сославшись на занятость, он порекомендовал перезвонить через неделю. Когда они позвонили, сообщил, что уезжает на гастроли, и порекомендовал позвонить ему на следующей неделе. Они позвонили. И он, огорченный их настырностью и настойчивостью, послал их по факсу. Разозленные данным посылом и осознавая свою полную правоту, молодые следопытки решили провести журналистское расследование. Недолго думая, они отправились в Институт театра и кинематографии, который, если верить всем интервью Роста, он закончил. И там выяснили, что, во-первых, фамилия Роста совсем не Рост, а во-вторых, он там и не учился. На вопрос «А где?» добрые самаритяне-преподаватели ответили, что вроде бы в Институте культуры. И молодые исследовательницы направили свои стопы в сторону указанной богадельни, где направились в отдел кадров с вопросом, где же все-таки учился Рост, который, как выяснилось, даже и не Рост. Им указали точный адрес, и они отправились на факультет режиссеров самодеятельного театра к его мастеру курса. Тот, являясь человеком не особенно добрым и уж совсем не политкорректным, выложил юным профессионалкам все, что он знал и думал про Сергея Анатольевича, которого имел неудовольствие наблюдать в течение 5 лет и даже поделился телефонами его одногруппников. Они, будучи людьми завистливыми и с обостренным чувством справедливости, справедливо исправили все те легенды, которые Сергей сам про себя рассказывал, включая и возраст, который оказался на 5 лет больше, и рост, который оказался на 10 сантиметров меньше, и даже рассказали одну неприятную историю, которую, раз она не вошла в пионерскую статью, и я рассказывать тоже не буду. Затем накопленную информацию они обработали, оформили в огромную статью и после выхода материала сунули газетку под дверь «Звезды». Рост был в ярости. Я ржал, как конь. Его пример другим наука — не отталкивайте репортеров, из какой бы мелкой газетенки они не были. Но базар обязательно нужно фильтровать, чтобы не сболтнуть лишнего. Лучше всего, каждый раз опираясь на общеизвестные факты, выдавать свежую версию своей жизни. И тогда даже играющая против вас правда, которая может все же всплыть, станет только всего лишь еще одной версией вашей полной событий судьбы. Я лично всегда говорю только правду, но иногда что-то привираю. Но когда журналисты пытаются импровизировать сами на заданную тему, порой бывает просто не по себе. Я, например, прочел в интернете, что моя настоящая фамилия Жуков. Это глупость, да еще и неинтересная. Ладно бы придумали, что у Романа Трахтенберга настоящее имя Арнольд Кацуян или Гога Палкин. Ну, хотя бы было смешно. Кстати, о именах. Не место красит человека, а имя. Если вы скрываете свою настоящую фамилию, придумывайте разные имена и разные легенды. Например, вы Муталиб Саид ибн Ахмед Бей, вас так зовут, потому что вы из Ирака, или вы Будулай, и вы цыган, или Гюльчатай, потому что родители хотели девочку. В этом случае вам свято будут верить, что вы Роман Трахтенберг. Просто вам стыдно носить такую фамилию, и вы вечно что-то придумываете. А если версия вашего имени лишь одна – и та фуфло, придуманная не вами, люди все равно начнут верить, что вы Жуков. Но если вы выбрали псевдоним, который вам по душе, сходите в паспортный стол и смените имя. Услуга недорогая, несколько рублей за бланк паспорта. Надо лишь быть готовым к тому, что все ваши дипломы пойдут на помойку. Но все равно так сейчас поступили практически все. Например, Катя Лель. Открываешь ее паспорт и читаешь «Катя Лель». Имя – важная вещь. Если вы решили попасть в шоу-бизнес, вы должны стать необычным человеком. Найти необычное имя, создать необычный имидж. Поэтому у нас и появляются Паскали. Паскаль – неудачное имя. Я все время думал, что он голубой, пока с ним не познакомился. Тогда мне и объяснили, что это нормальное, обыкновенное французское имя, и что у нас в тот момент была мода среди продюсеров называть певцов Паскали, Оскары, Юлианы. Такая вот дань моде. Только в сознании нормального человека Паскаль просто какой-то чистый пидор. То есть пидор, помывшийся в бане. Ну а когда в стране перебор Авраамов и Пьеров с Шурами, может просто лучше остаться Колей Ивановым. И будет хорошо звучать на контрасте. Как в анекдоте. Иванов? Я. Редкая фамилия. Так точно, сэр. Может, и не надо имя менять, достаточно просто отказаться от фамилии. Тогда сможете и в трудной ситуации его сберечь. как Валерия. Она свое настоящее имя сменила на Валерию и вписала его в паспорт. Когда бывший муж и продюсер стал возмущаться, она показала ему документ, где написано, что она Валерия. А это уже не имя, а бренд. Продюсер вкладывал в ее имя деньги и хотел его забрать. Ложь, секс и видео. Надо понимать, что, конечно, не все в шоу-бизнесе ложь. Только на 85%. А все остальное, безусловно, правда. Как говорил Маяковский, воспаленной губой припади к реке под названием «факт». Что такое факт в современном российском шоу-бизнесе? Вы открываете газету и видите, что на церемонии стоит Трахтенберг рядом с какой-то девушкой. И подпись «Новая любовь Трахтенберга». В чем факт? Только в одном. Что в этот самый момент времени девушка просто стояла рядом. Всему остальному написанному верить напрочь нельзя. Трахтенберг может стоять с любой девушкой. Попросили сфотографироваться, он и встал рядом. И глупо верить, что Малахов пришел с новой любовницей. С подругой, может, и да. А любовница она или нет, никому не известно. Я уже писал в книге «Путь самца», как, поступив в институт, все целиком отделение драмы придумывало о себе легенды. Не было ни одной реальной биографии. Дети миллионеров рассказывают, что они работали дворниками, и их заметили и дали денег на раскрутку. Верить им нельзя. Раскопать правду о них практически невозможно. Каждый врет в меру своих способностей и своей испорченности. Однажды на 1 апреля, всемирно известный день дурака, меня позвали на показ мод, который я должен был как-нибудь весело закончить. Я выходил последним, как гвоздь программы, в свадебном платье. Публика встретила шутку громкими аплодисментами и оценила по достоинству. 5 или 6 телекомпаний взяли у меня по этому поводу интервью, 3 или 4 радиостанции попросили объяснить суть происходящего, а одна мелкая газета, чьих представителей даже и не было на показе мод, скачала из интернета мои снимки в свадебном платье, которых там было в избытке, так как снимала более чем 1000 фотографов, и написала, что Трахтенберг пришел в магазин, купил женское платье за $700 для выступлений в одном столичном гей-клубе, где ему заплатили $5000 за 8 выступлений. Во-первых, меня поразила цифра. У меня одно выступление стоит дороже. Во-вторых, я-то стебался по поводу 1 апреля, а газета вышла в начале мая. Для чего они все это делают? Да чтобы унизить. Хотя я лично ничего им не сделал, но они все равно повели себя как враги. Невероятные вещи в реальной жизни происходят редко. Поэтому, чтобы быть интересным, приходится их выдумывать. Или, в лучшем случае, чего-то доверять. У меня как-то во время моего сотрудничества с театром «Балтийский дом» спросили: «Роман, а вас не смущает, что у вас режиссер эстонец?» «Посему меня должно это смущать. Я же и сам эстонец», — почему-то сходу заявил я. «Да?» — удивился журналист. «Конечно!» «Я лично не люблю, когда журналюги приходят на встречу совсем неподготовленные. Может, не так сильно, как Киркоров, ибо всегда их прощаю, но не навешать на уши тонны лапши не могу. А они, как и простые смертные, не проверяют информацию, верят тебе на слово, хотя 20-40% сказанного мной — наглая, причем совершенно нелогичная ложь. А ты, соврав единожды, чувствуешь, что влез в дебри, и теперь тебе из них не так легко выбраться. Конечно, вы разве не знали, что Трахтенберг — это эстонская фамилия? Я родился на острове Саарема и жил там. Приехал в Санкт-Петербург всего лишь 2 года назад, а мой родной язык — эстонский». А человеку слушать безумно интересно. Более того, он радуется, что первым раскопал настоящую бомбу о Трахтенберге. То, что я иногда забываю про эстонский акцент и говорю на чистом русском, он уже и не слышит. Порой вранье бывает до истерики смешное. Как-то на заре карьеры меня перепутали с Сашей Пряниковым. Очки у нас были одинаковые. Бородки у меня еще не было, зато у нас была одинаковая полоска на подбородке. Я был тогда похудее, а он потолще. И когда журналисты подлетели ко мне с криком «Саша!», я решил дать интервью от его имени. И тут Остапа понесло. Два часа я навирался вообще-то голубой. Они еще спросили, а почему я выкрасился в рыжий цвет. Стал сочинять, что это для карнавала. Они всерьез слушали, наверное, радуясь таким офигительным откровением. И я тоже получал массу удовольствия от предвкушения того, как прочитает свое интервью Пряников. Весь этот пасквиль себе помещенный почему-то под фотографией улыбающегося Трахтенберга. Шедевром наглого вранья я считаю одну гениальную передачу. Курехин и Шолохов сделали программу про грибы. С абсолютно серьезными лицами, на серьезном канале, эти двое ребят целый час несли пургу на тему, что Ленин на самом деле был гриб. Мухомор. Вот видите, здесь Ленин стоит на броневичке. Вот на разрезе явно видна грибница. На этой же грибнице расположен Зиновьев, Каменев, Троцкий. Троцкий, знаете ли, тоже гриб. От телевизора было не оторваться. Сгубило их то, что все-таки ребят пробило на хихи. Что вы думаете по этому поводу? А вы что думаете? С ученой важностью они поинтересовались друг у друга и не выдержали. А в студии уже давно покатывались все. Звуковики, режиссеры, операторы. Камеры, снимавшие двух специалистов по грибам, мелко тряслись. А про передачу говорили целый месяц. Пусть и непонятно, как ее пропустили на центральном канале. Но смешно ведь! И то, что Ленин был гриб, не приходило еще в голову никому. Самое удивительное, что некоторые в эту ересь поверили. Но разводить людей, открыто глядя прямо в глаза, это надо уметь. Как-то я был в Турции, и в нашем автобусе оказалось лишь одно свободное место. На соседнем сидел парень. Я любил сидеть один, но что делать? Подошел, поздоровался. Он сказал с сильным эстонским акцентом: «Здравствуйте!» «Ты что, из Эстонии?» С таким же акцентом решил ответить я. «Как тебя зовут?» «Меня зовут Томас». «О, приятно! А меня Ромас!» И целых три дня мы дурили всю компанию. Когда бабы нас угощали чем-нибудь, мы благодарили их. «Спасибо, оккупантские морты! Как все вкусно вы готовите! А мы вас ненавидим!» Если бы мне такое сказали, я наверняка дал бы в рыло. А они терялись и не знали, как себя вести. Мы ходили курить в тамбур, и я слышал, как бабы обсуждали, какие мы хорошие ребята, жаль только, что националисты. Иногда мы переходили на русский, но никто не обращал внимания. Легенда работала. Я позже спросил Томаса, кто такой на самом деле. Он с таким же эстонским акцентом сообщил, что на самом деле он Серега. Жаль, что он решил заниматься торговлей, а не шоу-бизнесом. У нас вдвоем получалось просто изумительно. А дуэты на эстраде — большая редкость. В нормальной жизни я всегда говорю только правду. Но не до конца. Ну что такое реклама? Это умение превращать полную ложь в неполную правду. Правду до конца говорить нельзя. Говорят, у известных людей маленькие недостатки превращаются в гигантские пороки. Поэтому нужно давать выборочно, но правду. Иногда привираю для красоты слова, не больше. Но таких, как я, мало. В шоу-бизнесе 90% пидорасы. И они приходят на тусовки с нанятыми девчонками и рассказывают, какие они бабники. К сожалению, всем невооруженным глазом видно, что это ложь. И, соответственно, дальше про них слушать неинтересно. Что они еще расскажут? Что окончили Институт международных отношений с отличием? Не верится. Раз начали интервью со лжи, то и дальше будет не лучше. Врут мальчики, врут девочки. Каждый пытается при этом создать целостный образ. Например, если девочка поет, то ей необходимо наврать, что она закончила консерваторию. И все, конечно, достигли всего сами. Правда, я лично не знаю ни одной певицы, которая бы всего достигла сама. Или папа помог, или любовники-миллионеры, или миллиардеры. Именно поэтому у нас нет звезд, как на Западе, где участие в фильме какого-то человека обеспечивает сборы. Если вышел фильм с Робертом Де Ниро, Брюсом Уиллисом, надо пойти и посмотреть. Если очередной концерт Тины Тернер, надо просто бежать на него. А у нас нет исполнителей, которые бы могли объехать весь мир и везде быть выгодными для продюсеров. Фильмы же и вовсе не окупаются. В лучшем случае отрабатывают вложенное. Вышел фильм с Хабенским, да и хуй бы с ним. Только если сами продюсеры способны раздуть славу нового фильма и все о нем говорят, люди идут смотреть. И то скорее ради любопытства, чтобы быть в курсе, но совсем не за уверенностью, что получит от просмотра массу удовольствий. Реклама действительно двигатель торговли. Вот вы, например, читаете эту книгу. Значит, поверили, что Трахтенберг уникален, и ему есть чем поделиться с миром. Читайте дальше. Если вы, конечно, еще хотите.
2: Двое новых русских решили поохотиться на лосей. Нанимают вертолет. Водила им говорит: ребята, только давайте договоримся, по двух лосей на брата. Больше моя вертушка не поднимет. Они говорят: блядь, не сын, нахуй, ученые, блядь. Прилетают в тайгу, они охотятся там два дня, набивают по 10 лосей на брата. Водила говорит: ребята, больше двух лосей моя вертушка не возьмет. Они говорят: блядь, парень, блядь, ты кого нахуй тут учить собрался, блядь? На тебе денег, блядь, заткни ебало, блядь, свое, блядь. Давай, грузи. Загрузили 20 лосей, они сели. Только взлетели, метров через 500, хуякс, ёбнулись на землю. Один из новых русских приходит в себя, толкает в бок второго, говорит: Васька, где мы? Тот говорит: блядь, кажись, в метрах в 200 от того места, где в прошлом году ебанулись, блядь.
0: А вот это, наконец-таки, четвертая, последняя часть лучших анекдотов в пересказе романа Трахтенберга. Это заключительные аккорды, поэтому мне очень весело. Но хочется сказать пару слов о моих дальнейших планах. Готовится к выпуску целая серия матерных поэм и сказочек. Следите за рекламой. Надеюсь, это будет величайшее творение всех времен и народов. Желаю вам приятно провести этот последний час, общаясь со мной. Мужик нашел лампу, потер ее, оттуда вылезает джин. И говорит: одно желание. Тот говорит: блядь, сделай так, чтобы мне по жизни везло. Тот говорит: пожалуйста. Мужик идет, буквально метров через 20 находит бумажник, там $1000. Он бегом в казино, все деньги ставит на красное, выигрывает. Все деньги ставит на черное, выигрывает. Все деньги передвигает на зеро, опять выигрывает. Решил отметить выигрыш, пошел в бордель. Заходит, выходит навстречу ему хозяйка. Он говорит: здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у вас индуски есть? Всю жизнь хотел индуску выебать. Он говорит: как у нас все есть, блин. Пожалуйста, на третий этаж поднимайтесь. Он поднимается, ложится на кровать, заходит индуска. Он смотрит, блин, красивая девчонка, ебет ее, блин, секс выше всяких похвал. Он говорит: дорогая, ты знаешь, у меня вот все мне в тебе нравится. Вот не нравится только блямбочку у тебя на лбу. Ну хуя, блядь. Он говорит: не нравится? Сотри ее. У нас все здесь для клиента. Он берет монетку, начинает стирать. Вдруг как заржет. Она говорит: что ты, дурень, смеешься? Он говорит: блядь, не поверишь. Только что машину выиграл. Студенты сидят в общаге и квасят. Открывается дверь, заходит баба. Говорит: я к вам так бежала, чуть ноги не поломала. Они на нее скептически смотрят и говорят: поломать-то, блядь, не поломало, но погнуло основательно. Два студента идут мимо общежития. На веревочке вывешены трусы. Он говорит: блядь, первокурсники. Он говорит: как ты догадался? Он говорит: как? Первокурсники стирают трусы. Второй курс не стирает. А третий курс вообще без трусов ходит. Эстонская свадьба в самом разгаре. Один из гостей толкает соседа локтем в бок и говорит: слушай, я всего-то никуя не могу понять. Что это за блядская свадьба такая? Не, ну это ебаная невеста. Хуй помёс кто, блядь? Мусина, Зейнсина. Сосед говорит: как вам не стыдно? Ну как вы можете говорить такие нехорошие слова про мою дочь? Тот говорит: ой, извините. Я, если бы знал, что вы отец этой прекрасной девушки, я бы молчал. Тот говорит: теперь тебе пиздец. Я ее мать. Въезд в Таллин. Знак кругового движения. Внизу приписка: максимум 3 раза. Вовочка нарисовал на парте муху. Не отличить от настоящей. Учительница била ее указкой, била. Нихуя, бля. Вызывает отца и говорит: ёпта, ваш сын художник? Тот говорит: да я знаю. Он, бля, такую бабу на заборе нарисовал, бля, 3 дня, блядь. Из хуя, бля, занозы вытаскивал. Научился Буратино дрочить и сгорел к ебаной матери.
3: Буратино прибегает к папе Карло и говорит: папа Карло, блядь, я, говорит, блядь, Мальвину полюбил. Он говорит: что надо? Он говорит: хуй мне сделай, блядь. Кто говорит: говно, а просто взял хуй, блядь, Буратино убежал, блядь. Приходит к папе Карло Мальвина, говорит: да ты заебал, старый пердун, ёпта, блядь, смотри, у меня вся пизда в занозах, блядь. Только дай Буратино сюда. Буратино приходит, говорит: снимаешь штаны, тот снимает, он с шкурочкой. Ну иди попробуй, может, сейчас будет хорошо. Тот говорит: да нахуй мне Мальвина. Пап Карл, дай шкурку. Студент сдает экзамен, ничего не знает. Профессор говорит: ну хорошо, последний вам вопрос. Можно ли сделать аборт корове? Тот говорит: можно в туалет? Тот говорит: давай. Парень выбегает в коридор, говорит: ребята, бля, кто, бля, знает по абортам что-нибудь? Никто ничего не знает. Он на улицу выбегает, там сидит наркоман, забивает косяк. Он говорит: парень, можно ли сделать аборт корове? Тот говорит: ну, парень, ты попал, бля. Два кобеля бегут по улице, молодой и старый. Впереди куча отбросов. Старый говорит: жрать! Раз, набросились, пожрали, бегут дальше. Там стоит маленькая сучка. Старый говорит: ебать, они отымели, бегут дальше. Впереди 600-й Мерседес. Старый подбегает к заднему колесу: сать! Хуяк спасали. К переднему подбегает: срать! Посрали, бегут дальше. Молодой говорит: слушай, а че это мы, блядь, на Мерседес-то, блядь, посрали? Так говорит: запомни, парень, если не можешь это сожрать или выебать, нужно или поссать, или посрать. Старенький профессор принимает экзамен у молодого неопытного студента, тот ничего не знает. Профессор говорит: ну, давайте так, сейчас вы мне зададите вопрос, если я на него отвечу, я вам поставлю двойку, а не отвечу, поставлю пятерку. Тот говорит: хорошо. Вот ответьте мне, что такое законно, но нелогично? Логично, но незаконно. И незаконно, и нелогично. Профессор думал, говорит: ну, блядь, не знаю. Что это такое? Он говорит: то, что у такого старого профессора, как вы, есть молодая жена, это, конечно, законно, но нелогично. То, что у этой жены есть молодой любовник, это логично, но незаконно. Вот то, что вы сейчас этому любовнику поставили пятерку, это и нелогично, и незаконно. Старенький профессор принимает экзамен у студента, тот ничего не знает, он говорит: ну, последний вопрос, если ответите, я вам поставлю, так уж и быть, тройку. Скажите, как дождевого червя забить в землю? Студент говорит: блин, ну как, надо его и бокситкой намазать и потом заколотить. Тот говорит: ну хорошо, тройка. Через неделю встречается в коридоре тот же профессор и тот же студент. Профессор говорит: вот вам букет цветов от моей жены, от меня лично 25 рублей. Встречаются две бабы, одна говорит: у меня нахуй муж импотент. Вторая говорит: а у меня на 300% импотент. Он говорит: как-то на 300? Сука, полез, блядь, лампочку вкручивать, блядь. Упал, сломал себе все пальцы, блядь, и язык прикусил, блядь. К мужику пришла любовница. Он ебал во всех позах, блядь. Вдруг смотрит на часы, через 10 минут должна прийти жена. Он хуяк с любовницу за дверь навел, марафет в квартире, к зеркалу подходит. Смотрит на него, волосы, блядь, лобковые, блядь, между зубов. Оно дергал. Нихуя, вроде там отрезал его ножницами, вроде не видать. Жена заходит, я говорю: что, любовница была? Он говорит: нет, что ты, дорогая, какая любовница? Она говорит: была любовница. Он говорит: волос между зубов, да? Она говорит: нет, подбородок в говне, блядь. Приезжает в провинцию театр оперы и балета имени Гоголя. Идет постановка «Отелло». И в тот момент, когда «Отелло» должен душить Дездемону, из зала голос: «Еби ее, пока тепленькая!» На следующий день та же самая ситуация. На следующий день опять такая же ситуация. Вызвали ментов, расставили их в проходах. И в тот момент, когда «Отелло» душит Дездемону, милиционер поворачивает голову в зал и говорит: я, бля, сейчас кому-то поебусь, блядь. Постановка «Отелло» в Чукотском театре. «Отелло» душит Дездемону. «Кунга, ты, блядь!» Постановка в Чукотском театре. Открывается занавес, на сцене стоит Чукча и говорит: «Я Цезарь». Выходит второй человек, говорит: «Я Брут». Занавес закрывается. Второе отделение. Выходит Чукча и говорит: «Я Цезарь». Выходит второй человек и говорит: «Я Брут». Выходит третий Чукча и говорит: «Я Брут». Закрывается занавес. Третье отделение. Стоит Чукча и говорит: «Я Цезарь». Выходит второй человек, говорит: «Я Брут». Выходит третий человек, говорит: «Я Брут». Выходит четвертый человек и говорит: «Я Брут». Цезарь поворачивает голову и говорит: «И ты Брут». Едут по полю Илья Муромец, Добрынин Никитич, Лёша Попович. Навстречу им Соловей-разбойник. И говорит: «Так, ребята, если сумма ваших хуёв будет составлять метр, я вас отпущу». Илья Муромец расстёгивает штаны 50 сантиметров. Добрынин Никитич: «Хуякс, 48 сантиметров». Алёша Попович: «Хуякс, 2 сантиметра». Соловей говорит: «Блядь, обещал, езжайте». Они скачут. Илья Муромец говорит: «Блядь, а чё бы вы делали без моего-то полуметрового?» Добрый Никитич говорит: «А чё ж вы делали без моего 48-сантиметрового?» Алёша Попович скачет на лошадке позади: «50 сантиметров, 48. Скажите спасибо, что встал, блядь». Илья Муромец приходит домой, смотрит, отец его испизжен, блядь, в усмерть. Он говорит: «Кто я тебя, папа?» Он говорит: «Соловей-разбойник». Он говорит: «Пойдём, блядь, на разборке». Приходит к Соловью. Он говорит: «Привет, Соловей». Он говорит: «Привет, Илюха». Он говорит: «Ты знаешь, кто я такой?» Он говорит: «Ёпта, ты великий русский богатырь, опора нашей земли». Говорит: «А это знаешь кто?» «А это, говорит, твой отец, бля, козёл и пидорас, хуякс ему в репу». Илья говорит: «Так, ещё раз, блядь, кто я такой?» Он говорит: «Ты, блядь, богатырь, блядь, наша легенда, опора земли русской». Он говорит: «Так, а это кто?» «А это отец твой, пидорас и козёл». Бамс ему опять в репу. Он говорит: «Так, ещё раз, блядь. Ты знаешь, кто я такой?» Говорит: «Илья, ёпта, ты, блядь, наша надежда и опора, защита земли русской от нерусей. А это кто такой?» «А это отец твой, пидорас и козёл. Хуясь ему в репу». Отец говорит: «Илья, блядь, пойдём нахуй домой. Заебали уже эти разборки».

Илья Муромец едет по лесу. В лесу все разрушено, деревья порублены. Баба-яга летает по небу, из жопы торчит, блин, метла. Соловей-разбойник весь испизженный, блин, сидит на самой макушке какого-то, блин, чахлого дерева. Илья Муромец говорит: «Соловушка, кто тебе так?» Вот «Езжай, езжай, Илюшенька». Он кричит: «Баба-яга, кто это над тобой так поглумился?» Она говорит: «Ты иди, Илья, ты не обращай внимания». Он идет дальше. Соловей-разбойник сидит на дереве. Чем помочь? Кто это тебе? Бля, когда трезвый, бля, душа человека. А как напьешься, то летаешь, бля, низко, то свистишь хуево. Повадился летать на землю русскую змей Горыныч. Люди бегут к Алёше Поповичу и говорят: «Алёшенька, надо защищать Русь». Он говорит: «Тут надо подумать». Они бегом к Добрыне Никитичу. И говорит: «Добрыня, бля, тут змей охуел, блядь, нужно как бы спасать положение». То говорит: «Надо подумать». Прибегает к Илье Муромцу и говорит: «Илюша, вот повадился змей летать, что делать-то?» Тот начинает собираться. Он говорит: «Ты идешь с ним драться?» Он говорит: «Какой нахуй драться? Съебываться пора, блядь, и нехуй думать». Еврей сорвался со скалы. Летит вниз, видит дерево. Он за него рукой ухватился, вроде держится. Он кричит: «Боже, ёпта, если ты слышишь меня, помоги мне!» Разверзаются небеса и говорит: «Веришь ли ты в меня, Абрам?» Тот говорит: «Верю, блядь, верю, Боже». Говорит: «Отпусти руки и останешься живым». Он говорит: «Так, я понял, есть ли кто-нибудь еще там?» Еврей пришел в синагогу и неистово молится, плачет. И говорит: «Блядь, никто меня не любит, в жизни нету счастья, блядь. Может быть, мне хоть в лотерею выиграть?» Ангелы всплакнули, приходят к Господу и говорят: «Господь, блядь, помоги еврею, блядь, он хочет лотерею выиграть». Тот говорит: «Блядь, я бы рад ему помочь, но пускай он хотя бы купит лотерейный билет». На небесах встречается Бог и черт. Черт говорит: «Боже, ты посмотри, что у тебя на земле творится. Сплошной разврат». Тот говорит: «Да ладно, ты гонишь, это все путем». Черт говорит: «Смотри». Превращается в голую бабу, спускается на паперт прямо перед церковью, ложится на спину и раздвигает ноги. Мимо идет святой отец, смотрит, валяется голая баба. Он рясу задрал, вдул, поправил одежду и пошел в церковь. Баба превращается в черта, возвращается на небеса, приходит к Богу и говорит: «Ну что, блядь, видал?» Бог превращается в святого отца и говорит: «Вот так мы вас, черти, ебали и ебать будем». Идут четыре раввина и спорят о каком-то вопросе Торы, никак не могут прийти к общему мнению. Один говорит: «Ребята, я прав, а вы все не правы». Он говорит: «Пошел ты нахуй, блин. Смотри, настрой, а ты один, блин. Значит, точно правы мы». Он обращается к Богу и говорит: «Боже, ну ты же знаешь, что прав именно я. Докажи им». Раздвигаются небеса, и Бог говорит: «Он прав». Трое раввинов невозмутимо: «Ха, вас все равно двое против троих». Собрались как-то православный священник, мулла и раввин и стали спорить, кому больше из них помогает Бог. Мулла говорит: «Вот я плыл как-то на пароходе, начался шторм, я помолился Богу, и вот вокруг парохода на милю штиль, а вокруг шторм». Православный священник говорит: «А я как-то летел на самолете, и вдруг раз отказал один двигатель, раз второй, самолет стал падать, я помолился Богу, оба двигателя заработали, и самолет выровнялся». Раввин говорит: «У меня был случай почище. Иду я в субботу по Иерусалиму, смотрю, валяется кошелек с деньгами. В субботу деньги трогать нельзя. А что вы думаете, я помолился Богу? У всех суббота, а у меня четверг». Встретились как-то католический священник, мулла и раввин и стали рассказывать друг другу, кто как делит деньги, полученные от богослужений. Католический священник говорит: «Я делаю так, я черчу на земле круг вокруг себя, подбрасываю деньги кверху, те, которые падают в центр круга,
беру себе. Те, которые за круг, я отдаю на церковь. Мулла говорит, я примерно так же поступаю, я черчу на полу черту, подбрасываю деньги кверху, те, которые падают справа, я отдаю на церковь, которые слева, беру себе. Равин говорит, я примерно точно так же поступаю. Я подбрасываю все деньги кверху, то, что Богу надо, он возьмет себе, остальное мое. Тридцать раввинов летят на самолете на какой-то коллоквиум. И вот перед ним бегает стюард, подносит все, исполняет их любые пожелания. Самолет приземлился, подают трап. Первый раввин выходит и говорит «спасибо». Второй говорит «спасибо». Третий говорит «спасибо». Все так говорят. Тридцатый дает ему штуку баксов. Стюард не выдержит и говорит «я, конечно, не знаю, распяли ли вы Христа, но то, что душу вы из него вымотали, это однозначно». Толпа побивает камнями блудницу. Выходит Иисус и говорит, кто без греха, киньте в нее камень. И тут старушка берет булыгу, хуяк, прямо в теме, бля, убила нахуй. Иисус поворачивается и говорит, мама, ёпта, сколько раз я просил не лезть в мои дела. Погибает боец джихада, попадает на небеса. Открываются ворота рая, он смотрит, стоит невъебенный замок. Он идет на первый этаж, говорит, ребята, где есть Магомед найти? Я говорю, слушай, мы католики, выше иди. Поднимается на второй этаж, там протестанты. Они говорят, выше. Он на третий этаж, там сидят православные. Выше. Поднимается сразу на последний этаж, там огромная зала. Сидит мужик какой-то в кипе с пейсами, что-то пишет. Он говорит, так, где здесь Магомед? Тот говорит, да успокойся. Ну, ты с дороги, садись, может, чаю хочешь? Он говорит, хочу. Магомед, чаю. Встречаются как-то в коридоре православный священник и мулла. Православный священник говорит, Иисус воскрес. Тот говорит, ай, молодца.

лобзики под багет, гробовщик.

0: Встречаются двое друзей. Один другому хвастается: «А мне с тещей сказочно повезло». Второй говорит: «Неужели? И где ты откопал такое сокровище?» «Не откопал, а закопал, дружище, закопал!» Ваша теща и налоговый инспектор находятся в объятом пламенем доме. У вас есть возможность спасти только одного из них. Что вы выберете? Пойти пообедать или сходить в кино?
1: Ангидритовая перекись марганца.
0: Блять, красота, нахуй.
1: Охуенно. Охуенно.

досыта кормил, но пес его за яйца укусил. Буль-буль-буль-буль-терьер, пиздец тебе, собачка. Герасим Джан мычал, жуя свою жвачку, чтоб за хуй не кусала, он утопил ее, хотя собачек мало осталось у него. Водил собак хозяин по музеям, никто из бультерьеров на статуи не ссал, а как-то раз, чтоб было веселее, Герасим Джан им в цирк билеты взял. Там пудель всех смешил, в бюстгальтере ходил, и бультерьер артисту засадил. Буль-буль-буль-бультерьер, пиздец тебе, собачка. Герасим Джан мычал, жуя свою жвачку, чтоб музу уважала, он утопил ее, хотя собачек мало осталось у него. Но бультерьерам надоело тоже, что в праздник казинаки один хозяин жрет, сам тащится по бабам в день погожий, а им ебаться вовсе не дает. И от такой тоски они, сказав прости, заводчика порвали на куски. Буль-буль-буль-бультерьер, пиздатая собачка, пока тебя не съел, купи ему жвачку,

0: Буль-буль-буль-буль-терьер, пиздатая собачка, пока тебя не съел, купи ему жвачку, чтоб смог весной по новой, как выйдет погулять. Он орбитом с ментолом всех кошек угощать. Буль-буль-буль-буль-терьер, пиздатая собачка, пока тебя не съел, купи ему жвачку, чтоб смог весной по новой, как выйдет погулять. Он орбитом с ментолом всех кошек угощать.
1: Ну, блять, Хоттабыч, погоди. Враги, кругом одни враги, бардак и полная тоска. Папаня свесил в облака кроссовки, стряхивал песок и материл гусей как мог. Хуячим долго, скоро сутки, пошевелитесь, что ли, утки. Эй, что внизу за обстановка? Папан подергал за головку гуся-носителя. Покой? Да-да, следите за пиздой, она ведь главная у нас. Пизда, ну просто первый класс, всю жизнь практически в полете. И что? Вы все, небось, ебете свою начальницу, ведь так? Изрек папаня. Но косяк на папу посмотрел с укором. Ебемся? С этим мухомором? Старушка Акканабикайзе, как метко бы подметил Драйзер, трагедия, а не пизда. Старят влагалище года. Хуячат гуси, ветер свищет, на тучке ангелок сидит, чуть сбоку жаворонок дрыщет, и папа по небу летит. Тут сердобольная старушка промямлила: пора вздремнуть, садимся срочно на опушку. Выебем по сотке, чтобы уснуть, пожрем осоки, покемарим, а утром дальше похуярим. Все за гусыни на посадку. Разбили у костра палатку, открыли водку, заебись, бухнули. Папа: я пись-пись. И убежал за бугорок. Глядит, сидит все тот же клоп, блоха, волшебная зараза, и говорит такую фразу: ну что, допрыгался герой? Усышься, маленький какой. Папаша: и не говорите, терлим-бом-бом, терлим-бом-бом. Вы мне размер назад верните, пожалуйста. Там, за бугром, Финляндии не разберут, и пиво мне не подадут.
2: А хуй тебе, иди отсюда. В пути, придурок, жди три чуда. Одно: лишь палочкой и девять дырок крыс ненасытных усмирит. Второе: вынув из мундира, король головку обнажит. А третье: на своем пути придется кое-кого спасти. Вот, может быть, тогда. Заржала блоха и тут же ускакала.
1: Папань застегнул ширинку, бегом опять на вечеринку. Так-так, все тот же коридор. А где же гуси? Где бугор? Колючка? Ебаный ты в рот. Бараки? Что это?
3: Ну вот, попался хуеплетик славно. Твои друзья в бараке шесть.
1: С очком из марли хуй забавный накрыл папаню.
2: Пойман, есть!
1: Кто вы? Папан задрал ебальник.
2: Я Дынин, лагеря начальник. Тут лагерь, ферма. Мы гусей вылавливаем, пиздюлей им выдаем, и гусь домашним становится. Ребяткам вашим в лесу вы не повезло. Нажрались? Мы их и того.
1: Товарищ Дынин отряхнул папаньку, в тряпку завернул и запихал себе в карман. Папашка высунулся. Гам гусиный, перышки летят, на вышках снайперы сидят, а посреди двора два бака с лапшой кипящей и собака. Собака Баскервилей.
3: Да, вздохнул папаня. Вот пизда, старушка Акканабикайзе. Как метко бы подметил Драйзер, под старость просто охуела. За стаей, блядь, не доглядела. И не видать нам аквапарка, и Хеннесси не похлебать.
1: Но чу, надсмотрщик прокаркал:
2: построится, ебёна мать!
1: Ветеринарный доктор Ватсон гусей на вшивость проверял, и тех, кто все еще пытался горланить, в баки отправлял. У папки с глаз слеза скатилась. Его команда появилась.
2: «Откуда?» — Ватсон поднял кнут. «Из леса! В Хельсинки гребут!» — пропел в ответ ветеринару товарищ Дынин под гитару. «Кто главный?»
1: Тут гусак один из строя вышел.
2: «Я! Мартын!»
1: «А,
3: Ай, молодца, смекнул отец. Не то вы бабушке пиздец. Пустили бабку на подушке. Ай да Мартын помог к старушке.
2: Мартына в карцер. Доктор Ватсон кнутом гусю переебал и начал мило улыбаться. Что хуй крылатый, отлетал? Мясник, фашист!
3: Папаня злился. Звонок. Отец с трудом спустился по брючине и к двери.
4: Кто?
3: Оттуда резко. Хуй в пальто. Папан открыл. Там в форме новой Пал Палыч, местный участковый.
2: Что ты творишь тут, Иванов?
3: Читаю книгу про коров. Ой, нет, про этих, про гусей.
2: А сын твой где?
3: Да он злодей к братве уехал. Расстрелять решили мы соседей.
2: Блять, ты Иванов, а не отец.
3: Опять обшмыгался. Пиздец, бери подмышку свою чтиво и похуярили мудила.
5: О вы замужние, о вдовы, о девки с целкой на отлет, позвольте мне вам наперед сказать о ебле 2-3 слова. Ебитесь толком, аккуратно, чем реже едьте, тем приятней, но, Боже, вас оборони от беспорядочной ебни. От необузданной той страсти пойдут и горе, и напасти, и не насытит вас тогда обыкновенная елда. К прологу дополнение. Блажен, кто с молоду ебет, а в старости спокойно серит, кто ежедневно водку пьет и никому в кредит не верит. Природа женщин наградила, богатство славу им дала, меж ног им щелку прорубила и ту пиздою назвала. Она для женщины игрушка, на то название ей пизда, и как мышиная ловушка для всех открытая всегда. Она собой нас всех прельщает, манит к себе толпы людей, и бедный хуй по ней летает, как по сараю воробей.
6: Всю жизнь Иван-дурак думал, зачем ему эта гайка. Однажды взял, да и открутил ее. Тут у него жопа и отвалилась. Мораль. Не ищи на свою жопу приключений.
7: Ты должен меня взять, настойчиво конючил я.
6: Костя, я ведь могу пригодиться.
7: Константин Кравчук, он же Кака, чесал бороду, морщил нос, и о чем он думал, угадать было практически невозможно. А дело все в том, что на завтра он получил довольно сложный заказ на глубоководное погружение. В наш городок завалилась компания из 3 французов, которым непременно нужен был рекорд — погрузиться на 100 метров. Кость они обратились как к лучшему инструктору. Он согласился, взяв с них приличный гонорар. Сделка и погружение должны были оставаться в строгом секрете. Однако, что было естественно, слухи о происходящем расползлись по всему городку. Я решил, что непременно должен видеть это. Подобный опыт всегда пригодится.
6: «Да я бы не против тебя взять», — отмахивался Костя, «но сам не знаю, что ждет на глубине с такими клиентами. На подобные подвиги всегда идут дауны и недоучки, стараются поставить личные рекорды, не зная, как это опасно. Причем, чем ниже у них квалификация, тем чаще лезут. И отговорить их я не смог. Неопытным людям ведь ничего же не объяснишь, тем более френчам. Тот, кто хоть немного соображает, дорожит своей шкурой. А тут...»
7: Он обреченно махнул рукой. «Мальчики приехали помериться хуями».
6: «Но тогда зачем идешь с ними?» — изумился я.
7: «Так они все равно будут нырять, со мной или без. Но со мной у них больше шансов выжить».
6: «Да». Ситуация оказалась даже интереснее, чем я думал, так как пока не сталкивался с любителями глубоководных погружений. Оказалось, смелость и разум ходят разными путями. Более того, как утверждает народная водолазная мудрость, смелый дайвер не бывает долгожителем. И все-таки предприятие очень манило. Я тоже хотел подвига. Ну что это за инструктор, если туристы ниже его опускаются? В общем, я решительно пошел на крайние меры и предложил $100. Кравчук неожиданно изменил свою позицию и согласился меня взять, мотивируя тем, что если жабоеды будут тонуть, одного спасет он, второго я. А третий... — поинтересовался я, кажется, из чистого любопытства. Как и не ответил,
7: но по лицу его было видно, что третий... Ну и фиг с ним. Иногда и одного-то не вытащить. А помирать, знаете ли, нам рановато. И вообще, надеюсь, ты помнишь международное правило спасения. Лучше один труп, чем два. Я согласно кивнул. В мои планы тоже не входило погибнуть завтра. К тому же и правило очень разумное. Например, если турист рухнул в водопад, а у тебя нет ни веревки, ни спасательного жилета и вообще ни черта, то и прыгать вслед за ним не имеет смысла. Вы утонете оба, если только вы не бэтмены. Но бэтмены, к сожалению, живут только в кино, о чем я прекрасно помнил благодаря близкому знакомству с морской стихией, не дававшей человеку забываться. Мне самому придется завтра серьезно контролировать себя. Скажем, тот же азотный наркоз. Этот восторг пустоты. Он начинается с 50 метров. Причем наступает всегда непонятно и внезапно. А многие люди даже не поняли, что пережили его. Как рассказывал один турист в баре. «Так здорово было! Я плыву, кругом кораллы, да еще такая прекрасная музыка!» «Какая еще музыка под водой?» — одернули его. «Какая?» Он задумался и даже опешил. «Ну, может, я сам себе намурлыкал». Меньше всего хотелось услышать на глубине в 100 метров музыку, трахнуть русалку, возомнить себя резвым ушастым дельфином и стать героем анекдота. «А ну, верните деньги за нашу! Она не вставила! Тогда что ты сюда голый из бани пришел?» Но я надеялся, что удержу ситуацию. Это неофит, который не в курсе того, что с ним может случиться, не поймет, что его мозги не в порядке. А я практически морской волк или даже танк. «А если что случится?» — размышлял я утром по дороге к клубу. «Будет ли меня мучить совесть? Будет ли являться мне в кошмарных снах тот дайвер, которого я сегодня не смогу спасти? Что, если он, обглоданный рыбами и увешанный водорослями, станет подниматься каждую ночь из черной ледяной бездны и бр? Но живут же как-то другие инструкторы и не сходят с ума, а? Хотя интересно, как они живут? Вспоминают ли случайно погибших? А поминать их надо? Я живо представил, как сажусь пить в компании и прошу налить еще одну лишнюю рюмку, на которую кладу бутерброд и объясняю всем, что это для Жоржика». «Для какого Жоржика? Мы кого-то ждем?» — изумляются друзья. «Нет, он не придет никогда. Его нет с нами с тех пор, как...» «Но что потом? За Жоржика, который ставил личный рекорд? За Йосика, надравшегося перед погружением? За старого гипертоника-дурака Ярика? И за голландских молодоженов Винсентика и Ван Гогика, удравших от инструктора и компании, чтобы под водой заняться противоестественным сексом и угодивших в старые рыбацкие сети? Мало ли как можно погибнуть в открытом море. Мне представился старый инструктор по дайвингу, сидящий за столом, уставленным наполненными и невыпитыми рюмками. Картина ужаснула. Я как мог старался отогнать черные кучерявые мысли от белой бритой головы, все равно назад пути уже нет. Ведь сам напросился к Кравчуку. Так как не прийти? Здесь не ленинградская школа, куда можно принести поддельную записку от родителей, заболел корью и аппендицитом. Мне вспомнился мультик про малыша и Карлсона, где малыш спрашивает своего друга: «Скажи, Карлсончик, а что, если ты устанешь лететь со мной?» «Малыш, тогда я просто сброшу тебя вниз. Одним мальчиком больше, одним меньше, никто и не заметит. Пустяки, дело житейское». Что ж, одним французом больше, одним меньше. Утопил француза, спас сотню лягушек. Неприятная трусоватая нация. Маленькие носатые наполеончики. Наверное, из-за комплекса неполноценности их так и тянет на подвиги. Вот черт. У клуба уже стояли трое ребят, с которыми возился Кака. Как назло, очень приятные и высокие. Видимо, и среди французов встречаются нормальные люди. «А почему вы не ныряете со своими?» «Здесь рядом французский клуб», — спросил я по-немецки сразу после того, как меня представили. «Мы уже были там. У них глубоководные погружения проводятся на глубине 40 метров. И не больше», — пожаловался один по-английски. «Ну да, это стандарт», — ответил я, не помню на каком. «Дело в том, что на 40 мы уже неоднократно были, и теперь хотим погрузиться на 100», — гордо квакнул он. «А квалификация у вас какая?» «И погружений сколько?» «Около сотни, и у нас по 2 звезды КМАС». «Ну, тогда вы должны знать, что это опасно», — резонно заметил я. Он в ответ только широко улыбнулся. «Ага, понятно. Кто не рискует, тот не пьет вдову Клико. Ну что ж, вперед и с песнями!» Они уже закончили оформлять документы. Погружение было левое, без участия клубов и инструкторов. Ребята типа просто взяли на прокат баллоны. А мы типа просто ныряем рядом. Нам типа дешевле такой большой компании арендовать лодку. Последней маленькой формальностью стало взять так называемый смертный листик, где написано, что у французов есть такой-то сертификат и квалификация, и они знают, что делают, пуская свободный дайв. Мы сразу погнали к самому глубокому месту. Встали, вывесили за борт 4 баллона для декомпрессии, на всякий случай, и еще раз обговорили все детали предстоящего летального погружения. По большому счету, нам нужно было упасть туда, зафиксировать достижение и сразу же подниматься на поверхность. На большее все равно не хватило бы воздуха. Мы попрыгали в воду, собрались на поверхности и пошли. Первые 30 метров пролетели без осложнений. Впрочем, с 30 метров, если случилось что-то непредвиденное, еще можно сдриснуть. То есть можно-то можно, если, конечно, ты нормальный парень, хорошо подготовлен, не паникуешь, успел выдохнуть воздух из легких и вообще по жизни везучий. Я чуть дрогнул, отметив про себя эту 30-метровую точку необратимости. Мои молчаливые спутники, возможно, тоже дрогнули, но не подали виду, квакнули, и мы продолжали упорно идти вниз. Если кто до сих пор не понял, глубоководный дайвинг отличается от обычного тем, что все проблемы надо решать на месте, то есть на глубине. Если у тебя сломалось оборудование, или ты испугался, что оно сейчас сломается, и решил не рисковать, тебе все равно придется взять себя в руки и, не торопясь, как того требуют правила безопасности, подниматься на поверхность. Ближе к 60 парни начали волноваться. К этому времени нас окружала кромешная темнота. И хотя мы держали фонари, с их помощью видели лишь друг друга. Все, что было вокруг, ускользало из круга света. Со всех сторон на нас наступала черная холодная смерть, называемая биологами «колыбелью жизни на Земле». Интересно, совались ли они в эту самую колыбель жизни? Мне так идти туда уже совсем не хотелось. Однако меня представили как хорошего инструктора, как же я мог убежать? Снова направив фонарь вниз, я увидел лишь свои наголасты. Входящая глубоко вниз пустота и темень рождали ассоциации только со школьным юмором. «Темно, как у негра где?» Или «темно, как в жопе у кого?» Уже не помню, как правильно. Грузовой пояс, который крепко охватывал меня, когда я только нырнул, сейчас ослаб и почти болтался на жопе у меня же. Не потому, что он расстегнулся. Просто мое тело сдавливают метры воды, что остаются сейчас над нашими головами. Черт, куда я полез? Питая надежду на понимание, осветил компанию. Все показали знаками «Окей». И мы продолжили погружение. На отметке 75 что-то случилось. Один из французов вдруг заметался и резко рванул к поверхности. Я увидел, что Кака поймал его за лапу и пытается успокоить. Быстрый подъем с такой глубины грозил бы французу большими проблемами. Может, и не смертью, но в любом случае фуагра ему уже жрать бы не пришлось. Все собрались вокруг, пытаясь понять, насколько ситуация сложна. Парня могла охватить паника, и неожиданно для себя он осознал, что творит какую-то полную хуйню. Я также был в этом уверен. А паника — самая страшная вещь, особенно под водой. Я уже слышал, что человек порой делает дурацкие вещи. Например, вытаскивает изо рта регулятор и выкидывает его, а потом ломит вниз на всех парах. А может, у него азотный наркоз, про который я говорил? Но и тогда его надо ловить всей компанией. Вдруг возомнит себя ихтиандром. Впрочем, ему, да и нам, кажется, повезло. Он знаками показал, что неважно себя чувствует и твердо намерен всплывать. Но зато пребывал в трезвом сознании. Отпустить его одного в таком состоянии было бы роковой ошибкой, и теперь нам надо либо разделиться, либо плыть всем вместе наверх. То есть Костя бы вытаскивал перепуганного туриста наверх, а я бы, как инструктор, продолжал спуск вниз с оставшимися. Меня подобная перспектива приводила в ужас, но куда я мог сбежать? Назвался клизмой, полезай в жопу. Я с содроганием и какой-то надеждой глянул вниз. Там мне стало светлее и уютнее. Пасть отца океана готовилась нас сожрать. Подумал об этом, к счастью, как оказалось, не только я. Стоило поднять взгляд на компанию, как стало ясно, что приятели француза решили плыть наверх. «Ага, под предлогом санитарного сопровождения хотят сбежать», — подумал я злорадно и в то же время необычайно радостно. Им было страшно, как и мне. Мне даже казалось, что я слышу учащенное биение их сердец. Кроме того, пока мы решали, что делать с беглецом, нас уже притопило до 86 метров. «Черт, да давайте же наверх!» А наверху... Ну, конечно, едва сняв костюмы и уняв дрожь, все стали строить из себя героев. «Так жаль!» — сокрушались парни. «Оставалось-то чуть-чуть!» «У меня сильно закружилась голова!» — оправдывался виновник срыва. «Я потерял ориентацию!» 86 — это не 100, но все-таки в два раза больше ваших прежних достижений», — констатировал Костя. «В следующий раз получится». «Только уже не со мной!» — про себя добавил я. Вечер мы провели в баре с Кравчуком. Он не признавался, как чувствует себя. Я же знал, что должен снять стресс. Главная проблема, что я не был готов спасти человека, который, возможно, только на меня и надеялся. И в этом была какая-то подлость. «Забей», — мудро заметил Кравчук. «Ты сюда влип случайно, но зато здесь уже есть Юлик, который может утопить кого угодно в силу собственной трусости. Чем больше будет развиваться туризм, тем больше будет работать халтурщиков. Когда я начинал, людей, занимающихся дайвингом, были единицы. Меня учил человек, работавший в команде Кусто, а сейчас любой может стать инструктором. И заявить, что он профессионал, и получить с людей немалые деньги!» Я решил подколоть Кравчука, зная, что с французов было получено довольно богато. «Ну, сколько человек готов заплатить за свою жизнь, столько она и стоит». Он даже не обиделся. «Они могли нанять инструктора подешевле. Да любой бы здесь пошел за меньшую сумму, чем получил я». Но ребята оказались не лохи. Зачем им рисковать? А с людьми, которые свою жизнь ценят дешево, я и сам бы никуда не пошел. Это самоубийцы. Знаешь анекдот на эту тему? Я, как знаток анекдотов, заинтересовался. Ну? Идет группа туристов по горам. Видит пропасть. Через нее перекинут шаткий мостик. Им даже страшно представить, что по мостику можно пройти. Но тут они замечают грузина, который резво перебегает его с тяжелой вязанкой хвороста. «Подожди, как тебя зовут?»
4: «Гоги»,
7: — отвечает грузин. «Гоги, а ты мог бы перенести на ту сторону наши рюкзаки? По 20 копеек за штуку».
8: «Вай, конечно могу!»
7: И он переносит рюкзаки, при этом даже ни капли не вспотев. Тогда туристы спрашивают: «А ты мог бы и нас перенести на ту сторону?»
4: «Порублюсь человека!»
8: «Вай, конечно могу!»
5: В соседстве с ним и в ту же пору другой помещик проживал. Но тот такого бабам ходу, как наш приятель, не давал. Звался сосед Владимир Ленский. Столичный был, не деревенский. Красавец в полном цвете лет, но тоже свой имел привет. Похуже баб, похуже водки. Не дай нам бог такой находки, какую сей лихой орел в блатной Москве себе обрел. Он, избежав разврата света, затянут был в разврат иной. Его душа была согрета наркотика струей шальной. Ширялся Вова понемногу, но парнем славным был, ей-богу, и на природу тихий лон явился очень кстати он, ведь наш Онегин в эту пору от ебли частой изнемог. Привычки с детства не имея, без дел подолгу пребывать, лежал один, задернув штору, и уж смотреть на баб не мог. Нашел другую он затею и начал крепко выпивать. Немного выпить худо нету, но наш герой был пьян до свету, из пистолета в туз лупил и как верблюд в пустыне пил. Онегин с Ленским стали други. В часы свирепой зимней вьюги подолгу у огня сидят, ликеры пьют, за жизнь пиздят. Но тут Онегин замечает, что Ленский лепит не в попад, и уж давно съебаться рад, и пьет уже едва-едва, послушаем-ка их слова. «А что, Владимир, ты уходишь?» «О да, Евгений, мне пора». «Скажи, с кем время ты проводишь?» «Скажи, ужель нашлась вдова?»
3: Да только-только. Ну, шуравые, ну, народ. И как же звать чувиху эту? Как? Ольга? И что, не дает? Как не дает? Знать, ты, приятель, плохо просишь. Скажи, там есть еще одна?
2: Родная Ольгина сестра.
3: Ты шутишь?
2: Нету. Ты будешь тулить ту,
3: я эту. Так что, мне можно собираться? И вот друзья уж рядом мчатся. Но в этот день мои друзья не получили нихуя. За исключением угощения. И не испросив прощения, послушаем-ка их украдкой. Ну что, у Лариных? Напрасно поднял ты меня. Ебать там никого не стану. Тебе ж советую Татьяну. А что так? Милый друг мой Вова, баб, понимаешь, ты хуёво. Когда-то, в прежние года, и я драл всех, была пизда. С годами гаснет жар в крови. Теперь ебу лишь по любви. Владимир сухо отвечал, а после во весь путь молчал. Домой приехал, принял дозу, ширнулся, сел и загрустил. Одной рукой стихи строчил, другой хуй яростно дрочил. Меж тем двух ёбарей явление у Лариных произвело на баб такое впечатление, что у сестер пизду свело. Тут доктор, доктор Айболит, коли все нормально, коли не мутит, отправляться, братец, мне домой пора. Ждет меня больная дома детвора. Бедные лисятки, жадные зайчатки, маленький ежонок, добрый медвежонок, должен всем я им помочь, хуем в задницу втолочь, подрочиться, поебаться, в общем, надо отправляться. Только как, чтоб побыстрее, посоветуй, бегемот, не дождутся меня звери, вдруг да кто-нибудь помрет. Ну давай скорее, дружище, напряги свое умище. Бегемот слегка подумал и кричит: пиздец, придумал, ты, усатый пидорас, долетишь домой за час. Только встань сначала раком, я тебя ногой под сраку, пиздану всем весом, полетишь над лесом. Да, пожалуй, это можно, главное, быстро и надежно. Доктор на карачки встал, жопу кверху приподнял, приготовился к полету и кивает бегемоту. Бегемот, что есть сил, разбежался, поплевал на стопу, покачался и с разгону прямо с маху, как въебет ему под сраку. Доктор взвился, как ракета. Вроде был, а вроде нету. Прямо в небо, далеко, полетел из Лимпопо. До свидания, доктор, доктор Айболит, приезжайте чаще, привозите спирт.
6: Первой брачной ночью сидит мужик и красит себе яйца зеленкой. Друзья спрашивают: зачем? А он говорит: завтра сниму штаны, жена увидит и спросит, почему яйца зеленые. А я ей сразу в морду: бац! Где ты другие видела? Долго думал, что же главное в следующем периоде жизни человека от 18 до 20-22. И понял. Люди взрослеют, и помимо обычной подростковой озабоченности, их жизнь наполняют разные социальные установки, а также страхи, что ты не справишься с ними. Причем страхи преследуют в равной степени как мужчин, так и женщин. Что касается парней, то самой страшной их проблемой становится затянувшаяся девственность. Особенно, если вдруг над твоей головой, как волосатая засасывающая вагина, нависла армия. Это что же в сперматоксикозной панике мечется душа будущего воина? Если я не стану мужиком сейчас, то шанс выпадет только в 20, если доживешь. Но это же позор и ужас до преклонных 20 лет оставаться валдайской целкой. Как на это отреагирует тёлка, которую сниму после армии? И вообще, вдруг к тому времени все мои жениховские способности сойдут на нет и так далее и тому подобное. Дух бунтует, самец мечется и не знает, куда бежать и кого иметь. Он не смеет уговаривать ровесниц, ибо все одно не снизойдут, а где обрести жрицу любви, ведать не ведает. Особливо, если эта тварь дрожащая, обитающая в Ленинграде в конце 80-х и имеющая отроду неполных 14 лет.
7: Именно тогда мы с моим приятелем оказались на тропе воинственного поиска приключений перед армией. Но если у меня с бабами уже все было, то у него пока нет. «Я тебе помогу!» — геройски заявил я, представляя внутренний ужас своего товарища, ведь я на его месте бился бы в истерике. Хотя моя уверенность и строилась тогда из редких удач, которые смело можно приравнять к чуду, все же у меня было намного больше опыта, сына ошибок трудных и гения друга парадокса. И мы отправились в ЦПКО имени Кирова Сергея Мироновича, где, взяв на прокат лодочку, ненавязчиво гонялись за телочками с более-менее сформировавшимся желанием хоть кому-нибудь, хоть на полшишечки. Удача в тот день решила улыбнуться только одному из нас. Мы, то бишь я, подцепили двух девок. Но только одна из них была не похожа на горгулью, а вторая — вылитый квазимода. Но что делать? «Ладно, тебе нужнее, так что Эсмеральда твоя», — шепнул я на ухо приятелю. «Не даст», — обреченно пробурчал он. «Куда денется? Тебе не даст, достанется мне, а вторая тогда твоя. Так что ты старайся». И мы взялись уговаривать баб пойти ко мне домой на палочку чая. Если бы только знать, что моя жертва в тот день пропадет даром. Пока я мучился в комнате с доставшимся мне бегемотиком, с крокодильным личиком, у которого внезапно оказались критические дни, и внезапно вдруг возникшая любовь ко мне, девушка настойчиво предлагала встречаться, а я отмахивался повесткой, мой приятель все 2 часа, проведенные с девкой наедине, базарил с ней за жизнь. «Ну как же так?» — обиженно вопил я после того, как девчонки ушли. «Я, как матросов, бросился на этого лемура, уступил тебе царевну, а ты, как кот-баюн, трындишь, трындишь и...» «Но она сказала, что еще девственница, что мне было делать?» Со сказочной дуростью возмущался он в ответ. «Что-что? Меня позвать!» А может, он влюбился с первого слова и по глупости надеялся, что так ему точно будет известно, ждала ли его Эсмеральда из армии или нет. В этом возрасте абсолютно непонятны мотивы, движущие людьми. У всех куча страхов. У парней дождется девушка или нет. А бабы опасаются и прикидывают, женишься ты на ней после армии или нет. Или ей, может, лучше что-нибудь сейчас уже подыскивать. Женщины коварные уже с юности. Они тоже не хотят упускать удачу. Ну, или мне так кажется. Но, по крайней мере, та, в меру симпатичная Эсмеральда, с которой мы красиво познакомились в парке и трогательно простились, уходя, пообещала ждать моего приятеля и писать ему письма в армию. А писала она их не только ему. Но, по крайней мере, и мне она тоже писала. Впрочем, на ней свет клином не сошелся. Мне писали 6 девушек, хотя многие бойцы и сослуживцы не верили в мои способности. Потому что в армии, как ни крути, не только мой приятель, а практически большинство были еще девственниками. Помню, как ко мне подошли азербайджанцы и спросили. «Ром, ты из города?»
9: «Да».
7: «А ты когда-нибудь трахал женщину?»
9: «Да, неоднократно».
10: «Ой, не надо, не заливай!»
9: «А вы что, нет?
10: Неужели только ослиц?»
7: Но как им было поверить в мои способности, если ситуация с сексом в деревнях или небольших городках была еще хуже? А я?
9: Я за первые месяцы в армии сбросил 18 килограммов и был похож на 5-классника. Даже заболел тогда, о чем и сообщал в письмах к любимым. Одна из них, моя санаторная любовь Фикуська, даже примчалась в госпиталь. Благо, служил я недалеко от ее родного Минска, каких-то 1500 километров. За тот год, что мы не виделись, она сильно изменилась, неожиданно расцвела. Может, недавно лишилась девственности, может, обо мне много думала, а думы о возвышенном, знаете ли, облагораживают. Когда ее увидели кавказские деды, они просто опешили.
10: «Это твой девушка?»
9: — с недоверием спрашивали они, пристально оглядывая мою исхудавшую персону.
10: «Мой? А что такого?»
9: — ответил я с видом бывалого и тертого джигита. И тут же понял, что я орел.
6: Она оставила пару апельсинов, банку сгущенки, посидела и уехала. А я осознал, что в санатории прошлым летом лечился не от того. Мне нужно было зрение и мозги вправлять. То есть я не только не трахнул готовую к этому тёлку, но даже и не разглядел её как следует. Типа девочка как девочка. И только сейчас, посмотрев на неё глазами других людей, изменил своё мнение. Стал писать ей, предлагая в письмах выйти за меня замуж. Но у неё уже были другие планы. Она сообщила, что, к сожалению, уезжает с папой в Америку. И уехала с каким-то парнем в Израиль. Несколько лет спустя я оказался у них в гостях. Там не было даже свободной кровати. И мне дали спальный мешок. Зато утром ее парень ушел на работу. А я перебрался в кровать, и у нас все, наконец, спустя столько лет случилось. Едва мы кончили, и я сел перекурить, как ее парень зачем-то вернулся. К счастью, он нас не застукал, хотя, может, и заподозрил чего-то. Ну да ладно, это уже другая история. А тогда в армии, поняв, что эта звезда исчезла с моего небосклона, я продолжал строчить другим девушкам. И как только меня отправляли в командировку в Питер, не упускал случая встретиться со всеми с ними. Кстати, забыл сказать, что в командировках я был 7 раз. Ну, потому что у меня какой-то дальний родственник оказался генералом в генштабе округа. Да, так приезжая домой, я встречался сначала со знакомыми девушками, потом с малознакомыми и даже совсем незнакомыми. Разумеется, цель, которую преследуешь в таких отпусках, чтобы бесценное время не было потрачено зря. Сразу прикидываешь, даст, не даст. Глаз выбирает баб, готовых переспать. Ведь уламывать тебе некогда. Мозг анализирует это. И вот как-то в этой череде дошла очередь и до Эсмеральды из парка. Той слегка симпатичной, что писала и мне, и моему товарищу, и ее уламывать я бы тоже не стал, что терять время и делать подлянку другу. Но все же я с ней встретился и увидел, что произошли необратимые перемены. Она уже вполне подходила под то, что мне сейчас нужно, под секс-тренажер. И я позвал ее к себе. А она, не будь дурой, пришла. Конечно, мне захотелось ее раздеть. В девичьих глазах при этом не появилось ни страха, ни упрека, какой бывает у девушки в торжественный момент дефлорации. В глазах подруги только суетились раздумья о правильном выборе жеребца. Она даже сказала двухсмысленную фразу. «Вот если бы ты не был другом Андрея...» Что имелось в виду? Что тогда бы она отдалась, не переживая насчет сплетен? Или, если бы я не был его другом, она бы сейчас разбила мне морду, а так как дружба — это святое, она готова практически на все. Ну, что тоже, знаете, странно, ведь она не обязана спать с другом. Но раз уж она сама пришла, мне задумываться о причинах и лейтмотивах фраз был совсем не досуг. Тем более, что она уже разделась, улеглась и даже раздвинула ноги. Вернувшись в часть, я выкинул ее из головы, и, ожидая следующей командировки, продолжал писать длинные страстные письма. Теперь на первый план выдвинулась моя вторая санаторная любовь — красноярская скромница. С ней, наверное, даже связывал какие-то надежды, а она сообщала в письмах, что очень ждет и очень любит. Из ее писем я узнал, что она приехала в Питер, поступала в институт, что провалилась, и что сейчас учится в ПТУ на маляшу-штукатурщицу и живет в общежитии. Однажды она вдруг сообщила неприятную новость, что до последнего времени была девственницей, ждала только меня, но ее изнасиловали. С одной стороны, я огорчился, а с другой, путь, простите за цинизм, был открыт. Едва мне снова дали отпуск, как я рванул к ней. В этот раз мы гуляли вместе с товарищем по батальону. Ему тоже дали отпуск. Так вдвоем мы и пошли по бабам. Ему после приличного промежутка времени, проведенного в армии, не меньше моего, хотелось заглянуть хоть на часок в женское общежитие. И он держался моего общества, справедливо считая, что со мной у него больше шансов на удачное знакомство, а ему это крайне важно. Может, это даже было написано на наших жеребящих мордах? Не знаю, но вахтеры общежития быстро нас раскусили и решили не пускать. Меня не пустить к девушке, которой пишу уже 2 года?
7: наивные. Они думали, что нас остановят двери. Но мы в душе были не кочегарами или там плотниками, а настоящими монтажниками, высотниками и пошли в обход. Точнее, полезли по водосточной трубе на третий этаж, как нечего делать. И вот она, любимая. Мы, конечно, посидели для приличия, поговорили, еще посидели, еще поговорили. Прошло 2 часа. И тут я ненавязчиво и непринужденно выключил свет. Подруга моей любимой, жившая в этой же комнате, не издала протестующих воплей, за что я ей очень благодарен. Правда, мой товарищ и в темноте продолжал тупо и прилично сидеть, держа красотку за руку. После первого же акта любви я вызвал его в коридор покурить и спросил: «Ты чего? Ты чего, дядя? Вали ее! Она же не против!» «Не, она не хочет! Она же не стала раздеваться!» «Вот болван!» — уверенно думал я. «Ничего про баб не знает». Но оказалось, что, несмотря на свою самоуверенность, болваном в ту ночь остался я. Ну кто же мог подумать, что так выйдет? Я еще не попадал в такие ситуации. Этот отпуск был последним. Уже через 3 месяца я вернулся из армии. До сих пор помню этот день. 26 апреля. Семья обрадовала меня тем, что всего 4 дня назад, 22 апреля, к ним приходил папа одной незнакомой им девочке сообщить, что она ждет от меня ребеночка. Черт возьми, как? Я же спрашивал у нее, можно ли в нее кончать. Она же сама разрешила. Но кто же мог предположить, что девушка не знала о том, что после этого случаются дети? Кто угодно, но только не я. Мама сказала: «Рома, помоги ей. Денег дадим. У нас среди знакомых хорошие врачи есть. Тебе нужно только узнать, какой у девочки срок». Мысль о том, что будет ребенок, вызывает у мужчин разные чувства. Обычно ты хочешь ребенка от той женщины, с которой планируешь жить, и тогда, когда уже можешь ребенка прокормить. Но эту девочку, я, простите, знаю очень относительно. Только по нашим детским письмам, в которых она, между прочим, клялась, что любит, но даже не дождалась. А постель... еще, знаете ли, не место для знакомства. И ребенка я решил не заводить. Живя с родителями и не работая, не мог же я посадить им на шею случайно свалившуюся на меня бабу, да еще и с ребенком. А самое главное, я уже решил поступать в институт, окончательно определившись к этому моменту, кем же я все-таки хочу стать в своей жизни. Ну а пока... пока я просто ехал к беременной девушке, понимая, что жизнь-то моя накрывается медным тазиком, который еще и гудит, как набат. Но при этом все равно у меня были сомнения в том, правильно ли отталкивать девушку и ребенка. Виноваты ли они в чем-то? Сомнения мучили меня до тех пор, пока я, как велела мама, не спросил у Ясеня, а на каком она, собственно, месяце. И тут она выдала фразу, сразу настроившую меня на саркастический лад. «Ну, давай посчитаем, когда ты у меня был». «Что? Ты беременна и даже не знаешь срок? И не помнишь день, когда я был, хотя писала, что считаешь минуты до моего возвращения?» «Да». Тут я окончательно и бесповоротно понял, что ребенка мне точно не хочется. Тем более уверенности в моем отцовстве у меня совсем не было. Правда, несмотря на все это, я собрался поступить по-джентльменски, оставить деньги на аборт и записать на обоих телефон врача. Все произошло меньше 3 месяца назад, а значит, сроки еще не вышли. Но девушка неожиданно уперлась, что хочет ребенка именно от меня. «Я понимаю, но жениться сейчас не могу. Не хочу, понимаешь, жениться. Хочу учиться. А я хочу и рожу. Ну как ты не понимаешь? Я хочу ребенка именно от тебя». «Тогда, деточка, это твой выбор и только твой ребенок». «Да, он мой! Я своего ребенка не брошу, как некоторые! Я и не бросаю! Я предлагаю от него просто избавиться!» Ну и так далее. Сложно все это слышать, но еще сложнее ломать себе жизнь, связывая себя с человеком, которого не любишь, и, что еще страшнее, которому не веришь. Больше мы не встречались. Она звонила еще пару раз, разговаривала с моим дедом: «Передайте Роме, что у него родился сын». Потом позвонила снова и сказала, что ей трудно, ей нужно $300. Я мог тогда помочь.
6: Но поскольку я не был уверен, что это мой ребенок, не хотел открывать кормушку. Сказал, что она разговаривает с моим братом Александром, а Роман женился и уехал в Америку. Да, где-то живет ребенок. Я с содроганием жду, что скоро он нарисуется и даст мне просраться. Ну что ж, пускай. Если будет на меня похож, куплю ему квартиру и помогу с работой. Правда, это ничего не изменит, но сниму камень с души. Это не совсем правильно бросать своих детей. Он же не виноват, что мама у него дура. Ситуация, прямо сказать, некрасивая. Зато с тех пор я понял, что в таких вопросах нельзя доверять женщине полностью, чтобы на эти грабли не наступить еще раз. Женщины, особенно молодые, не особенно умны. К тому же они верят своим не особенно умным подружкам, которые могут наговорить чего-нибудь особенного. Типа, если вы в третий раз за ночь это делаете, то кончать туда можно. Или, если женщина не кончила, то она не залетит. Ну и прочую лабуду. Самец, помни, даже если ты идешь у нее на поводу, ее проблемы решать все равно придется тебе. Возможно, такие ситуации – это временное явление жизни. Просто девочки в этом возрасте дозрели телом, а с мозгами у них по-прежнему засада. Им страшно хочется секса, но страшно в этом признаться. Даже самим себе, а тем более подругам и уж, конечно, следующему парню. Хорошо врать они еще не умеют, но говорить правду им уже не хочется. Страхов и предубеждений у них не меньше, чем у ровесников, просто они иные. Он обязательно бросит меня, узнав, что я уже попробовала. Или, а если я нужна ему только для того, чтобы после армии было с кем перекантоваться, пока не найдет другую, я 2 года потеряю зря. Или, а вдруг он не женится, если я не залечу с первого же раза? Ведь все мои подруги только так и выходили замуж. Ну и так далее. Что стукнет в голову молодой бабе, не ясно никогда. Поэтому самцу нужно думать своей головой и надеяться только на себя. И верить своим ощущениям. Потому как бабы со всеми своими страхами жутко лживы и способны на любые чудовищные наговоры. Я это понял, когда через 1-2 месяца после дембеля зашел в свой подъезд и встретил того самого приятеля, с которым нас вместе забирали в армию. «Андрюха!» — обрадовался я. «Ты вернулся? А что ты здесь стоишь? Позвонил бы в дверь, тебе бы открыли. Ну, заходи, отметим». «Нет!» — он стоял как каменный. И в глазах этого каменного гостя горел нехороший огонь. «Ты с моей девушкой спал?» «Вот дает девица!» — офонарил я. «Зачем она ему-то про всех любовников рассказывает?» «Ну, спал и чего? Она сама пришла. Позвонила и пришла. Она сказала другое, что ты позвонил, обманом завлек ее к себе на хату и изнасиловал», — произнесло могильным голосом зомбированное существо. «Я понял, что меня сейчас, наверное, будут немножко убивать. Мне стало жаль себя. Его тоже. Ее я не жалел, скорее даже восхищался. Вот тварь! Где? Как?» Я пытался встряхнуть его и привести в нормальное человеческое состояние. Ну как завлек? Как ишака морковкой? Ну тогда скажи, что это была за наживка? Изнасиловал? Но как? Ты можешь трахнуть бабу, если она не хочет? Даун! Приди в себя! Я тряс его, клялся, что не был у девушки первым, что не стал бы ломать целку, раз эта девочка товарища. Постепенно в его глазах появились искры разума и проблески понимания. «Правда?» — в сотый раз переспрашивал он. «Ты не был первым?» «Даже не вторым. Там же батальон прошел. Клянусь, чем хочешь. Ты же видел, мне своих баб хватало». Он ушел от меня окрыленный. Сказал, что все выяснит и прогонит ее какой-то, по-видимому, даже ее матери. Но он, по всей видимости, в душе был исследователем и хотел знать все от корки до корки. Будь на его месте человек более разумный, он бы не стал ничего выяснять, а просто пошел бы искать другую. Но откуда разум, если ты 2 года писал девушке и мечтал о ней свободной рукой? На следующий день они заявились оба. За ночь красотка совсем прополоскала ему мозги и сейчас собиралась подтвердить это громким спектаклем.
8: Она кричала мне, что я не мужчина, а дерьмо в штанах, и не могу нести ответственность за случившееся. Ей явно до зарезу нужно было доказать ему, что я был первым, и что я изнасиловал ее. Мне было жаль друга. Он тонул во всей этой чудовищной лжи, но я совсем не планировал его в этом поддерживать. Я сказал: если ты хочешь довести эту ситуацию до полного кретинизма, то можешь дать мне в рожу. Только делай это побыстрее, потому как рядом с этой стервой я долго стоять не могу. И демонстративно убрал руки за спину. Честно говоря, я от него такого не ожидал. Размахнувшись как следует, он двинул мне пару раз. Теперь искры полетели из моих глаз, а он, взяв за руку своего оракула, исчез из моей жизни навсегда. Вскоре через кого-то я узнал, что он на ней все-таки женился и уехал в другой город. Бог им судья, но женщина начала совместную жизнь с обмана. А ведь мужчина повзрослеет, наберется ума, и ему не всегда будет 20. Что он ей скажет после окончания периода сперматоксикоза, когда спокойненько обдумает ситуацию и когда познакомится с еще какими-нибудь представителями слабого пола и изучит их психологию получше? Я вот уже тогда, после всех этих случаев, стал задумываться над тем, что женщины коварны. Они играют нами, а мы им верим. И меня стали посещать серьезные опасения. Вдруг мне вообще девственница не достанется. Тем более, что, будучи идеалистом, я тогда полагал, что если женюсь, то, конечно, уже не буду трахаться с другими. А если жена окажется не девственницей, значит, так и останется пробел в истории моей половой жизни. Но нет, надо успеть до свадьбы попробовать хотя бы одну девочку. И я стал искать. Правда, поиски мои были без отрыва от производства. Ибо как раз в это время у меня начались экзамены в Институт культуры на отделение режиссуры шоу и массовых праздников. За годы бесполезной службы в рядах советской армии я забыл все, что знал, и даже то, о чем никогда не задумывался. Поэтому готовился я тщательно, собираясь в дальнейшем работать по выбранной профессии, будучи уверенным, что после института непременно стану знаменитым и, как следствие, богатым. Что любопытно, далеко не все из моих коллег были такими же, как я. Абитуриенты Института культуры в те годы, да и сейчас, делились на три основных категории. Примерно десятая часть думала так же, как и я. Они шли учиться, точно зная, чего хотят. Остальные делились на две примерно равных группы. Одна из них — это те, кто не поступил в театральные вузы, а вторая, прости господи, просто случайные дуры. Те самые, которых упомянули в афоризме: «Если ума нет, иди в пед. Если стыда нет, иди в мед. Если совсем дура, иди в культуру».

0: сделал в сочинении 80 ошибок. Девочка никак не могла понять, что все делает неправильно. Мне стало искренне ее жаль, и, учитывая, что она, будучи человечицей, не была для меня конкуренткой, я пригласил ее к себе домой, собираясь подготовить ее к экзамену по специальности. Где-то в середине процесса этого помогания мне совершенно случайно как-то вдруг подумалось, а почему бы не пригласить ее еще и в спальню? Ну что в этом плохого? Невинно спросил я, словно предлагая попить чаю. «Ой, нет-нет», — стала ломаться она. Пытаясь взять в толк, чего она ломается, если я ей явно нравлюсь, я тихонечко подталкивал ее к двери в спальню. Оказавшись окончательно припертой, она выдала. «Я сегодня не могу». «Это мужчина не всегда может, а женщина готова всегда», — подумал я ехидно. «Ну, пойдем, пожалуйста. Я завтра сама приду». Вдруг с необычайно честными интонациями объявила она. «Да? Но раз уж ты, в принципе, согласна, то какая разница, сегодня или завтра? Да лучше сегодня. Знаем мы эти ваши завтраки». И она сдалась. Я подложил ей под задницу небольшую подушку, думочку, ну, чтобы ей было удобнее лежать. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что она была невинна. И что самое неприятное, крови оказалось много. Мне пришлось ее долго смывать с ковра. Хороший и дорогой был ковер, а эта зараза мне даже не помогала. Она примерзко хихикала, типа «Хо-хо-хо, ты сам хотел, вот и получил». Да уж, спасибо. Сюрприз был неожиданный, но все равно приятный. Я ведь и вправду хотел. За время экзаменов мы с ней успели многое. Не только в постели. Я слово держал и готовил ее к экзаменам. И, между прочим, хотя в тот год она не поступила, на следующий ее взяли. Ну, а я планомерно продолжал искать возможность трахнуть девственницу. Как их находил? Ну, конечно, спросить девушку напрямую об этом очень сложно. Но бывало по-разному. Например, мы гуляем в компании, и кто-нибудь из девчонок говорил подруге: «Катька, поцелуй его. Ему понравится. Ты же не целованная». Ух ты! И я начинал ухлёстывать за Катькой. Недели две так гуляешь, чуть-чуть обнимешь, поцелуешь, потом разденешь по пояс. Она говорит, что дальше нельзя, на следующий день можно немного дальше. Так и идёт продвижение по нелёгкому и интересному пути. С ними интересно, а не без комплексов. Потому что не в курсе, что плохо, а что хорошо. Их можно обучать, они подчиняются. Ведь они уверены, что ты бывалый мужчина и пробовал все. И в дальнейшем они будут настроены на твою волну, заточены под тебя. А если перед тобой было два мужлана, которые просто тупо трахали, то она все делает уже по шаблону. И перевернуть ее в другую позу невозможно. У меня была одна девочка, которая полагала, что сексом можно заниматься лишь лежа на спине. Все остальное — жуткий разврат. Практически уверен, что моя охота и мои действия тогда не нанесли ущерба ни одной из юных особ. Наоборот, я, знаете ли, романтик. Мне нравилось все красиво обставлять. Чтобы этот день запомнился девушке, подарить цветы, духи. Одна из баб, которых я лишил невинности, однажды позвонила мне из Германии, где удачно вышла замуж. «Ромочка, я тебя поздравляю!» Услышал я в трубке торжественный голос, словно мне вручали Нобелевскую премию. «С чем, дорогая?» Безуспешно пытался я вспомнить хотя бы какую-нибудь дату. «Как? В этот день, 4 года назад, мы впервые сделали это. А ты что, не помнишь?»
1: «Нет, ну, разумеется, помню. Пока».
0: То есть девушку помню, а вот дату подзабыл. Даты я в календаре не отмечаю, а то, что она это помнит, клево. Услышать такое поздравление всегда приятно. Значит, я все-таки мастер своего дела. Целку вообще, на мой взгляд, должны ломать профессионалы, чтобы все сделать правильно и не напугать девочку. Она же ожидает черт знает чего, ведь бабы насчет секса несут сплошную отсебятину. Подруги говорят, что трахаются с 5 лет. Запомни,

0: Вначале больно, потом приятно. Поэтому для них этот момент всегда связан с адреналином. А мужчине как раз этот адреналин-то и интересен. Помню, как одна девочка-спортсменка лежала подо мной на постели и плакала. Я говорю: успокойся, тебе что, больно, неприятно? Она говорит: нет, приятно. Я спрашиваю: а что ты плачешь? Она говорит: мне очень страшно. Ну, вообще, знаете, в сексе существует куча разных факторов, которые могут все испортить. Помню, как однажды, когда я занимался этим с женой и уже кончал, вдруг резко зазвонил будильник. Мы закончили процесс, а потом хохотали, как ненормальные. Но ведь если в этот момент под твоим животом задыхается девственница, она может остаться старой девой до конца света. Если ты первый, ты просто обязан быть на высоте. Мой опыт мне подсказывает, что я, наверное, делаю все неплохо. Ведь женщины, переспав со мной, никуда не уходили. А раз остаются, значит, во мне что-то их привлекает. Всего в моей жизни было 18 девственниц. Одна стала моей женой, а 17 гражданам девочек не досталось. Ну, просто не повезло. Вообще, знаете, девственницы... Если мы говорим о невинности, понятие сложное и совсем не ограничивается физической целостностью организма. Не это самое главное. Тем более сейчас, когда хирурги восстанавливают эту штуку столько раз, сколько хочешь. У меня были девочки, способные на разные фокусы в постели, но туда не давали. А это для мужа. И кто они такие после подобных заявлений, если не лицемерные монстры? Девственность все-таки хочется приравнять к целомудрию. Есть хороший анекдот на эту тему. Парень из приличной семьи приходит свататься к девушке. Ее мать расписывает перед будущим зятем достоинства своей дочери. Посмотрите на нее, она же невинна, как бутон розы. Образование получила в монастыре, фривольных книг не читала, телевизор не смотрела. Мы с мужем ее воспитывали в духе полнейшего аскетизма. Вот, например, посмотрите на ее спальню. Заходит в спальню, там только кровать, тумбочка, на ней Библия. Ничего лишнего. И клетка с сонным попугаем. Парень споткнулся, попугай в клетке проснулся и закричал: «Осторожней, придурок! Мать разбудишь!» Немая сцена. А попугай продолжает: «Не туда, козел! В жопу давай! Мне еще замуж выходить!» Да, никакой мужчина не хочет подобного. Он хочет быть первым, потому что если до тебя кто-то здесь уже побывал, она начинает сравнивать. И ты превращаешься в одного из. Хотя кто-то скажет: а не все ли равно? Главное, чтобы когда вы уже вместе, быть уверенным, что вы не один из. А девственность, потеря которой вызывала жуткие страхи у девушек моего поколения, сейчас вообще не рассматривается как серьезная категория. Сейчас, когда до твоего слуха доносится отголосок чужих юношеских страхов, сомнений и неврозов, ты, вспоминая себя прежнего, пытаешься понять, от чего эти дети сходят с ума? Например, вчера у меня за стенкой в половине четвертого утра начала долбить по клавишам пианино соседка. Я знаю о ней лишь то, что она молода и что где-то там учится. По уровню игры чувствуется, что учится в консерватории. А по манере игры, ну, точно девственница. И ее бедную то колбасит, то штормит, то накрывает. И мысли-то все время у нее путаются. И думает она совсем не о музыке. Грязно ругаясь про себя, пришлось долбить в стену, проклиная ее целомудрие. Господи, деточка, да лучше бы ты в подъезде с мальчиком до утра целовалась, а потом пришла бы домой и рухнула бы в койку. Так нет, она об этом, зараза, только мечтает. А в реальности не дает спать соседям. Как все изменилось, лежал я и думал, утихомирив девочку громкими стуками пепельницы по батарее и головой по стене. Сейчас, встречая целочку, уже поневоле думаешь, что осталось в кустах. Очередной продюсер, намазав гримом фейс, сменил свой пусер на кожаное карабаса-барабаса одеяние, с кнутом вошел в увесистое здание. Зинуля щурилась. Окно открыто. Сквозь занавески было видно, как сквозь сито, что Энгельс подошел к трем именинникам. Те дали ему сразу 3 полтинника зелеными американскими деньгами и сняли брюки вместе с сапогами.
1: министры были толстыми, румяными, а стол укомплектован плотно дамами в алмазах и изысканных мехах. Стол дружно выдохнул «Ах! Ах!» И Энгельс начал толстяков пороть. На жопах колыхалась плоть. Все гости поглощали торт, украшенный болтом из сбитых сливок, и напевали весело, игриво. Хэппи

0: Чувствую! Затем министров Энгельс поместил на крюк. Зинуля всхлипнула. Правительству каюк. Но нихуя! Не тут-то было! Такое положение тел министров возбудило. Все трое выли долго и натужно. Затем, спустив на землю мутные лужи, набросились втроем на мармелад. Хвалили Энгельса. «О, вы маркиз де Сад! Прекрасно! Мы довольны! Праздник на славу удался! Еще деньжат, проказник!» «Да не мешало бы!» — ответил им садист. И, получив зеленый лист с двумя нулями, молвил. «Вот спасибо! Расслабимся? Еще разок на дыбу!» «Наебывает!» Зиночка в кустах бесшумно спрятала соплю в рукав. «Три музыканта! Энгельс, Марамой!» И по-пластунски поползли домой. Наутро навестили Зинаиду, та сразу. «Что, похож продюсер на Шахида?» «Похож, ведь правда, мальчики?» «Похож! Таких, как у него, немного рожь, тем более с такой растительностью. Все это очень, очень подозрительно. Вот потому мой Коля вновь статью слепил. В ней написал: «Прикройте срочно тыл». Прикрывшись музой, затесался среди нас опасный элемент — Усама Барабас. Теперь продюсер в розыске. Пиздец! Зинуля, ну какой ты молодец! Вся группа подтанцовку обнимала, та увлеклась, и Зину отъебали. Газета Колина слыла читаемой газетой. Печатались в ней сексуальные памфлеты про жизнь, про половую, про загадки Марса и новости из Врата, случай с Марксом. А тут ошеломляющая первая страница. По центру примечательные лица: Бен Ладен и Саддам Хусейн. Чуть сбоку продюсер Энгельс с волосатой жопой, в руке огромный ядерный заряд и надпись злая: «Энгельс – гад!» Продюсер утром встал, открыл газетку, себя увидел, заглотил таблетку просроченного валидола. «Я в жизни не держал ни тола, ни динамита, никакой взрывчатки. Вдруг, ёпс, взорвали дверь входную. Гадкий, вонючий, мерзкий террорист!» ОМОНовец достал бумаги лист. «Так, составляем протокол. Сидит один, жует, козел, какую-то таблетку. Видимо, наркотики. Сам низкорослый, борода экзотика, вид ненадежный, ставлю перед фактом. Задержанный готовился к теракту. Поверьте, я миролюбивый. Вот ягодки. Хотите сливы?» ОМОНовец съел сливу. «Как зовут?» А Энгельс: «25 минут восьмого». Командир ОМОНа: «Что?» Продюсер: «Обещали-то тепло, но сами знаете, прогноз не часто точен». «Да ты не слышишь нихуя. Короче, давай-ка собирайся и в тюрьму. Я тоже осень раннюю люблю. Унылая пора, очей очарование». ОМОНовец: «За мной». Продюсер: «Где?» Начальник наручником к себе тетерю приколол, два раза ёбнул и увёл.
1: Итак, сейчас вы слушаете вторую часть из собрания анекдотов, которые вспомнил Роман Трахтенберг, великий и ужасный. Всего этих частей 4, все анекдоты матерные. Если вы услышите какие-нибудь другие анекдоты, знаете, это пиратская подделка, спизженная с Европы+. А я желаю вам приятного прослушивания.

0: Парень снял девчонку, ведет ее к себе домой, стоит около подворотни, он ее поцеловал в щечку, она его в щечку, он ее в щечку, она его в щечку. Он думает, надо же когда-то начинать, а? Расстегнул ширинку, достал хуй, положил ей в руку. Она по инерции взяла, увидела, побледнела, покраснела. Потом как закричит, знаешь что, пошел ты в жопу! И бегом, бегом к себе на пятый этаж. Стоит войс с ключом, вдруг слышит у себя за спиной прерывистое дыхание. Она поворачивает голову, видит, стоит тот же самый парень. Она говорит, что тебе еще надо? Он говорит, знаешь, что я тебе скажу, девочка, ты хуй мой, пожалуйста, отпусти. Гаишник на посту в машине сидит и давит мух. Давит одну, вторую, третью. Вдруг одна муха на человеческим голосом говорит, не дави меня, гаишник, я царь муха, что хочешь, исполню. Он говорит, а что ты можешь? Она говорит, все, блядь, могу. Он говорит, блин, ну сделай так, чтобы бля, был богатым. Ну хуякс, у него дом, бля, у него машины, бля, ну скучно ему, бля. А, и он въебывает, и с утра до ночи он там работает, а у него все есть, но он работает, ему не до этого дела. Он опять эту муху зовет и говорит, так, слушай, сделай так, чтобы у меня все было, чтобы я нихуя не делал. И снова он сидит в машине и давит муху. Отец будет сына гаишника. Тот говорит, сколько времени, папа? Он говорит, 6:30. Ты что, ёбнулся, бля? Он говорит, сам ты ёбнулся, они уже 6:30 бесплатно ездят. Мчится 600-й Мерседес, тормозит его гаишник, тот не замечает, мчится дальше. Там уже два гаишника палками машут, сигнализируют. Он не замечает, дальше едет, там уже перегорожено все машинами, и стоит несколько десятков гаишников палками, размахивает. Он становится и говорит, блядь, как вы меня заебали, продавцы полосатых палочек. Гаишник, например, останавливает кавказца и говорит, откройте багажничек, пожалуйста. Тот говорит, даю $100 и не открываем. Тот говорит, дурак что ли, открывай давай. Говорит, $200 даю. Тот говорит, давай открывай. Говорит, штуку баксов даю, а, и не открываем. Тот говорит, давай открывай, бля, открывай, там пусто. Он говорит, почему давал деньги? Эй, дорогой, не давал, я играл с тобой в поле чудес. Мужик едет по кавказской дороге, его тормозит кавказский инспектор ГИБДД, не знаю, как там называется, и говорит, дорогой, ну почему нарушаешь? Придется писать объяснительную записку. Тот говорит, блин, ну напишу, а что надо писать? Говорит, надо писать все, как было, как ты нарушил, на грузинском языке. Тот говорит, блядь, я не знаю грузинского языка. Не ебется, тогда, блядь, никуда дальше не поедешь. Тот посидел, посидел, подумал, подумал. Блядь, $50 положил в бумажку и отдал. Тот говорит, вот, говорил, писать по-грузински не умеешь. Уже половину написал. Гаишник останавливает женщину, говорит, ваши, пожалуйста, права. Она говорит, что это такое? Это такая маленькая штучка, на ней есть ваша фотография. Она говорит, а где она может быть? Я не знаю. Он говорит, ну посмотрите в бардачке, может быть. Он говорит, в бардачке только сумочка. Ну посмотрите в сумочке. Она говорит, вот это? Он говорит, ага, теперь ваш техпаспорт. А это, говорит, что такое? А это такая тоже маленькая бумажка, но без фотографии. Она говорит, может быть, вот это? Он говорит, да, может быть, вот это. Посмотрел? Да, вот это. Но вот тут ему по рации его друган вызывает, говорит, Вася, блондинку на кабриолете остановил? Он говорит, остановил. Снимаешь штаны. Тот говорит, блядь, ты что, дурак, что ли? Расстегиваешь штаны, давай, без разговоров. Он такой думает, ну, блядь, плохого-то не посоветую. Расстегиваешь штаны, оттуда хуй вываливается. Блондинка говорит, а, я знаю, это опять тест на алкоголь. Встречается как-то бегемот и жираф. Ну, и обсуждают достоинство. Бегемот, я такой большой, меня все боятся. Жираф говорит, а я бегаю быстро, у меня шея длинная, я достаю там жратву. Бегемот говорит, а пить-то как с такой шеей? Он говорит, обалденно. Берешь фуфырь, откручиваешь ему бошку, вливаешь, и чувствуешь, как алкоголь у тебя течет по всему горлу, по всей гортани. Бегемот говорит, обливать.
1: Поперло! Маркс позолотил очки, Зинуля в красный цвет покрасила чулки, Арнольд лысеющий купил себе парик, Собакин-кошкин матушке парник на даче захуячил, а Васюткина империя обогатилась эксклюзивной парфюмерией. Все остальные деньги мецената Листа в бухло и мюзикл всандалили артисты. И вот гастроли за гастролями. Париж. Французы запускают с крыш Карл Марксов надувных. Французские газеты пестрят очкариком, летящим как комета. Пекин. Все косоглазые в экстазе. Сумел поймать звезду на унитазе китайский вездесущий папарацци. Не удалось Карлуше отосраться. Корея, Индонезия, Гонконг. Не отдохнуть, не поиграть в пинг-понг. Пиар, банкеты, с прессой муси-пуси, кабриолеты, с яблоками гуси. По плану Лондон. Выступления отшумели, и на прием к английской королеве зовут изобретателя прикола. Рок-группа, не пройдя по протоколу, осталась в Хилтоне с водярой зависать, а Маркс на пир. Ждет королева-мать. Мой друг, мне сэр Маккартни рассказал, что вы летать умеете. Базар зачала прыткая бабуля. Умею. 300 фунтов, красотуля. О, сэр, хотелось бы на это посмотреть. Маркс прицепил бензопилу. Взлететь? Взлетайте, сэр, взлетайте. Наблюдаем. Вначале денежки. One moment. Собираем. Старушка-королева-мать прошлась среди придворных и горстку фунтов набрала. Вы рок-звезда, бесспорно. Вот, дорогуша, вам от избранной прослойки. Маркс полетел. Все. Ёбнуться и только. Жи-жи-жи-жи. Карл в воздухе порхал, как бабочка, шутя. Изящный штопор, бочка, мертвая петля. Въебался головой в портрет семейный. Бац! Потом разнес пол люстры. Клац! Аристократов пируэты впечатляли. Карлуши денежку пихали и пихали. Закончился прием. Маркс подсчитал доход. Убиться можно. Ёбаный ты в рот! 5 полиэтиленовых пакетов бумажками по 100 фунтов. Это не 5 рублей на пачку беломора. Я так разбогатею очень скоро. А группа? Хули группа, я один смогу приобретать себе бензин. Пришел черед поездки в Мозамбик. В аэропорте трио ждал мужик с кольцом в носу. Товарищи артисты, слоны заждались. Залезайте быстро. Все на слонов забрались. Каждый слон имел табличку «Слон для VIP-персон». Поклажу, инструменты погрузили, галопом на площадку покатили. Открытая площадка в парке отдыха культуры была заросшая репьем. Кругом макулатуры, прессованные брикеты для костров, термитники, с говном глубокий ров, в нем от жары полуживые аллигаторы. Поодаль будка с заржавевшим трансформатором. После работы на концерт народ валил как бешеный. На шеях ракушки, зады травой обвешаны, мужчины с дротиками, женщины без лифчиков. Охуевали африканцы от мотивчиков, известных во всем мире. Без конца галдели, увидеть гения летящего хотели. И вот среди рухляди бетонной голый мальчик, собакин Кошкин, поместил свой пальчик в промежность арфы. Прямо перед носом Маркс Феоктистович летит, гремя бензонасосом. Жи-жи-жи-жи-жи! Самый впечатляющий момент. Кто мог подумать, что эксперимент рисковый поп-звезда над публикой свершит? Возьмет и нахуй с выступления улетит. А Марксик улетел, над финиковой пальмой немного покружил и, отвернув ебальник от публики, взмыл в голубые дали. Кумира мира на банкете ждали у главного вождя. Тот обещал рубин Карлуше подарить, и Карл один к вождю летел. Чего греха таить, не захотел рубин вождя пилить. Вождь племени созвал свою родню. Все вылупились на летящую хуйню и радовались. Карлик кувыркался, забыв про всех, один обогащался. Разборка. Зина Марксу. Где вы были? Мы до 5 утра музон пилили. А вы? Где были вы? Куда вы улетели? Марк грел рукой рубин в кармане. В самом деле не смог посадку совершить, Зинок. Меня вдруг закрутило, как волчок, как заколбасило. Туда-сюда, туда-сюда. Решил, что все, настала мне пизда. Я еле приземлился. Правда, Зин, хуёвый все же в Африке бензин. Да? Зина, потянув чулки, небрежно бросила: «Погнали, мужики!» Три мужика обиженного вида уехали на шопинг с Зинаидой.
0: «Какая любимая, если ты мне изменяешь?» «Если бы не изменял, то была бы единственная, а так любимая». Я начал работать над этой книгой, потому что внезапно, впервые в жизни, остался совсем один. Жены не было, потому что я от нее ушел к любовнице. Но и любовницы не стало, потому что я ее выгнал. Каких-то других постоянных партнерш на горизонте также не наблюдалось. Потому как с незамужними я держу дистанцию. Подружил чуть-чуть и до свидания. Пока-пока. Ведь они опасны, ибо в силу своего коварства или ввиду многочисленности популяции стремятся попасть в Красную книгу, то есть в твой паспорт. А мои замужние любовницы, с которыми мне было бы удобно, живут по тому же циничному принципу, что и я. То есть приезжают ко мне, когда этого хотят они, а совсем не тогда, когда я подыхаю от тоски в голоде и холоде, и когда некому сварить суп и залечить сердечную рану. Им твои проблемы до фонаря. Желая убежать от такого неожиданного кошмара, я подался туда, куда нормальному человеку пойти и в голову не стукнет, в писатели. Решил посвятить свое творчество тому, чего в моей жизни было навалом, как мусора на помойке, и что однажды вдруг исчезло, как снег в период оттепели, а именно бабам. Я, правда, не знаю, как бабцы отреагируют на мой труд. Будет ли им интересно узнать, что мы, мужики, часто невооруженным глазом видим все их приемы, ужимки и прыжки, и что иногда точно знаем, где у них кнопочка, на которую нужно нажать, чтобы все срослось. А мы знаем, потому что изучаем их всю жизнь и следим за ними внимательнее, чем они думают. Начинаем исследования уже в подростковый период, а заканчиваем. Да никогда конца этому не будет. Вначале по малолетству в голове роится только одна мысль. Кого бы? Потом мы слегка взрослеем, и у нас появляется юношеское эстетство. И хочется чего-нибудь этакого. Ну, например, девственной чистоты. И ты изучаешь именно эту горную породу. Проходит какое-то время, и появляется цинизм, и тянет уже на проституток, олицетворяющих мегаполисную грязь. С теми приятней, зато с этими гораздо проще. Не надо кривляться, уговаривать. Они вынуждены принимать нас такими, какие мы есть. Потом приходит осознание того, что вообще не интересен секс как таковой, а хочется любви. Чистый и светлый. Сначала с женой, но потом и с ней неинтересно, потому что она уже есть. И тогда находишь любовницу. Причем талантливую и перспективную, чтобы ее общение с тобой не прошло даром. Ты-то ведь уже известен и богат, и можешь ей помочь. Тебе кажется, что девица, которая строит себе карьеру, по гроб жизни должна быть благодарна тому, кто ей поможет выйти в люди. Ты думаешь именно так, потому что сам был бы благодарен подобной помощи в свое время. Но ты и тут просчитываешься. На поверку, эта вулканическая порода, любовница и начинающий талант в одном лице, оказывается одной, да притом еще и самой заурядной блядью. И пытаешься воссоединиться с женой. Но не факт, что тебя теперь примут. Поэтому приходится постоянно просить у нее прощения только мысленно, удивляясь самому себе. «Надо же, — думаешь ты, — с ней жизнь началась, к ней же и возвращается. А ты все искал, искал, все выбирал, выбирал, все думал, что, может, повезет, что, может, найдешь лучше. Но лучше, оказывается, всегда было рядом. То есть ты, подобно экскаватору, зарываешься все глубже и глубже, вынимаешь пласт за пластом до тех пор, пока не оказываешься на самом дне самого глубокого ущелья. Теперь уже некуда двигаться. Вниз невозможно, наверх не вернуться. Говорят, что люди не летают. Нужно только обязательно уточнить. Не летают вверх. И ты теперь как колобок. И от бабушки ушел, и от дедушки ушел. Почему-то только когда тебя хочет съесть лиса, ты начинаешь понимать, что самое главное в жизни — это семья. Правда, некоторые видят главное сразу. Есть такие уникумы. Я, к сожалению, не такой. Я обыкновенный.
2: и мне придется не раз еще покаяться за свои ошибки. О семье пишу немного. Самое важное пусть останется за кадром. Я же расскажу о проблемах. Главное – это выбор. Мы никак не можем его сделать и на что-то решиться. Ведь нам кажется, что чем дальше и глубже, тем лучше и моложе. Нам – это большинство мужчин, которые в книге обозначаются термином «самцы». Иногда мы до старости как дети в магазине сладостей. Одну конфету держишь в руке, две во рту, а при этом еще и пожираешь глазами прилавок. И пока все здесь не перепробуешь, боишься, что самую вкусную все-таки упустил. Перепробуешь все, получишь дикую изжогу. Вылечишься, придешь в себя, подумаешь. А почему бы не поделиться опытом с другими? Причем предельно честно и местами даже цинично. Пусть я кому-то покажусь самоуверенным, но уж извините. Я все-таки как-никак артист, и поэтому должен быть всегда уверенным в себе и в своей правоте. А, кстати, у баб те же самые проблемы. Они точно такие же дети в кондитерском отделе, честное слово. Помните, как у классика? Девочка плачет, что делать не знает. Одного члена мало, а два не влезают. Да, у меня свой клуб, где есть стриптиз. По долгу службы и из чисто мужского любопытства я ежедневно общаюсь с танцовщицами. Так что эту общечеловеческую драму я вижу и с женской стороны тоже. И даже регулярно пытаюсь предостеречь девиц. Предупреждаю, где они могут проколоться. Самое главное – это семья, дуры. Но бестолку. Ведь они уверены, что с этим парнем заводить детей не стоит. Ведь, может быть, именно сегодня появится настоящий принц. Завтра – второй, послезавтра – третий. Потом на нее, конечно же, позарится миллиардер, и она, наконец-то, выйдет замуж. Но не тут-то было. Послезавтра мне приходится говорить: «Все, деточка, извини, ты уже старуха. То, что ты не замужем, проблема твоя. А вот то, что при взгляде на тебя танцующую создается впечатление, что ты разлагаешься прямо на сцене и от тебя отваливаются куски мяса, моя. Ты уволена. Прощай». Баба, у которой отнимают последний шанс, ей-богу, странное создание. Она и беззащитна, как ребенок, которого почему-то выставляют из магазина, и опасна, как пожилая ядовитая кобра. Кстати, а почему бы мне не начать непосредственно с женского женщины? Тайфуны всегда носят женские имена, потому что они, как женщины, приходят влажные и извивающиеся, а уходя, забирают у тебя все. Дом, машину. «Утю-тю-тю-тю-тю-тю! А кто это у нас тут такой ходит?» Примерно такая фраза родилась у меня в голове, когда я впервые увидел на одной своей работе, их у меня всегда было несколько, эту овечку. Больше в моей голове в тот момент ничего не шелохнулось. Ниже, впрочем, тоже. Овечка как овечка. Недавно выпускница театрального института и ничем особым не выделялась. Может быть, просто была очень молода. Как говорят, молоко на губах не обсохло. Кстати, именно это обстоятельство и вызывало интерес. Забавно же, пробегая мимо, ущипнешь ее за попку. Ну, вполне так невинно, она уже вся дергается в девственных конвульсиях. «Ой, ну что это вы тут делаете? Что вы вообще себе позволяете?» «Ах, ну извините, мадам, не сдержался!» И с приподнятым настроением бежишь себе дальше по делам. Другая, может, вскоре перестала бы дергаться и поворачиваться спиной, едва меня увидев, и, возможно, эти щипки сразу бы мне наскучили, но это все дергалось, извивалось и деланно возмущалось. А в итоге получалась даже некоторая эротическая игра. Может, поэтому, однажды остановившись возле этой парнокопытной, я невинно, словно предлагая мороженое, заметил: «А чё, может, потрахаемся как-нибудь? Как говорится, вы привлекательные, я чертовски привлекательный. А чё время зря терять? Работаем вместе. Почему бы не покувыркаться, как лошадки в стогу сена?» «Нет, нет, вы что?» — взвизгнула она. «Ну, нет так нет. Хотя отказываться от своих целей я тоже не привык. А потому вскоре второй раз закинул он невод, и вышел невод лишь стиною морскою. Нет, нет, нет, я не такая!» Поразмыслив над этим «нет», я неожиданно пришел к выводу, что веду себя неправильно. Но зачем мне за ней охотиться, коли я сам уже давно являюсь золотой рыбкой? Популярный, обеспеченный. Да они же сами на меня должны охотиться. Я, как это сказать, уже звезда, а овца — начинающий молодой сотрудник. И, судя по должности, которую получила честным путем, даже не очень перспективный. А ломается, ломается, как будто она Маргарет Тэтчер, а я негр-подметальщик. Знаешь что? В третий раз я подошел без поэзии, без какого-либо трепета. Предлагаю тебе последний шанс. Откажешь, больше к тебе клеиться не буду и хватать за грудь тоже. Не царское, знаешь ли, это дело бегать за мокрощелками. Цыпа, неожиданно быстро оценив ситуацию, сразу перешла к делу. А где? То-то, подумал я, и, не собираясь изобретать велосипед, просто повел ее в близлежащий дешевый хотел. Происшедшее там напомнило мне пионерский лагерь. Раздевшись и вытянувшись, как солдат на медкомиссии, девушка спросила: «Ну как?»
0: «Ну ничего, хорошо», — даже несколько оторопел я.
2: И мы приступили. В постели она тоже напоминала пионерку 80-х, которые трахались только для того, чтобы казаться взрослыми, еще не понимая удовольствия. Я таких глупостей давно отвык, и мне было неинтересно, но тронуло и повеселило, когда деточка после секса еще и спросила: «Все, можно одеваться?»
0: «Можно».
2: Короче, развлекся. Про себя я назвал эту козочку киской. Прозвище было не столько ласковым, сколько метким. У нее пробивались усики. Надо добавить к моим достоинствам, что я ни разу не проговорился при ней и не назвал ее так в глаза. Отношения с киской еще около полугода оставались вялотекущими, то есть они не угасали, но и не развивались. Мы просто рядом работали, а когда баба под боком, ну почему бы не трахнуться? Ну а поскольку я нередко заманивал ее обещаниями сводить в ресторан, то приходилось водить, что и создавало подобие романа. К сожалению, права народная мудрость, которой мы не всегда прислушиваемся. Чем дальше в лес, тем больше дров. Я неожиданно втянулся. Сексуальные отношения у нас понемногу стали налаживаться и даже нравиться мне. Собственно, ведь я немало трудился над этим вопросом. Подстраивал ее под себя, и она все лучше понимала меня и, уже привыкнув, не стеснялась и сама иногда бывала инициатором эротических новшеств. Поэтому я полагал, что и она получит удовольствие. Спустя полгода все пришло к тому, что мы трахались практически каждый день. Если не встречались на нашей общей работе, то киска приезжала ко мне в клуб. И там, закрыв свой кабинет на засов, занимался с ней сексом. В один прекрасный день и вовсе снял ей квартиру неподалеку, чтобы встречаться было проще, и приезжал туда ежевечерне. Глупо говорить, что я привязался к ней только из-за секса. В придачу к этому во мне проснулся продюсер. Мне хотелось сделать из киски звезду, ведь она начинающая актриса. Без связи в этом мире очень трудно, я это знал. И хотел ей помочь. Ну почему бы нет? Мне-то никто не помогал в жизни. Если бы помогали, ну хотя бы советами, уже давно бы торчал на Первом канале. А без посторонней помощи слишком много сил тратится на пробивание стен головой, что неправильно, но логично. И потому тянул киску на все тусовки и во все проекты, куда приглашали меня. Я практически ввел ее в свою жизнь, творческую и личную. И вот оказалось, что это маленькое, с виду наивное создание неожиданно стало там занимать очень много места. Причем, прежде всего, в личной. «А ты встретишь меня после английского?» — щебетала она в трубку мобильного телефона в понедельник. «Может, подвезешь меня до работы?» — это уже во вторник. «Пойдем со мной в магазин?» — «Ну, пожалуйста, в среду». Если я говорил, что занят, то вынужден был выслушивать нудные обиды и такие долгие всхлипы, что, казалось, слезы польются прямо из трубки мобильного телефона. Но стоит ли говорить, что в итоге я сдавался, а в результате... В результате киска вытесняла как имеющихся в наличии, так и потенциальных моих любовниц. Говорят же, что все самое интересное в жизни мужчины происходит в промежутках между тем, как он ушел с работы и когда пришел домой. Мои промежутки стали очень короткими. И если я, положив глаз на новую танцовщицу, рассчитывал успеть перед тренингом задуть ей пару батманов, то теперь едва успевал честно провести репетицию. Кроме того, киска попала ко мне в дом, что и стало роковой ошибкой. А я даже не сразу в этом разобрался. Мне всегда было удобнее приводить баб к себе, едва жена уезжала куда-нибудь с ребенком отдыхать. Дома гораздо уютнее. Тут тебе и джакузи, и холодильник с едой, и хорошая выпивка. И я вам скажу, любовницы уже должны мне только за то, что я превратился в домработницу. Меня не заставили взять в руки ни швабру, ни пылесос, ни родители, ни школа. Не смогла заставить жена, слава богу, не пыталась. Только армия и случайные связи могут сделать из мужчины уборщицу. После ухода любовницы из твоей квартиры ты берешь в руки веник, пылесос и делаешь все красиво. Потому что домработнице тоже нельзя доверять на все 100. Со временем я превратился в настоящего специалиста по уборке. Мне впору читать лекции мужьям на эту тему. Я вот даже знаю, что после секса постельное белье надо пылесосить. Волосы с тела сыплются во время этого дела гораздо интенсивнее, чем во время обычного сна. И женщины по каким-то неподвластным логике законам догадываются о том, что делали на той или иной простыне. Поэтому прежде чем кинуть ее в стирку, приходится пройтись по ней пылесосом. Ведь в стиральной машине, я и это узнал, волосы никуда не деваются. Словом, поднаторел в деле сокрытия улик, и в основном все всегда было более-менее нормально. К тому же бабы, появлявшиеся у меня дома, чаще стриптизерки, старались не оставлять после себя следов. Но все-таки я был еще и их начальником, чего ради им создавать мне проблемы. Но с киской я стал прокалываться. Она почему-то везде оставляла свои волосы. Сейчас, спустя время, почти уверен, что она делала это специально. Ну, как будто метила квартиру, причем с воображением, сознанием дела и далеко идущими целями. Едва я успевал осознать, что надо собрать ее длинные волосы с туалетного столика, как она меняла место их дислокации и оставляла на кухне. Но кто бы мог предположить, что они будут там? «Что ты делаешь?» — мучил я киску. Мне устраиваются скандалы. Я доказываю жене, что это ее волосы, хотя у нее стриженные и другого цвета. И она меня посылает с моими объяснениями. «Неужели ты думаешь, я специально?» Ахала киска и смотрела на меня честными и мокрыми глазами. «Ну, у меня просто лезут волосы. Вот, посмотри, я не виновата!» Когда человек тебе нравится, ему хочется верить. И я каждый раз думал, что сейчас обойду всю квартиру, все проверю, и ничего жена не найдет. И к тому ее фатальному приезду из Египта в доме вообще все было идеально прибрано. Я даже зачем-то проверил холодильник. «Ну что?» — изрек вернувшейся жене. «Довольно? Никого здесь не было?» «Да?» — ядовито поинтересовалась она и полезла под кровать. «А это что?» В ее руке был клок длинных волос. В ту ночь она впервые ушла спать в соседнюю комнату. Почему бы мне уже тогда было не разгадать эти кошачьи маневры? Увы, потихоньку убирая с поля соперниц, киска оставалась основным игроком и вела игру, не жалея сил и времени. Мало того, что мы трахались так часто, что у меня уже просто не хватало сил смотреть на других, так и возможности такой уже тоже не было. Она почти все время была рядом. Нередко оставалась на программе в клубе, но так как смотреть одно и то же наскучивает, она просто сидела у меня в кабинете и читала книжки. Просто сидела. Просто читала. Ненавязчиво лишив меня сексодрома. Да и вообще мешая. Я заходил в кабинет позвонить, то жене узнать чей-нибудь телефон, то друзьям договориться о встрече, а она все слушала. «Ты своей Леночке звонишь?» «Ну-ну». «Ты поедешь к друзьям?» «Угу. Вы там будете пить и бледей позовете». «Угу, знаю я вас». И приходилось брать ее с собой к друзьям. И приходилось жить в постоянном нервном напряжении. А какая жизнь, когда заходишь в кабинет, где она сидит, а там уже истерика. «Зачем ты шлепнул по заднице стриптизершу? Ты не любишь меня, так я и знала». «Мяу!» И когда она успела увидеть, что я это сделал? «Черт!» Ну, что интересно, я сам вытирал ей слезы и сопли, потому как верил, что ее это действительно обижает. А разве ты хочешь обидеть близкого человека? Нет. И мои рефлексы начали работать, как у собаки Павлова. Тебя бьют постоянно, ты не хочешь, чтобы это было, и ведешь себя соответственно, лишь бы не было истерик у любимой, потому что они тебя просто заебывают. А зануды говорят, что им проще дать, чем объяснить, почему не хочешь этого делать. С женщинами, склонными к истерии, такая же история. Проще вести себя так, как им нравится, чем терпеть их слезы. Женская истерика сродни цунами. Она накатывает, ты не можешь убежать от нее и остановить ее. Ты можешь только предотвратить ее. Все остальные люди постепенно отходят от тебя, видя, что тебя сейчас накроет. Ну зачем же стоять рядом? Неудивительно, что слухи о наличии у меня постоянной любовницы, с которой я появляюсь на людях, дошли до Лены. Но, может, один этот факт появления на людях еще никак не скомпрометировал бы меня перед ней окончательно. Я мог бы отмазаться, сказав, что это моя коллега, секретарша, журналистка, да мало ли. Но, увы, то, что жена находила дома следы пребывания одной и той же чужой женщины, помноженные на то, что с одной и той же чужой женщиной меня многократно видели на людях, неизбежно вело к катастрофе. «Я поняла», — однажды сказала Лена. «Ты вытираешь об меня ноги. Я не хочу с тобой больше спать». Ну, что я мог ответить? Ничего. Только повернуться на бок и сделать вид, что сплю. И мы стали спать в соседних комнатах. С виду наша жизнь как будто не изменилась. Я приходил после работы домой, свет выключен, все спят. Когда просыпался поздним утром, дома уже никого. Это значило, что она уже увезла ребенка в школу и едет по своим делам. Я вставал, умывался, брился, ел и уезжал на радио. Как раз тогда, когда жена, забрав ребенка, возвращалась домой. Вечером после радио сразу ехал в клуб, пришел домой ночью, свет выключен, все спят, с утра встаю, никого. Так прошел целый год. Мы не стали врагами и по-прежнему уважали друг друга. Она, по всей видимости, ждала, что все пройдет, я перебешусь, успокоюсь и вернусь. Точнее, приползу на коленях и буду умолять о прощении, но я тоже человек гордый. Ползти на коленях мне не хотелось. Живот мешал. Я не раз предлагал помириться, типа «ну чё мы как малые дети» и приводил в свое оправдание цитату из Наполеона. «Женщина, изменяя мужчине, совершает преступление. Мужчина, изменяя женщине, совершает подвиг во имя любви». Но ничего не помогало. И тут в жизни наступили кардинальные перемены. Мне предложили переехать в Москву и стать совладельцем клуба, что означало конец работе на дядю. Конечно, я согласился. Но при этом мы год не спали с женой. Ладно бы неделю, две или три. Но я ведь уже перестал понимать, есть у меня семья или нет. Если жена не готова меня простить, так что остается? Еду пытать счастье без нее. И когда дело с переездом окончательно решилось, сообщил ей, что переезжаю. А мы? — спросила Лена. — Вы останетесь здесь. Я оставил им огромную квартиру и все деньги, что на тот момент заработал. Решил, что для себя заработаю еще. Все-таки еду в Москву. Поживу там пока в съемной квартире. Сыну мы ничего не сказали. Он привык, что папа часто в разъездах, только месяцев через 8 до него дошло, что папы слишком уж часто нет дома. Мне тогда... Да и сейчас кажется, что в моем переезде в Москву с чужой бабой без семьи виновата и жена. Поведи она себя иначе, я бы не стал менять своих домашних на какую-то приблудную. Как же без них? Но тогда жена не смогла меня простить. Я не знал, сможет ли когда-нибудь. И потому, само собой, вышло, что со мной поехала киска. Ведь выходило, что теперь Ромочка уже холостой. Только оказалось, что и радоваться тут нечему. У нас в институте был такой театральный этюд. Сидит собачка на цепи, лает на всех. Укусить не может, цепь ее держит. И собачка изо всех сил отчаянно рвется с нее. И вдруг цепь обрывается. А собака замирает. Она не знает, что делать. У нее была цель — сорваться с цепи. А когда сорвалась, поняла. Цели-то больше нет. А окружающий мир пугает. Так все и получилось. Сорвавшись с цепи, я искал новую цель. Но она все уплывала. Оказалось, что киска просто выигрывала на контрасте. На том, чего у меня не было с женой. Ну, скажем, киска устраивала сцены ревности по пустякам, чего не позволяла себе Лена. С Леной было уютно и комфортно. Она понимала, что пьянки и бабы — антураж моей профессии. Пилить меня за это так же бессмысленно, как ругать цветной телевизор за то, что он не холодильник. Она выбрала меня и терпела. Терпела, создавая мне положительный и спокойный тыл, при котором можно рваться в бой и работать. Может, порой делала это, стиснув зубы от обиды, но ее умение молчать до последнего я, видимо, принимал за отстраненность. С киской же все было наоборот. Чуть что, сразу сцена. Вопли воинствующих индейцев, летающие тарелки. И тебе кажется, что раз тебя так ревнуют, то, наверное, и любят. Страсти-то вон как кипят. А что это за страсти? Может, они часть истерического характера, желание отрезать меня от других баб или любовь? Сразу-то не разберешься. Как в старом анекдоте. Дорогая, то, что мы с тобой принимали за оргазм, на самом деле было астмой. Еще одним объективным обстоятельством, помогшим киске попасть в десятку, было то, что я к тому времени уже достаточно разбогател и прославился. Но моя супруга, прошедшая со мной огонь, воду и медные трубы, не торопилась транжирить мои успехи. Ведь нам с тобой было хорошо, и когда не было денег. Мы проехали автостопом всю Европу и не умрем, если сейчас полетим в поездку не бизнес-классом, а экономом. Она не спешила просить подарки, хотя мы уже могли себе позволить практически все. Наверное, ей хотелось дорогих шмоток. Какая баба их не хочет, но хватало выдержки отказывать себе ради семьи. И ради будущего. Ведь не всегда же я смогу держать такой бешеный темп. А есть-то нужно всегда. И желательно 3 раза в день. Ну а мне стало казаться, что она не дождалась успеха. И я обижался в душе, хотя не сознавал полностью своих чувств, на то, что она достаточно равнодушно смотрит на дорогие рестораны и бриллиантовые безделушки. А ведь я так долго шел к материальному успеху, так хотел бравировать им, ведь это возможность включить звезду, почувствовать себя на коне. Представьте теперь, в какой удачный момент появилась киска. И, наверное, часто в жизни самцов киски выбирают именно такие моменты для решающих прыжков. Она-то была готова разделить мои восторги по поводу того, что я могу ужинать в самых дорогих ресторанах и что могу покупать ей любую одежду. И мне это нравилось. Киска не была какой-то избалованной стервой, уже пожившей на иждивении то одного, то другого миллионера. Она в жизни ничего не видела. Все у нее было в первый раз, и мне нравилось быть первооткрывателем. Господи! И я ведь был даже ей благодарен за то, что мне есть с кем разделить успех. Кому-то это покажется бредом, но такие моменты в жизни бывают. Только часто плюсы переходят в минусы и наоборот. То, что мне так нравилось и что я принимал за любовь, вскоре стало утомлять. Например, звоню домой с работы. «Посмотри, пожалуйста, на столе лежит записная книжка. Мне нужен телефон R». «Нет, не лежит». «Ну ладно». Через минуту она перезванивает. «Что, нашла?» «Нет. Я хотела спросить, почему ты мне не сказал, дорогая?» «Просто некогда. Извини, дорогая, пока». Через минуту снова звонок от нее. «Почему ты кинул трубку?» «Ты что, меня больше не любишь? Что случилось?» «Да люблю, люблю. Только мне сейчас просто очень некогда. Почему ты так резко со мной говоришь?» «Пошла ты!» Любимый уже стал напоминать мне модель для пародий. Я буквально жил в анекдоте. Просыпается молодой муж, садится пить чай, к нему подходит жена и нежно спрашивает: «А ты меня любишь?» «Твою мать! Ну что за привычка каждый день начинать со скандала?» Кто так не жил, тот не поймет. И если сначала ты думаешь, что она тобой дорожит и поэтому так нервничает, то постепенно ты понимаешь, что все ее поведение направлено на то, чтобы превратить тебя в подкаблучника. Теперь тебе надо думать не столько о деле, сколько о том, как ее называть, чтобы она не обижалась, каким тоном говорить. Иначе истеричка начинает злиться, психовать и пилить тебя. Живя с киской и постоянно находясь в напряге, я обсуждал эту тему с другими мужиками. И неожиданно выяснил, что не одинок. Просто есть на свете бабы, умеющие нагнетать вокруг себя истерию. И вроде баба не особо красивая, и жопа у нее толстая, и ноги как ножки у рояля, да еще и кривые, а вы все равно вместе. Более того, ты еще и переживаешь за нее. Она может позвонить в истерике среди ночи, и приходится как дураку бросать жену и мчаться к ней. Что случилось? Ничего, мне стало тоскливо, но уже все прошло. Уезжай, я никого не хочу видеть. Куда уезжать? Ты же меня вызвала среди ночи. Я жене сказал, что поеду в Москву на поезде. Куда мне теперь? Ой, не знаю. Ну, поезжай куда-нибудь. Вы не поверите, но такие бабы есть. Их много. И они все похожи. Поэтому не могу сказать, что мне достался уникальный экземпляр. Я даже лично еще одну такую видел. Она работала у меня танцовщицей. Однажды пришла и стала жаловаться, что мужик послал ее к черту. «За что? За что? За что?» Стали выяснять всем коллективам. Это был ее поклонник, долго за ней ухлестывал, и однажды она снизошла. Сказала, что так и быть даст. Поехали к ней. Возле своего дома она сказала, что к себе его, пожалуй, не позовет. Живет не одна, и это не очень удобно. Поехали к нему. Приехали. Возле подъезда красавица произносит: «Ну что я буду по чужим квартирам ходить? Это неправильно. Нет, лучше у меня». Вернулись. Вышли из машины. И тут юная прелесть сообщает: «Что-то я устала. Давай лучше в другой раз». «Да иди ты знаешь куда!» — сорвался он. Теперь бедняжка ходит весь день в слезах и недоумевает. А почему он с ней был так груб? И киска вела себя аналогично. Только один вопрос остается тут открытым, и ни от кого нет на него ответа. Бабы эти вправду такие? Или это маска, которую надевают, чтобы манипулировать нами? Я однажды разговаривал с одной интересной светской дамочкой, прожженной блядью, которая рассказала мне по секрету, как бабам удается приручать мужиков, даже чужих. Если захватчица хочет, чтобы мужчинка женился и жил с ней, то постарается, во-первых, затрахать его до смерти. Но чтобы уже ни на кого смотреть не мог, чтобы ходил выжатый, как лимон, и он в этом случае становится домашней собачкой. С другими может только целоваться. Интересно, но киска именно так и поступала. Она жила со мной и раскручивала меня на секс. Даже когда мне казалось, что я вообще ничего не могу. Она тянула меня трахаться в такси, в туалетах, на пляже, в туалете для инвалидов в амстердамском аэропорту. Причем порой не хотелось, но когда баба прямо тебе говорит, что хочет, тебе очень сложно отказать. Думаю, ей желалось стать самой незабываемой и оригинальной бабой в моей жизни. Я в этом почти уверен, так как едва мы расстались, секс со мной тут же перестал ее волновать. Чтобы как в том анекдоте, где мужик, трахнув новую телку в машине, заставил ее под дулом пистолета вылезти из машины на мороз и лепить снежную бабу, аргументировав это тем, что, может, любовник он и никакой, но этот день она запомнит на всю жизнь. А во-вторых, как сообщила мне та же блядь, чтобы завладеть мужиком полностью, надо еще всюду за ним ходить, как поросячий хвост. То, что киска и вправду никогда не отставала от меня, я уже рассказал. Короче, все очень напоминало накатанный алгоритм. А я, хоть и считал себя неглупым человеком, попался. Но как еще себя вести, если, например, твоя любимая девушка хочет посидеть у тебя на работе? Ну что, выгонять ее под зад пинком? А как себя вести, если она начинает плакать? Сказать: «А ну не реветь», так начнет еще сильнее. Слабость — это замечательное оружие мелких стерв. Своей слабостью они так ловко пользуются, что оставляют тебя совсем без сил. А ты этого не замечаешь. Она же не монстр. Она же слабая женщина. И в Москве я, разумеется, с новой силой взялся лепить из нее звезду. Пытался создать какие-то перспективы, знакомил с нужными людьми, выводил на тусовки туда, где пресса. Но, честно сказать, даже предлагал одному режиссеру деньги, чтобы тот снял ее в сериале. А он отказался. 5-10 тысяч долларов, которые я мог бы тогда предложить, не были для него поводом гробить свой собственный фильм. А дать такую сумму, чтобы режиссер согласился опозориться, может только олигарх. А я всего лишь шоумен. И пресса ни разу не выделила киску на тусовках. Никто из постоянных тусовщиков, даже столкнувшись с киской трижды, все равно не мог запомнить, кто это. Хотя помнили мою жену, интересовались, куда я подевал ту красивую тетку, что как-то приезжала. Все эти объективные обстоятельства не сбивали меня с заданного курса. Я продолжал трудиться над карьерой любимой. Пытался помочь ей справиться со своими недостатками. Но вы думаете, она прислушивалась? Ха! Ей честно говоришь, что она далеко не вселенская красавица, и потому для карьерного роста необходимо то-то и то-то, ну и уж по крайней мере искать близкий своему типу амплуа. «Что?» Глаза киски становились квадратными. «Что ты такое говоришь? Я красивая!» «Нет, радость моя, ты некрасивая, если хочешь знать, даже страшная, но я тебя все равно люблю, такую, какая ты есть. И если ты хочешь сыграть Марфутку, я тебе помогу. И эта роль комедийная, она тебя прославит». «Нет, я красивая!» — билась она в истерике. «Я не буду врать. некрасивая, но я же все равно тебя люблю и буду помогать. Но почему ты рыдаешь?» Но, увы, киска принадлежала к породе баб, суть которых — девочка в беленьком платьице. Мамы, расчесывая таким девочкам косички, с самого детства вбивают в пустые головки. «Ты такая красивая! У-тю-тю-тю-тю-тю-тю! Ты не просто красивая, а самая прекрасная! И не только божественно красива, но еще чертовски талантлива! При этом нам-то самцам

0: живешь. Им же не говорят этого. И большинство из них, пребывая в незыблемой уверенности в своей офигенной красоте, делать ничего не умеют, да и не хотят. Их стремления ограничиваются тем, чтобы продать себя подороже и в конечном счете обобрать мужика. А если он уже сдулся, то это неудачная партия, и нужно искать другого. Я в своих попытках доказать, что нет ничего страшного в том, что она не идеальна, только бесил киску и рушил весь ее картонный замок. Хотел-то как лучше. Ведь он же все равно разрушался. В ней, наверное, уже закипала злоба. Звездная карьера все не складывалась, а семейная жизнь? Зачем она ей? У нее еще все впереди! Да, все мои старания пошли прахом. Роковая женщина все разрушила, но так ничего и не построила. Я считал ее некрасивой и бездарной, что для нее конец света. А любви? Любви ей было недостаточно.
1: Мама, мама, я бабушку видела! Мать говорит, сколько, блядь, раз тебе, говорит, не копайся глубоко в песочнице. К Абраму приходит Иван и говорит, Абрам, помоги, у меня сложная ситуация, мне нужен рубль в долг. Абрам говорит, конечно, я тебе помогу. Но ты знаешь, Иван, деньги, они должны приносить деньги, поэтому я дам тебе рубль, а через год ты должен будешь мне вернуть 2. Тот говорит, ну, конечно, хорошо, спасибо тебе, Абрам. Тот говорит, ты понимаешь, Иван, я плохо тебя знаю, и поэтому ты должен оставить мне что-то в залог. Что у тебя есть? Иван говорит, ну, у меня, в принципе, ничего нет, топор есть. Абрам говорит, хорошо, подойдет, давай сюда топор. Держи рубль. Ты знаешь, о чем я подумал, Иван? Тебе через год, наверное, будет сложно отдать сразу 2 рубля. Тот говорит, да, Абрам, знаешь, если по-честному, то сложно. Я тебе помогу. Давай сделаем так. 1 рубль ты мне отдашь сейчас, а 2 отдашь через год. Тот говорит, спасибо, Абрам. Выходит на улицу и размышляет сам с собой. Вот не было у меня рубля, и нет. Был у меня топор, и нет. И еще рубль должен. И главное, блядь, все правильно.
2: Ебёна мать. Какие хамы. Слышь, езжай-ка нахуй. Что пиздишь? Пиздюк.
0: $1000 дайвингом и целый мешок неизвестных нубийских денег на концерте. Неизвестных, потому что они были новые, их напечатали, едва король снова пришел к власти. В России эти купюры не принимают. Говорят, ненадежные. Что, если монарх снова увлечется какой-нибудь тёлкой из демократической страны и изменит политический строй своей родины? Тогда деньги напечатают новые, а обменять старые можно будет только в Нубии. Так что получается, за даром я отдал придворным свои шмотки. Поэтому Витек и получил с меня 20% от концертного гонорара. Не оклеивать же ими туалет. Но узнав, что потратить барыш можно только в Нубии, тут же вернулся туда. Хоть где-то быть богатым человеком. Говорят, купил там небольшой отель и чувствует себя хозяином жизни.

досыта кормил, но пес его за яйца укусил. Буль-буль-буль-буль-терьер, пиздец тебе собачка, Герасим Джан мыча.

него. Водил собак хозяин по музеям. Никто из бультерьеров на статуи не ссал, а как-то раз, чтоб было веселее, Герасим Джан им в цирк билеты взял. Там пудель всех смешил, в бюстгальтере ходил, и бультерьер артисту засадил. Буль-буль-буль-бультерьер

тебе, собачка. Герасим Джан мычал, жуя свою жвачку, чтоб музу уважала, он утопил ее, хотя собачек мало осталось у него.

0: пока тебя не съел. Купи ему жвачку, чтоб смог весной по новой, как выйдет погулять. Он орбитом с ментолом всех кошек угощать. Буль-буль-буль-буль-терьер, пиздатая собачка, пока тебя не съел. Купи ему жвачку, чтоб смог весной по новой, как выйдет погулять. Он орбитом с ментолом всех кошек угощать.
1: Говорят, вы большой интриган. Да, а кто это ценит? Слово «фрилендер» я знал давно. Так называют себя люди, которые не работают в каком-нибудь одном месте, а нанимаются на разовые работы туда, где есть такая необходимость. Я всегда смотрел на дайвинг-инструкторов-фрилендеров без зависти. Мне их даже было немного жаль. Они казались мне какими-то попрошайками, постоянно ищущими себе работу. Первый раз к себе я примерил этот способ существования, только распрощавшись с предыдущей работой. Оказалось, что совсем все не так плохо. Русский рынок стремительно развивался, россиян не просто становилось больше, они вытесняли с собой европейцев. Перед немногочисленными дайвинг-центрами встала серьезная дилемма. Либо как-то работать с русскими, либо сворачивать лавочку. Меня просто разрывали на части, сулили золотые горы и выстраивались за мной в очередь. Вот тут-то я и оценил все преимущества свободного художника. Ежедневно я устраивал на себя настоящий аукцион, в котором побеждало предложение, сулившее мне большее количество денег за меньший объем работы. Я мог позволить себе, когда захочу, проваляться весь день в постели после шумной ночной дискотеки, а на следующий день с лихвой наверстать упущенное. Так, упиваясь материально хорошо обеспеченной свободой, я ни за что не соглашался с ней расстаться. Исключение я сделал только один раз, когда речь зашла о моей мечте — дайв-мастерском курсе. Но не платить же за него самому из собственных денег. Я отработал его в том же дайвинг-центре, где и проходил обучение. Буквально за неделю. Мои коллеги из Италии, Германии и Англии, глядя на все это, просто исходили на говно от зависти. «Ты зарабатываешь за день больше, чем мы за неделю», — бурчали они. «Поэтому пиво с тебя, русский мафиози». «Это потому, что я самый лучший дайв-мастер», — честно отвечал я. «И могу, кстати, дать вам хороший совет. Разумеется, не так просто, а за арахис к пиву». «Ну?» — сделав заказ, спрашивали они. «Учите русский, парни». «Нас, конечно, не так много, как китайцев, зато язык наш проще», — смеялся я. Теперь я понимал, что именно фрилендерство есть верный путь прогресса и процветания человека при условии, что он умеет правильно продавать свое свободное время. Русские туристы все прибывали и прибывали. Как будто разом всей страной решили именно здесь погреться на солнце и искупаться в море. С появлением наших спокойствие и умиротворение в городке, надо сказать, значительно поубавилось. Все чаще и чаще то тут, то там звучали во все горло по ночам застольные песни, на пляжах появились пустые бутылки, а местные торговцы, останавливая меня, спрашивали, что значит выражение «та пощел ти накуй цернозопи». Как-то на улице меня догнали двое мужчин. «Это он!» — показав на меня пальцем, по-арабски сказал один из них. Я остановился. «Извините, вы русский?» — уже по-английски обратился ко мне второй. «Да, а в чем дело?» — ответил я. «Вы не могли бы нам помочь? Я управляющий отеля «Голд Бич», и у нас проблемы с нашими гостями из России. Они чем-то слегка недовольны, но говорят только по-русски, и мы никак не можем их понять. Наш отель дорожит своей репутацией, и мы бы хотели обойтись без публичного скандала, не доводя дело до полиции. Мне некогда. 50 гиней. Я занят. 100». «Ну хорошо», — милостиво согласился я. Мы подошли к ресепшену. Отель словно вымер. Никого. И тишина. На территории около бассейна сидели 6 короткостриженных, здоровенных, слегка подвыпивших парней с массивными золотыми цепями на слегка бычьих шеях. «А ну-ка! Быстро иди сюда, черножопый!» Увидев нас, скомандовал один из них управляющему. «Топить тебя, урода, будем!» «Слегка недовольны, говорите?» — тихо спросил я управляющего. «Да вас сейчас просто убьют здесь. Постойте тут, я попробую поговорить. Если чего, вызывайте армию для них и реанимацию для себя. «Ну ты козел! Не понял, что ли?» Вставая, продолжил амбал. «В парламентера не стреляйте!» — крикнул я и направился к ним. «А ты кто такой? Наш русский, что ли? А делаешь здесь чего?» Услышав родную речь, парни переключились на меня. «Работаю я здесь. В гостинице этой сраной? Нет, тренером по нырянию с аквалангом. Эти, — я показал пальцем на своих сопровождающих, жавшихся в сторонке, — попросили попереводить, а то они тут понять ничего не могут». «А чё тут понимать-то?» — взвыли отдыхающие. «Мы уже задолбались им показывать, уже даже рожей тыкали, а они, козлы, только лыбятся. Мы бабок за этот вигвам отдали немерено, а тут душните, чёт, кондиционеры, холодильники не работают, перебьем, блядь, паскуд! Да сдаются они, сдаются! На всех ваших условиях, — сказал я, — чё хотите? Чинит пускай все. Может, лучше номера вам поменяют на нормальные, — предложил я. «Во, лучше так, — согласился здоровяк. — Правильно, пацаны?» «Ну да, чё мы будем в ремонте-то жить? — поддержали они. — И чтоб номера, слышь, получше дали. И окнами не на помойку». Я объяснил обстановку управляющему и сказал, что уже пообещал от его имени ребятам хорошие номера. Тот с облегчением согласился. «Люксы с видом на море подойдут?» — крикнул я парням. «А там все работает?» — поинтересовались они. «Ну, проверьте сами, выберите себе, где работает», — улыбнулся я. Управляющий уже собрал вокруг себя разбежавшихся от страха работников и давал им указания. «Э, браток, давай уж с нами до конца, а то эти черти, блядь, не понимают же ни хрена, опять в блудень кинутся!» Положив свою тяжелую руку мне на плечо, попросил здоровяк. «Меня Андреем зовут!» Буквально через полчаса все было улажено. Номера оказались подходящие, парни остались довольны. «Вот это другое дело!» — первый раз улыбнулся Андрей. «Заходи, тренер, водки попьем!» «Только полташку», — кивнул я. «А чё так несерьезно-то?» — поинтересовались пацаны. «Режим, что ли, спортивный?» «Да дел у меня еще на сегодня по горло, так что напрягать не будем. Дела так дела. Тастуй тогда. За мирное урегулирование международного конфликта!» — предложил я. Народ хмыкнул, мы выпили. «На их месте я бы тебе орден дал, как спасителю!» — рассмеялся Андрей. «А где тебя, миротворец, найти-то можно, если чё? Ну, скажем, понырять, если решим». Я объяснил, где живу, и, попрощавшись, вышел. Около ресепшена я встретил управляющего. Он с улыбкой бросился ко мне. «Спасибо, спасибо большое, мистер Эпп. Вы нам очень помогли». «Год жизни, считай, потерял», — пожаловался я. «Не люблю участвовать в гангстерских разборках». «Понимаю», — сказал управляющий, — «но вы молодец. Были на высоте. Это русская мафия?» «Нет. Ученые-ботаники!» Управляющий, понимающий, кивнул. «Мне очень жаль, что так получилось. Извините, пожалуйста, но вы теперь всегда дорогой гость в нашем отеле и можете проводить свое свободное время у нас в барах, на пляже и дискотеке. Сейчас я выпишу вам дисконтную VIP-карту. И знаете, мы, пожалуй, закроем глаза на то, что вы иногда у нас ночуете и без договора работаете с нашими клиентами. Я имею в виду дайвинг». «Ну что ж, пойдет», — сказал я. «И еще. Я бы не отказался как-нибудь

0: провести тут легально уикенд с хорошенькой блондинкой. Договорились. Протянул мне руку управляющий. Как выберете себе блондинку, сразу к нам. Люкс с полным пансионом на уикенд ваш. Мы пожали друг другу руки. Дело оставалось за малым. А я в другой жизни сам бы разнес на клочки такой отель. Но, прожив несколько месяцев в Нубии, понимал местных. Сами-то они жили в такой нищете, что и осуждать их глупо. Тот, кто сидел на ресепшене в день заселения наших бугаев, возможно, и не предполагал, что это плохо, когда текут унитазы. И вполне вероятно, что он всю жизнь прожил в землянке, пользуясь уличным туалетом. Так, например, один из моих друзей Мухаммедов Ибн Муди, узнавший, что я выкидываю бешеные деньги за номер, $1.5, пригласил жить у него. Совершенно бесплатно. Я из интереса пришел к нему в гости и увидел, что входную дверь он подпирает мертвым ослом. На солнце тот стал вяленым и вполне годился для таких целей. А вы говорите, кондиционеры не работают. Своих уже знакомых парней из русской мафии я встретил вечером в баре спустя пару дней. «О, миротворец!» — приветствовал меня Андрей. «А мы как раз тут тебя вспоминали. Забодало бухать и валяться на пляже. Давай, что ли, нырнем напоследок?» «Лицензия у вас есть?» — поинтересовался я. «У нас есть бабки», — резонно заметил он. «Этого достаточно?» «Я в смысле, умеете или не умеете с аквалангом-то управляться?» «Ты же тренер!» — дружелюбно ткнул кулачищем мне в грудь бугай. «Покажешь, растолкуешь и управимся. Мы парни спортивные. Полтишка выпьешь? Давай». «Ну так как порешим?» «Да не проблема», — ответил я. «Завтра в 7:30 встречаемся в холле вашей гостиницы. Плавки там, полотенца берите с собой». «Давайте тогда, пацаны, еще по одной накатим и спать», — подытожил Андрей. Утром все шло, как и обычно. Я встретил ребят, привел их в один из дружеских мне дайвинг-центров, подобрал им оборудование, мы погрузили его на пикап и поехали в порт. Как обычно, в это время там суетилось много народу. Дайверы со всех клубов грузились на корабли, подвозились баллоны, продукты и напитки. «Слушай, а эти все будут вместе с нами, что ли?» — спросил Андрей, подходя к нашему боту. «Ну да», — ответил я. «Кораблик по 15 человек берет».
1: «А ты нам отдельную посудину организовать можешь? Чем мы толпой-то? У нас своя компания, нам нафиг чужие не нужны».
0: «Да не вопрос!» Я посмотрел на несколько стоящих у причала ботов, оставшихся на сегодня без фрахта. «Любой каприз за ваши деньги». «Ты только не блатуй», — предупредил Андрей. «Договаривайся за реальную сумму». «Я по мелочи не тырю». «Я как раз об этом и говорю». Первый же свободный капитан с радостью согласился взять нас на борт, сделав при этом еще и приличную скидку, которую я, естественно, с чистой совестью положил в свой карман. Владелец дайвинг-центра тоже не имел ничего против, лишь предупредил, что вся ответственность за моих клиентов на мне. В общем, все как-то удачно сложилось, и мы вышли в море. За первое погружение на мелководье ребята вполне освоились с аквалангом. Парни спортивные, дисциплинированные и не из робкого десятка, поэтому другого я от них и не ожидал. С конкретными пацанами работать, как показывает опыт, значительно легче, чем с понтовыми торгашами или представителями творческой интеллигенции. Они, как ни странно, в этой обстановке пальцы не гнут и четко выполняют инструкции, что, по-моему, самое главное. На втором погружении я решил прогулять своих парней вокруг рифа. Они с восторгом, как дети, рассматривали рыбок в кружевах кораллов, гонялись за скатами и кувыркались в толще воды. И вдруг на нашем пути попалась довольно крупная мурена. Она торчала из пещерки, образованной в коралловой стене рифа, и, казалось, дремала на солнышке. Я знаками показал группе, что приближаться слишком близко, а тем более трогать это, опасно. Мы зависли в 1.5 метрах, разглядывая ее зубастую морду. Мурена, казалось, никак не реагировала на наше присутствие, спокойно торча из своей норы. Тем временем один из парней снял ласту и неожиданно для всех ткнул ей прямо в нос зверюги. Мурена мгновенно вцепилась в ласту и рывками потянула незадачливого исследователя на себя. Такой прыти от нее никто не ожидал. Но парни не растерялись, и мы за ноги оттащили товарища от пещерки. Мурена бросила ласту и, прикинув численный перевес противника,

0: скрылась в норе. В голове у меня внезапно родилось. Боец солнцевской группировки «Бумбараш» принял геройскую смерть в схватке с Муреной посредством акваланга. И, приколовшись над этим про себя, я дал сигнал на всплытие. «Да ты просто охуел!» — заорал я на провинившегося, как только мы всплыли. «Ты чё, блядь, не понял, что тебе тренер говорил?» Со всех сторон набросились на него парни. «Сказали же, ничего нахуй не трогать! Хер бы ты свой сунул! А если бы она кого-нибудь из нас тяпнула?» «Да я как-то...» — оправдывался тот. «Ладно, хорош, поплыли на корабль», — скомандовал я. За свои услуги я был вознагражден. «Богатые клиенты — это хорошо. Ведь хотя я сказал, что работаю на себя, но мне приходилось платить за аренду оборудования, отстегивать капитану за его работу и прокат судна, отдавать долю клубу. Ведь лицензии-то у меня не было. С каждого клиента оставалось... То, что оставалось, я откладывал, пытаясь накопить на обратный билет. И такие скандальные ребята ускоряли процесс накопления. А чему нас учит наш же русский алфавит? Он же прямо с главного и начинается. А, бы, вы, го, да. А бы выгода. Прощались мы вечером в холле гостиницы. Хозяин ее с изумлением смотрел, как здоровенные лоси, выстроившись вокруг меня, прощались, выказывая глубокое почтение. Я-то понимал их. Там, под водой, очень часто человек, занимающий высокое положение в обществе, превращается в маленького робкого ребенка, которому необходимо держать тебя за руку, чтобы не потеряться. В такие моменты я сам вырастал в своих глазах. Но поскольку хорошо помнил, что корона на голове однажды чуть не привела меня к гибели, вел себя скромно, чем еще больше подкупил ребят. «Спасибо, брат», — сказал Андрей. «Классно оттянулись. Но насчет Мурены, ну не грузись, ну так вышло». «Да ладно», — хмыкнул я. «Хорошо то, что хорошо кончается. Мы завтра улетаем, поэтому сегодня отвальная. Давай сбегай, переоденься по-быстрому и к нам. Мы тут банкетный зал сняли, посидим». Спустя полчаса я вернулся. «Ну, проходи». Все собрались в номере Андрея. «Знаешь», — сказал Андрей, — «мы тут тебе собрали кое-что. Ну, и так немного на жизнь решили оставить. Не делай это. Такой реальный и опасный труд ты за копейки выполняешь». Мне сунули в руки пакет с 7 бутылками водки, а Андрей протянул пачку долларов и горсть местных гиней. «Не рассчитали немного своих сил. Вот осталось чуть-чуть», — признался он. «А теперь пошли. Стол ждет». Я вернулся домой поздно, здорово пьяный, извиня подарками. «Ты что, ограбил бар?» — поинтересовался Али, помогая мне подняться по ступенькам на крыльцо. «Взял с собой, что не мог допить», — трудом выговорил я. «Ты сумасшедший!»
1: «Что, шалманим, пидорасы? Али, может, чем помочь? В жопу что-нибудь втолочь?»
2: «Ой, ты рыжая пизда! Тут не то чтобы беда, настоящее бедище! Ну давай, закрой еблище и послушай мой намек», — говорит ей Колобок. «Хочет дед меня сожрать, если болт не встанет. Заяц пробовал поднять, да никак не тянет. И медведь его дрочил весело и долго, всю залупу раздрочил. Только хуй ли толку, а без ебли деду жизни просто нету. Он без ебли той вот-вот Колобка с говном сожрет. Так что, рыжая, давай, если можешь, выручай». Чуть подумала лиса, хвостик приподняла, заприщурила глаза, жопой повоняла. И кивает деду: «Доставай торпеду». Дед кровавый хуй поднял с упоением дела и лисе в очко вогнал. Та и охуела. Видно, мяконький пушок деду лег на петушок. Жилы шорсткой полоскал, тут у деда хуй и встал. Ёж, козлик и зайчишка, да косолапый мишка решили больше не бухать. Решили нахуй завязать. И впрямь от этого бухало одно разбитое ебало. То геморрой, то простатит и вечно голову мутит. А то еще менты сатрапы за спину заломают лапы и вытрезвители на сутках как ебанут. Потом в желудках кровавый студень на спирту да сухость постная во рту.
1: Вот так решили и зашились. Конечно, жены удивились. Ведь только в состоянии хмеля мужья чего-нибудь хотели. А что предпримет организм, когда уснет алкоголизм? И вот промчались 2 недели. Друзья собрались на лужок, пришли и аккуратно сели на травку жопами в кружок. В костюмах, вымыты, побриты, с торпедой в задницах, зашиты. Подсев бочком сосед к соседу, тихонько завели беседу. Культурно начали пиздеть козел, еж, заяц и медведь. Медведь взял слово первым. «Братва, когда-то спермы мне на всю ночь хватало, трещало аж ебало, а как на днях зашился, совсем переменился. Вогнать медведицы пытался, а вместо хуя только слизь. Полночи поднимать старался, но похуй, хоть ты обдрочись».
2: «Да, ситуация пиздец», — промолвил заяц в пьянках спец. «Я помню раньше, как въебу брожёного варенья, и так зачиху отъебу до полупосиненья. Свой хуй осиновым колом засуну ей по почке, она хватает воздух ртом и рвется на кусочки. А нынче, ебаный ты в рот, как ни дрочи, а не встает».
1: Вся эта трезвая стызя, что мед грибному супу. Поверьте, в рот вогнать нельзя отвисшую залупу. Зайчиха, хули толку, вчера съебала к волку. «Да, мужики, теперь хуйня», — козел в базар вписался. «Вы посмотрите на меня, я чуть не обосрался. Так нету силы больше жить, и не ебаться, и не пить. Лишиться можно так ума», — рыдал козел, как пидор. «Ну как ебаться без бухла? Подайте водки литр. Свой хуй неделю я дрочил, копыта полностью сточил». Тут в разговор вмешался еж и подогрел тусовку. «Все это фирменный пиздеж от пьянства кодировка. Какая радость не бухать, когда не можешь отъебать!» Сердился еж, кипел слюной, перебирал колючки. «Все эти бабы до одной отъявленные сучки! А мы такие мудаки, мы молодость загубим! Так что решайте, мужики, что делать дальше будем! Хуй не встает, и час настал свой поднимать потенциал самим. Здесь бабы ни при чем, у них свое влечение. Мы сами выход подберем, определим решение. Но чтоб была сноровка, нужна нам тренировка». Посовещавшись так, друзья закончили про пьянку. Одежду скинули с себя и вышли на полянку. Командовать решил всем еж. А как? Ежа не наебешь. Он положил козла на спину, козел копытище задрал. Такую мерзкую картину давно я, братцы, не видал. Подвел медведя. Как попало, ему очко разворотил и на козлиное ебало медведя жопой усадил. Потом взял зайца аккуратно, зайчонка малость поразмял и объяснил ему понятно, чтоб тот у козлика сосал. Так, всех расставив по местам, пошел прикладываться сам. Стал еж отсасывать у зайца, глотая мутную слюну, а сам подставил яйца под нос медведю-лизуну. Вот замечательный квартет друг другу делает минет. Но что-то только не выходит. Чего-то явно стопорит, и хуй в товарища не входит. Все потому, что не стоит, не поднимается, не хочет. Как ни стараются друзья, они и ртом друг другу дрочат, еблом по жопе, только зря. Устали. Шкуры запотели, хуи свисают по мордам, и получается на деле, что без спиртного ебля срам. Не выдержал вначале заяц. Стряхнув говно с отвисших яиц, он первый вынес предложение об изменении положения. «Чего-то мы не так смекнули, коль не встают у нас писюли. Наверное, мы легли не так. Вот висит головка. Я видел, что медведь-мудак дрочил не очень ловко. И ты, признаться, сраный еж, не очень здорово сосешь. Короче, чтоб хуи поднять, нам позы надо поменять». Увидев это мозгоебство, Ёж, потерявший руководство, дабы вернуть авторитет, заметил: «Сам-то ты минет, козлу ебашил, чуть не сгрыз. Бедняга аж ебалом скис. А что до перемены мест, то тут я с зайцем вместе. Уж коли нахуй ты залез, то не пизди о чести». Козел за спором наблюдал и молча жопою вонял. И вот уже наоборот. Козел залез на Мишку и прямо в рот ему сует свою кривую шишку. Ёж дрочит. Дрочит у козла, медведь взял у зайчары, тут вроде как и масть пошла, но не встают болтяры. Они боком, и спиной, ебальником, и сракой дрочили даже не рукой, наждачную бумагой. Решили попердеть слегка, чтоб сво не возбудиться. Побздели, сморщились. Бля, понятно, не годится. Потом и этак, блять, и так не получается никак. Присели звери на пеньки, еловые с позором, взглянули на свои хуйки и разрыдались хором. Ебись он в рот, такой рассказ, пропала молодость у нас. Тут мимо пробегал олень с огромным толстым хуем. Не понял? Вроде кончен день, а мы сидим горюем. Пора ебало заливать и баб недрюченных ебать. Тут с видом грустным и печальным медведь оленю говорит: «Какая может быть ебальня, когда точила не стоит? И не поймем никак мы сами, что за хуйня случилась с нами». Олень рогами покачал, с расстройством зайца плюнув, березу хуем покачал и говорит, подумав: «Ведь вы, ребята, алкаши, и как тут не поете, тогда вы только хороши, когда стакан въебете. А хули толку красный свой хуй дрочить напрасно?» Сказал такую речь олень и хуй свой положил на пень. Медведь, козел, колючий еж да заяц косорожий, олени слушали пиздеж и понимали тоже, что с этой трезвости ебать одни сплошные беды, и побежали вырезать из задницы торпеды. Мораль одна. Коль ты алкаш и захотел ебаться, стакан, пожалуйста, въебашь, чтоб впредь не облажаться. Ведь жизнь нас учит с юных лет. Сильней стакана хуя нет. Время мчится, словно сперма. Сказка ложь, пиздеж и скверна, и сношает каждый день нас такая поебень. Мы ж не пидоры, не бляди, мы культура. Тети, дяди, а как ёбнем, так для вас продолжаем свой рассказ. Весь отпизженный до боли, по чужой, недоброй воле, возле моря океана, с перепою в жопу пьяный, наш сосед в говне валялся. Спросишь ты: «А нахуй срался нам придурок этот сраный?» Погоди, пока что рано. Ночь прошла, за нею день. Тип погоды — поебень. Голова болит. «О, бля! Занесло куда меня?» Встал сосед, скрипя костями, попил из морегорстями, поблевал, растер ебало прям у моря океана. Дело странное, ебать. Снял трусняк, решил поссать. А из хуя, как въебет косая струя, прямо с палец толщиной, охуительный такой. Растеклась по воде и воняет вдалеке. Ох, и злобная моча у Федота Кузьмича. В это время, как въебало, море сине раскачало, волны дыбом поднялись, и откуда ни возьмись, рыбка, сука, выплывает и орет, и причитает: «Хули сышь тут, пидорас? Море здесь не унитаз! Лучше я тебе три желания, вопрошения, приказания выполню. Не веришь, да? Я ж царица, не пизда!» «Заебись!» — сосед подумал. Кое-что уже придумал. «Значит, только без наеба. Сговорились?» «Ну и клево! Сперва-наперво мне новый кол тяжелый и дубовый, чтоб обидчика найти да заставить срать костьми. А еще стакан и водки. Я на это парень ходкий. Ну и третий мой указ, чтоб не мешкая тот час, оказался я у деда, ебанутого соседа, и его дурной жены. Дам обоим им пизды. Отъебу обоих сразу. Будут знать меня, заразы. Усмехнулась рыбка. Ладно, послужу тебе я справно. Прогремел ухабом гром и съебал сосед скалом. В дом бледучий залетает, на полу старик рыгает. Баба на печи лежит, сапогом пизду дрочит. Над дырою стаи мух, а повсюду спермы дух. Русское вонище, срань да духотища. Ну, привет, мешок с говном! И как деду ёпс колом по хребтине, кол сломался. Лом под боком оказался, заебенил между глаз. У того аж свет погас. Дед не понял с перепуга, это сказка или чудо. А когда в башке дошло, тут и деда понесло. Отшвырнул кровавый лом, крикнул: «Нахуй ты пошел!» И, схвативши табурет, ебанул. Упал сосед. Но поднялся гад живучий, сам пиздец, страшнее тучи, изловчился, увернулся и о печку пизданулся. В это время на печи бабка все пизду дрочит. От удара от такого пизданулась, нихуево, прямо на бушку соседа. Дед орет: «Ура! Победа! Охуительный расклад, когда жопа наугад!» Но сосед-то не дурак, из-под бабки кое-как выполз, взял в углу лопату и в живот тому пиздата. Дед сварился, как компот. «Отдохни пока, урод, я с тобой еще сочтуся, лучше с бабкой разберуся». Подошел, а бабка спит и во сне пизду дрочит. «Ладно, старая корыта, ты подмыта?» «Да, подмыта». «Заебись, тогда за дело!» Снял штаны рукой умело, примостился, лег и начал дискотеку в стиле кача. Бабка ж захуй хватила и откуда только силы защемила. «Больно, блять! Брось пиздеть, давай ебать!» И пошла, пошла мазута. Это присказка покуда. Дальше будет полный раж. Ну давай, сосед, ебашь. Весь сырой уже сосед. «Слушай, бабка, в туалет». «Нихуя! Еби, родимый!» И пиздой так хуй сдавило, что по воле, по неволе, до усеру, да до боли, хошь, не хошь, еби, дурак. Сам залез. Ну а раз так, хуй, как электропаяльник, тычет в жопу, и ебальник взмок, расклеился, вспотел. Одним словом, охуел. «Ну еще одну полчонку!» «Ох и слаб ты, мужичонка!» Тот уже не отвечает, кровью уши полоскает. Заебался, укачало. «Кончил? Ну давай сначала!» «Палка, две! Ну все, пиздец! Высох полностью конец!» Бабка ж, сука, все ей мало. Ей бы все опять сначала. Пизденька раздулася, и в душе проснулося все начало бабское, северное, блядское. Мало, мало, мало, братцы, страсть, как хочется ебаться. Где бы взять еще хуев, да таких, что будь здоров, с усиками, шишками, злыми пупырышками. Тут ее как пиздануло. «Что я думаю-то, дура? Ведь в селе-то мужиков, как нерезанных быков!» Вышла старая во двор, быстро справила запор и пошла хуи искать. «Вот же, блять!
3: Чилась ли ты на ночь Дездемона?» «О, да!»
4: «Но твой горшочек пуст!»
3: «Я писала в бутылку!»
4: «Умришь, несчастная! Я только что попил оттуда!»
0: Раунд первый. Душить бывших любовниц в наше время, к сожалению, нельзя. Но жажда мести и современным отеллам не дает покоя. Только не имея возможности для средневекового размаха, она, увы, мельчает. Поэтому, обменявшись первыми пробными ударами, то есть обосрав друг друга перед всеми нашими знакомыми, мы с Киской затаились. Ни я про нее не слышал, ни она про меня. И это к лучшему, так как у меня сложилась ситуация, которой не было никогда в жизни. Мне впервые пришлось снять комнату. Не потому, что совсем обнищал, а потому, что в квартире, которую я купил, никак не заканчивался ремонт. И там жили строители. А за квартиру, которую я снимал, хозяин взвинтил цену до небес. И вот тогда я пошел на принцип. Решил, платить не буду. А пару недель где-нибудь перекантуюсь. И я стал жить у бабки-рок-н-ролльщицы, еженедельно надевающей на себя рюкзак, туристическую ветровку и отъезжавшей в поход. Я же оставался в комнате ее сына, моего водителя, куда мы перетащили все мои вещи со снимаемой квартиры. Они лежали сваленные в огромную кучу посреди комнаты, создавая живописный непроходимый пейзаж. А в углу всегда горел светильник, под которым выращивался куст марихуаны. Я как будто превратился в иногороднего студента. Раунд второй. И вот как-то случайно до меня стали доходить слухи, что на своей новой работе мохнорылая киска усиленно продвигает мои творческие проекты, выдавая их за свои, и при этом пытается рассорить меня со всеми моими предполагаемыми работодателями. И тогда в свое веселое жилище я пригласил знакомую мне, и главной киске, журналистку. «А не напечатать ли нам статейку?» предложил я ей по телефону, про то, как от меня съезжала бывшая любовница и заодно вывезла кучу моих вещей. «Напечатать, опубликовать и заработать денежек», согласилась та, обсудила тему с редактором и приехала. Гадостную эту статью я задумал с замечательной целью – плохого человека напугать и сделать путем раскаяния лучше. Но почему я должен чувствовать себя неспокойно, а она будет сидеть и радоваться? Она сделала мне и моей семье кучу гадостей и должна хотя бы немного пострадать, но должна понять, что поступила неправильно. Это было задачей минимум. Задачей максимум было желание заставить ее выкупить эту статью. Одна из центральных газет предложила мне за нее $4000, а деньги тогда были очень нужны. Выкупить ей было на что. Ну, хотя бы каким-нибудь из моих подарков. Было бы совсем неплохо, если бы она вернула хоть что-то. Как я уже говорил, мы дарим подарки женщине за ее верность. А когда до меня доходили одна за одной косвенные улики ее измен, я злился на ее ложь и хотел наказать. А то, что она сперла в придачу и свои подарки, мне казалось просто верхом неприличия. А один негативный поступок ведет за собой череду других. Она должна была нервничать, чувствовать себя униженной и оскорбленной, приползти и умолять оказать ей великую милость, дать заплатить за то, что статья не прошла в печать. Ведь киска работала в сфере шоу-бизнеса, и после этого ее обязательно бы вышвырнули с работы. И неизвестно, устроилась бы она хоть где-нибудь в Москве. Думаете, это мелко? Недостойно, не по-мужски? Да никто себя не ведет достойно в состоянии разрыва с человеком, которого, как им казалось, любили. Все названивают, унижаются, ходят на коленях, жестоко мстят любимому, а то и себе. Назло маме отморожу уши. Но главное, скрывают это ото всех. Думают, что это такой позор, который не должны видеть друзья и родственники. Они-то, друзья, по их словам, расставались всегда достойно. Угу, хочется верить. В статье написана чистая правда, причем отредактированная так, что уцепиться за слова и подать в суд киска не могла. Каждый факт подтвержден документальными свидетельствами. Статью привожу полностью с небольшими купюрами. Заголовок на обложке. Такая-то обворовала шоумена Трахтенберга. Известный теле- и радиоведущий Роман Трахтенберг недавно пострадал от своей бывшей сожительницы, неизвестной актрисы НН. Съезжая с его квартиры, девушка, помимо подаренных ей Трахтенбергом драгоценностей, прихватила и имущество Романа на довольно круглую сумму. Заголовок. «Делили фалоимитаторы». Этот день в ОВД «Беговой» запомнят надолго. Даже в ситуации, неприятной для каждого, ограбления и разрыва отношений с сексуальным партнером, Роман Трахтенберг устроил целое шоу. Впрочем, милиционеры говорят, что девушка сама его вынудила, и что он еще достаточно мягко поступил с ней. Прокомментировать эту ситуацию мы попросили Романа Львовича. Она съезжала с квартиры, когда меня не было дома, и случайно зайти, как тот кретин муж, вернувшийся из командировки, не мог, так как в это время вел шоу в своем клубе. Вернулся я домой в 3 утра, а там... Что, как у Пастернака? Ее уход был как побег, везде следы погрома. Нет, погрома не было. Как, впрочем, не было и еще ряда вещей. Ну, то, что она забрала вещи, которые сама мне дарила, меня покоробило, но ладно. Хотя среди этих вещей были и 33 золотых червонца, подаренных мне ею, и которыми я очень гордился, как самым дорогим подарком, сделанным мне женщиной. Ой, а сколько же они стоили? Каждый по $125. Я знаю потому, что сам хотел их купить. Они же продаются в любом отделении Сбербанка. А что, неизвестные актрисы так много зарабатывают? Ну, ведь она жила и одевалась за мой счет, и поэтому откладывала всю свою зарплату полностью. Но червонцы за украденное я не считал. Подарила, забрала, ее дело. Хотя, если бы ей действительно нужны были деньги, могла бы просто попросить. В этот момент я был на мели, но есть друзья, которые всегда бы выручили. А что кроме червонцев? Так, ерунда. Мелочь, сувениры. Ну, во-первых, они очень дорогие. А во-вторых, я из каждой страны, где бываю, что-нибудь привожу. Для меня это очень важно. Понимаете, это память. А допекло меня то, что она забрала чайник, продукты из холодильника, мое средство от выпадения волос и даже бутылку саке, подаренную мне коллегой, уехавшим в Японию. И бутылку зубровки, которую сама привезла мне из Польши. Но я ее тоже не считал. А ей-то зачем средства от выпадения волос? Проблемы? Ну, не знаю. Я позвонил ей и попросил вернуть награбленное, сказав, что иначе вызову милицию. В ответ она послала меня на 3 буквы. И я позвонил по 02 и обрисовал ситуацию. Сказал, что жил с девушкой 1.5 года, и что она меня обворовала. В службе 02 все звонки записываются. Так что можете проверить. Приехала оперативная группа и попросила предъявить чеки. Конечно, на все чеков нет, на сувениры хотя бы, но на чайник, музыкальный центр, напольные весы, компьютер и так далее должны быть. Полез искать? Нету. И тут я понял, что любовница серьезно готовилась к отъезду. Милиционеров факт исчезновения документов поразил настолько, что они сказали: «Ну и стерва». Но я так не считал. Думал, это просто какая-то ошибка. Ну, состояние аффекта, что ли. Оперуполномоченный спросил: чего вы хотите? Ее посадить, так как это хищение в особо крупных размерах, или просто вернуть украденное? Не судите и не судимы будете, вспомнил я и сказал: отдайте мне мое, а жизнь ее сама накажет. Так как телефонный аппарат она тоже вывезла, переговоры опера с ней велись по моему мобильнику. Говорили 3 часа, так как у нее была истерика. Знаете, плачет киска в коридоре, у нее большое горе. Злые люди бедной киски не дают украсть сосиски. Девочка доказывала, что купила все это сама, в том числе и сувениры, даже продающиеся в тех странах, где она и не была. В результате добычу она все-таки вернула со словами типа: «кровное отдает, нажитое, непосильным трудом». Милиционеры в ответ только усмехнулись. У них сложилось правильное впечатление, что не я, а она жила за мой счет. Кстати, пришла она не одна, а с каким-то военным, красивым, здоровенным, и требовала написать расписку, что я не буду угрожать ей физической расправой и не буду освещать эти события в СМИ. И вы дали ей эту расписку? Сначала не хотел, так как я не монстр, но она сама стала бросаться на меня с кулаками. И я подумал, если она судит других по себе, напишу, но в полном объеме.
5: Как это?
0: Ну, как было, так и написал. Гражданка такая-то вернула украденные ею у меня вещи в полном объеме, за что я обязуюсь, как она настаивала, не угрожать ей физической расправой и не освещать эти события в СМИ. После написания бумаги я попросил вернуть ключи от квартиры. Она кинула их мне в лицо, попутно пнув ногой музыкальный центр, сказав, что у нее здесь еще остались вещи. Я сказал: забирай! И вспомнил, что действительно в ящике под нашим ложем любви кое-что осталось. Собрав в охапку фалоимитаторы, я совершил ей в лицо ответный бросок этими предметами. Зал замер. Такого поворота событий зрители не ожидали. Девушка тоже опешила. Вышла из оцепенения 10 секунд, и против всякой логики прокричала: «Все знают, что он пидорас! Это его вибраторы!» Мощный милицейский хохот потряс стены квартиры. Заголовок. «Пригрел на сердце змею». Может, вы ее обижали? И все это лишь компенсация, на которую женщина в некоторых случаях имеет право. Компенсация? За что? За то, что вывел ее в свет? За то, что возил ее за границу? Таиланд, ЮАР, в Египет на дайвинг-сафари, Индию, Китай, причем бизнес-классом. За то, что накупил ей шмоток на $1000. За то, что дал ей возможность сыграть на большой сцене. За то, что кормил в дорогих ресторанах. За то, что давал деньги на элитные салоны красоты. За то, что оплачивал ее счета. Я ее любил. И ради нее ушел из семьи, от жены и сына. Мы с ней жили мирно целых 2 года. И все это время я пытался сделать из нее звезду. Вы? А зачем? Ну, хотелось попробовать себя в новом качестве продюсера и помочь человеку, который тебе не безразличен. Первая наша встреча произошла в Питере. Столкнувшись с ней, я, по всей видимости, увидел то, чего в ней не было. Перспективную девушку, только что закончившую театральный институт, и у которой все было впереди, и с которой можно лепить звезду. И вот тогда я решил, что, может быть, во мне умер великий промоутер. Но сначала, следуя законам жанра, я решил с ней переспать. Согласилась она, как ни странно, очень быстро. Все произошло в дешевой гостинице. Потом была сауна, а дальше... Я снял ей квартиру в Питере, куда приезжал каждый день, вернее, каждую ночь после работы. Потом мы съездили с ней за границу. Там она рассказала мне о всех своих бывших мужчинах. В ее послужном списке я был 9-м. Но женщину в ней, по ее словам, разбудил именно я. Я действительно старался. Секс в туалете на работе, в туалетах аэропортов. Она хотела в туалете авиалайнера, но я постеснялся. В кинотеатре на заднем ряду. Заголовок. «Ты будешь верить своим бесстыжим глазам или моим честным словам?» Потом она меня заразила нехорошей болезнью. Я не хотел этому верить, тем более, что она клялась и божилась, что ни разу мне не изменяла. Врач подверг это высказывание серьезному сомнению. Но я хотел верить девушке и верил. Потом мы уехали в Москву и стали жить вместе, хотя все мои друзья были в шоке и спрашивали, как я мог променять свою обалденную жену на какую-то девку. Тем временем в карьере моей любовницы произошли изменения. Раньше она работала со мной, а теперь напарника ей сменили. И тут у руководства возникли сомнения в талантах девочки. То есть я-то по-прежнему считал, что она звезда, а вот начальство думало иначе. Когда она работала со мной, я был ведущим, а она ведомой, то есть легко заменяемой фигурой. Но, к сожалению, это стало окончательно ясно только когда нас разделили. У них с новым партнером по работе постоянно были стычки из-за отсутствия профессионализма, вдруг обнаружившегося у моей протеже. Народ вокруг смеялся над этой ситуацией, а я переживал и пытался научить девочку уму-разуму. Но теперь она уже сама считала себя звездой и слушать никого не хотела. В итоге с этим проектом ей пришлось распрощаться, а в другие тоже не взяли. Подзаголовок. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. До меня постоянно доходили слухи о ее изменах и даже о том, что у нее есть постоянный любовник. Я не хотел этому верить и расставаться. Но было еще одно обстоятельство – ее постоянные беспричинные истерики и смены настроения, свидетелями которых становились как мои друзья, так и коллеги. Иногда она, шутя, говорила мне, что у нее маниакально-депрессивный психоз, и я думал, что это действительно шутка. Но потом вдруг понял, что живу с тяжело больным человеком. Тогда я предложил расстаться. Она в слезы. Вышло довольно натурально. Меня опять развели. Через некоторое время ситуация повторилась, и я опять указал ей на дверь. Она не уходила, мотивируя тем, что ей не на что снять квартиру. Хотя я точно знал, что у нее есть около $10 000, я все же дал ей денег заплатить за первый месяц. Но она все равно не уходила. Когда я получил подтверждение своим смутным догадкам о ее любовниках, я перестал заниматься с ней любовью, а через некоторое время и разговаривать. Она ушла спать в другую комнату, чего до этого ни разу в жизни не было. А через день я уехал на гастроли. Вернувшись домой, я увидел собранные чемоданы, сумки и пошел на работу. Встретились мы уже в присутствии милиции. По скриптум. Я вернулся к жене. Эта святая женщина все поняла и простила. Я купил ей дом, на сей раз в Москве, на Рублевке. К сожалению, ввиду ограниченности в средствах, в кредит на 10 лет. Ребенок пойдет учиться в московскую школу. Я понял, что любовь — это когда простая лягушка кажется тебе царевной. Но не это самое страшное. Самое обидное, что я все-таки ее любил. Такой слезливый финал мне нравился. Она должна была понять, какое сокровище потеряла. Расставаться с мерзавцами ведь не жалко, а я вон какой. Кстати, к утру, когда мы с журналюгой закончили это эпическое творение, я был необычайно бодр. Лучшего способа избавиться от влюбленности у меня еще не было. Журналистка, правда, засыпала и пыталась вздремнуть, сидя прямо на полу и прижавшись к батарее. Здорово получилось, да? Скажи. Я, видимо, был перевозбужден и перечитывал все снова и снова.
3: Я не понимаю, ты хочешь, чтобы это было напечатано или нет?
0: Вяло реагировала та. Я уже не знал, хочу, не хочу. Самое главное ведь уже случилось. Мне стало намного легче. Отпустила. И пусть киска меня обворовала, и немало позора принесло это общение с представителями правопорядка, хотя они явно получили удовольствие от того, что хоть какой-то к прошмандовке жизнь прижала хвост. Но теперь она была у меня в руках. Ее карьера, которую я сам, как влюбленный идиот, строил, могла, благодаря мне же, полететь в тартарары. Но все же сомнения остались. Статья могла сослужить как хорошую службу, так и плохую. С одной стороны, киску как воровку точно бы выставили, с другой, это могло сделать ей рекламу. Какая-то там никому неизвестная девка сразу получала известность. Ух ты, кинула самого Трахтенберга. А Ромка-то хоть и кандидат наук, но и шаг. Пути шоу-бизнеса чрезвычайно неисповедимы. Но как ни крути, какую-то точку надо было в этом деле поставить. Раунд третий. Не для себя же мы всю ночь сочиняли этот пасквиль. Тем более вскоре оказалось, что так просто использовать в своих целях журналюк довольно трудно. Я понял, что теперь еще одна баба нудит над ухом и требует окончательного решения. И тут само провидение поворачивается против киски. Статью ждали и деньги приготовили. Но я все решил. Публиковать не будем. «А как же мой гонорар?» — возмутилась Шелкоперка. «Я тебе заплачу». «Тогда плати вдвойне», — проскрипела вымогательница. «Хорошо, но тогда ты встретишься с киской и дашь ей это прочесть», — созрело в моей голове решение. «Только не говори, что мы колеблемся, печатать или нет. Скажи просто, что тебе нужны ее комментарии по поводу всей этой истории».
3: «Да не нужны они мне, если ты не хочешь это печатать».
0: «Ну а ты встретись с ней в японском ресторане, я все оплачу».
3: «В ресторане?»
0: Настроение журналюги явно пошло на улучшение. Затея приобретала смысл. «Ну, если в ресторане, то, пожалуй, встречусь». И она начала звонить киске. Только что-то у них все не срасталось. То где-то задерживалась журналистка, то киска с головой уходила в работу. Она, оставшись одна в съемной квартире, должна была шевелиться в поисках заработка и поэтому активно продвигала на работе новые проекты. Тоже, впрочем, украденные у меня. «А знаешь что?» — предложил я работнику пера и топора по телефону. «Ты зайди в мой клуб, там есть один человек, который после нашего разрыва с киской дружит с ней за моей спиной и даже, по слухам, некоторое время с ней жил. Ты сделай вид, что зашла поесть, и нечаянно забудь на столе текст интервью».
3: «Ну ладно», — голосом перекормленного бегемота согласилась она и сделала все как нужно.
0: «Я уверен на все 100, что киски нечаянно утерянный текст немедленно прочли по телефону. Однако она мне так и не отзвонилась. Не знаю, то ли моя последняя фраза о том, что я ее любил, привела их к мысли, что я не стану делать такую подлость, то ли ей было плевать на репутацию, не знаю. Лучшие друзья девушки — бриллианты, усиленно напоминала мне воинствующая писака. Вы, Роман Львович, может, не догадываетесь, но заработать на такие украшения одинокой девушке в Москве довольно трудно. Практически невозможно. Я не знаю ни одной бабы, которая выкупала бы репутацию бриллиантами. Вы размечтались. У бледей сдачи не бывает. Словом, я понял, что ничего на этом не заработаю. Более того, эта история только добавляет материального ущерба. Но, впрочем, черт с ним. Не жалко. Зато какая психотерапия. когда уверен, что не только ты сходил с ума, а заставил попсиховать и своего противника. За все в этой жизни человек должен заплатить. Раунд четвертый. Мы, впрочем, все равно встретились с Киской. Примерно спустя полгода. Она позвонила, когда я ехал с чужого дня рождения, где работал и, соответственно,

а ты у себя. Я прикинул, что при таком раскладе именно мне, видимо, придется оплачивать ее квартиру, куда она будет приводить парней. Будет-будет. Иначе скажите, зачем ей отдельная квартира? Нет, дорогая, я так не встречаюсь с девушками. Или мы вместе живем, и ты больше ни с кем не спишь, или извини. Предложение заставило ее глубоко задуматься. Такая жизнь рушила ее планы. А где и когда ей встречаться с режиссерами? Где будет тот диванчик, на котором распределяются роли? Я одна, мне никто не нужен. Это ты, потаскун, а я просто хочу спокойно, как овощ, жить одна и ждать прекрасного принца. А может, ты замуж за меня хочешь? Догадался я. Давай поженимся. Хорошо, заявила киска. Поверила. Обалдеть. Только ты мне за это купишь двухкомнатную квартиру на чистых прудах и машину. Хорошо. Поженимся, и я тебе потом куплю. Нет. Сначала квартира, потом женитьба. Идет. Только заключим брачный контракт. Прожили совместно 5 лет, квартира твоя. 5? Нет, это много. 2 года. Я тогда еще по-прежнему буду молода. Ты сейчас уже не молодуха. Пошел вон! Захочешь жениться, сделай предложение красиво. Цветы, дорогой подарок. Наутро, проскинув мозгами, я решил, что дальше игру продолжать не стоит. Я ее разоблачил и, так как всегда во всем был честен, позвонил ей и послал подальше. Дальше была поездка в Санкт-Петербург к жене. Надо заметить, что с момента исчезновения киски из моей жизни я все пытался вернуться назад к родной, к семье. И даже в статье написал, что жена простила меня, но это прощение все еще было очень зыбким. Она колебалась. А тут и вовсе со мной почти перестали разговаривать. Путем нечеловеческих усилий я выяснил, что киска, этот кот-ученый, позвонила ей и сообщила, что я приходил свататься и предлагал золотые горы. Но она, как честная, молодая и красивая девушка, не могла бы выйти замуж без любви и отказала. Рассказав об этом, жена добавила от себя, что я гнида и предатель. Безусловно, в кошачьем переложении я таким и являлся. Но теперь у меня в голове застряла мысль о том, что киска хочет отрезать мне пути к отступлению и вернуть к себе. Последний раунд. Я звоню киске и сообщаю ей, что все, что у меня было, оставил жене и сейчас абсолютно без денег. Что, кстати, абсолютная правда. И поэтому уже просто не могу купить ей ни квартиру, ни машину. Она гробовым голосом отвечает, что все как всегда. Одним все, а другим ничего. Затем очень долго несет какую-то пургу об угнетавшей ее со мной бытовухе, о том, что она молодая и красивая девушка, и ей хочется тусоваться, а не готовить обеды, о том, что у нас разные интересы, о том, что я гондон, а она граф Монте-Кристо, и в очередной раз предлагает просто встречаться. Итак, круг замкнулся. Сомнений не осталось. Актриска снова споткнулась, и зрители увидели ее без маски. Публика покинула зал. Жене я отдал все, что у меня было. На эти деньги можно безбедно прожить до конца жизни. Я, конечно, очень надеялся и надеюсь, что она вернется ко мне и простит. И теперь, когда у нее нет от меня материальной зависимости... 3 девицы под окном срали поздно вечерком. В 3 погибели согнувшись, примостились рядком. Расползались злые газы по деревне всей. Заразы, жопы выкатив калаш, засирали весь пейзаж. Видно, чем-то обожрались, коль так смачно просирались, и, измазавшись говном, матерились втроем. «Кабы я была царицей, — говорит одна девица, — я б с утра тогда еблась, не спеша, не торопясь, я пизду весь день чесала и хуип туда вставляла, штук по 10 сразу в раз, все деревни на показ. Отхуела б я тогда, говорит другая. Да, не пизди-ка ты, подруга, ты ж вонючая, как сука. У тебя за 3 версты дурно пахнет из пизды. Весь народ дуреет, прется и хуеет. Подмываться надо, блять, и не будешь так вонять. Молвит девица вторая. Я ж пизда, да не такая. Благородная пизда, и побрита, и чиста. Мужики, такое быдло мне давно уже обрыдло.

0: хуй возьмут наперевес и утянут прямо в лес. Обслюнявят, обспускают, все засрут и все охают, отъебут во все места, им что жопа, что пизда. Если б я была царица, я б не стала мелочиться, я б мужицкие хуи порубила на рубли железные, для бухла полезные. Ну а как тогда ебаться? Кому, милка, отдаваться? Так ведь ёбнешься от скуки, отвечает ей подруги. Лучше всех мужицкий хуй, так что сри, не паникуй. Сели девицы в кружок, навалили кучи, по деревне запашок, терпкий и вонючий. Вы же, девки, просто бляди, вы живете ебли ради, не врубаясь ни шиша, что есть сердце и душа. А душа должна стремиться, третья молвила девица, не к пизде, не к феминизму, а к простому анонизму. Если я бы все дела стать царицей могла, я бы время не теряла. Я бы к лекарю пошла, принесла бы нитку, шила и колбу бы хуй пришила. Настоящий, заебись, чтоб один и на всю жизнь. Хуй стоячий, кожаный, кремами ухоженный. Вот тогда б я оторвалась, веселилась, развлекалась, мужикам бы не давала, я б сама себя ебала. Я б на вас, на всех подружки, насрала б большую кружку. Перестаньте притворяться, вам бы только поебаться. А всего-то, блядь, на деле три дыры в обычном теле, всем известные места: горло, жопа и пизда. Опечалились подружки. Мы, хотя и побледушки, и ебемся, и бухаем, только вот не понимаем, как приткнуть к пизде ебальник, хуй на лбу засунуть в сральник и загнуться — это ж мука! Что-то ты пиздишь, старуха! Взяли девицу подруги, заломали белые руки, голову ее согнули и в пиздищу запихнули, в потную, ебучую, мокрую, вонючую. В жопу полную говна протолкнулась голова и осталась там навек. Задохнулся человек. Тут одна мораль, ей-богу. Хочешь срать, не морщи жопу, а когда повалит куча, не пытайся быть всех круче. Ну а коли сел посрать, жопу надо подтирать. В ужасно грязной и холодной каморке возле кабака жил вечно пьяный и голодный вор, шпик и выжига Лука. В придачу бедности отменной Лука имел еще беду, величины неимоверной восьмивершковую елду. Ни молодая, ни старуха, ни блядь, ни девка-потаскуха, узрев такую благодать, ему не соглашалась дать. Хотите — нет, хотите — верьте, но про Луку пронесся слух, что он елдой своей до смерти заеб каких-то барынь двух. И с той поры, любви не зная, он одинок на свете жил, и хуй свой длинный проклиная, тоску-печаль в вине топил. Позвольте сделать отступление назад мне с этой же строки, чтоб дать вам вкратце представление о роде племени Луки. Весь род Мудищевых был древний, и предки бедного Луки имели вотчины, деревни и прибольшие елдаки. Один Мудищев был Порфирий, при Иоанне службу нес, и, поднимая хуем гири, порой смешил царя до слез. Второй Мудищев звался Савой. Он при Петре известен стал за то, что в битве под Полтавой елдою пушки прочищал. Царю же неугодных слуг он убивал елдой, как мух. При матушке Екатерине, благодаря своей хуине, отличен был Мудищев Лев, как граф и генерал-аншеф. Свои имения, капиталы спустил уже Лукашкин дед, и наш Лукашка, бедный малый, остался нищим с малых лет. Судьбою не был он балуем, и про него сказал бы я: судьба его снабдила хуем, не дав придачу ни хуя. Настал уж вечер дня другого. Купчиха, гостя дорогого в гостиной с нетерпением ждет. А время медленно идет. Пред вечерком она помылась в пахучей розовой воде и, чтобы худо не случилось, помадой смазала в пизде. Хотя ей хуй большой не страшен, но тем не менее ввиду такого хуя, как Лукашин, она боялась за пизду. Но чу! Звонок. Она вздрогнула, и гость явился к вдове. Она в глаза ему взглянула, и дрожь почудилась в манде. Пред ней стоял, склонившись фасом, дородный, видный господин и прохрипел пропитым басом: «Лука Мудищев, дворянин!» Вид он имел молодцеватый, причесан, тщательно побрит, и не сказал бы я, ребята, что пьян, а все-таки разит. «Весьма приятно, очень рада, про вас молва уже прошла». Вдова смутилась до упаду, сказав последние слова. Так, продолжая в том же смысле, усевшись рядышком болтать, вдова одной терзалась мыслью: «Скорей бы еблю начинать». И, находясь вблизи с Лукою, не в силах с ней стомленья мук, полезла вдовушка рукою в карман его широких брюк. И под ее прикосновением хуй у Луки воспрянул вмиг, как храбрый воин пред сражением, могуч и грозен и велик. Нащупавший елдак купчиха мгновенно вспыхнула огнем и прошептала нежно, тихо, к нему склонясь: «Лука, пойдем». И вот уж, не стыдясь Луки, снимает башмаки и платье, и груди обнажив соски, зовет Луку в свои объятия. Лука тут сразу разъярился и на купчиху устремился, тряся огромной елдой, как смертоносной булавой. И, бросив на кровать с размаху, заворотивший ей рубаху, всем телом на нее налег и хуй задвинул между ног. Но тут игра плохою вышла, как будто ей всадили дышло. Купчиха вздумала кричать и всех святых на помощь звать. Она кричит, Лука не слышит, она еще сильнее орет: «Лука, как мех кузнечный, дышит и все ебет, ебет, ебет!» Услышав эти крики, сваха спустила петлю у чулка и шепчет вся дрожа от страха: «Ну, знать, заеб ее Лука!» Матрена в будуар вбегает, купчиха выбилась из сил. Лука и в жопу хуй всадил, но еть бедняжку продолжает. Матрена в страхе за вдовицу спешит на выручку в беде. И ну колоть вязальной спицей Луку то в жопу, то в муде. Лука воспрянул львом свирепым, Матрену на пол повалил и длинным хуем, словно цепом, ее по голове хватил. Но тут купчиха изловчилась, она еще жива была. В муде Лукашины вцепилась и их совсем оторвала. Но все же он унял старуху, своей елдой убил, как муху, в одно мгновение наповал и сам безжизненный упал. Чуть по лесу поплутали, на поляну прискакали. «Здравствуй, дедушка Бледун, подставляй сюда колун! Заяц, сука, молодец, сейчас оттянет твой конец! Хуй поднимет, и пойдешь, своей бабушке въебешь!» Дед штаны скорее спускает, хуй зайчаре подставляет: «Ну давай, косой дружок, подрочи мой корешок!» Только вот беда какая: рожа заячья, косая, нихуя не видит, бля! Ни залупы, ни хуя, лапой снизу сверху водит, хую деда не находит. Дед орет, уже не может, и как зайцу ёбс по роже, заяц ёбнулся, лежит. Кол у деда не стоит. Ну и хуй ли в зайцах толк? Все, готовься, колобок. «Погоди, не ешь меня, вариантов до хуя! Ну не заяц, так другой хуй дрочнет тебе!» «Постой, как другой? Мне ждать не в мочь, На дворе-то скоро ночь. Да я ж быстро, ёб твой рот! И оскалил грязный рот. Чуть на жопе покрутился и до лесу покатился. По корягам, по камням, по обосранным полям. Времени совсем впритык. Точно, съест меня старик.
1: Муж возвращается домой и видит, как жена ебется с любовником. Он говорит: что здесь происходит? Жена, обращаясь к любовнику: ну чё, я ж тебе говорил, что он дурак.

Муж забегает домой, смотрит, жена в постели с любовником. Жена на него смотрит и говорит: ну вот, вот, сейчас ты будешь опять верить глазам своим бесстыжим, а не моим честным словам. Встречаются как-то три охотника и обсуждают, какой звук самый страшный они слышали в жизни. Один говорит: я ночью заблудился в лесу и слышал, как там медведь выл. Говорит: так страшно, мне до сих пор, как вспомню, волосы на спине дыбом встают. Второй говорит: это что? Вот я один раз, помню, вышел на медведя, стреляю осечкой, вот эта осечка у меня в ушах звенит, больше ни о чем думать не могу, у меня психоз, надо идти лечиться. Третий говорит: а я один раз пошел к жене своего другана, два часа ее еб, тут пришел муж. И я, значит, полез в форточку и застрял, понимаете, только жопа торчит. Ему говорит: ёпта, мы же про звуки говорили, какие самые страшные. Он говорит: так вот. Муж, когда, блядь, пришел, он говорит: сейчас я ему яйца отрежу, блядь. Он меня одной рукой держит за жопу, а второй пытается открыть нож, блядь. Не получается. Вот он зубами пытается открыть этот нож. Вот это скрежет, блядь. Муж возвращается домой, смотрит, с женой в постели лежит такой двухметровый грузин-россиянин. Он говорит: блядь, был бы у меня нож, я бы тебя зарезал. Был бы у меня пистолет, я бы тебя застрелил. Грузин поднимает голову и говорит: блядь, у тебя есть рога, забодай меня. Когда муж возвращается домой, смотрит, над женой работает такой кавказец двухметровый. Он схватил дубину какую-то и по жопе ему раз. Грузин-россиянин говорит: блядь, а ты говорил, не войдет, блядь. Муж возвращается домой, смотрит, у жены кто-то был. Он раз в комнату — нету, под кровать — нету. В туалет — нету. В ванну забегает, смотрит, там по душам моется такой амбал двухметровый. Он занавеску отодвигает. Амбал спрашивает: ну что, нашел? Он говорит: не, пойду еще на кухне поищу. К мужику приходит баба и говорит: скажите, пожалуйста, вы отец Вовочки? Он говорит: я, что случилось? Я, говорит, мама Машеньки. Да, слушаю вас внимательно. Она говорит: сегодня ваш сын с моей дочерью играл в доктора. Отец говорит: ну, вы знаете, в этом возрасте интерес детей к противоположному полу так естественен. Мать говорит: блядь, да лучше бы он ее выебал, он ей аппендицит вырезал. Вова и Машенька были приятели. Вместе играли в дочки и матери. Кукол качали, готовили кашу. Вова не выдержал и выебал Машу. Вовочка с Машенькой сидят за одной партой. Маша говорит: блядь, я залетела и не знаю от кого. Вовка говорит: а я трипер снял, блядь, не знаю, что делать. Тут Марья Ивановна говорит: Вовочка, сколько будет дважды два? Он говорит: четыре, Марья Ивановна, мне бы ваши заботы.

0: Молодая учительница географии заходит в класс и говорит: здравствуйте, дети. Я говорю: пошла нахуй. Она говорит: дети, что это? Говорит: нахуй, пошла, блядь. Она в слезах к директору школы. И говорит: так и так, меня послали нахуй. Он говорит: какой класс? Он говорит: 6-й Б. Он говорит: хорошо, пойдемте со мной. Берет глобус, заходит, ногой дверь открывает, говорит: привет, пацаны. Он говорит: привет, чувак. Он говорит: баба, привет. Он говорит: привет. Что надо? Он говорит: ребята, а кто из вас может натянуть гондон на глобус? Они говорят: а что такое глобус? Блять, а вот об этом вам расскажет новая учительница географии. Две первоклассницы стоят около женского туалета и курят. Одна говорит: блядь, что происходит в мире? Я вчера иду по школе и вижу, как в вестибюле, блядь, второклассница делает третьекласснику минет. Та такая: да ты что? А что такое вестибюль? Первоклассница заходит в женскую уборную и видит там на подоконнике сидит десятиклассница и курит. При этом она ноги развела, и видно, что она без трусов. Первоклассница уставилась ей между ног, смотрит, никак не может оторвать глаз. И говорит: что это у тебя такое? Так говорит: ну, понимаешь, деточка, это волосы на пизде. Когда ты будешь большая, у тебя тоже вырастут. Она говорит: да я вижу, что волосы. А ебаться не мешают?
1: Торгового судна в развалочку сошел на берег и направился в близлежащий бордель. Снял проститутку, заворотил ей юбку, впердолил. Девочка чувствует не туда. Она говорит: эй, морячок, ты, по-моему, не в ту гавань зашел. Он говорит: да мне похуй, красавица. Мне лишь бы разгрузиться. Ёбаный ты в рот! Ебать копать! Прошу, товарищ, проходите. Дед же ждет, изнемогает. Заяц рядышком рыгает, чешут жопу и бока, поджидают колобка. Колобок уж тут как тут. Сейчас, дедок, тебе вздрочнут охуительным размахом, с жопой, яйцами и пахом. Дед уже орет: давай, внук, залупу расчехляй. И свой скрюченный сморчок достает: давай, внучок. Ну, медведь к нему подходит, лапы пригоршни разводит и давай водить по хую. Я ебал дрочню такую. У медведя что ни коготь, деду в раз по самый локоть. Он как деду стал ебашить, хуй в кровище да параше. Кожа сразу в лоскуты, а медведю да пизды. Он хуй дрочит и поет, дед от боли уж орет. Кость, на ней лохмотье кожи. И медведь с довольной рожей дрочит, дрочит, заебись. Сука, в рот оно ебись. Дед: все, хватит, хватит, бля, нету мочи у меня, хуй паскуда не встает. Колобок, ебёна, в рот, все ж придется тебя жрать. Погоди, ебёна мать, вон, гляди, лиса пиздует, может, что и наколдует. Позовем ее: лиса, не заглянешь к нам, краса.
2: Иду я вечером по улице и вижу, сидит парень и обнимается с девушкой. На следующий день иду по той же самой улице и вижу того же самого парня, но девушка уже другая. А сегодня парень опять сидит на лавочке, но уже с третьей девушкой. Так выпьем же за постоянство мужчин и непостоянство женщин. Старинный кавказский тост. «Жених!» — кричу я в микрофон, стоя на сцене дорогого ресторана. Меня и еще двоих моих приятелей наняли для того, чтобы провести свадьбу. «Жених! У тебя ничего не пропало! Невесту собираешься выкупать?» Невеста — совсем юная идиотка, которую мы же сами и похитили. Неплохой, кстати, приработок для артиста. Сидит у нас в гримерке, наивно и счастливо предвкушая, как сейчас все гости и суженый кинутся на ее поиски. Как бы не так, ее суженый поворачивается и цинично, ломая столетиями сложившуюся традицию, заявляет: пропала, Ну и хуй с ней. Как это? Гости, дорогие, ребята, надо выкупать невесту, завопил я, обращаясь к гостям. Иначе может произойти самое страшное. Га-га-га-га-га. Залились смехом друзья жениха. А самое страшное уже произошло. Ха-ха-ха, он женился. И выкупать ее мы не будем. Нафиг нам это надо? В недоумении и растерянности, неплохой приработок обламывается, я захожу в гримерку. Невеста и мои коллеги смотрят на меня вопросительно.
3: Как же это? А что же теперь будет? Изумленно спрашивает она.
2: Что будет, что будет? Ну, трахнем тебя по разу и отпустим, заявляю я. Люди, давно знакомые со мной, знают, что так я всего лишь невинно шучу.
3: Да?
2: Глаза невесты на секунду вспыхнули. А потом она потупила взор и сказала:
3: ну, ладно.
2: Только чтоб муж не знал. И сама сняла трусы. Немая сцена. Мы не знали, как прийти в себя. Перед нами стояло создание в белом. За стенкой гуляла ее свадьба, а она смотрела вопросительно на нас и ждала. Мы, конечно, циники, но для нас это было чудовищно. И, в принципе, понимая, что мы не можем ее разочаровать, решили не разочаровывать. А что? Неплохой приработок для артистов. После чего невестушка надела трусики и спокойно отправилась догуливать. До сих пор не пойму, что все это значило. Некоторые мне говорят, что она обиделась на жениха и решила тут же, не сходя с места, отомстить. До сих пор не знаю. Тогда же был так шокирован, что мне было не до наблюдений за людьми и раздумий на эту тему. Мысли были только о том, как отсюда поскорее унести ноги. А эта свадьба, свадьба, свадьба, все пела и плясала. Только она одна и осталась для меня загадкой. А всего я провел в своей жизни 38 свадеб. И значит, такое же количество раз видел пары, решившие жить вместе. Почти всегда с первого взгляда становилось ясно, что один из супругов человек неплохой, а второй – конченая тварь. Даже случайные гости на свадьбе видят это. И звучит фраза примерно как в чеховской «Анне на шее». «И чего это, милая, такая хорошая, за такого-то раз такого идет?» Или наоборот, жених человек замечательный, и все думают, как его эта стерва урвала. Как складывается в дальнейшем их жизнь, я один раз видел, второй раз читал у Чехова. В двух этих случаях человек, бывший очень хорошим, скурвился. Анна на шее стала блядью и стервой. А можно ли вывести тут мораль, что с волками жить по-волчьи выть? Даже не знаю. Все-таки работал только у богатых людей. Ну или хотя бы один из супругов должен был быть богатым, как было у Чехова. Ведь бедные не заказывают звезд. Наверное, среда, подпорченная деньгами, имеет свои особенности. Но да и бог с ними. На тот момент, когда лично я обзавелся второй половиной, денег ни у нее, ни у меня не было. Нам не снились ни балы, ни свадьбы в дорогих ресторанах с нанятыми музыкантами и тамадой. Нас не держала вместе какая-либо веская причина, кроме любви. Ну, например, когда девочка беременеет, а парень вынужден жениться. Ничего подобного не было. Нас связывали только чувства. Мы оба все еще учились в институте, оба придумывали, как заработать. Я пахал как мог, выступал на пьянках, зажигал с песнями на улицах, несколько раз в неделю выступал в самом модном тогда андеграундном кабаре «Арт-клиника» и помимо этого делал все. Торговал газетами, подрабатывал грузчиком и, кстати, одним из первых в этой стране, почувствовав ветер перемен, стал мотаться в Турцию за шмотками, которые мы с Леной продавали на рынке, несмотря на мороз или жару и насрав на престиж нашего гуманитарного образования. На каникулах мы вместе ездили куда-нибудь отдыхать. Всю Европу проехали автостопом, и нам было наплевать, по большому счету, на отсутствие комфорта и элементарных удобств. К тому же я всегда был уверен, что когда-нибудь разбогатею. А сейчас это временно. Ну, просто такой жизненный этап. Казалось бы, идеальное сочетание для семьи. Молодые люди, оба не избалованы деньгами, оба равны, любят друг друга бескорыстно, а значит, и вправду любят. Но почему тогда я начал изменять? Наверное, потому, что мужчина полигамен. Такими нас создала природа. тут хоть тресни. В свою защиту я могу сказать одно. Я не искал возможностей пойти налево. Я не бегал за бабами. Уж тем более в первые годы нашей совместной жизни. Возможности сами находили меня. Как говорят, не вор ищет случая, а случай ищет вора. Моя главная профессия — конферанс. Конферанс — это пьянки. Пьянки — это красивые, алчущие удовольствия бабы. Бабы — это невесты, готовые снять трусы и так далее, и тому подобное. Если честно, находясь в горячке работы и думая только о том, как сделать так, чтобы людям понравилось, и чтобы позвали еще, я даже не всегда успевал осознать, что изменяю любимой. Ну, например, как-то к нам в арт-клинику заявляется центральное немецкое телевидение. Зная, что народ здесь работает самый свободный и отвязный, они говорят, что хотят снять сюжет про ночь свободной любви в России. Обещают неплохо заплатить. Деньги — это хорошо. К тому же год на дворе 93-й, наша страна еще слыхом не слыхивала о таком виде любовных развлечений. То есть мы в этом деле будем первые. Для людей творческих самое приятное — возглавить колонну. И мы взялись. Пообещали людей собрать и на секс развести. Кирка Миллер, художник и хозяин этого клуба, сделал из папье-маше огромный фаллос и пошел с ним наперевес по улицам. Прохожим, как в микрофон, просил дать в него интервью. Те, кто не шарахались и весело реагировали, получали пригласительные на нашу вечеринку. На входе мы раздавали шампанское и водку. Едва собралось достаточно людей, вход в клуб закрыли. Мы, если честно, тогда не знали, как публику к разврату подтолкнуть. Конечно, был разбитной ведущий, то есть я, халявный алкоголь и веселый негритянский оркестр. Я видел со сцены, что люди зажимаются по углам, но пока до ночи свободной любви мы не дотягиваем. Проходит немного времени, я поворачиваюсь спиной к залу, чтобы дать очередные указания музыкантам, разворачиваюсь и вижу, что мы уже почти приближаемся к цели. Люди стали раздеваться. Но пока все еще робко. Им нужен последний толчок. И им стал я. Вытащил из зала девчонку, и прямо на сцене, на глазах изумленных немцев, мы с ней все и проделали. Публика, видя такое дело, наконец осмелела и пошла в разнос. Свершилось! Знаете, а стране-то, наверное, хотелось свободной любви. Нет, вот скажите, кто сейчас думает, что это была измена жене? Да это был подвиг, прорыв сквозь совковую культуру, попытка стать легендой, пусть ценой собственной репутации. В сломе моральных устоев тогда и была норма жизни. Мне вот даже до сих пор интересно, сколько немцы заработали на этом сюжете. Меня потом узнавали, когда приезжал в Мюнхен. Вы из России, мы вас видели по телевизору. Да, многие из Германии приезжали в клуб посмотреть на меня. А я чё? Практически честный семейный гражданин, герой, никогда больше не повторивший такого подвига. А нафиг надо? Подвиг он бывает один раз. И герой тоже должен быть один, потому что если героев много, это уже банда. И снова ходишь верный. Ходишь и ходишь. Верный и верный. Вот так однажды иду себе по клубу и иду. Программа закончилась, а за одним из столиков сидит такая грустная-прегрустная девочка. Все веселятся, она чуть не плачет. Мне ее даже жалко стало. Подсел к ней и говорю: «Может, водочки?» «Можно». «Надо же, согласна». Заказал, выпили. «Может, еще?» «Угу». Заказал еще, выпили. «А может, пойдем куда-нибудь, ну, и того, вот этого», предложил ей. «Что, так сразу?» «Ну почему сразу? Разве я похож на такого циника?» «Вначале прогулка». И мы пошли на прогулку. На другой этаж за ключами от чердака. На чердаке прогулка завершилась, правда, неудачно. Там было очень грязно. Рассыпаны опилки, и мы, повалявшись в них, все ж таки решили пойти в гости к моему другу, который жил недалеко. Встретил он нас приветливо. «Мне стыдно, конечно, перед женой, но такая уж блядская натура у самца. Видит он, что можно тёлку получить, ему пройти мимо трудно. Один раз себя можно пересилить, второй, а на третий, ну, не вмоготу. Особенно если свободных баб вокруг, как пчел на цветущем лугу. И во второй раз притащил я к тому же приятелю еще одну куколку из клуба. 18-летняя, гибкая, она танцевала, любуясь сама собою, и на лице ее читалось: «Ах, какая же я красавица!» «Ах, как же вы хорошо танцуете!» — подпел я ее внутреннему настроению, случайно проходя мимо. «Правда?» — купилась.
3: «Ну, конечно!
2: Знаете, вам нужно непременно найти хорошего педагога, или вы погубите свой талант!» — понес я колесицу. Все-таки учился на режиссера и знал нужные термины, и научно объяснил ей, до чего она хорошо танцует. «У меня нет денег на учителя. Я вас познакомлю с одним. Он посмотрит, и если понравится, возьмет бесплатно. И сделает из вас звезду». Она меня слушала, раскрыв ротик и растопырив зубки. «Господи, как же все самки одинаковы по своей природе! Уж сколько раз твердили миру...» Да. Я склеил ее точно так же, как и баб в институте. Она повелась на те же приемы, согласилась пойти к моему другу, которому по телефону, когда она не слышала, я вкратце объяснил суть. Он тут же все просек. Встретил он нас в трико, типа репетировал, и тут же включил учителя. «Ну-ка, девочка, станцуйте».
3: «Угу».
2: «А сейчас симпровизируйте».
3: «Ага».
2: «Я включу вам музыку. Представьте, что вы колосок». И она стала что-то изображать. «Так-так, очень хорошо. Разденьтесь». Она разделась по пояс. «Нет-нет-нет, полностью раздеваемся. Быстренько. Девушка, времени нет, мне надо репетировать». Наивная танцовщица, доставляя нам несказанное удовольствие, которое мы с трудом маскировали деловитостью, полностью разделась. Он прибавил оборотов. «Что-то не то».
3: «Угу, угу».
2: «Да, понял. Вам нужно намочить волосы. Вы не чувствуете своих волос». И она пошла в ванну. А мы, уже не удержавшись, заловили ее там. Она была ошарашена. Но в итоге ей вроде понравилось. А на что она еще надеялась? О, женщины! То они все время думают, как развести мужика, то массово попадаются на самые примитивные приемы. Впору писать главу «Удочки для дурочки». Ну что в ней скажешь нового? Если мужчина не ленив, он сам быстро изучает предмет вожделения и легко им пользуется. Причем ему даже не надо быть великого ума. Надо всего лишь научиться нажимать на некоторые рычажочки. Помни, Ури, у каждого есть кнопка, и у баб они тоже есть. Случалось, например, так, что я приводил кого-нибудь себе домой и заводил в детскую.
3: «О, у тебя есть ребенок?»
2: — разочарованно спрашивала девица. «Да», — томно вздыхал я.
3: «И жена есть?»
2: «Уже нет. Она поехала с подругой на машине и разбилась». Смерть вызывала у них сочувствие к пострадавшим, ко мне и ребенку, и радость обладания холостяком. Они начинали говорить, как любят детей, и как хорошо, что малыш есть уже готовый, под себя не ходит. Вообще-то в доме были и женские вещи, и будь девицы повнимательнее, они бы поняли, что их разводят. Но они видели лишь то, что хотели видеть, а я в этом не виноват. Почему же они утром так удивлялись, когда я будил и говорил: «Собирайся, забирайся, жена сейчас придет».
3: «Какая жена?» — шалела с просонья, не понимали они. «Моя».
2: «Ты же говорил, что она померла».
3: «Померла? Ха, да ты что?
2: А, пьяный, наверное, был. Ты больше меня слушай. Я, когда напьюсь, вечно всякую херню несу. Правда, мне это быстро надоело. Я предпочитаю, чтобы все было по-честному. Но пускай она принимает и любит тебя таким, какой есть. А я пока с интересом понаблюдаю за тем, как выходят на эту охоту другие самцы. Их тривиальные приемы сексуальных игр лично мне видны с первого хода. Но бабам, представьте, нет. Я часто бываю потрясен до глубины души. Вот помню, отдыхал на Красном море, и там инструктором по дайвингу работал араб по имени Али. Всех баб он клеил на одну и ту же удочку. Каждый рассказывал, что у него на протяжении 8 лет была девушка, с которой они любили друг друга. Но он никак не мог накопить денег, чтобы заплатить колым. Они страдали, но не могли даже убежать из дома. Девушка считалась опозоренной, если парень не может заплатить. И вот однажды он почти накопил деньги и на радостях спешил к ней на машине, чтобы и ее скорее обрадовать. А она как раз выходила из автобуса, и он ее сбил. И она погибла. И он себе места не находит вот уже 5 лет, и у него еще никого не было. О, какая жуткая история! Практически каждая туристка Выслушав ее, считала своим долгом утешить Алину своей груди. Это происходило примерно 3-4 раза на дню в разных отелях. Одну он трахнул даже под водой, на глубине 15 метров. Она в тот день вообще первый раз надела на себя водолазный костюм. Ничего себе нырнула. Но, боже мой, чем же мог быть интересен этим состоятельным и образованным дамочкам бедный и полуграмотный араб? А поди ж ты. Причем многие тёлки приехали с мужиками. Здесь уже можно переходить от темы мужских измен к теме женских. Мы друг друга стоим. Говорю ответственно. В силу профессии мне пришлось не только самому оказываться в изменщиках, но и невольно становиться свидетелем большого количества супружеских измен. Пора бы уже спросить, а куда же смотрят их мужья? Иногда они, конечно, что-то подозревают. Только что им делать-то? Что, если он ее любит и не может без нее жить? Наверное, просто бьет ее. Когда я раньше читал в газетах, что муж избивает жену, уверенно полагал, что он какое-то жуткое чудовище, зверь, бьет женщину. Да как он может поднять руку на это слабое существо? Но сейчас я думаю, а что ему делать? Что ему делать, если попалась такая вот баба? Если он приходит домой и видит, что она лежит с любовником. Убить ее? Нет. Выгнать нереально, потому что без нее ему жизни нет. Самое забавное, что нередко она и без него не может. Нам в институте объясняли, что не всегда, когда мужик бьет бабу, сторона, получившая увечья, потерпевшая. Наоборот, потерпевшим часто бывает мужчина, который бьет. Мне рассказал приятель, как гулял на одной свадьбе. Разумеется, все напились, стали друг к другу приставать. С ним рядом сидела девушка, которая под столом протянула холеную руку и положила ему на ширинку. «Давай». Они пошли в какую-то комнату, где была свалена верхняя одежда, и там, прямо на шубах, все и произошло. Довольно он вернулся в зал. Душа хотела продолжения праздника и поделиться с кем-то радостью. Первый гражданин, к которому он подсел с предложением выпить, не отказался. Но мина у гражданина была очень кислой. «Ты чего такой грустный? Случилось чего?» — участливо спросил мой приятель. «Нет». «Ну, развлекись тогда! Давай выпьем! Смотри, какие девчонки! Он-то так сосет классно! Только что мне на шубах дала!» «Я знаю. Это моя жена». Хмель куда-то сразу испарился, веселье тоже куда-то исчезло. Жуткая ситуация. «Ну, а что делать? Оставлять такую дома? Тогда будет как в анекдоте, когда старенький дедушка приходит в кинотеатр с молодой женой. Едва свет выключается, как она начинает целоваться с каким-то парнем. Зрители шепчут деду: «Смотрите, смотрите, что они делают!» «Ой, да знаю я. Но такая история происходит каждый раз, когда мы идем в кино». «Так что же вы ее не оставите дома?» «Ох, дома еще хуже. Дома ее вообще ебут». Ко мне после выступления в клубе часто клеятся бабы, причем пришедшие с мужьями. «Роман Львович, с вами можно встретиться?» «Уйдите, говорю, к черту, пока нас не убили. Но оставьте телефон, мы вам позвоним». Прямо за спинами мужей. Что это, если не вероломство? Кстати, знаете, почему у всех национальность ребенка определяют по отцу, а у евреев по матери? Я об этом спрашивал у раввина. Он сказал: кто мать ребенка, всегда ясно. А вот кто отец, мудро. Вот вроде бы во всей этой катавасии, которая началась случайно, а продлилась много лет, я не стал еще чьим-то отцом. Но, по крайней мере, звонков после той армейской истории не было. Хотя практически все мои незамужние бабы говорили, что беременны от меня. Но эта их беременность каждый раз сама по себе благополучно рассасывалась, едва они понимали, что прибрать меня к рукам не удастся. А тетки, они всегда хотят прибрать нас к рукам. Когда ты встретился с ней во второй раз, в третий, в четвертый, она думает, что у вас все серьезно. И она сразу начинает строить воздушные замки и думать, как вы поженитесь, как детей назовете. Ты тоже думаешь, что у вас все серьезно, и планируешь с ней время от времени серьезно потрахаться. А если ваши отношения опасно затянулись, то надо серьезно придумать, как бы их закруглить. Когда-то я услышал выражение, показавшееся мне необычно любопытным. «Если от вас ушла жена, точно запомните, как вам это удалось». От жены мне избавляться не приходилось. И я никогда не оставлю ее. Но вот с любовницами приходится заучивать. Что ее может оттолкнуть от тебя, когда тебе нужно будет, чтобы она из твоей жизни исчезла? Исчезла до того, как станет опасно твоей семье. Я наблюдал такое у друзей. Когда любовница звонила жене и говорила: «Вася любит меня, а с вами, с женой, живет только по привычке». Мне таких звонков не хотелось. Я берег семью, хотя старался не обижать любовниц. Говорил честно: «Я на тебе никогда не женюсь. Да просто займемся любовью». Женщина сразу не верит в то, что не женюсь. Она крутит, вертит, что-то выгадывает, пытается преподнести себя как королеву и богиню. Пытается как можно дороже себя продать. Правда, соглашается заниматься любовью, но долго при этом рассказывая, какая она порядочная. И то, что такие, как она, сразу не отдаются. И к тому же у нее был всего один парень. Ну или два. И обычно ее изнасиловали, когда ей было 16 лет, на новогодней пьянке. Очнулась вся в крови. И только ты-то и сумел в ней разбудить женщину. И только с тобой секс доставляет ей удовольствие. И только поэтому ты должен на ней жениться. «Очень хорошо», — говоришь ты. «Но я же сразу сказал, что у меня семья. Давай просто любовью займемся». «Значит, не женишься?» — ведет она свою линию. И, переспросив последний раз, посылает тебя из своей постели к чертям собачьим. «Ау, дорогая!» — взываешь ты к ее логике, одеваясь. «Но ты же сказала, что секс со мной тебе так приятен! Может, того... Может, еще разочек?» А в ответ тишина. Поняв, что нет никаких перспектив, та, в которой ты разбудил женщину, исчезает из твоей жизни. Вот поэтому я, да и многие другие самцы, предпочитают ходить налево с замужними бабами. Они идеальны для семейного гражданина. Им не нужны подарки, ведь они не могут притащить их домой. Они не стремятся разрушить твой брак. И ты понимаешь, что она с тобой не ради денег или перспектив, а только ради удовольствия. О, добрая женщина, как я тебя люблю! Иногда, конечно, взбредет в голову мысль, что у нее ведь есть муж, и что мы, то есть я и она, наставляем несчастному рога. Но тебя греет мысль, что, может, он все-таки умный человек. И если застукает вас, тебя и ее, то, скорее всего, если он умный человек, пристрелит именно ее. Как в анекдоте. «За что вы убили жену, подсудимый?» «Я застал ее с любовником». «Но вы застрелили ее, а не его». «Лучше один раз замочить одну, блядь, небывальщина». Создавайте о себе мифы. Все боги начинали именно так. Станислав Ежелец. Если у вас есть деньги, вы можете позволить себе многое. Платите, и вас подстригут, оденут, обуют, создадут образ, потом сделают вам рекламу. Журналисты с вытянутыми от восторга и интереса лицами будут вас расспрашивать о вашей жизни и ваших собачках. Ваша кошка не будет слезать с обложек журналов, а песни вам напишут и запишут. Даже споют за вас, если нужно. А если денег у вас нет, остается только одно — врать. Врать много, часто, практически всегда и невзирая ни на что. Вранье — самый главный двигатель шоу-бизнеса. Вы сами придумываете про себя новости, чтобы хоть как-то привлечь внимание прессы. Сами придумываете себе имидж и собираете концертные костюмы из подсобных средств, рассказывая сказки, что вот эти, например, носки носил еще ваш прапрадедушка, который умер в возрасте 184 лет только сегодня с утра. В наследство он оставил вам только эти носки и пиджак своего деда, который в возрасте 234 лет умер 9 дней назад. Так что вы сегодня одновременно справляете день смерти прадеда и 9 дней прапрадеда. Кстати, ваш день рождения совпадает со смертью вашего прапрадеда. Он умер, и в ту же минуту родились вы. А звали его Христофор. А фамилия его... Ах да, Колумб. Думаете, я сейчас несу полный бред? Ну так посмотрите на многих наших так называемых звезд. Кто-нибудь в курсе, чем точно занимается такой персонаж, как Владик Монро? Вообще непонятно, кто это. или что. Но зато про него ходят какие-то совершенно невероятные слухи. Поэтому про него и говорят. Надеюсь, вы в курсе, что сейчас в мире шоу-бизнеса правит бал гомосексуалисты. Одним журналистам вы скажите, что ненавидите гомосеков, и представьте свою новую подругу. Другим признайтесь, что сами еще со школы влюблялись в мальчиков, и представьте своего нового друга. Скажите, что вы долгое время жили с Трахтенбергом. Вам возразят и скажут, что он не такой, но вы заверьте, что у вас от него даже ребенок. Прочитав такое про себя, он, конечно, набьет вам морду, что, в принципе, неприятно, но зато сможете написать об этом еще в паре тройки желтых газетенок и завести себе врага. Зато когда где-то будут видеть его, то есть меня, всегда будут вспоминать и о вас. Вы можете подливать масло в огонь и рассказывать, как после вашей последней драки он приполз к вам на коленях и кричал: «Вернись! Я все прощу!» И, уходя, послать мне воздушный поцелуй. Поверьте, именно этот поцелуй и войдет в очередную желтую статью. Это был только пример, может, и неудачный. Но мысль-то не стоит на месте. Творите, выдумывайте, пробуйте. Выбрав стезю и начав работать, вы должны в разных интервью рассказывать про себя какую-нибудь хрень. Особенно, если в реальности у вас в жизни нет особо сногсшибательных фактов или регалий. Если регалии есть, их нужно выпячивать. Не факт, что поможет, но не повредит точно. Я, например, в каждом интервью рассказываю, что являюсь кандидатом культурологических наук и стараюсь показать диплом, чтобы не казаться кандидатом педагогических наук. Затем я начинаю убеждать журналюгу, что являюсь инструктором по дайвингу и тут же демонстрирую сертификат. Дальше уже можно придумывать все, что угодно. People схавает. То, что вы родились в нормальной, интеллигентной семье, никому читать не интересно. А если рассказать, что мама у вас гаишник, папа швея-мотористка, сами вы закончили заборостроительное ПТУ по специальности настенной граффити ЧБ и долгое время работали проституткой на Ленинградском проспекте, да еще ругались с сутенерами, вот остался шрам от одной драки с ними, при этом показать татуировку, сделанную в молодости по дуре, и рассказать, что так вот кот метил своих кошечек, ну, короче, придумать что-нибудь жареное. В другой раз нужно рассказать, что вы внебрачный ребенок очень известного сейчас олигарха. Но, правда, лучше не называть фамилий, чтобы не нарваться на неприятности. Сказать: догадайтесь, мол, сами. Я русский человек. И у вас небольшой выбор фамилий. Если вы женщина, надо рассказывать другое. Меня воспитывали до 18 лет, потом я решила, ну их нафиг. Буду работать сама. Работала и грузчиком, и дворником. Потом в одиночку ограбила инкассаторский броневик и на украденный $1 000 000 записала диск. Но лучше рассказывать разные версии, чтобы они даже не соприкасались друг с другом ни под каким углом, чтобы никто не мог понять, где правда, где ложь. Правды в ваших интервью, если она неинтересна, вообще быть не должно. Если же вы пытаетесь что-то скрыть, то на вас будут копать информацию и обязательно раскопают. Есть у меня один приятель, он тоже из шоу-бизнеса, может, слышали. Сергей Рост. Так вот, как-то на него вышли две совсем юные журналистки из питерской газеты для школьников «Пять углов» и вежливо попросили дать интервью. Сославшись на занятость, он порекомендовал перезвонить через неделю. Когда они позвонили, сообщил, что уезжает на гастроли, и порекомендовал позвонить ему на следующей неделе. Они позвонили. И он, огорченный их настырностью и настойчивостью, послал их по факсу. Разозленные данным посылом и осознавая свою полную правоту, молодые следопытки решили провести журналистское расследование. Недолго думая, они отправились в Институт театра и кинематографии, который, если верить всем интервью Роста, он закончил. И там выяснили, что, во-первых, фамилия Роста совсем не Рост, а во-вторых, он там и не учился. На вопрос «А где?» добрые самаритяне-преподаватели ответили, что вроде бы в Институте культуры. И молодые исследовательницы направили свои стопы в сторону указанной богадельни, где направились в отдел кадров с вопросом, где же все-таки учился Рост, который, как выяснилось, даже и не Рост. Им указали точный адрес, и они отправились на факультет режиссеров самодеятельного театра к его мастеру курса. Тот, являясь человеком не особенно добрым и уж совсем не политкорректным, выложил юным профессионалкам все, что он знал и думал про Сергея Анатольевича, которого имел неудовольствие наблюдать в течение 5 лет и даже поделился телефонами его одногруппников. Они, будучи людьми завистливыми и с обостренным чувством справедливости, справедливо исправили все те легенды, которые Сергей сам про себя рассказывал, включая и возраст, который оказался на 5 лет больше, и рост, который оказался на 10 сантиметров меньше, и даже рассказали одну неприятную историю, которую, раз она не вошла в пионерскую статью, и я рассказывать тоже не буду. Затем накопленную информацию они обработали, оформили в огромную статью и после выхода материала сунули газетку под дверь «Звезды». Рост был в ярости. Я ржал, как конь. Его пример другим наука. Не отталкивайте репортеров, из какой бы мелкой газетенки они не были. Но базар обязательно нужно фильтровать, чтобы не сболтнуть лишнего. Лучше всего, каждый раз опираясь на общеизвестные факты, выдавать свежую версию своей жизни. И тогда даже играющая против вас правда, которая может все же всплыть, станет только всего лишь еще одной версией вашей полной событий судьбы. Я лично всегда говорю только правду, но иногда что-то привираю. Но когда журналисты пытаются импровизировать сами на заданную тему, порой бывает просто не по себе. Я, например, прочел в интернете, что моя настоящая фамилия Жуков. Это глупость, да еще и неинтересная. Ладно бы придумали, что у Романа Трахтенберга настоящее имя Арнольд Кацуян или Гога Палкин. Ну, хотя бы было смешно. Кстати, о именах. Не место красит человека, а имя. Если вы скрываете свою настоящую фамилию, придумывайте разные имена и разные легенды. Например, вы Муталиб Саид ибн Ахмед Бей, вас так зовут, потому что вы из Ирака, или вы Будулай, и вы цыган, или Гюльчатай, потому что родители хотели девочку. В этом случае вам свято будут верить, что вы Роман Трахтенберг. Просто вам стыдно носить такую фамилию, и вы вечно что-то придумываете. А если версия вашего имени лишь одна, и та фуфло, придуманная не вами, люди все равно начнут верить, что вы Жуков. Но если вы выбрали псевдоним, который вам по душе, сходите в паспортный стол и смените имя. Услуга недорогая, несколько рублей за бланк паспорта. Надо лишь быть готовым к тому, что все ваши дипломы пойдут на помойку. Но все равно так сейчас поступили практически все. Например, Катя Лель. Открываешь ее паспорт и читаешь: Катя Лель. Имя – важная вещь. Если вы решили попасть в шоу-бизнес, вы должны стать необычным человеком. Найти необычное имя, создать необычный имидж. Поэтому у нас и появляются Паскали. Паскаль – неудачное имя. Я все время думал, что он голубой, пока с ним не познакомился. Тогда мне и объяснили, что это нормальное, обыкновенное французское имя, и что у нас в тот момент была мода среди продюсеров называть певцов Паскали, Оскары, Юлианы. Такая вот дань моде. Только в сознании нормального человека Паскаль просто какой-то чистый пидор. То есть пидор, помывшийся в бане. Ну а когда в стране перебор Авраамов и Пьеров с шурами, может просто лучше остаться Колей Ивановым? И будет хорошо звучать на контрасте, как в анекдоте: Иванов? Я! Редкая фамилия. Так точно, сэр! Может, и не надо имя менять, достаточно просто отказаться от фамилии. Тогда сможете и в трудной ситуации его сберечь. Как Валерия. Она свое настоящее имя сменила на Валерию и вписала его в паспорт. Когда бывший муж и продюсер стал возмущаться, она показала ему документ, где написано, что она Валерия. А это уже не имя, а бренд. Продюсер вкладывал в ее имя деньги и хотел его забрать. Ложь, секс и видео. Надо понимать, что, конечно, не все в шоу-бизнесе ложь. Только на 85%. А все остальное, безусловно, правда. Как говорил Маяковский, воспаленной губой припади к реке под названием «факт». Что такое факт в современном российском шоу-бизнесе? Вы открываете газету и видите, что на церемонии стоит Трахтенберг рядом с какой-то девушкой. И подпись «Новая любовь Трахтенберга». В чем факт? Только в одном. Что в этот самый момент времени девушка просто стояла рядом. Всему остальному написанному верить напрочь нельзя. Трахтенберг может стоять с любой девушкой. Попросили сфотографироваться, он и встал рядом. И глупо верить, что Малахов пришел с новой любовницей. С подругой, может, и да. А любовница она или нет, никому не известно. Я уже писал в книге «Путь самца», как, поступив в институт, все целиком отделение драмы придумывало о себе легенды. Не было ни одной реальной биографии. Дети миллионеров рассказывают, что они работали дворниками, и их заметили и дали денег на раскрутку. Верить им нельзя. Раскопать правду о них практически невозможно. Каждый врет в меру своих способностей и своей испорченности.

мои снимки в свадебном платье, которых там было в избытке, так как снимала более чем сотни фотографов, и написала, что Трахтенберг пришел в магазин, купил женское платье за $700 для выступлений в одном столичном гей-клубе, где ему заплатили $5000 за 8 выступлений. Во-первых, меня поразила цифра. У меня одно выступление стоит дороже. Во-вторых, я-то стебался по поводу 1 апреля, а газета вышла в начале мая. Для чего они все это делают? Да чтобы унизить. Хотя я лично ничего им не сделал, но они все равно повели себя как враги. Невероятные вещи в реальной жизни происходят редко. Поэтому, чтобы быть интересным, приходится их выдумывать. Или в лучшем случае чего-то доверять. У меня как-то во время моего сотрудничества с театром «Балтийский дом» спросили: «Роман, а вас не смущает, что у вас режиссер эстонец?» «Посему меня должно это смущать. Я же и сам эстонец», — почему-то сходу заявил я. «Да?» — удивился журналист. «Конечно!» «Я лично не люблю, когда журналюги приходят на встречу совсем неподготовленные. Может, не так сильно, как Киркоров, ибо всегда их прощаю, но не навешать на уши тонны лапши не могу. А они, как и простые смертные, не проверяют информацию, веря тебе на слово, хотя 20-40% сказанного мной — наглая, причем совершенно нелогичная ложь. А ты, соврав единожды, чувствуешь, что влез в дебри, и теперь тебе из них не так легко выбраться. Конечно, вы раз вы не знали, что Трахтенберг — это эстонская фамилия. Я родился на острове Саарема и жил там. Приехал в Санкт-Петербург всего лишь 2 года назад, а мой родной язык — эстонский. А человеку слушать безумно интересно. Более того, он радуется, что первым раскопал настоящую бомбу о Трахтенберге. То, что я иногда забываю про эстонский акцент и говорю на чистом русском, он уже и не слышит. Порой вранье бывает до истерики смешное. Как-то на заре карьеры меня перепутали с Сашей Пряниковым. Очки у нас были одинаковые. Бородки у меня еще не было, зато у нас была одинаковая полоска на подбородке. Я был тогда похудее, а он потолще. И когда журналисты подлетели ко мне с криком «Саша!», я решил дать интервью от его имени. И тут Остапа понесло. 2 часа я навирал, что вообще-то голубой. Они еще спросили, а почему я выкрасился в рыжий цвет. Стал сочинять, что это для карнавала. Они всерьез слушали, наверное, радуясь таким офигительным откровением. И я тоже получал массу удовольствия от предвкушения того, как прочитает свое интервью Пряников. Весь этот пасквиль себе помещенный почему-то под фотографией улыбающегося Трахтенберга. Шедевром наглого вранья я считаю одну гениальную передачу. Курехин и Шолохов сделали программу про грибы. С абсолютно серьезными лицами, на серьезном канале, эти двое ребят целый час несли пургу на тему, что Ленин на самом деле был гриб. Мухомор. Вот видите, здесь Ленин стоит на броневичке. Вот на разрезе явно видна грибница. На этой же грибнице расположен Зиновьев, Каменев, Троцкий. Троцкий, знаете ли, тоже гриб. От телевизора было не оторваться. Сгубило их то, что все-таки ребят пробило на хихи. Что вы думаете по этому поводу? А вы что думаете? С ученой важностью они поинтересовались друг у друга и не выдержали. А в студии уже давно покатывались все. Звуковики, режиссеры, операторы. Камеры, снимавшие 2 специалистов по грибам, мелко тряслись. А про передачу говорили целый месяц. Пусть и непонятно, как ее пропустили на центральном канале. Но смешно ведь. И то, что Ленин был гриб, не приходило еще в голову никому. Самое удивительное, что некоторые в эту ересь поверили. Но разводить людей, открыто глядя прямо в глаза, это надо уметь. Как-то я был в Турции, и в нашем автобусе оказалось лишь одно свободное место. На соседнем сидел парень. Я любил сидеть один, но что делать? Подошел, поздоровался. Он сказал с сильным эстонским акцентом: «Здравствуйте!» «Ты что, из Эстонии?» С таким же акцентом решил ответить я. «Как тебя зовут?» «Меня зовут Томас». «О, приятно! А меня Ромас!» И целых 3 дня мы дурили всю компанию. Когда бабы нас угощали чем-нибудь, мы благодарили их. «Спасибо, оккупантские морты! Как все вкусно вы готовите!
а мы вас.

0: Нейнафитим. Если бы мне такое сказали, я наверняка дал бы в рыло. Они терялись и не знали, как себя вести. Мы ходили курить в тамбур, и я слышал, как бабы обсуждали, какие мы хорошие ребята, жаль только, что националисты. Иногда мы переходили на русский, но никто не обращал внимания. Легенда работала. Я позже спросил Томаса, кто ты такой на самом деле. Он с таким же эстонским акцентом сообщил, что на самом деле он Серега. Жаль, что он решил заниматься торговлей, а не шоу-бизнесом. У нас вдвоем получалось просто изумительно. А дуэты на эстраде — большая редкость. В нормальной жизни я всегда говорю только правду. Но не до конца. Ну что такое реклама? Это умение превращать полную ложь в неполную правду. Правду до конца говорить нельзя. Говорят, у известных людей маленькие недостатки превращаются в гигантские пороки. Поэтому нужно давать выборочно, но правду. Иногда привираю для красоты слова, не больше. Но таких, как я, мало. В шоу-бизнесе 90% пидорасы. И они приходят на тусовки с нанятыми девчонками и рассказывают, какие они бабники. К сожалению, всем невооруженным глазом видно, что это ложь. И, соответственно, дальше про них слушать неинтересно. Что они еще расскажут? Что окончили Институт международных отношений с отличием? Не верится. Раз начали интервью со лжи, то и дальше будет не лучше. Врут мальчики, врут девочки. Каждый пытается при этом создать целостный образ. Например, если девочка поет, то ей необходимо наврать, что она закончила консерваторию. И все, конечно, достигли всего сами. Правда, я лично не знаю ни одной певицы, которая бы всего достигла сама. Или папа помог, или любовники-миллионеры, или миллиардеры. Именно поэтому у нас нет звезд, как на Западе, где участие в фильме какого-то человека обеспечивает сборы. Если вышел фильм с Робертом Де Ниро, Брюсом Уиллисом, надо пойти и посмотреть. Если очередной концерт Тины Тернер, надо просто бежать на него. А у нас нет исполнителей, которые бы могли объехать весь мир и везде быть выгодными для продюсеров. Фильмы же и вовсе не окупаются. В лучшем случае отрабатывают вложенное. Вышел фильм с Хабенским, да и хуй бы с ним. Только если сами продюсеры способны раздуть славу нового фильма и все о нем говорят, люди идут смотреть. И то скорее ради любопытства, чтобы быть в курсе, но совсем не за уверенностью, что получат от просмотра массу удовольствий. Реклама действительно двигатель торговли. Вот вы, например, читаете эту книгу, значит, поверили, что Трахтенберг уникален и ему есть чем поделиться с миром. Читайте дальше. Если вы, конечно, еще хотите. Кучал Евгений, была прелестный уголок. Он в тот же день без рассуждений в кусты крестьянку волок. Оттрахал бабу, ну и скоро спокойно вылез из куста, обвел свое именье взором, поссал и молвил: красота! Онегин был практичен с детства. Свое веренное наследство не тратил он по пустякам, пятак слагая к пятакам. Он был великий эконом, то есть умел судить о том, зачем все пьют и там, и тут, хоть цены все у нас растут. Никто не мог ему претить, такой порядок учредить. Велел он бабам всем собраться, пересчитал их лично сам, чтобы было легче разобраться, переписал их по часам. Бывало, он еще в постели, с просонок чешет два яйца, а под окном уж баба в теле ждет с нетерпением у крыльца. В обед еще и в ужин тоже. Да кто ж такое стерпит, боже! А наш герой, хоть и ослаб, ебет и днем, и ночью баб.
1: Приходит домой, смотрит, отец его испизжен, блядь, в усмерть. Он говорит: кто это, папа?
0: Роением бежишь себе дальше по делам. Другая, может, вскоре перестала бы дергаться и поворачиваться спиной, едва меня увидев, и, возможно, эти щипки сразу бы мне наскучили, но это все дергалось, извивалось и деланно возмущалось. А в итоге получалась даже некоторая эротическая игра. Может, поэтому, однажды остановившись возле этой парнокопытной, я невинно, словно предлагая мороженое, заметил: а что, может, потрахаемся как-нибудь? Как говорится, вы привлекательные, я чертовски привлекательный. А чё время зря терять? Работаем вместе. Почему бы не покувыркаться, как лошадки в стогу сена? Нет, нет, вы что? Взвизгнула она.

0: Ну, нет, так нет. Хотя отказываться от своих целей я тоже не привык. А потому вскоре второй раз закинул он невод, и вышел невод лишь стиною морскою. Нет, нет, нет, я не такая. Поразмыслив над этим «нет», я неожиданно пришел к выводу, что веду себя неправильно. Но зачем мне за ней охотиться, коли я сам уже давно являюсь золотой рыбкой? Популярный, обеспеченный. Да они же сами на меня должны охотиться. Я, как это сказать, уже звезда, а овца — начинающий молодой сотрудник. И, судя по должности, которую получила честным путем, даже не очень перспективный. А ломается, ломается, как будто она Маргарет Тэтчер, а я негр-подметальщик. Знаешь что? В третий раз я подошел без поэзии, без какого-либо трепета. Предлагаю тебе последний шанс. Откажешь, больше к тебе клеиться не буду и хватать за грудь тоже. Не царское, знаешь ли, это дело бегать за мокрощелками. Цыпа, неожиданно быстро оценив ситуацию, сразу перешла к делу. А где? То-то, подумал я, и, не собираясь изобретать велосипед, просто повел ее в близлежащий дешевый хотел. Происшедшее там напомнило мне пионерский лагерь. Раздевшись и вытянувшись, как солдат на медкомиссии, девушка спросила: «Ну как?»
1: «Ну ничего, хорошо», — даже несколько оторопел я.
0: И мы приступили. В постели она тоже напоминала пионерку 80-х, которые трахались только для того, чтобы казаться взрослыми, еще не понимая удовольствия. Я таких глупостей давно отвык, и мне было неинтересно, но тронуло и повеселило, когда деточка после секса еще и спросила: «Все, можно одеваться?» «Можно». Короче, развлекся. Про себя я назвал эту козочку киской. Прозвище было не столько ласковым, сколько метким. У нее пробивались усики. Надо добавить к моим достоинствам, что я ни разу не проговорился при ней и не назвал ее так в глаза. Отношения с киской еще около полугода оставались вяло текущими, то есть они не угасали, но и не развивались. Мы просто рядом работали, а когда баба под боком, ну почему бы не трахнуться? Ну а поскольку я нередко заманивал ее обещаниями сводить в ресторан, то приходилось водить, что и создавало подобие романа. К сожалению, права народная мудрость, к которой мы не всегда прислушиваемся. Чем дальше в лес, тем больше дров. Я неожиданно втянулся. Сексуальные отношения у нас понемногу стали налаживаться и даже нравиться мне. Собственно, ведь я немало трудился над этим вопросом. Подстраивал ее под себя, и она все лучше понимала меня и, уже привыкнув, не стеснялась и сама иногда бывала инициатором эротических новшеств. Поэтому я полагал, что и она получит удовольствие. Спустя полгода все пришло к тому, что мы трахались практически каждый день. Если не встречались на нашей общей работе, то киска приезжала ко мне в клуб. И там, закрыв свой кабинет на засов, занимался с ней сексом. В один прекрасный день и вовсе снял ей квартиру неподалеку, чтобы встречаться было проще, и приезжал туда ежевечерне. Глупо говорить, что я привязался к ней только из-за секса. В придаче к этому во мне проснулся продюсер. Мне хотелось сделать из киски звезду, ведь она начинающая актриса. Без связи в этом мире очень трудно, я это знал. И хотел ей помочь. Ну почему бы нет? Мне-то никто не помогал в жизни. Если бы помогали, ну хотя бы советами, уже давно бы торчал на Первом канале. А без посторонней помощи слишком много сил тратится на пробивание стен головой, что неправильно, но логично. И потому тянул киску на все тусовки и во все проекты, куда приглашали меня. Я практически ввел ее в свою жизнь, творческую и личную. И вот оказалось, что это маленькое, с виду наивное создание неожиданно стало там занимать очень много места. Причем, прежде всего, в личной. «А ты встретишь меня после английского?» — щебетала она в трубку мобильного телефона в понедельник. «Может, подвезешь меня до работы?» — это уже во вторник. «Пойдем со мной в магазин?» — «Ну, пожалуйста, в среду». Если я говорил, что занят, то вынужден был выслушивать нудные обиды и такие долгие всхлипы, что, казалось, слезы польются прямо из трубки мобильного телефона. Но стоит ли говорить, что в итоге я сдавался, а в результате... В результате киска вытесняла как имеющихся в наличии, так и потенциальных моих любовниц. Говорят же, что все самое интересное в жизни мужчины происходит в промежутках между тем, как он ушел с работы и когда пришел домой.
1: мои промежутки стали очень короткими. И если я, положив глаз на новую танцовщицу, рассчитывал успеть перед тренингом задуть ей пару батманов, то теперь едва успевал честно провести репетицию. Кроме того, киска попала ко мне в дом, что и стало роковой ошибкой. А я даже не сразу в этом разобрался. Мне всегда было удобнее приводить баб к себе, едва жена уезжала куда-нибудь с ребенком отдыхать. Дома гораздо уютнее. Тут тебе и джакузи, и холодильник с едой, и хорошая выпивка. И я вам скажу, любовницы уже должны мне только за то, что я превратился в домработницу. Меня не заставили взять в руки ни швабру, ни пылесос, ни родители, ни школа. Не смогла заставить жена, слава богу, не пыталась. Только армия и случайные связи могут сделать из мужчины уборщицу. После ухода любовницы из твоей квартиры ты берешь в руки веник, пылесос и делаешь все красиво. Потому что домработнице тоже нельзя доверять на все 100. Со временем я превратился в настоящего специалиста по уборке. Мне впору читать лекции мужьям на эту тему. Я вот даже знаю, что после секса постельное белье надо пылесосить. Волосы с тела сыплются во время этого дела гораздо интенсивнее, чем во время обычного сна. И женщины по каким-то неподвластным логике законам догадываются о том, что делали на той или иной простыне. Поэтому прежде чем кинуть ее в стирку, приходится пройтись по ней пылесосом. Ведь в стиральной машине, я и это узнал, волосы никуда не деваются. Словом, поднаторел в деле сокрытия улик, и в основном все всегда было более-менее нормально. К тому же бабы, появлявшиеся у меня дома, чаще стриптизерки, старались не оставлять после себя следов. Все-таки я был еще и их начальником, чего ради им создавать мне проблемы. Но с киской я стал прокалываться. Она почему-то везде оставляла свои волосы. Сейчас, спустя время, почти уверен, что она делала это специально. Ну, как будто метила квартиру, причем с воображением, сознанием дела и далеко идущими целями. Едва я успевал осознать, что надо собрать ее длинные волосы с туалетного столика, как она меняла место их дислокации и оставляла на кухне. Но кто бы мог предположить, что они будут там? «Что ты делаешь?» — мучил я киску. «Мне устраиваются скандалы. Я доказываю жене, что это ее волосы, хотя у нее стрижены и другого цвета. И она меня посылает с моими объяснениями». «Неужели ты думаешь, я специально?» — ахала киска и смотрела на меня честными и мокрыми глазами. «Ну, у меня просто лезут волосы. Вот, посмотри, я не виновата». Когда человек тебе нравится, ему хочется верить. И я каждый раз думал, что сейчас обойду всю квартиру, все проверю, и ничего жена не найдет. И к тому ее фатальному приезду из Египта в доме вообще все было идеально прибрано. Я даже зачем-то проверил холодильник. «Ну что?» — изрек вернувшейся жене. «Довольно? Никого здесь не было?» «Да?» — ядовито поинтересовалась она и полезла под кровать. «А это что?» В ее руке был клок длинных волос. В ту ночь она впервые ушла спать в соседнюю комнату. Почему бы мне уже тогда было не разгадать эти кошачьи маневры? Увы, потихоньку убирая с поля соперниц, киска оставалась основным игроком и вела игру, не жалея сил и времени. Мало того, что мы трахались так часто, что у меня уже просто не хватало сил смотреть на других, так и возможности такой уже тоже не было. Она почти все время была рядом. Нередко оставалась на программе в клубе, но так как смотреть одно и то же наскучивает, она просто сидела у меня в кабинете и читала книжки. Просто сидела. Просто читала. Ненавязчиво лишив меня сексодрома. Да и вообще мешая. Я заходил в кабинет позвонить, то жене узнать чей-нибудь телефон, то друзьям договориться о встрече, а она все слушала. «Ты своей Леночке звонишь?» «Ну-ну». «Ты поедешь к друзьям?» «Угу. Вы там будете пить и бледей позовете». «Угу, знаю я вас». И приходилось брать ее с собой к друзьям. И приходилось жить в постоянном нервном напряжении. А какая жизнь, когда заходишь в кабинет, где она сидит, а там уже истерика. «Зачем ты шлепнул по заднице стриптизершу? Ты не любишь меня, так я и знала». Мяу! И когда она успела увидеть, что я это сделал? Черт! Ну что интересно, я сам вытирал ей слезы и сопли, потому как верил, что ее это действительно обижает. А разве ты хочешь обидеть близкого человека? Нет. и мои рефлексы начали работать, как у собаки Павлова. Тебя бьют постоянно, ты не хочешь, чтобы это было, и ведешь себя соответственно, лишь бы не было истерик у любимой, потому что они тебя просто заебывают. А зануды говорят, что им проще дать, чем объяснить, почему не хочешь этого делать. С женщинами, склонными к истерии, такая же история. Проще вести себя так, как им нравится, чем терпеть их слезы. Женская истерика сродни цунами. Она накатывает, ты не можешь убежать от нее и остановить ее. Ты можешь только предотвратить ее. Все остальные люди постепенно отходят от тебя, видя, что тебя сейчас накроет. Ну зачем же стоять рядом? Неудивительно, что слухи о наличии у меня постоянной любовницы, с которой я появляюсь на людях, дошли до Лены. Но, может, один этот факт появления на людях еще никак не скомпрометировал бы меня перед ней окончательно. Я мог бы отмазаться, сказав, что это моя коллега, секретарша, журналистка, да мало ли. Но, увы, то, что жена находила дома следы пребывания одной и той же чужой женщины, помноженные на то, что с одной и той же чужой женщиной меня многократно видели на людях, неизбежно вело к катастрофе. «Я поняла», — однажды сказала Лена. «Ты вытираешь об меня ноги. Я не хочу с тобой больше спать». Ну, что я мог ответить? «Ничего. Только повернуться на бок и сделать вид, что сплю». И мы стали спать в соседних комнатах. С виду наша жизнь как будто не изменилась. Я приходил после работы домой, свет выключен, все спят. Когда просыпался поздним утром, дома уже никого. Это значило, что она уже увезла ребенка в школу и едет по своим делам. Я вставал, умывался, брился, ел и уезжал на радио. Как раз тогда, когда жена, забрав ребенка, возвращалась домой. Вечером после радио сразу ехал в клуб, пришел домой ночью, свет выключен, все спят, с утра встаю, никого. Так прошел целый год. Мы не стали врагами и по-прежнему уважали друг друга. Она, по всей видимости, ждала, что все пройдет. Я перебешусь, успокоюсь и вернусь. Точнее, приползу на коленях и буду умолять о прощении. Но я тоже человек гордый. Ползти на коленях мне не хотелось. Живот мешал. Я не раз предлагал помириться, типа «ну че мы как малые дети» и приводил в свое оправдание цитату из Наполеона. «Женщина, изменяя мужчине, совершает преступление. Мужчина, изменяя женщине, совершает подвиг во имя любви». Но ничего не помогало. И тут в жизни наступили кардинальные перемены. Мне предложили переехать в Москву и стать совладельцем клуба, что означало конец работе на дядю. Конечно, я согласился. Но при этом мы год не спали с женой. Ладно бы неделю, две или три. Но я ведь уже перестал понимать, есть у меня семья или нет. Если жена не готова меня простить, так что остается? Еду пытать счастье без нее. И когда дело с переездом окончательно решилось, сообщил ей, что переезжаю. «А мы?» — спросила Лена. «Вы? Останетесь здесь». Я оставил им огромную квартиру и все деньги, что на тот момент заработал. Решил, что для себя заработаю еще. Все-таки еду в Москву. Поживу там пока в съемной квартире. Сыну мы ничего не сказали. Он привык, что папа часто в разъездах, только месяцев через 8 до него дошло, что папы слишком уж часто нет дома. Мне тогда, да и сейчас, кажется, что в моем переезде в Москву с чужой бабой без семьи виновата и жена. Поведя она себя иначе, я бы не стал менять своих домашних на какую-то приблудную. Как же без них? Но тогда жена не смогла меня простить. Я не знал, сможет ли когда-нибудь. И потому, само собой, вышло, что со мной поехала киска. Ведь выходило, что теперь Ромочка уже холостой. Только оказалось, что и радоваться тут нечему. У нас в институте был такой театральный этюд. Сидит собачка на цепи, лает на всех. Укусить не может, цепь ее держит. И собачка изо всех сил отчаянно рвется с нее. И вдруг цепь обрывается. А собака замирает. Она не знает, что делать. У нее была цель — сорваться с цепи. А когда сорвалась, поняла. Цели-то больше нет, а окружающий мир пугает. Так все и получилось. Сорвавшись с цепи, я искал новую цель, но она все уплывала. Оказалось, что киска просто выигрывала на контрасте. На том, чего у меня не было с женой. Ну, скажем, киска устраивала сцены ревности по пустякам, чего не позволяла себе Лена. С Леной было уютно и комфортно. Она понимала, что пьянки и бабы — антураж моей профессии. Пилить меня за это так же бессмысленно, как ругать цветной телевизор за то, что он не холодильник. Она выбрала меня и терпела. Терпела, создавая мне положительный и спокойный тыл, при котором можно рваться в бой и работать. Может, порой делала это, стиснув зубы от обиды, но ее умение молчать до последнего я, видимо, принимал за отстраненность. С Киской же все было наоборот. Чуть что — сразу сцена. Вопли воинствующих индейцев, летающие тарелки. И тебе кажется, что раз тебя так ревнуют, то, наверное, и любят. Страсти-то вон как кипят. А что это за страсти? Может, они часть истерического характера, желание отрезать меня от других баб или любовь? Сразу-то не разберешься. Как в старом анекдоте. Дорогая, то, что мы с тобой принимали за оргазм, на самом деле было астмой. Еще одним объективным обстоятельством, помогшим Киске попасть в десятку, было то, что я к тому времени уже достаточно разбогател и прославился. Но моя супруга, прошедшая со мной огонь, воду и медные трубы, не торопилась транжирить мои успехи. Ведь нам с тобой было хорошо, и когда не было денег. Мы проехали автостопом всю Европу и не умрем, если сейчас полетим в поездку не бизнес-классом, а экономом. Она не спешила просить подарки, хотя мы уже могли себе позволить практически все. Наверное, ей хотелось дорогих шмоток. Какая баба их не хочет, но хватало выдержки отказывать себе ради семьи. И ради будущего. Ведь не всегда же я смогу держать такой бешеный темп. А есть-то нужно всегда. И желательно 3 раза в день. Ну, а мне стало казаться, что она не дождалась успеха. И я обижался в душе, хотя не сознавал полностью своих чувств, на то, что она достаточно равнодушно смотрит на дорогие рестораны и бриллиантовые безделушки. А ведь я так долго шел к материальному успеху, так хотел бравировать им, ведь это возможность включить звезду, почувствовать себя на коне. Представьте теперь, в какой удачный момент появилась киска. И, наверное, часто в жизни самцов киски выбирают именно такие моменты для решающих прыжков. Она-то была готова разделить мои восторги по поводу того, что я могу ужинать в самых дорогих ресторанах и что могу покупать ей любую одежду. И мне это нравилось. Киска не была какой-то избалованной стервой, уже пожившей на иждивении то одного, то другого миллионера. Она в жизни ничего не видела. Все у нее было в первый раз, и мне нравилось быть первооткрывателем. Господи! И я ведь был даже ей благодарен за то, что мне есть с кем разделить успех. Кому-то это покажется бредом, но такие моменты в жизни бывают. Только часто плюсы переходят в минусы и наоборот. То, что мне так нравилось и что я принимал за любовь, вскоре стало утомлять. Например, звоню домой с работы. «Посмотри, пожалуйста, на столе лежит записная книжка. Мне нужен телефон R». «Нет, не лежит». «Ну ладно». Через минуту она перезванивает. «Что, нашла?» «Нет. Я хотел спросить, почему ты мне не сказал, дорогая?» «Просто некогда. Извини, дорогая, пока». Через минуту снова звонок от нее. «Почему ты кинул трубку?» «Ты что, меня больше не любишь? Что случилось?» «Да люблю, люблю. Только мне сейчас просто очень некогда. Почему ты так резко со мной говоришь?» «Пошла ты!» Любимый уже стал напоминать мне модель для пародий. Я буквально жил в анекдоте. Просыпается молодой муж, садится пить чай, к нему подходит жена и нежно спрашивает: «А ты меня любишь?» «Твою мать! Ну что за привычка каждый день начинать со скандала?» Кто так не жил, тот не поймет. И если сначала ты думаешь, что она тобой дорожит и поэтому так нервничает, то постепенно ты понимаешь, что все ее поведение направлено на то, чтобы превратить тебя в подкаблучника. Теперь тебе надо думать не столько о деле, сколько о том, как ее называть, чтобы она не обижалась, каким тоном говорить. Иначе истеричка начинает злиться, психовать и пилить тебя. Живя с киской и постоянно находясь в напряге, я обсуждал эту тему с другими мужиками. И неожиданно выяснил, что не одинок. Просто есть на свете бабы, умеющие нагнетать вокруг себя истерию. И вроде баба не особо красивая, и жопа у нее толстая, и ноги как ножки у рояля, да еще и кривые, а вы все равно вместе. Более того, ты еще и переживаешь за нее. Она может позвонить в истерике среди ночи, и приходится как дураку бросать жену и мчаться к ней. Что случилось? Ничего, мне стало тоскливо. Но уже все прошло. Уезжай, я никого не хочу видеть.
2: Куда уезжать?
1: Ты же меня вызвала среди ночи. Я жене сказал, что поеду в Москву на поезде. Куда мне теперь? Ой, не знаю. Ну, поезжай куда-нибудь.
0: Вы не поверите, но такие бабы есть. Их много. И они все похожи. Поэтому не могу сказать, что мне достался уникальный экземпляр. Я даже лично еще одну такую видел. Она работала у меня танцовщицей. Однажды пришла и стала жаловаться, что мужик послал ее к черту.
1: За что? За что? За что?
0: Стали выяснять всем коллективом. Это был ее поклонник, долго за ней ухлестывал, и однажды она снизошла. Сказала, что так и быть даст. Поехали к ней. Возле своего дома она сказала, что к себе его, пожалуй, не позовет. Живет не одна, и это не очень удобно. Поехали к нему. Приехали. Возле подъезда красавица произносит: «Ну что я буду по чужим квартирам ходить? Это неправильно. Нет, лучше у меня». Вернулись. Вышли из машины. И тут юная прелесть сообщает: «Что-то я устала. Давай лучше в другой раз».
1: «Да иди ты знаешь куда!» — сорвался он.
0: Теперь бедняжка ходит весь день в слезах и недоумевает. А почему он с ней был так груб?
1: И киска вела себя аналогично. Только один вопрос остается тут открытым, и ни от кого нет на него ответа. Бабы эти вправду такие? Или это маска, которую надевают, чтобы манипулировать нами? Я однажды разговаривал с одной интересной светской дамочкой, прожженной блядью, которая рассказала мне по секрету, как бабам удается приручать мужиков, даже чужих. Если захватчица хочет, чтобы мужчинка женился и жил с ней, то постарается, во-первых, затрахать его до смерти. Но чтобы уже ни на кого смотреть не мог, чтобы ходил выжатый, как лимон. И он в этом случае становится домашней собачкой. С другими может только целоваться. Интересно, но киска именно так и поступала. Она жила со мной и раскручивала меня на секс. Даже когда мне казалось, что я вообще ничего не могу. Она тянула меня трахаться в такси, в туалетах, на пляже, в туалете для инвалидов в амстердамском аэропорту. Причем порой не хотелось, но когда баба прямо тебе говорит, что хочет, тебе очень сложно отказать. Думаю, ей желалось стать самой незабываемой и оригинальной бабой в моей жизни. Я в этом почти уверен, так как едва мы расстались, секс со мной тут же перестал ее волновать. Чтоб как в том анекдоте, где мужик, трахнув новую тёлку в машине, заставил ее под дулом пистолета вылезти из машины на мороз и лепить снежную бабу, аргументировав это тем, что, может, любовник он и никакой, но этот день она запомнит на всю жизнь. А во-вторых, как сообщила мне та же блядь, чтобы завладеть мужиком полностью, надо еще всюду за ним ходить, как поросячий хвост. То, что киска и вправду никогда не отставала от меня, я уже рассказал. Короче, все очень напоминало накатанный алгоритм. А я, хоть и считал себя неглупым человеком, попался. Но как еще себя вести, если, например, твоя любимая девушка хочет посидеть у тебя на работе? Ну что, выгонять ее под зад пинком? А как себя вести, если она начинает плакать? Сказать: «А ну не реветь», так начнет еще сильнее. Слабость — это замечательное оружие мелких стерв. Своей слабостью они так ловко пользуются, что оставляют тебя совсем без сил. А ты этого не замечаешь. Она же не монстр. Она же слабая женщина. И в Москве я, разумеется, с новой силой взялся лепить из нее звезду. Пытался создать какие-то перспективы. Знакомил с нужными людьми. Выводил на тусовки туда, где пресса. Но, честно сказать, даже предлагал одному режиссеру деньги, чтобы тот снял ее в сериале. А он отказался. 5-10 тысяч долларов, которые я мог бы тогда предложить, не были для него поводом гробить свой собственный фильм. А дать такую сумму, чтобы режиссер согласился опозориться, может только олигарх. А я всего лишь шоумен. И пресса ни разу не выделила киску на тусовках. Никто из постоянных тусовщиков, даже столкнувшись с киской трижды, все равно не мог запомнить, кто это. Хотя помнили мою жену, интересовались, куда я подевал ту красивую тетку, что как-то приезжала. Все эти объективные обстоятельства не сбивали меня с заданного курса. Я продолжал трудиться над карьерой любимой. Пытался помочь ей справиться со своими недостатками. Но вы думаете, она прислушивалась? Ха! Ей честно говоришь, что она далеко не вселенская красавица, и потому для карьерного роста необходимо то-то и то-то, ну и уж по крайней мере искать близкий своему типу амплуа. Что?
0: Глаза киски становились квадратными.
1: Что ты такое говоришь? Я красивая.
0: Нет, радость моя, ты некрасивая. Если хочешь знать, даже страшная. Но я тебя все равно люблю. Такую, какая ты есть. Если ты хочешь сыграть Марфутку, я тебе помогу. И эта роль комедийная, она тебя прославит.
1: Нет, я красивая! Билась она в истерике. Я не буду врать. Некрасивая. Но я же все равно тебя люблю и буду помогать. Но почему ты рыдаешь?
0: Но, увы, киска принадлежала к породе баб, суть которых девочка в беленьком платьице.
1: Мамы, расчесывая таким девочкам косички, с самого детства вбивают в пустые головки. Ты такая красивая! У-тю-тю-тю-тю-тю-тю! Ты не просто красивая, а самая прекрасная! И не только божественно красиво, но еще и чертовски талантливо. При этом нам-то, самцам, с детства вбивают другое. Твердят, что мы должны построить дом, вырастить сына, обеспечить семью, то есть работать, работать и работать. И тебе, чтобы чего-то добиться, приходится объективно оценивать и ситуацию, и себя. Иначе ты всю жизнь будешь в дерьме. Мужики должны учиться, потом вкалывать и еще где-нибудь подрабатывать. А девчонки должны быть красивыми, и все. К сожалению, быть красивой – это далеко не все. Неплохо бы что-то собой представлять. К чему-то стремиться, учиться, знать, зачем живешь. Им же не говорят этого. И большинство из них, пребывая в незыблемой уверенности в своей офигенной красоте, делать ничего не умеют, да и не хотят. Их стремления ограничиваются тем, чтобы продать себя подороже и в конечном счете обобрать мужика. А если он уже сдулся, то это неудачная партия, и нужно искать другого. Я в своих попытках доказать, что нет ничего страшного в том, что она не идеальна, только бесил киску и рушил весь ее картонный замок. Хотел-то как лучше. Ведь он же все равно разрушался. В ней, наверное, уже закипала злоба. Звездная карьера все не складывалась, а семейная жизнь? Зачем она ей? У нее еще все впереди! Да, все мои старания пошли прахом. Роковая женщина все разрушила, но так ничего и не построила. Я считал ее некрасивой и бездарной, что для нее конец света. А любви? Любви ей было недостаточно.
2: Толь печальный миг в карете, вихрем к дяде мчась, ртом жадно горлышку приник наследник всех его сберкниг, племянник. Звать его Евгений. Он, не имея сбережений, какой-то должности служил и милостями дяди жил. Онегина почтенный папа каким-то важным чином был, хоть осторожно в меру хапал и много тратить не любил. Но как-то раз один увлекся, всплыло, что было и что нет, как говорится, папа спекся и загудел на 10 лет. А будучи в годах преклонных, не вынеся волнений он их, в одну неделю захерел, пошел посрать и околел. Мамаша долго не страдала. Такой у женщины народ. «Я не стара еще», — сказала. «Я жить хочу, ебись все в рот». И с тем дала от сына ходу. Уж он один живет 2 года. Любил он поебать. И в этом не знал ни меры, ни числа. Друзья к нему взывали. «Где там?» А член имел, как у осла. Бывало, на балу танцуя, в смущении должен был бежать. Его трико давление хуя не в силах было удержать. И ладно, если б все сходило, без крика, драки и беды, а то ведь получал мудила за баб не раз уже пизды. Да только все без проку было. Лишь оклемается едва, и ну пихать свой мотовила, будь то хоть девка, аль вдова. Мы все ебемся понемногу. И где-нибудь, и как-нибудь. Так что поёбка и слава богу, у нас не запросто блеснуть. Но поберечь не вредно семя. Член к нам одним концом прирос. Тем паче, что в любое время так на него повышен спрос. Но ша, я, кажется, зарвался. У вас прощения прошу. И к дяде, что один остался, скорее явиться поспешу.
3: У армянского радио спросили: «Скажите, а почему негры такие вонючие? А чтобы слепые их тоже могли ненавидеть?» просыпается с утра, жена толкает в бок мужа и говорит: дорогой, мне сегодня приснился сон. Просто потрясающая елочка, вся увешана хуями. Внизу маленький, чуть повыше, побольше, и огромное такое хуище на вершине. Муж говорит: ну мой-то был наверху. Она говорит: да что ты, что ты, в самом низу висел. Но на следующее утро просыпается муж и толкает жену локтем в бок и говорит: слушай, дорогая, знаешь, мне сегодня приснилась та же самая елочка, только вместо хуев на ней висели пёзды. Вот внизу маленький, чуть повыше, побольше, и такая мохнатая красавица на вершине. Жена говорит: ну моя-то внизу была? Он говорит: конечно, в ней елка стояла. К Шпировскому приехали бандиты и говорят: есть у тебя крыша-то? Он говорит: нету. Он говорит: будешь нам платить. Он говорит: а сколько? Он говорит: 10 тысяч долларов в месяц. Он говорит: Натя, обосритесь. Они ушли, значит, целый месяц срут без остановки. Они к ним приходят и говорят: слушай, возьми 20-ак, сделай так, чтобы мы не срали. Он говорит: хорошо, пацаны, не срите. Они уходят, раздулись все, как барабанные, целый месяц не срут. Они приходят и говорят: слушай, вот тебе полтан, но сделай, чтобы было все путем. Он говорит: ребята, все путем. Парень, ты за базар-то отвечаешь? Он говорит: конечно, пацаны, не ссыте. Старенькие анекдоты. Я люблю вообще старые анекдоты. Есть в моей коллекции такая классика жанра. Доктор, у меня пизда воняет. Мыть не пробовали? Да ну и нахуй вонючую. Ну, вот краткость, сестра таланта в некотором роде. В трамвае стоит бабушка, рядом с ней мальчик маленький. Бабушка достает табакерочку, пунишку табака вправо назад. Апчхи! Мальчик говорит: будьте здоровы, бабушка. Она говорит: спасибо, внучек. Берет опять табачку в левую ноздрю. Апчхи! Он говорит: будьте здоровы, бабушка. Она говорит: глупый ты мальчик. Ведь я же чихаю не потому, что больная, а потому, что табак нюхаю. Он говорит: да нам, бабушка, все равно. Вы хоть хуй нюхайте, а пионер должен быть всегда вежливым. В эстонском метро объявление по селектору: осторожно, двери закрываются, следующая остановка. О, следующая остановка. Это философский, эстонский анекдот. Сидит парень в трамвае, и дедушка такой, инвалид, с палочкой, говорит: молодой человек, вы бы уступили место? Он говорит: зачем? Он говорит: я вот, между прочим, в 42-м ногу потерял. Он говорит: дед, ну не пизди, бля. Ехал сегодня в 42-м, нет нихуя там твоей ноги, бля. Сидит опять наркоман, а рядом с ним бабушка стоит, мест свободных нет. Бабка говорит: внучек, ты бы встал? Он на нее посмотрел, говорит: бабка, я понял твой прикол. Я, значит, встану, а ты, бля, сядешь, да? Мужик вызывает к себе правление ЖСК и говорит: я не могу больше жить в этой квартире. Ему говорит: ну почему вы не можете жить? Он говорит: видите, что там во дворе? Говорит: женская баня. Хорошо. Они говорят: ну и что, в чем проблема? Ну, говорит, вот видите окно там? Вот напротив моего окна. Он говорит: видим. Ну вот смотрите, видите что-нибудь? Нет. Ну-ка на диванчик встаньте. Так, видите? Нет, ничего не видите. Так, он говорит: а на шкафчик залезьте. Так, вот уже что-то вижу. А вы тянитесь, тянитесь к окошку. Вот, вот еще, еще, еще. Тут хуякс упал. Он говорит: вот видите, а я так каждый день. Блин. Мужик пошел в баню. Смотрит, там наркоманы стоят, разгоняются. Он говорит: ребята, продайте травки-то. Они говорят: на, возьми. Говорит: а если трава голимая? Говорит: деньги вернем. Говорит: хорошо. Забил косяк, выкурил. Ноль. Второй забил, выкурил. Ноль. Третий забил, выкурил. Ноль. Думает: блядь, пойду сейчас хоть деньги обратно возьму. Подходит наркоман, говорит: ребята, блядь, короче, вы заебали, блядь, трава голимая, деньги давайте назад. Те говорят: да пошел ты нахуй. И побежали. Он за ними, блядь. Они в машину, он такси тормознул, тоже за ними, блядь. Они в лес, машина за ними в лес. Хуяк, заехали, блядь, на опушку. Он смотрит: блядь, нихуя, блядь, нету, блядь, и съебались наркоманы. Но тут шофер поворачивает голову и говорит: слушай, а ты голый же, ёпта, как ты мне деньги будешь давать-то? Тот такой: да нет у меня денег. Говорит: пошел нахуй из моей машины. Выкинул его, то стоит, вроде в лес, блядь, темно, дождь пошел. Что делать-то? Ну, думаю, дай хоть посру, блядь. Пристроился под кустик, вдруг голос: мужик, ну ты заебал, блядь, срать в парилке-то, блядь. Двое новых русских приехали в сауну, и, значит, говорят: холодно, короче, нужно пару поддать. Батюшка говорит, сейчас будет, вы пока пейте тут водочку с бабами туда-сюда, и все будет, будет пар. Ну вот, те пьют и кричат, пару подай, пару подай. Он говорит, да-да-да, все будет, все хорошо. Ну вот, через полчаса они говорят, ну, готово? Говорит, готово. Открывает дверь в парилку, там вообще льдины такие, иней. Он говорит, мужик, ты что, ебанулся? А где пар-то? Он такой, новый русский построил себе дом, привел друзей, водит их, показывает все. Говорит, вот картину мне нарисовал Ростропович, вот эту картину нарисовал мне Гергиев. Один не выдержит, говорит, Колян, ты чего? Они же эти, блядь, музыканты. То говорит, Вова, когда я человеку говорю, рисуй, он, блядь, рисует, блядь. В жопу 600-го врезается Запорожец, из 600-го выходит 4 амбала, из Запорожца выходит старенький дедушка с автоматом Калашникова. Они говорят, дед, мы все поняли, сейчас разъезжаемся. Он говорит, стоять. На первый, второй рассчитались. Они говорят, дед, ты что, ебнулся? Хуяк с очередь. Он говорит, хорошо, первый, второй, первый, второй. Он говорит, теперь первые номера ебут в жопу вторых. Я говорю, дед, ты что, блядь, ебнулся? Хуяк с очередь. Он говорит, хорошо, хорошо. Первые номера отъебали вторых. Он говорит, ну поехали уже. Он говорит, стоять, блядь. Теперь вторые номера ебут в жопу первых. Я говорю, дед, хуяк с очередь, хорошо, хорошо, как скажешь, дед, вторые номера ебут в жопу первых. Он говорит, теперь разбились по парам и начали танцевать. Они танцуют, дед садится в Запорожье, собирается уезжать. Они танцуют и говорят, дед, блядь, ты нахуй не представляешь, какую ты беду на себя накликал, потому что мы банда. Дед открывает окошечко и говорит, какая нахуй, бля, банда, вы, блядь, шайка пидорасов, блядь. Звонок на радиостанцию. Диджей снимает трубку, говорит, алло, чем могу помочь? На том конце женский голос. Дорогой, у меня есть одна большая мечта. Я бы очень хотел встречаться с модным российским певцом. Диджей говорит, да что вы, девушка. Не женское это дело встречаться с модным российским певцом. Пидорас приходит в колбасный отдел и говорит, колбаски мне можно? 200 граммов. Его спрашивают, вам порезать? Он говорит, ну что вы, у меня же жопа, а не копилка.

0: ну что же, пришло время прощаться. Мне остается только напомнить. Мужики, не нажирайтесь. Нажрались, не бросайте друг друга. Бросили. Переверните на живот, чтобы ваш друг не захлебнулся рвотной массой блевотины. Пока.
1: Ехали медведи как-то на мопеде, а за ними кот, хуй засунув в рот, а за ними раки, оттопырив сраки, едут и смеются, пряники жуют, меж собой ебутся, песенки поют. Зайчики в трамвайчике ёбнулись на пол, тычут в жопу пальчики, это ль не прикол? На воздушном шарике дрочат хуй комарики, а лягушки, побледушки, дружно прыгают к квакушке, волоча своей пиздой по булыжной мостовой. Паучки мордастые, очень залупастые, едут и ебутся, лижут и сосут, жопы подставляют, яйцами трясут. Ух, какое наслаждение! Это к сказочке вступление. Замечательный куплет, дальше следует сюжет. Муха, муха, цокотуха, хуем сплющенное брюхо, муха срать с утра пошла, муха рубль в говне нашла. Поглядела, покрутила, грязь с монеты соскоблила, оценила этот дар, полетела на базар. Там на рубль дармовой хуй купила золотой, настоящий, новый, полутораметровый. Приходите, гости, нахуй, я вас хуем угощу. Подставляйте, гости, сраку, так и быть, озолочу. Ходит муха, да конец все подрачивает, хуем да наперевес поворачивает. Скоро, скоро веселье предвидится, нынче муха у нас именинница. Прибегали к мухе блошки, разводили суки ножки. Прибегали к мухе пчелки, отворяли свои щелки. Прибегали к мухе мышки, пизды маленькие, ишь ты! Приземлялись мотыльки, забегали светляки. Вот как нахуй весело, вот как заебись! Рада всем сегодня, в рот оно ебись! Ковыляла мимо бабушка-пчела, мухе-цокотухе мази принесла. «Смазывай почаще», — мухе говорит, и мохнатой лапкой дырку теребит. Все, кто приходили, блядство разводили. Как не пустишь, вроде вши, а ебутся от души. Постучался к мухе овод, зацепив за лупой провод, трепыхнулся вверх и вниз, и на проводе повис. Залетели два грача, покружили хохоча. Подрочили, тут червяк к ней приперся, но хуяк, пучеглазый старичок, паучок, нашу муху на бочок и в толчок. Говорит: «Ну что, девчонка, я паук, тебя в сторонку отволок не просто так, развела тут, блядь, бардак». Взял ее за хоботок и к себе промежду ног. Хочет бедную задрать, цокотуху отъебать. Закричала она, завизжала она: «Дорогие гости, помогите! Старика-злодея уебите! Приютила я вас, хуй купила для вас, а уродливый паук пристает ко мне». И вдруг все жучки-паучки пересрались, по щелям в тот же миг разбежались, еще пуще хуями задвигали, еще шире пиздище раздвинули, спрятались, не замечают негодяя и кончают. Мухины знакомые, чудо насекомые. Тараканы под диваны, а козявки те под лавки, все букашки под кровать, страшно в рот его ебать. А кузнечик, хуй, зеленый огуречек, самый первый ускакал, паучищища приссал. Что за гости, побледухи, не идут на помощь мухе? Но в это время бандюга не шутит, руки-ноги страдалицы крутит, словно демон над жертвой склоняется, удивить муху хуем пытается. Муха дух свой испускает, тут же лапки опускает. Вдруг, откуда ни возьмись, пьяненький комарик, а в руках его горит, охуеть, стопарик. Ебанул стопарик, блять, и давай на всех орать. Что, хуище золотой, да насрать, я не такой. Я не буду с вами мериться хуями. Мне бы водки ебануть, а после того уснуть. Нехуй, бляди, плакаться, коль решили трахаться. Осушил стопарь комар и закончил свой базар. Тут козявки из-под лавки повысовывали лапки. Посмотреть решили разом на разборки эти. Сразу тараканы осмелели, повылазили из щели. Червячки свои писюли залупили в раз. А хули? Прибодрилось сучье братство, продолжать решило блядство. А кузнечик... Ах, кузнечик, хуй, зеленый огуречек из-под плинтуса показал член. Вот, мол, вам от меня хрен. Паучишка-старичок цокотуху из толчка не пускает. Посадил, блядь, на толчок, обнимает. Но комарик-удалец хуя не боится. Еванул еще малец и опять храбрится. Не боюсь я старика, извращенца-паука. Сейчас как ёбну сотку, принесите водку. Во как нахуй весело, вот как заебись. Вся закуска в месиво, в рот оно ебись. Испугался паук, обосрался паук. Ты не пизди меня, мой любезный друг. Я ведь старенький совсем, я комариков не ем. Я обычный кровосос, хуй сосу, порой в засос. А зачем же ты тогда муху тут ебешь, когда мух ебать, поверь, негоже? И въебал ему по роже. Добрый пьяненький комар на всю хату перегар. Я пришел сюда не вдруг, говорит ему паук. Я узнал, здесь есть такой хуй ядреный, золотой. Я частенько мух ебу, жить без ебли не могу. Передернул свой стручок и заплакал старичок. Пожалел его комарик, что поделать? На, стопарик, на-ка, детка, ебани водки, только не стани. Заебла тебя кручина, шестипалый паучина. Паучок-старичок приосунулся, ебанул и о чем-то задумался. Почесал паучачье брюшко, да еще засандалил литрушку. Выпил, крякнул, поперхнулся, поблевал и улыбнулся. Вот пошло тогда веселье, закружились карусели, разливалось тепло, согревалось ебло. Хорошо, хорошо, аж до одури, ну-ка ёбни, дружище, а хули? Зажужжал, закопошился мошкарёбистый народ, засвистел, завеселился, сразу видно, пруха прёт. Только муха не жужжит, не пытается, под злодеем лежит, трепыхается. Сука божья коровка погребок открыла ловко и кричит: «Сюда, братва, гляньте, залежи вина, заливайте, братцы, в рот! Ебля после подождет!» Тараканы прибегали, по стакану выпивали, притащились два клопа, засадили полглотка. Приползали две улитки, наблевали у калитки, а букашки те три чашки притащили. Хуля, брашки, на халяву засадить, всем приятно, как тут быть? Червячки те из горла, веселилась детвора, а кузнечик, ах, кузнечик, почесал свой огуречек, пару стопочек принял, да в штаны себе нассал. Но комарик с паучком больше не ругаются, пиздоболят с матерком, черти, улыбаются. Эй, стаканы поднимайте, громче музыку врубайте, насекомые вперед, и ебись оно все в рот. Пчелки склеили улыбки, из пизды достали скрипки, стали скрипочки играть, развлекалку затевать. Червячки на дудочке, словно письки, губочки, и козявочки в тромбоны загундосили гондоны. Тут бухие тараканы притаранили баяны. Во дают, меха разводят, охуительно выходит. А после приперлись зайки поиграть на балалайке. Соскочили заек в вошки, заиграли на гармошке. Ежики на бубнах, мышка на свистке, жаба на стиральной прыгает в доске. Наигрались, наплясались и в говнище все ужрались. Тут-то вспомнили про муху, молодую про бледуху. Из толчка ее достали, бедолагу обтрухали и стакан налили ей, чтобы было веселей. Вдруг хозяйке нашей хаты паучина бородатый прямо в ухо говорит: «Хоть и страшен я на вид, и писюн огромен мой в три обхвата толщиной, но такой сегодня праздник, что я хуем не проказник. Я с комариком прохвостом лучше водки ёбну

0: Мне такая, в рот ебись, и нужна подруга. Разошелся тут комар, находясь в загуле. Я б всю жизнь с тобой бухал, говорит, а хули? Становись моей женой, вместе вдаримся в запой, вместе будем водку жрать и под музыку плясать. Но кто ж меня ебать будет хуем буха? Нет, такому не бывать, отвечает муха. Тут вмешался паучок в водочном припарке. Я хоть старый, но торчок у меня в порядке. Вам всегда я рад помочь, мухе по уши втолочь. И, конечно, комару, если надо, помогу. Очень славно будем жить. Я ебать, ты водку пить. Призадумался комар, самогон смакуя. Значит, я при водке пьян, а жена при хуе. Заебательский расклад. Я такому блядству рад. Вот теперь мы все втроем охуенно заживем. Тут же гости молодцы лапами захлопали, водку сунули концы и забздели жопами. Горько, горько молодым надрываются, а комарик с пауком обнимаются. И целуются они, и милуются. Мухи в рот свои хуи тычут, щурятся. Громче скрипки, бубны громче, гости пизды жопы морщат. Балалайки струны рвите, червяки клопов ебите. Поднимайте тараканы с водкой полные стаканы. Шибче дудочка играй, нахуй ноты посылай. Заеби всех барабан, каждый в жопу нынче пьян. Ну-ка, бляди вошки, ебашьте на гармошке. То-то, то-то, то-то, то-то, веселится мошкара. Будет, будет, будет, будет, нынче блядство до утра. Пусть комарик не ебет, пусть одну лишь водку пьет. Мы комарику засунем, он бухой, он не поймет. А пока, народ, давай песню громче запевай. То березка, то рябина, край любимый, край родной. Если хуй торчит дубиной, значит, ты еще живой. Без стакана нет веселья, а без ебли жизни нет. Пусть потом ебет похмелье, пить не бросим до 100 лет. Это жизни все снова, повторить хотим мы снова. Водка, ебля и стакан — всем живым единый храм. Но порою так бывает, что-то в такт не попадает. Хуй по пьяни вдруг не встанет, или пизда свина устанет. Водка с еблей плохо дружит, вкруг себя блуждает, кружит. Но не вечен этот круг, если рядом будет друг. Верный, сильный, настоящий, с хуем толстым и блестящим. И поэтому для дружбы нам сейчас обняться нужно всем народом, всей страной. Обоймемся меж собой, разомлеют на огне бури и ненастья, и тогда на всей земле будет мир и счастье. Муха, муха, цокотуха, хуй купила золотой, и сама не знала, сука, что он счастьем налитой. Паучишка отъебашит, ебанет комар-стопец. Где найти семейку краше? Тут и сказочки конец.
1: Наебнулся генератор. Холодно. Старший говорит: ребята, здесь в 60 километрах есть канадская станция. Дайте ломанем туда. Все встали на лыжи, хуйнули. Через 20 километров руки-ноги отморозили. Старший говорит: ребята, единственное, что у нас еще осталось в целости, и что мы можем еще спасти, это хуи. Давайте сделаем так. Пускай каждый засунет свой хуй в жопу впереди идущего и двинем. Через 5 километров останавливает процессию и говорит: блять, ребята, ну давайте хотя бы в ногу идти, а то просто ебля какая-то получается.
0: Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за не мог, кобыле так с утра заправил, что дворник вытащить не мог. Его пример другим наука. Когда меж ног такая штука, не суй ее кобыле взад, как дядя, будешь сам не рад. Так вот, с утра, как зорьки вправил, тут инфаркт его схватил. Он завещание оставил, всего лишь 1/4 прокутил. И сей пример другим наука, что жизнь. не жизнь, сплошная мука. Всю жизнь работаешь, коптишь.

и не доешь, и не доспишь. Уж, кажется, достиг всего. Пора оставить все заботы, жить в удовольствии начать, и прибалдеть, и приторчать, а нет. Готовит снова рок, последний, жесткий свой урок. И вот пиздец приходит дяде, навек прощайте водка, бляди, и в мысли мрачно погружен, лежит на смертном одре он.

Я помню лишь сплетение рук, Жанна. Все эти бешеные ночи, Жанна. О, сколько сексуальных мук, Жанна. И вспоминать о них

0: Есть много городов на свете: Нью-Йорк, Берлин, Биробиджан. Картографические сети преподавали в школах нам. Невдалеке от Мухосранска, того, что в средней полосе, координаты Наркоманска, не сомневаюсь, помнят все. Два полурухнувших сарая за заболоченной рекой, люд пришлый от невзгод спасая, преобразились в небольшой поселок. Контингент сплочался, к сараям шел со всех сторон. Вдруг как-то кто-то проболтался: «Здесь будет город заложен». И град теперь преуспевает, для всех калоши выпускает, а мэр гордится между тем, что наркоманов нет совсем. Вот раньше казусы случались, и наркомановцы порой в наркозависимость бросались, как в мутный омут с головой. На улице Большая Ломка, там, где сейчас спортивный зал, мальчонка маленький Артемка с родителями проживал. Папан, маман, мальчонка малый с чужой жвачкой за щекой. Семейке денег не хватало на хлеб, и папочка порой ходил на рынок. Там в палатке умело деньги воровал, брал порошок, а на остатки Артемке сникерс покупал. Родитель мальчика Артемки отмачивал и хлеще корки. Весь наркоманск не сомневался, что папа мальчика ширялся. Как не прознать? Идет отец домой, на голове венец из лопухов, штаны в гармошку, торчит обугленная ложка, полуистлевшие ботинки, глаза шары, в руках корзинка, в ней связки ампул и шприцы. Папаня ездил по грибы. Старушки около парадной крестились: будь ему неладно. Папашка вдоль старух идет, про маки песенку поет: «Маки, маки, красные маки, горькая память земли, почему же вы спелые маки, почему же вы спелые маки, под окном не цветете мои». Вот так и жили тараканы, ведро гербарий из тюльпанов, на кухне стол, две табуретки, в гостиной только две розетки, а в спальне пуфик, мамы фен, да телевизор КВН. Мамаша тоже увлекалась, но реже. Скромная попалась. Трудилась, смешивая карты на лохотроне. Иногда ширялась на 8 марта, а в день рождения всегда. Вот папа круглую неделю был выходной. Встает с постели, вернее, с пола, обозрит, что где вокруг, затем бежит в сортир, на унитаз засядет, куб героина в вену всадит и тащится, но втихаря. Как ни крути, а все ж семья. Так вот, однажды по весне сказал Артем: «Охота мне, папань, чтоб почитал ты книжку». Рассказывал один мальчишка, что слышал сказку про гусей и Нильса. Мальчик тот еврей, он добрый, книгу приволок. «Прости, папань».
1: «Давай, сынок, пока не начало ломать талмуд твой, буду вслух читать».
0: Артем не понял фразы папы по поводу «ломать». Однако мальчонке было невдомек, что папа отключиться мог.
2: Мужик возвращается из командировки и в купе знакомится с блондинкой. Он в середине пути дает жене телеграмму: «Ехал домой, подвернулась нога. Жди через 2 недели».
0: Утром с дури али с пьяну потянулся дед к баяну. Нехуй так ему лежать. Ну-ка, в рот тебя ебать, разверну меха покруче. Аль не выродок я сучий. Развернул и как завел, драный ебаный козел. Заебал он всю округу. Кто с палати с перепугу ебанулся, кто с испуга заебенил жонки в ухо, кто с просонья обоссался, я же только посмеялся. И сглотнув похмельный гной, вам пиздеж продолжу свой. Бабка, ебаная дура, деда в челюсть пизданула и, надев свои трусы, съела палку колбасы. «Нихуя себе жарище! Шел бы, старое хуище, на рыбалку! Был бы прок, может, рыбки приволок. Ты ебальником не хлопай, одевай штаны и топай. Я пока схожу к соседу, наебусь, вернусь к обеду. Ты особо не гуляй, как наловишь, подгребай». Что тут делать?
1: делать нехуй. Хошь, не хошь, а надо ехать. Заебенил брашки с горя и пошлепал к синему морю. Вот и море, твою мать. Стал старик штаны снимать. Оголил худые яйца, между ног засунул пальцы, хуй засохший отыскал и, задумавшись, поссал.
0: Забурлило синее море, будто девица в запоре, закипела, заблевалась, и на волнах показалось чудо дивное в цвету, рыбка цвета я ебу.
1: Эй, придурок старый, хулишь, воду сранью всякой мутишь, быстро съебывай отсюда, говорило ему чудо. Дед на это отвечал: а тебя я в рот ебал, а еще в хребет и жабры. «Да хуя ты, вижу, храбрый!» — рыбка пучится волною. Дед в нее, харкнув слюною, встал на острые каменья и с хмельного разумения повернулся жопой к морю и посрал туда.
0: «О горе!» — рыбка заорала. «Эй, дед родимый, пожалей! Я ведь море фильтровала, не ссала туда, не срала, и никто туда не срет! Хватит, ебаный ты в рот! Не губи мои владения, дай мне лучше поручение, и его я в тот же миг выполню». Присел старик.
1: «Вот так случай, хуй просышь, а ты, рыбка, не пиздишь?»
0: «Да ты что, я, блядь, какая, я ж царица и морская, так что, старый, не тяни, все, надумал, говори».
1: «Ладно», — молвит дед в раздумье, «ты, я вижу, не пиздунья. Значит, выпить, только сразу, чтобы ёбнуло по глазу. Вот, пизда-то. А сейчас, чтоб в другой въебало глаз». Окосел старик не слабо. «А теперь давай мне бабу, хоть кривую, хоть рябую, но с пиздой, чтоб сразу к хую, чтоб я мог ее и в уши, в жопу, в ноздри. Эй, послушай», — рыбка говорит ему, «лучше я твою жену охмурю, омоложу, бля, ей-богу не пизжу».
0: «Заебись!»
1: Тут мысль у деда. «И еще сюда соседа, так, чтоб больше не ебаться, в раз со всеми разобраться».
0: В тот же миг раздался гром, волны поднялись столбом, на сырой песчаный брег появляется сосед. Голый, пьяный и худой, с хуем прямо над водой. Охуел сосед с испуга. «Вот так диво! Вот так чудо! Только ползал по пизде, а теперь хуй знает где!»
1: «Знать, смекнул, добледовался!» — дед орет.
0: «Ага, попался, Боров, сука!»
1: И с разбегу кулаком въебло соседу. Тот с копыт в песок рогами. Дед его уже ногами отхуячил, отъебашил и до дому поебашил. Поплутав в кустах немного, вскоре вышел на дорогу, почесал себе ебало и побрел домой устало. Вот и хата. Баба в ней ждет веселых пиздюлей. Жопу вытянув к окну, чешет в бешенстве пизду. Чешет жопу и кадык, появляется старик. «Заебись! Ну где ты бродишь? Хуем по проселкам водишь? Все, скорее раздеваться, я давно хочу ебаться. Вся дрожу от нетерпенья, нахуй брюки и сомненья». Дед подумал: все, пиздец. Эка рыбка молодец. А жена уже ползет, хуй зажала и орет: «Ну, давай, еби, родимый, как собаку, как скотину». «Хуй с тобой», — промолвил дед. Взял высокий табурет, положил старуху раком и въебал ей прямо в сраку. Все кишки нахуй смотал. Я такого не видал. Ёб и снизу, ёб и боком, ёб и глазом, ёб и жопом. Так ебал, что хуй трещал, облупился и дрожал. Бабке похуй, бабке мало. «Кончил? Ну давай сначала». Дед весь в сперме и говне говорит: «Хорош тебе». А старухе поебать: «Хуй дрочи, ебёна мать». И опять на полный ход дед старуху в нос ебет. Слюни, сопли поеблищу, срань, пердеж да духотища. А беззубый бабкин рот в хуй вцепился. Дед орет: «Больно! Не пизди, паскуда! Вот пизда-то! Вот так чудо!» Жопа полная за нос, раскраснелись уши, нос. «Заебись! Вот это клево! Как, дедуля?» «Ой, хуёво!» Заебался дед в конец. Поднапрягся и пиздец. Дёрнул хуем в сотый раз и, упав под унитаз, пёрнул, вздрогнул и притих. Всё, пиздец, пропал старик. Бабка ж заорала: «Мало! Что за молк, ублюдок старый? Я вот-вот разогналась, и вообще, чья в доме власть?» Дед, иссохший весь в поту, кровью харкал на полу, харкал, тихо причитая: «Рыбка, помоги, родная, не оставь меня в беде, век служить буду тебе». Так чуть-чуть попричитал и сознание потерял.
3: Первой брачной ночью сидит мужик и красит себе яйца зеленкой. Друзья спрашивают: «Зачем?» А он говорит: «Завтра сниму штаны, жена увидит и спросит, почему яйца зеленые?» А я ей сразу в морду: «Бац! Где ты другие видела?» Долго думал, что же главное в следующем периоде жизни человека от 18 до 20-22. И понял. Люди взрослеют, и помимо обычной подростковой озабоченности, их жизнь наполняют разные социальные установки, а также страхи, что ты не справишься с ними. Причем страхи преследует в равной степени как мужчин, так и женщин. Что касается парней, то самой страшной их проблемой становится затянувшаяся девственность. Особенно, если вдруг над твоей головой, как волосатая засасывающая вагина, нависла армия. Это что же в сперматоксикозной панике мечется душа будущего воина? Если я не стану мужиком сейчас, то шанс выпадет только в 20, если доживешь. Но это же позор и ужас до преклонных 20 лет оставаться валдайской целкой. Как на это отреагирует тёлка, которую сниму после армии? И вообще, вдруг к тому времени все мои жениховские способности сойдут на нет и так далее и тому подобное. Дух бунтует, самец мечется и не знает, куда бежать и кого иметь. Он не смеет уговаривать ровесниц, ибо все одно не снизойдут, а где обрести жрицу любви, ведать не ведает. Особливо, если эта тварь дрожащая, обитающая в Ленинграде в конце 80-х и имеющая отроду неполных 14 лет. Именно тогда мы с моим приятелем оказались на тропе воинственного поиска приключений перед армией. Но если у меня с бабами уже все было, то у него пока нет. «Я тебе помогу», — геройски заявил я, представляя внутренний ужас своего товарища, ведь я на его месте бился бы в истерике. Хотя моя уверенность и строилась тогда из редких удач, которые смело можно приравнять к чуду, все же у меня было намного больше опыта, сына ошибок трудных и гения друга парадокса. И мы отправились в ЦПКО имени Кирова Сергея Мироновича, где, взяв на прокат лодочку, ненавязчиво гонялись за тёлочками с более-менее сформировавшимся желанием хоть кому-нибудь, хоть на полшишечки. Удача в тот день решила улыбнуться только одному из нас. Мы, то бишь я, подцепили двух девок. Но только одна из них была не похожа на горгулью, а вторая — вылитый квазимода. Но что делать? «Ладно, тебе нужнее, так что Эсмеральда твоя», — шепнул я на ухо приятелю. «Не даст», — обреченно пробурчал он. «Куда денется? Тебе не даст, достанется мне, а вторая тогда твоя. Так что ты старайся». И мы взялись уговаривать баб пойти ко мне домой на палочку чая. Если бы только знать, что моя жертва в тот день пропадет даром. Пока я мучился в комнате с доставшимся мне бегемотиком, с крокодильным личиком, у которого внезапно оказались критические дни и внезапно вдруг возникшая любовь ко мне, девушка настойчиво предлагала встречаться, а я отмахивался повесткой, мой приятель все 2 часа проведенный с девкой наедине, базарил с ней за жизнь.
4: «Ну как же так?» — обиженно вопил я после того, как девчонки ушли. «Я, как Матросов, бросился на этого лемура, уступил тебе царевну, а ты, как кот-баюн, трындишь, трындишь и...» «Но она сказала, что еще девственница, что мне было делать?» Со сказочной дуростью возмущался он в ответ. «Что, что? Меня позвать!»
3: А может, он влюбился с первого слова и по глупости надеялся, что так ему точно будет известно, ждала ли его Эсмеральда из армии или нет. В этом возрасте абсолютно непонятны мотивы, движущие людьми. У всех куча страхов. У парней дождется девушка или нет. А бабы опасаются и прикидывают, женишься ты на ней после армии или нет. Или ей, может, лучше что-нибудь сейчас уже подыскивать. Женщины коварные уже с юности. Они тоже не хотят упускать удачу. Ну, или мне так кажется. Но, по крайней мере, та, в меру симпатичная Эсмеральда, с которой мы красиво познакомились в парке и трогательно простились, уходя, пообещала ждать моего приятеля и писать ему письма в армию. А писала она их не только ему. Но, по крайней мере, и мне она тоже писала. Впрочем, на ней свет клином не сошелся. Мне писали 6 девушек, хотя многие бойцы и сослуживцы не верили в мои способности. Потому что в армии, как ни крути, не только мой приятель, а практически большинство были еще девственниками. Помню, как ко мне подошли азербайджанцы и спросили: «Ром, ты из города?»
5: «Да».
4: «А ты когда-нибудь трахал женщину?»
5: «Да, неоднократно».
4: «Ой, не надо, не заливай!»
5: «А вы что, нет?
4: Неужели только ослиц?»
3: Но как им было поверить в мои способности, если ситуация с сексом в деревнях или небольших городках была еще хуже?
5: А я? Я за первые месяцы в армии сбросил 18 килограммов и был похож на пятиклассника. Даже заболел тогда, о чем и сообщал в письмах к любимым. Одна из них, моя санаторная любовь Фикуська, даже примчалась в госпиталь. Благо, служил я недалеко от ее родного Минска, каких-то 1500 километров. За тот год, что мы не виделись, она сильно изменилась, неожиданно расцвела. Может, недавно лишилась девственности, может, обо мне много думала, а думы о возвышенном, знаете ли, облагораживают. Когда ее увидели кавказские деды, они просто опешили.
4: «Это твой девушка?»
3: — с недоверием спрашивали они, пристально оглядывая мою исхудавшую персону.
4: «Мой? А что такого?»
5: — ответил я с видом бывалого и тертого джигита. И тут же понял, что я орел.
3: Она оставила пару апельсинов, банку сгущенки, посидела и уехала. А я осознал, что в санатории прошлым летом лечился не от того. Мне нужно было зрение и мозги вправлять. То есть я не только не трахнул готовую к этому тёлку, но даже и не разглядел ее как следует. Типа девочка как девочка. И только сейчас, посмотрев на нее глазами других людей, изменил свое мнение. Стал писать ей, предлагая в письмах выйти за меня замуж. Но у нее уже были другие планы. Она сообщила, что, к сожалению, уезжает с папой в Америку. И уехала с каким-то парнем в Израиль. Несколько лет спустя я оказался у них в гостях. Там не было даже свободной кровати. И мне дали спальный мешок. Зато утром ее парень ушел на работу. А я перебрался в кровать, и у нас все, наконец, спустя столько лет случилось. Едва мы кончили, и я сел перекурить, как ее парень зачем-то вернулся. К счастью, он нас не застукал, хотя, может, и заподозрил чего-то. Ну да ладно, это уже другая история. А тогда в армии, поняв, что эта звезда исчезла с моего небосклона, я продолжал строчить другим девушкам. И как только меня отправляли в командировку в Питер, не упускал случая встретиться со всеми с ними. Кстати, забыл сказать, что в командировках я был 7 раз. Ну, потому что у меня какой-то дальний родственник оказался генералом в генштабе округа. Да, так приезжая домой, я встречался сначала со знакомыми девушками, потом с малознакомыми и даже совсем незнакомыми. Разумеется, цель, которую преследуешь в таких отпусках, чтобы бесценное время не было потрачено зря. С Сразу прикидываешь, даст, не даст. Глаз выбирает баб, готовых переспать. Ведь уламывать тебе некогда. Мозг анализирует это. И вот как-то в этой череде дошла очередь и до Эсмеральды из парка. Той слегка симпатичной, что писала и мне, и моему товарищу, и ее уламывать я бы тоже не стал, что терять время и делать подлянку другу. Но все же я с ней встретился и увидел, что произошли необратимые перемены. Она уже вполне подходила под то, что мне сейчас нужно, под секс-тренажер. И я позвал ее к себе. А она, не будь дурой, пришла. Конечно, мне захотелось ее раздеть. В девичьих глазах при этом не появилось ни страха, ни упрека, какой бывает у девушки в торжественный момент дефлорации. В глазах подруги только суетились раздумья о правильном выборе жеребца. Она даже сказала двухсмысленную фразу. «Вот если бы ты не был другом Андрея...» Что имелось в виду? Что тогда бы она отдалась, не переживая насчет сплетен? Или, если бы я не был его другом, она бы сейчас разбила мне морду, а так как дружба — это святое, она готова практически на все. Ну, что тоже, знаете, странно, ведь она не обязана спать с другом. Но раз уж она сама пришла, мне задумываться о причинах и лейтмотивах фраз был совсем не досуг. Тем более, что она уже разделась, улеглась и даже раздвинула ноги. Вернувшись в часть, я выкинул ее из головы, и, ожидая следующей командировки, продолжал писать длинные страстные письма. Теперь на первый план выдвинулась моя вторая санаторная любовь — красноярская скромница. С ней, наверное, даже связывал какие-то надежды, а она сообщала в письмах, что очень ждет и очень любит. Из ее писем я узнал, что она приехала в Питер, поступала в институт, что провалилась, и что сейчас учится в ПТУ на маляшу-штукатурщицу и живет в общежитии. Однажды она вдруг сообщила неприятную новость, что до последнего времени была девственницей, ждала только меня, но ее изнасиловали. С одной стороны, я огорчился, а с другой, путь, простите за цинизм, был открыт. Едва мне снова дали отпуск, как я рванул к ней. В этот раз мы гуляли вместе с товарищем по батальону. Ему тоже дали отпуск. Так вдвоем мы и пошли по бабам. Ему после приличного промежутка времени, проведенного в армии, не меньше моего, хотелось заглянуть хоть на часок в женское общежитие. И он держался моего общества, справедливо считая, что со мной у него больше шансов на удачное знакомство, а ему это крайне важно. Может, это даже было написано на наших жеребящих мордах? Не знаю, но вахтеры общежития быстро нас раскусили и решили не пускать. Меня не пустить к девушке, которой пишу уже 2 года? Наивные. Они думали, что нас остановят двери. Но мы в душе были не кочегарами или там плотниками, а настоящими монтажниками, высотниками, и пошли в обход. Точнее, полезли по водосточной трубе на 3-й этаж, как нечего делать. И вот она, любимая. Мы, конечно, посидели для приличия, поговорили, еще посидели, еще поговорили. Прошло 2 часа. И тут я ненавязчиво и непринужденно выключил свет. Подруга моей любимой, жившая в этой же комнате, не издала протестующих воплей, за что я ей очень благодарен. Правда, мой товарищ и в темноте продолжал тупо и прилично сидеть, держа красотку за руку. После первого же акта любви я вызвал его в коридор покурить и спросил: «Ты чего? Ты чего, дядя? Вали ее! Она же не против!» «Не, она не хочет. Она же не стала раздеваться». «Вот болван!» — уверенно думал я. Ничего про баб не знает. Но оказалось, что, несмотря на свою самоуверенность, болваном в ту ночь остался я. Ну кто же мог подумать, что так выйдет? Я еще не попадал в такие ситуации. Этот отпуск был последним. Уже через 3 месяца я вернулся из армии. До сих пор помню этот день. 26 апреля. Семья обрадовала меня тем, что всего 4 дня назад, 22 апреля, к ним приходил папа одной... незнакомой им девочке сообщить, что она ждет от меня ребеночка. Черт возьми, как? Я же спрашивал у нее, можно ли в нее кончать. Она же сама разрешила.
4: Но кто же мог предположить, что девушка не знала о том, что после этого случаются дети? Кто угодно, но только не я. Мама сказала: «Рома, помоги ей. Денег дадим. У нас среди знакомых хорошие врачи есть. Тебе нужно только узнать, какой у девочки срок». Мысль о том, что будет ребенок, вызывает у мужчин разные чувства. Обычно ты хочешь ребенка от той женщины, с которой планируешь жить, и тогда, когда уже можешь ребенка прокормить. Но эту девочку я, простите, знаю очень относительно. Только по нашим детским письмам, в которых она, между прочим, клялась, что любит, но даже не дождалась. А постель еще, знаете ли, не место для знакомства. И ребенка я решил не заводить. Живя с родителями и не работая, не мог же я посадить им на шею случайно свалившуюся на меня бабу, да еще и с ребенком. А самое главное, я уже решил поступать в институт, окончательно определившись к этому моменту, кем же я все-таки хочу стать в своей жизни. Ну а пока я просто ехал к беременной девушке, понимая, что жизнь-то моя накрывается медным тазиком, который еще и гудит, как набат. Но при этом все равно у меня были сомнения в том, правильно ли отталкивать девушку и ребенка. Виноваты ли они в чем-то? Сомнения мучили меня до тех пор, пока я, как велела мама, не спросил у Ясеня, а на каком она, собственно, месяце. И тут она выдала фразу, сразу настроившую меня на саркастический лад. «Ну, давай посчитаем, когда ты у меня был». «Что? Ты беременна и даже не знаешь срок?» И не помнишь день, когда я был, хотя писала, что считаешь минуты до моего возвращения? Да. Тут я окончательно и бесповоротно понял, что ребенка мне точно не хочется. Тем более уверенности в моем отцовстве у меня совсем не было. Правда, несмотря на все это, я собрался поступить по-джентльменски, оставить деньги на аборт и записать на обоих телефон врача. Все произошло меньше 3 месяцев назад, а значит, сроки еще не вышли. Но девушка неожиданно уперлась, что хочет ребенка именно от меня. Я понимаю, но жениться сейчас не могу. Не хочу, понимаешь, жениться. Хочу учиться. А я хочу и рожу. Ну как ты не понимаешь? Я хочу ребенка именно от тебя. Тогда, деточка, это твой выбор и только твой ребенок. Да, он мой. Я своего ребенка не брошу, как некоторые. Я и не бросаю, я предлагаю от него просто избавиться, ну и так далее. Сложно все это слышать, но еще сложнее ломать себе жизнь, связывая себя с человеком, которого не любишь, и что еще страшнее, которому не веришь. Больше мы не встречались. Она звонила еще пару раз, разговаривала с моим дедом: «Передайте Роме, что у него родился сын». Потом позвонила снова и сказала, что ей трудно, ей нужно $300, Я мог тогда помочь, но поскольку я не был уверен, что это мой ребенок, не хотел открывать кормушку. Сказал, что она разговаривает с моим братом Александром, а Роман женился и уехал в Америку. Да, где-то живет ребенок. Я с содроганием жду, что скоро он нарисуется и даст мне просраться. Ну что ж, пускай. Если будет на меня похож, куплю ему квартиру и помогу с работой. Правда, это ничего не изменит, но сниму камень с души. Это не совсем правильно бросать своих детей. Он же не виноват, что мама у него дура. Ситуация, прямо сказать, некрасивая. Зато с тех пор я понял, что в таких вопросах нельзя доверять женщине полностью, чтобы на эти грабли не наступить еще раз. Женщины, особенно молодые, не особенно умны. К тому же они верят своим не особенно умным подружкам, которые могут наговорить что-нибудь особенного. Типа, если вы в третий раз за ночь это делаете, то кончать туда можно. Или, если женщина не кончила, то она не залетит. Ну и прочую лабуду. Самец, помни, даже если ты идешь у нее на поводу, ее проблемы решать все равно придется тебе. Возможно, такие ситуации – это временное явление жизни. Просто девочки в этом возрасте дозрели телом, а с мозгами у них по-прежнему засада. Им страшно хочется секса, но страшно в этом признаться. Даже самим себе, а тем более подругам и уж, конечно, следующему парню. Хорошо врать они еще не умеют, но говорить правду им уже не хочется. Страхов и предубеждений у них не меньше, чем у ровесников, просто они иные. Он обязательно бросит меня, узнав, что я уже попробовала. Или: а если я нужна ему только для того, чтобы после армии было с кем перекантоваться, пока не найдет другую, я 2 года потеряю зря. Или: а вдруг он не женится, если я не залечу с первого же раза? Ведь все мои подруги только так и выходили замуж. Ну и так далее. Что стукнет в голову молодой бабе, неясно никогда. Поэтому самцу нужно думать своей головой и надеяться только на себя. И верить своим ощущениям. Потому как бабы со всеми своими страхами жутко лживы и способны на любые чудовищные наговоры. Я это понял, когда через 1-2 месяца после дембеля зашел в свой подъезд и встретил того самого приятеля, с которым нас вместе забирали в армию. «Андрюха!» — обрадовался я. «Ты вернулся? А что ты здесь стоишь? Позвонил бы в дверь, тебе бы открыли. Ну, заходи, отметим». «Нет!» — он стоял как каменный. И в глазах этого каменного гостя горел нехороший огонь. «Ты с моей девушкой спал?» «Вот дает девица!» — офонарил я. «Зачем она ему-то про всех любовников рассказывает?» «Ну, спал и чего? Она сама пришла. Позвонила и пришла. Она сказала другое. Что ты позвонил. Обманом завлек ее к себе на хату и изнасиловал», — произнесло могильным голосом зомбированное существо. «Я понял, что меня сейчас, наверное, будут немножко убивать. Мне стало жаль себя. Его тоже. Ее я не жалел. Скорее даже восхищался. Вот тварь! Где? Как?» Я пытался встряхнуть его и привести в нормальное человеческое состояние. «Ну как завлек? Как ишака морковкой? Ну тогда скажи, что это была за наживка? Изнасиловал? Но как? Ты можешь трахнуть бабу, если она не хочет? Даун! Приди в себя!» Я тряс его, клялся, что не был у девушки первым, что не стал бы ломать целку, раз эта девочка товарища. Постепенно в его глазах появились искры разума и проблески понимания. «Правда?» — в сотый раз переспрашивал он. «Ты не был первым?» «Даже не вторым. Там же батальон прошел. Клянусь, чем хочешь. Ты же видел, мне своих баб хватало». Он ушел от меня окрыленный. Сказал, что все выяснит и прогонит ее какой-то, по-видимому, даже ее матери. Но он, по всей видимости, в душе был исследователем и хотел знать все от корки до корки. Будь на его месте человек более разумный, он бы не стал ничего выяснять, а просто пошел бы искать другую. Но откуда разум, если ты 2 года писал девушке и мечтал о ней свободной рукой? На следующий день они заявились оба. За ночь красотка совсем прополоскала ему мозги и сейчас собиралась подтвердить это громким спектаклем. Она кричала мне, что я не мужчина, а дерьмо в штанах, и не могу нести ответственность за случившееся. Ей явно до зарезу нужно было доказать ему, что я был первым, и что я изнасиловал ее. Мне было жаль друга. Он тонул во всей этой чудовищной лжи, но я совсем не планировал его в этом поддерживать. Я сказал: если ты хочешь довести эту ситуацию до полного кретинизма, то можешь дать мне в рожу. Только делай это побыстрее, потому как рядом с этой стервой я долго стоять не могу. И демонстративно убрал руки за спину. Честно говоря, я от него такого не ожидал. Размахнувшись как следует, он двинул мне пару раз. Теперь искры полетели из моих глаз, а он, взяв за руку своего оракула, исчез из моей жизни навсегда. Вскоре через кого-то я узнал, что он на ней все-таки женился и уехал в другой город. Бог им судья, но женщина начала совместную жизнь с обмана. А ведь мужчина повзрослеет, наберется ума, и ему не всегда будет 20. Что он ей скажет после окончания периода сперматоксикоза, когда спокойненько обдумает ситуацию и когда познакомится с еще какими-нибудь представителями слабого пола и изучит их психологию получше? Я вот уже тогда, после всех этих случаев, стал задумываться над тем, что женщины коварны. Они играют нами, а мы им верим. И меня стали посещать серьезные опасения. Вдруг мне вообще девственница не достанется. Тем более, что, будучи идеалистом, я тогда полагал, что если женюсь, то, конечно, уже не буду трахаться с другими. А если жена окажется не девственницей, значит, так и останется пробел в истории моей половой жизни. Но нет, надо успеть до свадьбы попробовать хотя бы одну девочку. И я стал искать. Правда, поиски мои были без отрыва от производства, ибо как раз в это время у меня начались экзамены в Институт культуры на отделение режиссуры шоу и массовых праздников. За годы бесполезной службы в рядах советской армии я забыл все, что знал, и даже то, о чем никогда не задумывался. Поэтому готовился я тщательно, собираясь в дальнейшем работать по выбранной профессии, будучи уверенным, что после института непременно стану знаменитым и, как следствие, богатым. Что любопытно, далеко не все из моих коллег были такими же, как я. Абитуриенты Института культуры в те годы, да и сейчас, делились на три основных категории. Примерно десятая часть думала так же, как и я. Они шли учиться, точно зная, чего хотят. Остальные делились на две примерно равных группы. Одна из них — это те, кто не поступил в театральные вузы, а вторая, прости господи, просто случайные дуры.